0: связанные органы с этим, например, легкие. Это же тоже у нас фактически вырост пищеварительной системы, как бы странно это ни звучало. Ну да ладно, это отдельная тема совершенно. Печень, поджелудочная железа. Так вот, соответственно, из энтодермы формируется пищеварительная система. А отверстие, которое ведет в полость гаструлы, называется бластопор или первичный рот. И вот у организмов, которые относятся к эволюционному стволу первично-роты, бластопор, первичный рот, остается ртом. А анальное отверстие, если формируется, прорывается с другой стороны зародыша. А у вторично-ротых все происходит совсем иначе. У них бластопор, первичный рот, смещается и становится анальным отверстием, а рот прорывается заново. Соответственно, к первичным ротам относится, например, большинство видов живых большинство видов животных, типа членистоногие, например. Соответственно, когда таракан, если мы смотрим на таракана, у него спереди первичный рот, сзади анальное отверстие. Мы относимся к типу хордовые, мы вторично-ротые. Соответственно, я сейчас все это говорю своим вторичным ртом. Первичным ртом я на людях стараюсь не разговаривать. Таким образом, получается очень интересно, что первичный рот и вторичный рот и как будто перевернуты друг относительно друга концами тела. К этому мы еще обязательно вернемся, когда будем говорить про про вторично ротах. А сейчас уже в заключении давайте посмотрим, что же там у первично ротах. Вообще сразу хочу сказать, что на самом деле я вот сейчас рассказал, как формируются роты, анальные отверстия у первично ротах и вторично ротах, но в реальности это такой обобщенный вариант. В реальности там очень-очень много вариантов отхождения от этой схемы в процессе эмбрионального развития бывает. Именно поэтому еще в середине 20 века зоологи заподозрили, что можно разделить большинство животных на первично-ротых и вторично-ротых, но только за последние 20 лет с использованием различных генетических полученных данных стало понятно, что действительно эти эволюционные ветви существуют. Но давайте начнем с первично-ротых. Про первично-ротых и вторично-ротых я упомянул уже. Собственно говоря, к первично-ротам относится большинство типов животных. К вторично-ротам относятся всего три. Полухордовые, иглокожие и хордовые. Также, если мы будем говорить сейчас про первично-ротых, стоит сказать, что сам эволюционный ствол первично-роты делится на две большие ветви эволюционные. Это так называемые спиральные и линяющие. Почему спиральные называются спиральные? У них так называемое спиральное дробление. Когда зигота, оплодотворенная яйцеклетка, начинает делиться, она отделяет клетки так, что они как будто по спирали располагаются. А линяющие – это существа, которые в процессе роста и развития должны линять, то есть сбрасывать покровы тела. Если говорить про спиральных, то это то, как, на какие группы делится эволюционный ствол спиральный. То есть здесь довольно много разных эволюционных ветвей, и мы сейчас познакомимся только с одной из них. Вот эволюционная ветвь спирали делится на отходящие, видимо, в самом начале группу типов, которые объединяют общим названием гнатиферы. Затем в сторону отходит ствол эволюционный, ведущий к типу плоские черви и типу гастротрихи. А затем отходит эволюционный ствол, который ведет к кольчатым червям-моллюскам, немертинам и еще группе типов, которые объединяют часто общим названием лофофоровые, потому что у них есть такая структура, как лофофор. Но про это мы уже в следующий раз будем говорить. Сейчас. Мы начнем с гнатифер. Итак, загадочное вот это вот название гнатиферы. Это как раз группа типов, которые в школьной программе обычно не упоминаются вообще совсем. Но, как мы сейчас представляем, это клада, то есть эволюционная ветвь, которая отходит где-то в самом начале вот этого эволюционного ствола спиральные. А вообще слово гнатиферы переводится как несущие челюсти. Гнатос – челюсть. А сюда относятся несколько типов, характерной чертой которых является наличие не просто рта, а наличие довольно сложно устроенного челюстного аппарата. Челюсти вообще, что такое челюсти? Челюсти – это какие-то твердые структуры, предназначенные для разгрызания чего-то или перетирания чего-то. Какие же челюсти и у кого мы можем встретить? Ну, например, сюда относится замечательный тип коловратки. Про него, я думаю, многие могли слышать. Ну, буквально сейчас 10 минут и закончим, чтобы я сильно совсем не задерживал вас. Так вот, большая часть из этих существ – это пресноводные, но есть небольшое количество морских и даже просто живущих во влажной почве. Это микроскопические животные, причем среди них есть самые маленькие животные вообще, которые только существуют, ну, из свободно живущих, не учитывая паразитических, какие-нибудь миксозои, понятно, они еще меньше могут быть. Ну да ладно. Так вот, это коловратки – это свободно живущие, в основном водные или во влажной почве живущие организмы, но поскольку они такие микроскопические, то, понятно, для них любая капля воды – это водоем в реальности. И у них очень интересно устроенный рот. У них так называемый коловращательный аппарат, который окружает рот и, собственно говоря, все это ведет в глотку. Коловращательный аппарат – это совокупность рядов и пучков ресничек, подвижных выростов клетки, которыми они согласованно двигают и загоняют в рот питательные частицы. Почему их назвали коловратки? Потому что, если смотреть под микроскопом, это выглядит как будто два такие вращающиеся колеса. Ничего там не вращается, конечно же. Это реснички просто в рот загоняют пищу. В глотке у них находится челюсти. Причем у хищных это прям зубастые челюсти, твердые. А у тех, кто питаются чем-то, что надо перетирать, ну, какими-нибудь просто частичками пищи, это действительно скорее как такая терка. А эти челюсти называются, челюсти вместе с окружающими структурами называются мастакс. И довольно интересно, потому что мы знакомимся, видимо, с одной из отходящих в самом начале эволюционного ствола спиральных типом, и сразу видим очень сложно устроенные челюсти. То есть, как только появляется необходимость что-то разгрызать, челюсти тут как тут. У них, кстати, сквозная пищеварительная система, есть анальное отверстие. Еще один тип, относящийся к вот этой вот группе типов, которые называют гнатифера, акантоцефалы, скребни. Наоборот, исключительно паразитические организмы в разных существах могут даже в человеке паразитировать. Из-за того, что они являются внутренними паразитами, их пищеварительная система практически полностью редуцировалась. У них есть, правда, такая структура, как хобот с крючьями плотными, но он явно нужен просто, чтобы заякориваться в теле организма. Это, кстати, замечательный еще один пример, что если переходишь к паразитизму внутри, паразитированию внутри другого организма, от пищеварительной системы вообще можно легко избавиться. Есть еще один тип, относящийся сюда, гнатостомулида. Очень малоизвестный тип, вообще про него мало что известно. У них есть рот, такие микроскопические, в основном морские червячки. Рот, анальное отверстие вроде как отсутствует, но, возможно, они временно его образуют. Да, временное анальное отверстие, такое тоже бывает. И у них опять мы видим очень мощные кутикулярные, то есть плотные челюсти с зубами. Наверное, одним из самых впечатляющих представителей вот этой группы типов гнатифера, несущие челюсти, является тип микрогнатозоа. Туда относится всего один вид, лимногнатия мерзки. Тоже микроскопический организм, открытый в 1994 году на внезапно острове Диска, рядом с Гренландией. Остров Диска, вот слева здесь изображена Гренландия. Если примерно по центру Гренландии, слева от нее, вот такой вот довольно крупный массив суши, это как раз остров Диска. Вообще понятно, что ожидать открытия эндемиков в Гренландии, организмов, которые должны жить только в Гренландии, было бы несколько странно. Ну, потому что, как мы все знаем, в общем, от сплошного ледового щита во время последнего ледникового периода Гренландия относительно недавно освободилась. Да, там, в общем, меньше 10 тысяч лет назад. Но, то есть, вся фауна Гренландии, ей должно быть меньше 10 тысяч лет. Тем не менее, просто в роднике, пресном роднике на острове Диска в Гренландии, в Амху, были обнаружены вот такие вот удивительные существа, которые, правда, похоже, относятся к отдельному типу. Скорее всего, это такая замечательная иллюстрация того, насколько недоизученной является пресноводная фауна. Ну да ладно. Так вот, что интересно. У этих микроскопических существ потрясающе сложный челюстной аппарат. Он состоит из нескольких пар челюстей. Зачем им понадобился настолько сложный челюстной аппарат, непонятно. Вообще, их челюстной аппарат претендует на звание одного из самых сложно устроенных челюстных аппаратов в царстве животных вообще. Ну, потому что в основном все обходятся одной, ну, двумя парами челюстей. Здесь это действительно, ну, прям как швейцарский нож выглядит. Не очень понятно зачем, но тем не менее вот такой вот сложно устроенный ротовой аппарат. И еще, собственно, последний на сегодня тип, который относится опять же к этой кладе гнатифера, это тип щетинкочелюстный. Исключительно морские организмы, их называют еще часто морские стрелки, с очень необычным вариантом челюстей. Это плотные щетинки подвижные, которыми они захватывают, да, вот инопланетно немножко это выглядит, захватывают добычу. Их долгое время не понимали, куда отнести, но, видимо, вот по последним данным, как раз вместе с коловратками, с гнатостомулидами, со скребнями и с микрогнатозоями, они образуют вот этот вот кладу, эволюционную ветвь гнатиферы. Какой мы можем сделать вывод? Вывод мы можем сделать достаточно интересный. Вывод мы можем сделать достаточно интересный. Мы с вами отправились по эволюционному стволу первичной роты, обсудили, что он делится на спиральных и линяющих, и дальше заглянули в эволюционную ветвь спиральные, где познакомились, видимо, с одной из самых рано отделившихся групп организмов. И внутри этой группы мы видим, как организмов со сквозным кишечником, так и организмов со слепо замкнутым кишечником, не имеющим анального отверстия. И при этом мы видим организмов с довольно по-разному устроенными, но мощными, развитыми ротовыми аппаратами, а видим вообще еще организм с редуцированной пищеварительной системой. Видимо, пищеварительная система – это, с одной стороны, та система органов, которая, ну, фактически определяет план строения организма, но при этом в зависимости от способа добывания пищи она может в очень широких пределах меняться в процессе эволюции вплоть до полного исчезновения. И, например, ну, если еще там 50 лет назад казалось все очень просто, что вот сначала появилась пищеварительная система такая, как у типа стрекающие, тогда их, правда, кишечно-полостными называли, да ладно. Затем, соответственно, были существа с замкнутой пищеварительной системой, слепо замкнутой, без анального отверстия, потом появилось анальное отверстие. Сейчас мы понимаем, что, похоже, рот возник действительно единожды. Мы не находим примеров возникновения вторичного рта. То есть, видимо, вот как где-то у стрекающих появился рот, так дальше это все эволюционировало. Если он исчезал, видимо, не возникал заново. А вот с тем, насколько кишечник сквозной, с анальным отверстием, все значительно сложнее. Но то, насколько важным является строение пищеварительной системы, сейчас я прошу прощения, я пролистну, становится понятно, когда замечаешь, что вот это разделение на первичный ротах и вторичный ротах животных, оно как раз основано на том, как развивается и формируется пищеварительная система. Собственно говоря, сегодня мы поговорили про такую, ну, я сразу сказал, что это не самая простая тема, которая может быть, про такую тему, как возникновение рта и пищеварительной системы. В следующий раз мы продолжим знакомиться с разнообразием. И следующая наша встреча уже скорее будет посвящена разнообразию того, как может рот быть устроен и челюсти у остатков спиральных, про которые мы не поговорили, у линяющих, а также у вторичнородных. Ну что ж, спасибо за внимание. Я готов ответить на вопросы.
1: Вадим, большое спасибо за лекцию. Сегодня пока вопросов немного. Но вот есть первый вопрос. Слышите меня, да?
0: Да, слышу.
1: Как разделились насекомые с полным превращением от насекомых с неполным превращением? Кто от кого произошел?
0: Ну, это вопрос совсем, конечно, не по теме сегодняшней
1: И у нас была лекция,
0: лекции.
1: по-моему, по этой теме,
0: Да,
1: по этому
0: но
1: вопросу.
0: исходно для насекомых характерно неполное превращение. Затем от насекомых с неполным превращением произошли насекомые с полным превращением, у которых появилась стадия куколки. Но вот именно эволюционно, как это происходило, это отдельная, совершенно отдельная тема, поэтому отдельно про это будем говорить еще.
1: Кажется, была у нас лекция, даже не одна.
0: Про жизненные циклы было, да, но именно про эволюцию развития насекомых нет. Мы это всегда как бы касались про то, что вот такое есть. Вообще разнообразие жизненных циклов насекомых и эволюция жизненных циклов насекомых, это, конечно, совершенно отдельная интересная тема, потому что ну вот в школьной программе говорят про насекомых с полным превращением и насекомых с неполным превращением. И фундаментально, да, это действительно две такие основные генеральные линии того, как может идти развитие насекомых, но в реальности отклонений там достаточно много.
1: Следующий вопрос очень необычный. Знаком ли был Александр Сергеевич Пушкин с достижениями эмбриологии, когда писал сказку о царе Салтане? Родила царица в ночь ни то сына, ни то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку.
0: Ну, на момент написания сказки о царе Салтане про эмбриональное развитие, особенно ранние его этапы, было известно еще достаточно мало. Ну и здесь скорее не про эмбриологию речь, а про особенности размножения. И про... Да. Ну, особенно учитывая, что как бы в реальности это все-таки это была не то сын, не то дочь, да, там все достаточно определенно было, и не неведома зверушка. Поэтому здесь все-таки, наверное, я бы здесь не стал искать каких-то подтекстов. Ну, учитывая просто структуру произведения, что там как раз все вполне понятно. Ответила царица. Да, следующий вопрос.
1: Да, спасибо за донаты, уважаемые зрители и слушатели. Мы почти набрали на эфир, на следующий, ту сумму, которую минимальную мы должны набрать. А вопрос, значит, такой следующий. А насколько вообще эндемична фауна Гренландии по части микроорганизмов?
0: Да почти ни насколько. Ну, фауна Гренландии представлена в основном достаточно широко распространенными организмами, обитающими в северном полушарии. Там есть интересные моменты, но в основном нет. И поэтому ожидать в целом эндемизма от как бы, на уровне видов еще можно, но на уровне типа ожидать эндемизма никому даже в голову не пришло до тех пор, пока господин Кристенсен, собственно, описатель микрогнатозой, не описал их. Но, как я уже сказал, скорее всего, это не говорит нам не об уникальности гренландского острова Диска, а говорит нам о недоизученности пресноводной фауны просто.
1: Ждем ваших вопросов. Можно так сказать, что наши лекции пока проходят в это время. Их можно называть урочными позвоночными, потому что они проходят во время, когда у большинства наших зрителей потенциальных идут уроки в школах. Но мы надеемся, что после Нового года мы немножко сместим время, да?
0: Да.
1: На после 3-4, правильно я понимаю? И тогда будет более удобно. Так. Когда были лекции про насекомых? Я разместил три плейлиста эфиров. Неурочные беспозвоночные, экология беспозвоночных и весь плейлист лекций Вадима Маринского. Есть в чате ссылки, смотрите, заходите. Там очень много, и да я даже точно не могу сказать, когда.
0: Давно достаточно.
1: Да, ну, можно найти там в этих плейлистах все лекции добавлены. На сегодня вопросов нет.
0: Ну, ладно. Тогда, ну, в целом и тема непростая, скажем прямо. Надеюсь, не очень я наших зрителей и слушателей утомил всеми этими рассказами о перипетиях формирования рта, челюстей и так далее. В следующий раз будем говорить про разнообразие ротовых аппаратов, но отталкиваясь от того, что мы обсудили сегодня. Ну что ж, тогда спасибо за внимание.
1: Спасибо вам и до новых встреч. Уже в новом году, да?
0: Да.
1: Да. Всех с наступающим. Вадим, вас также с наступающим Новым годом.
0: И вас также, и вас, уважаемые слушатели и зрители, тоже с наступающим Новым годом. Всего самого-самого-самого приятного, удивительного и замечательного.
1: Спасибо.

0: Доброе утро. Уже достаточно давно, какое-то время назад, меня в комментариях спросили, есть ли в нашем фонде книги по медицине. У нас они есть, их, правда, очень мало, и все они в основном связаны с анатомией. И вот сегодня одну из таких книг мы посмотрим. Эта книга была написана специально для студентов медицинских классов, медицинских колледжей. Здесь две части, и, соответственно, каждая из них вышла в 1819-1820 годах. У книги два автора. Первый автор – это автор гравюр Эдвард Митчелл. Собственно, он был инициатором создания этой книги. Он заметил, что вообще такие гравюры медицинского характера стоят очень дорого. Они издавались такими крупными вообще форматами, и не каждый студент мог себе позволить купить. Поэтому он предложил Джону Барклаю издать такое издание, более такое малоформатное, более доступное по цене для студентов. А Джон Барклай, он как раз автор описаний, подписей к этим гравюрам. И он воспользовался малоизвестными трудами, перерисовал оттуда рисунки. И Джон Барклай внимательно все проверил, и они вот издали такой труд. Картинки очень забавные, я сейчас буду их листать. И в это же время расскажу вам про ситуацию, которая вообще творилась в начале 19 века среди преподавателей анатомии, и про самого Джона Барклая, потому что история его очень интересная. Он родился в семье фермера, и его дядя, тоже Джон Барклай, был известный вообще религиозный деятель, ну, известный в своей местности. Он был основателем некого такого течения верийцев, ну, в общем, это не имеет отношения к нашему рассказу, а имеет отношение к выбору профессии его племянника Джона Барклая. Он тоже стал священником, закончил институт Сент-Эндрю и 10 лет проповедовал в церкви. Но одновременно с этим он был тьютором у двух детей богатого господина Кэмпбелла. И именно в это время он увлекся естественной историей. А среди всей естественной истории ему больше всего понравилась анатомия. И вот среди этой анатомии ему больше всего понравилась анатомия человека. И когда его воспитанники поступили в Эдинбургский медицинский колледж Эдинбургского университета, он отправился вместе с ними. И сначала поступил помощником анатома, а потом Кэмпбелл оплатил ему образование, он закончил медицинский курс трехгодичный, после этого он еще съездил в Лондон, там такие краткосрочные курсы закончил. И в 1797 году он вернулся в Эдинбург, ему было на ту пору уже 39 лет. И здесь он как раз решил начать карьеру лектора по анатомии. Несколько слов про Эдинбург. Эдинбург в ту пору был такой модный современный европейский город. Это был и культурный, и научный центр. Конечно, помимо таких фешенебельных, красивых районов, там были и трущобы, но тем не менее, это был один из самых таких крупных городов. Но более того, он еще был такой центр преподавания медицины. Помимо медицинского колледжа Эдинбургского университета, там было еще несколько таких учебных заведений. И многие люди, которые хотели связать свою жизнь с медициной, ехали как раз в Эдинбург. И сначала он преподавал анатомию в таких небольших классах, а потом купил собственное здание и достаточно быстро себя зарекомендовал как очень хороший лектор. Он до 1825 года читал лекции по анатомии в зимнюю сессию утром и вечером. Плюс ко всему он еще читал лекции по физиологии, а в летний период читал лекции по сравнительной анатомии. Меня, например, эта информация удивила, как можно было читать лекции и в две смены, что называется, утром и вечером. Вот. Но оказывается, количество студентов было действительно огромное, ну, на мой взгляд. Вот в начале 19 века каждый год студенты, которые нуждались в слушании вот таких лекций, насчитывалось от 600 до 700. А в 1810 году такое количество достигало 900 студентов. Ну, очень-очень большое количество. Чтобы выиграть конкуренцию среди преподавателей анатомии, Барклай очень часто готовился к своим лекциям. Он использовал такой очень понятный, ясный, четкий, интересный язык и такие очень такие ясные и понятные иллюстрации. И достаточно быстро он стал весьма популярным. Уже в 1804 году его приняли в Эдинбургский колледж хирургов, а это одна из самых старейших, таких авторитетнейших организаций, которая была основана еще в 1505 году в Эдинбурге, когда хирурги-цирюльники, как ни странно это звучит, были признаны вот таким ремеслом и организовали такую организацию, собственно. Ну и через некоторое время его приняли еще и в Эдинбургский колледж врачей. А когда в 1816 году в медицинском колледже Эдинбургского университета возникла кафедра сравнительной анатомии, он стал один из главных претендентов для того, чтобы возглавить эту кафедру. Но в это время случился такой коллапс, что профессора этого университета, которые работали, они возмутились и категорически не хотели пропустить вот человека со стороны. И он, в общем-то, и не стал ее возглавлять. Один из таких протестующих был Александр Монро III. Он впоследствии возглавил эту кафедру. Почему третий? Потому что его, собственно, отец и дед тоже были преподавателями. И многие недоброжелатели этого Монро говорили, что он, в общем, личность такая посредственная достаточно, неинтересная и не выдающийся совершенно профессор. А должность он получил только благодаря вот своим родственным связям. Он мало обращал внимания на свою внешность, ходил такой угрюмый, взлохматый. А зачастую он мог выйти из прозекторской, не переодеваясь, в таком окровавленном костюме, чуть ли не с кровавыми руками. Согласитесь, не для всех это было приятно. В 1825 году в Эдинбургский университет приехал хорошо нам знакомый человек. Тогда он был молодым, ему было 16 лет. Он приехал для получения медицинской профессии. Его отец и дед были известными врачами, правда, врачами такой общей широкой практики, и в свое время они тоже закончили, собственно, этот же самый университет. И вот уже в январе 1826 года этот молодой человек пишет семье, что ничего не могу хорошего сказать о Монро, его и помыслы грязные, и вообще все его действия какие-то отвратительные. Ну, его брат, который тоже одновременно вместе с ним приехал на обучение, перешел к другому профессору, стал слушать другие лекции по анатомии. А Чарльз Дарвин, вы наверняка догадались, что это был он, просто забросил эти занятия, и уже через 2 года он покинул вообще Эдинбургский университет и уехал в Кембридж, чтобы поступить на богословское отделение. Ну, а дальше вы всю эту историю знаете. Но во своих воспоминаниях Дарвин, кстати, пишет о Монро, о том, что это был такой скучный человек, и все лекции, все, к чему он прикасался, становилось скучным, даже его лекции. Но, тем не менее, он сетует, что никто не заставил его изучать анатомию, потому что она была бы ему очень полезна для его дальнейшей деятельности. Но, собственно, если бы Барклай выиграл это соревнование, то Дарвину все равно бы не удалось учиться у Джона Барклая, потому что в это время Барклай уже болел. Он уже несколько лет болел, и его место возглавил один из самых его знаменательных учеников – Роберт Нокс. Эта фигура весьма такая знаменательная. В своей юности он переболел оспой, и внешность его была изуродована, у него было лицо покрытое вот этими оспинами, а левого глаза он вообще напрочь лишился благодаря этому заболеванию. И он был такой несколько одержим. Он, конечно, был хороший анатом, он обучался еще дополнительно во Франции, но он одержим был преподаванием. И в рекламе своих лекций он написал, что каждый студент обязательно получит тело для вскрытия. А с этим как раз была большая проблема. Дело в том, что в Англии испокон веков существовал закон, согласно которому вскрытию могли подвергаться только тела преступников по указу короля. Это подразумевалось как дополнительное их наказание, уже посмертное. С развитием социальной жизни количество преступников уменьшалось, а, как вы понимаете, количество студентов увеличилось, поэтому возникла такая, в общем, нехватка. И уже за несколько лет до этого и студенты, и профессора готовы были покупать тела умерших, но сами понимаете, что не все родственники готовы были на это идти, ну, далеко не все. Поэтому возникли такие, так скажем, похитители трупов или воскрешатели, как их называлось. такое образовалось противостояние. Родственники старались сохранить могилы, по этому поводу они устраивали ночные дежурства, строили такие сторожевые башни, и более состоятельные могли себе позволить нанять такую большую каменную плиту в аренду, которую клали на место захоронения, и ее убирали только когда труп был уже такой разложенный и непригоден для анатомического изучения. Ну а самые богатые устраивали такие мортсейфы или мортстоуны. Это такие железные решетки, которые закрывали тоже могилу. И говорят, что сейчас на старых кладбищах Англии еще можно их увидеть. Интересно, что наемные плакальщицы часто как раз были информаторами и рассказывали анатомам, где кто умер и как это, ну, где будет захоронен. В общем, проблема существовала. И вот как раз имя Роберта Нокса и Александра Монро были замешаны в громких анатомических убийствах, которые произошли в 1827-1829 годах в Эдинбурге. Два выходца из Ирландии, Уильям Бёрк и Уильям Хейр, совершили 16 убийств с последующей продажей тел для анатомического вскрытия. Продавали о них никому иному, как Роберту Ноксу. Надо сказать, что первого человека они не убили, он умер самостоятельно. Это был жилец Уильяма Хейра. И он задолжал ему 4 фунта, что привело его к такой печали и грусти. И тогда у них возникла идея выкрасть это тело из церкви. Они вскрыли гроб, положили в гроб какие-то ветки, а тело поместили в ящик, я точно не помню, по-моему, из-под чая, и привезли. Сначала они хотели привезти это тело Александру Монро, но что-то по какой-то причине довезли его до вот этого учебного заведения Барклая, где преподавал уже Роберт Нокс. Его ассистенты с удовольствием приняли, не вникая во все подробности происхождения этого трупа, приняли и заплатили 7 фунтов и 10 шиллингов. Дело в том, что зимой эти трупы стоили дороже, потому что сохранность их была лучше из-за холода, собственно. А летом они стоили дешевле. Цена могла зимой достигать до 10 фунтов. Это, в общем, большая достаточно цена. И дальше, что называется, понеслось. Эти два друга совершили 16 убийств. Первого человека, которого они убили, это был жилец, тоже жилец Роберта Хейра. Он заболел лихорадкой. И он со своей супругой были обеспокоены тем, что последующие жильцы могут испугаться и уйти, и они его задушили. Был изобретен какой-то оригинальный способ убийства. Берг ложился на тело, тем самым лишая возможности движения грудной клетки, а Хейр затыкал ему дыхательные пути. И до возникновения современной судмедэкспертизы не было возможности установить, умер человек насильственно. Скорее всего, казалось, что он умер просто по естественных причин. Вот. И дальше, что называется, понеслась. Они убили около 16 человек. Там были мужчины и женщины. Даже был один ребенок, случайно попавший. Это был внук одной из женщин. Это были люди, которые случайно приехали в город, какие-то торговцы. Среди них был еще один такой, типа местного юродивого, такой дурачок, которого все знали, молодой человек. Под предлогом выпивки они их заманивали, напивались сами и напаивали свою жертву. И когда жертва была в бессознательном состоянии, собственно, вот это все и проделывали. Прокололись они с последней жертвой, потому что там были свидетели, которые, во-первых, и видели эту женщину, которая пришла к ним, и слышали крики, и самое главное, что увидели труп, и пошли, и донесли в полицию. Собственно, они были пойманы. Дальше Хейр пошел на соглашение с полицией и дал показания, и был освобожден от наказания. И вся вина была свалена на Берка. Их женщин тоже освободили за недоказательностью, а Берка как раз вот и повесили, приговорили к смертной казни. Вот. А труп его вскрывал Александр Монро. И вот он в специальной книге сделал надпись кровью, в которой написал: Эта запись сделана кровью Уильяма Берка, которая была взята из его головы. Вот. Карьера Роберта Нокса была полностью разрушена. Он уехал. В общем, по-моему, да больше он так и не смог преподавать, писал какие-то статьи, но никакого наказания не понес. Но это событие послужило к принятию нового закона анатомического, согласно которому вскрытию могли подвергаться вот не только тела преступников, но и, так скажем, невостребованные трупы, люди, которые там бродяги или умершие в тюрьме, в больнице, в работных домах, у которых не было родственников, тоже могли подвергаться вот этим анатомическим вскрытиям, что, собственно, решило эту проблему. Ну а что касается Джона Барклая, он оставил заметный вклад, он написал большое количество научных статей по физиологии, по анатомии, по сравнительной анатомии человека. Он разработал номенклатуру анатомии человека. И в том числе одно из его увлечений – это было увлечение ветеринарией. И один из его учеников основал первый ветеринарный колледж в Англии. А сами понимаете, как важна ветеринария для нас, для всех. Да, этот закон позволял также подписывать специальное соглашение с человеком бедным, но больным. Он мог заключить соглашение с больницей, что его будут лечить бесплатно. И в случае неблагоприятного исхода он тогда завещал свое тело для анатомических исследований. Ну, в общем, мы книжку долистали до конца. На этом наш рассказ заканчивается. Я вас всех благодарю за внимание. Чтобы не заканчивать на этой ноте, наверное, надо ответить на какие-нибудь вопросы. После моего предложения рассказать вам про 5 книг о чем-то и предложенных темах, прозвучал вопрос рассказать о 5 книг, написанных самыми юными авторами. Я думаю, что я этого сделать не смогу. Все-таки науку действительно могут двигать молодые умы, но в основном наука двигается за счет статей, а уже к книге подходят люди уже созревшие, которым можно что-то подытожить. Это дело было недешевое, поэтому молодой человек вряд ли мог себе позволить. И это возможно, наверное, только в художественной литературе. Юный талант издает какую-то книгу своих сочинений. Ну и большинство людей написали, что хорошо бы сделать 5 книг, написанных женщинами. Хорошо, женщины тоже люди, хорошие люди. Сделаем про них. Ну и еще прозвучало такое сомнение, что не надо ловить бабочек, когда я рассказала, что я собрала крылья бабочек. Я не совсем точно вам сказала. У нас есть живая экспозиция насекомых, и в ней есть вольер с бабочками. Периодически там летают живые бабочки, можно посмотреть. Они откладывают там яйца, и потом куколки там есть. Все, можно посмотреть все стадии. И вот именно крылья этих бабочек я собрала, а не бегала по лугу с очком. Я вообще, наверное, никогда не бегала. Так что ни одна бабочка специально убита мною не была. Ну и я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, пишите нам комментарии, нам очень приятно их читать. Всего вам доброго. Ну, а разбудил вас сегодня... Слон? Решили. Ну, а разбудил вас сегодня слон?
1: Мне кажется, слон был.
0: Окей, да любой, не все равно кто. Тот человек, которого душит. За кадром осталось 2 важных вопроса у нас. Какой виски они пили? Они были выходцы из Ирландии, но жили в Шотландии. Непонятно. Как ирландцы, они должны были пить ирландские виски. Но раз они жители Шотландии, наверное, шотландские. Вот это. И еще интересно, что я не очень хочу, чтобы это вошло в этот самый фильм, что книгу, которую он кровью написал, переплет этой книги был изготовлен из кожи этого Уильяма Берка, а из его тела были изготовлены экспонаты, которые сейчас находятся в музее Эдинбургского университета. Их можно посмотреть. И книгу, и его самого. Ну, вообще написано, на самом деле, большое количество таких литературных произведений, каких-то фильмов снято, что-то такое. Вальтер Скотт, который был свидетелем всего этого, не захотел писать. А вот Стивенсон, который автор «Острова сокровищ», написал «Похитители трупов», собственно, по мотивам этой истории. Вот, все, давай картинки снимаем. он мог заключить соглашение с больницей, что его будут лечить бесплатно. И в случае неблагоприятного исхода он тогда завещал свое тело для анатомических исследований. Вот так.
1: Что сильно понижало его шансы.
0: Не знаю.
1: Потому что явно интересы здесь противоположны.
0: Слушай, ну нет, я бы не стала думать о том, что врачи такие прямо убийцы. Им тоже интересно, кстати, вылечить болезнь и найти пути этого, понимаешь? Тут не надо так думать. Но действительно, ну, обучиться в медицине на пальцах нельзя. Невозможно быть хирургом, не сделав ни одного вскрытия.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Всем мира во Вселенной. Чем уникальна ракета Starship? Сможет ли она доставить людей к Луне и даже к Марсу? И кто же все-таки такой Илон Маск, человек, который помогает изучению Вселенной?

0: Вы смотрите этот выпуск, «Ракета» уже и стартовала. Но все же давайте напомним, что один оборот вокруг Земли, один виток и приводнение в Тихом океане. Это был план. Ну, тот на данный момент, о котором мы знаем. А что мы знаем о технических характеристиках Starship?
1: Ну, это, по-моему, редкий этап в истории ракетостроения. Давай я напомню. Первая ракета, которая вышла за пределы атмосферы и коснулась космического пространства, была создана в 1944 году, во время последней большой войны. Фон Браун сделал полноценную, по современным понятиям, все системы, там были ракету V2. Конечно, военную, конечно, для того, чтобы бомбить Лондон, Голландию, но формально это была первая космическая ракета. Все, что было до нее, игрушки, это была первая, которая вылетала за атмосферу, летала по ближнему космосу и падала на Землю. На орбиту она выйти не могла, но это был колоссальный шаг вперед. Первый. Второй колоссальный шаг был наш, советский. Королевская ракета, «Семерка» знаменитая, это фантастический рывок, который вывел на орбиту спутник, вывел на орбиту человека, Гагарина. Ну, в общем, до сих пор модификации этой ракеты под названием «Союз» работают как надежная космическая лошадка и в советское время, и в новой России. Они служат нам. Она была намного мощнее, намного тяжелее. Это был второй рывок в истории космонавтики. Ну, а как ты думаешь, какой третий рывок был в истории космонавтики? Какая ракета сразу вырвалась вперед по всем параметрам?
0: Ну, я думаю, что та, которая доставила Луну.
1: Совершенно верно, та самая. «Сатурн-5». Все тот же Вернер фон Браун на старости лет сделал самую мощную в мире ракету, которая на порядок превосходила все, что было до нее. И до нынешнего, до недавнего времени она была самой мощной, самой дальнобойной, самой способной возить людей на большие расстояния. Да, Луна. После этого ракеты были не такие мощные, потому что не было такой задачи. Надо было спутники запускать, либо небольшие космические аппараты к далеким планетам. Все это малые грузы, довольно легкие ракеты. И тут в космонавтику ворвался Илон Маск. Его задачей было не сделать что-то грандиозное, а сделать что-то полезное и экономически выгодное. И его прорыв был не в области какого-то мощного, а в области экономного ракетолетания, скажем так. А многократное. До сих пор все ракеты до Илона Маска были однократного пользования. Ну, представь, сегодня ты сел на автомобиль, доехал до работы, выбросил его с работы, купил новый автомобиль, доехал до дома, выбросил его. Это ж невероятно. Никто так, кроме некоторых миллиардеров, не может себе такое позволить.
0: Ну, поэтому... вот подождите, сейчас те, кто нас слушают, думают о шаттлах и об Уране, может быть, кто-то вспомнил, а может быть, кто-то даже видел ты его на ВДНХ. Скажите, чем отличается принципиально то, что сделал Илон Маск, от вот тех шаттлов, на которых американцы уже летали? Они же тоже считались многоразовыми.
1: Деньгами, деньгами. Шаттл американский, да, это аппарат многократного использования. Наш «Буран» — аппарат многократного использования. Он страшно тяжелый, страшно затратный, и топливо у него было невероятно дорогое. Жидкий водород и жидкий кислород. Ну, кислород от него никуда не денешься, надо в чем-то сжигать топливо. Жидкий водород — очень дорогая вещь, конечно, очень эффективная. Но Илон Маск решил уйти от водорода, как дорогого топлива, и уйти от вот этих вот тяжелых крылатых аппаратов, которые похожи на самолеты или планеры, а сделать ракету, но многократного использования. Как? Да чтобы она на двигателях взлетала и на двигателях садилась. И он сделал «Фалькон», потом «Фалькон Хэви», хорошая ракета «Фалькон Хэви», 1500 тонн весом. Это в 5 раз тяжелее нашего «Союза». Немножко не дотягивает до фон Брауновской «Сатурна-5». Ну, чуть-чуть не дотягивает, но фон Брауновской ракеты уже давно нет, и «Фалькон Хэви» летает. Сегодня именно Илон Маск самый, как это, тяжеловоз космический. Да, его «Фалькон Хэви» сегодня самая мощная ракета. Но он задумал еще более серьезный шаг. И именно сегодня, вот в наши дни, этот шаг происходит.
2: Илон Маск делает Starship, чтобы отправлять людей на Луну и на Марс. Но это более дальняя перспектива. А по нашей планете люди путешествуют активно уже сейчас. А многие уезжают пожить в другие страны, чтобы увидеть самые красивые уголки нашего мира. Для того, чтобы вести такой образ жизни, нужна удаленная работа с высокой зарплатой. Здесь отлично подходят IT-профессии. Во-первых, в информационных технологиях ты можешь работать из любой точки мира.

0: квартира, где есть ноутбук и выход в интернет. Во-вторых, ты всегда найдешь работу. Перспективных вакансий сейчас куда больше, чем специалистов. А главное – достойная оплата труда. Даже на старте IT-специалисты получают от 60 тысяч рублей, а зарплата опытных специалистов – от 150 тысяч. И, кстати, если вы не умеете кодить, вы все равно можете попасть в IT. Ведь там нужны не только программисты, но и аналитики, тестировщики и так далее. Если вам интересна перспективная работа и высокая зарплата, но вы не знаете, с чего начать, приходите на бесплатный вебинар онлайн-профессий от онлайн-университета SkyPro. На эфире вы узнаете о самых востребованных профессиях на наглядных примерах, а также на практике определитесь, что подходит вам с помощью профориентации от специалистов SkyPro. И поймете, как перейти на удаленку и гарантированно получить новую работу и профессию уже в этом году. Бесплатный вебинар уже скоро. Переходите по ссылке или QR-коду и регистрируйтесь. Каждый участник получит классные призы от онлайн-университета SkyPro.
1: Он решил сделать ракету, которая не просто будет спутники запускать, а сможет на Луну возить людей, на Марс, далее везде. Ну а далее взлетел с Земли, далее довольно просто лететь. А это его идея насчет космического аппарата Starship. Точнее говоря, я тебе объясню, что он задумал. Вот авторучка. Вообще говоря, он делает космический корабль Starship, вот такой, который, если он оторвался от Земли, он может лететь на Луну, на Марс, куда угодно. Мощная, хорошая ракета. Только от Земли оторваться тяжело. Поэтому ему нужна первая ступень, которая его с Земли поднимет в ближний космос, а дальше отдаст, так сказать, на волю свободного полета. Это первая ступень намного тяжелее. У любой ракеты первая ступень – это основной ее груз, основное топливо, основные расходы. Илон Маск научился делать первые ступени многократными. У него уже были первые ступени, которые по 10 полетов в космос совершили, а потом, вытолкнув то, что они вытолкнули, потом они садились либо на космодром, если есть такая возможность, либо на морскую платформу где-нибудь в Атлантике, вертикально. Конечно, при этом надо запас топлива оставить на посадку. Это не очень выгодно, да? Однократного применения ракеты все топливо тратят, поэтому они могут... Но они же однократные, они же каждый раз новую надо делать. Да, Илон Маск экономит немножко топлива на посадку. Но ракета уже пустая, это оболочка. Не так уж много топлива надо, чтобы пустышку посадить. А вообще, для меня было большим откровением, что такое ракета. Я могу себе представить, ну, для слушателей, вы покупаете алюминиевую банку, там, пепси-колы, пиво или что-то такого, современную алюминиевую упаковку. Она весит полкило, да, пол-литра. Вы выпили содержимое. Сколько весит пустая алюминиевая банка? Трудно даже поверить, она весит 15 граммов. Тут 500 граммов ее начальный вес, или там 550, конечный 15. Вот так же устроена ракета. Ракета – это легкая оболочка, заправленная топливом под завязку, и 90% ее стартового веса – это топливо. Ну, Илон Маск, значит, однократные отринул ракеты, многократного использования ввел в эксплуатацию. И следующий его шаг – сделать многократным сам космический корабль. Оп, улетел корабль. Ракета, первая ступень, выталкивает его над атмосферой. Ее он назвал супер-хэви, правда, она очень тяжелая. А этот потом летит на Луну, на Марс, далее везде. Чтобы сравнить, наша рабочая лошадка «Союз» весит примерно 300, там 305-300 тонн на старте. Falcon Heavy 1500 тонн, в 5 раз больше. А Илон Маск в 2016 году на астронавтическом конгрессе объявил: я буду строить ракету весом 10 тысяч тонн. Это была первая идея насчет Starship. Значит, была 1500, я сделаю 10 тысяч. Любой инженер, по-моему, понимает, что вот такой прыжок десятикратного размера по массе, по размеру ракеты, это, ну, почти невозможно. Это если у тебя был Запорожец, и ты решил сделать там БелАЗ по 150 тонн весом. То есть принципиально новые системы должны быть. Маск подумал, понял, что это он слишком далеко взял, и не в 16-м, а на следующий год, в 17-м году, сказал, нет, ракета будет поменьше. Не 10, а 5 тысяч тонн. А от 1,5 к 5 тысячам тонн – это 4-кратный разрыв. Вот его уже инженеры могут себе позволить масштабировать любое устройство вот так в 3-4 раза. Это уже разумная политика. И сегодня Starship – это корабль на тяжелой первой ступени общим весом 5 тысяч тонн. Таких нет. И таких возможностей пока ни у кого нет. Первая ступень будет многократной, вытолкнула корабль, села на землю, либо там в море на платформу, и потом много раз будет так летать. Эта штука взлетела. Отчасти своими двигателями она вывела себя, ей надо помогать, ее до конца не разгонишь, она еще свое топливо тратит, выйдет на орбиту вокруг Земли. Дальше. Предполагается, что к ней подлетает танкер, заправленный горючим, на основе того же Старшипа, только это не люди, не приборы, а только топливо в нем. Переливает в нее топливо, под завязку заправляет ее топливо. Дальше. Она может лететь на Луну, садиться, без заправки взлетать. Откуда там топливо на Луне? Без заправки взлетать и возвращаться на Землю. Она может лететь на Марс, но это уже совсем другая история, долго и... Сесть на Марс – это вам не Луна, это все-таки надо топливо расходовать, и она садится на Марс пустая. Там надо ее заправить топливом, чтобы она смогла взлететь с Марса сама. Марс не так сильно, как Земля, притягивает. Первая ступень на Марсе не нужна, с Земли надо выталкивать. С Марса Starship может взлететь сам, было бы только топливо. Ну а какое топливо на Марсе? Водорода жидкого там нет. Керосина, на котором большинство современных ракет, в том числе и наши, летает там тоже, пока не найдешь. А какое же там топливо может быть? Илон Маск с дальним прицелом создал не только ракету, а принципиально новые реактивные двигатели. Их топливом служит природный газ. Метан, этан, пропан, бутан, то, что мы на кухне сжигаем, то, что стоит копейки на Земле, это вам не жидкий водород, копейки на Земле, а на Марсе? А на Марсе его можно изготавливать. Что такое метан? CH4, углерод и водород. Ну и кислород нужен, чтобы сжигать это в реактивных двигателях. Углерод. Марсианская атмосфера из углекислого газа состоит. Углерод есть, кислород тоже есть, углекислый газ, CO2. Углерод, кислород получаем. А водород откуда взять на Марсе, чтобы CH4 получить? Водород из воды. Вода на Марсе есть, но она в виде вечной мерзлоты, лед, ну, солнышко греет, лед растапливает. Таким образом, на Марсе можно синтезировать CH4, метан, топливо для ракеты Илона Маска. Он создал, ну, он и его инженеры, новый двигатель, который пользуется метаном и жидким кислородом для работы. Это двигатель «Раптор». Хороший, не чемпионский, но экономичный. И вот тут очень понравилось мне, как Илон Маск старые идеи эксплуатирует на новый лад. Помнишь, когда на Луну собирались лететь американцы и наши, они пошли разным путем. Фон Браун создал мощные двигатели. На водороде, мощные, там по 700 тонн почти тягой. А у Королева не было таких. Не было возможностей, не было денег, не было технологий. И он решил на нашу лунную ракету, ракета N1, тоже большая, как Сатурн-5, поставить много сравнительно слабых двигателей. 30 двигателей было по периметру. Вообще вся нижняя часть ракеты была заполнена 30 сравнительно слабыми двигателями. Не сработала эта идея, потому что управлять 30 двигателями. Мы на автомобиле, у нас ног хватает и рук, чтобы одним управлять. А представь, у тебя автомобиль на 30 двигателях был бы. К чем бы ты их? А компьютеров не было тогда. Ну и не пошла королевская ракета, но идея осталась у инженеров в голове. Сегодня Илон Маск ставит 30 двигателей, даже 33, на свою эту ракету, но уже компьютеры могут уравновесить их тягу, могут управлять их работой, и сегодня это другая история. То есть королевская мысль сегодня у Илона Маска получила воплощение.
2: Тем, кто хочет быть в курсе последних новостей в мире космонавтики, науки и технологии, рекомендуем телеграм-канал «Космос Илон Маск». Читайте и подписывайтесь. Ссылка в описании.
0: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
3: Удивительно, но все-таки было много аварий при испытании Starship. С чем это было связано?
1: А ты знаешь, хотя бы одну ракету, которая безаварийно начала летать, не было таких ракет в истории космонавтики. Были, ну, определенные подходы. Давайте больше на Земле испытаем, меньше аварий в полете будет. Давайте не будем испытывать на Земле, а будем пускать ракеты, пока не выберем все необходимые, так сказать, поломки, не увидим. Вот второй подход был для нашей страны довольно типичный. Первый подход сначала на Земле испытаем для американцев. Наземные испытания тоже дорого стоят, и иногда дешевле и быстрее наделать большое количество одинаковых ракет, начать их запуски, понять, что там плохо работает, по мере времени исправлять это дело. Мы разным путем шли, но достигли одного результата. Американские летают, наши, китайские летают. Ну, китайцы использовали наш опыт, американские. А у Маска были неприятности, но каждый раз их было все меньше и меньше. Starship взлетал на небольших высотах. Испытывали его. Иногда он не садился, иногда садился. Но, по-моему, неудач было немного. 2 или 3 неудачных запуска, и он довел ракету до работоспособного состояния. Теперь она один оборот вокруг Земли сделает, без людей. Потом один полет к Луне, без людей. Когда докажет, что она надежная, тогда уже полетят люди. И сколько людей... У нее грузоподъемность совершенно невероятная. Вот я себе кое-что выписал. Сейчас посмотрю. В многоразовом варианте, когда ракета взлетает и еще сохраняет топливо, чтобы сесть на Землю, это экономичный вариант. Ну, естественно, грузоподъемность не такая большая. Топливо надо сохранить. 150 тонн на орбиту. Такой еще не было. А если мы ее в одноразовом варианте, ну, что-то очень тяжелое захотели, бог с ней, ладно, пусть один раз слетает, но что-то тяжелое поднимет, 250 тонн. Это фантастика, это вообще, это почти больше половины МКС, которую запускали ракеты, пока собрали по кусочкам, да? А это 250 тонн сразу на орбиту. Вообще говоря, космический корабль такой массы, 250 тонн, уже спокойно можно к Марсу отправлять, там будет все необходимое. Но, конечно, Маск думает иначе. Лучше я подзаправлю ракету вблизи Земли, потому что топливо тут дешевое, танкер отправлю, долью этого и жидкого кислорода и метана до, значит, ручки, и потом пусть она летит на Марс с максимальным экипажем. Есть надежда, что если так плотненько там упаковать людей, несколько десятков человек смогут отправиться к Марсу.
3: Ого.
1: К Луне сотня сразу. А к Луне у нас не длительный полет. Там запас еды, воды, кислорода на 3-4 дня, и ты на Луне. А к Марсу долго лететь, месяцев 8, а то и 9, значит, на каждого человека надо тонны 3-4 запасов. Кислорода, воды, еды, там, одежды, перемены. Туда большой экипаж не пошлешь, но все-таки человек 40, наверное, за раз можно. То есть это колония или научная станция сразу туда прилетает.
3: Все это будет отрабатываться на Луне? И конечно. Какие проблемы еще предстоит решить перед полетом человека на Луну?
1: На Луну, наверное, проблем не осталось. Единственная проблема – деньги, потому что технология уже более или менее отработана. Ракета новая, конечно, у Маска, и он должен убедиться, что можно туда людей. Поэтому поначалу он будет автоматы на Луну запускать. Но, слушай, он же коммерсант, он же думает всегда о какой-то выгоде. Раньше ракетчики не думали, сколько стоит их произведение, их инженерного искусства. Страна требовала, ракеты делали, деньги найдутся. Илон Маск хочет зарабатывать. Поэтому у него вот этот тот Starship, он очень многофункциональный. Знаешь, он вообще думает, новый вид земного транспорта, не только космического. Ну, представь себе, сегодня мы на другую сторону земного шара путешествуем почти сутки. Вот тебе куда-нибудь в Австралию или там в Южную Америку надо полететь, в общем, на перекладных, с пересадкой где-то, самолеты надо менять, около суток. А ракета вокруг Земли за 1.5 часа, а половину земного шара за 45 минут облетает. Так этот «Фалькон» может стартовать, и ты в Австралии через 40 минут... Хорошо, взлет, посадка там, ну, через
3: даже
1: час.
3: Не выходя в космос, да, то есть по баллистической траектории...
1: В космос, ну не в далекий, не в далекий слои... космос, да, в верхние слои атмосферы, 40 минут. Правда, я так подумал, хорошо, да, за 40 минут ты долетишь. Мы сегодня от Москвы до Питера тоже за час долетаем. Но за 2.5 часа надо выйти из дома, чтобы на космодром, там, на аэродром попасть. Там надо 1.5 часа в Питере. В общем, не так
3: еще легко. Еще до этого надо в поликлинику обязательно зайти. Здоровье, наверное,
1: здоровье надо проверить. Надо проверить, да. Так что, ну, хотя если вот вдруг там не из Москвы в Париж срочно, вот тут ракета Илона Маска может срочно тебя переправить, там, за 15 минут из Москвы в Париж ты долетишь. Если бы она еще в центре, там, у Эйфелевой башни села, это было бы совсем... Всем хорошо, но этого, конечно, не будет. Это все-таки очень опасный вид транспорта. Но Илон Маск все-таки удивительный человек. Он и об этом подумал. Знаешь ли ты, что он создает новый вид наземного транспорта? Именно наземного.
3: Ну, я слышал...
1: Вакуумная труба.
3: Вакуумная труба, да, прежде всего.
1: Она может аэродром или там космодром с центром города связать за считанные минуты. Ведь там в вакууме при отсосе воздуха снаряд, ну, такая маленькая кабинка на несколько человек, летит со скоростью самолета почти 1000 километров в секунду. В час, извини, я астроном, у меня все...
3: Большие расстояния, большие скорости,
1: да. Но 1000 километров в час – это полет современного самолета, 900 километров в час. И он это делает. По-моему, эксперименты уже были, работать еще полноценно не стал этот вид транспорта, но «Фалькон» или там «Старшип» для полета из города в город, а потом с космодрома в центр города на этой вакуумной трубе, это правда, будет очень быстро.
3: И очень-очень дорого, особенно в первую вот эту пору, когда это все будет только построено, будет только запускаться.
1: Не думай.
3: Вот все-таки вопрос.
1: Стали говорить о деньгах. Так вот. Меня поразило, как дешево будет стоить полет на ракете Starship. В десятки раз дешевле, чем полеты на современных ракетах. Современная ракета, один запуск тяжелой ракеты стоит под $100 миллионов. Starship обещает единицы миллионов. 2-3 миллиона долларов за запуск. Почему? Многоразовость. Он ее будет гонять десятки, может быть, даже многие десятки полетов. И это окупится. И топливо. Топливо – это не водород, это даже не керосин, это природный газ, которого сколько хочешь, вот в «Газпроме» покупай за копейки.
3: Ну, коммерческий полет, я помню, обходился американским космонавтом порядка $20 миллионов, даже если
1: Сегодня уже 60.
3: Сегодня уже 60. Сегодня уже 60. Ну, инфляция, цены растут, да. Все понятно. Но даже если эту сумму разделить на 10, да даже и на 100, все равно цены будут фантастическими. То есть так вот из Москвы в Париж все-таки аэрофлотом будет дешевле.
1: Нет, он говорит, что снизит до стоимости аэрополета, самолетного полета, и человек сможет выбирать. Риск, конечно, будет на ракетном полете. Я думаю, это немножко... Когда речь пойдет о страховании жизни, там билет чуть-чуть подрастет, потому что страховые компании, ну, наверное, не любят.
3: Ну, это уже можно решить. Страховые компании, они богатые. Вот другой вопрос. А все-таки почему многоразовые челноки, почему «Буран» встал на прикол вот в парке Горького, а теперь на ВДНХ? Почему американцы переходят на другие технологии? Что не так было с теми многоразовыми кораблями?
1: Ну, про «Буран» давай не будем, потому что тут скорее экономика страны подвела. Мы выложились по полной во многие проекты, и подводные лодки атомные, и ракеты баллистические, и «Буран» в том числе, и... Экономика рухнула, а так «Буран» вполне себе достойная машина была. Лучше сравнивать вот этот тип самолетов космических на примере шаттла американского. Он работал. Он работал почти 30 лет. Можно сказать, что он оправдал себя. Были запуски, которые без его помощи было бы совершенно... Да что там, мне как астроному последние 30 лет космический телескоп «Хаббл» открыл новую Вселенную. «Хаббл» бы не полетел на ракете, а полетев, не смог бы работать. Если ты помнишь, после запуска космического телескопа оказалось, что он неправильно изготовлен. Формы зеркала завалили. Оптики не так его сделали. И очень расплывчатое было нерезкое изображение, которое он давал. Туда три раза на шаттле, другой вариант не прошел бы, летали ремонтники, космические оптики, там и космонавты, астронавты, и они его довели до ума, они там поменяли приборы, они улучшили оптику, и 30 лет Хаббл работает только благодаря шаттлу. Ну и многие другие. Он свое дело сделал, но были две аварии, погибло 7 человек, и, по-моему, 8, 7 и 6 человек, да, если я правильно помню, очень большие экипажи погибли. И, конечно, у американцев уже было такое неприятное ощущение, что что-нибудь произойдет. И вновь, почему оно произошло? Там сочеталось несколько типов двигателей. Основные двигатели работали на жидком водороде. А рядом с ними были стартовые ускорители, твердотопливные, грубо говоря, пороховые. Одно с другим не сочетается. Тут у тебя пороховая шашка, и за тонкой переборочкой жидкий водород, который взрывоопасный, испаряется легко. И одна авария была связана с тем, что прогорел этот бак, а вторая авария была связана с тем, что, возвращаясь в атмосферу, шаттл и наш «Буран» тоже не имел двигателей вообще. Он весь все топливо выкидывал в космосе, использовал. В атмосферу он шел как утюг, скажем аккуратнее, как планер, потому что у него были крылышки, но он тяжелый, как утюг, десятки тонн весил, и он своим корпусом себя тормозил, корпус нагревался, и чтобы вообще не прогорел, была сделана такая многослойная защита. Сам корпус аппарата алюминий, дюралевый, легкий, а донышко его, чтобы сопротивляться нагреву от атмосферного набегания, было покрыто такими керамическими толстыми плитками. Во время запуска очень сильная вибрация, двигатель работает, рев жуткий, вибрация сильная, плитки некоторые откалывались, и в этих местах легко прогорал под давлением горячего атмосферного воздуха корпус аппарата. Вторая катастрофа была именно с этим связана. То есть немножечко технология была на грани фола. Чуть что не так, и готово.
3: Как, кстати, эта проблема решена в современных старшипах?
1: Корпус корабля не алюминиевый, не ржавейка. Гораздо более надежная, теплостойкая вещь.
3: Была же такая возможность, наверное, у советских инженеров не из алюминия.
1: Мощности двигателей не хватало. Надо было как можно более легкий аппарат сделать. Сегодня мощности двигателей хватает, чтобы эту нержавейку вытянуть туда и потом дать ей возможность. Потом она летит сначала, не включая двигателя, то есть своим телом и маленькими крылышками, которые есть на первой ступени. Не то чтобы тормозит, крылышки маленькие, управляет своим полетом, дает возможность этим всем своим корпусом немножечко сопротивление атмосферы увеличить. Не прогорает, твердый, хороший корпус из нержавейки сопротивляется. Возможно, его в каких-то самых ответственных местах плиточками такими керамическими обложат. Но это пока я таких фотографий, по крайней мере, не видел, как это делается. А потом уже, подлетая к поверхности Земли, он разворачивается и двигателями себя медленно сажает на пятачок маленький. Красиво. Казалось, что невозможно, но выяснилось, что работает. Когда читаешь старые научно-фантастические произведения, ведь так оно и есть. Почитайте же, как братьев Стругацких.
3: Безусловно.
1: Из космоса влетает космический корабль, и на двигателях, там, на атомных, еще на каких-то, мягко садится на космодром.
3: Владимир Георгиевич, я другую историю вспомнил. 80-е годы, когда полетел «Буран», я думаю, что и вам, и мне кажется, что это было прям недавно. Я тогда был еще мальчишкой. И нам всем казалось, что ну вот когда мне будет лет 20-25, ну вот это все уже будет реальностью. Мы действительно будем летать с Урала в Москву, из Москвы на Дальний Восток, буквально вот на таких кораблях. Потому что мы это все видели, мы это даже трогали. Потом уже в музей наш школьный, в музей Дворца культуры привезли вот этот вот самый «Буран», рядом с которым мы фотографировались на фотоаппараты «Смена». Но одна красивый. Смена, другая смена, третья смена. Ничего не летает. Как вы думаете, планы Маска, вот они через 20 лет реализуются, через 20-30 лет? Вот те мальчишки, которые нас сейчас смотрят, они полетят из Парижа в Австралию на чем-то подобном?
1: Мне кажется, что нет. Ну, может, я достаточно старый человек, ретроград, и, в общем, думаю только о прошлых вещах. А вот Маск – человек будущего. Он реализует свои идеи, которые в детстве у него как-то вот всплывали в голове, когда он читал фантастику. Он реально доводит их до конца. Да, иногда пиарит, иногда говорит больше, чем может сделать, но в конце концов доводит все. Возможно, что наши с тобой дети действительно на ракетах будут летать. Но нужно ли это? Вот скажем, мог ли ты подумать, что в нашу эпоху вернутся поезда туристические, которые специально медленно будут возить людей по каким-то закоулкам нашей страны?
3: Да еще и с дымком.
1: Да еще и с дымком, и с сажей, которая в глаза летит. Но это все вот круто, это ретро, это напоминает что-то старое. Так что, я думаю, основное направление не станет ракетным. Но, наверное, каким-то людям вдруг захочется быстро перемещаться по миру, несмотря на интернет, самим быстро очутиться то там, то здесь. И тогда, пожалуйста, вы вызываете Starship, Илон Маск вас за несколько десятков минут довозит куда угодно. Может, это такой вот транспорт для особых персон, какой-то VIP. ВИП-транспорт вполне может...
3: Может быть. Нет, ну, с другой стороны, на турбовинтовых, там, Ан-12, мы, наверное, тоже не полетим, скажем, куда-нибудь в Австралию. Вот на поезде проехаться — это одно.
1: А если, да, без особых хлопот, то, наверное, лучше. Я бы выбрал ракету, если бы мне в Австралию и там на огненную землю Южной Америки. Ну, чего же целые сутки в самолете томиться, да?
3: Хорошо, другой вопрос. Тогда вот эти идеи, которыми болело целое поколение... Ну, американцев уж точно, которые смотрели Starship, Star Trek, «Звездные войны» и так далее. Вот мне кажется, что их мечты сейчас привели к тому, что сейчас воплощает Илон Маск. Но, тем не менее, вот лет через 20-30 на Марсе будут люди, ну, пусть яблони цвести не будут, но люди там окажутся или нет?
1: Уверен, что окажутся. Если есть техническая возможность, человек ее не упустит.
3: Техническая возможность есть,
1: пока
3: но
1: нет.
3: Целесообразность...
1: Стой, подожди, пока нет. Пока ее нет. Вот дело в чем. Если ты говоришь о полете живого человека на Марс, надо сохранить ему жизнь. Жизнь в открытом космосе в течение почти года, да, там 9 месяцев лететь, не так легко ему сохранить, поскольку радиация может и убить. И в этом... Тоже идея Маска. Ракета настолько мощная, настолько грузоподъемная, что там можно для экипажа... Конечно, комфорт там будет обеспечен среди тонких стенок ракеты. Они пробиваются радиацией. Но если на Солнце вспышка мощная, она может убить просто за несколько минут экипаж. Значит, нужно создать, пусть не очень комфортное, но надежное убежище радиационное на ракете. Такое ни одна ракета, кроме вот этих тяжеловозов, не поднимет. Радиационное убежище – это стенки большой толщины, большого веса, но когда надо сохранить жизнь, вот такого пока не было. И такое, если полетит Starship, если он будет такой, как заявлено, там 500 тонн, к Марсу может запустить, тогда эти самые радиационные убежища можно сделать. И вот это первый вариант, первая возможность отослать людей на Марс и сохранить им жизнь и хотя бы частично здоровье.
3: А в чем принципиальное различие между полетом американцев к Луне, которые также находились несколько дней в полете, потом высаживались на реголит и возвращались?
1: Разница в терминах «несколько дней» и «несколько месяцев». Принципиальная разница. За несколько дней в космосе ты определенную дозу радиации получаешь, ну, примерно 5-10 Бэрет, такая старая, но любимая медиками единица измерения, биологический эквивалент рентгена, Это не страшно. Это даже не подорвет твое здоровье в старости, и никаких раковых особых заболеваний тебе не обеспечит. А, скажем, 50-100 БР – это белокровие, это раковые заболевания, это сетчатка глаза, мозг, это все, сейчас все понятно. Поэтому космонавты не сидят более года на МКС, хотя там радиационная обстановка гораздо мягче. Их Земля прикрывает от радиации, их магнитное поле Земли прикрывает от радиации, и остатки атмосферы тоже там есть. А открытый космос – это дело опасное, поэтому надо защищать людей. На Луну не защищали. Там была идея на тонком, легком корабле добраться 3 дня к Луне, 3 дня обратно, 2-3 дня там, ничего. Единственное напряженное место – это пересечение земных радиационных поясов. В нашем магнитном поле планеты Земля застряло довольно много быстрых частиц. Но пересечение происходит за несколько минут. Буквально там за 10-15 минут наиболее плотные области радиационных поясов ты пролетаешь, да, поток большой, но время экспозиции короткое, и организм от этого не страдает. Дальше можно лететь, если сутками, без ничего, нормально, если месяцами. Дело вот в чем. Космическая радиация очень неустойчивая. Обычный поток, который приходит к нам издалека, от далеких звезд, от вспышек сверхновых, он стационарный. А вот Солнце, можно выбрать момент, когда оно спокойное. Слетал к Луне, вернулся с Луны, да, все в порядке. Но когда ты летишь на годы, почти невероятно, чтобы за это время на Солнце не произошла вспышка. А это серьезный удар по организму космонавтов. Тут надо убежище делать. И Маск его делает. У него на корабле есть легкие каюты для космонавтов, и прочное убежище от радиации, куда они могут сбежаться. Кстати, на МКС такое же. Там довольно тонкие стенки, но когда на Солнце вспышка, они идут в корабль, там, в наш «Союз», например, а там толстые стенки. Правда, они защищают от при посадке на Землю, там, от теплого воздуха, от горячего воздуха земной атмосферы, но они же толстые, защищают и от радиации. Так что какое-то убежище есть даже на МКС. И такого типа или еще более мощное должно быть при полетах на Марс.
3: Ну что ж, ждем возможностей для безопасных полетов на Марс. Хочется пожелать всем, кто сейчас нас смотрит, мечтать побольше и, возможно, поучаствовать в создании таких аппаратов. Спасибо, Владимир Георгиевич.
1: И воплощать свои мечты.
3: Обязательно. До встречи на следующей неделе.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, глубоко уважаемые телезрители. В эфире программа «Большая наука. Тайны, тайны, тайны». И с вами я, ее ведущий, Михаил Флинт. Сегодня мы с вами поговорим об удивительных тайнах метеоритов. Человека всегда интересовала окружающая Землю Вселенная. Этот интерес целиком поглощал некоторых людей, определял их судьбу, приводил к конфликтам с самой Церковью, угрожал их жизни. В цивилизованном обществе он то поднимаясь, то снижаясь, существовал всегда. В далеком прошлом этот интерес основывался на научном любопытстве и жажде познания, но имел и прагматическую составляющую, связанную с ориентацией человека в пространстве и исчислением времени. И сейчас этот интерес к окружающему нас космосу во многом основан на важнейшем свойстве человека – жажде познания окружающего нас мира. Вселенную человек исследует множеством теоретических и экспериментальных методов. Говорить о них – это очень интересная, но отдельная история. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о тайнах, которые несут в себе и открывают нам прямые вещественные посланцы из космоса – метеориты. К ним человечество всегда испытывало огромный интерес. Для разговора о метеоритах, о возможности, которые они нам открывают в познании Вселенной, к нам в студию сегодня любезно согласился прийти Михаил Яковлевич Маров, академик Российской академии наук и один из ведущих специалистов в мире в той области, о которой мы будем сегодня говорить. Михаил Яковлевич, добрый день. Добрый день. Студия приветствует вас. И спасибо большое, что вы согласились прийти. Устраивайтесь, пожалуйста,
1: спасибо.
0: Поудобнее.
1: Спасибо.
0: Для интересного разговора. И начну я с самого простого, для вас, наверное, совершенно элементарного вопроса. А скажите, пожалуйста, что за такое за посланцы все? Что это вообще такое метеориты? Откуда они берутся? И каким образом они на Землю попадают?
1: Берутся они из космоса. И это, по существу, фрагменты более крупных тел, которых огромное количество в нашей Солнечной системе. Это, в общем, так сказать, жители нашей Солнечной системы. Но в ней происходит колоссальное количество соударений таких тел, размеры которых простираются от сотен километров до долей метра. Ну, собственно, присутствие таких тел в нашей Солнечной системе мы с вами очень хорошо видим, когда просто даже простой бинокль смотрим на Луну. Ее поверхность очень сильно кратерирована.
0: Это кратеры, есть,
1: да? Это кратеры самого разного размера, до тысяч километров поперечником. Ну, это уже соударения более древние, когда выпадали на поверхность Луны и других планет очень крупные тела диаметром там и сотни километров. Но огромное количество более мелких кратеров. И мы их наблюдаем не только на Луне, но и на Меркурии. И есть, так сказать, следы такой метеоритной бомбардировки и на нашей Земле. Просто дело в том, что на Луне, скажем, на Меркурии, даже на Марсе они гораздо легче сохраняются в силу того, что на этих планетах либо нет атмосферы, либо она очень слабенькая, разреженная. А на Земле, скажем, не только атмосфера, но есть гидросфера, океаны.
0: И биосфера,
1: просто воды,
0: затягивает.
1: И биосфера,
0: да,
1: совершенно верно, которая очень сильно, мы говорим, эродирует эти самые образования ударные.
0: Под ледовой шапкой, вот есть же этот гигантский кратер в
1: Антарктиде,
0: он под ледовой шапкой, его обнаружили вообще по аномалиям магнитного поля. Ведь
1: совершенно верно. Дело в том, что именно такие аномалии оставляют падение метеоритов. И, кстати, в истории Земли мы знаем, что были очень-очень такие крупные, серьезные события, которые приводили вообще к исчезновению чуть ли не 90% всей
0: фауны,
1: биосферы,
0: да,
1: фауны,
0: да,
1: флоры. Да, да. С этим, возможно, связана как раз та эволюция, по которой Земля пошла, а именно появление млекопитающих, потому что то событие, которое мы называем Чиксолюб, которое произошло в Мексике на рубеже примерно 65 миллионов лет назад, да, в районе третичного периода, это то событие, которое привело к исчезновению рептилий. Если бы эти гигантские рептилии сохранились, то вряд ли бы появились млекопитающие. Совершенно верно, они бы заняли ниши обитания.
2: И Искусственный разум доволен. Жизнь его создателя прожита не зря.
0: А вот скажите, если мы говорим о тех метеоритах, которые достигают Земли, Михаил Яковлевич, о каких размерах мы говорим? Ведь мы можем судить, наверное, о них по размерам кратеров сейчас, да?
1: Не все метеориты образуют кратеры. Дело в том, что большое количество метеоритов, входящих в атмосферу Земли, особенно те, которые не являются такими консолидированными телами, они разрушаются. И до Земли доходят либо просто отдельные небольшие фрагменты,
0: кусочки. Вместе с ударной волной гигантской.
1: Вот. Да. И самое главное, это образование очень мощной ударной волны, которая, в основном-то и приводит к разрушениям.
2: Мы под Колпином скопом стоим. Артиллерия бьет по своим. Недолет, перелет, недолет. По своим артиллерия бьет. Какое отношение имеют грустно-мужественные строки Александра Межерова к теме сегодняшнего разговора? Имеют, но об этом позже. Первым усомнился в правомерности теории самопроизвольного зарождения жизни Луи Пастер. Усомнился и усомнился, но идеалисты воспользовались авторитетом ученого и напористо заговорили о принципиальной невозможности перехода от неживого к живому только лишь под действием естественных сил природы. Следовательно, и это им было абсолютно ясно, без Творца не обойтись. С другой стороны, естествоиспытатели, придерживающиеся противоположных взглядов, лишились главного козыря. Основополагающего постулата материализма сложилась патовая ситуация. Никто, никому, ничего не мог доказать. И тогда вспомнили о полузабытых рассуждениях немецкого химика Либиха о вечности жизни во Вселенной. Именно так появилась гипотеза панспермии. Особенно активно развивал ее шведский ученый и выдающийся в свое время популяризатор науки Свант Арениус. Жизнь переносится с планеты на планету метеоритами. Простейшие организмы или их споры, семена жизни, попадая в новые места и найдя здесь благоприятные условия, размножаются. Дают начало эволюции от простейших форм к сложным. И дальше свобода в мыслях и рассуждениях. Учение Чарльза Дарвина, к примеру, такая предтеча его теории только возвышает. Сторонником гипотезы панспермии был выдающийся российский ученый Владимир Иванович Вернадский. А тончайшие опыты замечательного русского физика Петра Николаевича Лебедева он сумел взвесить свет, открыл давление светового потока на материальные предметы. В этом многие видели доказательство возможности переноса микроорганизмов с планеты на планету. То есть они не нуждаются в своеобразных космических кораблях, метеоритах, которые раскаляются при вхождении в плотные слои атмосферы. Споры жизни могут перемещаться в мировом пространстве, движимые давлением солнечного света. Опять двоякая ситуация. Выбор из двух зол. Раскаленный метеорит или холод космического пространства, да еще пронизанное жесточайшей радиацией. Но вот что интересно. Спор позволил от теоретических рассуждений перейти к поиску материальных доказательств. И как-то отошли на второй план световые потоки. А вот в метеоритах находили доказательства. Было в них нечто, очень уж напоминавшее образы того, что называлось по-разному. Бактериями, спорами. Короче, кандидатами в мельчайшие кирпичики жизни. И хоть роль световых потоков в великом круговороте жизни во Вселенной не отрицалась, склоняются ученые к метеоритной гипотезе. Но почему же тогда столь часто подвергаются бомбардировкам и наша планета, и соседние? Да и, судя по всему, все остальные. Впрочем, понятно почему. Двоякая роль не редкость. Подбросить бактерию, если по пути, это одно. А все остальное – законы небесной механики. Вот и стреляют по нам. Не исключено теми же самыми зарядами, что жизнь к нам занесли. А ведь надо все-таки бить по чужим, а они по своим, по родимым. Впрочем, метеоритная опасность – это совершенно иная проблема.
1: Что касается вот вашего вопроса относительно размеров, это размеры от нескольких метров, это крупные фрагменты, до единиц миллиметров, сантиметров. Самые крупные метеориты, которые были обнаружены на Земле, это, я не помню точно сейчас его название, но это железный метеорит, значит, весом порядка 60 тонн. Это тело размером несколько метров. Поперечником. Угу. Второй по размерам это тело 32 тонны, тоже железный метеорит. Вообще основные классы метеоритов это железные и каменные. И вот, ну, каменные сильно преобладают, среди каменных это так называемые хондриты, их порядка 90% вообще среди всех метеоритов. И с ними, кстати, тоже очень интересная связана история, чисто эволюционная. А есть, конечно, и гораздо более мелкие тела. Вообще говоря, спектр размеров, он почти непрерывен. И я вот сказал, что есть и самые мелкие, которые доходят до Земли. Это, ну, самые мельчайшие частицы, а их размер субмиллиметры, меньше миллиметров.
0: Вот, Михаил Яковлевич, это то, что называется метеоритной пылью, да? Или это совсем
1: Нет,
0: другое?
1: Нет, метеоритная пыль – это все-таки другое. Метеоритная пыль, как правило, она до Земли не доходит. Метеоритная пыль, она в основном сохраняется в верхних слоях атмосферы. Кстати, это очень и очень интересный ваш вопрос, просто потому что метеоритная пыль, которая задерживается на высотах порядка 80-100 километров, она дает, так сказать, образует своего рода, значит, те частицы, которые очень сильно ионизованы, которые создают ионизационные эффекты в самой атмосфере. И это так называемый спорадический ионосферный слой, мы называем его ЕС. Mm-hmm. Это главным образом слой, ну, на высоте где-то там начинает с 60-70 до 90 километров. Это один из ионосферных слоев. Он, конечно, гораздо более слабый, чем основные ионосферные слои.
0: Но все-таки ее так много, что она формирует слои.
1: Да, она...
0: Михаил Яковлевич, а, собственно, вот в космическом пространстве эта пыль тоже присутствует?
1: Конечно.
0: Или это следствие разрушения метеоритов на подходе к Земле?
1: Нет, ни в коем случае. Не надо, так сказать, думать, что мы центр Вселенной. На подходе к Земле, значит, ну, в лучшем случае происходит то, что связано с самой Землей и образованием ее, ну, своего рода пылевых оболочек.
0: Все-таки эта пыль достигает Земли, метеоритная?
1: Да, это интересный вопрос, но вот, значит, нам стоило, так сказать, определенных усилий, но они увенчались успехом. В прошлом году была организована экспедиция на новую Землю, и на ледяном панцире, значит, вот новой Земли, группа исследователей нашего института нашла достаточно большое количество микрометеоритного вещества.
0: А как оно достигает оттуда из высоких слоев ионосферы? Как оно достигает?
1: Это даже не ионосфера, это просто из космической среды.
0: А просто выпадает?
1: Да. Ну, понимаете, какая вещь? Вот в найденных вот этих сборах, как мы их называем, то есть в этих, значит, среди этих частиц, есть в основном два или даже три типа. Первый тип – это полностью проплавленные. То есть, когда они входят в атмосферу, они входят со скоростью километры в секунду, десятки километров в секунду. И, конечно, это огромное энерговыделение, проплавление и образование внешней корового слоя, корки.
0: И даже на мелких это происходит,
1: да,
0: частицах?
1: Да, да, даже на очень мелких, на микрочастицах. Есть вторая группа, в которых проплавление не идет до центра. Но это все изучается, так сказать, в результате тех анализов, которые мы в институте проводим. Ну и, наконец, есть третье, вот это наиболее интересное, которые вообще не проплавлены.
0: А почему?
1: Вот. Это очень интересный вопрос. Я думаю, что если бы вы его задали нескольким специалистам, то вы бы получили разные ответы.
0: Вот она тайна.
1: Мой, не то что ответ, а мое предположение... И оно, кстати, связано с даже более таким, ну что ли, смелым распространением, что ли, вот понимание того, что реально происходит на самом деле, с распространением это даже на возможность внеземного происхождения жизни.
0: Вот этот вопрос.
1: Вот, да. Потому что... Вы понимаете, Дело в том, что если вы входите в атмосферу Земли и под очень и очень малым углом атаки, то, ну, угол атаки – это значит, будем говорить так, угол между траекторией и местным горизонтом. Так вот, если вы входите под малым углом атаки, то вы не сразу встречаете плотные слои атмосферы. Вы тормозитесь в более разреженной среде. И тогда энерговыделение, я бы сказал, щадящее.
0: То есть не приводит... И вот эти вот ротации, приводит... о которых вы сказали, это суть, результат того, что они по-разному входили, по-разному...
1: Совершенно правильно. А входят метеориты самых разных направлений. Поэтому, ну, скажем, выделить какие-то определенные области на Земле, где преимущественно нужно их искать, с моей точки зрения, невозможно.
2: Ржавчина не грозит золоту, черные тучи не чернят небо, злое слово не ранит сумасшедшего. Мир исключений подмят миром правил, но именно так еще древние поняли, что исключение – суть правил.
0: Михаил Яковлевич, а вот, может быть, такой важнейший вопрос. Вот эти посланцы из космоса, которые к нам приходят, а какую информацию об окружающем нас пространстве космическом мы можем получить? Вот очень интересный аспект, и я думаю, вы скажете несколько слов о том, что не исключено, по вашему мнению, теоретически возможность попадания жизни на Землю с помощью, посредством вот, попадания метеорита. Ну, в общем, вот беря в руки метеориты, что нового вы говорите, какие тайны о нем открывают об окружающем нас космосе?
1: Вот одним из таких фундаментальных вопросов естествознания является вопрос о том, а как же все-таки наша Солнечная система, наши планеты, наша Земля произошли. А теперь, как я уже упоминал, это распространилось на другие планетные системы, так называемые экзопланеты. Так вот, понимаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы используем по существу четыре метода. Первый метод, ну, естественно, мы основываемся на нашей Солнечной системе, определяем определенные ее закономерности, механические, геохимические, то есть то, что планета, там, скажем, крутится все в одном направлении вокруг Солнца, ну и целое там, распределение вещества в зависимости от удаления от Солнца и так далее. Это первое. Второе. Естественно, мы основываем эти сейчас представления на сопоставлении того, что есть в Солнечной системе и других планетных системах, нам теперь уже известно. Третье. Это, конечно, математическое моделирование. Мы не можем с вами отодвинуться от настоящего времени на 4, но если быть точным, 4,57 миллиарда лет, к которому относят Солнечную систему. И для того, чтобы это все как-то понять, восстановить, мы используем математические модели, очень и очень серьезные, так сказать, подходы, теоретические, разрабатываемые нами, в частности, вот моей группой. И это один из очень мощных таких инструментов, которые нам позволяют в понимании этого продвинуться. Ну и, конечно, вот четвертое, может быть, с этого надо начинать. Это то первичное вещество, которое сохранилось до нашего времени, которое зарождалось на разных этапах эволюции, но в том числе это то вещество, которое было даже в протопланетной туманности, а может быть, даже в том

0: такой интерпретации гипотеза действительно выглядит просто уходом от решения поставленной задачи, от поиска сакрального, от жажды узнать, кто же мы, откуда, куда идем или летим. Но почему же ей так увлеклись не только Владимир Вернадский и Свант Арелиус? Яркими ее поклонниками были и многие другие выдающиеся ученые. Среди них Герман Гельмгольц, лорд Кельвин, просто потому, что они полагали, жизнь столь же вечна и повсеместна, как материя, и зародыши ее постоянно путешествуют по космосу. Более того, вещество Земли в период ее образования из газопылевого облака, в судьбоносные моменты рождения планеты, уже было инфицировано зародышами живого. То есть жизнь и место ее обитания появились одновременно и связаны неразрывно. В свете подобных взглядов концепция панспермии заключается вовсе не в романтических межпланетных странствиях прародителей мыслящей субстанции. Она глобальней, и возносит она мыслящую материю до высот подлинно божественных. Это вам не библейский миф о сотворении человека. Мелок он в сравнении с утверждением, что жизнь как таковая является одним из фундаментальнейших свойств материи. А вопрос о происхождении стоит в том же ряду, что и, например, вопрос о происхождении Вселенной. Вечность жизни и повсеместность ее распространения – вот, собственно говоря, что связывает воедино теория панспермии. Ну а метеориты? Что ж, фрегаты, бригантины и каравеллы – великое изобретение человеческого разума и умения. Но ведь не единственные. И суть их появления – не цель, а средство. Средство для великих путешествий, великих открытий. Только вот выдерживают ли они эмоциональное сравнение с красавцами-парусниками? Те в буре спасали, а эти бомбят регулярно заселенную ими же планету. Нас комбаты уверить хотят, нас великая Родина любит. Говорят, ну и пусть говорят, по своим артиллерия бьет, по своим артиллерия лупит. Недолет, перелет, недолет. Тогда в Великую войну человечество выстояло. Так стоит ли сомневаться, что поддастся оно и метеоритам? Проблема с ним, кстати, несмотря на трагедию с динозаврами, несколько преувеличена. Локальная, во всяком случае. А жизнь, она явление глобальное и повсеместное. Как Вселенная, наше мироздание, в которой она уверенно существует.
1: Вы знаете, ведь великолепным совершенно полигоном сейчас для сбора метеоритного вещества является Антарктида. Мы сейчас имеем в коллекциях, в всемирных коллекциях метеоритов, более сотни метеоритов-представителей, тех, которые были выбиты с марсианской поверхностью. Мы по ним изучаем и то, что было на Марсе.
2: Михаил Яковлевич, спасибо вам гигантское, спасибо вам огромное за ваше время и за блестящий, как всегда, рассказ.
1: Спасибо.
2: И я смею надеяться, что вы не последний раз у нас.
1: Ну, если пригласите, буду рад.
2: Спасибо, спасибо. Еще раз огромное.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Те поразительно интересные вещи, о которых рассказал нам Михаил Яковлевич, во многом раскрывают тайны метеоритов и объясняют, почему человечество всегда испытывало и будет испытывать к метеоритам огромный интерес. Достаточно вспомнить длинную, несоразмерную по затратам, интеллектуальным вложениям, ни с каким прагматическим смыслом эпопею поиска Тунгусского метеорита, упавшего в Сибири летом 1908 года. Исследование метеоритов несет нам не только открытие тайн Вселенной, но и многих тайн эволюции нашей планеты, ее органического мира. Будем надеяться, что поставка нового метеоритного материала на Землю будет и впредь проходить без серьезных катастроф.
0: Любопытно. Появляется хоть какая-нибудь, пусть самая маленькая зацепка поговорить об иной, то есть внеземной жизни, абсолютное большинство людей ни за что не упустят случая. И в проблеме этой не исключено одно из важнейших для нашей цивилизации, как и во всех остальных, есть крайние полюса. Вначале о серьезном. Знаменитая книга профессора Иосифа Самуиловича Шкловского «Вселенная. Жизнь. Разум» вышла в начале 80-х прошлого века. Вызвала такой общественный резонанс, что не поддержать мысли автора считалось дурным тоном. Не о тарелках писал профессор, не о зеленых человечках. Это был философский трактат. И главная причина популярности в массах – открытие перед миллионами людей яркой картины космоса, возможности найти в его глубинах братьев по разуму. Блистательная работа Иосифа Шкловского поразила

0: и стал откровением даже для рыцаря великого неизведанного Станислава Лема. Так поразило, что когда в конце жизни автор по каким-то причинам усомнился в правомерности широкого распространения своих выводов, Лем вежливо, но резко возразил. А Шкловский продолжал считать, что феномен жизни уникален. Отдельные ее очаги разделяют сотни тысяч, а то и миллионы световых лет. Но книга осталась. И, конечно же, остался Марс. И право надеяться на существование марсианской жизни, весьма похожей на нашу. Как же иначе? Еще 200 лет назад великий астроном Скиапарелли открыл каналы на Марсе. Потом они оказались не каналами, потом опять обрели он и статус. Масло в огонь подливали фантасты, и в первую очередь Аэлита. Помните заключительные строки повести Алексея Толстого? «Где ты? Где ты, сын неба? Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски летит по вселенной, зовя, призывая, где ты, любовь?» Далеко от повседневности, конечно, но право же у высокой мечты есть право на реальность. Как и обещали, поговорим о противоположном полюсе. Обидно, но над мечтой распростерлись иные, неромантические крылья. Знаменитая фраза подвыпившего лектора: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это неизвестно». Банальность, но персонаж создал знаменитый актер Сергей Филиппов в гениальной комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Фильм показывают, помимо других дней, в каждый новогодний праздник. А Элиту читают нечасто. Особенно молодежь. И «Sic transit gloria mundi» — так проходит слава. Вернее, переходит от мечты к банальщине. Но сопротивляется марсианская проблема. В связи с набирающей популярность теории панспермии. Миллиарды лет назад и Марс, и Земля подвергались тяжелой бомбардировке. Их буквально забрасывало метеоритами. Судя по всему, ковровое бомбометание связывалось с тем, что планеты-гиганты Сатурн и Юпитер менялись орбитами. Это спровоцировало возмущение в поясе астероидов. Ударяясь о поверхность Марса, метеориты выбивали куски планеты. Часть их захватывала гравитационное поле Земли. Марс сформировался раньше, там была вода. Вот почему логично предположить, что в марсианской пыли, попавшей на Землю, могли быть бактерии. Они-то и стали первыми землянами. Как к этому относиться? Давайте отвлечемся ненадолго от бактерий. Ведь на Марсе кое-что пограндиознее нашли. К примеру, знаменитый сфинкс и расположенные рядом с ним пирамиды. Больше 30 лет прошло с тех пор, как их увидел космический корабль «Викинг». Сенсация! И никто не прислушивался, кроме ученых, конечно, к слабым голосам планетологов. Они говорили невысоким штилем. Суховато повторяли, что подобные скульптуры характерны для рельефа переходной зоны с равнины на материк. Но живет легенда. Не смогли ее развенчать даже снимки, переданные спутником Mars Global Surveyor. При большом разрешении оптики сфинкс оказался обычной горкой, пересеченной трещинами. Впрочем, приносим извинения за слово «развенчать» в данном контексте. Марс близок нам, дорог, родной практически. Там идеал женской красоты в наших мечтах живет. Прекрасная и женственная Аэлита. Пусть хоть происхождение у обитателей двух планет от одного корня будет, одних прародителей. Неважно, что это всего-навсего бактерии.
1: А сейчас, глубоко уважаемые телезрители, мы говорим о тайнах биологического разнообразия. У окружающего нас мира, окружающей нас живой природы, есть множество удивительных и таинственных свойств и черт. Одна из таких черт – биологическое разнообразие, существование вокруг нас несметного числа видов животных и растений. Ученые расходятся в количественных характеристиках биологического разнообразия. Некоторые горячие головы недавно называли цифру в 150 миллионов. Некоторые настаивают на цифре около 40 миллионов. Наиболее принятая сегодня цифра – это 10-11 миллионов, из которых человеком описано всего несколько более полутора миллионов, то есть несколько более 15%. Большая часть современных организмов живет на суше – это примерно 7,5 миллионов, около 3 миллионов в океанах и морях. Великое разнообразие живого мира привлекало к себе внимание ученых очень давно, задолго до того, как великий шведский натуралист Карл Линней ввел первую научную систему описания биологических видов, единицы измерения биологического разнообразия. Тем не менее, биологическое разнообразие до сих пор во многом остается таинственным свойством природы. Начнем хотя бы с того, зачем так много видов? Недостаточно было бы 10 видов насекомых, 5 видов рыб, 7 видов млекопитающих, хорошо приспособленных к жизни в разных условиях. Вот этот провокационный вопрос мы сейчас и зададим нашему сегодняшнему гостю Вячеславу Владимировичу Разнову, члену-корреспонденту Российской академии наук и одному из руководителей крупнейшей отечественной программы по исследованию биологического разнообразия. Вячеслав Владимирович, добро пожаловать в студию и спасибо большое, что вы согласились прийти. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобней. Я хочу все-таки начать не с провокационного вопроса, а с вопроса, который многих волнует и который вносит вообще в проблему биоразнообразия в умах обычных людей очень большую неопределенность. Сколько же у нас видов существует, животных и растений на Земле?
2: Знаете, я на этот вопрос не отвечу на самом деле. Я думаю, никто никогда не ответит, сколько видов существует на Земле. Слишком многого мы не знаем, поэтому не можем назвать точную цифру. Но вот по оценкам, которые, собственно, и вы называли, примерно от 10 до 20% видов только еще описано. Все остальные виды не описаны.
1: То есть это, я бы сказал, чуть не основная тайна. Мы просто не знаем, сколько
2: видов. Совершенно верно. И проблема связана, на самом деле, не только с тем, что мы не знаем, сколько видов, мы их не видели, да, но и с теми способами классификации этих видов. Ведь для того, чтобы выделить вид, его надо описать. Вот. Взгляды на те признаки, по которым вид должен быть выделен, различаются у разных исследователей. И поэтому вот на примере млекопитающих, даже которым я конкретно занимаюсь, оценки числа видов млекопитающих тоже очень разные. Например, одни считают где-то 3000 видов, другие 5000 видов. И связано это...
1: Это что, методологическое просто?
2: Это методологическое, методологическое расхождение, естественно, в этом вполне нормально. Да и использование разных методов при описании. Ведь раньше виды описывали чисто по внешним морфологическим признакам. И это привело, кстати говоря, в значительной степени к тупику. Почему? Например, все хорошо знают утку, кряку, да? Вот. У них уточка-то одного цвета, а селезень
1: совершенно
2: другого. И что, это разные виды, поскольку разные признаки морфологические, или это все-таки один вид? Появились другие взгляды, появились другие методы. Стали обращать внимание не только на внешний вид, но и на устройство клеточек, которые, так сказать, присущи этим видам, на число хромосом. Сейчас еще более глубоко пошли.
1: Да, генетические эти методы мощные.
2: Совершенно верно.
1: Но вот все-таки теперь уж я вам задам провокационный вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь это же биологическое разнообразие, оно поразительное. Вот вы выходите в лес, вы ногу поставили на поляне, и у вас под ногой 5 видов минимум растений, масса видов мелких насекомых, а если вы в грунт копнетесь, там еще грунтовая фауна, еще бог знает сколько видов.
2: Да и на крота можно наступить.
1: На крота можно наступить, он еще добавит одну единицу. Но вот а зачем все это надо природе?
2: Ну, если вы задаете провокационный вопрос, я могу и ответить на него провокационно, на самом деле. Как вы считаете, вот эти виды, ведь это красота на самом деле, правда?
1: Безусловно.
2: Каждый вид по-своему прекрасен, безусловно, как бы он ни выглядел. Вот. А человеку присуще, вообще говоря, вот, так сказать, стремление к красоте. И поэтому для того, чтобы усладить человека, такое большое число видов существует.
0: Сторонники так называемого креационизма утверждают, что число видов остается неизменным с момента зарождения жизни на Земле. Их нисколько не смущает тот факт, что подобные гипотезы в корне противоречат любым научным данным. Ведь археологические находки и наблюдения биологов неопровержимо доказывают, видообразование происходит непрерывно на протяжении вот уже 4 миллиардов лет и продолжится в будущем. Одни виды неизбежно будут исчезать, а на смену им придут другие. Природа подобна художнику. Она постоянно стремится к совершенству и потому создает все новые и новые виды, более приспособленные к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Человек, кстати, тоже несовершенен. И это, в каком-то смысле, расплата за наше стремительное, по меркам эволюции, развитие. Природа просто не успела перестроить наши тела под наши изменившиеся потребности. Хотите пример? Пожалуйста. Когда я ем, я глух и нем. Думаете, этот принцип продиктован требованиями этикета? Как бы не так. Скорее, это вопрос выживания. Ведь когда мы говорим, то активно дышим, а наши дыхательные пути находятся в опасном соседстве с желудочно-кишечным трактом. Поэтому существует реальная опасность, что похвала повару, приготовившему этот сочный стейк, станет последним, что вы произнесете в своей жизни. Это замечательное свойство мы унаследовали от своих далеких предков, кистеперых рыб, которые заглатывали воздух, чтобы дышать. А знакомые многим проблемы с носоглоткой или боли в пояснице. Все это плата за то, что мы прямоходящие, в то время как наше тело было сформировано эволюцией для передвижения на четырех конечностях. Такая вот, если угодно, ирония природы и напоминание человеку, что он вовсе не царь природы, а всего лишь один из многочисленных биологических видов.
2: А на самом деле, ведь вот для того, все эти виды, они представляют собой сообщество. Сообщество объединенных экосистем вместе с теми абиотическими, так сказать, факторами, в которых все это существует. И чем сложнее связи в такой системе, тем она более устойчива.
1: Вот эта таинственная структура, сформировавшаяся в виде видового разнообразия, это есть залог баланса всей системы, в которой мы существуем.
2: Совершенно верно. И более того, человек ведь обращает внимание на самом деле только на то, что заметно. Да? Заметен амурский тигр, заметен белый медведь. Но ведь что за этим стоит? Ведь все эти виды включены в пищевые цепочки.
1: Мне кажется, что каждый человек должен вообще это осознавать, потому что иначе мы просто не понимаем мир, в котором мы живем, и правильно оценивать усилия ученых, которые направлены и на исследование этого свойства живой природы, и на охрану, о которой мы еще позже с вами поговорим.
0: Самые большие существа на нашей планете – киты. Есть достоверные сведения, что один экземпляр этого морского исполина имел длину 35 метров и весил 130 тонн. Кит, как и человек, млекопитающее. На какое же место среди этого класса живых существ мы претендуем? Рассмотрим другую крайность. Самое маленькое млекопитающее – землеройка. Существо, внешне похожее на мышей, и весит 2 грамма. Обозначив два полюса, забудем на время о параметрах слонов, моржей, гипопотамов, лосей, медведей и бизонов, лошадей, львов и волков, бобров, кроликов, крыс, мышей. Введем только свои данные. Допустим, весит средний человек 70 килограммов. Для удобства вычислений, их, кстати, впервые проделал замечательный популяризатор науки Айзек Азимов, все переведем в граммы. Кит – 130 миллионов граммов, человек – всего 70 тысяч. И землеройка со своими 2. Ужас! Ведь мы всего на десятки тысяч граммов тяжелее землеройки. И на десятки миллионов легче кита. Пигмеи, да и только. Но есть понятие «настолько» и есть «во сколько». Так вот, человек в 35 тысяч раз тяжелее землеройки. А кит обогнал нас всего-то в 1800 раз. Так что давайте утешимся. Мы к гигантам животного мира относимся. Да к тому же и каким-никаким разумом обладаем. Что, кстати, весьма лестно. А вообще-то, если пошире взглянуть на мир, не ограничиваться нашими родственниками-млекопитающими, то существует царство животных и царство растений. Царство бактерий и царство грибов. Последние только на вид такие не впечатляющие. Но, как решили ученые, они к растениям не относятся. Особенные они. Царства эти весьма многочисленны. Наука считает, что на нашей планете обитает около 2 миллионов видов животных, около 500 тысяч видов растений, около 100 тысяч видов грибов и более 40 тысяч видов микроорганизмов. Цифры не окончательные, ибо практически каждый день ученые обнаруживают и описывают все новые виды организмов. Правда, часть из них вымерла в ранние геологические эпохи. Человек, как биологический вид, относится к царству животных, типу хордовых, классу млекопитающих, отряду приматов, семейству гоминидов. Кстати, в наши дни он единственная особа в этом семействе. И несмотря на большое сходство с человекообразными обезьянами, человек отличается от них рядом черт. Они связаны с прямохождением, членораздельной речью и общественным характером поведения. Многие ученые полагают, что с возникновением и развитием общественных отношений, созданием искусственной среды обитания, законы эволюции почти не действуют на нашу популяцию, в которой уже увеличилась продолжительность жизни в целом и ее отдельные периоды. В первую очередь детство. И это здорово, ведь счастливая пора. Но и старость затянулась. Вот здесь бы только болезни и немощи отогнать подальше. Будем надеяться, что решение этой задачи не за горами. Люди свой геном расшифровали. Многообещающая победа. А у многих других организмов геном расшифрован сравнительно давно. научились управлять сообществом генов у бактерий и даже у более высокоорганизованных организмов. Сумели ввести желаемые единицы наследственности в геномы сельскохозяйственных растений. Вывели геномодифицированные или трансгенные организмы. Клонировали некоторых животных. Вместо «и так далее» давайте поставим многоточие. Ведь роль всех этих достижений еще предстоит оценить. Наиболее осторожные предупреждают, отдаленные последствия пока неизвестны. Человечество надеется на лучшее, и давайте вспомним, что когда соединились два греческих слова, первая его часть, «биос», переводилась и переводится просто – «жизнь», а вот с «логосом» получилось сложнее и интереснее. Вначале так именовалось «слово», то есть «биология» – название науки о живых системах, их строении и особенностях жизнедеятельности буквально переводится как «слово о жизни». Красиво и многозначительно, прямо-таки сакрально. По Священному Писанию в начале было слово. А когда «логос» стал термином древнегреческой философии, его не только как слово стали толковать, но и как смысл, закон, основа мира. Вдумайтесь, биология и к смыслу жизни может иметь отношение, и к ее законам. Не говоря уже о том, что жизнь – основа мира. Но и этого мало. До невообразимых высей поднялось понятие, когда логосом стали именовать космический разум. Так и тянет о жизни, как о составляющей разумной вселенной, поговорить. Но давайте остановимся в своих фантазиях. Ведь сказанного вполне достаточно, чтобы оценить, как здорово и горделиво в самом начале 19 века назвал науку о живом великий естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк – биология. Скорее всего, слово это надо произносить с заглавной буквы и с особым ударением. И она не подведет, оправдает гордое имя. И она не подкачала. Вполне вероятно, что нынешний 21 век будет веком биологии.
1: А вот я хотел, знаете, к чему обратиться сейчас? Вот к какому вопросу. Я не хотел бы, чтобы мы с вами говорили о сложнейших проблемах эволюции, но тем не менее, скажите, пожалуйста, как возникали и исчезали виды?
2: Ну, собственно говоря, как исчезали, как возникали виды, написал Чарльз Дарвин. Вот, мы не будем обращаться к этому вопросу.
1: Да,
2: но они,
1: да,
2: возникали, но они
1: да.
2: возникали постепенно вот, с точки зрения эволюции, поскольку процесс очень длительный. И в зависимости от того, какие факторы на организмы воздействия, они изменялись.
1: Ну, а сейчас мы с вами можем наблюдать появление? Или такой длительный процесс, что нам и мечтать нельзя об этом?
2: Нам и мечтать нельзя об этом. Почему? Потому что несопоставима продолжительность жизни человека, да и науки у человечества, да, по сравнению с теми временными промежутками, на которых эти виды появлялись.
0: Еще каких-то 4500 лет назад по острову Врангеля бродили мамонты. Сегодня их, равно как и саблезубую белку или гигантского ленивца, можно увидеть разве что в палеонтологическом музее или в мультике «Ледниковый период». Но это примеры давно исчезнувших видов. В этой связи можно вспомнить и динозавров. Однако есть уникальные виды, которые исчезли совсем недавно, в обозримом прошлом. Причем, как и в случае со стеллеровой коровой, произошло это исключительно по вине человека. Неподалеку от села Якторов, что во Львовской области, стоит уникальный монумент. Памятник последнему туру, погибшему в окрестных лесах. Когда-то туры, дикие быки, были широко распространены в Европе, Азии и даже в Африке. Но уже к 15 веку, в результате интенсивной охоты, они встречались только в труднодоступных лесах на территории современной Украины и Белоруссии, пока человек не вырубил эти леса. Сумчатый волк когда-то был гордостью австралийского континента. Но в 1606 году в Австралии высадились первые колонизаторы. Сумчатый волк, размером чуть больше собаки, был объявлен свирепым и кровожадным хищником. Особенно негодовали местные фермеры. Мол, эти волки скоро съедят всех наших овец, а ту их. И началось бездумное уничтожение сумчатых волков, пока не истребили всех до единого. Самое смешное, что ученые выяснили, из-за слаборазвитой челюсти сумчатый волк просто физически не мог охотиться на овец. В начале 2000-х зверь был полностью реабилитирован, посмертно. Еще более печальная участь постигла фолклендскую лисицу. Когда-то она была единственным наземным млекопитающим Фолклендских островов, пока там не появился человек. он сразу оценил прекрасный мех и удивительную доверчивость этих созданий. Всех лисиц перебили меньше, чем за полвека. Причем, в отличие от призрачной надежды на сохранение хотя бы нескольких особей того же сумчатого волка где-нибудь в лесах Тасмании или стеллеровой коровы, которую будто бы видели у берегов Камчатки, фолклендскую лисицу можно со стопроцентной вероятностью считать вымершим видом. Ведь фолклендские острова, не в пример Тасмании или Камчатки, слишком хорошо освоены человеком. Заповедных мест там попросту нет. Так что не стоит удивляться, если при таком отношении завтра рядом с нами останутся только голуби, крысы и тараканы. Их-то мы точно не сможем истребить. Они еще поди и нас переживут.
1: Я хочу вернуться к вопросу об охране редких и исчезающих видов. Mm-hmm. Да, и опять вот такой вот, знаете, ну, такой вот обывательская иногда точка зрения, которую слышу, ну что, ну там исчезнет один вид. Ну, бог бы с ним в конце концов. Особенно, если он все равно редкий. Ведь люди же вкладывают в это огромные интеллектуальные усилия, средства. Вот чтобы как-то разгадать эту тайну, во-первых, почему вид деградирует, и во-вторых, для того, чтобы его поддержать и дать ему возможность дальше существовать. Совершенно вот верно. Вы считаете, ведь оправдано это?
2: Безусловно. Именно поэтому, по крайней мере, надо сохранять те виды, которые начинают исчезать. То есть необходимо понять те факторы, которые приводят к исчезновению вида. Для этого надо изучать биологию этого вида. А для того, чтобы изучать биологию этого вида, надо применять самые разные методы исследования.
0: У истины нет тени, правде и лжи укрыться негде.
1: Зная огромный опыт, который вы последние годы приобрели с исследованием тигра и белого медведя, вот как мы, что мы знаем про биологию этих видов, что позволяет нам довольно успешно эти виды охранять?
2: Знаете, вот эти вот виды, которые живут в нашей стране, они традиционно привлекали внимание наших зоологов. И должен сказать, что наши зоологи отечественные огромный вклад внесли в изучение биологии этих видов. Они ходили по следам. Это традиционный метод, кстати говоря, исследования биологии, экологии животных в наших условиях. Есть снег, отпечатки видны по отпечаткам следов. И по, так сказать, можно видеть и предполагать то, что делали животные. Но оказалось, что эти традиции это хороши, но их далеко недостаточно для того, чтобы понять биологию этого вида. Мы не знаем, каким образом взаимодействуют особи одного вида. Для того, чтобы мы могли понять, как это происходит, мы должны за этими животными наблюдать. Как мы можем это сделать, если животные нас боятся? Да и мы часто боимся. Подойти к тигру, посмотреть, что он делает.
1: Да как белому медведю или шутка,
2: совершенно
1: да.
2: Вот, то есть для этого надо использовать какие-то технические приемы. К счастью, они появились. Например, мы можем одеть на двух животных спутниковые ошейники и получать координаты. То есть, по крайней мере, мы можем определять, в какой степени близости эти животные находятся относительно друг друга.
0: Несмотря на то, что ареалы обитания белого медведя и амурского тигра разделяют тысячи километров, между этими животными много общего. Прежде всего, то, что оба они являются самыми северными представителями своих семейств и самыми крупными наземными хищниками. Белого медведя нередко называют идеальным убийцей. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, белый медведь опасен и в воде, и на суше. Природа обеспечила его таким механизмом выживания, что впору позавидовать. Благодаря густой шерсти и толстому слою подкожного жира белому медведю не страшны ни арктическая вьюга, ни ледяная вода. Лапы с перепонками работают как ласты. Присоски на лапах не дают поскользнуться на льду. Плотные веки защищают глаза надежнее любых солнечных очков. А огромный желудок позволяет медведю съесть за раз целого тюленя, не говоря уже о том, что белый медведь может несколько месяцев вообще ничего не есть. А вам слабо? С амурским тигром тоже шутки плохи. Эта кошечка весит 3-4 центнера и при этом способна лететь по снегу со скоростью приличного автомобиля. В темноте видит идеально. В общем, неудивительно, что обитатели Приамурья даже не называют амурского тигра тигром, чтобы не накликать беду. Они уважительно зовут его амба, то есть большой зверь. Хотя, возможно, это слово скорее указывает на то состояние, которое наступит, если вы, к примеру, помешаете амурскому тигру охотиться. Вместе с тем, в Китае за убийство амурского тигра предусмотрена смертная казнь. Так что ему можно, а вам не-ни. В Впрочем, вопреки распространенному заблуждению, на человека амурский тигр не охотится. Жаль, что это невзаимно.
1: В рамках этой вот замечательной программы, которая ведется в вашем институте, и вот два великолепных зверя, символы в какой-то степени науки по сохранению редких исчезающих видов, вот все эти методы вы применяете и по отношению к белому медведю, и по отношению к тигру, да?
2: Да, совершенно верно. Вообще говоря, вот этот проект, который поддерживается Русским географическим обществом, и для этого, кстати говоря, для изучения этих видов была в Академии наук создана постоянно действующая экспедиция по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России. Вот в рамках этой программы мы сейчас изучаем и белого медведя, и амурского тигра, и дальневосточного леопарда, и снежного барса или ирбиса, и белуху. Естественно, что, то есть, мы развиваемся, и интересы наши растут, и мы хотели бы изучать и другие виды.
1: Ну, Вячеслав Владимирович, это поразительные вещи. И я хочу вас поблагодарить за время, которое вы потратили на нашу программу. Я думаю, что это все во благо тому, чтобы наши телезрители гораздо больше понимали о том, что происходит в мире, окружающем нас. И я надеюсь, что мы с вами встретимся в программе по другому, может быть, близкому поводу, но тоже полному всякого рода тайн. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Программа «Тайны, тайны, тайны» и ее ведущий Михаил Флинт прощаются с вами. До новых тайн и всего самого-самого доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Привет, друзья, Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами в прямом эфире проводим замечательное время. Я надеюсь, что вы получаете удовольствие от времяпрепровождения, и, соответственно, мы получаем интересную информацию. А сегодня, как вы видели, наверное, по картинке, по превью, у нас будет Александр Соколов. Но до этого я представлю второго ведущего. Это будет Соколов Георгий. Привет, Гоша.
2: Привет, Виталий. Привет, друзья. Сегодня у нас по скриптум. Это значит, что у нас в гостях сегодня автор одного из роликов, в данном случае, которые у нас ранее выходили. И он будет отвечать на ваши вопросы. Этот ролик... по-моему, около месяца назад вышел у нас, и назывался он «Как фараоны переписывали историю. Загадка древнего вертолета». Ролик привлек большой интерес аудитории. Там к 200 тысячам просмотров потихонечку приближается. Его автор, наш бессменный редактор, автор книг Александр Соколов. Книги я не буду сейчас называть, а Сашу попрошу поприветствовать всех. Привет. Привет, Саш.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
2: Ну, я призываю... Традиция, да? Да, я призову традиция, сначала...
1: Я перехвачу у тебя слово, и я буду призывать, потому что я знаю, что ты привыкаешь потихонечку, начинаешь все говорить за всех. Друзья, спасибо, что смотрите. Давайте я в самом начале отвечу на вопрос, а зачем VPN? Потому что уже на двух или трех трансляциях мы говорим о том, что для того, чтобы поддержать проект, можно включить VPN и смотреть YouTube вот таким образом. Объясняю для тех, кто не знает, как это работает. Мы сами удивились, что раньше этого об этом не сказали, ну или просто не донесли каким-то образом информацию. Если вы находитесь на территории Российской Федерации, то YouTube вам не показывает рекламу, то есть монетизацию, как они обещали, они отключили. Но если вы включаете VPN, YouTube думает, что вы смотрите из другой страны, и в этой другой стране реклама все еще крутится. И таким образом, денежка, которая приходит в наши проекты с показа рекламы на YouTube, собственно говоря, все так же продолжает приходить. Вот, выбирайте страны с высоким коэффициентом, скажем так. Есть там Катар, например, неплохо там Канада выглядит, Норвегия. То есть вот такие вот страны, если вы выберете на VPN данной конкретной страны, то вот будет неплохая конверсия. Вот, слово вспомнил умное. Таким образом, собственно говоря, глядя, просматривая все наши видео, просматривая данный стрим, например, при помощи VPN, вы, соответственно, помогаете поддерживать наши проекты. Вот так это работает. И да, деньги с YouTube продолжают выводиться. С этим тоже больших проблем нет. Спасибо вам огромное, друзья, за это. Я думаю, что нужно было, вот важно было данную конкретную деталь прояснить. Ну и также спасибо всем за поддержку, тем, кто нажимает на лайки, тем, кто подписывается и продолжает подписываться на наши проекты и на anthropogenes.ru, и на лаборатории. Научных видео у нас много интересного впереди ожидает. Вот. Ну а пока я напомню, каким образом можно данный конкретный стрим поддержать. Для этого можно задать свой вопрос при помощи суперчата, опять же, если вы за пределами Российской Федерации, ну или по ссылке, которая сейчас будет в закрепе трансляции, в чате данной трансляции на YouTube. Эта же ссылка имеется в описании, как в ВК, между прочим, да, ВК... Антропогенез сейчас в ВК эту трансляцию ведет, но лаборатория в Ютьюбе. Также мы дублируем эту трансляцию в телеграм-канале лаборатории научных видео. Ну и, конечно же, огромная благодарность тем, кто нас поддерживает на sponsor.ru и на Патреоне. Друзья, огромное вам спасибо. Без вашей помощи мы вряд ли бы свои проекты в том виде, в котором имеем, потянули бы.
2: А я хочу сказать, что по традиции... После каждого стрима его автор, тот, кто отвечал на ваши вопросы, выбирает два лучших вопроса, и авторы этих лучших вопросов получают футболки форума «Ученые против мифов». Вот примерно такие, как сейчас на мне, красивые футболочки. И, кстати говоря, ведущий прошлого стрима, археолог Александр Бутягин, уже выбрал авторов лучших вопросов, и я сейчас их назову. Это наш зритель под ником «Минойский крестьянин», который спрашивал, как в те времена планировали улицы, был ли генеральный план города. И наш постоянный зритель Илья Владимирович, который выигрывает, по-моему, уже не первую футболку. А зачем во время Второй мировой войны бомбили Помпеи? Спрашивал Илья Владимирович. Друзья, Минойский крестьянин и Илья Владимирович, обращайтесь, пожалуйста, к Марише, по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и узнайте, как получить замечательную футболку. А сейчас, я думаю, пришло время уже перейти, собственно, к вопросам. И я даже, пожалуй, первый из этих вопросов зачитаю. Мы начинаем, как обычно, с вопросов, которые были заданы в комментариях к ролику. Спрашивает зритель под ником «Дурак».
1: Да? Вот так вот. А там просто, по-моему, перед ним еще был человек. Ну хорошо, дурак.
2: Дурак.
1: Угу. Пока по вашему все... пока
2: да, что дурак. Извините. По-вашему, все простые египтяне были грамотными? Спрашивает дурак. Видимо, имею в виду... Ну, в ролике речь шла о надписях всевозможных, которые фараоны переписывали.
4: Там на самом деле было много вопросов вот таких похожих
3: где спрашивали, ну а вы что там, всеобщая грамотность была в Египте, ради чего это все делалось? Вы говорите, там люди будут ходить, увидят надписи, они же читать не умели. Вот, значит, здесь я хочу сказать следующее. То есть, во-первых, да, конечно, всеобщей грамотности в Египте речи не шло, то есть... письменностью, которая сама по себе была довольно сложной, владел относительно небольшой процент населения. Это были не только жрецы, это были, естественно, представители царской семьи, чиновники, офицеры. Это были, кстати говоря, целая здоровенная каста писцов, там тоже со своей иерархией, которые, в общем, занимались взаимодействием с государством на всех уровнях, обслуживали государство, там, вели всевозможный учет. Для них были специальные школы, они учились в этих школах. Найдены, кстати говоря, даже какие-то их там рабочие тетради, условно говоря, то есть такие кусочки известняка, остраконы, где они упражнялись в письменности. Или там были такие еще специальные деревянные дощечки, покрытые гипсом, на которых тоже писали. Вот, то есть определенная прослойка была, которая владела письмом, но это, конечно, была такая, скажем, элитарная часть общества, крестьянину, который на поле там мотыгой махал. Ему, естественно, не нужно было ни читать, ни писать, уметь. Но крестьянина с мотыгой не пускали и на религиозные фестивали, там, и процессии, и прочее. То есть это, я-то говорил в основном про храмы, куда пускали, конечно, далеко не всех. Кого попало туда, не пускали. А это были уважаемые граждане. Вот. Во-вторых, даже будучи малограмотным, я подозреваю, древний египтянин картуш фараона узнал бы. То есть, как выглядит имя фараона, с высокой вероятностью он мог знать. Вот. Кроме, и важно, что для царской власти, для фараона, важнейшей задачей был контроль элит. Там в столице, в провинции контролировать вот эту самую элиту как раз. То есть узурпация – это был как раз элемент пропаганды, направленный прежде всего на элиту. Вот для чего. А во-вторых, на богов, кстати говоря. То есть надписи были и для, так сказать, тех, кто над людьми стоит. Для богов тоже. Вот для чего это делалось. То есть для богов, для элиты – для высшего сословия, прежде всего, но и для тех, кто в состоянии хотя бы имя царское разобрать. Как-то так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, Саш. И второй вопрос задает Биг Хамустер, который спрашивает. Класс, но теперь мне захотелось узнать, а как восстанавливали семантику и фонетику египетских иероглифов? Подозреваю, что замешана Римская империя, но не уверен до конца.
3: Ага. Я как раз рад такому вопросу, потому что я хоть и, не, скажем так, на самом низком уровне овладел пока что египетской письменностью, но вот тут рассказать немножко могу. Значит, здесь важно сказать, что по поводу семантики, фонетики, то есть сложно было бы разобрать именно фонетику, например, египетскую, если бы иероглифы обозначали только какие-то понятия целиком, то есть были бы такими лексиграммами. Важно, что в египетской письменности есть символы, которые означают звуки и сочетание звуков. Вот. И наверняка вы слышали, наверное, вы слышали про розетский камень, про знаменитый, такая стела, которую нашли в конце 18 века, значит, на которой, как мы теперь знаем, находился некий текст «Благодарность царю Птолемею, фараону Птолемею V». Там это второй век до нашей эры. Вот, и вот эта стела помогла начать расшифровку древнеегипетского письма, потому что на ней был один и тот же текст, написан на трех языках. На греческом, на трех языках, на трех системах письменности. То есть там была по-гречески надпись, потом там была надпись иероглифами и египетской скорописью, демотическим письмом. И вот Шампальон, который взялся расшифровывать эту стелу, до него уже пытались это делать, вот он в 1822 году сделал прорыв в этом направлении. Это было связано с тем, что там в этом тексте были имена царей. То есть там царь и царица, Птолемей и Клеопатра. И вот он обратил внимание, что в греческом тексте там есть вот эти Птолемей и Клеопатра, а примерно на том же месте в иероглифическом тексте надписи, заключенные в картуши, вот этот овальный контур. И он предположил, что вот они, царские имена, и уже попробовал их сопоставить с надписью на греческом. И вот я сейчас попросил бы Виталика показать картиночку. Я, к сожалению, не нашел именно эти места на Розетском камне. Я хочу показать такой канонический пример. Виталик, сможешь? Да, картинка под названием «Птолемей» я такой приготовил. Она неказисто выглядит, я ее в Варде наспех слепил. Вот. Но тем не менее. Так вот, да, тут важно сказать, что это Птолемей V и Клеопатра I. Это не та Клеопатра знаменитая, 7-я, а Клеопатра I, которая жила задолго до нее, до 7-й. И вот, если вы посмотрите, да, здесь текст идет слева направо для удобства. Там, естественно, это справа налево. Так вот, если вы посмотрите, вы увидите, например, вот у нас есть имя, он предположил, что это Птолемей, а ниже, что это Клеопатра. И вот мы видим и там такой левик, фигура льва. И в Клеопатре она на втором месте. И, как ни странно, у Клеопатры на второй звук – это «л». А в слове «Птолемей» четвертый звук – это «л». И вот, соответственно, можно предположить, что левик – это «л». А еще мы видим квадратик, который на первом месте у Птолемея – это буква, звук «п». И у Клеопатры тоже звук «п». «П» присутствует. Вот он там тоже, этот квадратик есть. И вот так и были сделаны ряд шагов к расшифровке. Но там еще он брал имена других царей, которые были известны тоже из греческих текстов. Например, Рамсес. Вот. И вот так постепенно, звук за звуком. То есть вот как мы здесь видим дальше, если уж мы начнем там ломать голову, что, наверное, вот этот такой полукруг, это, наверное, «Т». А вот такая петелька – это «О» и так далее. Вот так символ за символом, иероглиф за иероглифом, дальше происходила расшифровка. Но вот насчет Римской империи, то есть, прежде всего, это были не латинские тексты, а греческие тексты. Но и латинские тоже, и тексты на других языках, например, в том числе хеттская клинопись. И, кстати говоря, хеттская клинопись, она еще оказалась, насколько я знаю, полезна тем, что там есть обозначение гласных звуков, потому что в египетской письменности гласные в слове не обозначались. И, соответственно, как они звучали, можно только гадать. Но вот, например, с использованием хеттской клинописи, сопоставляя слова в хеттском написании и в египетском, там, допустим, имена те же встречались или какие-то заимствованные слова, в том числе исследователи строили предположение о том, как звучали гласные в египетском языке. Ну и еще, конечно, очень важный источник – это коптский язык. Коптский язык, который происходит от древнеегипетского. То есть копты, они были, кстати говоря, про это буквально завтра будет лекция у нас про коптов, в том числе, выложена. Там антрополог Решетова будет рассказывать про древних египтян и про их наследников. Так вот, с культурной точки зрения, не с антропологической, а с культурной точки зрения, коптам и древним египтянам наследовали вот эти копты, которые стали просто использовать греческое письмо для египетского языка, куда добавили для звуков, которые в греческом алфавите не были, так сказать, предусмотрены, они добавили из демотического письма еще ряд символов. Так появилась коптская письменность. И, в общем, конечно, в сильно измененном виде коптский язык, который сохранился почти до сих пор, сейчас там на нем вообще не говорят, но религиозные службы ведут, он наследует древнеегипетскому языку. Поэтому вот его тоже использовали и используют. Ну, надо добавить, что египетский, он там родственен там арабскому языку. Это тоже какую-то дает полезную информацию. Вот так. Но, конечно, в значительной степени то, как читается сейчас древнеегипетский текст, это некая условность. То есть там ряд, в ряде случаев для удобства произносят там звуки, которые мы на самом деле не знаем, что они именно так звучали. Я про гласные, прежде всего, говорю. Вот спасибо. Так вот.
1: Да, давай тогда дальше продолжим.
2: Спасибо.
1: Скажу спасибо Владиславе Харченко. Она является одним из тех, кто подписан на LabRed. Друзья, если вы не знаете, что такое LabRed, во-первых, я расстроен. А во-вторых, вы можете перейти в лабораторию ночных видео, канал в Телеграме. Ну и, соответственно, там в закрепе будет ссылка на этот самый закрытый ресурс, в который мы выкладываем все в первую очередь. Ну и, соответственно, оттуда задаем ваши вопросы также в самую первую очередь. Владислава пишет: «Добрый день, спасибо Александру за очень познавательное выступление. Вопрос: при узурпации памятников большее значение придавалось именно надписям. Как обстоит дело с портретным сходством?»
3: Ну вот, насколько я понимаю, просто портретное сходство – это если мы говорим про статуи. Портретное сходство требует большего труда. То есть проще просто, допустим, стесать старую надпись на спине этой статуи и набить там свое имя, или там имя царя. А вот переделывать лицо – это, конечно, более трудоемко. Поэтому это делалось не всегда. В некоторых случаях это делалось. Ну и конечно, там речь идет о неком таком условном сходстве. Просто изображения, понимаете, древнеегипетские изображения, они во многом такие каноничные, условные. Но, тем не менее, у каждого царя индивидуальность некая есть. То есть, если вы посмотрите на того же Рамсеса II и сравните его, допустим, с каким-нибудь там даже не Эхнатоном, а каким-нибудь там тем же Сети, первым там каким-нибудь, вы увидите, что они разные. Вот. И, кроме того, менялся стиль. То есть, когда, допустим, Рамсес II, он же узурпировал статую Среднего Царства, а там, собственно, стилистика уже статуи другая. Там другой головной убор, другой воротник, уши другие. И, соответственно, вот у меня, кстати говоря, в фильме показано, как одна из таких сидячих статуй, которая переделывалась под Рамсеса, там, если остановить на стоп-кадре, можно увидеть, там показано, что они делали. Они века глазу меняли, они делали в ушах там некие отверстия, они воротник переделывали, головной убор. Вот. А в других случаях, кстати говоря, именно по отличиям стиля, в том числе, например, головного убора, и сделан вывод, что, допустим, вот эти статуи, которые в Луксорском дворе первым стоят, что часть из них узурпирована, и на самом деле исходно они относились, в общем, к более раннему периоду. Даже если бы надписи на них были стерты без каких-либо следов. Вот. Вот так. То есть, да, и лица тоже. И, может быть, кстати говоря, это делалось тоже в расчете на неграмотное население, которое надпись не прочтет, но лицо увидит.
1: Спасибо. Ну, в общем, на самом деле, посмотрите ролик, если вы вдруг его еще не видели, потому что там, во-первых, мы старались, его делали красиво, вот, во-вторых, Саша старался, добывал много информации материала, и мне кажется, ролик получился отличным. Ну, по крайней мере, статистика YouTube об этом говорит. Продолжим. Ссылка есть, кстати, в описании к видео тоже. Значит, Гайман пишет: «А Санта-Барбара у них там какая-то была. Получается, что и вправду меняются только декорации, люди не меняются».
3: Такой он гамаюн какой-то, или гамаин. Гамаин. Вот, ну, я что могу сказать насчет людей? Люди не меняются, там, условно говоря, вот как вид Homo sapiens появился, там, уже, наверное, 200 тысяч лет или 300 тысяч лет, так, существенно не меняется. То есть мозги остались те же. Ну, Дробышевский, может, начнет там спорить со мной. Но все равно, то есть понятно, что за несколько тысяч лет люди принципиально не изменились. И желание там самоутвердиться, желание укрепить свою власть, это, наверное, такая вечная вневременная тема. Как только появилась память, которая от человека отчуждаема в виде текстов, историческая память, так, наверное, и появилось желание эту историческую память отредактировать, подретушировать. Наверное, это делали задолго до там, царей Нового Царства. Только вот большая часть свидетельств она к этой эпохе относится. Вот, а так, да, не меняются. В значительной степени. Кстати говоря, раз уж я про антропологию заговорил, простите за небольшой автопик, только что новость о том, что нашли еще один зуб денисовца в Лаосе. Это Юго-Восточная Азия, это в Перу и в Юго-Восточной Азии, то есть у нас был Тибет, а мы-то знаем, что след денисовцев современный, он у папуасов, австралийцев и жителей Юго-Восточной Азии. И вот, наконец, сошлись пути генетики древней... А, ну это не генетика. Там, кстати говоря, зуб этот, его отнесли к денисовцам, и, по-моему, это впервые. И Станислав Дробышевский, наверное, будет радоваться. Не по генетике и даже не по протеому, а по морфологии. По старой доброй морфологии, то есть по строению этого зуба, по некоторым его особенностям, он больше всего похож на зубы челюсти из пещеры Байшия, которая тибетская. И вот сказали, ну вот, скорее всего, Денис, так пора, значит, браться тогда за зубы других находок из там, Азии, всякие черепа пойдут, и тоже их морфологию внимательно смотреть, раз так.
2: Вот, ну это круто. Александр, вы уж сильно отвлеклись от темы.
3: Простите.
1: Постараемся задать стрима, хотя это, конечно, 3-4 ну, вопросов.
3: Я думаю, что да, зрители на меня не в обиде вообще.
2: Да, я думаю, что они не в обиде, я тоже не в обиде. Но давайте все-таки будем отвечать на вопросы.
3: Я буду теперь только...
2: Анастасия Каримова поддерживает стрим. И, значит, говорит, что поддержку джедаев она перечислила свой донат. Говорит, спасибо вам за вашу деятельность. И спрашивает, какие творческие планы на ближайшее время? Давайте кратко.
3: Так, какие творческие планы? Ну, какие? Значит, записать лекции про лженауку для наших подписчиков. Вообще, текст уже написан, надо записать. Сейчас мы делаем видео про нашего одного из академиков РАЛ и про нашу с ним, значит, большую любовь, так сказать. Вот, что еще? Готовим следующий форум уже, думаем про него. Вот, Гош, может, ты добавишь, что у нас еще?
2: Ну, я хочу сказать, что, говоря о наших подписчиках, для которых Александр записывает лекции, он имел в виду наших подписчиков на платформах Спонсор, Boosty и Patreon. Это у нас вот одна из таких, один из наших планов делать в том числе такие серии лекций, которые будут публиковаться в закрытом доступе по подписке. По той простой причине, что вот, ну, то, что Виталий вначале озвучил, что нам как-то надо какие-то деньги на финансирование наших будущих проектов где-то зарабатывать. Вот. А мы сейчас готовим видео о нашем походе в Пушкинский музей, где удалось подержать в руках и измерить целых 4 древнеегипетских вазы, которым там в среднем около 5000 лет этим вазам. Они разные совершенно. Вот одна из них больше всего похожа на ту вазу, которую делает Ольга Вдовина. Вот нам удалось измерить ее все размеры, диаметр на разной высоте, толщину стенок. И все это записать. Вот про это делаем видео. Ну вот кратко так. Ну, на самом деле...
3: Еще мы планируем новый эксперимент, но это пока секрет. У нас пока еще вазу все Ольга Вдовина доделывает. Мы надеемся, что она до конца лета доделает ее. И думаем над новым, более масштабным эксперименте. Вот. Но не буду спойлерить, потому что, может, еще не получится ничего. Да?
2: Да. Двигаемся тогда дальше.
1: Нет, мы не двигаемся дальше, потому что творческий план есть не только у антропогенеза, но и лаборатории научных видео.
3: Давай.
1: И спасибо, жги, что про нее периодически вспоминаете. Короче говоря, друзья, мы готовим так называемые эпизоды. Это будут мини-лекции, короткие, от всеми вами известных спикеров. Ну, собственно говоря, если вы следите за нами в Телеграме, то вы уже знаете примерно, где мы были, что мы снимали и что вы можете в ближайшее время увидеть. Скорее всего, с июня такие небольшие зарисовочки будут появляться. Смотрите у нас на каналы, на каналах, имею в виду на ресурсах, и на канале «Лаборатория научных видео» в YouTube, в ВК, в Дзене. А также будет появляться, подписывайтесь везде. Говорят, что в Дзене хорошо просматривать начали, так что давайте туда тоже подключайтесь. И теперь можем продолжить.
2: Да, и вопрос давайте задает Владислава Харченко. И задала она еще один вопрос через «Лаборет». И спрашивает, как вы думаете, знает ли Рут МакКинли о расшифровке иероглифов? Или эта теория до сих пор бытует в научном поле?
3: Я напомню, что Рут МакКинли, которую в фильме на канале History назвали египтологом, а на самом деле она какой-то там психолог, это та дамочка, которая первая, значит, сфотографировала пресловутые иероглифы в Абидосе и про них, значит, узнал мир. Я не знаю, что она там про расшифровку иероглифов ведает. Я с ней не связывался, и про нее вообще мне, кроме этого, практически ничего не известно. Я хочу только сказать, что эта теория никогда не бытовала в научном поле, а скорее в паранаучном. Вот. Вот так.
2: Имеется в виду то, что иероглифы похожи на вертолет, танк, там еще чего-то.
3: Да. Ну нет, если она знает ли она о расшифровке иероглифов, это именно, наверное, о том, что там на самом деле было написано. Потому что как раз Рут МакКинли

0: Вообще, если мы говорим не про сфинкса, да, кстати, со сфинксом, судя по всему, это тоже легенда, потому что есть изображение сфинкса, ну, большого сфинкса в Гизе, до Наполеона, и у него уже был отколот нос. Так, короче говоря, просто когда статуя падает, то у нее первым делом отбивается то, что торчит, а торчит нос. Там, ну и, соответственно, руки отлетают. Вот, поэтому это просто следствие, чаще всего это следствие того, что статуи падали, катались и раскалывались. И отваливалось, прежде всего, то, что прочее всего отваливается. Вот, другое дело, что в Египте полно изображений, где лица сбиты целиком. И статуи, и рельефы, где лица целиком сбиты или закрашены, или испорчены. И их начинали портить еще в Древнем Египте. Это было, кстати говоря, частью проклятия, о котором я говорил. Там могли и фигуру целиком уничтожить, или лицо. Это было просто такое проклятие забвением. Вот. Потом этим занимались активно христиане, этим занимались мусульмане, уничтожая, значит, языческие вот эти изображения. Допустим, мы были в храме богиня Хатхор в Дендере, красивейшем, и там много лиц, там эти колонны с лицами Хатхор, большая часть этих лиц, к сожалению, уничтожена. Вот старался кто-то. Но не носы, а лица целиком. Вот.
1: Спасибо. Владислава Харченко, также из Лабрет, еще один вопрос задает. Волнуюсь за сфинкса в Питере, говорит она. Как вы думаете, не разрушителен для них местный драматический климат, и как следят за сохранностью и вандализмом? Спасибо.
0: Значит, ну, как казалось бы, гранит – это такой твердый камень, который вообще не боится ничего. Но, насколько я знаю, увы, и он тоже не вечен, и эрозия там есть. И, насколько я помню, некоторое время назад их там как-то реставрировали, чем-то обрабатывали. То есть, да, наш питерский климат, он что хошь вообще, разъезд. Вода, ветер, вот даже можно было посмотреть на меня там. Там еще не видно, какая там мерзкая погода была, когда мы это снимали. Виталик подтвердит. Да, Виталик?
1: Подтверждаю, погода была мерзкая.
0: Так что даже погода гранит, я думаю, страдает.
1: Сфинксы были прекрасные, да.
0: Поэтому это на самом деле проблема, и там их как-то реставрировали. Не так давно, если я не ошибаюсь. Вот.
2: Следующий вопрос задает зритель Алекс 333. Да, отполированный гранит и стыки бумагу не просунешь, и рисунки имен, сделанные пьяным мастером, никак не вяжутся в один ряд. Пришли, накорябали, и опа, мы построили пирамиду.
0: Кстати говоря, тоже не один такой вопрос был на тему того, что вот они написали, а построили другие. Во-первых, как бы не надо писать про пирамиды. Мы говорим про храм в Абидосе, который построен вообще в Новом Царстве. Через 1000 лет после пирамид Гизы. Уже никаких пирамид в это время не строили. Вот. Значит, во-вторых, никакого отполированного гранита в Абидосе нету. То есть храм Сети Первого построен из песчаника и известняка. Там есть так называемый Осирион, который рядом находится, который из гранитных больших блоков, но они не полированные. Вот. И если мы говорим про сам храм, то это песчаник и известняк. Значит, по поводу, как там, накорябанные, сделанные пьяным мастером, там еще раз, если посмотрите внимательно фильм, там высочайшее вообще качество рельефов. Другое дело, что качество там разное, то есть оно у каких-то изображений лучше, у каких-то хуже. Я говорил, почему оно хуже. Но пришли на корябли, это довольно смешно звучит. Там, по-моему, гораздо большего мастерства требует изготовление этих рельефов, чем просто построить сам храм, как мне кажется.
1: Давай тогда скажу, что у нас есть небольшой материал, по крайней мере, для тех, кто поддерживает нас на спонсор на Patreon, я имею в виду лабораторию ночных видео, мы небольшую зарисовочку из этого храма делали. То есть там как бы вертолетик вот этот самый, и все вот эти вот иероглифы испорченные, в кавычках, они не самые интересные, на самом деле. Храм действительно очень симпатичный и гораздо более привлекательный, чем вот это вот один конкретный эпизод. Как бы, так что...
0: А давай уж тогда уж и я скажу, что у нас для подписчиков есть еще бонус. Бонус к этому фильму про вертолет, где значительная часть которого я рассказываю про то, как мы этот фильм снимали. Ну и там в том числе некоторые материалы показаны.
1: А я еще не видел, кстати. Надо посмотреть.
0: Как не видел? Ты его монтировал.
1: Ксюша монтировал, не я.
0: Точно, не ты. А ты даже не посмотрел? Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Все, Я поруган.
0: Вот. Ну, вы, уважаемые зрители, не берите пример с Виталием.

0: Посмотрите, там стоит посмотреть. Там я, кстати говоря, некоторые еще нюансы по поводу надписей вот этих рассказываю, которые я не стал уж лезть в основном фильме, решил рассказать для особо въедливых зрителей. Вот. Кажется, неплохо получилось.
1: Еще там минут 10. Спасибо. Угу. Да, там интересный ролик. И Евгения Беляева, тоже зритель Лаба Ред, спрашивает. Здравствуйте. Пример пирамиды Гизы... пример пирамиды Гизы ориентированы строго по сторонам света. И т.д. Интересно, что значит и т.д. Расположение надписей внутри пирамиды... Это понятно. Я не понимаю, при чем здесь и т.д. Расположение надписей внутри пирамиды от чего-то зависело?
0: Так, надписи внутри пирамиды. Внутри какой пирамиды? Если говорить про пирамиду Хуфу, там вообще надписей... С гулькин нос, как говорится. То есть там их практически... Там есть несколько найденных надписей, там, например, на каменных блоках, сделанных, видимо, мастерами, бригадами, которые там помечали блоки. Есть там буквально пара каких-то надписей, ну, таких неофициальных, скажем. А вообще надписи появляются в пирамидах позже, то есть они появляются уже там в пятую, в шестую династию, если я не ошибаюсь. Это так называемые тексты пирамид. На самых древних пирамидах в них там текстов никаких нету, что, в общем, тоже, кстати говоря, рождает различные спекуляции. Вот, что касается того, как располагались тексты пирамид по частям света, я, честно говоря, не скажу вам, это надо коллег-египтологов спросить, но вот мы были в пирамиде Униса, да, если не ошибаюсь, какую мы там лазили в Саккаре, помимо Джосера.
1: Да.
0: Там в и пирамида, кого, какая там еще, Тети? Короче говоря, вот в более поздние пирамиды, у них там внутренняя часть вся плотно покрыта текстами. Текстами, которые называются вот тексты пирамид. А вот как они там, в каком порядке они по стенам располагаются, не скажу вам, надо коллег спросить. Египтологов.
2: Гуляли же, да, мы же гуляли по нескольким местам виртуально, угу. В том числе Большаков говорил о том, что вот здесь вот это располагается, вот здесь вот это располагается, тут ворота, тут еще что-то. Ну, то есть вам, наверное, имеет смысл посмотреть наши лекции, не лекции, вернее, эффект присутствия, где, в общем-то, объясняется, где и что обычно находится.
0: Да, были мы в пирамиде Тети, если не ошибаюсь, и в пирамиде Униса. И вот там, в погребальных помещениях, стены покрыты, так сказать, религиозными текстами, молитвами, заклинаниями. Вот. На тему того, как они там ориентированы, спросить надо знающих коллег-египтологов.
2: А вот теперь следующий вопрос тебя, как человека, который коснулся лингвистической стороны Древнего Египта. Как создать свой картуш, спрашивает Старгейзер с донатом. Спасибо вам огромное.
0: Как создать свой картуш? Ну, для начала надо быть для этого царем, по-хорошему. Вот, но вообще,
2: с малого, да?
0: Да, вообще есть, кстати говоря, даже шрифты для Word'а, вот, иероглифические, и с их помощью можно набирать там чего-нибудь. Вот, есть, кстати говоря, найти соответствие иероглифов звукам несложно, там, по-моему, даже в Википедии есть табличка, где вы можете сопоставить иероглифы египетские, ну, буквам кириллицы, если уж речь идет о том, что вы возьмете ваше имя, и вот этими символами ваше имя написать, а заключить его в картуш. Вот вам и будет ваш картуш персональный. Вот это несложно. Вот мы сделали Пингвахотепа, где он там у меня, на спине. Поворачиваюсь.
2: Да, поворачиваюсь.
0: Не буду. Вот.
2: Нормально, видно же было. Чуть-чуть крутнись.
0: Ну, мне так неудобно.
2: Ну, просто
0: мне так самому не видно. Поворачиваюсь.
2: Вот, все, держись так. Держись, чуть-чуть повыше спину вытяни.
0: Но тут, сиди, на самом деле, чуть прямо посложнее вариант.
2: Красавчик. Все, разворачивайся.
0: Тут посложнее вариант, потому что хатеп это, в общем, доволен или спокоен, умиротворен, или это еще означает подношение. Это, в общем, надпись, которая часто встречается, в том числе, как вы, наверное, знаете, в именах, типа там Имхотепа, Аменхотепа. И она, в ней есть вот эта сверху такая полосочка, а на ней сверху как бы такой ритуальный хлебушек. Это, собственно, слог хатеп. То есть это не отдельный звук, а трезвучный иероглиф. А под ним еще дополнительно написаны Т и П. Вот. Хотеп. Поэтому это уже так просто звуковыми символами без знания не напишешь. И кроме того, мы придумали еще отдельный иероглиф для пингвинчика. Потому что у нас пинговый хотеп. Соответственно, пингвинчик – хотеп. Вот. Можно извращаться по-всякому при желании.
2: Никита Армавир спрашивает, и спасибо вам за поддержку. Дратуйте, говорит он, спасибо вам за вашу работу. Я один из тех, кого вы вытащили из лап рен-тивишников. Вопрос. А будет разбор про то, почему Европа и Азия разделены на два континента, и кто первым открыл Египет Старому Свету? Евразия – это один континент же, да? Это сторона света, но континент один.
0: Если я что-то там два материка, если я не ошибаюсь. Вот. Я не знаю, будет ли у нас разбор, но если будет такой запрос, то, наверное, и будет разбор. Я не знал, что это какой-то сложный вопрос. Какая-то...
1: Непонятно, в чем тут разбирать,
0: честно говоря. Да, кто первым открыл Египет Старому Свету, но, насколько я знаю, в общем-то, его особо не закрывали никогда. То есть уже там древние греки... То есть связь между Египтом и... Ну, что значит Старому Свету? Вообще-то начнем с того, что Африка относится к Старому Свету, ребят. Новый Свет – это Америка, Северная и Южная. Африка относится к Старому Свету, и она, в общем, всегда была связана с Европой, с Азией, тесными торговыми путями, там, маршрутами путешественников, паломников, что там находились святыни, и оттуда... отправлялись к торговые караваны там куда-нибудь в Грецию, в тем же самым Хеттам, на восток, еще куда-нибудь. И древнейшие историки, там, ну вот наиболее известен Геродот, греческий автор, который писал про Египет, много написал. И от него, кстати говоря, первые сведения о строительстве пирамид, в общем, обычно его цитируют здесь. Вот. И потом, естественно, вообще-то Египет стал сначала эллинизирован, когда его захватил Александр Македонский, потом вот династия Птолемеев правила. Потом он был, в общем, под Римом, под Римской империей. Извините, друзья. И, соответственно, потом уже христианство. В Египте появились христиане, те же самые копты. Потом его захватили мусульмане. И, собственно, всегда Египет был так или иначе связан с, ну, вот, с западным миром. Ну и эта связь не терялась. Вот так.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Артем Бадмик, который поддерживает тоже стрим. Спасибо вам, Артем. Говорит, большое спасибо за труд. Вы занимаетесь очень важным делом, просвещением людей. И несете свет знаний и способствуете развитию критического мышления. Огромная благодарность и поддержка. Ага. Спасибо. А Роман поддерживает стрим и задает вопрос. Здравствуйте, примите благодарность за отличный ролик. А была ли критика такого переписывания в Древнем Египте, если не современная, то спустя непродолжительное время после смерти фараона-переписчика? Были ли обличители? Узурпаторов как-нибудь пытались там приструнить?
0: Я знаю только было. Про примеры, когда узурпированные храмы, например, были заново узурпированы. И, кстати говоря, эти примеры я привожу вот в том самом бонусе. Значит, ролика про вертолет. В бонусном вот этом 10-минутном ролике я показываю там парочку примеров узурпированных дважды памятников. Когда, значит, один царь набил свое имя, потом поверх него набил второй, а потом уже поверх него набил третий. А вот про разоблачение я про это ничего не слышал, честно говоря. Вот мне кажется, что таких примеров нет, но могу я ошибаться.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Сайленсер просто поддерживает стрим. Видимо,
2: просто
1: вопросительным знаком, да, видимо, выражает свою благодарность. А восклицательным знаком выражается.
2: Сказал спасибо, да, спасибо большое.
1: Да, Виталик, давай ты дальше.
2: А давай. You know who I am. Это наш постоянный подписчик с LabRed и постоянный зритель канала Лаборатории ночных видео, что приятно, anthropogenes.ru, что тоже очень приятно. И спрашивает, а как сильно изменился язык со времени постройки пирамид до Клеопатры? Могли ли египтяне в начале нашей эры понимать своих великих предков?
0: Значит, насколько я знаю, еще раз, я как бы тут лучше, конечно, спросить египтологов, насколько я знаю, язык изменился очень сильно, то есть просто радикально. Он даже от древнего царства к новому царству сильно изменился. Вот, а тут еще сколько веков прошло. То есть, значит, я читал такое сравнение, что вот язык Египта древнего царства и язык Египта, значит, вот уже поздних, вот этих позднего периода, они различались примерно так же, как латынь и французский. То есть вообще египтянин, вот живший во время Клеопатры, бы просто не понял, чего ему там говорили. Другое дело, и да, и письменность, вот эта иероглифическая, она оставалась для религиозных текстов. В обычном обиходе уже давно использовалась вот эта демотика, скоропись. Иероглифы только для памятников. В камне. На бумаге, там, на этих вот остроках, только демотика, скоропись. Ну и там уже, кстати говоря, во времена Клеопатры активно использовался и греческий. Ну, и Клеопатра сама, она была, строго говоря, не египтянка. Ну вот у нас доклад был как раз про это. Вот язык поменялся, ну вы представьте себе, там сколько, там за 2500 лет. Сравните вот современный русский и возьмите, какой был язык славян там 1000 лет назад. А тут 2500. Мы просто не понимали бы друг друга. Вот.
1: Спасибо. И поддерживает стрим Славка 77. Спасибо, Славка. И спрашивает, когда новая встреча с креационистами?
0: Я не знаю. Пусть они приходят. То есть я как бы сам не испытываю никакой новизны в общении с креационистами. То есть это не очень интересно. Я помню, я ходил на дебаты чудесные на канал «Спас» с Ткачевым. Это было несколько назад, лет назад. Это, по-моему, были последние дебаты с креационистами, в которых я участвовал. Меня не приглашают. Саму эту передачу на «Спасе» давно закрыли. Кстати говоря, поскольку сам канал на YouTube заблокирован, то все осталось только на Рутубе, ребята. Вот. Угу. Канал «Спаса», я имею в виду. Вот.
2: Ну, они еще вещают, наверное,
0: поэтому, в целом, в кабельном когда, телевидении. Как бы, на мой взгляд, как бы креационисты – это такая скука вообще уже сейчас по сравнению с другими мракобесами. Но почему бы и нет? Если они появятся, если они что-то предложат, про это можно подумать. Вот. Но там ничего нового просто давно нету в области вот этого антиэволюционизма.
1: А у плоскоземельцев есть что-нибудь новое?
0: Я не так, кстати говоря, хорошо погружен в современных плоскоземельцев. Но мне кажется, что тоже не особо. Ну, у них просто что у них новое? Новое у них то, что они критикуют фото и видео со всяких космических аппаратов. Понятно, что 100 лет назад у плоскоземельцев не было такой возможности. Это очень замечательно, как раз я сейчас писал материал про вот этого проповедника-плоскоземельца, который примерно 100 лет назад активную деятельность вел. И там в журнале «Современная механика» американская было написано, что ну кто сможет опровергнуть? Ну, наверное, только когда кто-нибудь полетит в космос, развернется и сфотографирует нашу планету с расстояния нескольких тысяч миль. Вот тогда он сможет опровергнуть этого, наконец, плоскоземельца и получить свои $5000. Но опыт показывает, что уже фотографий дофига и больше всяких из космоса, но плоскоземельцы все равно находят, что ответить. Это фотошоп и прочее.
1: Да, кстати говоря, хочу сказать, что сегодня мы как раз опубликовали такой небольшой фрагмент из этой статьи, которую готовит Саша, которая, возможно, начнет новую рубрику, где мы будем такие делать обзоры зачинателей различных лженаук, то есть там столетней и более чем столетней давности. И, кстати говоря, наши подписчики на платформах Спонсор, Бусти и Patreon, начиная с уровня Homo Ergaster, могут сейчас уже читать полную версию этой статьи, ну, черновик точнее ее, и комментировать. То есть мы в качестве эксперимента решили призвать наших вот подписчиков на этих платных платформах. Они могут поучаствовать в подготовке этого материала. Они пишут комментарии, пишут, что им непонятно, пишут, что им понравилось, что им не понравилось, и советуют, где, возможно, как-то лучше перевести оригинальные тексты. И, честно говоря, они уже помогают. То есть там буквально несколько человек пока что подключилось к редактированию этой статьи. И уже помощь мы от них видим. Так что, друзья, если хотите, можно и наши все проекты поддерживать, и еще участвовать в подготовке наших будущих материалов. А следующий вопрос задает Алексей Баракин. Он спрашивает, задает классический вопрос. Так, сколько лет пирамидам?
0: Тут вопрос, а каким пирамидам? То есть, ну, понятно, что речь идет об Египте, но даже в Египте пирамид много. Но, наверное, скорее всего, все-таки речь идет про самые знаменитые, опять же, пирамиды Гизы. Их там три. Пирамида Хуфу или Хеопса, пирамида Хафра и пирамида Менкаура. Самые большие, самые известные. Хотя, нет, там есть еще и большие пирамиды Дахшури, пирамида Розовая, пирамида Ломаная, есть пирамида Джосера, ну и так далее. Но все-таки обычно, скорее всего, про Гизу говорят. Так вот, значит, во-первых, значит, эти пирамиды построены во времена 4-й династии, это Древнее Царство, это больше 4,5 тысяч лет назад, ну, примерно вот там 4600 лет назад, там плюс-минус. Вот, соответственно, ну, это общепринятая датировка, то есть выдвигались различные фантастические предположения, то есть можно в паранаучной, околонаучной литературе можно найти утверждение от того, что пирамиды построены больше 10 тысяч лет назад, до того, что пирамиды построены там в 18 веке Наполеоном или кем-то еще, что это новодел. Вот, так значит, во-первых, они не могли быть построены в 18 веке, потому что про них писали, я уже упоминал, античные авторы типа Геродота, в 5 веке до нашей эры. Про них писали различные средневековые авторы, причем начиная там с раннего средневековья и уже там качая поздним. То есть туда ездили путешественники там в 12 веке, в 14 веке. Есть куча арабских источников, где упоминаются пирамиды, начиная там с 9 века нашей эры. Я почему так отвечаю? Потому что я специально готовил ответ на подобный вопрос. Вот. Короче говоря, авторов куча, которые писали про пирамиды, ну, в нашу эру в том числе, там, начиная от первых веков нашей эры. Наиболее древний источник, где упоминается пирамида Хуфу, горизонт Хуфу, или там Ахет, наиболее древний источник – это знаменитый папирус Мерера, который, собственно, датируется именно эпохой строительства пирамиды Хеопса, где и который написан чиновником, который руководил бригадой, возившей известняк, турский качественный белый известняк для облицовки пирамиды. Вот, значит, это письменные источники. Что касается, значит, естественно, научных методов, то ряд памятников Древнего Египта, включая пирамиды, причем там пирамиды все, там, включая Джосера, пирамиды в Дахшуре, пирамиды в Мейдуме, Менкаура, Хафра, Хуфу и там различные другие памятники, храмы и гробницы датировали радиоуглеродным методом. Причем, значит, вот датировали уголь, древесный уголь, который встречается в гипсовом растворе, которым скреплялись блоки пирамид. Значит, что касается других памятников, например, памятников из кирпича, то в кирпиче сердце тоже встречается органика, такая, растительные остатки. Вот эти частицы датировали. Значит, причем эти тесты проводились с 1984 года до начала 21 века. Была серия таких исследований. Самое интересное, что эти исследования начались при финансовой поддержке фонда Эдгара Кейси. Эдгар Кейси – это был такой мистик-медиум, но он умер уже достаточно давно, но это фонд его имени. Так вот, он считал, что пирамидам больше 10 тысяч лет. И первые исследования финансировались с целью показать, что он прав был. Но, увы, получилось, что в целом подтвердилась традиционная датировка. Древнее царство 4600 лет назад. Но не везде точно. То есть там местами был некий сдвиг. То есть, например, для пирамиды той же Хеопса датировка получилась радиоуглеродная, на 100-200 лет древнее традиционно. Но не на 1000 лет, не на 10 тысяч лет. На 100-200 лет там есть такой сдвиг. А в то же время для пирамиды Джосера все совпало тютелька в тютельку. То есть вот как пишут, что она 2650 года до нашей эры. Вот так и получилось. Вот. Что касается вот этого сдвига для некоторых других памятников, то там есть гипотеза, в том числе использование старого дерева, для, вот, которая пережигалась, которая использовалась для вот этого раствора, и это, может быть, дало сдвиг этих датировок. Но еще раз, радиоуглеродные датировки в целом подтверждают традиционную хронологию строительства пирамид. Вот.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: И также с донатом You Know Who I Am спрашивает, вернее, не спрашивает, а говорит, спасибо за фильм. Качество очень выросло. Думаю, англоговорящим партнерам должно зайти. Мы, в целом, уже даже начали работать над английской версией этого ролика.
0: Да, Илья, мы делаем английскую версию.
1: Угу. Я даже скажу, ну, что перевод уже записан.
0: Да, перевод уже записан. Так что скоро мы ее выпустим. Но, как бы, да, зайдет. Конечно, у нас у англоязычного, на англоязычном канале не так много просмотров, как хотелось бы. Вот, но мы работаем над ним.
2: И Илья Владимирович задает следующий вопрос.
0: По-моему, на который я ответил фактически.
2: Угу. Ну, может быть, да, но тем не менее, это тайминг 34-37. В первый гипостийный залп пускали простых смертных, поэтому он подвергся узурпации. Как сильно была развита грамотность в Древней Египте, что надо было переписывать иероглифы? Кто мог читать?
0: Ну, собственно, я в начале самом сегодняшней трансляции уже про это говорил. Что, конечно, читать умел довольно небольшой процент населения, верхушка, то есть элита, чиновники, значит, верхушка армии, жрецы, собственно, царская семья, писцы. Но как раз они чаще всего, наверное, имели доступ в храмы те же. Помимо, собственно, жрецов, которые обслужили там все. Вот ради них и ради богов, еще раз повторяю. Боги-то все видят, тоже читают. Давайте дальше, там длинный вопрос,
2: Гоша, не слышно, но хороший. Тебя? Отключил звук, да?
1: Да, простите, длинный вопрос я сейчас зачитаю, давай. Который задал в комментариях Мурадис Салимханов. Все это интересно, конечно, объяснять надписи, типа «здесь был Петя», но многих интересует не столько надписи, а технология строительства. Историки, археологи, антропологи довольно легко объясняют те или иные надписи или назначения строения. А когда просишь объяснить то же самое, но с точки зрения строителя, архитектора, логистика или специалистов обработки камня, начинаются нестыковки. У меня после просмотра пары сотен роликов, излагающих разные точки зрения, сложилось убеждение, что основные строения пирамиды более раннего периода, до потопа. Египтяне откопали чужие строения и стали очищать от песка и упражняться в переписывании и нанесении сведений. Я был в Гизе и видел пирамиды жен тех же самых фараонов. Они рядом и выполнены из простых камней, кирпичей на глиняном растворе. Строитель не мог ведь потерять квалификацию и инструменты, отойдя на 100 метров. И кто выточил гробницу из цельного куска гранита с микронными долями допуска, учитывая, что и сегодня это не по зубам, даже применив все имеющиеся технологии? Вот тоже люблю такой вопрос.
2: Микронные доли, да.
0: Да, ну начнем. Тут начать можно с конца. Что это за гробница из цельного куска гранита с микронными долями допуска? Если речь идет, наверное, о саркофаге все-таки, то если речь идет, опять же, о Серапеуме, то у нас есть отдельный фильм, где мы рассказываем про то, кто выточил и какие там допуски. Все разговоры про микронные доли допуска заканчиваются с появлением рядом с этим объектом простейшего измерительного прибора. Сразу, если только не в руках Кристофера Дана, вообще позирующего там перед фотографом, то сразу там, значит, от микронных долей мы переходим к, там, уже, к вполне таким понятным погрешностям там, в 1-2 градуса, если мы говорим там, про углы. Вот. Поэтому не надо ля-ля про микронные доли. Значит, дальше. Значит, технологии это интересно. Ну, тут надо, во-первых, сказать, что фильм у меня не про технологии. Про технологии у нас есть другие видео, и другие выступления, эксперименты. Этот фильм не про технологии, поэтому я там и не говорил про технологии. Хотел бы, сказал бы, но это вообще не о том. Вот. Хотя я там немножко касаюсь темы того, как рельефы делались, но не более того. Значит, уважаемый зритель утверждает, что он был в Гизе и видел... Ну, во-первых, там 200 роликов он посмотрел, молодец, как бы. И, в общем, для того, чтобы сделать вывод о том, что пирамиды построены до потопа, а египтяне туда пришли после потопа, не нужно смотреть 200 роликов, нужно первый попавшийся ролик, там, Лаи, посмотреть и сразу, так сказать, быть индоктринированным вот этой замечательной версией, доказательств которой нет. Вот, значит, в Гизе пирамиды жен фараонов, он, видимо, имеет в виду пирамиды-спутницы. Так вот, я недаром, я специально подготовил фотографии, потому что я тоже был в Гизе, и не только в Гизе, где есть, значит, большие пирамиды, а рядом есть, находятся пирамиды маленькие. Да, в некоторых случаях это действительно пирамиды жены там, того же царя, или, или, например, дочери, или там еще кого-нибудь. В некоторых случаях не ясно, кто там был захоронен, но давайте на них посмотрим. Вот я попрошу Виталика показать фото для начала под названием Минкаура. У меня есть такое фото Минкаура. Вот. Там, значит, мы видим как раз. Это, вот это третья вторая, пирамида.
2: Вторая спутница.
0: Да, там большая пирамида Минкаура, а рядом с ней маленькая спутница стоит. Но там вообще этих спутниц три. Так вот, значит, если мы посмотрим на другое фото под названием Минкаура и три спутницы, мы увидим, что вообще-то где-то господин хороший увидел кирпич, они, в общем-то, сложены из таких же блоков и по той же технологии, что и большая пирамида. Это особенно четко видно, если мы посмотрим более крупное фото. Вот если посмотрим Минкаура и спутница фото, где более крупно показано то же самое. Вот. Где очень четко видно, что блоки, что в большой пирамиде, что в маленькой, такие же. А если мы откроем файл спутница Минкаура крупно, там еще более четко видно, то это точно такие же большие известняковые блоки. Кстати говоря, если мы откроем файл под названием «Мастаба Хенткаус дочери Минкаура», это уже не пирамида, это мастаба, но которая там тоже недалеко находится. И мастаба тоже построена из таких же больших блоков. То есть не надо врать. Я про эту байку уже слышал, что вот большая пирамида этой боги построили, а маленькую построили инопланетяне. То же самое, если мы возьмем ломаную пирамиду. Вот откройте, пожалуйста, файл сначала «Ломаная». Ломаная.
2: Да.
0: Вот. И мы видим великолепную ломаную пирамиду. Она, кстати говоря, на ней лучше всего сохранилась облицовка. А теперь можно открыть файл «Ломаная спутница». И там мы увидим рядом находящуюся пирамиду, видимо, там, которой была погребена жена Снофру. Вероятно, или предназначалась она для жены Снофру. А дальше, если мы откроем файл «Ломаная спутница. Кладка», мы увидим точно такие же, там, значит, вот тут сохранились части облицовки, мы видим точно такая же облицовка из белого турского известняка. А там вот эта вот кладка ядра пирамиды тоже абсолютно такая же, как и в большой ломаной пирамиде. То есть строились они по той же технологии, только они просто поменьше. Вот. А что касается того, как они строились, да, могу показать, вот если открыть файл Хуфу спутница 2. Давай сразу откроем Хуфу спутница 2. Вот рядом с пирамидой Хеопса тоже есть три спутницы. Предполагается, что это три жены Хуфу. Спутница 2. Там 2. Виталик. Это один, это вот круг.
2: Два.
0: А вот, вот здесь, чтобы был понятен масштаб. Вот человек стоит, и вот блоки. Это, ну, она тут, в данном случае, эта пирамида, она плохо сохранилась, но в тех частях, где сохранилась кладка, видно, что это тоже большие известняковые блоки, точно такие же, как и в большой пирамиде. То есть технология та же самая. Вот. А если мы посмотрим фото под названием «Рядом каменоломни» называется. «Рядом каменоломни» – это на тему строительства. Это вот не те каменоломни, которые я показывал, помнится, в одном из видео, а это вот недалеко от пирамиды Минкаура, частично занесенные песком каменоломни, часть из них уже, которая потом использовалась для каких-то сооружений. Но вот здесь очень четко видно, что блок недорубленный. Под ним такие выдолблены углубления под клинья, но блок остался недорубленный. А если мы откроем фото «Выломанный блок», там еще есть такое фото, называется «Выломанный блок». А вот здесь видно следы от блока, которые же отделили от основания. И вот здесь видно, что вот тут эти клинья забивали. То есть технология в общих чертах ясна и реконструируема. исходя из того, что там рядышком находятся каменоломни. Ну вот.
1: Да.
0: Что еще кстати добавить?
1: Говоря, мы как недавно публиковали у нас в Антропогенезе, на Дзене и ВКонтакте ролик испанского одного товарища, где он показывает, как работали в каменоломнях в Испании, в песчаниковых карьерах, еще там, ну, грубо говоря, там 50 лет назад. То есть это никакие не древние египтяне. И там точно так же. Но блоки там, правда, они сейчас вырубают небольшие, но они точно так же под них забивали клинья в ряд, стучали по ним молотком, откалывали. Вот, в принципе, технология примерно та же самая и сейчас. Ну, не сейчас, вот в недавнем прошлом использовалась.
2: Давай скажем спасибо Валерию Сенмуту, который, собственно говоря, все эти фотографии, по сути, предоставил.
1: Вот. Спасибо. Спасибо нам, кто вместе с Валерой туда приехал.
2: Да. Все меня, конечно, развлекает, когда люди говорят, вот, никто не может просунуть. Помнишь эту фотографию с ногой Гоши внутри, Саши внутри блоков, когда никто не может просунуть долларовую купюру, еще что-то типа подобного. В общем, как всегда, ржали всем селом, ржали в голос.
1: Ну, надо сказать, что отдать должное египтянам, что, допустим, облицовку пирамид, там местами действительно блоки очень хорошо подогнуты. Но вот если под облицовку заглянуть, то внутри часто ну, вот, некое наполнение из блоков, вот как их положили, так они и лежат, скажем так.
2: Я предлагаю сделать паузу на объявление, все-таки сейчас находимся в эфире. И перехвачу инициативу, говоря о том, что, друзья, спасибо, если вы смотрите нас в России через VPN, ну или просто поддерживаете наши проекты любым возможным способом. К примеру, просто нажав на лайк на данном конкретном стриме, нам будет приятно, и вам будет приятно, нам будет приятно. А если, как в фильме, вам будет приятно, и мне будет приятно, я вас так довезу, мы вам такие ролики понаделаем. Ну и, конечно же, подписаться на канал Лаборатории Ночных Видео, на канал antropogenes.ru с нажатием на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», чтобы не пропустить наши видео и стримы, которые в дальнейшем также планируются, о чем, естественно, вы совсем скоро услышите. Георгий расскажет вам про то, собственно, где и что смотреть в ближайшем будущем обозримом. Это такие микротворческие планы на самую-самую перспективу. Спасибо также тем, кто задает свои вопросы в чате. Мы обязательно все их собираем, и вы не переживайте. Я видел, что некоторые спрашивают, а что вы не задаете вопросы из чата? Мы задаем, просто, скорее всего, когда вы это пишете, в списке вопросов ваш будет примерно, ну, там, через 20, через 30, потому что вопросов много. Мы последовательно их задаем. Ну, а если вы хотите наверняка попасть в список тех, чьи вопросы задают, ну, тогда можно использовать ссылку, которая имеется в закреп-чате данной трансляции или при помощи суперчата, если вы находитесь за пределами Российской Федерации. Ну, и вот людям, которые нас таким образом поддерживают, мы даем подобную возможность. Ну, и, соответственно, если вы подписаны на LabRed, то тоже мы вопросы оттуда забираем и благодарим вас таким образом за всевозможную поддержку. Так, наверное, пока от меня все. Могу только напомнить про спонсоры Patreon, где вы также можете следить за большим количеством эксклюзивов.
1: Спасибо, Виталик. Спасибо, Виталик. Наши зрители просто переисполнились информацией о том, где и как, чего они могут поддержать. Я расскажу о том, что можно будет смотреть на наших каналах абсолютно бесплатно на этой неделе. В четверг. То есть завтра, 19 мая, в 19:00, на нашем канале antropogenes.ru будет опубликован уже четвертый эпизод форума «Ученые против мифов. Пробуждение Пингвахатепа». Это выступление кандидата исторических наук, сотрудника группы физической антропологии отдела теории и методики Института археологии РАН Ирины Решетовой. Выступление называется «Прямые потомки древних египтян, не имеющие к ним никакого отношения», в кавычках, «Антропология жителей страны пирамид». Кстати говоря, сегодня в чате этот вопрос, на кого были похожи древние египтяне, они вообще похожи на арабов или они вообще какие-то совсем другие, поднимался. Вот этот вопрос Ирина постаралась разобрать, а в роли вредного, очень вредного оппонента выступил наш научный редактор Станислав Дробышевский. Завтра в 19:00 смотрите на канале Антропогенез.ру, а также ВКонтакте и на нашем Яндекс.Дзене. А в субботу мы отправимся. У нас в этой неделе просто египтологическая. Сегодня Египет, завтра Египет. И в субботу мы вместе с египтологом Владимиром Большаковым отправимся на экскурсию по Египетскому музею в Турине. Это будет стрим в формате «Эффект присутствия». Получается, тоже на канале «Антропогенез.ру». Сможем прогуляться по залам этого замечательного музея. А Владимир Большаков, который нас в свое время потряс тем, что легко играючи читает египетские тексты прямо со стен гробниц, вот он будет нашим экскурсоводом. Я думаю, что на этом моя программа на неделю будет закончена. И я передаю слово обратно Виталику.
2: Да, ну, на самом деле, давай передадим слово сразу обратно Саше, раз уж пошла такая тема, и зададим ему следующий вопрос. Саша, лови вопрос. Масадав пишет, спасибо вам за поддержку. Приветствую. Вопрос вдогонку по звучанию языка. Сколько гласных в египетском языке, и могли ли быть гласные, звучащие не так, как современные?
0: Я не назову сейчас цифру, сколько там гласных. Примерно столько, то есть как бы по звучанию там вот в той литературе, которую я читал, часто соотносят с арабским. Вот. Вероятно, там были, может быть, какие-то звуки, которые не соотносятся с современными, но просто это, мы этого узнать-то не можем, потому что аудиозаписей нету, поэтому мы можем соотносить это только с некоторыми современными языками. Для меня, там, или, я так понимаю, для русскоязычных, там сложность в том, что там есть ряд звуков, аналогов, которых действительно в русском языке нет. Там, значит, еще раз, с гласными звуками проблема в том, что их не записывали. Записывали так называемые полугласные звуки, которые для нас звучат похожими на гласными, но по сути они гласными не являлись. Вот аналогия – это английский W, который мы часто читаем как U, и там что-то между U или V. U. Вот. Это вот полугласный. Соответственно, в египетском есть там короткое I, короткое A, длинное «а», которые обозначались на письме, но при этом они вот гласными не считаются. Вот.
2: Как-то так, да.
0: Как-то так. А есть еще раз, там есть, например, четыре разных звука, которые в русском – это «х». Вот четыре варианта «х». И учитывая, что там каждый обозначается там своим иероглифом, а в некоторых случаях иероглиф обозначает несколько звуков, среди которых может быть вот этот «х», который там обозначается «х» с точкой, «х» с подчеркиванием, с дугой, то это выучить крайне трудно. Я спросил Максима Лебедева, как это можно выучить, он сказал, только зубрежкой, больше никак. Сложно.
1: Спасибо.
2: Вопрос от звездочка, звездочка, звездочка, DGDF, звездочка, звездочка, звездочка. Насколько грамотны были фараоны?
0: Значит, насколько грамотны были фараоны? Значит, насколько я знаю, они, по идее, были грамотны. То есть, во-первых, есть какие-то упоминания о том, что дети фараонов учились. Вот вместе с детьми жрецов, там вот в определенных школах они проходили какое-то обучение. Вот помимо прочего, что... По идее, фараон, он же как бы и бог, он и глава культа, и он должен знать ритуал, он должен читать священные тексты. И хотя бы, например, принимать работу. То есть пришел тот же самый Рамсес II и должен понять, что там написано, что там без ошибок написано, хотя ошибки там встречались. Вот. А есть находки, если не ошибаюсь, в гробнице Тутанхамона найдены пища и принадлежности. Еще можно сделать вывод, что, наверное, писать он умел. В какой степени он умел писать? Да, кстати говоря, есть письма, то есть найдены письма фараонов, найдены какие-то тексты, в том числе даже какие-то медицинские тексты или там вот какие-то такие типа мудрости за авторством фараонов, вот, из чего, опять же, можно предположить, что да, они это умели делать, но вот, возможно, они там прежде всего писали скорописью, потому что жрецам больше нужно было знать вот эти иероглифы, а фараону, может быть, больше нужно было владеть таким бытовым письмом, но, наверное, иероглифы читать тоже, чтобы понимать священные тексты. То есть, по идее, да, они были грамотны, их обучали.
2: Чтобы они могли проверить, что про них какую-нибудь гадость не пишут, да, на стене?
0: Ну да, хотя бы.
1: Спасибо. И следующий вопрос от зрителя Нерумерус, который спрашивает, точнее, сначала говорит, потом спрашивает. «Стирал надписи отца, которого горячо любил, а египтяне отворачивались, когда он это делал. Или все население вырезали, а потом новых завозили, которые уже умели читать, воспринимая информацию по-новому. Или, возможно, египтяне обладали короткой памятью? Логики в этом нет абсолютно».
0: Ну, не знаю, что значит «нет логики». А когда уже, допустим, гораздо более близкие к нам времена, допустим, корректировалась, менялась идеология. Вчера говорили одно в школе или по телевизору, а сегодня говорят другое. На моей памяти это произошло. Так что, новых людей завозили каких-то? Да нет, те же люди, ну, послушали, переучились, перестроились, значит, раз теперь говорят так, ну, значит, так и есть. Значит, что касается древности, значит, Древнего Египта, телевизора не было, газет не было, там, не говоря уже про интернета, транспорта быстрого не было, то есть какой-нибудь там обычный человек, даже, так говорю, не просто людина, какой-нибудь там зажиточный чиновник, он в столицу, там, в какой-нибудь храм приезжал. Это было там мега-событие, может быть, раз в жизни. Соответственно, там что-то приехал в какой-то религиозный центр, пришел в храм, запомнил на всю жизнь, что увидел, вернулся и своим там пересказал, что он видел. Вот. В отсутствии твердых носителей память человеческая короткая, она длиной в одно поколение. Именно поэтому вот в случае, например, Рамсеса II, там у него эта основная узурпация и пришлась на, значит, 20 лет его правления, потом 30 лет его правления, когда уже старожилы, которые лично могли помнить, там, видеть предыдущего царя, они вообще вымерли. Вот, и все. Новых не завезли, они просто народились и выросли. И читают надписи.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Елена Максимова поддерживает стрим и говорит. А Чагадаев на лекциях говорил, что в ранний период в египетском языке у глаголов отсутствовала категория времени. Глаголы отвечают за время в русском, например. Как тогда египтяне отражали время, если они мыслили себя всегда только в настоящем?
0: Слушайте, ну вопрос вот точно не ко мне. Абсолютно точно. Вопрос к знатоку древнеегипетского языка.
2: Можем, наверное, у Лебедева спросить.
0: Да, к Лебедеву, да. К Лебедеву, к какому-нибудь филологу.
1: Большакову,
0: даже если... там, может...
2: Ну, кстати, да, Большаков уже будет у нас в субботу. Да, давайте вопрос попробуем переадресовать. Будьте с нами в субботу, не пропустите, и мы зададим ваш вопрос.
1: Да, я думаю, мы и так его зададим.
2: Ну, в общем, угу. Не, ну, как бы, вдруг человек хочет посмотреть ответ на свой вопрос. Продолжим. Илья Владимирович спрашивает, как сложно учить древнеегипетский язык и как создается звучание слов, ведь носителей-то не оставалось. Как сложно?
0: Значит, немножко я про это уже сказал. У нас есть коптский язык, у нас есть тексты на древних языках, про которые мы знаем чуть больше, типа греческого. У нас есть современные близкие языки. Значит, насчет сложно учить, ну, я, вот по мне учить довольно сложно. Потому что здесь, ну, помимо того, что сам язык не похожий на русский, там еще очень замороченная письменность. То есть вот письменность они придумали, на мой взгляд, очень специфическую. Причем, я так понимаю, что там, поскольку еще раз это была религиозная письменность, то есть вот у них была демотика, в которой я вообще ничего не понимаю. Вот. А что касается иероглифики, то она там никакой тенденции к упрощению не наблюдалось. И то, что у них был, по идее, алфавит как таковой, который обозначал звуки, по идее, это, как нам кажется, нам с нашим алфавитом кириллическим или там с латиницей, этого достаточно. Помимо этого, у них сотни других символов, которые означают двузвучие, тризвучие, целое понятие и так называемые детерминативы, то есть группы понятий. Вот, когда к слову пририсовывается там некий символ уточняющего значения, а то и два символа уточняющих его значения, а то и три, когда существует куча вариантов написания одного и того же слова, когда они используют символ двузвучный или трезвучный, но помимо этого, дополнительно к этому еще дублируют часть этих звуков однозвучными символами, это называется фонетический комплимент. Вот, то есть много... Значит, еще раз, поскольку мой уровень знания древнеегипетского самый низкий, Я не могу сказать, почему это было так ими сделано, потому что это, на мой дилетантский взгляд, кажется не очень оптимальным, но зато позволяло, например, им использовать различные формулы, заклинания, ритуальные формулы, когда они могли написать текст целиком, а могли использовать только краткую форму, где каждый символ означал действительно отдельное слово. Это как бы аббревиатура, как бы мы сейчас сказали, но вот такая символическая. Когда они могли сочетать текст с рисунком, где изображение одновременно было частью текста. Ну и вообще это было красиво, то есть это изображение, этот иероглифический текст, он же может восприниматься как орнамент, то есть когда ты не знаешь, что там написано, кажется просто узоры, а это, допустим, там написано «Господин двух земель», это так само по себе красиво выглядит. Вот, они же еще раскрашивали это все, то есть это еще символы были раскрашены в разные цвета, то есть это должно было быть очень впечатлять, но это, да, довольно сложно. Хотя какие-то вещи там, может быть, проще, чем в русском языке. Но еще раз, мне как лингвист я даже комментировать не буду.
2: Проговорил, хотя спасибо. Потом сказал, комментировать не буду, да. Так уж, давай.
1: Александр Рейвак спрашивает, а есть ли еще где в Египте изображения танков, вертолетов и самолетов? Почему ими не расписаны все стены, а только один маленький кусочек, который можно объяснить наложением имен фараонов? Не дожали египетские тролли современных конспирологов? Ох, не дожали. Спасибо за выпуск.
0: Ну, на самом деле, это один из аргументов, который используется вообще при обсуждении вот этих рельефов в храме Сети Первого. Это как раз уникальность вот этих изображений, что если у них действительно были танки, почему они нарисованы, танк этот нарисован только в одном месте, и все. Вот. Но обычно вспоминают еще какие-то неуместные артефакты из Древнего Египта. Вот в том же фильме канала History там еще показывают такую игрушечную птичку из Саккары. Можно попросить Виталия фото показать этой птички. Вот, да, вот такая птичка, которая, значит, деревянная, найденная в Саккаре, она уже начало нашей эры, то есть это такая познятина-познятина. Хранится она в Каирском музее. И, в общем, один, значит, египтолог-любитель, значит, он ее, обнаружив там еще в 70-е годы 20 века, заявил, что это вообще модель древнего летательного аппарата, планера. Вот, которую он даже пытался запускать. Но причем у нее, поскольку у нее вообще хвостового стабилизатора нету, он, значит, заявил, что хвостовой стабилизатор когда-то был, но отвалился. Он его приделал и показывал, что эта моделька способна планировать. Но потом, значит, нашелся другой, значит, автор, скептик, который был, в общем, инженером и в том числе умел там проектировать планеры. Много лет этим занимался. И он, значит, взял эти чертежи этой птички, изготовил копии ее и показал, что, в общем, даже с хвостовым стабилизатором она бы толком не летала. Никаких признаков, что у него когда-то был хвостовой стабилизатор, нет. А вообще из этой модели получается отличный флюгер. То есть вот на ветру она хорошо крутится. Как бы и все.
2: Да. Спасибо. Давайте продолжать. BM или VM спрашивает. Надписи одних фараонов сбивались и перебивались другими. Это видно и дошло до нас. А есть ли какие-то основания полагать, что какая-то большая часть была полностью уничтожена и до нас не дошла?
0: Ну, предполагать мы можем, что что-то уничтожено, что многое было уничтожено. Значит, какая часть была уничтожена полностью, сложно оценить. Мы оцениваем только то, от чего, что хоть что-то сохранилось. Вот, ну, вот я показываю, что, например, значит, там эти храмы бога Атона, и вообще большая часть вот этой столицы, построенной Эхнатоном, Аменхотепом IV, это все было уничтожено, но какие-то фрагменты этих строений использовались для последующего строительства в качестве наполнителя. И потом, вот сейчас, когда уже ремонтировали там в Карнаке храмы, нашли часть блоков. Точно так же, например, знаменитая вот эта, значит, Красная капелла или Красная часовня Хатшепсут, которую вытащили из пилона храма Тутмоса III, если я не ошибаюсь, да, больше 200 блоков, которые просто, она была разобрана полностью и пошла на наполнение этого пилона. Пилон пострадал при землетрясении, частично развалился, его стали чинить, нашли внутри эти блоки, и из них заново эту часовню воссоздали. Ну, если бы этот храм, этот пилон бы не развалился от землетрясения, этого бы не нашли. И такого полно. То есть, когда там, мы видим какие-то сооружения, и, судя по частично сохранившимся надписям, иногда эти надписи перевернутые, кстати говоря, эти блоки вторично использованы или в третий раз использованы. Да, понятно, что многое было уничтожено, многое до нас не дошло. Многое было разрушено целенаправленно, но еще больше, наверное, развалилось случайно или растаскивалось, вот опять же, на строительные материалы. Уже в в мусульманскую эру, там, для строительства мечетей в Каире, там, растаскивали облицовку с пирамид и прочее.
1: Вот. Спасибо. Спасибо. Константин Абрашев спрашивает. Александр, здравствуйте. Не могли бы вы порекомендовать, пожалуйста, исторически достоверные художественные фильмы про Древний Египет?
0: А, исторически достоверные. Слушайте, вот я недавно, как раз при подготовке фильма про Серапеум, смотрел очень неплохой, как мне показалось, сериал британский, который назывался «Древние египтяне». Он, по-моему, из 4 серий. Одна из этих серий посвящена как раз Серапеуму и истории вот этих близняшек. Но вот мне показался этот сериал занятным и снятым сознанием дела. Там даже вот там реально показана реконструкция, мумификация этого быка Аписа. Вот. Но я могу также предположить, что специалист-египтолог, который будет смотреть этот фильм, увидит кучу неточностей, которых я не вижу. Вот. А так, ну если говорить, это фильм не совсем художественный, он как бы научно-популярный, как бы документальный, но там, в общем, с актерами постановочная такая, как бы, можно назвать его полухудожественным фильмом. Вот. А так я, конечно, вспоминаю там какой-нибудь классический «Фараон» по знаменитому роману Болеслава Пруса. Красивый фильм. Мне кажется, что его и египтологи с удовольствием смотрят.
2: Спасибо.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Неро Шварц. Опять указывается тайминг из того ролика 37.00. Если эти надписи предназначались для простых людей, посещавших храм, то получается, что грамотность в Древнем Египте была массовой. По-моему, про грамотность мы уже спрашивали. Давай
0: следующий вопрос. По-моему, третий раз повторяется вопрос. Давайте сразу дальше идем.
1: Да. Персиваль спрашивает. Если мы не знаем, как говорили даже древние греки, даже сами греки не знают, как говорили древние греки, как мы можем говорить о фонетике египтян? Наверное, тоже повтор уже.
0: Я думаю все-таки, что что-то мы знаем о том, как говорили древние греки, но...
1: Я думаю, если спросить лингвиста, именно специалиста по
0: там можно
1: греческому. Греческий же,
0: Бурлак.
1: Греческой же к индоевропейской языковой семье относится, насколько я понимаю, если я не путаю.
0: Относится, но и все-таки там некая преемственность есть. Он, этот язык, он не был полностью мертвым. То есть какая-то часть людей на нем всегда говорила.
1: Вот, я, насколько помню, сейчас даже... Сейчас есть даже попытки реконструировать как протоиндоевропейский язык, а потом даже попытки реконструировать, как звучал там предок протоиндоевропейского, от которого еще и другие языковые семьи произошли. Понятно, что насколько это близко к тому, к реальности, но вот ученые пытаются, скажем так,
0: определенными методами. Еще раз, важно сказать, я думаю, что любой там осторожный египтолог так говорит, что в любом пособии по древнеегипетскому всегда говорится, что это во многом условно. То есть, конечно, как он точно звучал, мы не знаем. Поэтому во многом это реконструкция.
1: Вот.
0: Надо честно
1: признать. Звукозаписывающих устройств, к сожалению, не было. Не оставили анунаки. И тогда вопрос от Фотя А. Я так понимаю, что по мнению фанатов РЕН-ТВ, всех, кто поступает на исторические, археологические и остальные связанные факультеты, оставляют подписывать документ о неразглашении настоящей истории. Или как они это представляют, чтобы все историки мира скрывали от них правду?
0: Ну, я думаю, что у конспирологов всегда найдется ответ на этот вопрос. И они достаточно связаны, логично объяснят, почему скрывают. То есть вот теория заговоров – это стройная логичная система, ну, для ее носителя непротиворечивая, и вам всегда объяснят, зачем скрывать правду. Ну, например, чтобы население не знало, насколько древняя у них история, потому что такими вот непомнящими родства проще управлять.
2: Там. Вообще по этому поводу вот. Даже есть...
0: Навязывать им...
2: А? По поводу как раз-таки людей, которые придерживаются подобных теорий. Есть целая лекция по поводу мышления.
0: Да.
2: Да. Так, продолжим. Павел К. спрашивает. У меня более общий вопрос. Раскопки не везде можно проводить.

0: но не сносят. Помещение, потолок украшен таким круглым зодиаком, причем это, по-моему, один из немногих таких зодиаков, именно относящихся к Древнему Египту. Но про него есть всякие тоже конспирологические теории, которые связаны с тем, что по расположению светил в этом зодиаке его много раз пытались датировать. В том числе Фоменко и Носовский там свои теории на этот счет развивали, что он там какой-то, естественно, вовсе не первый век до нашей эры, а какой-то, существенно, более поздний. Но, насколько мне известно, как раз по сочетанию светил там очень четко получается дата, приходящаяся на первый век до нашей эры. И как раз по другим всем признакам, как раз в это время он был построен, этот храм. Уже не говоря про то, что там на задней стене его изображены как раз Клеопатра VII с сыном Цезарионом. И со светилами это все хорошо так бьется. Ну, понятно, что такое положение светил может, через какое-то количество веков повторяется. Поэтому там эта дата приходится на разные моменты, но наиболее достоверный, надежный – это первый век до нашей эры. Вот. А надо добавить, наверное, что сейчас там находится копия этого зодиака, а сам зодиак был вывезен в Лувр. Причем его там выпилили целиком. И на корабле отправили во Францию. Причем его даже при этом умудрились уронить в Нил, и он потерял свои цвета. То есть там он сейчас такой грустно-черного цвета, а когда-то был раскрашенным. Вот. По поводу арматуры в древних статуях, все, что я видел, говорит о современной реставрации. То есть когда древнюю статую, ее недостающие части или просто части, которые валялись отдельно друг от друга, скрепляли с помощью современного бетона с арматурой, ну вот тогда арматура из них торчит. Это может ввести в заблуждение. Поэтому про любой памятник, любую статую нужно изучать историю этого памятника и искать старые фотографии. Тогда быстро становится ясно, что там оригинальное, а что реставрация 20 века.
1: Сейчас заговорили про Дендеры. Я думаю, что, наверное, следующую прогулку для наших спонсоров-патронов я сделаю оттуда. И как раз таки как этот самый зодиак, а мы тоже фотографировали, снимали, он тоже должен быть. Вот что я вспомнил, и хорошо, что мы это сделаем. Так, а пока Джор говорит, работайте, ребята, всегда интересно вас слушать. Спасибо большое за поддержку. Так, Айжигит Таштанов спрашивает, что говорят египтяне о библейских пророках? Или евреи все придумали, выдумали? Много смайликов.
0: Вопрос, наверное, опять же не ко мне. Насколько я знаю, в древнеегипетских источниках про, ну, это имеется в виду Моисей какой-нибудь, про Моисея там ничего не говорится в источниках. Но какие-то именно упоминания народов, которые могут быть евреями, в текстах есть. Вот. Конкретно про Моисея, насколько я знаю, ничего достоверного найти не удалось. Вот. Более подробно не скажу. Есть, кстати, классный фильм про Моисея. Не помню, по-моему, так и называется «Моисей», где показана вся эта история. Где это, кстати говоря, исход Моисея несколько спорно относится к расправлению Рамсеса II. Вот, со всякой там лирической линией. Там вот был вопрос про Древний Египет, где показан Древний Египет. Ну, не скажу, что достоверно, но красиво показан. Вот, хороший фильм.
1: Спасибо.
2: Так, я предлагаю следующий вопрос пропустить, потому что там опять пережевывание чего-то старого доброго. Минойский крестьянин поддерживает стрим и спрашивает.
1: Крестьянин, давай я быстренько скажу, что если вы вдруг не сначала смотрите стрим, вы выиграли футболку на предыдущем стриме.
2: Точно. Да. Поздравляем вас. Не зря задаете вопросы. И по поводу золотых самолетиков. Сам увлекаюсь авиамоделизмом и хочу сказать, что заставить полететь можно все, что угодно, если достаточно тяги. А если форма близка к самолетной, то полететь вообще не проблема. Электромоторы очень мощные. Ну вот, спасибо.
0: Ну, я как раз про это и сказал, что можно при желании унитаз запустить, и он будет летать. И можно найти такие видео. По-моему, даже такие соревнования проводятся.
1: Да, Red Bull
0: проводит. Кто что запустит.
2: Вот, да. Поэтому не хотелось бы летать, конечно, на этом, но запустить можно.
1: А вдруг такой опыт ты что?
2: Антон Разживин спрашивает, а вот на нашей Руси было ли что-то построено по типу пирамиды?

0: пирамид. Может, какие другие сооружения, которые по крутости, так сказать, были плюс-минус им равны? Или только храмы уже? Вот интересно,
1: А
0: почему
1: курганы
0: это
1: считаются,
0: только в
1: нет?
0: Тартарии. Только в Тартарии строили пирамиды в древней. Это
1: А, если
0: такая
1: серьезно,
0: моя
1: это
0: попытка
1: понятно.
0: отшутиться. Но вообще, да, только храмы. Ну, не было на Руси традиции строить, ну, как бы, не знаю, там какие-то, если там в прошлое идти, какие-то там типа курганов какие-то, ну, понятно, что это не пирамида.
1: Но
0: Вот.
1: это не и не Русь, это вообще,
0: И не
1: кроме всего
0: Русь.
1: прочего.
0: Вот. А так, да, каменные, белокаменные храмы, которые тоже, собственно, на Русь пришли, это там византийская традиция, в общем, которая была творчески перенята и там развита. Храмы, извиняюсь, Кремли всякие, там крепости, вот это, наверное. Только что был в очередной раз
1: Довольно
0: в Великом
1: впечатляющие.
0: Новгороде, погулял, да, красиво. Понятно, что это совсем не пирамида. Это другое, в чем-то,
1: Говорят.
0: наверное, да, круче, чем пирамида.
1: Александр Карпухин, следующий вопрос задает. Зачем-то переписывать, если читать умеет Трамп, пам-пам-пам-пам-пам, про переписку и про это
0: Автор
1: мы
0: идет.
1: уже
0: Говорю,
1: видели,
0: всех
1: да.
0: очень эта тема волновала, я не зря на нее ответил.
1: Угу.
0: На этот вопрос в
1: Очень
0: начале.
1: подробно, да. Спасибо Владиславе Харченко за поддержку. Она пишет спасибо за просвещение. Удачи вам во всем. Спасибо вам огромное, Владислава. Илья Владимирович, а сбивали ли египетские надписи христиане и мусульмане, типа как демонические надписи?
0: Значит, ну мусульмане вряд ли сбивали, как бы вот мусульмане больше специализировались, как я уже сказал, по изображениям, по лицам прежде всего. Но, кстати говоря, поскольку иероглифы, они, в общем, во многом такие картинки, это же такие пиктограммы, то они могли их тоже затирать. Вот. А вот то, что христиане ранее сбивали, судя по всему, да, и я вот сейчас сходу не назову примеры, но такие примеры были. Кстати говоря, даже из Серапеума, друзья, из Серапеума, но это не вошло в фильм про Серапеум, и я сейчас деталей не помню, что там на неких стелах были целенаправленно имена богов сбиты, и предполагают, что это делали ранние христиане, и именно те, которые еще умели читать. То есть они знали, где имя Бога написано, и его там закорябывали, как, в общем, действительно языческого идола. Вот мусульмане уже такой мелочевкой не занимались. Они там целиком разобьют все к чертям или разберут для стройки своей. Спасибо. Кем спрашивает? Всем привет. Скажите, есть такая игра «Фараон» 99-го года. В игре есть хоть доля правды?
1: Я не играл.
0: Фоллаут играл.
1: Ну, наверное, там доля правды в том, что фараон – это действительно фараон. Ну, кстати говоря, вот интересно, что фараон, вот так царей в Древнем Египте стали называть довольно поздно. И вообще фараон переводится дословно исходно это Пер-А, большой дом или великий дом. И изначально это вообще царский дворец. Пера. А потом уже так стали называть довольно поздно в текстах египетских, так стали называть, собственно, и царя. Вот, а вообще это больше такая даже греческая традиция.
0: Ну да,
1: Спасибо.
0: из игр, я, кстати говоря, помню, помнишь игру Egypt Old Kingdom? Это наши друзья, ну точнее, они с нами даже подружились на этой почве, компания
1: И даже
0: разработчик
1: делали
0: игр
1: нам
0: делала,
1: анимацию, да?
0: да, делала такую игру про Древний Египет стратегическую, и они очень серьезно подходили там с изучением именно всяких египтологической литературы и консультируясь со специалистами. Вот. И даже на одном из форумов у нас в фойе был их стенд, и даже они делали действительно нам анимацию и помогали нам озвучивать пару роликов производители такой игры.
1: Я даже
0: Вот.
1: помню, по-моему, разработчик был на форуме UPM Profi, да, и выступал тоже.
0: Да.
1: Говорил о том, каким образом да, добивается
0: Михаил
1: успех и правда.
0: Васильев. Да, я вот, правда, сейчас сходу не помню, как называется их фирма, но игра Egypt Old Kingdom называется. Илья Владимирович спрашивает, а на какой стадии эксперимент по перенесению тяжестей, о котором упоминали в фильме про Серапиум?
1: пока что в стадии проекта. То есть мы его обсуждали, мы даже там наметили какие-то пути по его реализации, но, простите, пока что, так сказать, финансовое бремя неподъемное для нас, скажем так. Вот мы закончим эксперимент с ВАЗой в Кемерово и всерьез возьмемся за другие опыты. Так, наверное, да, Гош?
2: Эксперименты с ВАЗой из Кемерово, интересно.
1: Да, смотрите, кстати, стрим, который идет непрерывно. Сколько уже? Больше полутора лет он идет. Да?
2: Он бывает прерывается, но это зависит не от того, что... В общем, это зависит от того, есть интернет или нет интернета. Иногда выключается свет, иногда еще какие-то сбои, глюкнет
1: YouTube. Но, как правило, он
2: Но как только заканчивается,
1: идет.
2: Да, как только прерывается стрим, сразу я получаю звонок или там сообщение, у нас все пропало, и подключаюсь, и пытаюсь все это восстановить, и через несколько минут обычно все уже работает вновь. Обычно так.
3: Да, я знаю, что Виталика тут по ночам периодически из Кемерово звонком будет.
2: Есть разница, стрим... да, именно так, что так. Стрим лег у нас.
3: Стрим остановился, спасибо.
2: Нарисовано объявление, обновление, что делать. Так, ладно. Угу. Давайте перед тем, как следующий вопрос задавать, несколько объявлений. Скажу спасибо тем, кто сейчас смотрит. Отдельно спасибо тем, кто сейчас смотрит нас с территории России через VPN. Ну и если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, нажимайте лайки на наши видосы, на наши стримы, подписывайтесь на каналы и на лабораторию научных видео, где вы сейчас наблюдаете за этим стримом, и на anthropogenesis.ru, где также очень много интересного всегда появляется регулярно, совсем в ближайшее время, кстати говоря, будет тоже много интересного, о чем, опять же, Георгий вам сейчас расскажет. Ну и если вы желаете поддержать не только просмотрами и лайками, то имеется множество разных возможностей. К примеру, можно использовать суперчат, если вы в пределах, за пределами Российской Федерации, если в пределах, то есть ссылка в закрепе чата данной трансляции на YouTube, она же есть в описании, и в ВК, и в YouTube. И спасибо тем, кто смотрит нас на канале Лаборатории Ночных Видео в Телеграм. Да, кстати, друзья, если вы не знали, мы там тоже все стримы дублируем. Может быть, вам там будет удобно смотреть. Подумайте, посмотрите, вдруг понравится. Ну и, естественно, отдельно благодарим тех, кто подписан на Лаборет, там же в Телеграме, а также кто нас поддерживает на площадках sponsor.ru и Patreon.
3: Спасибо. Спасибо, Виталик, за то, что так подробно все рассказываешь. А я скажу о том, что ждет нас на этой неделе. Может быть, даже немножко загляну кратко на следующую. Завтра на канале Anthropogenes.ru будет опубликован 4-й эпизод форума «Ученые против мифов. Пробуждение Пингвахотепа». Он посвящен именно антропологии древних египтян. И выступать будет Ирина Решетова, кандидат исторических наук, сотрудник группы физической антропологии отдела теории и методики Института археологии РАН и вообще участник российской археологической экспедиции, которая работает в Египте возле пирамид Гизы вместе с нашим другом Максимом Лебедевым. А в роли вредного оппонента выступит Станислав Дробышевский. Он был не на шутку вредный и задал Ирине немало острых вопросов, заставил ее поволноваться. Это очень интересно. Завтра в 19.00 на канале Anthropogenes.ru. А в субботу нашу египетскую неделю продолжит прямой эфир в формате «Эффект присутствия». Вместе с египтологом Владимиром Большаковым мы отправимся на экскурсию по Египетскому музею в Турине. А вы, дорогие друзья, сможете задать Владимиру ваши вопросы. А вот что нас ждет на следующей неделе, я могу сказать только, что в четверг выйдет 5-й эпизод «Ученые против мифов» нового сезона. Денис Байгозин будет рассказывать про бытовую химию. Действительно ли она такая страшная? Бывает ли она эко-био? А в субботу у нас онлайн-лекция Ольги Жогулевой про сезонную аллергию. Кстати говоря, не в плане рекламы, я к Ольге Жогулевой ходил на прием после ее выступления на нашем 16-м форуме. И должен сказать, что вот сейчас, находясь в Краснодарском крае, я переношу местное цветение значительно легче, чем это было год назад. Вот серьезно, после визита к ней. А в субботу она у нас будет, а в субботу, в следующую субботу, 28 мая, она у нас будет выступать. Готовьте ваши вопросы. Она замечательный аллерголог.
2: Коротенько напомню о том, что если вам нравится общаться в чате данной трансляции, вы можете продолжить это делать. Сейчас в чате появится ссылка на наш уютный телеграм-чатик, в котором мы общаемся, периодически приходим и тоже дружно с вами обсуждаем. Обязательно спрошу после окончания стрима, как вам стрим.
3: Спасибо, Виталий. И следующий вопрос задает опять Кем, на этот раз поддержавший наш стрим. Спасибо вам, Кем.
1: Спасибо.
3: Что все за... Да, он, значит, сетует. Что все за странные вопросы насчет времени в египетском языке? В эстонском и финском языке будущее время отсутствует, например. У меня вопрос хоть не по теме. Была ли в Египте нотная грамота? Они же уже играли на музыкальных инструментах.
1: Я вот, кстати, про глаголы в египетском языке, опять же, так заранее еще раз говоря, что я небольшой специалист, хочу сказать, что глаголы вообще в египетском языке по временам вообще практически не меняются. То есть там определить время, то есть это прошлое, настоящее, там по форме глагола самого вы не определите. Там есть к ним там, какие-то добавляются предлоги-суффиксы. Вот. Но сам глагол остается практически неизменным. Ну, в египетском языке много чего нету. Там гораздо есть более классные вещи, которых там нету. Там, как вы, наверное, обратили внимание, нет, например, разделителей между словами и предложениями. Вот, представьте себе, что текст идет сплошняком вообще, без всяких разделителей. Это, конечно, радует. Дальше текст может идти вправо, налево и слева, направо. Ну, ладно. Это как бы я отвлекаюсь. Значит, по поводу нотной грамоты, значит, насколько мне известно, таких изображений не найдено. Но известно, что музыка была, что она занимала, играла важную роль. Есть находки археологические, собственно, изображений музыкантов, которые играют там на арфах, на флейтах, на каких-то ударных инструментах, на этом систре вот этом. Есть находки самих музыкальных инструментов. Судя по всему, были какие-то произведения, там песни, и даже какая-то самостоятельная религиозная музыка, которая упоминается там в текстах. Но вот насколько я знаю, можно предположить, что как-то они записывали, но мы не знаем как.
3: У Валерия Сенмут есть даже не один, по-моему, ролик на эту тему. Идите, друзья, если вам интересна тема египетских музыкальных инструментов, на канал Валерий Сенмут, и у него есть там отдельное видео, посвященное древнеегипетским музыкальным инструментам, а точнее их реконструкциям, конечно.
1: Их там всяких изображений много очень, музицирующих, танцующих, то есть музыка у них играла весьма важную роль. Трубы там, кстати, военные музыкальные инструменты, какие-то там серебряные трубы, которыми, видимо, там трубили начало боя, что-то такое. Mm-hmm. Вот.
2: Спасибо.
3: Ну и, наверное, на этой оптимистичной ноте, музыкальной ноте, я бы сказал, находясь два часа в эфире, мы скажем спасибо нашим зрителям.
2: Ой, Гоша, спасибо. Давай я покажу. Да. Вот Мариша подсказала, что тут что-то. Картинка из Кемерово, она же у нас регулярная и круглосуточная. Собственно говоря, вот что сейчас там происходит. Вы видите на переднем плане, собственно говоря, установку, в которую установлена, опять же, простите за повторение, ваза, а она чуть-чуть дальше, вот там мышь, который как сумасшедший носился, сейчас чего-то там поедает. Местный мышь, очень прикольный.
3: Да. Но зрители могут сказать, что мышь используется в качестве тягловой силы, а именно она крутит.
2: Вот знаменитая это самое сверло. Сила, да, вот это вот одна мышиная сила.
3: Знаменитая мышиная сила. Ну, на самом деле, если подключиться днем по кемеровскому времени, можно увидеть, как это все происходит вживую. И, кстати говоря, как я сегодня уже говорил, мы готовим ролик, где мы провели измерение настоящей древнеегипетской вазы в Пушкинском музее, вазы, которой 5000 лет, и сравнили ее различные измерения, точность, скажем так, симметричность, толщину стенок с тем, что получается в эксперименте Ольги Вдовиной.
2: И все. И спасибо вам огромное, что были с нами. Спасибо Гоше, спасибо Саше, Марише, Ксюше за то, что весь этот стрим состоялся. Ну и мне спасибо. Я тоже вроде как некоторые усилия приложил. А, друзья, спасибо, что смотрели, за то, что поддерживаете, за то, что продолжите находиться вместе с нами. До скорых интересных встреч. Пока.
3: Пока.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэм. Мы возобновляем, продолжаем эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня он вам расскажет про самых неизученных и загадочных существ. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, взрослые, которые иногда в нашей компании оказываются, мы не против. И не только, я бы еще добавил самую симпатичную. Посмотрите, какая симпатяга, да? Вот какая удивительно милая, симпатичная морда, да? Вот с нее и начнем. Ну, морда лица. Когда мы говорим о животном, то можно использовать это слово такой в положительной коннотации. Это у нас с вами, ребята, многоликий и многообразный отряд тетрадонтообразных рыб. С него мы сегодня с вами начинаем. Ну, вы помните, отряд – это всегда какие-то образные, да, воробьинообразные, да, например, хотя ворона тоже входит в воробьинообразные. Тетрадонтообразные. Что значит тетродонт? Тетра – это четыре, донт – донтист, да, это зубы. Но на самом деле это не зубы, их действительно у большинства рыб такие два сверху, два снизу, как у кролика. Вот. Но на самом деле это даже не совсем зубы, это такие пластины зубообразные, да. Они очень нужны этим рыбам для того, чтобы, например, грызть раковины моллюсков, да, и не только. Тетрадонтообразные, 10 семейств и, по-моему, 360 видов, более чем достаточно. Очень многие из них в случае опасности надуваются как шарики, это мы сейчас с вами увидим. Вот давайте посмотрим следующую картиночку, да? Вот, видите, вот такой вот симпатец плавает, рыбка себе как рыбка, но как только рядом оказывается какая-то опасность, а вот посмотрите, следующее, что с ним будет кадр. Он мгновенно надувается водой и превращается вот в такой вот шар. Для чего этот нужен шар? Ну, как вы понимаете, для того, чтобы, во-первых, труднее было сожрать его хищнику, но не это не самое главное. Дело в том, что когда вот эта вот рыбка начинает вот так вот быстро раздуваться, то глаза у хищников, у большинства, у рыб в частности, устроены таким образом, что им кажется, что вот эта вот маленькая рыбка, она быстро приближается к нему, и вот она уже такая, сейчас будет совсем огромная и вообще сама меня съест. Да? Я вам, помните, рассказывал как-то, что в 60-е годы на Кубе дайверы, когда плавали в коралловых рифах, то брали с собой черный бабушкин зонтик. Подплывала акула, они под водой раскрывали зонтик, и акула в ужасе убегала, потому что она думала, что это какая-то торпеда из точки несется на нее, становится вот такая вот огромная. Вот такая вот уловка у тетрадонтов. Именно поэтому, кстати, они не все такие вот шипастые и гластые, а есть и, ну, просто вот видите, у этого там такие вот выросты шершавые, бывают просто пупыры. Вот давайте следующего посмотрим. Вот это шипастый такой иглобрюх. Ну, во всяком случае, понятно, почему их называют иглобрюхи. Да? Вот эти вот ребята. Это вот. Но, ребят, вы будете удивлены, но вот эта вот защита, она все-таки не универсальная. Потому что есть в Мировом океане, ну, такие матерые хищники, которые могут сожрать все, что угодно, даже вот такое существо шипастое. А я, забегая вперед, вам скажу еще, мало того, что он такой шипастый и раздувается шариком, практически все тетрадонтообразные рыбы, они еще вырабатывают сильнейший яд, который так и называется тетрадонтотоксин. Ну, с ядами все очень просто, ребят. Если вы слышите такое мудреное название яда, которое заканчивается на токсин, токсин – это и есть яд ядовитый. А первая часть этого длинного мудреного слова, как правило, это принадлежность к животному, который этот яд вырабатывает. Ну, буфа – это жаба, например. Значит, буфа-токсин – да, это жабий яд. Вот там в паротидах и в прочих там выделениях. Рана – лягушка. Значит, соответственно, лягушачий яд – это рана-токсин. Там вот, помните, древолазы, древесные лягушки, батраха-токсин и так далее. То есть, все очень просто. Первая часть этого сложного слова – это вот, естественно, тетрадонтообразные рыбы, они вырабатывают тетрадонт. Господи, я запутался уже. Тетрадонтоксин. Ну, не только. Дальше мы поговорим о различных вариациях, да? Так вот, несмотря на ядовитость шипы, кое-кто ест их за милую душу. Вот покажите нам следующую картиночку, Александр. Помните, мы с вами уже видели эту картинку, когда мы с вами говорили об акулах. Какая это акула? А? Правильно, это ковровая акула или вобегонг. Еще называют вобегонги, это и есть ковровые акулы. У них луженая глотка, у них такие вот очень крепкие ряды зубов, и нипочем им и колючки, и яд они, видимо, тоже как-то совершенно спокойно переваривают, никакого вреда он им не причиняет. Но, конечно, на большинство хищников это действует. Хотя дальше мы поговорим, кое-кого это даже привлекает. И поговорим об этом, я вам раскрою страшную тайну, почему. Пока это только версия, но, знаете, во многих изданиях говорят, да, это действительно так. Следующее давайте посмотрим картиночку. Вот, смотрите, какие симпатичные ребята, да, удивительно милые. И я даже не знаю, почему они так редко попадают во всякие мультики, в аниме, да, ну, там крошку Немо взяли, еще каких-то рыбок взяли, а, ну, посмотрите, ничего придумывать не надо, просто удивительно милое, симпатичное, обаятельное создание, да. Вот они шипы, и если он надуется, эти шипы будут торчать в разные стороны. Так, следующую смотрим рыбочку. А вот дальше, ребята, дальше у нас с вами появляется интрига. Где-то в начале 90-х годов дайверы, которые плавали и ныряли около японского архипелага Рюкю, обнаружили на песчаном дне вот такие какие-то очень странные, непонятные композиции, да? Причем они все были разные. Такое впечатление, что это какие-то художники там под водой упражнялись в своем искусстве. Они большие, они где-то 2 метра, наверное, вот так вот в диаметре. А думали, что это такое. Это, знаете, как вот эти вот на полях с пшеницей загадочные, помните, тоже какие-то фигуры, узоры. Уж думали, может быть, и сюда какие-то марсиане прилетели нас разыгрывать. Очень долго думали. Ну, все это было на небольшой глубине, где-то 10-20 метров, где еще солнечные лучи попадают, и где достаточно все хорошо видно, а если подсветить фонариком, так вообще сразу рельеф начинает играть. Потрясающе красивые, завораживающие такие вот узоры, и они все вот такие вот шли лучами по кругу. Удивительно совершенно, кто бы это мог их оставить? А потом, в 2012 году только, да, это уже сколько, через 20 с лишним лет, японский подводный фотограф Йоджи Оката стал снимать вот такие вот узоры, и вдруг он заметил внутри вот этого огромного круга, покажите нам следующую картиночку, что же он заметил? Такой маленький-маленький предмет, вот видите, это другой круг. Похоже, вот вам ничего не напоминает, да? Вот эти вот пудинги, да, раньше делали верхушку. Ну, покажите следующее нам, Александр. Следующая картиночка покажите. Вот, видите? Так вот, он заметил внутри, в самом центре вот этой композиции крошечную-крошечную рыбку. Сначала он думал, что рыбка просто приплыла, да? Но почему она держится вот в самом-самом центре, где вот такая вот ямочка? И тогда он увидел вторую рыбку. А вторая рыбка – это самочка. И тут все стало ясно. Оказалось, что это вот наши с вами любимые тетрадонтообразные рыбы. Среди них есть такой род терквингенер, по-моему, он называется на латыни. У нас нет русского названия, поэтому приходится пользоваться латинским Альбамакулосус, вот один из видов этого рода, они делают такие гнезда для того, чтобы привлечь самочку. Представляете, самец, вот этот крошечный самец, вот он, вот такой вот этот самец, малюсенький. И он начинает делать вот такое вот затейливое гнездо. Мне непонятно, ребята, одно. Вот этот вот малюська, да, Как он без всяких этих теодолитов, без всяких вот приборов, ну, понятно, там пирамиду Хеопса смогли изваять, да, или Стоунхендж, люди, они изобретательные. Но как вот такая вот малявочка, как она рассчитала, что у нее ровный-ровный круг, который можно проверять циркулем, что у нее вот каждый элемент, каждый лепесточек, он одинаковой величины. Он что, всплывал сверху с высоты птичьего полета, рыбьего полета, да? Смотрел и поправлял какие-то неровности, ребят, вот это вот уму непостижимо. Я, например, не знаю, как они это делают, но они это делают. Так вот, он делает такое затейливое гнездо, садится самую середочку и терпеливо ждет самку. А самка посмотрит одно гнездо, другое гнездо, третье гнездо. И если вот именно это гнездо ей понравилось, то она остановится на этом гнезде, сделает там кладку. А когда она подплывет, самец еще начинает подбрасывать вверх песок. Ну, сначала думали, что это у него такой брачный ритуал, а потом только сообразили, что таким образом он показывает качество песка, то есть какой фракции, потому что это очень важно для икры, куда нам закапывать икру. И самочка смотрит, нет, здесь песочек крупноватый, а вот у того, пожалуй, слишком мелкий, его снесет течениями, а вот у этого самый раз, и приплывет именно к этому гнезду. Но это еще не все. Самочка отложит икру, больше ей здесь делать нечего, она уплывает, довольная, счастливая, ну, может подплыть вторая самочка. Если ей понравится ваш домик, она сделает еще одну кладку, а может подплыть и третья самочка и сделать тоже третью кладку. И тогда самец заботливо ухаживает за этими всеми кладками, он поливает своими молоками эти кладки, одну, две или три, смотря сколько самочек польстятся на его работу, на его шедевр. Вот. И это же его дети будут. И дальше он начинает за ними ухаживать. Он вентилирует воду, чтобы она проходила, чтобы обогащать кислородом икриночки. Он убирает всякий сор. А, я забыл вам сказать, ребята, он еще все это украшает ракушками. Вот покажите следующую картиночку, Александр. Вот. Когда он создает вот этот... Вот, видите, внутри вот маленькая такая фитюлечка, это и есть рыбка-самец. Вот он, видите, какой крошка. А по сравнению с этим своим солнцеобразным узором, который он выложил. А вот теперь следующий еще покажите. Вот, это я специально взял увеличенный, чтобы было видно, что вот это действительно тетрадонтик маленький. Следующую покажите нам картинку. И здесь мы видим, как самец тащит ракушку, потому что он собирает все, что ему кажется красивым, эстетичным. Он собирает ракушки, собирает обломочки кораллов, и он их там раскладывает тоже в определенном порядке. Он же эстет. Ребят, есть такой популярный британский телеведущий сэр Дэвид Эттенборо, да, это вот их Дроздов британский. Вы наверняка видели фильмы с его участием, BBC снимала. Так вот, сэр Дэвид после того, как снял вот эти потрясающие совершенно гнезда тетрадонтиков, он сказал, раньше я думал, что шалашники, птицы-шалашники, самые искусные мастера и самые творческие создания на Земле. А теперь я понял, что тетрадонтики вот эти вот, они круче, чем шалашники. У них тоньше вкус, у них грандиознее их творение. Вот сэр Дэвид Эттенборо был просто потрясен. Дальше. Значит, сколько уходит на строительство? На строительство такого гнезда уходит больше недели. То есть 7, 8, 10 дней терпеливо очень самец все это дело строит. Ну вот давайте следующую картиночку посмотрим. Вот он, видите, самец сидит, и теперь вот он ждет самку. Он терпеливо ждет самку. Так, следующую давайте посмотрим картиночку. А теперь еще одна рыба семейства тетрадонтообразных. И, пожалуй, это самая известная рыба. Во всяком случае, вы о ней тысячи раз слышали. Это знаменитая фугу. Она же бурый скалозуб, это ее официальное название. Скалозуб, полковник Скалозуб, он, наверное, тоже, помните, из «Горя от ума», он, наверное, тоже был тетрадонтообразным. и раздувался от важности. Иногда ее называют собака, иглобрюх, диодонт, фахак, по-разному, да? Значит, яд очень сильный у фугу. У нее, естественно, яд тоже тетрадонтоксин, очень сильный. Он скапливается в печени, в молоках. Кстати, молоко и икра у многих рыб ядовитая. Я помню, у меня была еще старая такая книжка «Опасные морские животные», ядовитые морские животные, извините. И там был целый перечень совершенно, казалось бы, неопасных рыб, у которых сильно ядовитыми были именно икра и молоки. Так вот, что касается конкретно фугу. Ну, их относят к скалозубообразным, их от сростно-челюстным, тетрадонтовым, по-разному можно встретить вот такая вот систематика, да, их. Значит, самое интересное вот что. В Юго-Восточной Азии, в Камбодже, в Вьетнаме мне приходилось видеть, я помню, первый раз, когда увидел, я был просто потрясен, как этих тетрадонтов всяких едят за милую душу местное население. Котелочек, там кипит пальмовое масло, и вот они кидают в это пальмовое масло, в кипящее обжарили, сели, съели. Я когда увидел, был потрясен. И спросил своего друга Олега Шумакова, который прожил в Камбодже больше 10 лет, я говорю: «Олег, а что, говорю, не травится?» Он говорит: «Нет, Саш, не травится». По одной простой причине. Потому что при термической обработке яд, тетрадонтоксин, он распадается. Их можно есть за милую душу. И тут мы подходим к главной загадке. А почему же все так боятся есть рыбу-фугу? Нервно-паралитический яд в 1200 раз сильнее, чем цианистый калий. Нервно-паралитический яд – это может быть остановка сердца, остановка дыхания. Это штука такая очень серьезная. Смерть, не просто смерть, а мучительная. 1 миллиграмм этого яда из рыбы фугу может потравить насмерть 40 человек. Страшно, да? Травятся, ребята, травятся. В год где-то 10, 15, 20 человек в Японии, только в Японии, умирают, отведав рыбу фугу. Надо сказать, что поваров там, давайте следующую картинку, кстати, посмотрим, мы увлеклись, вот она, следующая рыба фугу, вот видите, цены, ну, я не знаю, цены, наверное, в йенах, да, но стоит, ну, блюдо в ресторане, в японском, стоит, ну, от $100, это самое никудышное, 200, 300, 500, может быть, дороже, в зависимости от ресторана, да, вот, повар учится, я не помню, но очень долго, там что-то лет 6, 7, 8 мучится повар, он сдает, у него специальный именной сертификат, значит, как надо приготовить. Дело в том, что рыба, я не пробовал, но рыба получается действительно очень вкусная. Кстати, ядом рыбы фугу травились и известные люди. Вот в Японии был такой легендарный актер театра Кабуки, Мицугоро Бандо, 8-й или 9-й, нет, 8-й. Вот он тоже поел где-то в ресторане в Киото рыбу фугу и умер в страшных мучениях, и скорбела вся Япония. Но представляете, это все равно как уровень нашего там Леонова, Евстигнеева, Папанова, да, или там Никулина. Это такой вот любимец нации, можно сказать. Так вот, разгадка-то в чем, ребята? Разгадка вот в чем. Разгадка в том, что это не только вот тетрадонтоксин, он содержит не только яды, но и создает определенный наркотический эффект. Ну, во-первых, сама рыба, вот давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Сейчас Александр вам покажет, как это эстетично все делает. Вот она, рыба, вам сначала покажут эту рыбу скалозубую, которую сейчас будет повар готовить знаменитый. Это священное действие. Следующую покажите картиночку. Вот это уже тончайшая нарезка. Дело в том, что эту рыбу надо приготовить так, чтобы яд, тетрадонтоксин, уже успел распаться, но при этом не улетучилось наркотическое вещество. Да? То есть надо поймать вот эту вот тонкую-тонкую-тонкую грань. Мало того, повар, который будет вам готовить в дорогом ресторане это блюдо, фугу, он подойдет, он на вас внимательно посмотрит, потому что ему надо вас диагностировать по цвету лица, да, там, как у вас кровоток, там, как все. Вот он знает те самые приметы, по которым надо быть осторожней. И именно вам прожарить ее немножко получше. Или вот, понимаете, это очень-очень тонкое такое вот мастерство. И здесь есть еще один такой момент. Это как русская рулетка. То есть вот что добавляет остроты ощущения? Человек идет в ресторан вкусить это божественное блюдо, о котором весь мир только вообще и мечтает попробовать. Я на самом деле нет. Хотя была такая возможность. Это такая русская рулетка. Либо я тоже потравлюсь и умру страшных, либо я выживу. И вот человек так устроен, ребята, я вам по секрету скажу, психосоматика человеческая, что он может видеть то, чего нет на самом деле, но это видит его мозг. Он может слышать то, чего нет, но это слышит его мозг, а не уши. И он может на вкус органолептически почувствовать то, чего, может быть, на самом деле нет. Это вот этот вот сверхизысканный вкус рыбы фугу. Понимаете, каждому по вере воздается. Мудрость великая. Вот. Ну, а теперь следующее. Покажите, пожалуйста, картиночку нам, Александр. Вот видите, как сервируют. Ну, это японцы умеют. Тут уже японский журавль у нас, видите, с красной головкой. Вот такие вот потрясающие. Теперь давайте так. А почему... Да, те, кто вкушал рыбу фугу, они рассказывают о своих ощущениях, что сначала накатывает такая волна легкого паралича, у тебя сковывается язык, движение, и вот такое чувство глубокого, как говорил Леонид Ильич Брежнев, чувство глубокого удовлетворения, да. И вот после этого все начинает возвращаться. Фух, я выжил, все хорошо, все замечательно. И я готов потратить еще $500 для того, чтобы испытать это счастье, эту японскую рулетку. Вот такие вот у них развлечения в стране восходящего солнца. Откуда яд берется? Вот это тоже вопрос такой занятный. Яд берется... мы же ведь то, что мы едим. Правда, ребят? Рыба фугу ест в том числе, поедает ядовитых морских ежей, ядовитых морских звезд, и вот этот яд из одних животных попадает к ней. Поэтому в свое время был такой эксперимент. Ну, ушлые умные японцы подумали, там, по-моему, даже китайцы первыми до этого додумались. Сказали, ребята, милые, а что мы будем ловить? Мы сейчас будем выращивать, разводить этих рыб фуг, и все будет замечательно. Выращивали, замечательно. Только эти рыбы фуга, они не ели ни морских звезд, ни морских ежей, и уже вот этого эффекта не было.

более бесполезно, да? Так, едем дальше. Едем дальше. Вот тут еще одна будет у нас. А вот это вот дельфин. Ребят, дело в том, что замечали, как дельфины, а дельфины – существа очень умные, мы об этом не раз говорили, начинают играть тетрадонтообразными рыбами, как шариками. И даже, похоже, что-то там у них покусывать немножечко, пощипывать своими клювиками. Играют, играют вот этими шариками, перебрасывают их друг к другу, после чего дельфины ведут себя как-то странновато, впадают в такую фрустрацию, из чего сделали журналисты поспешные. А, дельфины-наркоманы, точно. Дельфины-наркоманы, они питаются рыбами фугу для того, чтобы испытать вот это вот пьяняющее ощущение. Не знаю, по-моему, это очень сильно преувеличено, мне так кажется. Хотя наркомания в мире животных штука такая отнюдь не новая. И я вам опять-таки рассказывал, лоси, почему очень часто попадают под автомобили, потому что они выходят на оживленные дорожки, на трассы, дышат выхлопами и впадают в такое легкое вот состояние, когда теряют бдительность. Следующую картиночку покажите. Это мадагаскарские лемуры. А мадагаскарские лемуры, они ловят многоножек, кивсяков. Ой, очень вонючее создание. Если вы даже вот где-нибудь на Кавказе, в субтропиках зайдете в лес, то там характерный запах, который ни с чем не спутаешь. Это так пахнут кивсяки. Но у нас на Кавказе они небольшие, да, где-нибудь в Сочи или там в Абхазии, а в тропических лесах они бывают огромные. И вот лемуры, они специально надкусывают кивсяков, чтобы те выпустили побольше вот этого пахучего вещества, и тоже впадают в такое вот состояние. Ну, опять-таки я вам рассказывал, даже муравьи, рабочие муравьи. Некоторые бабочки-голубянки, я не помню, как там вид на латыни называется, они откладывают яйца в муравейник, и их гусеницы, которых муравьи кормят, за это им выделяют такие вот капельки, в которых содержатся алкалоиды. И вот рабочие муравьи с лопатами, с граблями, с ломами возвращаются домой в родной муравейник, нализываются этих капелек и брык, ложатся спать до утра. Вот, так что все может быть, ребята, все может быть. Есть многое на свете, друга рацию, что и не снилось нашим мудрецам. Дальше, следующую картиночку давайте покажем. Вот, вот это еще один иглобрюх. Они самые-самые разнообразные бывают. Я же сказал, что 360 видов, но практически все они могут в той или иной степени надуваться. Это их главная защита, помимо яда. Следующую давайте посмотрим. Так. И это у нас уже пошли тетрадонты, и вот аквариумные тетрадонты. Дело в том, что тетрадонтообразные рыбы, они водятся не только в тропических мировых океанах, да, ну, не только тропических, Япония, там, по-моему, даже в субтропике, у нас даже на Дальнем Востоке рыба фугу есть, и были случаи отравления, кстати, не так давно. Муж с женой решили полакомиться, но они, как тот повар японский, не учились 10 лет, чтобы сертификат был. Ну, к сожалению, с летальным исходом. Писали в СМИ об этом. Следующую картиночку нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот, видите, это если вы достанете такого тетрадонтика из аквариума, он тут же надувается, превращается в шарик, и детишки обычно так хулиганят. Заводят тетрадонтов, достают их, они надуются, потом кидают воду, он там сдувается и уплывает. Ну, конечно, не надо этим заниматься и хвастаться гостям, какая у меня прикольная рыбка, потому что ну, для тетрадонта вообще-то это стресс. А стресс для акваренных рыбок это очень серьезная штука, может и боты склеить. Если вам жалко рыбку, то лучше так себя не вести. А вообще тетрадонты рыбки очень симпатичные, карликовые тетрадонты беспроблемные, в общем-то. Ну, у меня они жили, улиток лузгали, как семечки. Вот эти очень смешно, вот эти у него два зуба, как у кролика, да? И он еще раз, он мне всегда напоминал такой вертолет боевой, камуфляж, да, такой. И вот он тук-тук-тук-тук-тук подлетает к улитке, только в разные стороны муть со шкурками панциря сыплется. Забавная рыбка. Хотя есть и мотыля, и все что угодно. Единственная беда, тетрадонтики, они очень прыгучие.
потому что они очень резвые рыбы на самом деле, и если вы не хотите их

собирать с пола, да, утром, то лучше все-таки, чтобы аквариум был с крышечкой или каким-нибудь стеклом. Следующее, покажите нам картиночку. Вот, это у нас карликовый тетрадонт. Дальше следующий. Покажите, это вот несколько видов. Это зеленый пятнистый тетрадонт, его еще называют пятнистый улиткоед. Такое вот у него название, да? И следующее покажите картиночку. Это тетрадонт Пахака или Нильский тетрадонт. Ну, тетрадонты, они обычно живут в эстуариях, в речных, где уже вода чуть-чуть солоноватая. Но вот этот вот нильский тетрадонт, он, поэтому, когда он надувается, посмотрите, он и так-то в полосочку, а когда надувается, становится вообще потрясающе. Следующий, покажите картинку. Но он большой, кстати. О, видите? Прямо как елочная игрушка. Вот этот тетрадонт, он где-то, наверное, сантиметров 40 бывает, то есть он достаточно большой. Так, следующую покажите нам картиночку. Так, вот. А здесь я почему взял эту фотографию, потому что здесь очень хорошо видны его эти тетрадонты, его четыре зуба, вот эти вот пластинки зубные, которыми он крошит панцири. Так. Ну вот следующая картиночка. Это обычный тетрадонтик в аквариуме. Вот он, видите, рассматривает мотыля. Сейчас он его склюет. Так, ну а теперь вот еще одна интересная группа, отряд иглобрюхообразных. Следующий покажите нам, Александр. Отряд иглобрюховых какой, да? Смотрите, абсолютно квадратное сечение, да? Сейчас мы дойдем до квадратности. Это семейство Кузовковых. Оно, как правило, небольшие рыбки, 10, 15, 20 сантиметров, хотя до 50, 50 это, ребята, до 50 это, о, вот, вот так вот, даже чуть пошире, в экран не поместится. Теперь, значит, смотрите, у этих рыбок что очень интересно? Это семейство Острациды, да? Поэтому яд у них называется, естественно, острациотоксин. Они, конечно, тоже близки к тетрадонтовым, но яд у них немножко различается. Кстати, ребят, вот состав яда, что тоже интересно, он тоже может быть одним из признаков того, что животное относится к другому таксону. Что такое таксон? Помните, дети мои, да, в систематике таксон. Отряд, род, там, трибы, это все таксоны. Вот ступенечка, каждая полочка, да, вот в систематике называется таксон, вид, подвид, там, и так далее, и так далее. Если помните, я вам рассказывал такую историю с гадюкой Никольского, это черная гадюка. Раньше считали, что это черная морфа, меланист, обычные гадюки, самые обыкновенные гадюки. Ну, она южнее, Воронежская область, Саратовская, вот туда вот. И потом вдруг в одном из серпентариев обратили внимание, что когда доют этих черных гадюк из южных регионов России, то яд у них не белый, как тут у других гадюк, а такой желтоватенький, такого янтарного оттенка. Вот. Ну, стали изучать яд, и вдруг обнаружили, уже тут генетики подключили, сказали, батюшки, так это вообще совершенно другой вид. И назвали его гадюка Никольская. Видите, вот по яду. Яд – это белковый коктейль, и поэтому, конечно, у каждого вида вот этот вот коктейль, он свой. Поэтому здесь вот тоже очень сильный яд, но его принято по-другому немножко называть в честь семейства острацидов. Но очень интересно другое. Вот покажите нам следующую картиночку. Вот, смотрите, это вот самый обычный кузовок, который водится в Красном море. И я думаю, что кто там снорклингом занимается, с масочкой нырял из вас, если, может быть, с родителями когда-то ездили куда-нибудь в Хургаду, да, или в Эйлат, может быть, эту рыбку встречали, она не такая уж и редкая. Самое интересное вот что, что у кузовков у них экзоскелет. Ребята, что такое экзо? Дети мои, что такое экзо? Кто помнит экзо? Эндоэкзо, помните? Экзотика, внешнее такое вот что-то интересное. Эндопаразиты, экзопаразиты, да? Эндопаразиты, эндоскопия, да? Это внутри
глисты, например, эндопаразиты. Экзо – это снаружи. Экзопаразит – это комары, вши, блохи и так далее. Экзоскелет – это скелет наружный. Вот, например, хитиновый панцирь у жуков – это тоже экзоскелет. А у кузовков этот экзоскелет, они очень твердые, они костяные твердые. Он словно сшит из шестиугольных пластин. Вот они по форме напоминают соты. Футбольные мячи, ребят, вы, наверное, видели, бывают футбольные мячи, которые как будто бы из таких шестиугольных заплаток сшиты, да? Видели, наверное. Вот точно так же выглядит экзоскелет кузовков. То есть это такие вот шестиугольные костные пластины, которые образуют вот этот вот крепкий-крепкий скелет, который не по зубам хищников. Поэтому он мешает им, конечно, раздуваться и мешает им внутри себя вынашивать большое количество зреющей икры, у них плодовитость поэтому немножко поменьше. Но, тем не менее, у этих рыбок тоже такой насос работает, они немножко могут работать на сжатие-разжатие для того, чтобы создавать мощную струю. И вот этой струей они могут размывать песок, ил, для того, чтобы найти там всякую мелочь, которой они питаются, беспозвоночную. С удовольствием они это делают. Причем вот этот яд, сильный яд, который они выделяют, вот знаете, как интересно, он действует на рыб, причем сильно действует на хищных рыб, но практически не действует на беспозвоночных животных. И поэтому их одно время пытались держать в морских аквариумах, но потом перестали, потому что были случаи, когда рыбка погибала даже от своего собственного яда или в стрессе выделяла этот яд, а погибали другие рыбки, которые рядом с ней. Ну вот покажите следующую нам картиночку. Это будет сейчас кубик. Ой, смотрите какой. Это кузовки есть рогатые, да? У некоторых кузовков у них потрясающие такие вот рожки. Ну, это какие-то сенсоры, это какие-то очень чувствительные органы. Еду-то надо найти, но посмотрите, как он записан, да, потрясающе совершенно. Следующую покажите. Это у нас белопятнистый кузовок, тоже очень нарядный, да. Следующий покажите. Вот, следующий – это лактифорис пятнистый. Лакти – это молоко, да, лактоза, какой-то там молочно-пятнистый, наверное, так можно перевести, да? Ну, нет, Александр, покажите нам вот этого пятнистого, да, и следующий там тоже будет какой-то очень красивый. Это вот дальше пойдут у нас длиннорогие кузовки, видите, прямо как такие вот, как крупный мелкий рогатый скот, да? Следующий покажите, тоже длиннорогие. Вот он. А теперь будет самый знаменитый кузовочек. Вот сейчас вы его увидите. Рыба-кубик ее называют. Следующий, Александр, покажите нам. Вот она. Видите, рыба-кубик. Ребят, я вам еще раз скажу, что нету такой геометрической фигуры, которую мы с вами, люди, придумали. Все они есть в живой природе. Видите, даже кубики есть. Я уж не говорю про всякие шарики, пирамидки и прочие-прочие, прямоугольники. Но тут тоже такой интересный момент. Вот следующий покажите, это тоже будет кубик. Вот. Вот так выглядит молодой. То есть, это ювенильная окраска. Ювенильная, помните, ребята, повторение мать учения. Вы извините, что я к вам все время так пристаю. Помните, не помните, помните, не помните. Ребят, мы же еще учимся, вам потом легче будет по урокам биологии. Если, тем более, кто-то с нами первый раз этого не слышал. Ювенес дум сумус. Гаудамус игитур, ювенес дум сумус. Ювенильный, веселитесь, пока вы молоды. Это молодая окраска, да, вот как детская окраска. Ну, например, полосатенькие кабанчики, которые потом вырастут и станут вот такими бурыми, это тоже вот ювенильная окраска. Это ювенильная форма и ювенильная окраска молодого кузовка. А теперь покажите нам следующую картиночку. И вот такой он будет, когда вырастет. Вот, это тот же самый вид. Желтенькая у него только на хвост, вот где-то в районе хвоста только желтенькая осталась, видите, а пятнышки ушли. И вот вы сейчас видите, ребята, вот видите шестиугольные такие, как соты. Вот это и есть по форме каждой пластины. То есть она еще, вот эта пластина, она обведена таким желтым узором на его
шершавой шкуре. Вы теперь видите, какие они величины, какой крупности эти пластины и сколько их у каждой рыбы. И очень-очень плотные. То есть, действительно, рыба такая получается, как в панцире, как в броне. Попробуй прокуси еще такую броню. Так, следующую смотрим картиночку. А это знаете, что такое? И почему здесь оказалась эта машинка? Это Mercedes-Benz Bionic, он называется. И саму форму конструкторы вот этого Mercedes-Benz Bionic взяли у рыбы кузовка. Они этому и не скрывали никогда. Наоборот, это, может быть, такой был даже рекламный ход. Раньше была такая наука бионика. А почему я говорю «была»? Потому что раньше бионика, бионика, 60-е годы, 70-е, на каждом углу книжки издавали, там популярная бионика, занимательная бионика. Это когда люди что-то подглядели в живой природе и технически это воплотили у себя. А сейчас что-то уже про бионику и не... У нас теперь искусственный интеллект все изобретает, нам природа не нужна. Судя по тому, как мы ее гробим, гробим, да? Так, давайте следующую картиночку посмотрим. Так, вот. А вот это вот потрясающая рыба, да? Такое впечатление, что это вот приплыло откуда-то из какого-то фэнтези, да? Или из аниме. А вот я у сына спрашивал, у меня сын анимешник. Я говорю, вот эта рыба у тебя в аниме нигде мелькала? Он сказал, нет, как-то не странно. Хотя в Японии к этой рыбе с трепетом относятся. Это малек. Вот покажите следующую еще рыбочку. Это тоже малек, но он уже имеет черты сходные. Вот, смотрите, удивительное создание, да? Ну, вообще эстетика такая японская абсолютно, да? А вот теперь следующую покажите картиночку. И вот такой это... А, дойдем, дойдем. Сначала я вас познакомлю. Это Петер Асканиус, норвежский ученый, биолог. Кстати, ученик Карла Линнея, отца систематики. И так получилось, что в 1765 году, это середина 18 века, в Норвегии, около города Берген, на скалы фьорда была выброшена странная рыба. Как и совсем странная, но она была не очень большая, поэтому она не поразила воображение норвежцев. Вообще норвежцы, ребята, очень хладнокровные, поэтому, конечно, смутить их тяжело. Но они взяли, рыбаки, эту рыбу, отнесли ее... Петру Асканиусу сказали, посмотри, ученый муж, мы таких рыб не встречали. Он ее как мог зафиксировал, что от нее осталось, зарисовал. А потом, спустя несколько лет, выбросил еще одну, там же, такую же рыбу. И он уже смог ее более детально описать и описал ее как представителя класса лучеперых рыб. Назвал ее ремень рыба. Отряд, уже ее отнесли к отряду опахалообразные, семейство ремнителые. Ну, семейство небольшое, там вагмеры, еще кто-то там, вот я сейчас не помню, буквально несколько видов. Мы эту рыбу знаем по другим названиям. А вот покажите следующую картинку, вы сейчас ее узнаете сразу. Мы эту рыбу знаем под названием сельдяной король. Почему сельдяной король? Почему сельдяной? Потому что рыбаки сказали, что да, мы вроде такую вот рыбину встречали в плотных косяках сельди. Возможно, сельдью эта рыба питается. Но здесь есть большие сомнения, потому что рыба эта предпочитает глубину 500-700 метров, а то километр и еще глубже. Рыба, кстати, очень редкая. Она циркум... циркумтропический и даже в умеренных водах встречается. То есть ее выбрашивало и в Англии на берег, и в Шотландии, и у берегов США, и у берегов Японии. Японцы очень боятся, потому что японцы считают, что эту рыбу выбрасывают перед очень сильными землетрясениями. И, вы знаете, вот самое смешное, что
было несколько таких случаев, которые были подтверждены тем, что вслед за выбросом этой рыбы на берег действительно происходили какие-то очень мощные землетрясения. Ну, собственно говоря, здесь ничего удивительного нет, потому что когда начинаются вот эти подземные толчки, то идут мощные волны инфразвука, и очень многие животные на это болезненно реагируют. И такое часто бывает, когда глубоководные рыбы накануне такого мощного землетрясения или извержения вулкана, они всплывают к поверхности. Поэтому здесь как раз все более-менее логично. Но удивительно, что еще Аристотель упоминает эту рыбу. Судя по всему, речь идет о сельдяном короле. И Аристотель писал о том, что кто встретит эту рыбу, тот будет проклят. Ну, видимо, по этой же самой причине. Потому что если встретили сельдяного короля, который всплыл на поверхность, значит, будет землетрясение, а ребята в Средиземном море. А землетрясение – штука такая совершенно ординарная. И бывали даже в наши времена мощнейшие землетрясения, когда сотнями жертв, вот Ионические острова, например, лет 30, да, назад, Кефалония, Закинтос, та же Италия, то есть трясет, трясет постоянно. Статус, тем не менее, у нее в Красной книге ЛЦ, то есть вызывает наименьшие опасения. Но вы знаете, вот я не понимаю этих составителей Красной книги. Иногда редчайшие какие-то животные, а у них они вызывают наименьшие опасения, да? А иногда вроде вид такой фоновый, а они там какой-то статус сразу ему вешают. Ну, это их дело, ладно, в конце концов, у них есть свои какие-то мотивации. Но, ребят, здесь такой еще момент. Может быть, действительно, это самая обычная рыба, потому что я вам сейчас скажу факт, который меня в свое время просто вогнал в шок. Я когда в это вдумался, я был потрясен. Вот в 2022 году международная какая-то ассоциация океанологов опубликовала такие данные, что мировой океан человечеством исследован, как вы думаете, на сколько процентов? Ну, кто больше? Кто больше? Нет, ребята, всего лишь на 5, читайте по губам, на 5%. То есть вот этот великий мировой океан со всеми его отмелями, рифами, безднами мы с вами исследовали всего лишь на 5%. То есть можете представить, сколько там тайн, сколько там загадок, сколько там великих открытий. И я вас уверяю, ребята, что хватит их на вашу долю, и еще останется вашим детям, и еще останется вашим внукам. Так вот, дело в том, что сельдяной король бывает еще и очень большим. Максимальная длина пойманного или выброшенного, я сейчас не помню, достигала 11 метров. В книгу рекордов Гиннесса занесли 11-метровый, да? И при этом весил он 270 с чем-то килограммов. Вы представляете, поднять, да, 200, почти 300 килограммов. Это 5 взрослых, очень упитанных людей. Хотя средняя такая длина обычно 3-4, ну, может быть, 5 метров от силы. Но все равно это серьезно, это очень серьезно. Покажите нам следующую картинку, Александр. Вот вы сейчас просто увидите фотографии сельдяного. Вот. Почему я взял именно. Вот смотрите, опять же, абсолютно японская эстетика, да? Но в аниме, кстати, почему-то он не попадался ни разу. Во всяком случае, мой мусор. Очень часто можно видеть вот такое его изображение, да? Ну, ремнетелые рыбы, да, поэтому. Но вот что удивительно. Ребят, когда появились камеры, подводные камеры, вот всякие GoPro-шки и прочие, с помощью которых можно было что-то снимать под водой на протяжении длительного времени, люди были потрясены. Откуда взялось вот эти 5%? Потому что очень многое оказалось совсем не таким, как мы думали. И вот эта вот огромная махина, 5, 6, 7 метров, оказалось, что она вот так вот не плавает, ребята. Она плавает вертикально, вытянувшись в струнку. Покажите нам следующую картинку, Александр. Вот сейчас вы увидите. Вот, видите? Причем вот этот почему-то какой-то очень лысый сельдяной король. А вот эти вот его перья, его красная корона,
Они вот так тоже вытянуты в струнку, как антенны. И он перемещается за счет ундуляции. Что такое ундуляция? Мы проходили, ребята. Ундуляция, ребята, это вот что. Ундуляция – это вот такие вот волнообразные движения плавников или ундуляционные мембраны, которые позволяют перемещаться. Да, то есть вот локомоция, наука о движении животных, да, есть разные. Есть рыбы, которые как летают под водой, или морские черепахи. Помните, химеру мы недавно с вами проходили? А есть ундуляция. То есть вот этот вот по спине у него идет гибкий спинной плавник, он ундулирует, и вот эта вот рыба, она вот так вот тихонечко-тихонечко перемещается. Мало того, ученые вдруг с удивлением обнаружили, что вот этот селедяной король, он, оказывается, он в горизонтальной плоскости не перемещается в мировом океане. Поэтому его отнесли как так называемому ихтиопланктону. Планктон, ребята, это то, что перемещается в толще воды. Есть зоопланктон, есть там микропланктон, да, там и так далее, и так далее. Так вот, вот эта вот махина, она тоже планктон, потому что она с течением, с подводным, она вместе со всем остальным, она вот дрейфует в океане. И за счет ундуляции она может как-то левее, правее. Если очень нужно, как оказалось, он может сделать какое-то подобие вот таких змееобразных движений, но уплыть он так далеко не может. И поэтому очень много вопросов, как он питается, чем он питается. Ну, вряд ли вот такая неуклюжая штука может ловить сельдь, да? Ну, назвали его Селедяным королем. Ну, вот, давайте следующую картиночку посмотрим. Что у нас там будет? Вот, видите, вот это его корона. Это его корона. Никто не знает, какие функции выполняют вот эти антенны. Безусловно, это какой-то очень чуткий механизм, какой-то очень чуткий сенсор. Что он чувствует? Никто этого не знает. Может, какая-то магниторецепция, может быть, это какая-то хеморецепция. Мы этого пока ничего не знаем. Ну, слава богу, что селедяной король. А вот видите, сейчас как раз вот эта вот ундуляционная его мантия очень хорошо видна, за счет которой он передвигается. Рыба-нож, кстати, есть аквариумная. Видели, наверное, вот такая вот рыба-нож. У нее нет плавничков, у нее только такая вот юбочка. И вот за счет этой юбочки она довольно ловко в аквариуме плавает. Вот это вот типичная ундуляция. Бактерии, кстати, тоже за счет ундуляции могут перемещаться. У них мембрана ундуляционная. Так, дальше едем. Что у нас дальше следующее? Вот это выброшенный на берег. Не самый большой. 11 метров все-таки это бывает побольше. А дальше следующую смотрим. Вот. Дальше у нас должна быть очень симпатичная, милая девушка. Очень достойная мисс. Ее звали Марджори Куртуне. А вот последнюю часть ее имени я сейчас вам называть не буду, потому что если назову, сразу поймете, о чем идет речь. Речь идет о величайшей сенсации 20 века. Да, наверное, не только 20-го, ребят. Я думаю, что за тысячи лет это было, наверное, самая сенсационная биологическая находка. Ну, давайте мы с вами о Марджори поговорим. Марджори Куртуне. Кстати, фамилия Куртуне вам ничего не говорит, ребят, нет? Лингвистов среди нас нет? А? Нет лингвистов. А вот были бы лингвисты, они бы тут же сейчас стойку сделали. Бодуэн ду Куртуне. Слышали такой, да? Иван Александрович Бодуэн ду Куртуне, академик. Польский ученый, который всю жизнь жил и работал в России, в Советском Союзе. Учитель, кстати, академика Фортунатова и многих других выдающихся лингвистов. Который с французской фамилией, он относился к древнейшему роду Куртуне. Там даже у него в роду были короли какие-то западноевропейские, то есть это целая династия была Куртуне. Так что девушка непростая, видимо. Ни Иванов, ни Петров, ни Сидоров все-таки Куртуне. Я вам еще последнюю, самую главную часть ее имени не сказал, фамилии. Так вот, Марджори, она жила... Ну, теперь это ЮАР, Южная Африка. И она там
Работала, она, кстати, она была очень болезненная девочка, она болела постоянно, и вообще думали, что она не жилец, а прожила она без 3 лет 100, 97 лет, представляете, прожила. А умерла совсем недавно, в 2000, слушайте, в 2000, по-моему, втором или в 2000, даже 12 году, вот я сейчас не помню, надо будет потом посмотреть. Так вот, значит, очень она увлекалась биологией, и так вот посчастливилось, что ее приняли на работу хранителем музея Ист-Лондон. Ист-Лондон – это ЮАР, да, вот Кейптаун, там вот эти вот все. Было ей 20 лет с небольшим. Ну, что такое музей, да? Ну, тогда это даже музеем не было. Ну, такое вот, было такое старенькое здание колониальное. Там 5-6 экспонатов, какой-то поросенок с 5 ногами, еще чего-то. Но Марджери, которой было тогда 20 с небольшим лет, она была девушка очень энергичная, очень милая, общительная. И она засучила рукава. И, несмотря на все свое скромное жалование, стала создавать действительно музей. И туда пошли люди, потому что там появилось много-много интересных экспонатов. Она, первое, что она сделала, она подружилась с капитанами рыболовецких кораблей, с таксидермистами, которые изготавливали чучела. И как только что-то встречалось очень интересное в прилове, то капитаны сразу звали мисс Марджери. Почему мисс? Ребята, она так и не вышла замуж. Она все свои 97 лет прожила старой девой, потому что у нее была очень романтическая влюбленность. И когда ей было 20 лет, то ее любимый погиб, а она ему дала слово, что будет ему верна до конца жизни. И она прожила долгую-долгую жизнь. И несмотря на то, что девушка была милая, симпатичная, как вы видите, замуж она так и не вышла. Поэтому она мисс Марджери. В 2004 году вспомнила, она умерла, а родилась в 2007 году. Представляете, какую долгую жизнь она прожила. И вот однажды капитан корабля, который в районе реки Чалумна тралил рыбу, обнаружил в лове что-то такое. Совершенно какую-то непонятную рыбину, абсолютно непонятно. Она была не похожа ни на что. Его матросы, рыбаки, опытные ребята сказали: «Сэр, мы никогда такой рыбы не видели». Поэтому он сразу же позвонил Марджери, сказал: «Мисс Марджери, приезжайте, здесь что-то очень интересное, достойное вашего внимания». Она приехала, посмотрела, ахнула, такой рыбы она зарылась в справочнике, в определителе, не нашла, и тут же стала звонить своему другу. Покажите следующую картиночку. Вот. Друг у нее был профессор Джеймс Леонард Брилли Смит. Ну, вообще-то он был профессор-химик, но при этом он был страстным ихтиологом. Он безумно увлекался ихтиологией, и, кстати, он написал очень хорошую книжку. Запишите, ребят, название, кто не полагается на память. Смит, Джеймс. Смит «Старина четвероног». Книжку издавали у нас очень давно. Я ее в юности, она мне попадалась. Я, к сожалению, прочесть ее тогда не мог. Не помню уже почему. Но мне запомнились вот эти вот яркие фрагменты, которые я пролистал. И один, я с удовольствием. Кстати, вот хорошо, что нам надо посмотреть там, поискать в интернете, наверняка где-нибудь есть на развалах. Надо будет сына попросить, чтобы заказал. Я запомнил там такую главу, где он пишет о себе. У него отец был страстный рыболов. И Джеймс однажды взял какие-то старые отцовские удочки, починил их и пошел сам на рыбалку, когда был ребенком. И когда он вытащил вот эту первую свою трепетную рыбу, это была крупная рыба, когда она вот, он почувствовал вот это вот ее упругое трепетание, вот это серебряного создания, которое вышло вот из той загадочной стихии, как связующее звено между вот этими стихиями, двумя мирами, из того мира, который для нас закрыт и недоступен. Это сейчас мы 5% знаем, а тогда, наверное, мы знали 1%.
Вот. И он почувствовал такой священный трепет, что на всю жизнь он понял, что это дело всей его жизни. И химия потихонечку отошла на второй план. В основном он занимался их теологией. Ну, он потом уже возглавлял всякие там международные общества. Он прославил свое имя. Он сделал самое выдающееся биологическое открытие. Ну, наверное, пора перелистнуть. Так вот, профессор Смит оказался в отъезде, к сожалению. Он уехал на рождественские каникулы в гости. Но когда он Латимерия попросила сделать... Проговорился. Проговорился. Да, конечно, Марджори на самом деле звали Марджори Куртуне Латимер. И она попросила таксидермиста сделать чучело. И когда профессор Смит вернулся, когда он увидел это чучело, он описал это так. Это было сродни тому, что если бы в мясной лавке я бы увидел, как мясники разделывают динозавра. Это был пришелец. Покажите нам следующую картинку, Александр. Вот что они обнаружили. Вот она. Следующую картиночку нам покажите. Это была величайшая сенсация. Это была кистеперая рыба, целокант, которую считали вымершей. У Ярослава Попова спросите, сколько миллионов лет назад ее считали вымершей. Это вот он вам подсчитает, а я уже со счета сбился. Ребят, почему это было так важно? Вот почему. Не забывайте, когда это все происходило. Это был 1937 год. Это был 1937 год, и в это время, конечно же, очень здорово давили на теорию эволюции Дарвина, потому что верующих людей было очень много, уже тогда были достаточно агрессивные, как они называются, это креационисты, да? Вот, и которые пытались разгромить теорию Дарвина, говорили: ребята, а где переходные виды? Где переходные виды? Ну хорошо, ну вот были рыбы, потом стали наземные животные. А где переходные рыбы, виды между рыбами и теми, кто вылез на сушу, их нет. Еще одно слабое звено – это эволюция цветковых растений. Да? Вот где переходные виды? Вот голосеменные, потом бах, уже сразу покрыты семенные и цветковые. А где переходные виды? Их тоже нет. И тут вдруг вот на блюдечке с голубой каемочкой вам вот такую вот голубую, синюю, драгоценную рыбу подносят, говорят: вот он, смотрите, люди, вот он, все хорошо. Теория Дарвина эволюции торжествует. Вот он, переходный вид. Видите? Вот у него уже не плавники, они как конечности. Они движутся, эти конечности. Четыре ноги. Почему книга, кстати, называлась «Четвероног», да? И почему старина? Почему старина? Понятно, это живое ископаемое. Ну и стали изучать эту рыбу. Назвали ее, естественно, в честь Латимер, в честь Марджери Куртуне Латимер Латимерии, и отнесли ее к целокантам. Да? То есть здесь, понимаете, ребят, здесь такая вот штука. Все латимерии – это целокантовые рыбы, но не все целокантовые рыбы – это латимерии. Да? Поэтому вот знак равенства ставить не надо. Это не одно и то же. Ну, отряд воробьинообразные, да, вот целоканты, это что же отряд? Ворона, это тоже отряд воробьинообразных, но мы же ее воробьем не называем, правда? Вот здесь такая же история. Поэтому те современные кистеперые рыбы, которых мы знаем, мы дальше познакомимся еще с одной, это все латимерии, они принадлежат к целокантам. Но нельзя всех целокантовых называть, как мы поняли, латимериями, несмотря на то, что Марджери была милая, удивительная женщина. Потом оказалось, что местные рыбаки пожали плечами и сказали: ну да, но встречали мы таких рыб, они обычно на глубине такой метров 100, ловили мы их. И у них очень классная чешуя, сказали рыбаки, у них такая крупная чешуя вся в этих выростах таких шершавых, и мы ее используем как шкурку, как наждачку такой вот абразив. Это вот Коморские острова. Вот этот вот регион, там оказалось, что рыбакам, да, она попадалась постоянно. Причем плавники, как я уже сказал, у нее очень подвижные, как лапы. Но
Стали ее изучать. Как ее изучать-то, понимаете? Дело в том, что когда первую целлокан, Латимерию вытащили, сделали чучело, то внутренности уже были недоступны профессору Смиту, естественно. Стали искать дальше. Искали, ловили. Там даже дали больших денег аборигенам Коморских островов, чтобы они купили лодки и ловили именно эту рыбу, и объявили очень большое вознаграждение. Ну, потом стало только в 1952 году, ну, почти через 20 лет, да, чуть поменьше, попался второй Цилакант, вторая Латимерия. Ну, а потом третье, четвертое, пятое дело понемножку пошло, очень тяжело. Одна из них, кстати, у нас в Московском университете, по-моему, да, хранится одно из чучел. Ну, вот удивительно то, что за 300 миллионов лет эта рыба фактически не изменилась. Вот покажите следующую картиночку. Ага. Вот, это вот, как вы уже догадались, это сама мисс Латимер и профессор Смит, увековеченные в марке. Следующую нам картиночку покажите. Вот это сама Марджери, видите, и рыбачья шхуна, на которой была сделана. Почему ее Чулумна называли? В честь реки Халумна. Потому что она была поймана, ну, почти что в эстуарии этой реки. Хотя, как потом выяснилось, что, ну, кое-что о Латимериях стало известно потом, да, это мы сейчас тоже поговорим об этом. Оказалось, что они очень не любят свет, иногда поднимаются почти к поверхности, но это происходит только в темное время года. Выяснили, что живут они в основном, прячутся в пещерах, подводных гротах. Рыбы очень медлительные, быстро они плавать не могут. И потом даже выяснили, что им свойственны яйца живорождения, но при этом, ребята, вы помните, чем яйца живорождения отличаются от яиц кладущих и от живородящих, да? Тем, что вот эта вот оболочка яйца, она рвется в тот момент, когда вот этот вот зародыш уже покидает материнскую утробу. Да? Это вот яйца живорождения, как у целлокантов, у Латимерии. Но беременность длится фактически год. Поэтому размножаются эти рыбы очень тяжело. Но, тем не менее, смотрите, ребята, им удалось выжить. За счет чего? Об этом мы поговорим чуть дальше. Следующую покажите картиночку. Вот. Это вымершие целлокантовые рыбы. Они были гораздо больше, потому что самая большая латимерия, которая известна науке, она была где-то около 2 метров, по-моему. Ну, в общем, не самая большая, килограммов 80 она весила, но обычно поменьше. Обычно 1,5 метра, но все равно рыба-то достаточно серьезная, достаточно большая. И дальше произошла следующая история. Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, это вот так они выглядят в гроте, их снимают, они отсиживаются в гроте, а потом они выйдут на охоту. Знаете, что интересно? Вы видели, как они делают стойку на голове? И тогда стало понятно, как они охотятся. Ну, до этого мы сейчас дойдем. А следующую нам покажите картиночку. Вот, видите, вот она на столе. Хвост. Почему еще так торжествовали те, кто увидел в этом переходный вид от наземных к сухопутным животным? Еще хвост у нее, видите, какой? Он почти как у кенгуру, то есть там из хвостового плавника вылезает уже вот этот вот нормальный сухопутный хвост. Это помимо четырех ног, которые могли двигаться. Хотя, как мы с вами увидим, не так мало рыб, которые могут ползать по дну на четырех конечностях и даже на трех. Мы это сегодня увидим, если мы дойдем до рыбы треноги. Постараемся дойти. В прошлый раз мы до нее не дошли. Давайте следующую картиночку покажем. Вот. Следующее, следующее, следующее, да? Вот, и следующее. Так, следующая картина. Вот эта книжка «Старина четвероног. Рассказы о природе Дж. Л. Б. Смит». Запишите. Вот, закончим
сегодняшнюю встречу, сына прямо посажу за компьютер, пускай заказ будет. Ну, а теперь следующее покажите. Это доктор Марк Эрдман. Человек, которому тоже удалось отметиться сенсацией. Доктор Марк Эрдман, американский ихтиолог. Он женился, у него чудесная была молодая жена. И вот в 1998 году они поехали с женой в свадебное путешествие, ну, где-то там в Индонезию, в район Сулавеси. И там они пошли на рынок. Ну, как я вам уже говорил, рынок, особенно рыбный рынок, они не случайно, видимо, выбрали именно это место, потому что, ну, это вообще такое вот рыбная столица Индонезии, где очень много разных видов рыб, и, конечно же, Марк об этом знал, и он решил совместить приятное с полезным, заодно изучить местную ихтиофауну. И вот здесь, на рынке, вдруг он увидел Владимирию, батюшки, он глазам своим сначала не поверил, подошел к рыбакам, что сказать, да, есть тут у нас такая рыба. Ну, говорит, она не очень вкусная, мы ее не очень любим, но тем не менее. Выловили ее акулью сетью на глубине, по-моему, где-то в районе там несколько сот метров. Но, ребят, самое интересное вот что. Это все происходило в 10 тысячах километров от Южной Африки, где поймали первого целака. Это первый момент. Второй момент. Покажите дальше следующую картиночку. Вот он, видите? Вот он, целакант, которого поймали в Юго-Восточной Азии. Тот целакант обычно изображается темно-синего цвета с металлическим отливом. Хотя, вот вы знаете, я много перелопатил всякой литературы на эту тему, и обнаружилось такое вот разночтение. То есть по одним источникам, да, вот эти вот африканские целаканты, которые вот в районе Мадагаскара, которые на Коморских островах, они темно-синего цвета, с белыми пятнами иногда. Но другие источники говорят, что это из-за того, что они таким образом отражают цвет неба. Да? А когда их вытаскивают на сушу, то они начинают тускнеть и становятся сероватыми. Но так или иначе, но вот этот индонезийский целакант, он был серовато-желтоватый. Он все-таки был немножко другой. То есть сразу было понятно, что это другой вид. Это совершенно другой вид. Его назвали Latimeria minadoensis. И тогда, конечно, стали охотиться за следующими целакантами индонезийскими. Нашли потом второго, третьего, четвертого. Оказалось, что даже какая-то устойчивая более-менее популяция есть, про которую местным жителям было известно. Но, тем не менее, очень много было вопросов у ученых. Как эти рыбы двигаются, как они живут, их образ жизни, что они едят, потому что живут-то они на приличной глубине, там 700-800 тысяч метров, не наныряешься, не насмотришься. Но был один большой-большой любитель, немец, покажите следующую картиночку, звали его Ганс Фрике. Вот, видите, это уже индонезийский, да? А хвост, обратили внимание, да, совсем не такой, как у других рыб. Следующую картиночку покажите. Следующую, следующую, следующую. Это вот индонезийский целакант, которого... Дело в том, что их долгое время никак не могли сохранить живых для исследований с огромным трудом. Вот видите, в перчатках стерильная среда. Вот удавалось их сохранить, но буквально там на несколько часов. Потом они все-таки умирали для того, чтобы сделать хоть какие-то скупые научные наблюдения. Но, тем не менее, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, видите, тоже на марке он увековечен, индонезийский целакант Latimeria minadoensis. Следующую покажите картиночку, Александр. Ой, ребята, это что у нас? У нас полтора часа только. Вот, вот это вот Ганс Фрике. Ганс Фрике – это Джаго, так называется, батискаф. А это капитан батискафа, капитан Шауэр. Дело в том, что Ганс Фрике, он увлекался дайвингом, немецкий ученый, ихтиолог, он буквально заболел.
Он просто с маниакальной страстью стал искать целлакантов. Он искал их, он нырял и в районе Мадагаскара, и Коморских островов, и где он только не нырял, но, как вы понимаете, с аквалангом на такую глубину опускаться не наныряешься. Тогда он все-таки разыскал где-то какие-то возможности, средства, гранты, я уж не знаю как, но вот вместе с капитаном Шауром они обзавелись этим батискафом Джаго, и они стали погружаться. Настойчиво погружаться. И вот когда уже полное отчаяние, когда они уже решили, что зря прожили свою жизнь, они увидели первых целлакантов. Они заорали так, что, как говорит Ганснер, слышно было наверху. И им удалось сделать первые снимки, фотографии и снимки камерой. И вот тут как раз очень многое стало понятно и очень многое стало интересно. И вот тогда, кстати, увидели, что очень часто целлаканты делают стойку на голове. То есть они плывут, а потом вот так вот упираются головой в землю и что-то там ищут. И, видимо, это рыба, вот мы так считаем, что она там 300 миллионов лет. Ну и что? А вы что думаете, 300 миллионов лет у животных не было таких чувствительных органов и приборов, какие есть у современных животных? Были еще как. Были и магниторецепция была, и электрорецепция была, и химорецепция. И, конечно же, с помощью вот этих всех своих сенсоров целлаканты могут разыскивать, выкапывать что-то в оловых отложениях. Вот таким вот они интересным образом охотятся. Ну, едем дальше. Наверное, на этом мы с вами поставим. Да, кстати, потом уже потом обнаружили, что у них есть органы, которые похожи на ампулы Лоренцини у акул. Помните, мы с вами когда говорили про акул, вот эти веснушки, ампулы Лоренцини, которые позволяют акулам малейшие, слабейшие электрические поля воспринимать, потому что, ну, естественно, каждое существо, животное имеет свое электрическое поле, и у целлакантов такой аппарат тоже есть. Вот. Другое дело, что никто не знает, какие органы за это отвечают. Ну, я думаю, что подрастете, займетесь серьезной ихтиологией, может быть, вам повезет, и вы сделаете это научное открытие. Проснетесь знаменитыми. Так, дальше едем. Дальше едем. Ух ты, я думал, мы сегодня столько. Вот, смотрите, какая удивительная мордаха, да? Вот. Тем не менее, есть такое животное. Так. Кстати, еще вот я вам забыл сказать там вот такие занятные факты. Все исследователи отвечали, что препарировать целлакантов – это страшное мучение, потому что они источают очень сильную вонь, страшно сильную вонь, а потом поняли, почему. Потому что они вводятся на достаточно глубинок, где слабо кислородная среда, и поэтому у них внутри много вот этих азотистых соединений, которые вот так вот не очень хорошо пахнут. Кстати, иногда вместо целлакантов говорят лактанты, да, ну фактически почти одно и то же, да. Ну что, теперь мы с вами подошли, наконец. Кстати, знаете, где еще можете почитать? Есть хорошая книжка, я ее тоже пока еще не читал, только в руках подержал. «Как живые» она называется, написал Андрей Журавлев, палеонтолог, это вот наш современник, соотечественник. Вот там очень много про целлакантов уже про ископаемых и так. Кстати, вот индонезийского целлаканта местные называли король моря. Когда спросили, почему король, ну, видимо, потому что у них чешуя отливала таким вот золотым отливом. Ну, раз золото, значит, король. Так, вот этот вот парень с яркими губами накрашенными называется нетопырь.
Он относится к отряду удильщикообразных, семейства нетопыревые, 10 родов и 79 видов. То есть, видите, такое очень разнообразное семейство. Ребята, а что такое нетопырь? Помните, да? Нетопырь, это вот вурдалак, нетопырь. Это что-то такое из бестиариев. Знаете, что бестиарий, ребят? В средние века бестиариями называли такие книги, сборники, куда включать бестия. Белокурая бестия, Ницше, да, бестия – это зверь, а зверь такой чудовищеобразный зверь, монстроидный, да, и бестиарии – это вот были такие сборники, где всякие единороги, там, оборотни, драконы и вот прочие вот такие вот инфернальные чудища назывались бестиариями, да. Вот нетопыри – это все оттуда, да, вурдалаки, кровососы и так, ну, такие вот красные губки-то почему? Наша кровь пьет. Ну, ясно, что не губной помадой мажется, правда? Но на самом деле не поэтому его назвали нетопырь. Я вам потом расскажу, почему, и фотографию покажу. А еще вот именно этот конкретный вид, его еще называют нетопырь Дарвина, а причем здесь сэр Чарльз, а потому что на Галапагосах его обнаружили. Это как раз вотчина, где Дарвин делал свои величайшие открытия, где он нашел теорию эволюции. А, так вот, нетопырей впервые там как раз и обнаружили. А самое удивительное, что эти рыбы ходят на четырех ногах. Вот так. Как старина, четвероног и даже гораздо лучше. Вот так на них посмотришь, такое впечатление, что они посуху четырьмя лапами. Ну, попробуйте в интернете, найдите видео, там наверняка есть. Дальше давайте посмотрим следующую картиночку. Вот. А вот на носу, видите, у него такая штучка. Эта штучка называется эска. Эска – это удочка. Всех удильщиков есть удочка. Причем у некоторых удильщиков она складывается, убирается в такой специальный чехольчик. Значит, на конце вот этой вот эски, ну, у глубоководных удильщиков живут бактерии, которые вот как раз и вырабатывают вот это вот свечение, люминесценцию, да, на которую на свет ловят рыбку глубоководные удильщики. А вот у этих нетопырей в эске живут совершенно другие бактерии. Ну, зачем им свет? Они живут на мелководье, там, в общем-то, не так уж и темно. Рыбка небольшая, 20-40 сантиметров от силы. Ползает на четырех ногах, ходит себе по дну. Но бактерии, которые живут у нее в эске, они вырабатывают очень неприятный запах, гниющий, разлагающийся плотью. А мы с вами уже говорили, что в водной среде этот запахи разносятся гораздо лучше, чем в нашей воздушной среде, да? И лучше фиксируется в воде. Как это обнаружили? Обнаружили очень забавным образом. В желудке одного из пойманных таких нетопырей нашли червеобразных существ, которые никогда не вылезают на поверхность, которые вот там вот закопаны всегда на дне, в грунт. И вылезает только если заметят мертвую рыбку, которая опустилась на дно. И тогда решили вот этой вот эской в аквариуме помахать немножко. И когда там стал распространяться запах, эти червячки сразу повылезали. И тут ученые поняли, что таким образом нетопырь их берет на запах. То есть его самое главное. Приманка – это запах. Так что вот если вы хотите еще два термина, сама удочка у удильщиков называется илицей, а вот ее кончик. Илицей – это от латинского илицио, есть такой глагол, заманивать, да, зазывать, заманивать. А эска – это на латыни есть корм, приманка, так что здесь все очень просто. И все илицы, удочки у всех удильщиков и удильщикообразных – это, как правило, видоизмененный передний луч спинного плавника. Вот. Теперь, значит, на латыни. На латыни они называются онкоцефалиды. Семейство онкоцефалида. Все слова понятные, да? Онко, что такое? Онкология, да? Это опухоль. А цефалус, мы с вами знаем, кефаль, цефал, буцефал. Помните, конь-то Александра
македонского быкоголовый. Это голова. То есть пухлоголовый, наверное, так можно перевести, да, онкоцефалиты. Давайте следующее посмотрим картиночку. Так почему же все-таки они не топыри? Вот так вот они ползают, видите? Вот такие вот занятные создания, но это у нас вид спереди, вид сбоку. Но если мы посмотрим сверху, то мы увидим, почему у них есть еще одно название. Ну-ка, покажите нам, Александр, следующую картиночку. Ну, это шутка такая, фотошопная, но все равно похож на настоящего. Следующую. Вот. Вот это как раз эска. Видите, у него на носу маленькая удочка. Вот он и лицей, а на конце у нас как раз и есть вот эта вот самая эска, которую он пользуется при рыбной ловле. Следующее покажите. Вот, есть еще. Я же сказал, их много, их 79 видов, и все они, в общем-то, похожи. Все они, в общем-то, похожи. Так вот.

0: все то, что...
1: А также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на втором онлайн-мероприятии, проводимом порталом Anthropogenes.ru и проектом у Соколовых. Меня зовут Георгий Соколов, и я буду модерировать сегодняшнюю дискуссию. Какую цель мы ставим перед нашими дискуссиями? В первую очередь продемонстрировать вам, то есть интеллектуальной части интернет-сообщества, эталон корректной научной дискуссии. Теперь вы лично сможете поприсутствовать и поучаствовать в дискуссии, ведущейся по правилам корректного научного диалога. В качестве антипримера для нас выступают различные телевизионные ток-шоу, где не принято уважать оппонентов, участвующих в дискуссии, и где основными целями являются аплодисменты и рейтинг. У нас по-другому. В наших дискуссиях не принято козыряние личными заслугами, обсуждение личности оппонента, использование различных демагогических приемов. Тема нашей сегодняшней дискуссии – «Человек и собака. Одомашнивание или эволюция?». О чем наша дискуссия? Еще в первой половине 20 века ряд ученых обратили внимание, что тысячи лет человек и собака претерпевали сходные изменения. В том числе это грацилизация или уменьшение лицевого скелета, это уменьшение объема мозга, ускорение взросления, изменение формы агрессивности, способность размножаться круглый год, ну и другие признаки, которые свойственны именно домашним животным. И вот, собственно, тезис, который выносится на обсуждение. Так что же получается? Человек сам себя одомашнил? У этой гипотезы есть как сторонники, так и противники. И сегодня разные точки зрения на данный вопрос представят. Это Александр Николаевич Власенко, заведующий учебной лабораторией кафедры анатомии и гистологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Здравствуйте, Александр Николаевич.
3: Здравствуйте.
2: Исследователь, кинолог, дрессировщик, автор книг, в том числе учебника «Спортивная дрессировка собак служебных пород». И его оппонентом сегодня выступает Станислав Владимирович Дробышевский, известный российский антрополог, популяризатор науки, кандидат биологических наук, научный редактор портала anthropogenes.ru, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, автор 7 монографий. Здравствуйте, Станислав Владимирович.
4: Здравствуйте.
2: Напомню еще раз, что меня зовут Георгий Соколов, а помогать вести сегодняшнюю дискуссию мне будет также ваш хороший знакомый Александр Борисович Соколов, редактор портала anthropogenes.ru.
4: Здравствуйте.
2: Спасибо, Александр. Нашу дискуссию мы построим сегодня следующим образом. Вначале каждый из наших оппонентов представит свою позицию в виде 15-20-минутного сообщения. Затем у каждого из оппонентов будет возможность высказать свои контраргументы и ответить на вопросы друг друга. Вот, соответственно, ну и в конце мы подведем некие итоги. Александр Борисович, вы можете не шуметь, прошу вас. Ну, в конце мы подведем некие итоги и постараемся оставить время на вопросы слушателей, которые они прислали заранее, ну и на те, которые они будут задавать в комментариях, собственно, к этому видео. Хочу сказать, что у нас зарегистрировалось порядка 400 участников и прислано более 60 вопросов. Понятно, что на все вопросы ответить мы не сумеем, но я попросил наших уважаемых спикеров отобрать по нескольку вопросов, на которые они готовы ответить. Итак, мы, собственно, переходим.

0: к сообщениям наших спикеров. И первым я предоставляю слово Станиславу Владимировичу Дробышевскому. Прошу вас.
1: Здравствуйте. На самом деле, то, что я тут сейчас буду излагать, это не совсем именно мои какие-то достижения, то есть это общее соображение по поводу, но я в какой-то степени эти воззрения разделяю. Можно поставить вопрос очень просто. Какие животные с какими признаками вообще способны быть одомашнены, и какие изменения у домашних животных происходят вследствие этого одомашнивания? На эту тему много всего писалось, но если это так подытожить до краткости, то картина получается следующая. Животные, которые могут быть одомашнены, должны быть социальные, стадные или стайные, то есть у них их должно быть большое количество. Ну, это объясняется очень просто надобностью, потому что обычно люди одомашнивают тех, кого должно быть много, чтобы их съесть, снять с них шкурки, чтобы там еще что-то такое было. Исключения есть, я их потом еще тоже расскажу. Очень полезно, если одомашниваемые животные иерархичны с доминированием, то есть у них есть какой-то доминант, и человек занимает место этого самого доминанта, тогда все это стадо может человека слушаться. Это очень хорошо, очень приятно и удобно. Такими легче управлять. Хорошо бы, чтобы эти животные были не слишком пугливы, чтобы они не боялись и не разбегались при приближении человека. Разные животные в разной степени пугливы, какие-то очень, какие-то не очень. Хорошо, чтобы они были бы не пугливы. Хорошо бы, чтобы они были не агрессивны по отношению к человеку, потому что если это, например, какой-нибудь медведь, да, то, может, с него мяса и много, но он может убить. И, соответственно, следующее, в принципе, то же самое. Хорошо бы, чтобы животное было не слишком вооруженное, потому что, опять же, если это медведь или носорог, как бы зверь хороший, но как бы справиться с ним проблематично. Очень хорошо, чтобы это животное питалось чем попало, чтобы его было легко кормить, желательно подножным кормом, ну, строго говоря, всем подряд. Если оно хоть там насколько-то специализировано, ну, это очень неудобно, потому что надо в какой-то сезон подбирать корма, запасать их каким-то хитрым способом, это все очень сложно. Такой специфический параметр. Хорошо бы, чтобы животное было не слишком быстрое, чтобы оно передвигалось не спеша, потому что, ну, например, хорошо приручить гепарда, да, и одомашнить его, но если он бегает намного быстрее человека, то как бы тоже не очень это здорово. Хорошо бы для того, чтобы разводить этих животных, чтобы у них были не слишком сложные ритуалы ухаживания. Допустим, у тех же самых гепардов ритуал ухаживания включает погоню двух братьев, самцов за самкой, и они должны пробежать там километров 20 по этим саваннам, ну, как бы таких разводить трудно. Ну, вот. Гораздо лучше, если у них вообще нет никакого ритуала ухаживания, ну, или он какой-то там простецкий. Хорошо бы, чтобы животные были, не образовывали постоянных пар, а пары образовывали случайным образом, достаточно беспорядочно, и чтобы не было привыкания особей друг к другу. Потому что если, допустим, животное предназначено на мясо, и мы режем самца, например, да, то самка будет грустить, а это никому не надо. Лучше, чтобы они менялись очень быстро и непринужденно. Хорошо бы, чтобы эти животные очень быстро размножались, чтобы у них было много потомства, и желательно, чтобы они каждый год размножались, и чтобы детенышей было тоже много. Но, ну, потому что иначе зачем эти животные вообще нужны? Хорошо бы, чтобы они были выводковые, ну, то есть это принцип воспитания потомства, при котором детеныши рождаются уже, в общем, более-менее жизнеспособными. То есть они уже встают на ножки, там, крылышки, уже более-менее могут питаться чем-то таким, ну, если млекопитающий, конечно, все равно молоком, но быстро переходит с молока на там, траву, мясо или что-то такое, чтобы не было слишком долгого периода, когда за ними надо заботиться, когда они того гляди умрут. Ну и, собственно, следующий пункт из той же серии, чтобы они быстро росли и быстро взрослели. Ну и такой не сильно актуальный, может быть, для большинства животных параметр, чтобы они не впадали в спячку, ну, чтобы они круглый год были доступны. Значит, есть, естественно, исключения. То есть, ну, например, образец для подражания для начала, вот, который отвечает всем этим параметрам, наверное, без исключения. Например, овцы или коровы или лошади. Ну, лошади быстро бегают, но, в принципе, не настолько, чтобы их нельзя было поймать, на самом деле. То есть, ну, вот овцы, например, или там козы, это идеал, то есть соответствует всем параметрам. Есть исключения по некоторым частным признаков. Например, гуси образуют постоянные пары, по крайней мере, дикие. Насчет домашних вопрос, на самом деле, но дикие образуют. Это было преодолено, в общем, вполне себе. Кошки ведут одиночный образ жизни, но они не на мясо, не на шкуру предназначены, у них назначение другое, поэтому им можно. Собаки и кошки, они образуют, они птенцовые, то есть у них рождаются беспомощные детеныши, слепые, беззубые, глухие, ну вообще никакие. Но они довольно быстро растут. И, в принципе, уже в полгода они вполне себе взрослые, по большому счету. То есть тут как бы эта птенцовость компенсируется очень быстрым ростом. Ну и пчела, например, она впадает в спячку, но это опять же такой зверь, который, ну или там тутовый шелкопряд, в принципе, там не то чтобы спячка, но зимой не активен, но если это тропики, то это вообще не важно. И само назначение животного это компенсирует. Значит, если мы все те же самые признаки приложим к человеку, то получается, что в принципе почти по всем признакам, ну кроме парочки, человек отвечает вот этим самым параметрам одомашниваемых животных. Человек социален, он стадный, можно сказать, он иерархичен с доминированием, ну, не таким мощным доминированием, как, допустим, у какой-нибудь шимпанзе или у гориллы, да, ну, так в самый раз, то есть не слишком такой разгильдейский, не слишком эгалитарный, но достаточно иерархичный, чтобы можно было им командовать. Человек пугливый, конечно, но не чересчур, по отношению к самому человеку, в принципе, достаточно нормальный, и не чересчур агрессивный, на самом деле. То есть, конечно, обычно охотники-собиратели соседей не очень любят, но и как бы не запредельно ненавидят. То есть бить могут, но как бы так. В принципе, не агрессивнее, чем корова, скажем. Вооруженность, конечно, слабая у человека природная. Она, конечно, компенсируется орудиями труда, но от природы человек очень слабо вооружен. Когтей нет, больших зубов нет. Руками придушить другого человека проблематично, потому что у того тоже есть руки. То есть это параметр по полной программе. Человек напрочь не специализирован в своем питании. То есть он может есть буквально все подряд. Абсолютно от чисто мясной диеты до чисто рисовой, там, со всеми промежуточными. Можно рыбой кормить, можно там чем угодно. Человек не слишком территориален. То есть, конечно, он территориален, но он очень подвижен. Поэтому, в принципе, он может переместиться на какую-то другую территорию, какое-то другое место, и он, конечно, охраняет территорию, но как бы так, не чересчур. Человек медленно двигается, у него, в общем, по сравнению с какими-то там птицами-шалашниками, довольно простой ритуал ухаживания. Человек, конечно, склонен образовывать постоянные пары, но как-то так не очень. То есть у человека так называемая сериальная моногамия или сериальная полигамия, когда в каждый конкретный момент времени пара единая, а, соответственно, через какое-то время эта пара может измениться. Вот. И если посмотреть на разные социальные структуры у разных групп людей, то может быть и чистая моногамия, и чистая полигамия, но обычно что-то на самом деле среднее. Человек не слишком быстро, прямо скажем, размножается, на самом деле. Это можно было минус даже поставить, скорее, минус-плюс. Но учитывая, что человек по факту заселил всю планету, и у нас проблема не в вымирании, а в слишком большом размножении, то, в принципе, плюсик здесь уместен. То есть мы размножаемся не так уж и медленно. Какие-то там бизоны размножаются очень медленно по всему. То есть длина поколений у них меньше, но смертность больше. У человека чистая, конечно, птенцовость, то есть человек напрочь не выводковый, тут строгий минус наставим. Человек не очень быстро растет и очень долго не взрослеет, на самом деле, тут, конечно, тоже минус ставим. Ну и мы не впадаем в спячку, тут мы ставим жирный плюс. Ну, с этим можно поспорить, в принципе, зимой многие близки к этому состоянию, прямо скажем, но это скорее как бы добраться шут. Значит, ежели посмотреть на признаки, которые возникают в процессе одомашнивания у домашних животных. Ну, первое, на что все поголовно обращают внимание, увеличение изменчивости. То есть все признаки идут того, что гораздо, во все стороны, там, размеры увеличиваются, уменьшаются, ноги удлиняются, укорачиваются, там, и так далее, и так далее. Появление ювенильных, то есть молодых, как бы, признаков, детских признаков и строение, и поведение у взрослых животных. тоже почти у всех животных домашних это так или иначе проявляется. Ну, не строго обязательно в порядке, понятное дело, но достаточно жестко. Изменяются пропорции тела у домашних животных довольно существенно. Ну, любые примеры можно приводить, там, лошадей, такс каких-нибудь там, даже кошек на самом деле, хотя это, наверное, одно из наименее домашних животных. Даже у северных оленей, которые только дикие, и то у них пропорции тела по сравнению с дикими меняются. Грацилизация. Не обязательно это уменьшение на самом деле, но чаще всего уменьшение размеров общих. Вот, уменьшение мускульной массы, ну если только это не какая-нибудь там корова, которая предназначена, чтобы ее съели, где масса мышечная может и вырасти, но сила от этого сильно не вырастает на самом деле. Уменьшение толщины стенок костей, ну и в принципе практически то же самое, можно сказать, про челюсти зубов конкретно. Челюсти, как правило, у домашних животных становятся меньше, зубы тоже становятся меньше, все это дело ослабляется. Изменение структуры покровов и окраски. Чаще всего меняется шерсть, опять же, в сторону увеличения изменчивости. То есть шерсть может стать курчавой, волнистой, длинной, короткой, вообще исчезнуть с концами. То же самое, кстати, с перьями у птиц, какие-то там слишком длинные хвосты у фениксов, допустим, там у петухов, какие-то там курчавые перья и так далее и тому подобное. И окраска идет в разнос, потому что защитная окраска становится неактуальной, окраска может стать любой. Чисто белый, чисто черный, в пятнышке, в крапинке, какие угодно. Уменьшение размеров головного мозга. Практически 100% у всех домашних животных. Ну, наверное, есть исключения, конечно, но почти всегда это так. Притупление органов чувств. Ну, нехорошо, если домашнее животное будет слишком чуткое, для этого есть пастух или пастушья собака. Снижение агрессивности. Ну, с самого начала домашнее животное должно быть не слишком злобное. Ну и хорошо, если оно и станет еще менее злобным. Если только нет такой задачи. Если это, скажем, какая-нибудь там служебная собака, какой-нибудь там питбуль, да, который должен быков грызть, то он, наверное, может быть какой-то сильно злобный. Но это скорее, опять же, исключение. Увеличение послушности домашних животных. Ослабление неофобии, то есть боязни чего-то нового. Домашние животные, как правило, меньше пугаются появления чего-то такого необычного, нового в окружающей среде. Ослабление доминирования внутри сообщества самих этих животных, чтобы слушались не друг друга, а все-таки, опять же, подпуха человека, но человека, чтобы слушались хорошо бы. Уменьшение полового диморфизма, то есть различия самцов и самок. Как правило, у домашних животных изначально довольно большие различия, которые могут быть между самцами и самками, заметно уменьшаются. Потеря сезонности размножения. Ну, опять же, чисто с практической точки зрения, не надо, чтобы оно было сезонно. В принципе, оно обычно с самого начала не очень-то сезонное. Ну, а тут исчезает с концами. И повышение плодовитости, что, опять же, как бы важно. Исключений, честно говоря, не слишком много. Ну, собака отвечает практически всем этим параметрам. Ну, может, кроме вот каких-то особо злобных пород, которые усиливают свою агрессию, ну, вернее, мы им усиливаем эту самую агрессию. Ну, и в качестве примера увеличения размеров тела лошадь, она стала крупнее, то есть массивнее, по сути дела, чем тарпан изначальный. Но если, допустим, мерить длину ног к высоте, в холке, например, да, то, в принципе, это все равно грацилизация. То есть это никак не роботизация. И я сомневаюсь, что кости стали толще. Но тут, честно говоря, я не владею точной информацией. Но это такое слабенькое как бы исключение. Если все те же самые признаки приложить к человеку. У человека при как бы условном одомашнивании, насколько мы можем об этом говорить, увеличивается изменчивость. Современные люди гораздо более изменчивые, чем, скажем, австралопитеки были. Вот. Тут, правда, вопрос большой, с какого момента мы будем это считать. Потому что если мы возьмем за исходник разные точки, мы можем с изменчивостью разные картины получить. Если от австралопитеков, от вида афарские австралопитеки считать, то мы, конечно, сейчас гораздо более изменчивы, потому что мы расселились по всей планете. Но если, например, считать с верхнего палеолита, то изменчивость немножко упала. В верхнем палеолите она была реально все-таки больше, чем сейчас. Так что, может быть, здесь можно было поставить и плюс-минус, но все-таки, если уже говорим об одомашнивании, то не с верхнего палеолита все-таки имеется в виду, а с каких-то там гораздо более давних времен. Появление детских признаков взрослых животных. Тут в чистом виде человек плюсик зарабатывает, Потому что человек готов играть в компьютерные игры до старости, да, у человека очень большие мозги, маленькие челюсти, у человека редуцированная шерсть, там, и так далее, много про это говорилось. Практически по всем параметрам человек как бы более детский, чем, скажем, взрослая обезьяна, да, если сравнивать с обезьяной, как исходниками. Изменение пропорций тела по факту изменяется, ну, тут вопрос, правда, с чем это связано. Тут у человека они меняются скорее, конечно, в связи с двуногостью, прежде всего, и там на 99%, и на поздних этапах в связи с расселением в разные климатические условия. То есть насколько тут роль домашнего небольшой вопрос, но по факту пропорции тела у человека меняются, так что ставим плюс. Гарциализация, уменьшение силы совершенно однозначно на любом хронологическом промежутке это происходит. То есть начиная там с проконсула и до сейчас, ну, если и не абсолютные размеры, то есть размеры-то могли расти, как у лошади, да, но при этом кости становились тоньше, мышечная масса становилась меньше, размеры скелета, ну, относительные, да, толщина относительно длины, всегда уменьшались. То же самое можно сказать про челюсти и зубы. Челюсти у нас все время уменьшаются, зубы у нас все время уменьшаются, клыки укорачиваются. Изменение структуры покровов. У человека редуцирована шерсть по сравнению с обезьяной. Ну, мы не знаем, правда, насколько это происходило активно, скажем, от австралопитеков до нас. Может быть, австралопитеки от нас уже не сильно отличались. Но по факту у нас разные покровы. То есть, если возьмем, скажем, волосы негроидов, волосы монголоидов, волосы европеоидов, там еще кого-нибудь, волосы разной формы по факту. У нас есть довольно большой разброс. У приматов внутри одного вида такого разброса никогда не бывает. Разброс окраски тоже. Человек может быть любого цвета и по цвету кожи, и по цвету волос, и по цвету глаз. Все возможные варианты, какие вот доступны, с учетом того, что у нас вообще один и тот же меланин, везде и в коже, и в волосах, и в глазах, все это достигается. Человек может быть рыжий, черный, белый, там, какой угодно, но с какими-то там шоколадными оттенками. Здесь плюсик абсолютно. Уменьшение головного мозга. Головной мозг, правда, у нас уменьшается лишь за последние 25 тысяч лет, а то и меньше, но по факту уменьшается. До этого, конечно, он рос, поэтому здесь, смотря с какого момента считать, поэтому плюс-минус, тут вопрос. И смотря в каких популяциях считать, потому что есть популяции, которые с верхнего палеолита нарастили головной мозг на самом деле, ну, скажем, северные монголоиды, но есть очень много популяций, которые действительно уменьшили свои головные мозги. Притупление органов чувств однозначно совершенно, нет никаких сомнений, что домашний как бы человек, да, ну такой образец домашнего человека, это современный городской житель, гораздо хуже видит, слышит, чем как бы условный дикий человек, ну если даже взять там описание всяких индейцев и так далее, да, которые живут на лоне природы, когда есть описание у Врангеля, например, чукчи, который видел затмение спутников Юпитера, да, невооруженным взглядом, ну, понятно, что это уже был, по сути, домашний человек, но тем более, какой тогда должен быть не домашний человек, какие должны быть люди там, в верхнем палеолите или даже в нижнем палеолите. Снижение агрессивности. Несмотря на то, что у нас постоянно какие-то войны и сейчас происходят, и того и гляди, там вообще Третья мировая война начнется, тем не менее, если посмотреть на агрессивность в проекции от обезьяноподобных предков до современности, то агрессивность все-таки по факту падает. И особенно за последние там, пару столетий количество смертей от убийств все-таки реально снижается. То есть в верхнем палеолите очень часто друг друга убивали. Если посмотреть на современные племена, живущие где-то там в лесах, на Новой Гвинее, в Южной Америке, убийство – это основная причина смерти мужчин на самом деле. И если смотреть по костям, тут как бы можно по-разному, честно говоря, считать, но по факту убивали сплошь и рядом. Сейчас все-таки жизнь домашнего человека, такого городского, она абсолютно безопасна. Увеличение послушности – однозначный плюс, то есть мы чем дальше вливаемся в какие-то большие коллективы, особенно с начала неолита, производящего хозяйства, возрастания количества людей вообще на планете, люди однозначно становятся послушнее, то есть просто больше друг с другом контачат, должны выслушивать друг друга, не то, что там беспрекословно подчиняются, да, хотя и такое тоже есть, но просто больше слушают друг друга. Тут, может, послушности, может, в кавычках поставить, но тем не менее. Ослабление неофобии, да, мы действительно меньше боимся нового, мы стремимся к чему-то новому, а современный человек это вообще просто какой-то фанат всего нового, то есть только и дай какой-нибудь там новый телефон, новый компьютер, новую программу по телевизору, там еще что-нибудь такое, новую презентацию, новый доклад от меня, вот, например, регулярно хотят. Ослабление доминирования. На самом деле вопрос, потому что с одной стороны, учитывая снижение агрессивности, увеличение послушности, вроде бы оно да, а с другой стороны, как бы у нас сейчас общество такое, что есть много людей и один командир, который командует сразу миллионами людей, да, ну или там несколько командиров. Так что тут как бы вопрос. Но если смотреть на морфологические признаки, уменьшение размеров клыков, уменьшение полового диморфизма, следующий пункт, то все-таки скорее плюс. То есть, конечно, у нас появляются сверхдоминанты, и даже такие сверхдоминанты, которых как бы в природе и нет, да, вымышленные сверхдоминанты, боги, например, мы готовы подчиняться идее, например, да, вообще как бы не персонифицированной какой-то штуке. Тем не менее, на биологическом уровне у нас ослабление доминирования совершенно однозначно есть. Уменьшение полудиморфизма, да, действительно, полудиморфизм снижается, даже с верхнего полиглита до современности он снизился, ну а если говорить о современных австралопитеков, то и подавно. Потеря сезонности размножения совершенно однозначный плюс, у меня тогда поехал немножко в сторону, но это да, потому что сейчас люди размножаются когда угодно, по факту. Ну, не факт, что когда-то эта сезонность вообще была, на самом деле, но ее и нет. И повышение плодовитости, опять же, то, что изучало, современный человек имеет такую проблему, как перенаселение, а не вымирание. Так что тут совершенно однозначный плюс. Вот. Ну, так что вот такие примерно расклады. И если посмотреть на то, какие признаки свойственны одомашниваемым животным и одомашненным животным, то, как видите, человек почти по всем параметрам зарабатывает хорошие, замечательные плюсики. Есть несколько минусиков и довольно много плюс-минусов, но и у домашних животных они тоже есть, и там тоже есть исключения в разных направлениях, так что несколько минусов вполне допустимо. Поэтому тезис о том, что человек соответствует одомашненному животному, в первом приближении считаю верным.
0: Спасибо. Спасибо вам. Да, вот Александр Борисович хочет, видимо, задать вопрос или какую-то реплику
2: ставить. Я маленькое возражение по нескольким пунктам. То есть Станислав, понятно, что у него цель была доказать вообще вот эту весьма спорную идею, и при этом он нигде не оговаривает хронологические рамки. Это тот интервал эволюционный, о котором он говорит. Он там постоянно перескакивает. То последние 200 лет у него вдруг, то палеолит, то австралопитеки всплывают. Поэтому как бы некоторый мухлёж мне померещился, я прошу прощения за такое выражение. Например, когда Станислав говорит про повышение плодовитости, здесь-то ведь речь идет не о повышении плодовитости, а о повышении выживаемости. А как раз у самых одомашненных людей у них рождаемость-то снижена. То есть у них детей рождается меньше. Другое дело, что они выживают лучше. Вот. Что касается снижения агрессивности, это тоже весьма спорно. То есть какая там была агрессивность у австралопитеков или у там, эректусов, строго говоря, мы не знаем. Вот. Мы можем только с самого конца верхнего палеолита наблюдать какое-то, может быть, действительно снижение. Вот. Ну и по другим пунктам, в принципе, можно было бы придраться, но я не буду тратить время.
0: Станислав, если вам в течение там, 1-2 минут что ответить, прежде чем я передам слово Александру Николаевичу, которому, возможно, тоже этих вопросов коснется. Да.
1: Ну, что касается рамок, которые я не задал, действительно, их задать в принципе невозможно, потому что если уж мы ставим вопрос таким образом, одомашнил ли человек сам себя, у нас это дело упирается в понятие, с какого момента мы будем считать человека человеком. Я беру антропогенез в широких рамках, от австралопитеков до современности. Вот. Ну, по каким-то параметрам действительно мы не знаем, что там было у австралопитеков, но про агрессию мы можем судить по тем же размерам клыков и по половому диморфизму. Ничего лучше до сих пор никто не изобрел для оценки агрессивности ископаемых животных. Вот. Я понимаю, что я прыгаю, я абсолютно признаю, да, действительно, у меня скачки есть, и доля мухляжа есть, ну, как бы, можете критиковать это.
0: Спасибо, Станислав. Итак, мы, так сказать, переходим к следующему докладу. Прошу вас приготовиться. Александр Николаевич, сейчас я выведу вашу презентацию. Прошу буквально несколько секунд паузу. Я возьму. Так. Итак, так, секундочку. Ага. Итак, презентация ваша есть. Сейчас тогда прошу вас начинать и буду ее выводить по ходу дела. Вот.
3: Да. Ну, замечательно. Добрый день. Ну, вообще, здесь вопрос, что мы считаем доместикационными признаками, что мы считаем эволюционными признаками, что специализация. Тут, по-моему, немножко в кучу все смешано. Вот если мы замечаем одинаковые доместикационные признаки у людей и собак, то прежде чем делать заключение биханалогии, полезно, в общем-то, задаться такими вопросами. То есть, действительно ли эти изменения аналогичны, не всего лишь внешне сходны в каких-то своих вот, отдельных проявлениях. Каковы для того и другого вида причины, базовые факторы, обусловившие формирование и закрепление данного признака? Когда мы сравниваем домашнюю собаку с ее дикими родственниками, то нужно иметь в виду, что некоторые ее морфологические признаки, принимаемые за, на первый взгляд за проявление доместикации, легко вписываются в вариативные ряды изменчивости, например, того же волка. Там можно щелкнуть. Да, вот. И еще раз, у меня на экране тут что-то не
2: видно. Я бы только пояснил для всех, что доместикация – это одомашнивание, да?
3: Да, да.
2: Вот, слово могут быть, незнакомое слово может быть.
3: Вот, вот посмотрите, пожалуйста, вариабельность волка, да, вот слева один, справа другой. Вот это волки из одной популяции, добытых в Приморском крае. У левого волка признаков собачьих, не волчьих, гораздо больше, чем волчьих. То есть это и узкие скулы, это и плохо выраженные, плохо развитые сагитальные гребени. Вот, ну, в общем, здесь много чего можно, если найти, если его посмотреть со всех сторон. Разница, в общем-то, очевидна. То есть значительная выраженность вот таких собачьих отклонений изначальная, ее, в общем-то, достаточно легко принять за признаки доместикации. Вот, далее, говоря, что вот о вариативности фенотипических параметров, надо помнить, что современный нам волк не является предком домашней собаки. Потому что такой, какой он сейчас есть, волк сформировался под длительным действием антропогенного прессинга. Более того, да, следующий, пожалуйста, щелкните, там вот еще и вариация окраса волка, то есть можно тоже посмотреть, что в дикой природе варьируют окрасы, но не хуже, чем у человека, да, и это вовсе не признак доместикации.
0: Александр Николаевич, вы уточните, вот эти волки на какой территории вообще они проживают?
3: Это, здесь очень разные. Здесь вот есть слева вверху и слева вверху по центру это таежные волки. Справа это где-то там в Америке, ну, это гибридные, там это, в общем-то, сейчас уже не спорят. А слева внизу это степной волк, справа внизу арктический волк, то есть точно так же привязано к соответствующим климатическим там условиям, разным географическим. Вот, разные популяции. Но, тем не менее, разброс вот такой вот значительный. Ну, и следующий, пожалуйста. Смотрите, вот, так, это что-то не то выскочило. Ну, ладно, да, более того, несмотря на все успехи исследования ДНК, в общем, вопрос о происхождении собаки остается дискуссионным, и потому следует допустить, что немалая часть признаков, отличающих домашнюю собаку современного волка, могла быть получена ею вот от неких неволчьих предков. Вот, и теперь о параллелях, вообще идея сходных доместикационных признаков. Значит, вот они не всегда равноценны. Но, там, сравнение человеческой кожи, вот здесь видно, и кожи собак голых пород. собак волосы на теле не развиваются вследствие генетически обусловленного заболевания, эктодермальной дисплазии. И она, эта дисплазия, приводит также, в частности, к дефектному развитию зубной системы. Вот здесь это хорошо видно. Да, отсутствие зубов, слабое их развитие, ну, какие-то крохотные совершенно. Да. Вот. А у человека же пушковый волосяной покров тела не более редок, чем у шимпанзе. А тонкость и короткость составляющих его волосы, как я себе это представляю, определяют степень экспрессии соответствующего гена развития. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот. Насчет головного мозга. Да, у собаки домашней с такими же габаритами тела, как у волка, объем полости мозгового черепа, он меньше порядка, там, ну, примерно на 30%. Ну, известно, вот, более того, исследование, показавшее, что в породе пудель всего лишь за столетний промежуток времени, вот этот самый объем уменьшился также примерно на 25-30%. То есть деградация вроде бы налицо. И по опыту дрессировки тоже можно сказать, что одних пород при сопоставлении с другими, и сообразительность, и память хуже, и поведение примитивнее. То есть относительно большее место занимают компоненты там, рефлекторный, инстинктивный, оттесняя разумность там, на дальний план. Но касательно ряда рабочих пород собак, прежде всего аборигенных, которые отличаются большой сложностью поведения, мы к такому сравнению с волком вынуждены подходить осторожнее, но по причине той самой указанной выше. Ведь если предок там у них был не волк, то корректно сравнивать, в общем-то, с этим предком, а не волком, а мы не знаем, в общем, с кем сравнивать. А вот что касательно людей, то уменьшение размеров головного мозга требует, на мой взгляд, тоже осторожной трактовки. Ведь вовсе не обязательно это явление связано с видовой деградацией. Вот можно рассмотреть некоторые другие варианты, вполне возможные. Например, мы знаем, что около 40% объема мозга занимает нейроглия. Вот, а она выполняет опорную, трофическую и некоторые другие функции. Еще примерно 15-20% занимают кровеносные сосуды, которые отлично тут видно на слайде. Да? Вполне допустимо предположить, что в ходе эволюции мы потеряли некоторый объем мозга не за счет утраты столь ценных для нас серого и белого веществ, вот, а вследствие редукции избыточных вот, этих наших комфортных условий жизни вот, структур, обеспечение трофики безопасности. Ну, в некоторой степени можно было бы там подтвердить и опровергнуть, если бы исследовать настроение и состав мозга крупных приматов, но, к сожалению, у меня такой возможности нет. Ну, дальше, пожалуйста, следующий слайд. Вот. Теперь действительно аналогичных признаках, имеющихся у человека и собаки. Это, прежде всего, как сказал Станислав Владимирович, признаки венилизации, то есть неотония физиологии, инфантилизм в поведении и педоморфоз в морфологии. Любая тенденция к известной эволюции вида имеет свои граничные условия, свою оборотную сторону. То есть на первоначальном этапе она может быть, безусловно, полезной, но какое-то и усиление может уже потребовать некоторой компенсации, которая уже не всегда полезна для организма.
0: Александр Николаевич, можно вот просто вот эти термины немножко пояснить?
3: Это способность размножаться в молодом возрасте, сохраняя недооформленный еще организм, то есть вот еще детское сложение уже способно. Угу. Вот, что у всех декоративных пород собак наблюдаете. Инфантилизм – это, понятно, детское поведение с детским и ласковость, и отсутствие развитых в полной мере инстинктов многих, ну, и так далее. И педоморфоз – это детские формы, выпуклый лоб, там, крупные глаза и небольшие размеры. В общем, вот, все это вместе называется ювенильными признаками. Ну так вот, вот эта тенденция, если она чрезмерно развивается, то она может привести к какому-то риску для существования вида. То есть по тем же гепардам, которых упоминал Станислав Владимирович, да, мы знаем, что ослабление пластичности, сужение пищевой базы, вот такие вот проблемы, из-за которых гепард сейчас стоит на грани вымирания. Вот как с этой позиции следует расценивать юнилизацию собаки и человека в эволюционном прошлом, в настоящее время? Как специализацию или как признаки вырождения, как результат движущего отбора или вообще как продукт антиселекции? В общем-то, возможны-то всякие варианты с одинаковым результатом. Ну, вот в 2011 году в докладе своем на антропогенезе я говорил там о выгодах юнилизации собак, если их разводят для употребления в пищу, там кому интересно, там может посмотреть. Вот. Но весь этот комплекс признаков начинается с отбора на приручаемость, что показали известные опыты Беляева и Труд по доместикации серебристо-черной лисицы. Следующий, пожалуйста. Вот. Собаководам известен так называемый возраст страха у щенков, который обычно приходится на 3-4 месяца жизни. У некоторых породах этот возраст страха вот, выражен резко, у других слабо, иногда вообще незаметен. Ну, вот этот вот возраст страха, он может отрицательно сказаться как на скорости обучения щенка, так и на его игровой активности, особенно на освоении игр с использованием новых объектов или новой территории. Опыты Беляева и Труд выявили, цитирую, что отбор лисиц на доместикацию замедляет темпы развития реакции страха и существенно отодвигает сроки ее первых проявлений. У неселекционируемых лисиц уровень лисицкого поведения резко падает в возрасте 45 дней, когда впервые проявляется реакция страха. У ручных же это не происходит даже в возрасте 4 месяцев. Интригует то, что падение исследовательской активности у щенков скоррелировано с подъемом в постнатальном онтогенезе уровня глюкокортикоидов в крови. Конец цитаты. Так что-то мне кажется, правда, что тут не та использована презентация, тут не тот вариант, или мне кажется.
0: Александр Николаевич, да, сейчас мы это проверим. А скажите, пожалуйста, вот если этот рисунок взять, то на нем каким-то образом возраст страха отображен?
3: Нет, это вот в том-то и дело, что попал этот рисунок, он не так тут должно быть.
0: Сейчас, секундочку, я попробую найти другую презентацию. Сейчас, одну секунду. Оп. Ага, пауза небольшая у нас возникла. Так. Ага. Один момент. Так, вот я, по-моему, включил нужный слайд, если я не ошибаюсь.
3: Культивирование инфантильных черт поведения, значит, позволяет, что когда собаки ведут себя долго по-детски, вот, а некоторые это пожизненно, можно использовать длительные игровые методики дрессировки. Вот, легко управлять, но незрелость многих форм поведенческих реакций не позволяет полагаться на инстинкты и разум вот этих вот особей. Они во многом, слишком во многом пожизненно могут оставаться щенками, соответственно, щенячьими реакциями, хотя там крупные размеры тела и способность производить потомство. Это, ну, это, вы знаете, свойственно не только собакам. Мне кажется, что растянутый период инфантильности был выгоден предкам человека при освоении новых территорий, новых ресурсов, изобретении орудий, познании себя и мира. В общем-то, юность, возраст фантазий, безответственного бесстрашия. Взрослее, старее, мы становимся осторожнее, предусмотрительнее, консервативнее. Будьте любезны, другой слайд следующий. Вот. Некоторый, осторожно выражаясь, так сказать, инфантилизм в форме любознательности, он и сейчас необходим человечеству, хотя бы для того, чтобы заниматься наукой. А нет, это не эпидоморфоз у Homo sapiens, опять же, это мое мнение, стали лишь следствием вот этой успешности инфантилизма и, возможно, станут отсроченной расплатой за этот успех. Вот, пожалуйста, цитата Лоренца. Вот. Ну, кое-что начинаем мы выплачивать уже сейчас. Прежде всего, проценты по инфантилизму, которые вот вдалбливает, так сказать, молодежь массовой культуры, в ситуации примата прав человека перед его обязанностями становится особенно опасным для социумов самых разных уровней. Ну, пока еще, надеюсь, не для вида. Ну, что в перспективе? Да, следующий, пожалуйста, слайд. Георгий, там на следующий слайд можно? Да, вот. Вот, собственно говоря, еще одна цитата из Лоренца же со ссылкой на других авторов. Что? Он считал, что...

0: Полезно.
1: Психологом, гастроэнтерологом первой категории, гепатологом, психологом пищевого поведения, директором НИЦ «Здоровое питание» Нурией Диановой. Нурия, вот некоторые считают, что пост – это диета или лечебное питание. Это ошибочное мнение?
2: Вообще-то это очень строгая диета. Пост – это 100%, я бы сказала, лечебный рацион. На определенный период времени пост – это очень хороший способ оздоровления. Более все-таки щадящий, чем просто лечебное голодание. И, конечно, если мы говорим только о разрезе питания, если мы что-то убираем, мы должны что-то предложить. Иначе происходит психологический сдвиг. Сдвиги переходят в разную сторону. Человек сначала пытается насытиться, и он переедает просто банально сложных углеводов, потому что крупы, картофель, макароны, хлеб – это то, что можно и содержит животный белок в принципе. И человек на это очень сильно налегает. Что происходит, когда мы перебираем даже качественных сложных углеводов? А живем же мы же так же, мы же не перестали в пост ходить больше физически что-то делать. И получается, что мы откладываем углеводы. Так устроена наша печень, что излишек углеводов, которые она не может вот в данный момент переработать, перевести в гликоген, она переводит, во-первых, в свободные жирные кислоты, начинает повышаться уровень триглицеридов, нарушается липидный профиль и жиреет органы. И откладывается жир. Ну, про запас.
1: То есть тот самый риск нарушения углеводного баланса, да, в сторону вот
2: гликемии. Да. И тут есть еще второй момент. Сначала это происходит к сложным углеводам, с перекос. А потом срабатывает вот это продолжающееся чувство, возможно, голода. Оно приводит уже немножко к поиску простых углеводов. Сказать, у кого как это сработает, на какой неделе поста сложно. Но человек интуитивно будет испытывать вот этот голод, вот это отсутствие полного насыщения. Пост можно проводить при соблюдении ряда правил. Первое, надо сходить к своему врачу, хотя бы к терапевту, либо к тому специалисту, где у вас букет заболеваний больше всего.
1: Как раз хотела спросить, есть ли те, кому вообще противопоказан пост, ну или очень не рекомендован?
2: Противопоказан пост беременным, это 100% кормящим. Дальше, люди, у которых есть аутоиммунные заболевания. Если у вас в стадии лечения или было недавно что-то онкологическое, я бы тоже задала вопрос вашему специалисту-онкологу, если вы наблюдаетесь. Дети. Дети, на мой взгляд, до 18 лет, пока не сформировался полностью все, это тоже такая история сомнительная. Какая вообще польза от того, что человек перейдет на пост? Первое. Почистится питание. Вы заведомо уберете то, что все диетологи ругают. Это красное мясо, причем полуфабрикаты. Это колбасы непонятного происхождения. У вас уйдут какие-то фастфуды, где тоже все мясо. То есть невероятно может измениться состав крови. Липидный профиль может измениться. Не сразу, не резко, все очень индивидуально. Сосуды станут более чистыми. Почему? Потому что атеросклероз — это такое заболевание, которому мы все подвержены. Но степень осложнений, которые атеросклероз дает, это инсульты, инфаркты, зависят от нашего поведения. Пост – это хорошая история для оздоровления. Это включение в наш рацион большого количества сложных углеводов и клетчатки. Овощи, фрукты, потому что это можно.
1: Так как появляется сразу в рационе много овощей, фруктов, есть очень большой риск, особенно у тех, у кого есть проблемы уже с кишечником, что будет вздутие, бурчание, брожение. Вот какой совет мы можем дать, как этого избежать? Добавлять клетчатки, больше пить воды.
2: Прежде всего, конечно, нужно равномерное распределение воды в течение дня. Нужно выработать привычку, если ее до этого не было. Сразу скажу, какие правила потребления вообще воды, независимо от поста. С каждым приемом пищи можно употреблять 200 мл любой жидкости. Этот объем не сильно влияет на пищеварение. Он нужен для формирования правильного пищевого комка, при условии, что в этот прием нет супа. Если есть суп, то вот этот вот условный компот, да, он не нужен. Дальше. Вот до еды мы можем пить любой объем жидкости. Но надо приучать себя хотя бы вот такой одноразовый стаканчик 200-300 мл небольшими глотками. Если мы с вами пьем залпом, то мы даем нагрузку на почки. После еды в течение 2 часов, а пить воду нежелательно. Вот потому что еда все еще в желудке. Второе. У постящихся доминирование должно быть термообработанных овощей. То есть не нужно налегать на свежие салаты. А как же вопрос получать витамины? Два лайфхака. Первое. Микрозелень. И второй – это фрукты. Можно бананы. Бояться калорий не надо. Есть прекрасные яблоки, сорта очень вкусные. И киви. Киви в одном будет не просто суточная, а на 2 дня норма витамина С. И еще лайфхак. Чтобы понять, а сколько нужно вешать граммов. Каждый прием пищи суммарно. Представим, вот наша здоровая тарелка. Она должна делиться примерно плюс-минус на 4 части. Четверть – это вот кусочек там углеводов. Или кусок хлеба, или большая картошка, ну вот очень условно. Вторая половинка, четвертушка – это

0: Вот что-то белковое. И две четвертых – это как раз, например, один киви и положить какой-то в любом термообработанном виде овощи.
1: Давайте тогда теперь про тот самый белок. Где его взять, чем заменить, потому что он порой в самых неожиданных может оказаться продуктах.
0: Мы налегаем на все более полезные виды хлеба, потому что количество белка будет больше. То есть гречишный, овсяный, нутовое – это просто вот сказка. Нут, с одной стороны, это бобовые, но из нее делают муку. Есть на прилавках макаронные изделия из нута, из чечевицы, они красного цвета, из зеленого гороха, из гречки. Если мы с вами будем налегать на белый рис, белка очень мало в белом рисе, как и в кукурузе, в кукурузной муке, изделиях из кукурузной муки. То есть мы берем цельнозерновые крупы. Это то, что вам сейчас надо включить, потому что вам нужен белок даже отсюда. Следующее, совершенно неинтересный сам по себе, но безумно полезный тофу. Это очень-очень качественный белок. Это прям источник невероятного количества аминокислот. Он дает ту самую сытость, которую мы все время ищем в других продуктах, когда постимся. Сам по себе он невкусный, он нейтральный. Его можно готовить на гриле и с овощами.
1: А еще замена белка, да. Это, конечно же, орехи и грибы.
0: Смотрите, в грибах на самом деле белка не так много. В каштане 7,5 примерно грамм белка на 100 грамм. В картошке в районе 3-4, брокколи и грибы в районе там 2,5-3. В остальных фруктах, овощах белка, считаем, нету. Но мы не сможем столько съесть грибов. Грибы нужно как дополнение к чему-то использовать. Кстати, в шампиньонах больше всего белка. Даже больше, чем в белых грибах. Мы поговорим про свежие. Сушеных, любых, всегда будет белка больше, потому что они теряют влагу. Поэтому лучше брать шампиньоны и готовить их на контактном гриле или запекать в духовке.
1: Ну, а вот с орехами тут, наверное, опасный момент, они очень калорийные.
0: С орехами такая история. Есть норма потребления, и нужно это четко понимать, они должны быть. Как минимум, можно один прием пищи сделать с орехами. Сейчас расскажу основные виды орехов, сколько надо класть. Если это девушка, женщина, то это, например, 2 полных грецких ореха, то есть 4 бабочки. Это за один прием пищи. Если это миндаль, кешью, фундук, это 10 штучек. Если все то же самое, но про мужчин, то это 15 штучек и, соответственно, 3 ореха, либо 6 бабочек. Или орех используем на перекус. Следующее. Растительный фарш. Он сильно изменился. Сейчас большой рынок появился растительного мяса. По белку, там, как правило, микс соевого, горохового и пшеничного. Сейчас появился еще используют полбу. Это дикая пшеница, наша причем. И разница по, смотрите, составу. Мы берем мясо, животный белок, он хорош, но у него есть насыщенные жиры. А здесь берется растительный белок, микс, как правило, чтобы были разные аминокислоты, и используются растительные масла. Главное правило приготовления растительного фарша, это я как врач прошу, не жарьте, пожалуйста, а приобретите сковородку гриль, а запекайте в духовке. Вот эта история вам даст невероятное богатство вкуса, или даже, может быть, не заметите, что вы на посту, чтобы вот в пост никуда не срываться. У вас в каждом вот эти 4 приема пищи должен быть какой-то вид растительного белка. Тогда не будет вот этих всех основных проблем. Вот простые углеводы, чувство сытости будет. Вы сможете творить дела, потому что если вы голодны, вы будете постоянно искать, где еда.
1: Поэтому-то многие набирают в пост вес и удивляются, да, потом, почему они его набирают. Мы говорили о том, как поститься без вреда для здоровья, кому лучше воздержаться. Сегодня моим гостем была диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения, директор НИЦ «Здоровая питание» Нурия Дианова.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Эту болезнь считают одной из самых смертоносных в истории, и она до сих пор способна вызывать эпидемии и приводить к летальным исходам. Были времена, когда в мире до введения вакцинации каждый год она убивала около 2 миллионов человек. Это корь. Описания кури встречаются в очень древних исторических документах. Так, например, в китайских записях 10 века до нашей эры уже упоминается о жаре, кашле и сыпи, очень похожей на корь. Но первым, кто рассказал о ней в научном смысле, был арабский врач Разес в 9 веке нашей эры. Он описал заболевание как яркую красноту лица, которая начинается с щек и распространяется на остальную часть тела, сопровождаясь высыпаниями и лихорадкой. Ну а первое подробное описание кори в современной медицинской литературе опубликовал английский медик Томас Сайкс в 18 веке. К тому времени корь стала одной из наиболее распространенных инфекционных болезней в Старом и Новом Свете. Вообще история этого заболевания включает в себя множество эпидемий, которые происходили на протяжении многих веков. Так корь стала причиной большого количества смертей в Северной Америке после контакта с европейскими поселенцами в 17 веке. Европейцы завезли новый, совершенно незнакомый для коренного населения вирус, и в результате до 90% аборигенов погибли. Во время эпидемии кори в 18 веке, начавшейся в России, заболело более 1 миллиона человек. Почти половина, 400 тысяч, скончались. Именно это заболевание стало одной из основных причин смертности во время гражданской войны в Штатах в 19 веке. Оно распространилось по всей стране, и многие заразившиеся солдаты, в том числе и во время крупных сражений, погибли не на поле боя, а сраженные этим вирусом. Говорят, еще в 1529 году король Франции Франц I заболел корью во время своей военной кампании в Италии. Из-за этого не смог управлять армией, что усилило позицию его противника, императора Карла. А еще, по некоторым данным, есть доказательства того, что корь была одной из причин смерти великого Леонардо да Винчи. Существует теория о том, что корь может быть одной из причин ухудшения состояния иммунной системы человека в течение нескольких лет после перенесенной болезни, что может привести к повышенной чувствительности к другим инфекциям. В то же время исследователи из Гарвардского университета предложили противоположную гипотезу, что корь, наоборот, может оказывать дополнительную защиту от других заболеваний, так как усиливает иммунную систему организма. Но такие исследования еще не подтверждены. Еще специалисты говорят, что корь может влиять на развитие психических расстройств. По некоторым исследованиям, люди, переболевшие в детстве, имеют больший риск развития в будущем психических заболеваний, таких как шизофрения или биполярное расстройство. Только в конце 19 века были предприняты попытки создать вакцину против кори, но они не были успешными. А получилось это только менее века назад. Два ученых, Петер Медавари из США и Юджин Вигнерер из Великобритании, в 1954-м провели серию экспериментов, в которых на культивированных тканях им удалось выращивать вирус кори. Это открытие позволило изучить его более глубоко и разработать чуть позднее долгожданную и работу. Вакцину. Она была зарегистрирована в 1963-м американским вирусологом Моррисом Хилманом. Он получил ряд наград за свои исследования и достижения в области вакцинологии. В 1988-м был удостоен национальной медали науки. В 2002-м ему была присуждена национальная медаль технологии и инноваций. Появление вакцины существенно сократило заболеваемость и смертность от кори во всем мире, но, несмотря на это, этот вирус никуда не исчез. Болезнь остается очень распространенной на планете до сих пор, особенно в странах, где доступ к прививкам ограничен. Ну а тем временем в планах Всемирной организации здравоохранения полностью избавить мир от кори. Так, в 2000 году ВОЗ даже запустила кампанию по ликвидации этого заболевания к 2010 году. Ее признали успешной во многих странах, но в 2019 Всемирная организация здравоохранения была вынуждена признать, что рост заболеваемости корью снова стал фиксироваться во многих государствах.
2: Говорит, что
1: весна часто омрачается упадком сил, частыми простудами и обострением хронических заболеваний. Все дело в том, что зимой организм тратит огромное количество своих ресурсов, тем самым истощая запас необходимых витаминов и минералов. Как справиться с весенним авитаминозом и плохим самочувствием? Об этом наш следующий сюжет.
3: В народе слово «авитаминоз» чаще всего употребляют не совсем грамотно. В соответствии с научной терминологией, авитаминоз – это долговременный дефицит какого-либо витамина, когда вещество почти или совсем не попадает в организм. Авитаминоз может быть предпосылкой к тяжелым болезням, например, цинге. Но даже и без настоящего страшного авитаминоза весна – это период риска для здоровья, объяснила радио «Комсомольская правда» врач-терапевт Надежда Чернышова.
4: Потому что мы меньше, во-первых, с едой употребляем свежих овощей, фруктов, продуктов, которые богаты витаминами, просто в силу того, что не сезон. Мы меньше бываем на свежем воздухе, и световой день короче, то есть конкретно витамин D, который мы можем получить, просто находясь на солнце, его не хватает нам в это время года.
3: Как же помочь организму пережить этот непростой период? Базовые рекомендации для слушателей радио «Комсомольская правда» числила, опять-таки, терапевт Надежда Чернышова.
4: Я бы советовала обратить внимание на витамин D, а остальные витамины только по согласованию с врачом. Но что мы точно можем сделать? Мы можем есть с едой, употреблять больше свежих продуктов с минимальной кулинарной обработкой. Свежая зелень, овощи, фрукты, продукты и животного происхождения тоже, потому что витамины А, D и Е, они жирорастворимые, они в животных продуктах. И единственное, что меньше полуфабрикатов и продуктов, подвергнутых сильной кулинарной обработке.
3: Возможностей восполнить витамин D у россиян уже достаточно. Солнце в марте стало выглядывать чаще, световой день больше. Поэтому не забывайте до или после работы прогуляться. И обязательно делайте это в выходные дни. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем эту программу «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Ежедневное употребление чечевицы может быть полезно для снижения уровня холестерина, а также гликемических и воспалительных реакций, не вызывая стресса для желудочно-кишечного тракта. Это подтвердили последние исследования. В отличие от других бобовых, чечевица быстро варится, легче усваивается, и из нее можно приготовить буквально все – супы, рагу, плов, каши, котлеты, пироги. 100 грамм красной чечевицы покроют 144% дневной нормы меди и почти 74% железа. Эти микроэлементы нужны для правильного кроветворения. А благодаря наличию витаминов группы В чечевица принесет пользу для здоровья нервной системы. Она успокоит нервы и поднимет настроение. А еще чечевица обладает противовоспалительными свойствами, полифенолами, поэтому ее регулярное употребление может способствовать снижению рисков хронических заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. А сыр тофу – популярный продукт у долгожителей. Об этом говорят исследования ученых-геронтологов, которые изучают диету людей, приблизившихся к столетнему рубежу. Американские врачи провели большое исследование, в котором участвовали 200 тысяч человек. У людей, которые регулярно употребляют этот продукт из соевых бобов, сердечно-сосудистые патологии менее выражены и реже встречаются, чем у тех, кто не употребляет этот растительный сыр. Таким эффектом тофу обладает благодаря особой категории веществ, так называемые сапонины – вещества, которые связывают и выводят холестерин, поступающий вместе с пищей, и холестерин, который содержится в желчи. А лецитин, содержащийся в продукте, регулирует соотношение плохого и хорошего холестерина. Считается, что для того, чтобы от тофу была только польза, в день надо съедать не больше 100 грамм. Психологи назвали предмет, который изгоняет социальную тревожность, ту самую, которая, например, возникает, когда предстоит выступление перед аудиторией. Ее можно снизить, если в момент выступления сжимать в руке небольшой предмет. Это показало новое исследование ученых из Шотландии. В эксперименте добровольцы сделали для себя антитревожные талисманы из подручных средств – глина, детские конструкторы, искусственный мех. Бонусом исследователи подключили к каждому талисману вибрацию, ну, примерно такую, которую генерирует кот. Дальше было выступление на публике, и оказалось, что большинство участников приятный на ощупь и нежно вибрирующий предмет помогал успокоиться. Это была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Дмитрий Беляев, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ, директор археологического проекта «Эпиграфический атлас Петена».
2: Приветствую, Дмитрий.
3: Да, добрый день, доброе утро.
2: Я слышал, что этих хрустальных черепов было много, чуть ли не 13 штук. И все, что ли, поддельные? Вот все 13.
3: Ну, про 13 вообще сложно сказать, потому что этот миф появился где-то году в 2007-2008. Я пытался проследить его корни, но как бы корней не нашел. То есть кто-то придумал, что их 13. А, вот, 4 в музеях, остальные в частных коллекциях. Ну, проверить, как в частных коллекциях, это довольно сложно, естественно. Поэтому мы будем говорить не о 13, а вот о самых известных, даже о 3 самых известных. А про 13 – это вот пример такого самозарождающегося и саморазвивающегося мифа. Очевидно, где-то в преддверии выхода фильма про Индиану Джонса и Королевство хрустального черепа, да, хрустальные черепа соединились с тем, что число 13 – священное число в Мезоамерике, появилось где-то там, да, про 13 черепов, оно начало распространяться, потом, значит, оно слилось с мифом о конце света в 2012 году, и уже с РЕН-ТВ приходили люди и говорили, где же эти 13 черепов соберутся, скажите. Мы поедем и сделаем прямой репортаж. Вот. Так что вот как раз, да, здесь это для тех, кто изучает, как формируются современные мифы, очень интересное явление на самом деле. И, собственно говоря, да, мы начнем говорить о хрустальных черепах, как о таком, да, известном артефакте популярной культуры и культуры, связанной с различного рода мифами о доколумбовой Америке. Да, вот из них самые красивые, да, ну, 20, которые в правом в нижнем углу и в левом верхнем, они так чуть-чуть, да, видите, странненькие, а вот 2 из них действительно очень красивые. Собственно говоря, да, мифы об этих черепах, они такие очень интересные, да, они, как я повторюсь, самораспространяющиеся. И в действительности, как бы, подъем к ним интереса произошел во второй половине 20 века, когда вот появился миф о знаменитом, да, хрустальном черепе, как таинственном артефакте из цивилизации древних майя. И связано это все было вот с вот этим черепом и вот с этой приятной старушкой. Ну, она, так сказать, в 30-е годы была совсем молодой, юной, значит, тинейджер. И, да, собственно говоря, она и запустила миф о том, что на руинах древнего города майя она, значит, ведомая каким-то спиритическими настроениями, нашла вот этот вот череп, да, и череп этот, он такой вот великий, и так далее. И в 60-е, 70-е годы это вот все пошло в массовую культуру, и с этого, собственно говоря, мы видим начало вот этого красивого, ну, красивого для кого-то, наоборот, пугающего, да, мифа. Собственно говоря, что это такое? Да, так называемый череп Митчелл-Хеджеса, и приемный отец вот этой, да, будущей старушки, тогда молодой еще, значит, да, Фредерик Альберт Митчелл Хеджес, он был британским путешественником, да, таким, так сказать, рыбаком, спортсменом, вот, еще немножечко плейбоем, ну и, в общем, да, вот фигурой такой, характерной для Великобритании той эпохи. Ну, это вот, да, сериал «Дживс и Вустер», собственно говоря, он бы там прекрасно вписался, я очень жалею, что его там нету. Вот, и он сам про себя вот в справочнике писал, чем он занимается, да, ловля крупной рыбы. Самая крупная рыба, которую он поймал, это оказался этот самый хрустальный череп, на самом деле. И, да, город, где якобы он был найден, древний город Лубаантун, слово такое красивое, значит, да, нашли его в начале 20 века, на самом деле руины были известны с конца 19-го, А, и вот Томас Ганн, такой местный в британском Гондурасе медик, который был еще археологом-любителем. Вот, он впервые его посетил, потом там работал американский исследователь Реймонд Мервин. И да, в конце концов, ну, в общем, археологам-то руины были известны. Но Митчелл Хеджес в своих популярных работах сказал, что он открыл этот древний город. И ведь именно там, на этих руинах, якобы был найден этот самый череп. Да, Митчелл Хеджес действительно на этих руинах был. Более того, в свое время, когда вся эта история развернулась, там я дискутировал с некоторыми поклонниками этой красивой истории, и говорил, что он не вел раскопок. Нет, на самом деле он как бы присутствовал. Да? Не то чтобы он вел раскопки, он вместе со своей подругой леди Ричмонд Браун присутствовал в 1925 году и потом еще даже в 1926 на руинах, потому что он был спонсором. Вот, ну, они вдвоем с леди Ричмонд Браун. И вот, да, так сказать, вели раскопки они с Томасом Ганном, но как раз, да, вот отсюда, очевидно, вся эта история идет. Сам Митчелл Хеджес рассказывал, что он был руководителем экспедиции, он лично все это открыл, великий затерянный город и так далее, и так далее. Ну, вот фотография действительно показывает, что он там был, да, вот он сидит с бородой такой, значит, а Томас Ганн скромненько уселся на самом краю. И вот, собственно, да, появляется в этом мифе первая версия, что вот Анна Митчелл Хеджес, давайте от экзотики и мистики отвернемся, что она нашла этот череп во время раскопок на руинах. Ну вот, да, значит, на самом деле, конечно же, мы понимаем, что да, они постоянно путались в показаниях, что она, что ее отец, да, то 1925 год появляется, то 26-й, значит, да, сам Митчелл Хеджес упоминает 26-й год, да, в своем первом письме это Анна тоже пишет по 26-й год, потом она, да, вот это, так сказать, цитата из ее письма, которую, да, можно найти в интернете копию, вот она специально рассказывает. На самом деле, по статьям куратора Британского музея Томаса Джойса, видно, что в 26-м году, да, там был Митчелл Хеджес, но не было никакой его приемной дочери. Да, вот эта, так сказать, версия сталкивается с документальными свидетельствами. Значит, да, чуть позднее пошла версия, что это был 1924 год, ну или почти 24-й, 25-й, да, вот, значит, самая красивая вот последняя история о том, что нашел в 24-м году папа, но отдал майя хранили, а потом в 27-м ему опять вернули, очень тоже трогательно, вот, и, значит, а вот поскольку девочка мистическую связь имела с этим черепом, ей разрешили его достать. Значит, на самом деле вся эта история, что происходило в 1925 году в Лубантуне, она хорошо описана в книге как раз Ганна, да, вот ее можно скачать, посмотреть. Это такое полуприключенческое, полуархеологическое чтиво. И там, на самом деле, очень многие люди описываются. Проводники, механики, вот даже покойная обезьянка, ручная Майкл, там про нее говорится. Ни слова не говорится о том, что там была девочка какая-то. Поэтому, вот опять-таки, да, реальные свидетельства, они показывают, что никогда Анна Митчелл Хеджес в 20-е годы ни на каких раскопках не была, и, соответственно, да, никакого черепа найти не могла. Ну, ладно, да, допустим, что нашла не она, нашел все-таки папа, и, да, потом ей передал, но она приукрасила, потому что вот приемного отца любила, и так далее. В конце концов, кто из нас не без греха и не любит рассказать что-нибудь эдакое про археологические раскопки, тем более, если не сам там был. Но на самом деле, да, мы понимаем, что в действительности, да, все раскопки и все находки, которые были, да, во время сезона 25-го, 26-го, 27-го годов, там, да, все документировалось, потому что действительно это была такая история для британской публики очень интересная. Да? Вот, например, фотографии таких довольно не очень хорошо сохранившихся артефактов. Да? Но ни при какой такого рода череп и вообще ни про что связано с этим черепом никто не говорил. Да? Это экстраординарная находка. В общем, да, поэтому никакого археологического реального контекста у нее нету, а для археологов это самое важное. Да? То есть это череп с какой-то темной непонятной историей. Да, то есть в реальности, да, вот отвечая на этот самый миф с двумя этими подверсиями, череп Митчелла Хеджеса к майе никакого отношения не имеет, в Лубантуне найден не был. Ну, а где был найден, в общем, сейчас, да, давайте, так сказать, посмотрим. Вот, да, версия номер два, которая тоже появляется, что якобы где-то Митчелл Хеджес его купил, но не хотел это открывать, потому что незаконно ввез, боялся преследований. Да, в общем, в 20-е годы в Великобритании никаких законов о запрете эти ввозы чужого национального достояния культурного не было, наоборот, это очень приветствовалось, так были созданы британские музеи. И, собственно, да, Митчелл Хеджес и леди Ричмонд Браун ввезли довольно большую коллекцию этнографическую индейцев Куна из Панамы. Тоже, в общем, никаких проблем у них с этим не возникло. Так что это опять, ну, попытка навести такую своеобразную тень на плетень. Да, где-то все-таки нашел. Итак, да, собственно говоря, что мы про этот череп тогда реально знаем, если он не был найден в Лубантуне? Благодаря там, исследованиям специалистов, в общем-то, понятно, что впервые он появляется в 30-е годы. Значит, и была даже издана статья в антропологическом журнале Man, да, посвященная сравнению морфологических характеристик этого черепа и черепа, который хранится в Британском музее. Значит, и в этой статье, да, специально разбирается и указывается, что принадлежал этот череп, да, вот тот, который, значит, да, один в Британском музее, да, другой вот хранится в некоторой коллекции, да, коллекционера и антиквара Сиднея Бёрни. Если мы посмотрим, то вот, да, это фотография этого самого черепа Сиднея Бёрни, а это фотография черепа Митчелла Хеджеса. Это он самый. Но это, опять-таки, довольно давно известно, в этом нет ничего нового. Что мы знаем про, да, про этого самого Сиднея Бёрни? Это известный коллекционер, много сделал для пропаганды искусства неевропейского в Европе. И, собственно говоря, он, в общем, да, вот в 1933 году, в начале 1933 года этот череп где-то купил, и об этом сообщает различным, в том числе кураторам, там, музеев американских, ну, считая, что надо на нем заработать, конечно. Да, вот он пишет, что я прикупил череп, да, не хотите ли, так сказать, может быть, с ним ознакомиться, может быть, он будет вам интересен, да, обращается он в, значит, музей естественной истории американский. И потом в переписке с известным американским археологом Джорджем Ваяном он тоже, в общем, говорит, я купил этот череп, и сообщает немножечко о его истории, что он принадлежал коллекционеру, коллекционер купил у какого-то англичанина, дальше я, говорит, найти не смог, ну, в общем, собственно говоря, да, стоит он 1000 фунтов, ну, так, в конце, да, на всякий случай, прикупите. Вот, 1000 фунтов – большие деньги по тем временам, конечно же. Собственно говоря, да, что мы знаем дальше, что как к Митчеллу Хеджесу он попал? В 43-м году его Сидней Бёрни выставил на аукционе, и Митчелл Хеджес его, кстати, уже дешевле купил, да, за 400 всего фунтов, не за 1000. Да, вот это, собственно, копия странички из каталога аукционного дома. И потом сам Митчелл Хеджес про это тоже говорит. Но здесь длинная такая цитата, да, кратко. Он брату пишет в письме, значит, что вот я прикупил череп, и тут впервые появляется история про то, что он супердревний, 1800 до нашей эры, что это майя, что тут жрецы майя упоминаются, и вообще он уникальный. Опять-таки вспоминается про череп из Британского музея. Вот, когда же появляется история про то, что Митчелл Хеджес его нашел? Появляется она, вот, когда он сам об этом начинает рассказывать местным газетам. Да, вот одна там местная районная газета английская. Большая, опять-таки, цитата с рассказом о том, что вот мистер Митчелл Хеджес вел раскопки в британском Гондурасе, как мы теперь знаем, не вел, значит, и нашел этот уникальный артефакт. Вот появляются 5 поколений, верховный жрец майя, все то, что потом появляется в книгах самого Митчелла Хеджеса. Итак, да, ну давайте подумаем, что, может быть, все-таки как-то вот, да, Митчелл Хеджес все-таки, да, бывал там, да, как-то он нашел. На самом деле, мало того, что все эти обстоятельства такие интересные, сам по себе Митчелл Хеджес такой Остап Бендер, да, из британского Гондураса. Это фотография молодого Эрика Томпсона, археолога, который потом прославился благодаря битве за дешифровку письменности майя с Юрием Кнорозовым. Но, да, Томпсон как раз начинал работать в британском Гондурасе. И в его работе, да, значит, археолог майя, такие воспоминания, он Митчелла Хеджеса постоянно вспоминает. Да, вот знаменитая история, мне очень нравится, да, что сообщение про, значит, что Митчелл Хеджес рассказывал, как на него напал разъяренный игуана, и как он с ней столкнулся. Да, и Томпсон саркастически говорит, что, ну, примерно так же опасно, как разъяренный кролик, наверное. Вот. А, значит, есть и более серьезные замечания, потому что на самом деле, да, вот рассказы о том, что город Лубантун такой таинственный, он его нашел, и там белый человек не выживет, опять сам Томпсон пишет, я даже, говорит, я там несколько месяцев работал, стал сомневаться в своей родословной. А, вот. И, да, а в конце концов, самое страшное обвинение от археолога. Митчелл Хеджес, неизвестно, это ли фотография или какая-то другая, он заставил рабочих из камней, которые там из расшибшихся зданий есть, собрать стенку покрасившую и на нее фоне сфотографироваться. То есть, на самом деле, да, вот это не просто, так сказать, не археолог, а вот, ну, человек, который максимально старался красиво себя представить. Поэтому вся информация, которая от него исходит, всегда должна восприниматься с большой критикой. И моя любимая цитата, чтобы закончить, да, что вот, да, он книгу издал «Земля чудес и страха», да, и Томпсон говорит, что для меня чудом являлось, так сказать, да, как вообще человек может такие нелепицу писать, а, значит, да, а главный страх о том, что же еще он напридумывает. Да? Ну, тут даже про какая еще клюква развесится, или лапша подлиннее, по-разному можно перевести. Значит, почему это важно? Потому что действительно, да, персонаж такой яркий, да, и некоторые даже заявляли, что он прообраз Индианы Джонса. Нет, он скорее вот как раз действительно прообраз такого полуостапа Бендера. То есть в реальности что мы имеем? Череп был приобретен на аукционе, да, значит, в 43-м году. До этого он был приобретен у какого-то коллекционера, значит, да, Сиднея Берни, а потом Митчел Хеджес его купил. Ну вот и все. Да. Где там дальше, что там дальше, знаем ли мы что-нибудь? Да? Черепашьи якобы очень древние, да, они же невероятно древние. Некоторые говорят, что им 12 тысяч лет, а некоторые говорят, что они с Атлантиды и так далее. Что, собственно говоря, мы знаем про первые появления? Да? Вот здесь Митчел Хеджес череп где-то в 30-е годы замирает, а мы знаем про череп из Британского музея. Очень похожий, только у него челюсть цельная, а у черепа Митчел Хеджеса она отделяется и на шарнирчиках. Собственно говоря, да, он был куплен в конце 19 века, да, в 1898 году, и даже вот есть такое первое указание в галерее Тиффани в Нью-Йорке, да, и на самом деле мы знаем, так сказать, его родословную. Вот, да, такая красивая фотография, он действительно красивый, да, и он впечатляет, в общем, поэтому понятно, почему к нему привлекалось внимание публики. Да, был такой французский коллекционер Жан Бабан. Человек, который подвязался на скупке древности в Мексике, потом, когда в Мексике была французская интервенция, он еще больше на этом подвязался, да, значит, занимался там оценкой древностей мексиканских для оккупационной армии, а потом вернулся в Париж. Вот, да, ну, в общем, человек, который очень много сделал для того, чтобы культурное наследие Мексики перекочевало в Европу. В некоторых случаях он благодаря этому спас от уничтожения какие-то вещи, но очень многие вещи были чисто коммерческим предприятием. И вот, собственно говоря, да, он впервые, да, из его коллекции стали появляться эти самые хрустальные черепа. Значит, да, он пытался вот этот самый череп, который потом попал в Британский музей, предложил его Музею национальной антропологии Мексики, но мексиканцы как-то не восприняли его с восторгом, вот, и, в общем, пришли к выводу, что это фейк, что это подделка, и тогда он перебрался в Нью-Йорк, да, и там срочно опять стал его продавать. Ну, значит, опять-таки, вот благодаря исследованиям исследовательницы из Смитсоновского университета Джейн Уолш довольно много стало понятно. Вот есть фотография старая, да, коллекции Бабана, и там значит, на заднем плане вот что-то блестит, и вот судя по реконструкции, это и есть тот самый череп Британского музея. Итак, значит, он пытается его продать в США. Значит, да, приличные музеи его не покупают, покупает его калифорнийский бизнесмен, опять через галерею Тиффани, потом разоряется, потом опять его, значит, возвращает в эту галерею, и в конце концов его покупает Британский музей. Ну, для красоты. Значит, вот, собственно говоря, что мы можем сказать, да, что на самом деле, значит, это была такая, ну, программа. Есть еще один череп, который сейчас хранится в музее Кё-Бран-Ли, на набережной Кё-Бран-Ли в Париже. Вот видите, погрубее, сразу видно, да, и такие глазницы несерьезные, в общем, все как-то так паршивенько. Значит, он точно был Бабаном продан там одному молодому исследователю, Альфонсо Пинаро, тот его передал в музей Трокадеро, а потом он, значит, попал вот в этот музей Кё-Бран-Ли после... То есть черепа, вот они от этого Бабана явно в общем-то, и исходят, собственно говоря. Так что реальность, да, два черепа из Британского музея, вот этот вот, да, парижский, они явно попали, значит, на рынок от, да, значит, были, так сказать, не самим лично сделаны Бабаном, да, но, видимо, где-то заказаны, и он, в общем, это и пытался продать. Дело в том, что там был даже целый миф вокруг этого, что он купил у некоторого французского офицера, а французский офицер где-то его нашел в Мексике, и вообще тогда про майя никто не говорил, да, они были древнемексиканские. Почему? Потому что 1870-80-е годы про майя особо никто ничего не знал. А вот Мексика, в смысле, да, ацтеки, они были известны. Значит, да, вот тоже такая, так сказать, скучная немножечко реальность. Еще один, да, очень важный миф, что технология изготовления хрустальных черепов, она непонятна современной науке. Я, в общем, с ним столкнулся, с этим мифом, еще когда был подростком, читал журнал «Вокруг света» еще в советское время. Там было написано вот про Митчел и Хеджес, про Лубуантун, и что якобы, значит, исследователи из фирмы Хьюлит-Паккард провели исследование. Вот это я нашел на каком-то, даже не на каком-то сайте, в ЖЖ где-то, цитату такую очень интересную про некоторого инженера из Хьюлит-Паккард, который говорит, что они что только не проводили, и ничего не известно, и вообще непонятно, как его сделали. Эта штука вообще не должна существовать. Везде. Это цитата. На самом деле фирма Hewlett-Packard, как фирма ответственная, опубликовала отчет о том, что они делали с этим черепом. Значит, что они с ним делали? Они его погрузили в какую-то жидкость, значит, да, и вот, да, собственно, изучали, как там преломляется свет, чтобы показать, что он из единого куска хрусталя. Да, он из единого куска хрусталя. Более того, челюсть, да, которая отдельно, она тоже из того же куска хрусталя. В общем, все, да, никаких призм, никаких таинственных, непонятных вещей, ничего этого Hewlett-Packard не изучал. Вот это официальная публикация. Более того, один из инженеров, как цитирует глава лаборатории, он сказал: дайте мне год и 100 тысяч долларов, я вам такое сделаю. Вот. Я думаю, что никто бы из нас, наверное, не отказался, особенно в 70-е годы от такой суммы. Вот. Да и сейчас, в общем-то. Найдем таких инженеров. И вот, да, изучали ли их черепа, да, как они были изготовлены? На самом деле, да. А вот череп из Британского музея в 60-е годы, ну там осторожно писали специалисты, что, значит, технология явно не древняя, потому что там были и древние предметы, но, может быть, кто-то взял древний объект и его немножечко, значит, под, то самое, да, подделал в 19 веке. Ну, все могло быть в 19 веке, будем честны. Вот. А, значит, а в 2008 году в журнале археологической науки, очень, да, престижном журнале, вышла статья, где специально показывалось, как бы, да, как исследовался этот череп, да, и сравнивался с черепом там еще один из Смитсонского музея, но он вообще поздний, он в 20 веке объявился. Собственно говоря, да, что там, да, видно? Что есть следы, вот эти концентрические такие, да, обработки, которые явно свидетельствуют о том, что использовалась некоторая машинная, да, технология, в том смысле, что он стоял на некотором очень быстро крутящемся основании. А вот это реальный предмет из горного хрусталя, найденный, да, из культуры миштеков, где-то 15 и начало 16 века, найденные в Мексике, в штате Оахака. Вот как обработано это. Да? То есть они шлифовали это, вот, ну, вот, да, как-то как получалось. Поэтому две этих, в общем, картинки очень показательны. Да? То, что слева, это свидетельство, безусловно, да, обработки 19-го, наверное, века. И, в общем, другие свидетельства примерно такие же. Да? После того, как Анна Митчелл Хеджес умерла, да, значит, ее супруг, он предоставил Смитсоновскому институту для исследования этот череп, вот они его исследуют. Вот там, значит, было и под, значит, обычным микроскопом его изучали, и электронный микроскоп использовали, да, и чего тут не использовалось. Да, и было сделано еще специальные, были сделаны, значит, да, слепки, чтобы его не повредить, такие силиконовые, значит, да, по которым вот изучалось, что же там на поверхности. И, в общем, вывод, к которому пришла группа исследователей во главе с Джейн Волш, он примерно такой же, да, что там есть вот эти концентрические такие, значит, борозские канавки, да, или линии, которые свидетельствуют об использовании современной технологии. Какой конкретно, в общем, да, не говорится, ну, потому что экспериментов с этим черепом никто не проводил, он в частной собственности. Кто бы еще дал по нему, значит, да, резцом пройтись. Вот, он застрахован, тем более. Да, и, в общем, все свидетельства, которые есть, они говорят о том, что, да, особенно, значит, да, там, где зубы, там тоже использовались современные какие-то вещи. Есть свидетельство алмазного, использования алмазного абразива. Да, ну и все это говорит о том, что, да, использовались современные технологии. Собственно говоря, да, вот она, эта самая реальность. Да, череп, да, был создан с использованием технологий, оба черепа, да, и британский Митчелл и Хеджеса, были созданы с использованием технологий 19-20 века. И, в общем-то, да, ничего такого сверхъестественного в их изготовлении нету. Поэтому, да, что нам эта история говорит? Ну, в общем-то, история нам говорит больше о, да, значит, о тех, кто изготавливает фальшивки, да, о нечистых на руку дельцах от антиквариата. Эта проблема до сих пор в изучении доколумбовой Америки очень серьезная. Да, масса предметов, которые попали на рынок и в музеи в 19 веке, оказалась в итоге подделками. Да, там в различных музеях есть специальные шкафы. Да, идешь, а там показывают красивые-красивые такие вазы.

0: Вроде.
1: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
2: Ну, не на сцене, а на связи с нами. Михаил Родин, научный журналист, историк, автор программы «Родина слонов», автор журнала «Прошлое». И он
3: Всем
2: очень
3: привет.
2: Вредный. Да, у вас, Михаил, 10 минут.
3: Хорошо, я сказал бы, что даже не то, что вы будете дальше говорить, будет использовано против вас, но и то, что вы уже сказали. Потому что, на мой взгляд, дядя Федор, неправильно вы мифы развенчиваете. Вы себе что-то доказываете, а надо людям объяснять. Сейчас я поясню эту сентенцию кота Матроскина. Смысл в том, что вы как профессионал цепляетесь за те вещи, которые вам кажутся подозрительными, но не развенчиваете огромное количество сомнений, которые остаются у нас, простых дилетантов. И вот, собственно, один из них. Большая часть вашего доклада посвящена происхождению и бытованию, как говорят ученые, этих предметов. Но, что самое интересное, следуя формальной логике, то, что они впервые, так сказать, в письменных источниках, эти черепа, появились там в середине 19-го, начале 20 века, не говорит о том, что в по дальнейшему своему происхождению они действительно могут произойти из Америки. Может быть, просто эти люди соревновались за право вот, первенства в их нахождении. И кроме того, не кажется ли вам странным, собственно, вопрос, что за полторы сотни лет мы так ни про один из этих черепов и не можем сказать, когда, кто конкретно их сделал? Мне кажется, это серьезный аргумент против того, что это поддел.
4: Ну, да. Значит, я здесь процитирую, как это, на этом форуме это, наверное, неприлично, тем не менее процитирую профессора Выбегалова. Да? Наука говорит, может быть. Да? Значит, если наука не уверена. А в данном случае, безусловно, да, на каждый комментарий можно выдать кучу комментариев. Это абсолютно факт. И мой опыт общения в свое время там, да, на почившем будет форуме Мезоамерика.ру показал, что бы я ни говорил про хрустальные черепа, в конце концов все равно люди будут говорить, ну ладно, а значит, где-то их нашли в 19 веке, а потом привезли и так далее. Значит, да, начать надо с четкого сопления того, что а, да, вот, не найден в Лубантуне к Майе, не имеет никакого отношения, да, б, значит, никоим образом да, нет у него никакого реального происхождения, да, и так далее, и так далее. А вот дальше, конечно, можно предположить, что как-то вот где-то они все равно древние были и так далее. Ну, это, да, здесь уже можно от профессора выбегать, все-таки откреститься, вот, и, так сказать, вернуться к чайнику Рассела. Да? Ну да, тоже где-то
3: да,
4: он летает,
3: да,
4: безусловно.
3: Да,
4: вот.
3: Но согласитесь,
4: а главное, что
3: в музеях, в официальных коллекциях лежит огромное количество археологических артефактов, происхождение которых мы не знаем. И археологический контекст, в котором они были найдены, мы не знаем. Более того, многие происходят из частных коллекций таких же шарлатанов, про которых вы говорили.
4: Да.
3: Но они почему-то признаются.
4: Ну, они признаются после того, как их ученые изучают и говорят, ага, вот мы знаем, что это настоящая вещь. А вот это вот, например, как вот, да, я упомянул, целая коллекция прекрасной фигурной керамики из Оахаки, которая была в 1830-е годы, попала в Германию. Берлинский этнографический музей признал, что это фальшивки, потому что они провели, в общем, специальный анализ, да, там, прежде всего, технологии изготовления, да, и стало ясно, что это все фальшивки, которые местные крестьяне с большим удовольствием продавали этим белым путешественникам за большие деньги. Вот. Так что какие-то артефакты действительно, да, вот, признаются настоящими, хотя контекст не ясен, а какие-то, как эти черепа, так сказать, не признаются. Мы точно не знаем, кто их изготовил. Ну, конечно, они были изготовлены как фальшивки для продажи на рынке под видом настоящих. Естественно, мы не знаем, нигде не написал никакой там резчик. Да, я вырезал этот череп в 1872 году для, значит, господина Бабана. Нет, конечно, этот черный рынок, он для этого и существует. Но анализ хрусталя, да, он показал, что это хрусталь, так сказать, да, судя по вкраплениям, либо бразильский, либо мадагаскарский. Тоже к Мексике никакого отношения не имеет, ни к Гватемале. Да? Вот. Ну, можно предположить, конечно, из Бразилии, но с Мадагаскара вообще сложно. А вот как раз этот хрусталь стал на европейский рынок попадать во второй половине 19 века и очень популярен был в Германии. И вот там я приводил цитату одного из коллекционеров американских, что по его сведениям в Германии заказал Бабан эти черепа. Ну, а где конкретно, что ж, пока не знаем. А может быть, узнаем. Всплывут какие-нибудь записки какого-нибудь германского фальшивого, ну, не монетного, гранитчика, да, фальшивочерепщика, да, и он напишет, а я вот сделал несколько таких черепов, а все этим занимаются. Это же и сейчас существует. Я знаю одну такую даму из Мексики, она традиционными методами изготавливает копии керамики древнемайяской, очень красиво, там за $2000 можно себе прикупить практически идеальную копию вазы какого-нибудь царя. Я вот все мечтаю накопить и купить. И она говорит,

0: что папа ее тоже этим пробавлялся, и она даже знает те музеи в Америке, где стоят подделки ее папы. Но никому не говорит.
1: Ну, то есть вы сами сказали, что на самом деле то, что хрусталь из Бразилии, это ничего не доказывает. Уж для такой важной вещи могли действительно эксперты использовать экспортный хрусталь. Хорошо, но также вы говорите, что исследователи доказали, что использованные технологии там 20-19 веков. Но это тоже некоторое лукавство, потому что ведь эти исследования доказали, что использовались там для отреза большого куска дисковая пила, а для абразива использовалась там алмазная там корундовая крошка. Но строго говоря, это не технологии 20 века. Кто говорит, что нельзя было использовать то же самое у майя?
0: Дисковую пилу? Ну, нет. Да. С дисковой пилой у майя совсем плохо. Это я вот здесь как раз ученый мир абсолютно согласен. Там с металлургией-то в целом плохо. Да? Напоминаю, что у майя металлы в целом появляются в веке в 14-м, а то и в 15-м медь и бронза. Так что до дисковой пилы им было добраться сложно. Вот, значит, да, с крошкой, ну, крошка это, да, вечно. Тема. Опять-таки, повторяюсь, никто экспериментов пока не проводил. Ну, прежде всего, потому что научному сообществу это не так интересно. Инженер Хьюлетт-Паккард, в общем, задал разумный вопрос. Давайте найдем 100 тысяч долларов, сделаем эксперимент, Михаил. Вот. Найдем, может быть, не того инженера, кого-нибудь еще в Хьюлетт-Паккард, в конце концов. За хорошие деньги, я думаю, да, такой эксперимент провести можно. Вот. В отличие там вот от того, что мы теперь знаем про изготовление, да, про пиление египетских блоков, да, вот благодаря экспериментам, поддержанным антропогенезом, форум ученых против мифов. Теперь мы знаем, как конкретно это делалось. С черепами нет. Ну, знаете, они, да, все-таки, несмотря на то, что фальшивки, но красивые. Поэтому взять и распилить их пилой и проверить, будут ли совпадать следы. Я бы, конечно, на это пошел, но вряд ли британский музей согласится.
1: Но согласитесь, да, мы сейчас говорим о некотором виде трассологии, то есть исследовании отпечатков следов, да, каких-то инструментов. Даже дисковая пила не факт. Это то, что мы видим следы, похоже на дисковую пилу. Может быть, они какой-то другой способ применили, который был им доступен. И при этом вы же не можете даже показать ни одного современного, ну, мы говорим, да, что современными технологиями. Но покажите мне хоть один хрустальный череп или, хорошо, хоть один хрустальный объект подобной же сложности, который доподлинно произведен современными технологиями. Ведь нет?
0: Ну, такой же сложности нет. По частным коллекциям довольно много разных хрустальных черепов. Я, например, в Гватемале такой один видел. Ну, не такой красивый, там такой дымчато. Может быть, даже красивший. Дымчато такой, значит, розовый был. Значит, кварц, горный хрусталь. Какими технологиями он был сделан, я тоже не знаю, потому что, естественно, да, люди, которые его в коллекции держали, не давали по нему поцарапать чем-нибудь. Вот. Таких-то, на самом деле, после того, как этот миф, так сказать, вошел вот в общественность, их стало появляться больше. Да? Вот почему здесь важна историография, в использовании которой меня вы обвинили в самом начале, Михаил. Потому что, да, мы смотрим в 19 веке, и вот, да, две штуки, да, ну, может быть, три, потом еще один в 20-м. А после того, как вышел фильм про Индиану Джонса, ух ты, боже мой, и они на каждом шагу стали появляться. И все очень красивые. А на сайте «Хрустальные черепа» предлагают даже 13 штучек купить. Вот они, 13 черепов, пожалуйста.
1: Наблюдаю ложную корреляцию, потому что в эти же периоды происходил процесс изучения мезоамериканских цивилизаций. И, соответственно, логично, что чем больше мы их изучали, тем больше артефактов всплывает на рынке.
0: Безусловно, да. Ни один, правда, из этих черепов, естественно, не всплыл ни в каком археологическом контексте, так же, как и череп Митчелла Хеджеса. Вот. Поэтому, в общем, да, здесь опять-таки вернусь я к формуле профессора Выбегала. Есть у него некоторая сермяжная правда, да. Наука говорит, может быть. Вот. А дальше, так сказать, да, будем смотреть. Опять-таки, в этом и состоит, ну, честность науки. Да, в данном случае вот, да, мы можем сказать, он не из археологического контекста, этот череп, да, человек, который его, да, привнес как бы в эту широкую общественную дискуссию, он Остап Бендер, да, такой вот, ну, а дальше, конечно, кто-то поверит, кто-то не поверит. Если вы поверите в то, что это подлинный артефакт, Михаил, я буду шокирован и поражен до глубины души.
1: Я не верю, я выступаю с точки зрения тех вещей, которые, как мне кажется, остались неосвещенными, ну, с точки зрения простого обывателя, такого, как я. И вот вы упомянули контекст, но я человек непросвещенный. И я подозреваю, у меня остается до сих пор, вы ничто не сказали про мезоамериканский контекст. Ведь там наверняка был культ смерти, ведь там наверняка делали какие-то черепа, и была культурная традиция, которая в высшем своем проявлении могла породить такие артефакты.
0: Да, безусловно, культ смерти очень важный, черепа как символ различный, да, символ перерождения в некоторых культурах, да, очень важный, что череп, это, так сказать, череп противника трофейный, это важнейший символ власти, безусловно.
1: Опа, то есть могли все-таки вот из американской цивилизации сделать что-нибудь подобное.
0: Да, знаменитые стены черепов Цампантли, да, это вообще супер мезоамериканская тема, да, как можно больше врагов убить, черепа их не в пирамиду, как, да, на картине Верещагина, а такую стеночку. Вот. И высшим проявлением этой культурной традиции мезоамериканской, безусловно, стала подделка этих хрустальных черепов во второй половине 19-го и где-то в начале 20 века. Вот, да, бабаном. И кто делал череп Митчелла Хеджеса, мы не знаем. Может быть, не бабан, а кто-то еще. Вот. Конечно, они были вдохновлены, безусловно. Никаких сомнений. Тут я не буду спорить.
1: Ну, то есть точно так же могли быть вдохновлены черепами, которые точно происходят, и мы знаем, что из археологического контекста, и те же самые мастера мезоамериканские. Без проблем.
0: Дисковую пилу надо найти еще в 8 веке нашей эры. И тогда проблем
1: предмет,
0: нету.
1: Предмет, который оставляет следы, похожие на следы дисковой пилы. Настаиваю.
2: Так, вынужден в лице официальной науки прервать ваш скепсис, Михаил. Прошу сейчас зрителей проголосовать, насколько вредным был наш вредный оппонент. Был ли он добрым другом, или он был настоящей грозой нашего дорогого докладчика?
0: Грозой был, грозой.
2: Да. Проголосуйте, пожалуйста. Друзья, я на всякий случай напоминаю, что впереди у нас еще самая интересная часть доклада. Я знаю и даже вижу, что некоторые уже пытаются сбежать из зала, не дождавшись перерыва, но имейте в виду.
3: Помните, пингвинопитек следит за вами.
2: И коллекция нашего пернатого антрополога будет украшена новым, отнюдь не хрустальным черепом. А сейчас нам прислал вопрос наш самый независимый зритель. Включите, пожалуйста, видеовопрос.
4: По-вашему, раз черепа созданы с помощью высокотехнологичных инструментов, то создать их могли только недавно и только в Европе. Боже, как же вы близоруки! Прямо перед вашим носом доказательство существования в новом свете древней, высокоразвитой цивилизации богов. Они могли с легкостью размягчать камень и создали полигональную кладку в Мачу-Пикчу. Они строили летательные аппараты, вспомните золотые самолетики Тайрона. Разумеется, и дисковые ультразвуковые фрезы для обработки хрусталя были заурядной частью инструментария этой забытой цивилизации.
2: Парируйте, если есть что сказать.
0: Но это не это самое. Был придуман не только нашим, так сказать, многоуважаемым, наверное, критикам. Эту идею высказывалась очень многими, да, вот, так сказать, Фрэнк Дорланд, человек, который помог Анне Митчелл Хеджес создать шумиху вокруг этого черепа, он вообще считал, что майя это так, случайность, а на самом деле черепа были созданы в Атлантиде, ну, череп Митчелл Хеджес в Атлантиде 12 тысяч лет назад, как он это датировал, ну, неважно. Потом они попали в Египет, потом его египтяне передали финикийцам, финикийцы приплыли в Америку, и уже только потом он остался в Америке. Поэтому, да, вот этих вопросов он тоже счастливо избежал. Вот. Это, кстати, инженеров из фирмы Hewlett-Packard тоже очень удивило. Они в своем отчете специально это процитировали с некоторой такой издевкой, по-моему. Мол, а как же он это доказывает? Вот. Но, так сказать, присоединились к тому, что мы не знаем, нам дали посмотреть, мы в жидкость погрузили, да, значит, светом его исследовали, и все, на этом все закончилось. Ну, да, да, с этим сложно спорить, конечно, да, может быть, они вообще из третьего, не как у третьего, шестого измерения, да, или седьмого, или какого-нибудь еще. Вполне тоже возможно, да, вот, так сказать, а на самом деле они раньше были плоские, а форму такого хрустального черепа они приобрели, когда они попали в наши измерения с нашими физическими свойствами. Сложно с этим спорить, безусловно.
2: Мы все документируем, вот все ваши слова. Сейчас вопрос от нашего зрителя Карла Августа Аванти, присланный заранее. Повлекло ли появление таинственных хрустальных черепов желание поискать посткраниальный, то есть вот скелет остальной, изготовленный из того же материала? Были ли попытки представить коллекционерам что-то подобное? Ну, логично, раз череп есть, значит, а где вообще все остальное?
0: Кроме создателей фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», никто до этого не додумался. Что еще раз показывает, что в Голливуде все-таки фантазия бьет ключом.
2: Так, давайте дадим слово кому-то вот там, поднимающему руку. Пожалуйста, представляйтесь, задавайте ваш краткий, лаконичный вопрос.
5: Михаил, Москва. Дмитрий, большое спасибо. Вопрос такой. Если бы я был майя и делал череп, я бы его сделал похожим на себя. А проводились ли исследования, вообще вот этот хрустальный череп, он ближе к какой расе?
2: Или реконструкцию, может, по нему.
0: Вот, вот это интересно. Я как раз когда... Спасибо большое за вопрос. Когда готовил этот доклад, я посмотрел, нет, никто не пытался реконструировать по этому черепу, значит, да, антропологический тип его возможного обладателя. Так что, в общем, все впереди. Может быть, еще кто-то сделает, вдохновится. Вот. Но точно не как в фильме про королевство хрустального черепа Индиану Джонса. Вот. Безусловно, не такие они были наверняка. Череп, как отмечал, значит, да, отмечалось вот в статье в журнале Мэн, очень точно передает вроде бы показатель, ну, по 30-м годам, на уровне 30-х годов, очень точно передает элементы, так сказать, естественные человеческого черепа. А вот какой антропологический тип, да, какая группа, нет, никто не конструировал.
2: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Как вы думаете, какие артефакты современной цивилизации будут вызывать споры археологов далекого будущего на предмет, что не могли древние такого сделать, это подделка?
0: О, ну это сложный вопрос, потому что все будет зависеть от того, насколько сохранится традиция письменная в данном случае, да, ну или какая-то другая традиция, которая передаст информацию об этих древних, древних, да, технологиях. Потому что если традиция разорвется, то любой артефакт наш современный будет вызывать такое удивление. Да, вот, и точно так же, как современные там жители Мексики, когда они находят какие-то древние предметы, они считают, что, ну, это вот такие, они их называют антигуас, да, там некоторые мексиканские группы, какие-то древние вещи, которые обладают магической силой. Вот, и археологи ходят и облизываются, говорят, это такая красивая статуэтка, наверное, там 14-15 века, а она у местного знахаря в руках, и он при помощи ее общается с сверхъестественными силами. Вот, так что любой, да, любой артефакт, если, так сказать, традиция, как он изготавливался, да, теряется, то он будет вызывать у человека такую реакцию. Да? При определенном уровне, да, разрыва традиции, да, любая технология будет неотличима от магии. Тоже знаменитая в этом смысле фраза.
2: Так, вот я вижу, тут вот девушка руку поднимает. Дайте микрофон.
6: Анастасия, Москва. Спасибо большое за лекцию. Мы выявили, что хрустальные черепа – это фейки. А скажите, какие еще известные псевдо-древности есть в музеях? Мифы, о которых уже развенчаны, но они там, как и хрустальный череп, стоят. Может, что-то из Атлантиды?
0: О, из Атлантиды. Нет, даже череп из Британского музея, там табличка указывает, что он, так сказать, современный. Да? Они его по-прежнему выставляют, как некоторый объект, но уже не говорят, что он древний. Значит, ну, вот это такая вещь сложная, потому что есть определенные... По некоторым поводам есть дискуссии. Да? Вот вместе, например, с черепами хрустальными и всякими прочими делами Джейн Уолш, например, в качестве подделки обосновывала, что есть такая знаменитая золотая статуэтка, изготовленная ацтеками где-то там в конце 15 века, которая, возможно, изображает правителя Тисака. И на ней иероглифическая надпись и так далее. Вот, да, Джейн Уолш считает, что она подделка. Да, она, значит, в Смитсоновском институте тоже хранилась. А вот есть исследователи, которые считают, что нет, что она не подделка. Идет дискуссия. На самом деле это вот такая вещь непростая, потому что в некоторых случаях, вот как, да, с черепами хрустальными. Почему в 30-е годы все, тем не менее, считали, что они древние? Потому что не было технологии, чтобы внимательно попытаться реконструировать технологию их изготовления. А почему люди из Британского музея купили? Потому что, ну, в общем, да, шансов проверить у них не было. А мексиканцы не поверили вот в силу такого историко-культурного контекста. текста, да, потому что там главная аргументация была такая, что ну, у нас ничего такого нету, поэтому, скорее всего, фальшивка, чем более чего ждать этого француза, который 20 лет назад нас оккупировали. Вот, там еще национальная гордость сыграла свою роль. И в итоге мексиканцы оказались в выигрыше. Да? Они не потратили денег на это, а британский музей потратил. Так что каждый раз, когда возникает вопрос о том, что какие-то подделки, да, вот сразу же возникает вопрос, что значит, кто их проверил. Ну вот недавно, да, карта Винланда оказалась подделкой. Моя детская просто, так сказать, легендарная история про то, что до 14 века знали, что есть такой Винланд, да, Америка, открытая викингами. Вот буквально только-только оказалась подделкой. Вообще ни во что верить нельзя.
2: Вопрос от Ивана из Санкт-Петербурга. Верны ли рассказы о какой-то роли этих черепов в нацистской Германии в первой половине 20 века? Ну, понятно, что не во второй. Или это стало приписываться нацистам уже в наше время?
0: Ой, да. Это вот то же самое, я как бы, так сказать, в последнее время очень люблю все эти вещи. Это то же самое зарождающийся миф. Никаких свидетельств о том, что это как-то было связано с нацистской Германией в 40-е годы нету, а вот в сети, особенно в Рунете, да, особенно там разного рода блогах, в ЖЖ, это прям Аненербе, там, значит, чего только нету. И у меня ощущение, что это тоже где-то в начале 20 века придумалось. Может быть, не у нас, но у нас приобрело какую-то жуткую популярность. Да, вообще вот следует отметить, что мы даже с Александром это обсуждали. У нас, да, в нашем пространстве интернет, и эта тема черепов как-то, да, до сих пор гораздо более популярна, чем в западном пространстве. Непонятно почему.
2: Давайте дадим микрофон в задние ряды. Я вот там вижу огонек горящий, но он не совсем, конечно, в задних, в средних рядах, скажем так. Среднее царство наше. Давайте.
7: Здравствуйте, большое спасибо за лекцию. Марго, Москва. Вот мы все говорим про Запад, про заграничные страны. А есть ли в России какое-то импортозамещение с таким же мистификацией, как эти 13 черепов?
2: Кыштымский карлик Алешенька, я сразу вспоминаю.
0: Ну, это, наверное, скорее вопрос к специалистам там по археологии. Ну, во-первых, ну, безусловно, есть. Ну, точнее, у нас как? У нас свое, у нас не то, что прям совсем заново какие-то вещи, но у нас, да, мифы по поводу каких-то вещей, да, ну, там, знаменитая мифология вокруг мумии, так сказать, так называемой принцессы Укока, да, о том, что землетрясения там произошли и так далее. Но и свои собственные придумывают, что там где-то нашли, тоже где-то на Алтае какое-то захоронение многотысячелетней давности, где прекрасно сохранилось, и чуть ли не там не рептилоидное или инопланетное, я уже забыл. Значит, тоже вот, да, принцессы, оно было, значит, такое женское, по-моему, тоже захоронение. Как-то я уже запамятовал даже.
2: Миллионы лет там.
0: Миллионы даже.
2: Принцесса, ну, вот, лежала в гробу.
0: Вот.
2: Прям как новенькая.
0: И никто не целовал миллионы лет, понимаете? Да. Безобразие. Потому что все разочаровались и не верят больше в сказки. Не нашлось, так сказать, принца на белом коне. Вот. У нас это тоже появляется, но здесь следует признать, что здесь есть вот некоторая такая история культурной традиции. Я здесь опять выступлю в роли скучного лектора. Поскольку все-таки в советское время это все не приветствовалось и как-то проходило на такую полумаргинальность. Ну, там, Казанцев, да, всякие, журнал «Техника молодежи», альманахи там неизвестные, альманахи издательства там, значит, «Молодая гвардия». Ну, не очень это все считалось. Поэтому, как бы, у нас не было такого богатого гумуса, на котором могло бы все взрасти. Поэтому в основном все это пришло к нам уже во второй половине 80-х годов, и наши изобретатели, они изобретают, ну, на основании уже каких-то существующих идей. Но по-прежнему все равно вот этот вот сильный оттуда, сказать, да, приход новых материалов, он по-прежнему с Запада, по-прежнему доминирует. Но у нас есть и свои достойные люди, например, Чудинов.
2: У нас есть Велесова книга. Сегодня будет доклад про Велесову книгу. Вот, но это иммигрантская тема.
0: Ну, она раньше, да. Велесова книга-то появилась все-таки чуть раньше, да. Она несовременная мифология. Да.
2: Значит, вопрос от Идалтыча из Пермского края. Были ли находки искусственных черепов, но не из хрусталя, а из других материалов?
0: Да, да, безусловно, такие встречаются, конечно же, это, так сказать, абсолютно нормальная была ситуация, потому что такие черепа могли использоваться как некоторые элементы, там, да, ну, архитектурного декора, например, да, они могли быть сделаны из штука, да, ну, такой аналог гипса, значит, лепные, могли быть такие, встречаются, вот, да, там есть, были, так сказать, черепа, которые были изготовлены из глины, да, ну, и они, видимо, имитировали черепа, может быть, предков, может быть, тоже пленников. Но в основном как раз мезоамериканская археология оперирует с настоящими черепами. В этом смысле у нас все хорошо было с этим делом, поэтому если вам нужно что-нибудь у себя в городке выставить на главной площади, чтобы показать, какой вы великий выдающийся политический деятель, то лучший способ – это черепа ваших врагов. Вот, поэтому да, количество просверленных черепов там вертикально, горизонтально, оно в каждом приличном проекте археологическом всегда некоторое наличествует. Да. Так что, а зачем их изготавливать из сложных материалов, если можно врага убить, отрубить ему голову, череп отполировать и выставить? И гораздо проще, между прочим. В этом смысле тоже технология...
2: Но она... мы не рекомендуем да. так делать.
0: Нет, конечно, конечно. Экспериментальные так,
2: давайте,
0: другие у нас
2: были. Давайте балкону дадим слово. Пожалуйста, ваш вопрос.
8: Здравствуйте, я Глеб из Москвы, у меня вопрос. Грубо говоря, я услышал в интернете о какой-то древней реликвии. Могу ли я ее воссоздать достаточно точно, чтобы она стояла в музеях многие года? Спасибо.
0: Ну, если как бы абстрагироваться от того, что вы Глеб из Москвы, то, в общем, попытаться, безусловно, можно. Сейчас это сложнее, потому что появилось много технологий, которые да, позволяют проверить и эту подделку, да, верифицировать, так сказать, да, и отвергнуть. Но так вообще, да, люди это такие, как говорил, значит, Шерлок Холмс, да, все, что придумано одним человеческим мозгом, может быть разгадано другим. Здесь можно примерно так же перефразировать. Все, что сделано одними человеческими руками, может быть подделано другими. Почему нет? Вот. Другое дело, что да, все-таки сейчас осторожность сообщества музейного, научного, она, в общем, ну, гораздо существеннее развита, чем в конце 19-го, там, да, первой половины 20 века. Хотя и сейчас случаются, ну, не в моей сфере, ну, хотя и в моей иногда бывают, но в сфере, там, не знаю, современного искусства или там искусства 20 века постоянные истории о том, что там целые куски коллекции оказываются подделками и так далее. Да все можно подделать. Главное иметь талант в этом смысле и желание потом подороже продать. Человеческая жадность, она не ограничимо.
2: Вопрос от нашего зрителя «Пирожок с ковидлом» спрашивает. Ранее я темой хрустальных черепов не интересовался. Сразу извиняюсь, если вопрос глупый, но первая же мысль. А пытались ли эти черепа датировать и как? Ну, имеется в виду, видимо, какие-то естественные научные методы. И другие зрители тоже спрашивают. Можно ли как-то вот каким-то физическим методом попытаться определить?
0: Ну, вот попыток таких не было. Да, естественно, насколько я знаю, чтобы горный хрусталь датировали. Как... Может быть, конечно, в последнее время появился какой-то там метод физический.
2: А тут не очень тоже... понятно как, потому что если мы получим возраст материала...
0: Да, конечно. Другое дело, что да, если там будет какой-нибудь супер, так сказать, да, метод современный, но мы получим возраст той горной породы, откуда этот кусок горного хрусталя откололи. Ну и что?
2: Это, кстати, подход всяких поддельщиков, которые берут старое дерево, из него вырезают фигурку, продают, если его датировать радиоуглеродом, дерево древнее, действительно.
0: Да, вот так было создано очень много подделок, когда началась популярность искусства Древней Америки, было создано очень много подделок на американском рынке, потому что грабители значит, да, вскрывали древние могилы, доставали оттуда потертые сосуды, переправляли их, скажем, в США, а там умельцы рисовали на них, да, уже новые. Вот вы смотрите, сосуд-то сам по себе древний, а вот изображение на нем совершенно современное. Вот, и в свое время... Вот, да, специалисты по искусству майя, например, столкнулись с довольно массовым количеством таких подделок. Да, была большая дискуссия, как, значит, их распознавать и так далее. Да.
2: Так, давайте все-таки в задние ряды дадим микрофон. Вот там я вижу вдали огонек качается такой.
9: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вы активно критикуете теорию древнего происхождения хрустального черепа. Но ученый должен постоянно сомневаться. И интересно, у вас персонально остались какие-то сомнения, хоть какое-то сомнение в поддержку этой теории?
0: Нет, не осталось. Значит, да, ну вы совершенно правы, да, ученый должен сомневаться. И, ну, точнее, когда, так сказать, я в этом сомневался, я был еще не ученым. Я был подростком, который, как я уже сказал, прочитал статью в журнале «Вокруг света». И мне показалось, о, какой интересный артефакт. Но чем больше я узнавал об истории доколумбовой Америки, да, чем больше я узнавал об истории мезоамериканской археологии, чем больше я разбирался в этом, потому что, собственно, долгое время, ну, как-то эти хрустальные черепа никого не волновали. существовали, а вот в начале, где-то году 2005-2006 вдруг неожиданно эта тема начала всплывать там на форумах и так далее. Тут сообщество людей, интересующихся, да, любителей в хорошем смысле, это очень хороший, так сказать, источник для того, чтобы и мы, профессионалы, задумались. Люди стали задавать вопросы, а вот смотрите, черепа и так далее. Ну да, и вот уже теперь окончательно никаких сомнений у меня, конечно же, нету.
2: Вопрос от Светланы Гусейновой. Возможно ли в век капитализма рассчитывать на истину, как на повсеместное явление?
0: О, ну это зависит, конечно же, от вашей онтологической и эпистемологической позиции, если вспомнить то, чему нас учили на истории науки. Ну, а вообще, я все-таки, шабаш у нас официальной науки, и я, как человек, который работает в университете и даже частично в Академии наук, тоже принадлежу к этому, поэтому я присоединюсь к высказыванию Залезняка. Ну да, вот истина, она существует, и задача науки в том, чтобы ее раскрывать, не приближаться.
2: Вопрос от Антуанетты. Не связан ли такой интерес к черепам с эпохой интереса к спиритизму и прочим тонким материям викторианской эпохи? Насколько менее вероятна такая история сейчас?
0: Да, вот абсолютно разумный вопрос, да, я не стал просто на этом останавливаться, потому что, тогда бы мы ушли в как раз, скорее, в область историографии того, как викторианскую эпоху видели. Безусловно, очень многие исследователи, и Джейн Уолш в своих публикациях отмечают, что, во многом, почему именно черепа, не только потому, что это артефакты древние, загадочные, мексиканские, но и потому, что вот в викторианской Англии эта тема, была очень популярна, черепа использовались как пресс-папье, чернильницы в их виде были и так далее. Тоже свою роль, безусловно, сыграла. И, может быть, как раз вот эта анатомическая близость к реальным черепам, это вот результат того, что, как-то такой грубый, стилизованный, как в доколумбовом искусстве, сложнее было бы продать. И история с черепом Британского музея, потом Митчелла Хеджеса, показывает, что они гораздо больше вызывали всегда интереса, чем вот этот череп парижский, который, примитивненький. Он как раз на древний-то похож больше, в том смысле, что он более стилизован под то, как изготавливали какие-то изображения человеческих голов и черепов в доколумбовой Америке.
2: Дайте в первый ряд микрофон вот сюда.
10: Добрый день, Алексей, не из Кыштыма, из Миасса, там недалеко. Вопрос такой. Все это звучит очень грустно. Все верили, что это что-то древнее, хорошее, оказалось подделка. А есть свидетельство обратного, когда долгое время все были уверены, что это подделка, но потом каким-то исследованием показали, что нет, это действительно древний артефакт.
0: О, прям супер ярких, чтобы вот все думали, что это 15 века, это оказалось, Атлантида, к сожалению, нет.
2: Я вот вспоминаю в Альтамире живопись, пещера.
0: Были примеры такие, поначалу, когда была пещерная живопись найдена, все думали, что это какая-то непонятная вещь, а потом стало ясно, что это палеолитическая живопись. Периодическое уточнение датировок каких-то артефактов, оно позволяет, например, там удревнить. Здесь нельзя сказать, что прям была подделка, но, удревнение. Шигирский идол знаменитый. Он, по-моему, с каждым следующим исследованием все древнее и древнее. Вроде никто не писал, что он подделка, насколько я все-таки помню. Живопись палеолитическая – это самый яркий пример. Никто не думал, что люди в каменном веке могут так красиво рисовать, и поэтому все считали, что это подделка. Неожиданно оказалось, что есть. Есть какие-то отдельные артефакты, которые считали, что это копия, а на самом деле оказалось, что, может быть, не совсем копия в прямом смысле. У нас сейчас идет дискуссия в нашем маленьком сообществе по поводу двух ваз. Одна находится в Америке, в Бостонском музее, а другая в частной коллекции в Гватемале. Они друг на друга очень похожи, и какая из них оригинал, а какая фальшивка, понять невозможно до проведения каких-то каких-то анализов более таких детальных и высокотехнологичных, а на это у владельцев Гватемалы денег нету. Вот. Он все время предлагает нам, сказать, найдите деньги, проведем анализ моей вазы и докажем, что она подлинник, а в Бостоне копия, причем поздняя, фальшивка. Вот, да, так что не только на хрустальный череп нужно 100 тысяч долларов, еще вот на эту вазу я бы с удовольствием нашел.
2: Есть у вас идеи, какой вопрос у нас лучший был среди прозвучавших?
0: Я честно скажу, все-таки про посткраниальный скелет он, наверное, поразил меня больше всего.
2: Про посткраниальный скелет,
0: да.
2: Это вопрос от нашего постоянного подписчика Карла Августа Аванти. Он получает набор сувениров от gen.ru. Давайте-ка мы теперь посмотрим результаты оценки вредного оппонента. Насколько вредным был Михаил Родин? Ну, это заявка, мастер, каверный вопрос. Учитывая, что он нас еще второй раз сегодня будет вредничать, вот тот самый приз, о котором я сам мечтаю, но который мне не достанется, вполне может уйти к Михаилу, но еще не вечер. Так, друзья, давайте-ка посмотрим сейчас на скетч Юлии Родиной. Вот такой вот. Да, Дмитрий, вам наши подарки и благодарность.
11: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
12: За последние пару лет профессия врача-инфекциониста, конечно, обрела вокруг себя определенный мистический ореол. И на самом деле все обстоит более прозаично, да.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня у меня в гостях начальник отдела аквариумов, в который входит экспозиция, кстати говоря, морских млекопитающих Московского зоопарка, Андрей Тупикин. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Вот странное какое-то у вас получилось объединение. То есть там, где много воды, это один отдел получается, да?
3: Да, именно так.
2: Все-таки аквариум, кажется, это маленькие какие-то там колбы, всевозможные, хотя в московском зоопарке это, конечно, не так, вот, но тем не менее, да, аквариум – это мало воды, малые объемы, а все-таки для морских млекопитающих нужно содержать в больших объемах, что вы, собственно говоря, и делаете. Да, у вас открылся огромный павильон относительно недавно, новый, да, в котором более-менее просторно животным теперь живется.
3: Да, так и есть. На самом деле объединение это не случайно. Дело в том, что при всей разнице в потребностях там, рыбки и силыча, их объединяет одно общее свойство. И тем, и другим нужна нормальная вода, соответствующая их видовым потребностям, правильно очищающаяся, правильно подготовленная. И понимание, как работать с водными системами, оно, как ни странно, в общем, довольно определяющее для благополучного содержания не только рыбок, но и морских млекопитающих.
2: Ну вот мы давайте сегодня как раз о содержании поговорим, морских млекопитающих. Хорошо, что вы начали с воды, ведь главная эта проблема в том, что морские млекопитающие, они живут в соленой воде. Им нужна вода соответствующей солености, потому что, ну, это для дельфинов, например, пребывание в пресной воде фатально для их зрения, у них мутнеют глаза, в общем, там.
3: Ну, и кожа тоже.
2: Да, надо смазывать. С морскими млекопитающими, с ластоногими, как обстоит дело в этом отношении?
3: Ну, ластоногие в целом более толерантны к пресной воде, чем китообразные, естественно. Но, тем не менее, конечно, подавляющему большинству видов действительно желательно морская вода. Есть ребята, живущие в пресной воде, это те же байкальские нерпы, это те же ладожские нерпы, да, которых мы не содержим, поэтому речь не о них. А есть виды, которые в природе очень часто живут в практически пресной воде. Это, например, серый тюлень балтийский. Да, ну, все мы понимаем, какая соленость в Балтике, в Финском заливе, например. Да, там 2-3 промилле, речные виды рыб, типа там леща, плотвы и так далее. И вот там в таких условиях живет серый тюлень. Поэтому для таких видов, конечно, соленость не столь определяющая. Те же там ушастые тюлени, то есть силычи, котики или моржи, наоборот, в пресную воду не идут более или менее никогда. И для этих видов, конечно, соленая вода более необходима.
2: А у вас кто, кстати, содержится в московском зоопарке? Какие виды?
3: У нас содержатся моржи тихоокеанские. У нас содержатся северные морские котики и силычи. И несколько видов настоящих тюленей. Это серые тюлени, варги и морской заяц.
2: А у вас серые тюлени балтийские или североморские?
3: Балтийские.
2: Балтийский подвид, да, серого тюлени. У вас новые для них, я даже не знаю, как правильно сказать-то.
3: Комплекс?
2: Комплекс, да, целый комплекс построен. Более просторные бассейны, чем были раньше.
3: Намного более.
2: Да, и им есть где развернуться. И сейчас же изменились взгляды, да, на то, как нужно содержать морских млекопитающих.
3: Да, очень сильно. И в том числе законодательно.
2: И законодательно.
3: Да, они изменились.
2: Ну, вот смотрите, ведь это интеллектуальные очень животные. Вот как вы их держите? Их нужно держать вместе? Ведь серые тюлени, скажем, я знаю, что они не очень хорошо бывают, уживаются друг с другом, даже самцы с самками. Вот. А как у вас? Вот каждый вид отдельно содержится или вместе как-то их можно держать?
3: Вы знаете, мы пробуем и так, и эдак. Тут скорее зависит даже не от вида, а от специфики каждой конкретной особи. Потому что дело в том, что мы изначально при открытии этого павильона решили для себя, что это будет не обычный павильон, это будет, ну, не скажу центр реабилитации. Вот, наверное, здесь просит слово «приют» для тех, кто не может быть возвращен в природу. И в то же время кому нужно где-то в хороших условиях дожить. Да? То есть это отказные животные из цирков, из дельфинариев, и океанариумов. В каких-то случаях это пострадавшие животные из природы, которые настолько сильно как-то изменены в результате своей травмы, да, что вернуться в природу для них уже невозможно. Вот, например, полностью слепая ларга, которая к нам приехала из центра тюлень на Дальнем Востоке. Угу. Например, как раз приехавшая из Калининграда молодая самочка серого тюленя Мия, которая, к сожалению, потеряла все зубы, когда ее реабилитировали и спасали, будучи еще щенком. Да?
2: Да.
3: Вот. Поэтому очень многие наши особи отличаются от нормальных классических там, серых тюленей или ларг, или сивучей. В силу того, что кто-то преклонного возраста, кто-то слепой, кто-то с очень интересным жизненным путем, вот, который категорически отличался от естественного их развития в природе. Иными словами, тут приходится подбирать именно специфику конкретных особей. Кто с кем готов соединяться, а кто с кем не готов. Общая тенденция, что мы, конечно, стараемся никого не держать поодиночке, и совмещать в группы, если не внутри своего вида, то между разными видами. То есть все, что можно добавить в среду, да, для того, чтобы она стала богаче и интереснее, нужно добавить. Угу. И сородичи, и другие виды – это отличные способы обогащения среды для ластоногих в неволе. Да и для любых других животных. Главное, чтобы это было безопасно.
2: Ну, у вас несколько моржей, да, в зоопарке?
3: Да, да, у нас группа самок.
2: А, самочья группа. А вообще моржи... Хотя данные тут противоречивые, не хочется, так сказать, в это углубляться, но на мой поверхностный взгляд, я вот видел их в дикой природе, мне кажется, что у них исключительно развиты вот эти вот семейные связи самок с самками, и им просто необходимо общество друг друга. У вас родственные вот эти вот самки или нет, и как они уживаются друг с другом? Ну, обычно там старшая самка есть, и там бы есть помоложе.
3: В данном случае, к сожалению, это не родственники, и это самки одного возраста. Угу. Дело в том, что поскольку, как я уже сказал, мы совершенно не поддерживаем отлова животных в природе...
2: Так это запрещено теперь просто законодательно.
3: И слава богу.
2: В нашей стране, слава богу, конечно.
3: Дело в том, что те моржи, которые к нам попали, это конфискат, который был незаконно отловлен. Угу. И, соответственно, в связи с этим вот направлен в государственную организацию, где есть нормальные условия, то есть зоопарк.
2: Это в китовой тюрьме, да, которые вот...
3: Да, это те самые моржата из китовой тюрьмы.
2: Да.
3: Поэтому, естественно, это сверстники. Естественно, каждую из них насильно и слишком рано отделили от матерей. Поэтому, невзирая на то, что у нас небольшая группа, вот вы очень правильно обозначили проблему, это категорически отличается от нормальной моржиной группы, которая жила бы в природе. Там нет взрослой самки, которая бы всем этим рулила, которая всем была бы матерью, там, старшей сестрой и так далее. Они хорошо уживаются друг с другом, они связаны друг с другом очень тесной уже социальной связью, у них нет никакого там смертоубийства и так далее. Есть иерархия не совсем естественная, да, как всегда бывает, когда мы растим детей без взрослых, они часто устанавливают гораздо более жесткую иерархическую систему, как мы помним,
2: да,
3: чем если бы они росли в нормальной полной семье. Вот этим моржатам изначально очень не повезло. Их очень рано забрали от матери, и они несколько лет жили поодиночке, то есть общались друг с другом через решетку, но сидели они поодиночке. Что для таких эмоциональных и тактильных животных, да, это, конечно, ад.
2: Это невозможно, да.
3: Конечно. То есть надо понимать, что все они ластоногие, и моржи, и ушастые тюлени, и настоящие тюлени. Но при этом моржи, они скорее вот логики обеспечения их благополучия где-то ближе к приматам, причем к человекообразным, к слонам, да, вот к таким вот очень умным, тонким, нервным животным.
2: Я абсолютно с вами согласен. Это самые социальные из всех ластоногих и в каких-то моментах даже более социальные, чем те же самые дельфины.
3: Да, да, да. Если у афалин образ жизни – это хипповская коммуна, да, то у моржей это очень четкие матрилинейные кланы, и вот там как бы шаг влево, шаг вправо.
2: Да, да.
3: Они
2: да.
3: очень традиционные, в отличие от афалин, во всем. Поэтому для моржей как раз... Ну, на мой взгляд, это один из тех видов, который, в принципе, в неволе держать, наверное, не нужно.
2: Не, нельзя.
3: То есть мы не занимаем чистоплюйскую позицию. Мы, естественно, понимая, что наши условия гораздо лучше, чем там, где они сидели до того, мы не отказываемся от таких животных. Но ну вот на сегодня моржей в России там около десятка в неволе содержится всего. Это вот всего несколько лет, как запретили отловы, и уже несколько раз сократилось количество моржей в неволе. То есть можно себе представить, какова эффективность их в неволе выживания. Вот. И с точки зрения создания благополучия, да, это не тот вид, которым мы можем сделать действительно достойную замену природным условиям.
2: Ну, давайте немножко о природных условиях, да, ведь люди, которые не связаны с биологией, да даже те, которые связаны, но которые не наблюдали моржей в дикой природе, им трудно представить, насколько моржи ведут такой непростой, что ли, образ жизни, который требует мозгов, но начиная с того, что им нужно добывать себе пищу весьма нетрадиционным образом, то есть они обшарщики, да, по сути, да, вот ловят свою еду различных моллюсков ракообразных, добывают, копаясь на дне, а потом сложно обрабатывая, да. Да, ну вот два слова скажите об этом.
3: Да, давайте с еды начнем. В отличие от большинства других ластоногих, ну, в какой-то степени морской заяц тоже кушает бентос с одного морского, да, но все-таки моржи в этом плане, конечно, самые большие специалисты. Это вообще не рыбоядное животное, да, это животные, которые едят донных беспозвоночных. И из этого сразу несколько следствий. Первое, что рыба, даже в виде филе, не очень заменяет по составу то, что они привыкли получать в природе. А второе, гораздо более, на самом деле, серьезное. В том, что это животные, которые кормятся много часов в день. Они перепахивают дно морское, перебирают камни и выбирают маленькие съедобные организмы. Они не могут практически никогда в природе наесться быстро, как может сделать там котик, сивуч или тюлень, попав там в плотное скопление рыбы, да, он может очень быстро наесться и потом там день или два заниматься своими делами, валяться, переваривать. Вот у моржа, в принципе, по природе своей заложено очень долгое и трудное добывание еды со дна морского.
2: Ну, есть келючи, конечно, и мой оператор, и коллега Андрей, наш, вернее, вообще он великий оператор животных, Андрей Каменев снимал, как келюч на Белом море охотится, да, на бельков, но это единичный случай, да, я просто, как сказать, проявил научное занудство сейчас. Но в целом вы абсолютно правы. Да.
3: Кстати, есть мнение, что вот это вот поедание других ластоногих, это тоже некоторое извращение для моржа, которое возникает, когда детеныш довольно рано осиротел, и он уже готов питаться не молоком, а чем-то еще.
2: Но не умеет.
3: Но ничего не умеет, да. То есть в норме своей пахать дно морское и много часов что-то доставать, отрывать, а потом, поднявшись ближе к поверхности, все это дело срыгивать, выплевывать и отбирать зерна от плевел, то есть мягкие тела, там, например, моллюсков, от их жестких раковин. И этому, кстати, ребенка несколько лет учит мать. Вообще у моржа очень долгое детство. То есть если там настоящие тюлени кормят кто две недели, кто месяц, это считается много. Там ушастые тюлени могут кормить и год, и два, если это морские львы, или там несколько месяцев, как морские котики. То у моржей только лактация длится там порядка 2,5 лет. А самки, судя по всему, вообще не покидают мать, насколько мне известно.
2: Ну, по материалам зарубежных коллег, да, так скажем.
3: А самцы уходят уже в подростковом возрасте, когда им там 8-9 лет, когда они уже здоровенные звери, крупнее самок по размеру. И вот такое очень долгое детство, то есть самка рожает там года через 3 следующего малыша, но она сохраняет связь со всеми предыдущими, бросается им на помощь, если что. И вот такое вот долгое детство, с одной стороны, как бы формирует нормальную здоровую психику нормального природного моржа. Да? Ну, большому кораблю большая торпеда. У интеллектуалов долгое детство. И для того, чтобы много чему научиться, не врожденно, а приобретенно в течение своей жизни, нужно иметь для этого время. Вот у моржа время для этого есть. И понятное дело, что в неволе, в отсутствии матери, которая следит за тем, как ребенок разбирает этих мидий, отделяя мясо от скорлупы, невозможно научить моржонка правильно разделывать мидии, например. Это, кстати, ответ на вопрос, почему бы зоопарку не давать там мидии и других двустворок как самый естественный корм для моржей, просто высыпая их на дно бассейна. Их, конечно, не надо будет отрывать и искать, но хотя бы их можно будет
2: собирать,
3: перерабатывать. Это очень хорошая штука, и в некоторых зарубежных океанариумах этим путем идут. Но мы долго про это совещались, и вместе с ветеринарами, вместе с теми, кто много моржат через свои руки пропустил, пришли к выводу, что это, к сожалению, смертельно опасно для моржей. Потому что очень часто случаи, когда без вот этого обучения матерью, они либо наглатываются этих острых раковин, либо как-то так их разделывают, что ухитряются сильно себя порезать. В общем, возможной опасности от этого столько, что, к сожалению, этот номер не проходит с гадами морскими в живом виде. Гады морские в бланшированном виде, в котором мы покупаем их в заморозке, да, мы, естественно, применяем их для кормления моржей и очень широко, наряду с рыбой. Но, во-первых, бланшированный продукт все-таки от сырого отличается, а во-вторых, в главных, поедание мягких, отделенных от створок мидий не дает вот того самого занятия. То есть всегда у всех моржей в неволе, как бы чудесно они ни содержались, есть очень большой недогруз вот по этому вот нереализованному кормовому поведению. А когда животное все время что-то недополучает, это не может не сказываться на его психике и на его благополучии. Поэтому, какими бы ни были замечательными условия для моржей, действительно не очень понятно, как в неволе можно решить вот эту вот их проблему.
2: Ну, смотрите, они же в дикой природе, ну да, они вот пошли копаться там куда-то на поле на гулы, вот они там много времени проводят, но потом они много времени лежат и греются.
3: Да, и спят.
2: И спят, да, спят, да. Там греются.
3: Вот с этим проще.
2: Да, да, вот фаза такой вот как бы активности, такой вот длительной, выносливой такой, что ли, да, активности, которую можно с длительным бегом каким-то сравнить, да, чередуется с фазами покоя. И мне вот казалось, что как раз с морскими млекопитающими, если сравнивать с дельфинами, что тут, в общем-то, им проще немножко.
3: Ну, в целом, да. Ластоногим, да, конечно.
2: Да, ластоногим. У них есть возможность отдохнуть, полежать, что, в общем-то, в их биологической природе.
3: И, кстати, я прошу прощения, сюда же еще один важный момент.
2: Да.
3: Высыпаться им нужно давать. То есть их нужно кормить досыта, когда они к этому готовы. А вот если они сонные и там сутки хотят спать, есть резон отстать и не трогать. На самом деле очень частая проблема с крупными попугаями, с моржами, со слонами, с некоторыми собаками, кстати, бывает в том, что люди, пытаясь их осчастливить и обогатить, забывают про паузы и начинают приставать тогда, когда приставать не нужно. Я просто знаю зажженных начинающих собаководов, которые будят, тормошат, просто перегружают психику. Когда надо просто на денек отстать.
2: Интересное такое наблюдение. Вообще, я считаю, что наблюдение за животными в зоопарке, вообще практика эта зоопарковская, она собаководу, который хочет чему-то научиться, она бесценна просто.
3: Да.
2: Вот. И я считаю, что через вашу школу московского зоопарка, которую Елена Сергеевна Непринцева придумала, должен пройти каждый просто. Мне кажется, собаковод начинающий или тот, который хочет повысить свою квалификацию. Но это за скобками мы оставим. Вернемся к морским млекопитающим. Угу. Получается, что у вас настолько разные животные по своим потребностям, несмотря на то, что мы их называем ластоногими, да?
3: Да.
2: Они абсолютно разные, получается, и по ритму активности, и по своим каким-то потребностям. И как вы обогащаете среду-то вот для них?
3: Ну, первое и главное обогащение среды – это, как мы уже сказали, то, что мы всеми силами стараемся не держать поодиночке. То есть сородичи – это колоссальное обогащение среды. Другие виды – это тоже колоссальное обогащение среды. Особенно это критично, когда у нас растут детеныши. Да, вот очень удачно, что попавшая к нам слепая ларга, которая была еще полугодовалым щенком, совместилась с у нас же родившимся серым тюленем и с этой Мией, которая приехала из Калининграда, тоже серым тюленем. Вот. И у нас получилась там щенячья группа, в которой два вида вот растут вперемешку. И вот странно, я всегда считал настоящих тюленей такими немножко инертными, такими немножко в себе. Даже серый тюлень все-таки казался кем-то более там спокойным и независимым, и вроде бы не так нуждающимся в сородичах, как там, например, морской котик или сивыч. А вот сейчас, глядя, как растут три щенка, я очень как-то пересматриваю этот взгляд, потому что они практически круглосуточно находятся в связи, они даже во сне все время друг друга отслеживают, они играют по много часов в день, не каждые собачьи щенки так играют. И такое ощущение, что у них ничуть не менее интересные и богатые возникают какие-то социальные связи, чем, например, там у молодых морских котиков, которые растут, которые вроде как квинтэссенция социальности, но вот много не всегда качественно.
2: Ну, что касается настоящих тюленей, ну, в дикой природе, они же, у них общие залежки.
3: Да.
2: Они находятся рядом. Ну, они не такие плотные, как у, скажем, ушастых тюленей, но на тех же командорах, где они рядом лежат, ну да, морские котики плотнее, да, а эти менее плотные. Но, тем не менее, они тоже каким-то табуном держатся.
3: Да. И в этом табуне, судя по всему, интересные связи, то есть там не все равно, кому и с кем рядом лежать. И очень не все равно, как рос детеныш. То есть вот вначале сказали, что бывают случаи, когда серые тюлени, даже самец с самкой, не очень хорошо уживаются. Я знаю этот случай, видимо, он связан с тем, что у самца очень своеобразная история своя.
2: Угу.
3: Очень много лет жил в изоляции. Да?
2: Ну, да.
3: И вот такой вот зверь, поживший в изоляции долго, может действительно...
2: Это о калининградском каюсе речь идет?
3: О каюсе, конечно, да. Он может настолько нуждаться в контактах, что воспринимать самку и как самку, и как партнера для битья, и,
2: да.
3: и как что-нибудь еще. Мы, к сожалению, в эту же ситуацию угодили с самцом Сивыча, который у нас сейчас живет.
2: Угу.
3: Дело в том, что Гин в самом расцвете сил, да, ему 12 лет, это прям самый такой вот расцвет для щекоча. А самки, которых мы смогли раздобыть, при условии, что мы не ловим природу, а собираем то, что нам предложили в других организациях, да, а самки оказались все три глубокие старушки, все

0: оно, как правило, будем честны, остается. Оно может немножко нивелироваться, но оно будет включаться при каждом малейшем разочаровании и недовольстве этого животного. А у Димы, к сожалению, это стереотипное поведение выглядит в том, что он кусает собственный зад. Естественно, с этим пробовали бороться самыми разнообразными способами, но беда стереотипного поведения в том, что это накатанный способ действовать в случае любой маломальски непонятной ситуации.
1: Накатанный способ сбросить излишнее напряжение.
0: Да, да, да. Не отгадывать загадку, а кусать зад.
1: Да.
0: Не пытаться наладить контакт с другим животным, а кусать зад.
1: Ногти кусают человека, вот грызет.
0: Да.
1: Это стереотипия типичная у детей.
0: И интересная штука, что когда Дин сидел вместе с кем-то из стареньких самок, у него кусание зада не снижалось, а наоборот увеличивалось. То есть нагрузка в виде необходимости как-то договариваться, общаться и как-то находить общий язык, то, что он, к сожалению, не умеет в силу того, что с самого детства был изолирован и содержался одиночно, оказывается, как это ни печально, скорее вот во вред, чем на пользу. Мы продолжаем поиски более или менее нормального возраста самок. Поэтому, к сожалению, вот Дин – это как раз исключение, подтверждающее правило. Это тот зверь, которому мы не можем обеспечить компанию в данный момент. И он в этом огромном бассейне находится один. Помимо компании тренеров, в общем-то, он иной компании не имеет. Все остальные живут группами. И это вот, да, как я уже сказал, один из ключевых моментов обогащения.
1: Андрей, у нас время подходит к концу. Я думаю, что мы про то, как вы обеспечиваете комфортную среду, поговорим в каком-то из наших очередных выпусков обязательно. Просто здесь я бы подчеркнул, о чем вы говорили раньше. Вы пытаетесь и делаете все возможное для того, чтобы комфортно себя чувствовали те животные, которые не могут жить в дикой природе. Вот абсолютно то, чем верно. Вы занимаетесь. И это очень, с одной стороны, ваши усилия, это очень благородное и правильное дело, а с другой стороны, вот все-таки хочется, чтобы дикие животные, особенно такие интеллектуальные, как ластоногие, они жили в дикой природе, и мы смотрели про них это разные точно. Замечательные фильмы или ездили как туристы. Наша необъятная родина позволяет это сделать и наблюдали животных в их естественной среде. Спасибо вам большое, Андрей. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Андреем Тупикиным, начальником отдела морских животных и аквариумов Московского зоопарка. Я надеюсь, правильно его должность произнес. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Домогаться малых выгод ценой большой опасности – все равно, что удить рыбу на золотой крючок. Оторвись крючок, и никакая добыча не возместит потери. Октавиан Август, римский император.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Нейрочат» и «Нейротренд» Наталья Галкина. Добрый день, Наталья.
2: Здравствуйте, Кристина.
0: Фильм «Области тьмы» режиссера Нила Бергера впервые вышел в прокат в 2011 году. В основе картины лежит миф о том, что человек использует лишь небольшой процент потенциала своего мозга, тогда как полная активация мозговых ресурсов может открыть в нем едва ли не сверхспособности. Фильм основан на одноименном романе ирландского писателя Алана Глина. Сценарий, написанный Лесли Диксон, был продан Голливуду жестким для индустрии условием – ничего в нем не менять. Студия и создатели фильма согласились, и таким образом «Области тьмы» стал первым фильмом Бергера, которому он не писал сценарий самостоятельно. Изначально роль Эдди Мора должен был исполнить Шайа Лабаф, однако из-за несчастного случая, произошедшего с актером, роль досталась Брэдли Куперу. И именно эта смена исполнителя главной роли позволила привлечь к проекту и Роберта Де Ниро, которого не столько интересовал сам фильм, сколько работа с Купером и Бергером. На момент начала съемок отец Брэдли Купера умирал от рака, и компания пошла навстречу актеру, перенеся съемки в его родной город в штате Пенсильвания, Филадельфию, чтобы Купер имел возможность регулярно навещать отца. «Области тьмы» можно считать коммерчески успешным фильмом. При бюджете в 25 миллионов долларов картине удалось собрать в прокате 161 миллион.
1: Фильм по большей части фантастический. Писатель-неудачник после того, как принимает некую волшебную таблетку, становится мегапопулярным, успешным и богатым. Как вы считаете, с учетом современных технологий и быстрого развития медицины и так далее, насколько этот фильм близок к реальности?
2: Ну, в любом случае, в этом фильме, как в любой фантастике, есть доля реальности. Потому что мы с вами хорошо знаем, что то, что наши писатели-фантасты писали в 19 веке, то, что рисовали французские художники в начале 20 века, сейчас мы, собственно, живем в этом мире. И то, что они представляли, как это будет выглядеть, на самом деле оказалось очень близко к тому, как это выглядит сегодня. И поэтому, конечно же, в этом фильме тоже есть достаточно большая доля правды. Хотя это, несомненно, фантастика. И вообще, вот если мы говорим о переводе фильма, да, он в российском варианте называется «Области тьмы», хотя в оригинале все-таки это «limitless», то есть это «без предела», вот так, если вот дословно переводить. Понятно, что фильм именно об этом, что у человека есть способности, которых можно достигнуть, и то есть стать, ну, собственно, и получить беспредельные возможности. Вот. И это мечта человечества. Мы все хотим расширить свои возможности, свои ресурсы. И на сегодняшний день, ну, в первую очередь, фармакология, и фильм тоже об этом, что, собственно, возникает, есть некая таблетка, выпив которую, или проглотив в данной ситуации, которую вы можете серьезно расширить свои возможности. На самом деле в мире неврологии, в мире психотерапии и в мире, так скажем, психоневрологии действительно существует много лекарств, которые пытаются, ну, как минимум, например, замедлить процесс старения мозга. Или которые помогают там в том, чтобы сохранить память. Поэтому это имеет основу, это имеет нормальную основу, возможность, опять-таки, проглотив, съев какую-либо таблетку, получить расширение своих возможностей. Мы знаем об этом и по наркотикам, мы знаем об этом по ноутропам, которые, приняв которые, человеку действительно возникает, так скажем, большая ясность сознания. Другое дело, как эти лекарства разные люди переносят. То есть, потому что у всех у них, если мы вот возьмем любое неотропное средство, ну, во-первых, они все-таки все рецептурные. И все-таки не рекомендуется их принимать просто так. А во-вторых, собственно, если мы посмотрим побочные эффекты, то там всегда такой большой список побочных эффектов, которые возникают, которые влияют, так скажем, таблетка, влияя на вашу ясность сознания, тем не менее, может нанести серьезный вред вашим внутренним органам. В зависимости от того, ну, какая у вас генетика, какой вы образ жизни вели, как и какие у вас там есть предрасположенности к каким болезням. И в данной ситуации они могут повлиять там, на почки, на печень, на сердечно-сосудистую систему.
1: Касаемо наркотиков, в фильме как раз рассказывают о том, как химический именно препарат влияет на мозг человека. И известный факт, что существуют микродозы ЛСД, по слухам, даже в Силиконовой долине применяют их для развития креативности, для увеличения работоспособности мозга. Я знаю, что большая часть хакеров тоже любят принимать микродозировки ЛСД. Потом я смотрела недавно очень интересный фильм, который называется «Еще по одной». Там группа преподавателей собирается, значит, в компании. Жизнь им не кажется такой яркой, их лекции особо никто не слушает. И они, значит, ставят эксперимент, основываясь на том, что человеку с детства не хватает количества алкоголя в крови, и якобы если по утрам принимать, там, выпивать по бокалу вина, жизнь станет более насыщенной, интересной. И сначала, значит, все это меняется в лучшую сторону. Студенты с интересом слушают их лекции, в итоге они скатываются к алкоголизму. Вот. И расскажите, пожалуйста, этот фильм, мне кажется, какой-то отчасти небольшая пропаганда наркотиков.
2: Кстати говоря, этот фильм, о котором вы рассказали, он действительно чудесен. То есть он просто прекрасен, и его можно там советовать смотреть всем тем, кто смотрит сейчас нас, потому что он действительно очень занятен. И там очень хорошо показано, как люди становятся зависимыми. Как, собственно, начиная с какой-то разумной истории, там, с бокала красного вина там, по утрам или с маленькой дозы, и, в общем, замеряя ее, потом действительно не могут остановиться. То же самое, собственно, происходит и с наркотиками. И если мы говорим о тех механизмах, которые там происходят там, в нашем мозге, когда мы используем наркотики, вот вы говорили про ЛСД и про Силиконовую долину, зачем нам далеко с вами ходить, мы можем вспомнить про мельдоний. Про весь этот скандал, как раз связанный со спортсменами, которые тоже усиливают способности. Но, в принципе, мельдоний, например, даже сейчас применяется и рекомендуется очень часто, если у людей, например, после ковида какие-то проблемы, конечно, это должен сделать врач. Конечно, там, ну, собственно, врач должен порекомендовать. Тем не менее, он продается без рецептов в аптеках наших. Вот. И в этом смысле, то есть вот как отличить там слабые наркотики от сильных, как, собственно, понять, что сегодня для тебя необходимо для того, чтобы поддержать твою работоспособность, предположим, на период там сессии или на период, когда ты четко знаешь, что у тебя сейчас будет очень тяжелый стрессовый период, и как после этого не стать зависимым там от этих там, препаратов, от этих лекарств, потому что, к сожалению, самое неприятное во всей этой истории то, что ты можешь стать зависимым. При том, что мы с вами знаем о племенах майя. То есть это не то, что вот это придумал современный мир. То есть, в общем, наркотические средства и алкоголь были всю историю человечества. Другое дело, в каких дозах, как он применялся и к чему он приводил. И опять-таки, знаете как, мы все в студенчестве могли чем угодно баловаться, мы все выпивали алкоголь, тем не менее, почему-то из там, ну так скажем, курса, да, все дальше нормальные люди, а вдруг кто-то один становится алкоголиком или наркоманом. Почему так происходит? Это же всегда такой главный вопрос, почему так происходит? Была ли какая-то предрасположенность конкретно у этого человека? Может быть, генетическая предрасположенность, потому что все-таки сегодня те же врачи склонны считать, что алкоголизм – это болезнь. Так же, как и наркомания, так же, как и игромания. То есть вот, собственно, такие зависимости, что это все-таки уже болезнь, которая сначала начинается на уровне психологическом, а затем уже затрагивает органические изменения. И уже тогда, то есть человек там не может из этого состояния самостоятельно выйти. То есть ему требуется медицинская помощь. И, собственно, почему основная масса людей может спокойно в празднике выпивать там, бокал шампанского или рюмку водки и не становится алкоголиками, да? А кто-то становится алкоголиком и получает там, вот эту зависимость.
1: Ну, смотрите, известный факт, что и наркотики, и алкоголь очень сильно влияют на мозг.
2: Конечно.
1: Но мы знаем в истории много великих, гениальных людей, которые либо выпивали, либо принимали наркотики до старости лет. И несмотря на это, даже в пожилом возрасте, преклонном, они могли решать какие-то сложные задачи, а потом притворять в жизнь какие-то гениальные идеи. Через какое все-таки время наркотики и алкоголь могут разрушить мозг?
2: Это вопрос, какие наркотики и какой алкоголь. То есть, опять-таки, если это хороший алкоголь, и если этот алкоголь в небольших дозах, то есть люди, которые, у которых нормально существуют ферменты, которые его перерабатывают. И они, в общем, будут до конца своей жизни могут позволять себе там, небольшие количества алкоголя. В общем, очень сложную с вами, очень такую опасную тему затронули. То есть мы ни в коей мере не пропагандируем сейчас использование там, алкоголя, там, наркотиков или каких-либо психотропных веществ для того, чтобы поддерживать свой организм. На самом деле, еще раз хочу предупредить всех, кто нас смотрит, что это опасно может быть для вас, что вы можете оказаться тем самым, который станет наркоманом или алкоголиком. Все-таки. И что в этом смысле здоровый образ жизни и нормальные, так скажем, тренировки мозга, потому что что делает алкоголь, что делают наркотики? Они разрушают связи. То есть на самом деле то количество нейронов, которые у нас есть в мозге. Вот ребенок рождается уже с тем количеством нейронов, которые есть и у взрослого человека. Более того, в процессе жизни количество нейронов уменьшается. Там не критически, но тем не менее там уменьшается. И когда? А в том случае, когда уменьшается критически, либо из-за какой-то травмы, либо из-за каких-то нейродегенеративных заболеваний, тогда, в общем, человек, ну, собственно, теряет там сознание и становится больным человеком. Вот. И самое-то главное не в том, какое количество, их 90 миллиардов, а дело в том, какое количество связей образуется и, собственно, как дальше эти связи работают.
1: Смотрите, изначально считалось, что мозг — это такая некая жесткая структура, и то, как он будет сформирован к 18 годам, с таким же мозгом мы проживем всю свою жизнь. А сейчас я много книг, даже есть про нейропластичность и про то, что за счет мы каких-то своих мыслей и действий можем поменять структуру мозга. Можете поподробнее рассказать?
2: Опять-таки, давайте понимать, что вот то количество нейронов, с которым вы родились, то и будет, вот те самые там 9 миллиардов. Другое дело, почему говорят о пластичности? Потому что это разговор о тех связях, которые возникают. Значит, вот каждый, вот дальше в течение первых лет жизни, примерно до 5-7 лет, у ребенка возникают нейронные связи, то есть прорастают отростки. И у каждой клеточки, у каждого нейрона может быть там, от 5-8 тысяч связей. А если мы возьмем мозжечок, который у нас отвечает за двигательную активность, то там больше 100 тысяч связей образуется. Именно поэтому у нас есть вот эта мелкая моторика. И на самом деле ведь об этом тоже там очень много говорят сегодня и пишут, что вот, например, мы там сегодня не сможем сделать вышивку, которую делали мастерицы, там, в прошлом, в позапрошлом веке. У нас уже нет такой тонкой моторики, она нам не нужна. Почему на самом деле все равно письмо, вот пропись? То есть вот это тоже такая тонкая моторика, почему так над почерком всегда работали? Потому что это, в общем, тренировка, там, в том числе, и там, мозга, и тренировка возникновения вот этих связей. И когда мы говорим о пластичности, то как раз, ну, грубо говоря, у вас количество нейронов разное. Но в момент, когда там, вы что-то делаете, да, у вас возбуждается, ну, во-первых, опять-таки, вот эта вот как это, мифическая история о том, что мы задействуем только там 10%, 7%, 20% мозга, вот, она откуда взялась? Понятно, что на самом деле просто вот когда, то есть передача информации в мозге, в нервной сети, в нейронной сети, но не в нейронной сети, как бы, которая программа. Потому что сегодня еще есть такая путаница, нейронные сети, которые алгоритмы математические часто называют, нет, а именно в настоящей, то есть в мозге человека, то здесь что у нас происходит? В собственно, нашей нейронной сети у нас возбуждение, да, проходит в виде импульсов. И если по нервной клетке пробегает условно там 3-5, там, до 10 импульсов в секунду, то, в общем, считается, что она спит. Хотя на самом деле она не спит, она готова работать. Но при разных... понятно, что вот тут две стороны одной и той же медали. Насколько вообще полезно, если будет возбужден весь мозг? Вот на самом деле эпилептический припадок происходит, когда возбуждение в мозге превышает 20%. Опять-таки, когда мы говорим «возбуждение в мозге», мы говорим не о возбуждении всего мозга. Вот тут тоже надо понимать. Мы говорим только о возбуждении коры головного мозга. А кора головного мозга на самом деле составляет примерно там, 20-30%. Нейронов от всего. Более того, как бы я уже об этом сказала, что если там в коре головного мозга формируется, там каждый нейрон формирует там 5-8 тысяч связей с другими нейронами, то в мозжечке, который отвечает за двигательную активность в первую очередь, у нас формируется там больше 100 тысяч связей. Вот, поэтому здесь же тоже вопрос о чем? Вопрос в том, что такое пластичность. Пластичность — это новые связи. То есть это если какой-то участок мозга поврежден, например, но поврежден не критически для жизни человека, то другие клетки мозга могут взять на себя эту функцию. То есть ты как бы заново будешь учиться что-либо делать. И по этому поводу огромное количество, конечно же, экспериментов проводились в течение всего прошлого столетия, и написано огромное количество книг и известными нейрофизиологами, и известными психофизиологами в поисках вообще решения, где живет наше сознание. На самом деле узнать-то мы хотим, а где живет наше сознание. Первое, а второе узнать, а как расширить те самые ресурсы мозга. То есть как сохранить вот эти связи? А сохранить связи можно только одним способом. Их надо тренировать. Ну, то есть, понимаете, если вы перестаете там что-либо делать, да, и связи между нейронами не возникает, ну, то есть, ну, вот просто этот участок никак не задействован, то через какое-то время эти связи разрушаются. Вот, между нейронами, и вы теряете там эту способность. Или, там, как мы говорим, там, ну, сегодня там все забываете. Ну, вот, опять-таки, когда происходят какие-то кровоизлияния, вот, инсульты, ну, сложные вещи, или какие-то аварии там происходят, которые на самом деле, собственно, опять-таки, давайте, что такое авария? Авария — это не то, что вам отрезали кусок мозга, да? Вас ударили, там порвались сосуды, возникла гематома, да? И на самом деле часть клеток нервных, да, оказалась там поражена и умерла там, от удара. Да? Вот. И понятно, что эта область совершенно очевидно отвечала за какие-то важные функции, ну, в зависимости от того, там, куда пришелся удар или как, где, в каком месте случился инсульт, в каких зонах там, мозга. Вот. Но когда говорят о пластичности, это как раз, что мозг очень пластичен. И это как раз говорит о том, что в целом мозг — это такой единый орган, и он способен взять функции, собственно, ну, соседние отделы способны взять функции пораженных участков и потихонечку восстановить. Может быть, вы будете там, условно, если у вас поражена там речевая область, может быть, вы будете не так быстро и легко говорить, ну, в зависимости от поражения, а может быть, будете говорить так же, как и раньше. Вот. Но вы будете говорить, вы будете иметь возможность выразить там свои там мысли. Опять-таки надо смотреть, что и как поражено.
1: Сейчас какое-то повальное увлечение медитацией. Там куча книг, начиная с, там, с начала 2000-х, «Вниз по кроличьей норе», которая говорит, что за счет силы мысли мы можем изменить свою жизнь, свою судьбу. Также я там читала какие-то книги, даже врачи пишут о том, что они помогают излечиться тяжелобольным людям с помощью тоже силы мысли. А как вы считаете, медитация и некие аффирмации в голове, они могут создать какие-то новые нейронные связи в голове?
2: Ну, вот смотрите, я бы сказала, что для некоторых, ну, для многих людей эти практики крайне полезны. А почему я говорю для там, многих людей или части людей? Да, мы не знаем на самом деле, какой части это особенно полезно. Потому что в основе этого тоже лежат определенные механизмы там, нашей мозговой деятельности. То есть мы все рождаемся с уникальным набором генов, и мы все рождаемся с уникальным мозгом. И дальше, опять-таки, чем дальше, когда мы растем с вами, да, у нас вот образовываются вот эти связи нейронные, ну, основные, которые, в общем, дальше и формируют нас, значит, как, наверное, как личность, все-таки скажу это, да. И это зависит от того, собственно, с чем вы контактируете, то есть на что вы смотрите, как вас обучают, что, как вы там, какие у вас отношения с родителями, как они к вам относятся, потому что мы же там все знаем эффект Маугли. Вот возьмем Маугли, да? Но вот как бы в сказке одно, а в жизни такие же дети известны. Они уже не могут во взрослом возрасте научиться разговаривать. То есть есть определенный период, в течение которого они, соответственно, их может человек обучается говорить. Были очень жесткие там эксперименты, которые связаны со зрением тоже, когда там котятам зашивали глаза и, собственно, уже открывали их после того, ну, когда они достигали там определенного возраста взрослого. И эти котята были слепыми. При том, что у них абсолютно, вот, у них не образовались связи, которые распознают вот эти образы. И уже там после во взрослом возрасте восстановить обратно это оказалось невозможно. То же самое, что там с речью там, Маугли. Да? Вот. И здесь получается, что мы все очень разные. И у нас у каждого индивидуальный опыт дальше в процессе нашей жизни. И поэтому для кого-то хороши там практики медитации. Да? Но на самом деле однозначно для всех очень важно умение сосредотачивать внимание. Ну, то есть, вот, знаете, сегодня, наверное, вы тоже очень много об этом слышали, очень много разговоров, что у сегодняшних детей там прямо они находятся на грани такого заболевания, синдром дефицита внимания. Вот. Почему? Потому что огромный информационный поток, в котором мы сегодня живем, это действительно проблема. И одна из самых важных задач сегодня – научить там, того же ребенка или там, нам, себя, даже во взрослом возрасте, научиться концентрировать внимание на определенном виде деятельности. И вот эта вот концентрация внимания на определенном виде деятельности, она позволяет быть более эффективным. И на самом деле оказалось, это к вопросу о нашем фильме «Области тьмы», что, собственно, важнее, и что в механизмах мозга на сегодняшний день прям есть такие исследования, важнее научиться концентрироваться на одном виде деятельности, и тогда на самом деле активность мозга будет меньше, чем одновременно на нескольких видах деятельности. Потому что вот то, что я говорила, что если у нас будет активировано там, больше 20% мозга, это может привести к эпилептическому припадку, к судорогам. То есть количество импульсов будет такое большое, что, собственно, человек этого не сможет выдержать. А когда он, если он умеет хорошо концентрироваться на каком-то виде деятельности, то у него будут работать только специфические, собственно, нейроны и нейронные связи, связанные с этой деятельностью. И он будет более эффективен на самом деле, чем если он одновременно будет задействовать большое количество нейронов и нейронных связей. И в этом процессе есть одна сторона, как научиться концентрироваться, а вторая сторона, как научиться расслабляться. И вот на самом деле для всех полезно научиться расслабляться и отдыхать, и давать своему мозгу отдых. И в этом смысле медитация один из самых, ну понимаете, да, ведь это самых, один из самых лучших инструментов, да, научиться расслабляться. Потому что когда вы медитируете, вы что пытаетесь делать? Вы пытаетесь освободиться от всех мыслей. А значит, вы пытаетесь, собственно, такую создать связь со своим мозгом, чтобы у вас не было никаких мыслей, чтобы, собственно, довести это возбуждение до минимального уровня. И, естественно, дальше, когда вы возвращаетесь из этого состояния, конечно, я сейчас немножко тоже, как бы там, ну, примитивизирую ситуацию, возвращаетесь из этого состояния, и, например, там вам надо, вы хотите, ну, условно, там, прочитать какую-то книгу или стихотворение, оно у вас прям запоминается. Вы понимаете, вы делаете одно действие, и на фоне отдохнувшего мозга и готового мозга к работе у вас, естественно, ощущение возникает, что вы прям энергией напитались, и что вы просто способны там, и там, запоминать лучше, и креативить что-либо. То есть у вас такое чистое, ну то, что говорят чистое, вроде как возникает ощущение чистого сознания. Но в этом есть основы в наших механизмах того, как мы воспринимаем информацию, как мы ее перерабатываем и как работает наш мозг, как работает наша нейронная сеть.
1: Конструктивно в деконструкции с Натальей Галкиной. Смотрите, по поводу работы мозга. В фильме, когда предлагают главному герою таблетку, говорят, что обе части полушария будут задействованы одновременно. Насколько это возможно?
2: Ну, смотрите, у нас, в принципе, оба полушария там задействованы. Просто есть такая научная, ну, научная концепция была отработана в прошлом веке. Есть такой ученый Майк Газанига. Есть, кстати, прекрасная его книга, написанная им уже не так давно, вот в последнее там десятилетие, которая называется «Кто за главного?». То есть кто управляет мы мозгом или мозг нами? Как раз у сознания, она прекрасна, там огромное количество примеров, но, собственно, в прошлом веке еще как раз он выдвинул гипотезу о доминантности полушарий. А, опять-таки то, что правое творческое, да, а там, левое логическое. Да, на самом деле...
1: Но, я так понимаю, это уже опровергли давно.
2: Ну, не то, что опровергли, понятно, да, что уже сейчас понимают, что это не совсем так, что на самом деле полушария между собой связаны, что есть, опять-таки, люди, там, там, так же, как правши-левши, да, а есть амбидекстры. Те, кто и правой, и левой рукой владеют одинаково, и огромное количество есть переученных левшей, и они прекрасны на самом деле, вот, и они на самом деле переученные с точки зрения писания, они пишут, например, правой рукой, потому что их переучили, но при этом там много важных функций, много важных действий для них важных, там выполняют там левой рукой, там, с гвозди забивают. Ну, как пример. Вот. Поэтому, в принципе, оба полушария в любом случае важны. И вот это как раз здесь пластичность нервной системы, значит, позволяет, пластичность нейронной сети позволяет одни функции брать, собственно, ну, одни функции брать разными, одни и те же функции брать разными отделами мозга. При этом, на самом деле, опять мы понимаем, что у нас оба полушария связаны. Там есть мозолистое тело, и у нас пучки идут из, ну, то есть нейронных связей из правого полушария в левое, из левого полушария в правое. Вот как раз в том числе в книге там Газаниги приводится много экспериментов, которые проводились, например, для того, чтобы помочь людям с эпилептическими припадками, чтобы не возбуждался весь мозг и правое, и левое полушарие, что не приводило бы к эпилептическому припадку, рассекали вот это мозолистое тело. То есть нарушали связь там между полушариями. И у человека происходило раздвоение личности.
1: Я, кстати, про это читала, как раз хотела вас узнать. Я читала, что у него во время разделения, получается, в голове создается два сознания.
2: Ну, опять, вот знаете, это вопрос, что такое сознание, Кристина, это вопрос, что такое вообще, что
1: это такое
2: очень сознание.
1: Философский, да, больше вопрос.
2: Да, что такое сознание и где оно живет, что такое душа, да, и где оно живет. И душа, и сознание, это одно и то же или разное. А еще вдобавок, как мы с вами живем в России, русский язык очень богат. У нас очень много там терминов, ну, на самом деле, говорящих об одном и том же. Поэтому вот где живет там наш, там, где живет наш разум, где живет наше сознание, где живет наша уникальная личность. Что такое личность? Личность — это сознание. Это, кстати говоря, тоже к вопросу там, о там, тех фильмах, которые мы сегодня обсуждаем. Или все-таки это что-то другое. Да? Вот. Поэтому все-таки это такой вопрос философский, на который мы хотим ответить, а кто мы есть? И, то есть, и что с нами происходит? То есть у нас есть тело, да, и у нас есть там, сознание, у нас есть там, разум. И как они взаимодействуют с телом? Что происходит с сознанием, когда тело умирает? Ведь на самом деле никто об этом не знает. Все-таки давайте будем честными. Оттуда никто не возвращался. А если это возвращались, ну, те, кто возвращались, как мы говорим, из комы, а была ли это смерть? То есть это мы назвали, да, там, клиническая там, смерть, да? На самом деле это состояние комы, и все равно органы продолжали работать.
1: А вот вы говорите про раздвоение личности. Угу. Возможно ли это как-то вылечить? Или если у тебя
2: Нет, постепенно потом, собственно, все восстанавливается. То есть через некоторое количество времени возникает либо там, ну, собственно, мозг справляется с этой задачей за счет как раз пластичности и сводит все как бы, все равно к одному. К одной личности. Хотя есть масса примеров в психиатрии, когда у людей, не связанные с каким-либо разделением, когда у людей возникает не раздвоение, а там множественное, много, очень много личностей в человеке живет.
1: До 12, по-моему, да, их может быть?
2: Там есть даже больше.
1: Больше?
2: Да, да, да. Это серьезная патология, там, это, об этом лучше говорить с психиатрами, с серьезными психиатрами, они бы вам рассказали об этом подробно.
1: А вот вы говорите про богатый русский язык. Хотела вас спросить про изучение языков, потому что в фильме, конечно, показывает такая сказка. Он там даже не то, что изучает языки, он просто их слышит и начинает уже сразу на них заговаривать. А для того, чтобы обычному человеку выучить другой язык, особенно относящийся к другой языковой группе, у него в мозгу должны сформироваться определенные речевые центры. А как вы относитесь к курсам, которые там обещают научить говорить на языке там, за месяц, за 2 месяца?
2: Ну, смотрите, я отношусь скептически, но при этом я считаю, что в любом случае это крайне полезно, особенно вот во взрослом возрасте, потому что это потребует огромных усилий, потому что если мы в детстве, собственно, обучаемся легко, потому что у нас есть ну, как вот этот период, в течение которого нам просто это все дается очень хорошо за счет того, что как раз происходит формирование вот этих вот связей нейронных, да? Новых нейронных связей, и у них большой потенциал. Поэтому мы в детстве, естественно, нам проще и легче там выучить язык, и крайне трудно это сделать во взрослом состоянии. Но тем не менее, как к этому относиться? Если к этому относиться как к тренингу, к тренировке мозга, то это прекрасная тренировка мозга. Потому что что вы делаете, когда вы учите язык? Вы пытаетесь запоминать слова. То есть вы тренируете свою память. Для того, чтобы вам натренировать свою память, вам надо сконцентрироваться на этой деятельности. То есть вы просто тренируете свои когнитивные способности. Но сказать, что, опять-таки, вы за месяц там, выучите язык, ну, какие-то простейшие вещи, самые примитивные, вы, конечно, выучите. Опять-таки, зависит...
1: Чтобы не умереть с голоду в
2: да,
1: другой стране.
2: Да, зависит. На самом деле, в фильме действительно это очень интересный момент, что он только слышит язык и моментально начинает там, на нем говорить. Конечно, в реальной жизни происходит не так, не совсем так, но, тем не менее, есть люди, которые называются полиглоты. То есть которым очень легко даются языки, значит. Это в любом случае некая там тоже предрасположенность. Но тем не менее, да, они очень быстро, и я там, ну, в моей жизни такие люди, естественно, встречались тоже. И это очень интересно за этим наблюдать. Он, конечно, не начинает говорить, но оказавшись в другой стране, то есть он за очень короткий срок, ну, там, за очень короткое время, вот начинает уже выхватывать и понимать, и очень быстро запоминает. Там, ну, какие-то простейшие вещи, но это все равно обучение. Для того, чтобы он на этом языке бегло заговорил, как это показывается в фильме, конечно же, он должен его учить. И еще раз хочу повториться, изучить язык в детском возрасте существенно проще, чем во взрослом. И если мы даже возьмем те же самые языковые курсы, они же, когда делают рекламу, они, в общем, ну, в любом случае все стараются, ну, все стараются все равно, как бы, знаете, как подчеркнуть лучшее и не акцентировать внимание на каких-то там более сложных там вещах. Да? И поэтому, естественно, как бы на эти курсы приходят не только взрослые люди. То есть туда приходят и детей приводят, и молодежь. И, конечно, дети обучаются быстрее. И они ни в коей мере там не то, что не обманывают, говорят, да, там, что вот да, там, за там, месяц действительно ребенок может не выучить язык, ну, какого-то первого уровня там, достичь, и какими-то простыми, там, и, может быть, эти простые вещи будут чуть сложнее, чем то, что выучит взрослый человек за это же время. Поэтому тут, ну, я говорю, надо к этому просто относиться немножко скептически и понимать, что никакой таблетки пока, которая позволит вам съесть таблетку, пойти на курсы и через месяц бегло заговорить на другом языке, пока, конечно же, нет. Хотя есть люди, у которых есть предрасположенность. Как есть люди с абсолютным музыкальным слухом, так же есть люди с предрасположенностью к языкам. Вот. Более того, на самом деле, в нашем мозге, вы, наверное, тоже это знаете, читали, языки не смешиваются. И на самом деле, если вы хорошо, вот нормальные билингвические люди, то есть они переключаются, у них нет смешения языков. Смешение языков – это как раз недоученность языка. Угу. Потому что если вы его хорошо знаете, будете владеть из детства, у вас просто будет происходить переключение. И переключившись на другой язык, вы будете и думать на этом языке.
1: А давайте еще вернемся к нейроанатомии. Мы немножко обсудили изменения центральной нервной системы. А вы занимаетесь нейромаркетингом и изучаете способы воздействия на покупателей, правильно?
2: Вот вы знаете, это как две стороны медали. Как всегда говорят, во вред и во благо. Вот когда я рассказываю о том, чем я занимаюсь, я говорю, мы изучаем восприятие. Восприятие. Там, ну, так как это все-таки нейромаркетинг, то восприятие в решении экономических задач и восприятие именно нашего потребителя, потенциального потребителя и вообще потребителя такого в широком смысле слова, а не способов воздействия. То есть мы изучаем, как человек воспринимает. И то, что мы можем сделать, и то, чем мы можем быть в любом случае там, полезны, мы... Знаете, как когда-то мне один очень, ну, не буду сейчас знать, но очень известный режиссер сказал, когда я делаю фильм, я знаю, что я хочу донести людям, какое основное там, сообщение, какую основную идею. И использую, понятно, весь свой творческий потенциал, чтобы донести эту идею. Но на самом деле я не знаю, а он понял ее или нет. И вот в данной ситуации мы можем совершенно четко показать, собственно, понял или не понял человек то сообщение, которое заложили в фильм, в рекламу, в шоу, в компьютерную игру. Вот. И если где-то что-то не понимает человек или ему не нравится, мы можем сказать, почему, что сделано не так в этом там, аудиовизуальном контенте и почему человек там, это не воспринял. Ну, например, да, там, мы... Это очень простой пример, который я там всегда привожу. Да? Мы показываем там, какую-то там, рекламу или там, идет какой-нибудь там, фильм. Да? И там есть сюжет. Да? И есть главные герои, в которых там, понятно, что все внимание наше зрительское с вами, как потребители этого контента, сосредоточено на этих главных героях. И эти главные герои, например, там, в процессе там, движения по сцене оказались там, в правом верхнем углу. Да? И после этого сменилась сцена. И там ничего нет. Что делает наша зрительная система и наш мозг? То есть вот мы внимательно наблюдали, нам страшно и интересно, сменяется сцена, там ничего нет. Что у нас возникает? Ориентировочная реакция. Мы сканируем пространство и ищем тот следующий значимый объект, на которой мы, опять-таки, сконцентрируем внимание дальше для того, чтобы смотреть этот фильм. Да? Это называется разрыв в зрительном восприятии. Если таких вещей будет много, то есть любой оператор, который работает там, в кино, знает, что должна быть непрерывная зрительная сцена. То есть если вы довели там, главного героя в правый верхний угол, то после того, как сцена сменилась, значимое событие должно начинаться примерно там же. Или если вы работаете там, с product placement, вот ровно там должен оказаться тот бренд, да? Очень ненадолго, но тогда он отфиксируется. Да? И опять-таки вся сюжетная линия должна выстроена быть так, чтобы этот бренд не был здесь вставным зубом, когда все скажут, ну вот.
1: Вы говорите, отфиксируется, а как же огромное количество информации, когда сложно воспринимать? Вот ты, например, даже едешь по городу, у тебя кругом рекламные плакаты. Как на фоне такого большого количества рекламы можно повлиять?
2: Вот смотри, это прям правильно, вы вопрос очень хороший задаете. Мы проводили такие эксперименты. На самом деле человек очень такое хорошо адаптируемое существо. И на самом деле мы на сегодняшний день научились абстрагироваться. Ну иначе просто мы бы сошли с ума. Да? Это наша защитная реакция. Мы на самом деле абстрагируемся от визуальной информации примерно там в 2,5-3 раза легче, чем от аудио. То есть вот, ну, вы даже обратили внимание, если так вспомнить, предположим, ну, может быть, вы в меньшей степени, а я так точно, да, когда там 20 лет назад, да, мы обращали внимание на рекламные плакаты, их было немного, это было интересно, там были креативные идеи, потом вот этот информационный поток нарастал, и билборды практически перестали работать. Да, и ушли в другие инструменты. А сейчас вообще в диджитал там инструменты. Да? Потому что это, опять-таки, это наша естественная реакция, потому что наша зрительная система начала утомляться и переутомляться. И мы абсолютно стали как приспосабливаться. То есть мы очень там, и мы приспособились, мы стали от нее абстрагироваться. Иду, не смотрю ни на что. Более того, я говорю, мы проводили такие эксперименты, там, в том числе при езде по городу, когда-то они были чисто социологические, когда людей опрашивали, а после этого прямо в оборудовании. И мы понимаем, что на вот внешнюю рекламу, да, ну, пассажир там чуть больше времени тратит, а водитель, в принципе, там тратит меньше процента своего внимания. При том, что на самом деле он достаточно много внимания теперь отдает навигатору, и, соответственно, там та же у нас был очень интересный, он публичный, и он есть в открытом доступе, кейс с Яндекс.Транспортом как раз по восприятию рекламы в навигаторе. И действительно, вот эта реклама воспринимается сейчас лучше, потому что его внимание больше сконцентрировано на навигаторе относительно, так скажем, относительно любой уличной рекламы, вот так скажем, ну, грубо. Вот. И это не значит, что он все время сидит там. Но, в принципе, там достаточно серьезный ресурс внимания. Вот. Мы действительно там, понятно, себя как абстрагируем, вернее, мы себя стараемся избавить от излишней аудиоинформации, ну, наушники. Огромное количество живет в наушниках и в своей музыке. Да? И то, от чего мы пока, на самом деле, вообще не можем абстрагироваться, это, конечно, запахи. И, конечно, сейчас ковид сыграл злую шутку, потому что реально даже у тех людей, кто выздоравливает, восстановление вот этой обонятельной идет очень по-разному, и очень многие жалуются, вернее, как не жалуются, а отмечают, что теперь они не так воспринимают запах и вкус, как это было до того, как они болели. Но на самом деле это то, от чего люди не могут абстрагироваться, как от зрительной информации. То есть не могут себе сказать «не чувствую запах», или там могут сказать «не смотрю» и «не смотреть». Могут, на самом деле, надеть наушники и не слушать, а от запаха куда деться. Поэтому сегодня так активно, в том числе, развивается аромамаркетинг. Угу. Мы понимаем. И здесь тоже важно не приборщить. Ну, как в любом.
1: Потом будем нас это затыкать.
2: Не просто, а будут аллергии. И будет, на самом деле, как раз отторжение бренда, где вот это вот прям удушающий запах. Вот. И поэтому то, чем занимается нейромаркетинг, это все-таки не воздействие, да? Это все-таки восприятие, то есть как потенциальный покупатель, потенциальный потребитель там, воспринимает информацию в любом виде, в каком бы она ему ни подавалась. И при этом, как сделать так, чтобы донести сообщение до своей потенциальной аудитории. Потому что, ну, предположим, я там потенциальная аудитория какого-то продукта. Мне же тоже трудно разобраться, понимаете, в этом информационном потоке. Поэтому, собственно, тот, кто делает для меня продукт, должен найти такие крючочки, ну, такие вот, собственно, способы, чтобы я хотя бы обратила внимание. Если я обращу внимание, то говорить о том, что я пойду и куплю, нет. Но я уже буду рассматривать все-таки. Mm-hmm. То есть у меня возникнет желание, да, там, предположим, все-таки обратить на это. Значит, я дальше почитаю об этом. Или там поищу там, их где-то информацию о них. И дальше уже все равно приму решение, там, нужно мне это или нет. Все-таки давайте понимать, что мы люди разумные, и все-таки мы хотим принимать решения самостоятельно. Но для этого, да, мы должны иногда себя притормаживать. Вот. Но говорить о том, что можно там кого-то, да, существует проект, запрограммировать, и человек будет там как зомби-покупатель, нет, это крайне сложно. На самом деле никто пока этого сделать не сумел.
1: А можете, как экономист, прокомментировать эти сцены, где наш главный герой в фильме «Области тьмы» может проанализировать рынок и предугадать исход торгов за счет слухов, которые происходят вокруг него?
2: Ну вот смотрите, мне кажется, тут вопрос не столько был, это действительно замечательная там сюжетная линия, когда на самом деле здесь как раз речь идет о том, что он учитывает настолько большой объем информации. Собственно, он может...
1: И перерабатывает, да?
2: И может ее переработать и увидеть в ней как бы такие векторы развития, которые не может увидеть, ну, там, обычный человек, обладающий обычными способностями. И в этом смысле, так как, ну, опять-таки, вы тоже знаете, на сегодняшний день существует такая наука, как поведенческая экономика, и мы хорошо понимаем, что люди очень часто принимают решения нерациональные. И на самом деле для принятия нерациональных решений тоже уже написана теория, и есть теория Канемана и Тверски, которая называется «Теория перспектив», собственно, и за что они получили Нобелевскую премию, вот, которая как раз изучает те самые механизмы принятия человеком нерациональных и невыгодных для себя решений. И, собственно, учесть... Именно поэтому здесь сказали о слухах, mm-hmm. понимаете, да? Вот. И в этом смысле учесть и эти механизмы, то есть вот все дело в том, что поведенческая экономика и теория перспектив говорит о том, что человек нерационален, но нерационален систематически и повторяемо. А если он нерационален систематически и повторяемо, то и такое поведение можно предсказывать. Mm. И поэтому к вопросу о слухах как раз, это как раз ровно об этом. То есть здесь больше был упор не на то, что он принимал решение в связи со слухами. Как, опять-таки, в фильме было показано, как он сидит за большим количеством компьютеров, помните, да, в офисе, угу. и как, собственно, другие сотрудники тоже собираются там за его спиной и, собственно, смотрят на биржевые графики, на биржевые сводки, огромное количество сводок. Но кроме этого... Он еще знает, ну, понятно, потому что у него есть такая способность, огромное количество информации, которая может привести к нерациональному принятию решения. А это как раз те самые слухи.
1: Фильм многие критиковали за отсутствие некой морали, якобы без сверхтаблетки человек никто. И на примере многих персонажей фильма, которые достигли многого, да, один из них как раз умер во время фильма, и они не заключили сделку. А как вы считаете... Согласны ли вы с этой идеей и вообще такой критикой к фильму?
2: Ну, понимаете как, это идея создателей фильма. И как бы говорить о том, что там в любом фильме обязательно должна быть мораль, да? И вообще, опять-таки, что такое мораль? Может быть, как раз тут идея в том, чтобы заставить задуматься там, человечество. Да? Что к чему может привести, а если все такими будут, вообще порассуждать, да? Что в принципе фармакология активно развивается, это все видят, тем более фильм, по-моему, 2011 года, то есть он не то чтобы вот прям сегодняшний. Да. Не, он, конечно, современный, но, тем не менее, сегодня при том ритме жизни, который у нас, и при тех изменениях, которые произошли там, за последние те же 20 лет, да, или за последние даже 10 лет, они колоссальны. Вот. И здесь, конечно же, собственно, говорить, что ну, на самом деле, конечно, это тоже, мне кажется, художественный прием, потому что все ожидают, что должно быть какое-то наказание, да? А тут вдруг возникает когнитивный диссонанс. Он нашел способ создать там, вот эти лекарства, да? И слезть с крючка там, предыдущих авторов и предыдущих, там, ну, предыдущих собственников. Да? И самостоятельно и дальше, в общем, двигаться в том же направлении и использовать это для себя, лично для себя. Вот. И здесь, конечно, как бы нет морали, но это абсолютный когнитивный диссонанс. И об этом вы задумались. И задумались те, кто пишут, а где здесь мораль? Да? Это заставляет задуматься. И на самом деле, может, в этом есть еще тоже задача искусства. Иногда заставить задуматься.
1: В целом фильм?
2: Ну, смотрите, это реально он хорошо сделан, и это реально интересно. Его интересно смотреть, то есть он сделан очень там профессионально. Вот. И главное, что вот опять-таки действительно он заставляет задуматься, а, собственно, там, надо ли вот это человечеству? Но другое дело, что опять то, что мы говорили, это все равно фантастика. Да? И даже то, что я вам говорила, на самом деле вопрос не в том, чтобы задействовать огромное количество там, нейронов, да, в работе и расширить, и вот у нас все работает в мозге. И на самом деле главное поддерживать вот эти связи, и на самом деле главное поддерживать умение концентрироваться на там, определенной деятельности и именно вызывать работу определенную групп функциональных групп нейронов, которые отвечают именно за эту деятельность. Но при этом очень правильно, если этой деятельности будет очень много разной. Ну, последовательно, не одновременно. И плюс очень важно, чтобы была новизна. Вот на самом деле тоже же очень часто сегодня там, рекомендуют, говорят, что вот, там, людям старшего возраста, вот, чем был ковид, вернее, даже не столько сам ковид, сколько ситуация такого локдауна, значит, ну, тяжел для людей пожилого возраста. Да? Очень важно для того, чтобы сохранить нейронные связи, большое количество впечатлений. То есть люди должны гулять и видеть, там, слышать шум леса, листвы птиц, смена, вот должна быть смена картинки. Все время должны быть новые визуальные образы, которые стимулируют работу мозга. Они в любом случае стимулируют, потому что, попадая через глаза в мозг, да, происходит эта обработка. Поэтому очень важно, чтобы у людей было больше впечатлений. Опять-таки, вы, наверное, тоже, может быть, думали об этом когда-нибудь, а может быть и нет. Я так об этом много думала, что пожилые люди за границей, да?
1: Да,
2: вот у них вот эти все путешествия бескрайние. То есть вот, наконец, а они же очень преклонные. И я помню, как, когда мы начали вещать, как мы вообще были удивлены, ну, то есть, когда там на танцполе бабушка с дедушкой, которым около 90 лет, прекрасно двигаются. Да? То есть, вот это абсолютно необходимо для того, чтобы сохранить наш мозг. Ну, если, конечно, не произошло какой-то болезни. Вот. И на самом деле этим надо заниматься заранее. На самом деле наш мозг там перестает, ну, условно, там развиваться и связи развиваться где-то к 40 годам. Ну, вот совсем, да, и после этого вот точно уже начинается, как, если до этого идет процесс оптимизации, как вот говорят ученые, то после 40 лет идет уже процесс дегенерации. Вот, и очень важно в этот период после этого вот

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Так, дорогие друзья, коллеги, здесь есть действительно коллеги, в том числе из нашего института, из АКЦ ФИАН. Ну, в общем, я приветствую всех. Очень приятно, что здесь столько молодежи. Даже удивительно, тема такая пылью покрытая, а молодежь ее заинтересовалась. Вы увидите, что это не зря. Пыль в космосе. Давайте я вот начну с такой картинки сначала. Определение, что такое пыль. Ну, в принципе, это практически почти Википедия. Я подправил чуть-чуть там по современным представлениям. Пыль — мельчайшие твердые частицы минерального или органического происхождения. К пыли относятся частицы размером, вот эти границы немножко условно воспринимаете, значит, 1 нанометр, может быть, даже и 0,5 нанометра, то есть 5 ангстрем. Есть такие частицы, мы о них будем говорить, которые непонятно, пыль это или уже молекула большая, то есть на границе между ними. И до 1/10 миллиметра, тоже немножко условно, может быть, 0,2, там, может быть, как-то, потому что дальше начинается песок. Ну, или такого типа частицы. Вот. И область по размерам, по крайней мере, вот сюда ложится. Я у академика Рубакова занял этот слайд. Мне нравятся вот эти масштабы. От макровселенной и до самых атометров. Это 10 минус 18. Ну, вроде бы неделимые частицы, минимальный размер, который существует в природе. Ну, вот мы вот находимся с вами вот здесь, вот в этом вот. Вот между атомом и макромиром, вот эту нишу занимаем. Вот здесь находится пыль по размерам своим. Ну, начнем с того, что

0: там привычно, обычно это насчет пыли, которая уж прямо совсем рядом с нами. Значит, наверное, вы в любой, можете на любом экологическом сайте прочитать, что в обычной городской квартире за год может накопиться, легко накапливается, так скажем, ну, 30 килограммов пыли. Вот из молодежи, я не знаю, здесь все помогают по хозяйству, пылесосят. И если у вас пылесос, тот, который, вот если вы раз в неделю, например, хорошо пылесосите, вы когда из кассеты или из чего-то вынимаете, вы видите, что там пыли действительно, ну, граммов 30-50 есть. Вот эти 30 килограммов там в год примерно так и набираются. А домашняя пыль выглядит вот так. Ну, один из съемок. Вы видите, здесь какие-то текстильные есть элементы, есть, конечно, там какие-то кусочки волос, там еще черти знает чего. Ну, в общем, зрелище, конечно, интересное, хотя, ну, вот люди, которые не склонны к исследованию, скажут, фу, там грязь. На самом деле это предмет исследования. Тогда это интересно. А я специально взял картинку, мне очень понравилось. Вот это первый механический пылесос. Он работал на бензиновом моторе мощностью 5 лошадиных сил. И он в Англии работал, и был создан фырчащий Билли, его называли. Видите, на конной тяге тут несколько человек. Значит, труба, которая всасывала, она до 30 метров, она забрасывалась там в помещение с улицы. Такую, конечно, в квартире не разместишь повозочку. И доказала свою эффективность вот эта установка в очистке, скажем, ну, не только там паласов в королевских дворцах, хотя это было, но и чумные бараки чистила, то есть вполне там мощную социальную функцию выполняла. Вот этот первый такой пылесос. Очень важную роль в жизни, далеко не всегда положительную, играет пыль, ну, промышленная. Ну, самую обычную промышленную пыль, которую вы используете в пищу, это мука. Но вот эта пыль гораздо опаснее, чем мука, это асбестовая пыль. Я учился на Урале, на Уральском государственном университете, и поэтому хорошо знаю там, ну, прожил много лет, знаю окрестности, и когда уральские пельмени выступают, то я знаю все географические названия, которые называют. Там решеты, там и так далее, и все. Там есть городок Асбест. Асбест, где добывали этот так называемый горный лен. У него очень интересная структура, но вот пыль, которая получается при надламывании нити и так далее, асбест, вы знаете, для чего он используется, да? В частности, он очень массово используется в строительных материалах, в шифере. Почему шифер, скажем, убрали вообще? Не только потому, что тяжелый, но вот эта асбестовая пыль, которая в шифере есть, она очень вредна. Вот эти вот пылинки, которые попадают, иглы, их нельзя откашлять. То есть, если они набиваются в легкие, это место поражается, потом рубцуется, и люди, которые работали на асбестовых предприятиях, вот я хорошо знаю просто, даже лично знаю кого-то людей, там 45 лет уже практически инвалид. Сейчас, конечно, это другое. Ну, видите, у меня я все-таки возраста приличного, и мое детство прошло везде, в том числе и вот близко к этому асбесту. Давайте вот еще раз я с экологического сайта. Вы не удивляйтесь, вот если кто-то будет пользоваться презентацией, то чтобы были какие-то ссылки здесь, чтобы было сослаться. Ну, примерно это полезно, привыкайте к научному стилю. Потому что если ты что-то берешь, особенно если не твое или там не общеизвестное, то лучше сослаться, откуда ты это взял. Вот с этого сайта, это один из экологических, вред пользы называется. Ну, в принципе, эта информация гуляет и по всем остальным. Примерно такая статистика. В квартире образуется вот пылевой состав. 35% минеральных частиц, 12% текстильных, 19% чешуек кожи, это тоже важно. Мы же все меняемся, вы знаете, как этот обмен происходит. 7% цветочной пыльцы, многие от этого страдают, аллергики особенно. 3% частиц сажи, дыма и так далее. И вот оставшиеся 24 написано, я читал с удовольствием, не установлено происхождение. Возможно, что половина этой пыли космического происхождения. Ну вот, и вот дальше я уже вам все эти пугающие называл, 30 килограммов. Ну, жизнь есть жизнь, мой человек в этих условиях живет, пугаться этого не нужно, нужно просто нормально себя вести, работать, чистить вовремя, да и все. Если заниматься вот таким вот, бояться всего, там, каждой пылинки, то напомню, что один из первых миллиардеров, который сделал свое состояние на нефти, Поль Гетти в США, у него был, ну, по-молодежному говоря, бзик. Он боялся микробов, пыли и всего на свете. Садитесь сюда, вам будет лучше видно, еще раз говорю. Вот вам я закрываю полэкрана. Неужели вы так сами не чувствуете это по логике? Давайте сюда. Ага. Ясно? Нет? Все, отлично. Так вот, он, у него масса предосторожности была современная в те времена, там, 50-е годы, чистящие там раньше, чистящие все эти вот воздух, средства там и так далее, и так далее. Он, все услуги у него ходили в повязках там марлевых, постоянно проходили всякие контроли. Но кончилось тем, что он свой организм довел до того, что при элементарной, простейшей, от этого уклониться нельзя, какой-то заразе помер. Ну, потому что не вырабатывались защитные, не работали защитные механизмы, вот и все. Поэтому все сбалансировано, все чувство меры надо знать везде. Ну, а пыль, которая вообще везде, там, это вот, видите, отходы от сжигания минерального топлива, нефти, газа, угля, дерева и так далее, резиновая пыль от стирающихся автошин. Я могу сказать, что, ну и так далее, вы сами прочитаете. У меня есть большая загадка. Если бы вот человек, который решит эту загадку, точно госпремию можно давать, и даже больше, да хоть Нобелевскую. Но чё Москва такой пыльный город? У нас вот часть из вас была за границей. Вот вы ходите по Москве, вот пыль всегда есть. То есть, ну, конечно, когда промоют, то первое там, может быть, там полдня, там еще ничего. Потом пыль появляется, легкий дождик, все, грязь появляется. Кто на машине ездит, знает, что в Москве после первого же дождя или легкий снежок выехал, все, прощай, ваша мойка, через 10 километров машина грязная, номер не читается и так далее. Ну, это вот загадка, потому что, когда мне говорят, что это у нас такой климат и так далее, господи, в Хельсинки климат чем отличается? Породы, да те же самые бедные лесные почвы, самые обыкновенные подзолистые, там ничего такого. Что-то тут не так, надо решать. Иногда говорят, ой, у вас асфальт плохой, может быть, не знаю, не верю. Шины плохие, которые там вот протираются. Ну, ездят-то на шинах-то все шины те же самые. Сейчас Россия вообще производит шины на Запад. Так что есть какая-то здесь вот... Вот, наверное, что-то инопланетяне здесь как-то это самое участвуют незримо. Ну, наверное, есть. Кто решит эту задачу с пылью, наши мэры справиться с этим точно не могут. Это гораздо хуже, чем пробки. Ну, ладно, это я поворчал. А теперь вот о вреде и пользе пыли. Можно подумать, что пыль прямо уж такая вредная, что только вред и есть. Действительно, медицинские последствия, ну, вы сами понимаете, я только что вот асбестоз там называл и так далее, чего так от пыли не происходит. Ну, а аллергики, так это сейчас у нас 20-30% населения, там то на пыльцу, то еще на что-нибудь, на цветочную, а это тоже пыль, все вот аллергики. Помеха развития высоких технологий, скажут, ну, что такая за помеха? Ну, конечно, есть сверхчистое производство. Вы же знаете, что сейчас вся микроэлектроника, везде сверхчистое производство. Для того, чтобы создавать действительно эффективные и миниатюрные микро-микро-нано-изделия, приходится обеспечивать высокие классы чистоты. Вот, например, мы работаем, я работаю в космическом проекте, на предыдущей лекции рассказывал. Вот у нас чистовое помещение, Сережа знает уже об этом, какие бывают чистовые помещения, 7-й класс. Это 35 тысяч пылинок на кубический метр, это немного. 6-й класс уже 3500 пылинок. Поверьте, это очень мало, фантастически мало. Это вот счетное. Так-то их в обычном воздухе миллионы, а вот здесь вот такая вот вещь. Значит, ну, чрезвычайный ЧС – это чрезвычайные ситуации. Происходят и будут происходить, и происходили. Вы помните, что эпоха Горбачева началась с катастроф. Все помнят про Чернобыль, но не помнят или забыли, а молодежь не знает, про, скажем, взрыв на Минском радиозаводе. Пыль в корпусном цехе, плохая была вентиляция, вытяжка. Значит, накопилась пыль, которая при зажигании вспыхнула, поскольку активная поверхность большая, горение происходит очень быстро. Есть два способа, ну, немножко астрофизический термин, но он обычный. Есть медленное горение, дозвуковое, дефлаграция, а есть быстрый способ, детонация. Зависит от состава, от условий, от температуры. Детонация выше скорости звука. Так вот, этот тепловой взрыв пыли, которая накопилась, привел к тому, что стены разошлись, крыша обрушилась, погибло 100 человек, там 101. Вот, а то, что происходит иногда или происходило на элеваторах, ну, про угольные шахты вы все знаете, как взрывается угольная пыль, по крайней мере, слышали про это. Это очень штука такая, ну, тема для плотного исследования и, вообще говоря, выработки мер предохранения и так далее. Природные катаклизмы. Вы знаете, что есть такой, был такой, он есть, но он взрывался, вулкан Кракатау в Индонезии. Вот когда произошло массовое извержение и в верхнюю атмосферу выброшено было очень много пыли, тогда практически наступила почти ядерная зима. Пыль, эффект, понятно, перекрывает лучи солнца и так далее, понижение температуры и так далее. Вот это было давно, уже больше 100 лет. Ну, а польза? Польза – это, конечно, прежде всего то, что у нас вот дожди есть. Это возможность вообще, что мы вот живем в мире с дождиками, но все равно без дождика скучно будет. Вот постоянное солнце, оно точно гораздо хуже, чем, скажем, ну, раз в день, там, раз в неделю дождик. Центр конденсации пылинок. Если у вас пересыщенный пар водяной, в котором пыли нет, или, скажем, даже космические частицы не помогут, они помогут к образованию облаков, но вот из облаков, чтобы собрать на себя вот эти микрочастицы, микрокапли воды, нужен центр конденсации уже вот для того, чтобы каплю образовать. И вот дожди, пыль чрезвычайно большую роль играет в атмосфере для того, чтобы наша планета вот была под дождями, омывалась там и напаивалась и прочее. Если не будет вот дождей, то планета высохнет, несмотря на то, что реки есть, там моря и прочее. Нет полива, все понятно. А перенос питательных веществ. Ну, сейчас увидим картинку. Значит, это, конечно, и минус, и плюс. Мы картинку видим, тогда я вам покажу, что это такое. Питательные вещества имеются в виду почвенные. А оплодотворение растений, пыльца, точно объяснять ничего не надо. Все знают про это. Поглощение озона на локальных масштабах. Вот недавно было показано, что те, кстати, частички кожи, которые каждый человек теряет и в квартире, скажем, их много там, они, вообще говоря, предохраняют в какой-то степени там полезную роль играют. Они активно поглощают озон. Кожа вообще чувствительна к таким вот ну, мощным радикалам, как озон, мощным активным веществам. Вот. Но главное, я сейчас перешел к теме лекции, это все была преамбула, что пыль – это космический фактор, определяющий появление звезд, планет и нас с вами. Вот мы об этом сейчас с вами поговорим. Это основное содержание. Вам точно видно, да? Ну и хорошо. А то я беспокоюсь. Начнем с пыли на планетах. Ну так, поближе. Ну, поскольку Земля тоже планета, да я еще и обещал, сейчас вам расскажу. Значит, вот Техас, 35-й год, черные или пыльные бури. Такие же пыльные бури были и на Украине. И значительная часть, миллионы тонн чернозема, а чернозем – очень мелкодисперсная среда, быстро высыхает, и потом пыль, ну а грязь, кто был в черноземных областях, знает, что там вообще сапог не поднять, насколько это плотная, жирная грязь. Так вот, когда высыхает, это гигантские облака пыли образуются, переносится вещество. Вот пыльная буря. Несколько тысяч человек погибло от воспаления легких, потому что пыль оказалась такая активная, ну, на дыхание действовало, что воспаление легких, пневмония, все. Пыль на Луне. Да, вот еще на Землю вернемся. В Африке, значит, эти вот ветры, которые в этих широтах дуют, преимущественно с востока на запад, переносят гигантское количество пыли. Вот эта пыль, она хорошо видна из космоса, видите, какие. Здесь в Африке есть такая, ну, ложбина гигантская. Считается, что там самый большой пылевой резервуар на Земле. И вот эта пыль переносится и попадает, в частности, в Южную Америку, и приносит туда вот эту самую пыль, эту почву, которая поддерживает бедные растительными веществами почвенными леса Амазонки. Ну и пыль – это лесовые равнины Китая. Вот то, что, помните, да, где там плодородные почвы, желтый лес, и Хуанхэ, желтая река, она тоже наполнена этим самым лесом. Мелкая дисперсная почва, пыль, но очень плодородная. Вот такие вот вещи случаются. Здесь обсерватория, кто знает, есть Канарские острова, и вот это одна из помех для астрономов. Как объект исследования интересный, но для астрономов, конечно, помеха серьезная. Приходится все закрывать. Похожая пылевая буря на Марсе. Но тоже и в фильмах, и везде обязательно обыгрывают этот элемент, как пылевые бури на Марсе, там бравых американских космонавтов там, ну, как-то приносят им неудобства и так далее. Ну, этот отпечаток, понятно, пыль на Луне. Отпечаток на Луне. Значит, вот эту историю я просто целиком привожу. Космонавт Севастьянов ее рассказал, ее написал. И он рассказал историю о том, как вообще осуществлялись экспедиции на Луну. Ведь представляли к тому времени, что на Луне из-за всяких процессов эрозийных, эрозионных, накопилась пылевая оболочка, слой верхний, толщиной в несколько десятков метров. И многие опасались, что аппараты, которые к Луне приблизятся или сядут, просто утонут в пыли, и все, ничего не будет. И вот здесь знаменитая фраза, знаменитая фраза Королева, который сказал, значит, все, там мнение разделяется, решение буду принимать я, и так пыли на Луне нет, это с этим все. И когда его попросили написать, значит, расписку, он написал, Луна твердая, Королев. Значит, и все, и состоялся вот этот самый эксперимент, состоялась посадка. Оказалось, что на Луне вообще пыль есть, она перемешана с небольшими частицами там камушка, и все, это называется реголит, название вот этой лунной дисперсной породы, мелкодисперсный реголит. Ну, толщина ее не там десятки метров, а так порядка нескольких сантиметров. Но кто любит точность, то 6,5. Настя, точность любите? Запишите. 6,5 сантиметров. В среднем, но ее нужно размазать так ровненько по Луне. Ну вот, теперь на планетах мы посмотрели что-то, по крайней мере. Теперь межпланетная пыль. Ну, прежде всего, мы ее видим. Мы ее видим не в Москве. В Москве мы не видим ничего, почти ничего. А вот там, где есть возможность видеть вот настоящее небо, сейчас я астрономов могу спросить, примерно какая-то широта, кто скажет, подумайте, примерно. Вот, то видно при заходе солнца, при восходе меньше, но это по разным причинам. Вот такое вот пылевое образование, не пылевое, а светящееся нечто, такой конус какой-то. Картинка это объясняется просто. Солнце садится, а поскольку оно окружено пылевым диском, пыль подсвечивается, и рассеяние на пыли создает вот этот самый свет. Это довольно интересное, красивое, важное. Но для нас, для астрономов, особенно тех, кто занимается внеатмосферной астрономией, то есть наблюдениями с помощью аппаратов, размещенных в космосе, это, вообще говоря, вредный фактор. Для наземных тоже. Ну и для космических особенно. Потому что, вообще говоря, небо за пределами земной атмосферы – темное, черное, и с каждой квадратной секунды угловой приходит там поток, который соответствует звезде 25-й величины. Но если вот зодиакальный свет вы в зону попадаете, то видите, уже 22-я, здесь даже 21-я. Значит, что такое звездная величина? Вы знаете, звезда первой величины, второй, третьей. Если разность величин пятерка, то это значит, что блеск звезды в 100 раз меньше. То есть ослабление в 100 раз происходит. Если вот на 5 величин, скажем, с абсолютно черного неба, здесь даже его нет, вы приходите вот в эту зону, то можете ну, в десятки раз, это, конечно, много, потерять полезный сигнал там, от звезд и от каких-то других источников. Ну вот, и для справки, общая масса пыли вот в этом самом облаке, очень интересная жизнь у него, источники и прочее, опускаю, будут вопросы, скажу, будет время, если еще, к тому же. Вот. Но суть вот такая. Конечно, все знают про кометы и про пыль в кометах, по крайней мере, слышали. У классической кометы два хвоста, бывает три хвоста, бывают хвосты сложной структуры, но основная стандартная картинка, она вот такая. Есть хвост, который направлен точно от Солнца, это хвост, обусловленный ионами, сдуваемыми, легкие частицы ионы, атомы фактически ионизованные, сдуваемые солнечным ветром. Про солнечный ветер все знают, что Солнце дует частицами не только излучения, но и протоны летят с высокой скоростью 1000 км в секунду. Слышали, да? Ага. Вот. Но есть и пылевой хвост. Вот пыль, она уже не подчиняется такому вот силовому давлению, но есть давление ионов, ветра. Есть давление, обусловленное солнечным, световым давлением. Значит, световое давление тоже сказывается. Поскольку здесь прямое направление, а здесь еще, вот видите, в направлении движения, пылевой хвост слегка изгибается, тоже объясняется давлением. Рассказывать не буду, кто заинтересуется, либо спросит, либо прочитает. Само по себе очень интересная тоже вот вещь. Вот. Сравнительно недавно, около 10 лет, да, ну, побольше уже, 15 лет назад, был начат эксперимент по сбору этой кометной пыли. Был запущен аппарат, который назывался Stardust. Это американский аппарат. Stardust – это звездная пыль. В Америке, вообще вот в литературе американской Stardust два значения имеет. Научный гораздо реже встречается. Вообще Stardust – это что-то вроде вот субстанции, волшебной субстанции. Вы фильм помните, вот звездная там пыль, сравнительно недавно, да? Гвинет Пелтроу играет там и так далее. Вот очень красивая сказка такая. Звездная пыль – это, ну а уж дети, у кого есть дети, особенно девочки, то все эти феи, у них там, они все время кидаются этой пылью волшебной. О, есть, да, такое? Вот, пожалуйста. Значит, как поймать эту пылинку? Ну, как ее поймать? Они же крохотные, там, видите, там, нанометры какие-то совсем. Значит, придумано было следующее. Использовался материал, который называется аэрогель. Это не есть какой-то суперсекретный, довольно материал распространенный. В промышленности используется очень широко для фильтров и, кстати, для теплоизоляции. В некоторых даже автомобилях используется. Он очень легкий. он очень легкий. Смысл, вот эта тонкая структура, здесь написано частицы диоксид кремния, это что у нас? Ну, да, вот. И, значит, с большими промежутками нанопоры, тут все на нанометрах указано, получается такая губка стеклянная, твердая, легкая. Вот эта вот стеклянная губка, она на 99,9% состоит из воздуха, процента. Но жесткая. На нее можно кирпич поставить, не раздавится губка сама по себе. Сейчас это из кремния, но есть из углерода уже последние там годы стали делать. Очень интересные тоже материалы. Так вот, такую вот губку, она очень легкая, тонкие стенки стекла, и запустили аппарат Stardust, там было порядка сотни, там 130 ячеек. И потом, анализируя уже, когда вернули вот эту самую матрицу ячеек, вернули на Землю, анализируя ее под микроскопом, все разглядывали и ловили вот эти частицы, которые застряли. Ну, конечно, я бы не сказал, что это уж совсем чистые частицы, они все-таки ударялись, стукали об эту пластину, то есть происходили какие-то процессы. Вот видите, даже тут какие-то, может, следы расплава. Вот картинка с этой. Есть частицы, которые прилетают в нашу атмосферу. Я уже сказал, что на Землю их падает много довольно. Вот здесь даже вы увидите, сколько падает космического вещества. Это не только, правда, пыль. Здесь еще и метеориты. Ну и то, что сгорает, там тоже часть. Но вот пылинки, которые аккуратно захватывают, не на больших скоростях, в верхней атмосфере Земли, с помощью самолетов. Самолет типа У-2 использовался для этих целей. Собирают. Вот здесь 10 нанометров. Это крупные частицы по понятиям, скажем, звездным. В межзвездных пространствах такие пылинки очень крупные. Ну, вот она такая. Вот она из кучи кристалликов состоит, такая аморфная вся и сложная. Описать ее ни шариком, ни каким-нибудь цилиндриком невозможно. Так просто. Это сложное, по-американски говорят, флаффи такое. Такое вот, все пушистое, раздутое. Вот она такая. Ну, вот я уже межзвездную пыль упомянул. Ну, и пойдем к ней. Значит, вот прочитайте, я сам это просто списал, из даже не помню откуда, может быть, у Сурдина списал, может, еще у кого-то. Вот эту историю о том, как сестра знаменитого астронома Гершеля с его сыну написала. Значит, Вильям Гершель, вот однажды вечером, когда ваш отец рассматривал небо созвездия Скорпиона, он после долгого мучительного внимания воскликнул: «Здесь, вероятно, дыра в небе». Вот картиночка такой дыры в небе, которая южные мореплаватели, там больше всего, потому что там центр галактики, там наиболее богатый Млечный Путь, и вот этих дыр в небе там много. Вот эта туманность называется угольный мешок. Она довольно большая, тут довольно много градусов, градусов 5, наверное, размером. Это не крохотная какая-то туманность. Вот дыра в небе выглядит действительно как дыра, звезд нет. Гершель ничего не мог предложить, вот, ну такое вот эмоциональное определение. На самом деле, конечно, это не дыра. Мы сейчас это увидим. Значит, это к пониманию того, что это пыль, привело несколько, ну, скажем так, вот моментов исторических. Сначала мы догадки. Вот если, как считали 200 лет назад, Вселенная бесконечна, в ней бесконечно много звезд, то довольно легко. Вот все, допустим, все звезды, они как Солнце. Их бесконечно много в бесконечной Вселенной. Так вот, если немножко поломать голову и не поспать сегодня ночью, то вы поймете, что в любом направлении, куда бы вы ни направили свой взор, в такой ситуации вы наткнетесь на звезду. Ну, пусть далекую, пусть она крохотная, но она обязательно закроет всю площадь. А это значит, что все небо будет светиться, как солнце. Но этого нет. Это вот называется фотометрический парадокс. Его назвали в честь астронома Ольберса, который, вообще говоря, этим не занимался. Он другим, он там Весту, Палладу открыл и комету открыл. А комета была, вот если кто-то был в Ульяновске, был в музее Ленина, то брат Ленина, тот самый, который был казнен, он в Казанском университете делал диплом. Исследование динамики орбиты, у меня есть даже фотографии этого, кометы Ольберса. Ну, это я так в сторону чуть-чуть шагнул, историческую. Так вот, первый, кто дал правильное объяснение, был француз Шезо, поэтому правильнее называть Ольберса Шезо, если уж на то пошло. А объяснение того такое, что есть поглощающее вещество, это догадка. Современные по-другому трактуют, просто потому что и скорость света конечная, и, ну, грубо говоря, толщина слоя, где звезды образовались, ведь там же на ранних стадиях звезд не было, была темная эпоха, там был только газ и больше ничего. Так вот, тоже все это конечно, и в результате вот мы видим то, что видим. Но догадка о том, что есть поглощающее вещество, была. Значит, я прочитал в литературе, честно скажу, что вот я нашел поэму «Эврика», скачал ее пиратским образом, и прочитал, потому что увидел, что вот якобы По, знаменитый Эдгар Аллан По, молодежь знает такого писателя? Чего головой-то кивнули? И непонятно как. Нет, он не только ужастики писал. У него есть совершенно шикарные, действительно психологические, вот там «Бочонок и Монтильяда», «Колодец и маятник» замечательные. У него есть детективные или, скажем так, пиратские там рассказы у По. Интересно. Ну, «Золотой жук» классический, классический рассказ там есть. Он писал замечательные философские поэмы. Кто-нибудь из молодежи, когда вот будет слишком радостно жить, для того, чтобы чуть-чуть сбалансировать, прочитайте стихотворение «Ворон». Да. «Ворон», «Ворон». Ты его читал?
1: В школе мы читали.
0: Да, пусть. В школе, ну, не знаю, как в школе, там это тяжеловато для школы. Ну, неважно. Так вот, он написал книгу о своих, оказывается, что этот бедный и, вообще говоря, непонятный, довольно несчастный человек, он... был еще и мыслителем, он читал много, я посмотрел, он и Гершеля читал, и там чего, и написал вот этот очерк, эссе, раньше это называлось «Опыт». «Опыт о материальном и духовном, о материальной и духовной вселенной». И якобы там, значит, ему приписывается, что он открыл наличие, не открыл, а предвосхитил существование черных дыр и решил парадокс Ольберса. Я разглядывал долго, ну, и на английском, и на русском ничего не понял. Ну, видимо, вот кто-то, кто сильно анализировал, то очень сложный текст. В отличие от его стихов и рассказов, текст вот этот философский очень сложный. Но я так, это точно для того, чтобы спросить у молодежи, знают ли они, кто такой По. И когда я общаюсь, там лекции читаю для молодежи, иногда спрашиваю, вы, из вас кто-нибудь хотя бы понедельник начинается в субботу читал Стругацких? Молчание полное. Зашибись. Одна рука. Две. Ой, молодцы. Ну, фух, полегчало. Ну, ладно, хорошо. Вот. Ну, первый, кто догадался уже более серьезно, профессионально, что ли, совсем, и даже показал, доказал, но убоялся общественного мнения. Был Василий Яковлевич, он же Вильгельм Якоб Струве, наш знаменитый астроном, который основал Пулковскую обсерваторию. В общем, не пошел против мнений света. И вот так и осталось, что в наших аналах есть догадки Струве, и более того, тот, кто действительно в научном плане доказал, Роберт Трэмплер в 1930 году, это недавно, он тоже ссылался на Струве. Но что сделал он? Вот простая довольно вещь. Вы знаете, что на небе есть звездные скопления. Некоторые вы видели сами. Ну Плеяды тоже все видели, конечно, там и так далее. Вы видели, вот скопления рассеянные, так называемые галактические, там ну, до 1000 звезд, характерные размеры несколько парсек, скажем так, 2-1-2. И есть очень богатые, здесь трудно глазом увидеть, надо в телескоп, шаровые скопления. Там уже сотни тысяч звезд, размеры там порядка 10 парсек. Слово «парсек» никого не пугает. Ну и хорошо. Вот. Так вот, что Трюмплер увидел? Он посмотрел на скопления, вот на такие, и попытался оценить их расстояние фотометрически. То есть брал самые яркие звезды и говорил, ну, наверное, скопления все-таки похожи друг на друга, в чем он был прав, в принципе. Значит, если я вот блеск самой яркой звезды определю и сравню там с другим скоплением, у которого блеск самой яркой звезды там в 100 раз там, меньше или больше, соответственно, это значит, что скопление ближе или дальше. Он так определял расстояние до звезд. Вот относительно расстояния. И оказалось, что чем дальше от Земли, прямо вот во все стороны. Чем дальше, тем скопление больше получается размером. Но этого быть не может. С чего вдруг-то мы такие замечательные? И он тогда, значит, все это рассчитал и показал, что это может быть, если поглощение существует в космосе. При этом где-то 0,7-0,8 звездной величины на килопарсек. Можно не вдумываться, оно довольно значительное, вот так скажем. А вот шаровые скопления такого не обнаруживают. И это тоже дало информацию дополнительную. Дело в том, что поглощающая материя, была догадка, что это пыль, уже и раньше была, что пыль, она расположена в диске галактики, диск плоский, и скопление в диске. А шаровые скопления над диском. Поэтому, когда он смотрел на скопление, там поглощения не было, на шаровые. Вот, вот в этом и разница. Ну, примерно, да. Да, примерно. Вот так характерная оценка, правильно. Немножко физики сюда, взаимодействие. Взаимодействие излучения с пылью. Зависимость. Значит, вот у вас есть, допустим, звезда, есть какой-то объект. Но процессы происходят разные. Значит, поглощение, чистое поглощение. Прилетел квант, поглотился, ушел там во внутренней степени свободы, грубо говоря, нагрел. Вот, пылинку там или еще что-то. Может быть, эта энергия будет сброшена, но уже совсем там в инфракрасном диапазоне и так далее. То есть все потерялось, этот свет потерялся от звезды, поглощен пылью. Рассеяние, когда на пылинке он, вообще говоря, сохраняет ту же самую длину волны и уходит, но в другую сторону. Понятно, что такое рассеяние. Ну и если ничего не случается, просто проходит вот в этот замечательный глаз излучение. Обычно мы говорим, вот астрофизики, мы говорим не поглощение рассеяния, когда интегрированно характеризуем взаимодействие света, а используем слово экстинкция, ослабление. Поглощение плюс рассеяние, потому что этому-то глазу все равно ушел сюда фотон или поглотился, его здесь нет. Поэтому оба механизма нужно учитывать, и рассеяние, и поглощение. Какой определяющий фактор при взаимодействии излучения с пылью? Это отношение длины волны, поскольку свет у нас – это электромагнитные волны, есть длина волны, и размер пылинки, лямбда на d, очень важный. Если лямбда большое, то взаимодействия нет. Точно так же все происходит и в радиодиапазоне, и даже, хотя это не совсем точная физическая аналогия, вот видите, там, если между волнами большой промежуток, то небольшие камни картину волн не меняют. А если вот это d больше, чем длина волны, то уже взаимодействие. Значит, при d очень больших, это просто экранирование. Ну, понятно, стенку поставили и все. И ничего не видите. А вот при единице, там, где лямбда равно d примерно, а лямбда, ну, 0,5 микрона характерно, это вот для нашего, для видимого диапазона, вот на этом уровне с частицами играет. Более того, философски сразу можно сказать, что если вы наблюдаете взаимодействие излучения с пылью, вот такое вот сложное, это означает, что пылинки примерно такой размер имеют. Даже оценка размера пыли вот из этого факта происходит. Вот, кстати, еще один фактор, это зависимость от химсостава. Когда лямбда примерно равно d, то там уже важно, из чего состоит. Ну, не просто там стекло или железо, но вообще все материалы по-разному взаимодействуют с электромагнитным полем. Ведь каждое вещество, ну, твердое, пылинка – твердое вещество, это набор атомов, может быть, молекулы, правильно, это все электрические структуры. И их вот сложная картина взаимодействия с электрическим и магнитным полем внешним, она описывается совсем непросто, ну, в крупном, сложно довольно. Вот что это такое? Значит, поглощение, здесь длина волны, ага, вот в эту сторону более короткая длина волн, здесь примерно, ну, 100 там с лишним нанометров, а вот 202, это невидимый диапазон для нас, за пределами нашего спектра, это ультрафиолетовый диапазон. Когда посмотрели на небо, грубо говоря, в ультрафиолетовом диапазоне, вот в этом, увидели вот такой горб. И поняли, что здесь все гладко, здесь просто нарастает взаимодействие. Вот здесь какая-то есть особенность. И из этого сделали вывод, что существует в космосе население вот пылинок примерно такого размера. Дальше стали там, природа их до сих пор до конца не ясна, там разные объяснения. Графитовые или специального вида пылинки силикатные и так далее. А может быть, это вообще пылинка, которая называется, вклад свой сюда вносит. Может быть, ПАО вносит. Хотя это гипотетически. В какие-то вот последующие картинки мы видим, там ПАО точно работает, а здесь нет. Увидим, что такое ПАО. Ну вот пыль в спектрах, в инфракрасном спектре вносит свою там долю. Вот то в поглощении, вот то в поглощении, то в излучении. А здесь для тот, кто физикой, скажем, увлекается глубоко, то механизмы разные взаимодействия с излучением. Что возбуждается? Электронные уровни, вращение, если это молекула. Вот здесь вот видите, какие уровни колебательные, связи и так далее. То есть, ну это, просьба не запоминать, ночью об этом не мучиться, спать спокойно насчет этого. Вот, как получает такую кривую? А вот смотрите, вот две звезды одного и того же спектрального класса, это горячие звезды, примерно 25 тысяч градусов, одинаковые, одинакового класса, скорее всего, одинакового размера, наблюдают их спектр, вот один и второй. Второй находится в зоне, где поглощение сильное. И когда вы читаете из одного в другое, вот и видит это самое вот кривое покраснение, кривое поглощение, вот этот гоп, он и вылезает отсюда. Это просто, чтобы техника, что это не просто там голословно, как есть. Ну и вот подгоняют под кривую межзвездного поглощения, подгоняют различные модели пылинок. Мы же не полетим между звездами, пока не померим, какие. А даже в земных лабораториях смотрят. Там одно вещество берут, второе вещество, третье. Там размеры подгоняют и прочее. И смотрят, как, чтобы совпало. Совпали вот эти самые спектры поглощения. В Йенском, например, в университете роскошная лаборатория, она была и в ГДР, и сейчас работает вот как раз по исследованию вот этой самой пыли именно такими вот спектроскопическими подгонами, образами, в вакуумных камерах работают и так далее. И вот одна из самых популярных используемых физики моделей, называется вот модель по имени автора Мэтис Рамбл Нордсик. Значит, пылинки в этой вот модели от, ну, здесь в микронах написано, видите, 0,2 микрона, и тут до доли до 5 нанометров, а распределение очень крутое. Крутое распределение, оно вот такое, означает, что мелкой пыли очень много относительно. То есть пыль фактически сосредоточена, масса пыли в мелочи, вот в этой. Вот это крутое распределение означает в сторону меньших размеров, именно так, вот это и означает. Так, пылинки, откуда же они происходят, откуда они появились в космосе? Вот на этой диаграмме, я заимствовал ее у Тиллинса, известного исследователя пыли, здесь просто показано. Основные источники такие. Это, конечно, звезды, красные гиганты на продвинутых стадиях эволюции. Про красные гиганты все слышали? Ну, один кивнул, уже можно считать. Значит, звезды умеренных масс, ну, как наше Солнце. Через несколько миллиардов лет наше Солнце для других звезд, чуть, может быть, другие времена, превратится в гигантскую красную звезду. Красный гигант. Это заложено всеми процессами эволюции. Там спорят о том, захватит ли при этом через там, 5 миллиардов лет или 7, захватит ли Землю там, или не захватит. Но в Библии написано, что про гиену огненную. Вот она вот примерно так в астрофизическом плане выглядит. А эти громадные звезды, их внешние слои холодные. Значит, в звездах, а вы, наверное, знаете, что все мы дети галактики, то есть все мы дети звезд, все тяжелые элементы рождаются в недрах звезд и так далее. И в газе вот, тяжелые элементы – это все, что тяжелее гелия. Водород и гелий на начальных стадиях развития нашей Вселенной был везде, а тяжелых элементов не было никаких, практически никаких. Так вот, они все родились в звездах. Так вот, звезды вот как раз эти вещества не только вырабатывают, но и выбрасывают во внешние слои. Когда звезда очень большая, ей трудно удержать внешнюю оболочку. Есть такая фаза, она называется сверхветер, когда звезда, как наше Солнце, например, сбрасывает вот эти внешние слои, они разлетаются, и красивая картинка планетарной туманности, колечко светящееся такое со звездочкой в центре, живет недолго, несколько тысяч лет, разлетается. Но вот в этом веществе достаточно тяжелых элементов, а температура достаточно уже низка, там, может быть, даже меньше 1000 градусов. А раз низкая температура и высокая плотность вот этих самых углерода, там, о чем мы говорили, там, силикатов, образуются пылинки из этого вещества. Вот пыль там и образуется. Она потом разлетается, смешивается с межзвездным газом и так далее, и все такое путешествует по космосу. Но рождаются они вот так, часть из них. А другая часть при более, скажем, интенсивных и таких протекающих процессов при взрывах сверхновых, когда вещество разлетается и, ну, просто совсем другие шкалы, он тоже много вещества вылетает и другие. Например, вот сверхновая 1А различает два вида сверхновых, я не буду углубляться, вот они ответственны за основную массу железа, которая в космосе есть. А сверхновая 2, это так называемые альфа-элементы, это углерод, кислород, вот вылетает, ну и так далее. Вот это что за такой здоровенный кусочек пирога? А это не образование, точно сказать, пыли, а нарастание. Если пылинка тугоплавкая, ну, графитовая частица, попадает в холодное облако, вы знаете, что в межзвездном пространстве существуют темные холодные облака, вот те самые, которые выглядят как угольные мешки, вот такие туда попадают, то пылинка может осаждать на себя самые разнообразные атомы и молекулы. Про молекулы чуть слово позже. И нарастает на этой пылинке шуба из льдов. лед не тот, не H2O, не обязательно H2O, там разные льды нарастают. Вот структура пылинки будет другой. Чтобы рассказать вам, совсем недавно, в 2014 году было показано, как пыль образуется при звезде, в окрестностях звезды, которая взорвалась у нас на глазах. Это сверхновая 1987А в Большом Магеллановом облаке. Но сначала была просто, как говорится, вспышка звезды, там и резко блеск и возрос. Вот это разлетелось. Я не буду про кольцо говорить, это так называемое световое эхо. А вот это красное все больше и больше на знаменитом радиотелескопе интерферометре Альма. Сережа сразу вздрогнул, потому что это его специальность. Он вообще известный радиоастроном. Вот. Прообнаружили, Альма работает в такие короткие длины волн. Это невидимые волны, невидимые, но это уже и не радио, это так называемые миллиметровые, субмиллиметровые. То есть длина волны где-то вот, ну, доли миллиметра. Так вот, эта Альма вот как раз видит вот эту пыль. Она холодная, поэтому на таких, на таких вот длинах волн излучает. Ну, дальше едем. То есть это все на глазах. Вот теперь примерное перечисление инвентаризации, из чего состоят пылинки. А структура, вот она, я же по ней рассказал. Тугоплавка, ядро, силикаты, железо входит, может быть, углерод. Силикаты – это кремний, конечно, прежде всего, там элемент. И дальше окружен льдом, там с примесями. Внешний слой под воздействием ультрафиолетового излучения лед может превращаться, могут получаться органические соединения, высокомолекулярные. И некоторые из них называются дегтями, тар, так и называются. Действительно, я видел в лаборатории, как делают лаборатории такие пылинки, облучают в вакууме как раз вот льды, и появляются эти темные пятна. Пылинки черные, темные получаются такие. Кометы тоже, когда уже они очень долго облучались, старые кометы, они черные практически. Ну, это отдельная тема. Есть пылинки, которые я уже как-то вот анонсировал, называются полициклические ароматические углеводороды, которые вот как раз что-то такое между молекулой и пылинкой. Чрезвычайно большое место занимают в нашей жизни. Вот когда вы, из вас кто-то курит, наверное, когда вы курите, то вот образуются вот такие вот соединения. Многие из них, некоторые из них канцерогенны. Это довольно опасно. И вот в двигателях внутреннего сгорания образуется и так далее, и так далее. На Земле, если говорить. Главное, это вот два бензольных кольца для нафталина, но может быть больше, может быть там разомкнутые и так далее, без деталей. Это вот такая штука. Вот они, некоторые перечислены. Но эти же самые, как все в природе, как я еще раз скажу, и можете потом вырезать это из презентации, как писал умница Энгельс, а про дуализм в природе все имеет две стороны, а может быть и больше. Так вот, то, что нас не убивает, то нас... Так вот, эти же самые частицы, скорее всего, это они привели к зарождению собственной жизни. Молекулярный суп, из которого можно варить жизнь, его сделать сравнительно просто. А вот машину воспроизводства, то, что в нас сидит, вот эти вот знаменитые... Как что нас воспроизводит? Молекула же не может рожать другую молекулу. Вот это вот интересно. То есть обратите внимание на эти ПАУ, они как предмет исследования очень интересен. И опасны, и в то же время вот. Вот их ими, например, объясняют. Вот астрофизики долгое время не могли объяснить, что это за такие вот полосы широкие в спектрах. Видят, никакому элементу не подходит. Ну, вы знаете, что если любой элемент химический, допустим, испарить, тот же натрий, то в спектре он проявится в виде там линий, ну и так далее. А вот это никак. Вот считаю, что это, скорее всего, это как раз вот такие самые ПАУ есть. Вот ПАУ появились. Это одна из самых интересных планетарных туманностей. Она здесь так представлена. 7027 – это такая там одна из самых, скажем, ярких туманностей. И центральная звезда у нее тоже одна из самых крупных. Планетарных туманностей ядер больше, чем одна масса. Массы Солнца нет. Это означает, что вот наше Солнце, когда оно сбросит оболочку, у него, у Солнца какая масса, кто скажет? В массах Солнца. Молодцы. Так вот, останется 0,6. Остальное разлетится в виде планетарной туманности. Вот это все. Это тоже вещество. В нем тоже образуется пыль. Межгалактическая пыль. Вот я интересовался этим сам просто. Лично, как и вообще пылью интересовался. Очень интересная картина оказывается, что если пыль образуется в красных гигантах, а красные гиганты, они вовсе не в диске расположены, так называемом толстом диске, они гораздо более широко летают, что ли, в области галактики. Они тоже дисковые, но диск толстый. То есть, грубо говоря, звезда появляется над, красная звезда, которая теряет пыль, над плоскостью диска, где все основные звезды сосредоточены. То есть появляется в поле излучения звезды, галактики. На нее действует, на эту пылинку, которая вылетела, световое давление и гравитация. Так вот, идея была такая, она сейчас будет проиллюстрирована на следующих слайдах, но что пыль должна быть вокруг галактик. И действительно, эти наблюдения, я очень радовался, когда увидел их. Это одна из, ну, просто моих работ была. Я увидел вот эту самую пыль. Вот видите, вот специальный режим был съемки, чтобы галактика не подавляла. Вот это все вот эти вот полосочки, это вот относится к пыли. Здесь, конечно, негатив, но это, если перевернуть, будет темный. Как раз в видим диапазоне. Вот пыль вылетает из галактики, по крайней мере, ее там видно. И более тонкие наблюдения межгалактической пыли на больших расстояниях на анализе квазаров. По наблюдениям квазаров в одном из самых больших обзоров астрономических, вот он здесь указан, на основе покраснения, это тонкая работа, потому что очень малое покраснение, было показано, что, вообще-то говоря, в межгалактическом пространстве пыли много. Откуда она там взялась, эта пыль? Это вопрос. Потому что вот сейчас я могу нырнуть в лекцию, как организовались галактики, но мы отложим это на следующий раз. Я могу только сказать, что вы видели вот эту ячеистую структуру Вселенной, да? Такая пена. Пена такая. Так вот, пена, там есть сгущение, стенки, пересечения, там, собственно, вещество сосредоточено, а между ними пустота, войды по-английски называются, пустоты. Так вот, в этих вот войдах, вот видят пыль там, как она туда попала. Образоваться там не могла, там вещества не было. Опа. Так, сейчас. Вот мы, когда пришел ко мне интеллигентный мальчик Дима Вибе из Уральского университета, я тоже там учился, вот, то первая задача, которой мы с ним занимались, это было, как пыль себя ведет в окрестностях галактики, ну, например, нашей. И было показано, здесь даже вот картинка приведена, на что сила излучения, сила давления излучения на пылинку больше, чем гравитационная. То есть, если пылинка над галактикой, она должна уходить, улетать в межгалактическое пространство. Да, это миллиарды лет, но она уходит и улетает. Вот один из механизмов, как раз мы и отрабатывали с ним. Ну, здесь я не буду объяснять, это научный график, кто заинтересуется. Вот такой. А Дима у нас читал лекцию какую здесь на трибуне ученого? Это по астрохимии? А, по астрохимии, да. Он хороший очень лектор. Это один из, так скажем, из вот первой пятерки наших ведущих популяризаторов астрономии. Может быть, даже и двойки. Ну, теперь о роли пыли в жизни Вселенной. Давайте немножко остановимся на этом. Пыль и звездообразование. В принципе, я уже как-то намекал, что пыль – это очень важный элемент, который обеспечивает звездообразование вообще. Значит, как это… Но сначала о тех вот угольных мешках, о которых говорил, больших, Барт Бока, австралийский астроном, изучал эту тему более подробно, и он нашел там… Ну, их и раньше наблюдали, он просто систематизировал. Вот эти угольные мешки гораздо меньше в размер, маленькие, так называемые глобулы. Отдельные, маленькие, иногда сферические, иногда нет, а сгустки темного вещества. Уже знали, что это пыль, уже все понятно. А пыли здесь много. Поглощение 25 звездных величин. Каждые 5 величин 100 раз. Значит, это, ну, вот, соответственно, 10 во второй, в пятой, 10 в десятой степени раз ослабление происходит. А в 2001 году с современными большими телескопами удалось просмотреть глобулу насквозь. Это в видимом диапазоне вот такое поглощение. А в инфракрасном меньше, потому что лямбда инфракрасного диапазона, длина волны больше, следовательно, взаимодействие с пылинками уже не такое сильное, поглощение меньше. Поэтому оптическая толщина здесь, или вот вообще вот эта непрозрачность, это облако меньше. Поэтому на длине 3 микрона, например, уже вот столько, на длине 0,5 микрона черная, а здесь видно там те звезды. Это очень важный инструмент, потому что, меняя длину волны, можно как бы просвечивать вот эту самую глобулу и понимать ее структуру. Распределение плотности и так далее. Очень интересная работа. Ну, короче, вот эти глобулы всегда рассматривались как области звездообразования, но это не совсем так. они, как правило, эти спокойные, они поэтому и выжгли, спокойные. А вот подобные же сгустки, находящиеся уже в плотных молекулярных облаках, которые образуются из-за разных причин, из-за турбулентных движений, там много, магнитное поле, это целая история, как рождаются звезды, отдельная тема, наполненная физикой, да и химией тоже. Но мы на ней останавливаться не будем. Вот мы главное, что мы должны здесь знать, что образование звезд – непрерывный процесс в нашей галактике, не всегда образуется и сейчас. И звезды образуются в самых плотных участках, ядрах молекулярных облаков. Эти облака холодные, поэтому там и молекулы существуют. Ну и важнейшую роль в образовании звезд играет пыль. А вот этот я просто проиллюстрирую. Для того, чтобы облако сжалось, нужно, чтобы оно охладилось. Так вот, главным охлаждающим агентом является пыль. Значит, допустим, облако что-то там толкнуло. Ну, прошла там от сверхновой волна, поджала это облако. Оно должно было бы сжаться, оно сжимается. Но если оно и нагревается при этом, это адиабатическое сжатие. Но если эту энергию не потерять, оно расширится. И будет вот как вот, может быть, пульсировать, как адиабатическое расширение без потери энергии. А вот если вы облако сжали, оно нагрелось, и эту энергию сбросить, вот тогда коллапс или сжатие облака будет продолжаться все время. Источником сброса энергии главным является вот именно пыль. Значит, нагревается пыль, газ сталкивается с пылинками, вот нагретый. А пылинка излучает в инфракрасном диапазоне, облако прозрачно в инфракрасном диапазоне, излучение уходит и так далее. И до тех пор, пока облако не сомнется настолько, что его, сейчас скажу термин, не пугайтесь, септическая толщина по пыли будет единица, то есть оно станет непрозрачным по пыли. Вот до тех пор идет сжатие, вот этот самый коллапс. А когда уже облако становится непрозрачным, это очень маленькие облака, такие первые пылевые звезды. Первые звезды вообще не похожи на звезды совсем. Это пылевые образования. Вот здесь начинается уже фаза эволюции, такая не динамическая, а звезда, мы говорим, в гидростатически равновесной конфигурации. Тоже не пугайтесь и забудьте, если кому не нужно. Вот стандартная картина образования пыли. Ядра молекулярных облаков наблюдаются с помощью радиосредств, радиотелескопов. Пыль наблюдается в инфракрасном диапазоне или в субмиллиметровом. И, кстати, вот Сергей Пилипенко, он сидит скромно там, он работает в проекте, над проектом «Миллиметрон». Это очень амбициозный отечественный проект, предназначенный для наблюдения, в том числе в субмиллиметровом диапазоне, и объектами его будут разные исследования, разные, ну, снова повторюсь, объекты, в том числе и пыль тоже. Так вот, эти ядра молекулярных облаков, возьмем одно из них, вот оно так, вот коллапс идет, значит, энергия сбрасывается, в центре образуется уплотнение, потом молодая звезда, ионизованный сгусток и так далее. На него падает, продолжает падать вещество. Здесь упрощенная картинка, падает вещество. Облако немножко вращается, но на ранних стадиях вращения мало, и когда сжимается, вращение ускоряется. Помните эту вертушку знаменитую физическую, когда вы вот так вот вращаетесь, а потом руки прикладываете, начинаете быстрее вращаться. Так вот, когда облако сжимается, то оно начинает вращаться быстрее. Начинает вращаться быстрее, значит, вот звезда, здесь появляется диск, ну, потому что есть выделенное направление, ось вращения. В этом направлении гравитации ничего не противодействует, а здесь противодействует вращение. Поэтому диск и образуется. И стечение разное, потом звезда с диском, возможно, это протопланетный диск, хотя это сложная история, аккреционные и декреционные диски, я сейчас пока не рассказываю. Ну, просто это сейчас не нужно. Вот. Ну и, наконец, звезда, окруженная планетами, вот она, вот такая вот. Вот так образуются звезды. По крайней мере, звезды относительно умеренных масс, как наше Солнце. Такая замечательная картинка. Вот. Классифицирует, как это узнают. Опять же, из наблюдений. Важно все-таки, что это не просто вот так вот подумали, там что-то нарисовали или чисто из теоретических соображений. Это наблюдают по спектрам. Вот это здесь объекты классифицированы, старая классификация. Значит, объекты первого класса. Здесь мощный пылевой пик холодный. Звезды не излучают с температурой 100 градусов. А пыль, которая от звезды отнесена, она излучает с такой температурой. Она нагревается излучением Солнца, ну или там какой-то звезды, но излучает уже в инфракрасном диапазоне длинноволновом с низкой температурой. Вот первый и второй класс здесь нарисованы, а более современная классификация такая. Первый, то есть не только есть первый, второй, третий, это к звездам уже, вот звезда, это звезда. А вот есть сгусток в молекулярном облаке, там никаких звезд нету. Просто, но тем не менее, вот в интеркастном диапазоне, вот видите, здесь газы есть.

сталкивается с газом и начинает тормозить падающий газ. Вот, вот скорость, эта скорость отрицательная, потому что это коллапс. Вы видите, вот это внешний край, это радиус, радиус. Значит, вещество падает, падает, падает, а потом из-за того, что пыль начинает поддерживать, тормозить, пыль, звезда старается вытолкнуть пыль из своих окрестностей, а пыль вместе с газом, вообще остановка происходит. Здесь возрастает плотность в этом месте, создается так называемый кокон, плотная оболочка, звезда в коконе. Мне вот эта вот звезда в коконе нравится очень. Ну, но такое здесь есть. А раз она останавливает, на каких-то стадиях этот кокон вообще разлетается, и звезда, даже если облако было 300 масс Солнца, звезда не образуется массивнее, чем 60-80 масс Солнца. Не может. Потому что давление излучения от звезды препятствует тому, чтобы звезда съела все, что на нее падает. Она просто разбрасывает, разлетается все в стороны. Вот. Ну, диски, сейчас фотографий их очень много, красивые, разнообразные, чего только нет. Сейчас вот и здесь и наука интересная. Ну, про диски я говорил, вот прямые диски с космическим аппаратом, где разрешение высокое, ну, с каблом прежде всего. Вы видите, диск вот в оптике, там чуть-чуть зарево только видно, слабенько. А века уже другая картинка, то есть уже больше прозрачнее видно. Ну и так далее. Пылевые диски. Картинку Канта, Лапласа, Шмидта, как образовалась наша Солнечная система, примерно качество все представляли. В школе, наверное, рассказывали. У кого не была в школе астрономия? Ой, елки-палки. Ой, два урока. Ну все, молодцы, да. Ну вот. Вот. Вот сначала было это самое облако, которое сжималось. Оно почему-то тут красным нарисовано. Ну, художник так нарисовал. Но сжималось, образовалась звезда. Из остатков облака, из диска сгустки появились, которые самые... Живучие из них превратились в планеты, они на себя нагребали вещество, ну и потом вот она картинка и получилась. Самая такая простая, там качественная. Все из пыли. Я имею в виду планеты из газа и пыли созданы. Внутренние, поскольку газ испарился и был потерян раньше, внутренние просто планеты из пыли сделаны. Я говорю, Марс, Венера, там вот Земля и Меркурий. Они сотворены из пыли. Астероиды сотворены из пыли. Все наши. Во внешних планетах газ еще сохранился. Там просто температура ниже, и поэтому это возможно. Когда я говорил про молекулы в космосе, то на всякий случай молекул сейчас в космосе открыто множество. Разными способами. И даже и в оптическом диапазоне. Первые молекулы вообще в оптике были открыты. Но в основном радио. В радиодиапазоне. Их сейчас, вот я не поленился, посмотрел, на декабрь 2015 года известно 194. Лекцию, которую мы читали для студентов на Кауровской школе астрономической, там тогда еще было вот так. Красным помечены наиболее, скажем, важные или интересные, или на слуху молекулы. Ну, метан, например, понятно. Вода, там, скажем, аммиак. А кто знает, что вот это за молекула? Хоть кто-нибудь? Правильно. Метиловый. Это вот самое, это вот спирт, да, спирт. Его очень много в нашей галактике тоже. Красным выделен. Спирта много. Поехали. Образование, оказывается, что как образуются молекулы в космосе? Скоро. Да. А часть из них просто из-за того, что вот в холодных облаках пылинки имеют возможность столкнуться, прилипнуть друг к другу. И, в общем, да, образуются более сложные молекулы. Часть не, таким способом невозможно организовать. Я не буду влезать в тонкости вот вандервальцевских и прочих сил, которые действуют при образовании молекул. Скажу только, что пылинки являются каталитической поверхностью, катализатором. На поверхности пылинки, скажем, два атома водорода, если встретятся и попадут в, в электрическую ямку электрического поля, они имеют шанс соединиться в молекулу молекулярного водорода, H2. Ее наблюдают, ее много. Из газа вы ее не сделаете никогда. То есть пыль привела к тому, что появился молекулярный водород. Появляются и другие молекулы. Вот именно в реакциях на пыли. Ну и пыль, несущая жизнь. Вот довольно интересно, много шума вызвала эта работа. На Генеральной Ассамблее МАС, это съезд астрономов, состоялось это в августе на Гавайях в этом году. И была такая работа, что анализ с помощью очень тонкой электронной техники, электронного микроскопа, в пылинках обнаружили воду. Значит, откуда вода в пыли взялась? Вроде бы все должно быть высохнуть и все. Оказывается, что силикаты,
а это там окислы железа, там кремния и так далее.

0: содержат кислород, а протоны, которые летят от Солнца, они настолько скоростные, что при реакциях с, уже со структурой, вот с атомами кислорода образуется вода. В поверхностном слое пылинок крохотных есть вода. Пылинка маленькая. Но помните, сколько миллионов, ну не миллионов, там десятков тысяч тонн в год падает? Так вот, идея такая, что все время на Землю подбрасывается вода вот этой самой пылью, которая не вся сгорает в виде метеоров, а оседает на Землю, вот это самая вода. А некоторые пылинки, углистые хондриты, несут на себе органику, так называемый органический углерод. Есть пылинки, есть микрометеориты, где там вообще 50% углерода органического. То есть пылинки не только несут воду, но могли принести и саму жизнь на Землю. Ну и, наконец, я к выводам перейду. Два философских вывода. Один из них вы прочитали на афише, или если читали. «Откроется тому, кто устремлен к познанию, в пылинке малой тайны мироздания». Философский научный вывод. Согласны? Мы же прогулялись с вами вообще по масштабам таким. Следующий. «Из праха все, и в прах же обратиться». Библейский ясен текст, хоть и немного кисл. Но все же, друзья, возрадуемся жизни. В ней есть познание свет, а значит, есть и смысл. Так, кто сказал, по-вашему, «из праха все, и в прах же обратиться»? Но это считается, что из книги Соломоновой, хотя авторство я не могу приписать. Значит, в Библии, в Ветхом Завете, есть очень интересная тоненькая-тоненькая книжечка. Называется «От экклезиаста», церковника. Там просто содраны мудрости, собраны вместе. Вот одна из мудростей таких. Там разные есть. И там про камни, которые надо то разбрасывать, то собирать. Там и нит, которую я вкручен, не скоро прорвется, и так далее, и так далее. Но я вот выбираю, когда мне интересно, выбираю, это точно подходит. Из праха все, из пыли. И в прах же обратиться. Звезды в прах выбрасывают. Ну уж я не говорю о нас, бедных. Вот. Ну и, конечно же, было бы странно, если бы я так уж совсем на серьезной ноте заканчивал. Давайте мы еще один вывод сделаем. Наверное, главный. Пыль московскую, заразу, я упоминал о ней. Не замечу я в упор. Мне мигнул зеленым глазом долговязый светофор. Тучи мглою небо кроют. Шлет фаном ерунду Федеральное агентство научных организаций. Пусть их, унывать не стоит, в планетарии я иду. Расскажу я там про космос, то ли сказку, то ли быль, про планеты и про звезды, и космическую пыль. Если я заврусь немного, идеальных нет людей, отряхнуть друзья помогут, пыль научную с ушей. Главный вывод постулатом запишу на слайде я. Жизни радоваться надо. С Новым годом вас, друзья! Ну, самое интересное.
1: Вопросы?
0: Да. Пожалуйста. Так, я не видел, кто первый, но давайте. Да. Ничего, я запомнил.
2: Борис Михайлович, огромное вам спасибо. Я вас, ваш благодарный слушатель, поскольку все, что вы говорите, очень интересно, и главное, что очень понятно все.
0: Спасибо.
2: Так вот, вы попросили запомнить один из тезисов, который прозвучал в вашей лекции, о том, что пыль играет важнейшую роль в образовании звезд.
0: Угу.
2: Вот, и употребили именно прилагательное в превосходной степени, важнейшую. Так вот, может быть, я задам вопрос, которым нужно было бы заканчивать там, это самая часть вопросов. Но, тем не менее, как вы сказали, у звезд... Звезды имеют непрерывный цикл эволюции, значит, разных поколений, молодые, более старые. С молодыми звездами все понятно, откуда там берется пыль, там понятно, что весь космос – это мусор. А вот самые первые звезды, хороший самые вопрос. Первые звезды,
0: я понял.
2: Откуда там взялась пыль? Спасибо.
0: Да, хороший вопрос. Вот чувствуется, что вы интересуетесь. Значит, действительно вопрос, откуда, если Вселенная состояла из водорода и гелия, откуда же взялись тяжелые элементы, ну и пыль? Значит, первые звезды, это отдельная лекция, конечно, первые звезды, первые галактики, это были очень странные создания. Они состояли из водорода и гелия, и вообще говоря, вот тот самый фактор сброса лишней энергии, трудно осуществить такой смеси. Пыль хорошо сбрасывает, а эти нет. Значит, есть слабенький источник, это образование с молекулы H2. Но мы говорим, что молекулы H2 в газовой фазе не образуются. Они образуются, просто время жизни их настолько короткое, там 10 минус 12 секунды. Так вот, если набрать много-много-много этого самого вот водорода, то там какое-то количество молекул в данный момент будет образовано H2. H2 уже может сбрасывать вот эту энергетику, которая есть. Но для этого нужно много набрать. Поэтому первые звезды были очень массивными. Как бы мы ни старались, там есть всякие там работы, как бы их менее массивно сделать, но массы могли быть и 1000 масс Солнца. Таких звезд сейчас нет. 1000 могла быть такая. И больше. И только тогда начинался процесс вот этого охлаждения. Потому что если была пыль, она бы тут же все охладило и гораздо меньшей массой сгустило. Так вот, первые звезды, они очень массивные были, и они, ну, это уже законы ядерной физики, выделение энергии приводило к тому, что эти звезды жили коротко, но ярко, взрывались. Это были мощные взрывы. А при взрывах происходит термоядерный синтез тяжелых элементов. Не всех. Скажем, там какой-нибудь тербий, там цирконий не реализовался. А вот первые элементы тяжелые появлялись вот в этих самых взрывах. Первая пыль появилась фактически сразу же, ну, в первый же миллион лет, как только звезды начали образовываться. Это было давно. Это было, ну, если на языке космологического фактора, ну, где-то назвать там двадцатка. Это несколько сотен миллионов лет после образования, то есть после большого взрыва. Вот первые звезды действительно образовали тяжелые элементы, из них пыль. Как только появилась пыль, следующее поколение звезд было уже совсем другим. Пыль – мощный агент-охладитель, и появились звезды малых масс. Фактически мы вот почти с тех времен, вот мы пытаемся найти это самое первое поколение. Почему его интересно? Потому что в нем не все были химические элементы. Вот есть программы поиска в ближайшей окрестности, потому что эти звезды должны быть маломассивные кусочки, они должны жить долго, дольше, чем мы, например. И чтобы эти звезды обнаружить, специальные там характеристики спектра, они очень слабые, есть такие программы. Ну, пока вот мы это делаем. Значит, понимаем, что мы ищем. Понимаем, что процессы были такие. Следующее поколение звезд, скажем, массивные звезды, вот поколение, скажем, сверхновых второго типа, это массивные звезды, более массивные. Этих поколений можно там уже 1000 насчитать за время жизни галактики. Уже 1000. Успели много раз обогатить и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому тот состав, который мы имеем, он дает нам пыль, которая сейчас, вот пыли в нашей галактике, в диске 1% от газа. Вот примерно такое вот. Длинно немножко ответил, но вопрос был интересный. Да, привет.
1: Пожалуйста.
0: Извините.
1: Можно уточнить, вот раз как раз вот этого вопроса и коснулись, как вот распределяется масса бариона Вселенной? То есть вот в компактных объектах, вот пылевых, в пыли, да, и в молекулярных облаках, соответственно.
0: Вы ходили на мою лекцию предыдущую? Нет, наверное?
1: Нет.
0: По ультрафиолетовой Вселенной. Как я рассказывал, что, ну, просто мне интересно, вы как будто вот меня заводите сразу, и я тут готов... Значит, если говорить про инвентаризацию вещества во Вселенной современную, то считается, во-первых, что от общей плотности массы энергии или массы Вселенной, массы энергии Вселенной, примерно 4% должно быть барионов. Из них, ну и 20-3% так называемые непонятные вещества, темной материи, отдельная лекция. Темная материя, у вас была такая, особые виды энергии. Так вот, барионы как распределены. Половину мы их не видим. Значит, часть небольшая сосредоточена в звездах, соответственно, в галактиках. Часть сосредоточена в облаках холодных. Их наблюдается на линии 21 сантиметр водородные облака. Часть сосредоточена в горячем газе. Скопление галактик, вот в очень массивных скоплениях галактик, где там 10-14 масс Солнца, оказывается, что если массу галактик посчитать, и сколько там газа, газа там в разы больше. Но газ этот раскален до там, более миллиона градусов, он светится в рентгене, вот этот газ. То есть вот в такой форме пребывает. А где же там половина-то этого, вот, половина вещества, которые наблюдают? Вот мы сейчас над этой проблемой работаем, ну, не над проблемой, а над созданием телескопа, который позволит обнаружить вот это недостающее барионное вещество. Мы считаем, что основная часть этого вещества, ненайденного, missing baryons по-английски, она настолько горячая, что ее в оптике не увидишь, ионизованное вещество, и все-таки холодное, чтобы в рентгене наблюдалось, но не полностью. Это температура там от нескольких единиц на 10 в пятой, ну и до, скажем, до нескольких единиц на 10 в шестой, до нескольких миллионов градусов. Вот в этом диапазоне. А это вещество – это идеальный кандидат для наблюдений в ультрафиолетовом диапазоне. Поэтому мы делаем ультрафиолетовую обсерваторию, которая называется «Спектр УФ». Это большой телескоп, в частности, для поиска вот этих недостающих 50% вещества барионного. Это газ. Это, да, это называется по, ну, если профессионально, warm hot media. Это тепло-горячий газ. Горячий – это миллионы больше, а теплый – это меньше 10 тысяч градусов, меньше ионизованного вещества. Холодный – это меньше 100, совсем холодный, молекулярный. А вот тепло-холодный – это вот между горячим и вот этим.
3: Да. Благодарю вас за прекрасную лекцию. Просто образец того, как надо рассказывать лекции в Московском планетарии. А вопрос такой. А когда образовалась первая пыль в научных терминах? На каких Z образовалась первая пыль и закончились звезды того самого предпоколения, которых сейчас никто не может найти?
0: Первое поколение или поколение 3, или там гипер и так далее, оно начало образовываться, ну, там, я думаю, что если я в Z, там, на пару Z, то это не страшно. Это порядка Z15-20. А пыль образовалась, как я говорил, эти звезды очень коротко жили, массивные. Они сразу же выбрали миллион лет. Ну что такое миллион лет там по сравнению с 13 миллиардами? То есть пыль образовалась сразу же. Тут же образовалась пыль. Как только они взорвались, и вот в процессе, значит, появились тяжелые элементы, которые при охлаждении начали конденсироваться. А как они конденсируются, вы видели на сверхновой 1987-а. Прямо вот звезда взорвалась, высокая температура, но это горячее вещество разлетается, охлаждается, и тут же появляются, а тяжелых элементов много. Вот там этой пыли, знаете сколько? Это пол массы Солнца почти. Ну, немножко меньше, там 0,3 что ли. Вот сколько там пыли уже образовалось. Звезда была очень большой, там 20 с лишним масс Солнца, поэтому... Так, Вася, ответил еще.
4: Здравствуйте, Борис Михайлович. Спасибо вам большое. Мне очень понравилось.
0: Ой, ну все, я-то боялся. Да.
4: Наш просили ответить на ваш вопрос.
0: Да, конечно, конечно.
4: Вот, но у меня вопрос такой, может быть, немножко глупый. А как вообще понимают о том, что на Земле, на нашей пыль не относится к нашей Земле, а она относится к космосу, допустим?
0: Как, то есть, да, составы, вообще говоря, отличаются. Пород наших, это очень тоже интересная история, то я опять говорю, отдельная тема лекции. Вот я чуть-чуть издалека начну. Когда мне задают детский вопрос, а на самом деле очень глубокий, откуда берутся железные метеориты? Вот я занимаюсь пылью, я точно знаю, что нет облаков железной пыли. Железо вообще тут же входит в реакцию с кислородом, там с крением образуются силикаты, вот этот самый... Форстерит, например, там и железо, и силикат, и кислород. Железа практически пылинок нет. Выбрасывает сверхновые первого типа, но их нет. Откуда же железные метеориты-то берутся? Психотайлинские. Там же содержание железа 90%, или метеорит Гоба. Кусочек прилетел, 60 тонн, да? Железа. А ситуация такая. Значит, вот в нашей Солнечной, вот возьмем планету, нашу планетную систему. Была фаза, когда Земля – это... Ну, или там вот все остальные планеты, это более-менее уже конечная стадия формирования. А когда-то было ведь много этих более мелких тел, планете Зима или там, скажем, планет размером там 100 километров, их гораздо больше было. Их было много. Так вот, есть такой предел геологический, когда вещество внутри твердого тела, внутри планеты начинает плавиться. Вот тоже детский вопрос, почему... На Марсе есть гора там высотой больше 20 километров, Олимпик Никс, а на Земле нету, 8 километров и все. А потому что это порог, потому что есть такое понятие под плавление давлением. Когда давление высокое, если гора будет у нас 15 километров, ее подошва будет плавиться под давлением. Вот то же самое с планетами размерами там 100 или 200, вот это и есть тема научного исследования, какой размер должен быть. Внутри такой планеты, такого вот сгустка пыли, сначала холодный, а потом все это слиплось, там нарастало, начинаются процессы плавления. А процессы плавления – это уже жидкость. Начинаются процессы сегментации, то есть тяжелые, ну, грубо говоря, тяжелые фракции к центру садятся. Почему у Земли железное ядро? А легкие, естественно, всплывают, там вот силикаты, например, да? Так вот, эти планеты, которые там по 100-200 километров, которые образовались, их было много, и они в то время сталкивались интенсивно. Представь себе, что вот планетка образовалась, ядро бах, она стукнулась, ну, куски ядра этого тоже расплескались, разлетелись в виде железных. Вот они и прилетели, переработанные. Уже появились переработанные. Я пока вам отвечал на этот вопрос, рассказывал, забыл основную тему. Значит, да, напомните мне еще раз, значит, куда мы придем. Я просто рассказывал о том, что это такое. Самому интересно просто. Так, еще раз вопрос тогда, да? Так, кто мне задавал? А, Настя. А, да, как пыль. Так вот, да. Состав пыли при этом отличается от земной довольно сильно. Хотя похоже на нашу, очень много похожего на нашу. Например, фрагментация вот в этих прототелах была такой, что иридий, например, вот у нас в Земле иридий находится глубоко, внизу не перемешивается, он утонул. Иридий тяжелый элемент. А в этой пыли иридия в 30 раз больше, чем в земной коре. Потому что он не успел утонуть. Там процессы другие были, вот эти все. Вот типичный состав, скажем, метеоритов, как отличают метеоритный, или там удар был метеоритный кратер, или это вулканический старый заросший. Если там есть повышенное содержание иридия, как в Чексулубе, вот, пожалуйста. Теперь как органику. Вот этих самых углистые хондриты, которые прилетают, они немножко похожи на наши, но не совсем. Там просто вот этот самый чистый уголь ничем не замешан. И на Земле тут уже полно было биоорганики и прочее, всегда подмешивается. В этих биоорганики нет, в метеоритах. Есть органика. Отличаются. Такое не произвести на Земле, вот такой чистый. Ну, примеры, как отличают их от земной пыли. Хотя это очень интересный, да, вопрос. Особенно любят по озерам. Если пыль осаждается, она же попадает в озеро, оседает. И вот там она ни ветром, ничем. И у нас было несколько экспедиций на Кавказ. Не у меня, просто коллеги там просили из института лимнологии вот провести вот эти. Они на Байкале, но они хотели на Кавказе посмотреть. Там в разных местах нужно смотреть очень чистые озера, чтобы промышленной пыли было мало. Как можно меньше промышленной пыли, чтобы вот отделить вот эту, которая осаждается. Вопросы?
5: Спасибо большое за лекцию, интересно. В начале лекции прозвучала такая цифра. Ослабление в видимом диапазоне света порядка там 0,8 м на парсек. Угу. Насколько актуальна сейчас эта цифра? Хотелось бы порядок цифр...
0: Ну, это, конечно, в разных направлениях. Это я имею в виду.
5: Вот хотелось бы услышать в межгалактическом пространстве, там, допустим, или
0: в диске. В межгалактическом пространстве. Там у меня... Даже, по-моему, была эта цифра. Очень мало.
5: Существуют ли карты какие-нибудь распределения пыли?
0: Локальные карты есть. Межгалактической пыли или нашей? Нашей-то, конечно, существует, галактической. И в других галактиках тоже существует. С межгалактической, ну, скажем так, совсем уж такой точно назвать карту нет. Оценки-то есть, как распределено. Есть картина распределения. Я ее, в принципе, показывал. На одном из слайдов, могу вернуться, там, где говорил про Sloan Digital, вот этот survey, там этот обзор галактик знаменитый и квазаров. Вот по этим материалам получено распределение по пространству, там вплоть до 10 мегапарсек от галактик, от квазаров. Карты есть. Естественно, что чем ближе к ядру, какому-то квазара-то или просто галактика неактивная, то плотность выше. Ну, можете посмотреть потом. Я хотите, вернусь. Просто, может, не всем интересно. Но то, что вас интересует профессионально, хорошо. Так. Да, пожалуйста.
6: Детский
0: так,
6: вопрос.
0: Сейчас, секунду. Я вас запомнил. Да ладно. Вы уже вставали, не раздавайте. Сейчас я вам...
6: Детский вопрос. Вот получается, что с космической пылью какие-то враждебные формы жизни могут прилететь, да, так же, как и с метеоритами. Вы говорили, что возможно, что какие-то формы жизни прилетели вместе с космической пылью. Ну, например, тот метеорит, который там продается здесь в магазине, небезопасно иметь дома. Но детский вопрос.
0: Это нормальный вопрос, абсолютно. Вот, возможно, некоторые считают, например, отец, современный отец не Арениус, а вот современный... Викрам Асинха, астрофизик, который ученик Хойла, он считает, что вот враждебные, ну, относительно враждебные, скажем, вид, который был занесен на Землю вот этим космическим веществом, враждебный человеку, это человек. Ну, я шучу, конечно, но то, что вот эта проблема есть, она такая. Вот я всегда повторяю, когда меня журналисты спрашивают, есть ли жизнь на Марсе, я всегда говорю, уже есть. Невозможность реализовать космическую технику на 100%, то есть идеально. Всегда что-то остается. То, что мы затащили куда-то, оно, конечно, там есть. Причем живучесть форм живых чудовищная. Я упоминал эксперимент Биориск-1 Института медико-биологических проблем, ну, где космонавты готовят. Значит, они делали так. Они выставляли на 1.5 года на Международной космической станции различные микроорганизмы, просто вот под действие вот этого всего. И, кроме того, выставляли еще яйца ракообразных, но это уже более-менее высший организм. Живучесть оказалась потрясающей. У них через 1.5 года все это ожило. То есть жизнь штука такая, ее завести-то трудно, наверное, занести, а потом ее вот и не выковыришь. А в эксперименте Риск-2 они сделали вообще интересную вещь. Они поместили микроорганизмы внутрь камня, а камень сбросили. Ну, там же летают всякие наш аппарат. Камень прилетел на Землю, его все сбросили, контролируемо, направлен, оплавился снаружи весь, обгорел там, долетел. Внутри микроорганизм выжили. Теплопроводность камня очень низкая. Выжили. То есть доставка, возможно, даже живых, не просто органики. Органика – это дело обычное. Это точно так и пребывает. А доставка уже более-менее сформировавшихся организмов не исключается. Есть гипотеза панспермии, сейчас снова очень серьезно рассматривается. Есть у нас институт палеонтологии, и там есть рабочая группа, секция, которая занимается вот такими вопросами и рассматривается на полном серьезе вот эти вопросы. Вот тут надо, и надо смотреть, конечно, потому что наши организмы, которые мы выводим в космос, а потом возвращаем аппараты, ну, смотреть, что с ними происходит. Мутации контролируемые будут, неконтролируемые. В условиях повышенной радиации мутации происходят, как известно, быстро. И вот с ними. Я бы сказал, что надо больше опасаться там, наших собственных изделий, то есть контролировать, чем этих странников. Так.
7: Будьте добры, вот если попытаться дать определение, что такое пыль, ну, в самом широком смысле, ну, наверное, для меня это структурированная материя. А категория материи вообще вот употребляется философами постоянно. Гуманитарии употребляют эту категорию. Без этой категории нельзя вообще обойтись ни в процессе построения мировоззрения. Философы дают разные определения материи. С точки зрения астронома, определение материи, вы уж меня извините, но это интересно.
0: Ну, я учился во времена Советского Союза. Учился, опять же, по Энгельсу, ну и по другим нашим классикам, которые давали определение материи. Ну, значит, давайте так, мы простым, скажем, языком, материя все сущее. И по-крупному ее разделить можно на вещество и поля. Вот то, что вот наше определение. Я с тех пор так
7: запомнил. Под веществом вы что имеете в виду? Вот это как раз и составляет вещество, вопрос.
0: Ну, вещество есть такое что? Понятие массы, например, характерное для вещества. Для не каждого вещества понятие элементарных частиц, элементарного заряда и так далее, и так далее. Вот это есть. Для гравитационного поля, например, понятия массы нет. Там, для полей, для электромагнитного, электрослабого. В общем, здесь вот отделяются по этим вот характерным. Что касается пыли, ну, вы правы, это структурированное вещество. Считается, что сейчас, на данный момент, насколько мы знаем, наименьшая бесструктурная единица – это не атом, как греки считали, это кварк. Вот то самое 10⁻¹⁷ степени, вот когда рисую на первом слайде, на втором показывал вам, вот это считается бесструктурное. Но жизнь развивается. Вот шустрая молодежь, вот как Настя, такие вот возьмут и кварк раздолбают. И окажется, что там еще целые вселенные.
7: Но ну, поэтому так... это как раз наводит на гипотезу, еще одну на гипотезу происхождения пыли. Ну, это, конечно, вот структура пространства самого как вот предмета исследования, понимаете? Тут просто открываются такие какие-то глубины очень заманчивые.
0: Ну, наверное, наверное. Вот я честно скажу, у меня сейчас...
7: Для таких, может быть, поначалу фантастических гипотез,
0: я, наверное,
7: которые со временем...
0: Можно вот отвечу, да, я учился, конечно, там, и Энгельса учил, все, наверное, не очень хорошо. Учился, вот я вряд ли смогу так вам ответить, чтобы мне было понятно, и тем более вам, вот на эти вопросы. Поэтому, ну дайте мне, вот я же там написал в каком-то стишке, предыдущий как раз слайд, вот это вот точно. Идеальных нет людей. Вот как раз, вот это вот то, что вы мне говорите, я готов воспринять, кто мне умный расскажет.
8: Можно два вопроса? Я, может быть, не совсем сначала. Вот меня волнует, я знаю, что на Землю падает пыли 5 миллиметров в год.
0: Нет, это многовато вы, конечно. Ну, вы возьмите там, вот средние характеристики, я вам говорил, от 30 тысяч тонн. Оценки разные, просто разные авторы дают по-разному. Ну, не то, что пыли, а вообще вещества там и в виде метеоритов более крупные. А от 30 тысяч тонн до 500 тысяч тонн. Если вы размажете все это по поверхности Земли, то 5 миллиметров вы не получите. Намного меньше. Угу. Так, вопрос
8: вот.
0: Второй.
8: И второй вопрос. Вот, наверное, пыль ведь можно разделить на то, что в виде атома, то, что в виде частиц. То есть, скажем, одна пыль имеет энергию, а вторая пыль не имеет.
0: Не-не, это элементарно, мы вот в микромир мы не уходим совсем, частицы. Вот давайте посмотрим, где лежит граница между пылью и атомом или молекулой. Значит, молекулы или атом – это структура, которую можно описать с энергетической стороны набором состояний конечным. Ну, то, что мы говорим, вот спектр. Вот конечное, как в атоме, там одни уровни возбуждены, другие и так далее, все это. А вот в твердом веществе уже... и атомов, и молекул, хотя она и крохотная, но в нем уже столько этого вещества разного, что все уровни сливаются в общее поле. Поэтому, например, пыль, она излучает или там поглощает не линии, а непрерывный спектр. Там очень много всего сразу. Вот если вот этот коллектив, когда, где, как мы отличаем, там, говорим определение кучи, Вот, пыль – это уже в определении философском уже такая куча, где свойства другие от индивидуума. Часть смешивается, появляется новая и так далее, и так далее.
8: Пыль там, где есть энергия. Нет, энергии – это не пыль.
0: Энергия есть везде. Вот везде есть энергия.
8: Ну, хорошо, но, скажем, вот здесь они образовали, а там они не образовали.
0: Ну, что понимать под энергией? Вы наверняка мы по-разному как-то это представляем. Для образования пыли, ну, какая-то энергия, конечно, прикладывается. Но звезда выкинула же эти самые атомы, скажем, углерода. Вот звезда.
8: Здесь.
0: Не здесь, она у себя в окрестности выкинула. Потом эти атомы углерода в оболочке, остывающей оболочке звезды, расширяющейся, встретились, слиплись и так далее. При этом тоже может выделяться или потребляться энергия. Как при всех процессах вот такого типа. Энергия, просто вы здесь энергии нет, но если вы Королёв, вы можете написать. Но лучше этого не делать. Так, по-моему, вопросов больше нет. Ну тогда, коллеги, с Новым годом!
9: Спасибо большое. Спасибо большое, Борис Михайлович. Спасибо. Я хочу немножко проанонсировать наши будущие премьеры. И вот сегодня прозвучала «Темная вселенная». Но вот наши коллеги из планетария города Нью-Йорка создали такой фильм «Dark Universe». И вот в новом году, календарном, уже в следующем, мы этот фильм будем вам показывать. Его научную редакцию осуществили Анатолий Михайлович Черепащук и Николай Николаевич Самус. То есть ошибок там быть не может после этого. Ну и, конечно, мы доверяем нашим коллегам из Нью-Йоркского планетария, там тоже много замечательных ученых. Ну и кроме этого, мы приступаем тоже к своим каким-то интересным проектам. Я надеюсь, что в конце будущего года мы чем-то вас тоже порадуем, поскольку, ну, стремимся не отставать от наших зарубежных коллег. Что тоже стимул очень хороший. Ну и ваш интерес, ваше внимание настолько подстегивает. Я вижу, сколько здесь людей, которым действительно интересно то, о чем вот мы здесь с вами говорим. Спасибо вам большое. Еще раз наступающим Новым годом и до новых встреч уже в новом 2016 году. Мы встречаемся в январе месяце. Будет очень интересная тема «Космический пульс земных катастроф». Это и об озонном слое и о том, что происходит с глобальным потеплением на Земле, читает специалист Сывороткин, ученый замечательный. И вот недавно он как раз давал интервью на телевидении по этому поводу, так что, думаю, это тоже нам всем будет интересно. Еще раз с Новым годом наступающим. Всего хорошего, до новых встреч. До свидания.

0: Неизвестная планета.
1: Ну что же, пойдем дальше по нашему историческому календарю и, естественно, постараемся, чтобы эта тема, эти исторические события, параллели привели нас в современность или, может быть, даже в будущее. Вы знаете, сегодня, именно в этот день, 13 декабря, в разные годы, несколько дат связаны с кругосветными путешествиями. В 1519 году экспедиция Магеллана прибыла в Бразилию. В 1580 году английская эскадра во главе с пиратом Фрэнсисом Дрейком отплыла из Плимута. Ну, они хотели немножечко, да, разграбить Испанскую Америку. Оказалось, что совершили после этого поход, да, кругосветное путешествие. Ну и в 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман открыл Новую Зеландию. Друзья, конечно, можно поговорить о кругосветных путешествиях, но у нас уже были капитаны и дальнего плавания, и на яхтах. Давайте все-таки поговорим о том, что разъединяет материки и соединяет судьбы людей. Об океане. И у нас в студии старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Сергеевич Мухаметов. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Рад вас видеть и понимаю, что сразу в глазах у вас как два океана. Скажите, Сергей, как давно вы посещали океан и какой?
2: Ну, если говорить об океане в более широком смысле, то наша кафедра каждый год проводит учебные практики и производственные, и мы каждый год находимся на Черном море, а непосредственно сам...
1: Какая хорошая практика!
2: Да, вот совмещать приятное с полезным. И в этом году мы тоже поедем и зимой, и летом. Сейчас вот студенческие каникулы. Ну, а саму Северную Атлантику я посещал в 2006 году на красивейшем парусном судне «Крузенштерн».
1: Ого! Я тоже на нем плавал. Ходил, да.
2: Да, да. Ну, также был и в Тихом океане, и в бассейне Северного Ледовитого.
1: Для меня просто открытие, что совсем недавно, 5 декабря, ООН наконец-то решила, что следующее десятилетие посвятит изучению Мирового океана. И впервые, то есть, да, всем миром, всем народом мы решили выяснить, а что находится там под толщей воды.
2: Давно пора.
1: Давно пора, да?
2: Вообще, хочется начать с того, что... нашу планету назвали неправильно. То есть она называется Земля, но мы со школьной скамьи знаем, что большую часть поверхности нашей планеты занимает
1: вода.
2: Океан. Вода. То есть ее нужно было бы назвать вода. Вот. Но...
1: Слушай, какое интересное сравнение.
2: Очень мало людей вообще занимается океаном, и белых пятен очень много.
1: А насколько сейчас, скажем так, в процентном соотношении изучен Мировой океан?
2: Очень мало. То есть...
1: ну, сколько? 5-7%?
2: Нет, если говорить о непосредственной поверхности, это изучено хорошо. Мы более-менее знаем батиграфию, то есть дно, все вот рельеф. Но океанологов России волнует в первую очередь сама вода, ее характеристики. Мы изучаем в первую очередь воду. Как гидрологические характеристики, то есть самое главное, температуру, соленость, и гидрохимические, то есть содержание различных элементов в этой воде. Она очень разная, формируется в разных районах Мирового океана вода с определенными свойствами, дальше она циркулирует, мы за этим следим. Ну и вот, по сути, самое такое последнее, самое мощное, наверное, открытие в океанологии произошло в 80-е годы прошлого века. Это открытие так называемого глобального конвейера. Доказали, что весь огромный мировой океан находится в постоянном движении. И вот та система циркуляции течений, которую мы опять-таки еще в школе учили. Ну, помните, ну, да. Гольфстрим, да. Течение западных ветров, хотя океанологи никогда так не называют его. Куросио. Угу. Оказывается, существуют еще большие потоки под водой. Они движутся с меньшей скоростью, но за счет того, что туда вовлечены огромный объем воды, то есть это все уравновешивается. То есть
1: Сергей, давайте, скажем так, посмотрим на небо. Ведь там постоянно облака, вихри.
2: Совершенно верно.
1: То же самое, наверное, происходит и там.
2: Да, вот в плане, когда мы обучаемся на океанологов, мы, самая близкая к нам кафедра географического факультета, это кафедра метеорологии, потому что процессы очень схожи в атмосфере и в океане. У нас тоже есть...
1: Они прям действительно схожи, да?
2: Фронты. Ну, просто... сам масштаб разный.
1: И плотность.
2: За счет того, что вода как среда отличается от воздуха. Среды, да. Вот, поэтому разный масштаб, но сама физика процессов, она одинакова.
1: Сергей, так как ваша наука называется океанология, поэтому я буду задать, наверное, очень неожиданные вопросы. Они будут на стыке, но все равно, мне кажется, как любопытный человек, а вы, я вижу, любопытный человек, вы должны хотя бы примерно знать ответ на них. Смотрите, вот вы сейчас сказали о том, что там в океане постоянно происходит, скажем так, курсирование воды, да, она переходит из одного потока в другой, из одного уровня в третий, пятое, десятое. Я не удивлюсь, если там на глубине Мирового океана находятся бактерии или вирусы, которые еще неизвестны науке. А возможно ли, что, например, да, с течением времени или просто с течением, да, они поднимутся в верхние слои, хотел сказать, атмосферы, в верхние слои воды и принесет миру новые болезни, новые проблемы?
2: Ну, не будем так пугать радиослушателей.
1: Да их ты пугаешь.
2: Действительно, как правило, сама циркуляция в Мировом океане, она в горизонтальном масштабе проявляется гораздо более ярко, чем вертикальном. Но вертикальные движения тоже есть. Угу. Они бывают локальных масштабов, то есть так называемый upwelling, то есть поднятие воды вверх. Самый знаменитый – это чилийско-перуанский апвеллинг. Дело в том, что вода из глубин, она более богата биогенными элементами.
1: Растворим... А что это за элементы такие?
2: Ну, это фосфор, соединение фосфора, азота, кремния. То есть то, что поедает фитопланктон. Фитопланктон поедает зоопланктон, и потом зоопланктон поедает мелкие рыбы.
1: Ну, пищевая цепочка.
2: Да. Так вот... Чем ниже температура воды, тем выше растворимость в ней и кислорода, и биогенных элементов. То есть она, на глубине она более богата этими веществами. Но сами живые организмы, они живут на поверхности, потому что им нужно солнце и теплая вода. Так вот, как раз-таки самая максимальная биопродуктивность на стыке. То есть и поверхность, и холодная. И это как раз дает механизм апвеллинга. И как раз у берегов Перу и Чили...
1: Вот такой подъем воды.
2: Знаменитый перуанский анчоус, маленькая вроде рыбка, но это, этот вид рыбы, он самый вылавливаемый в океане. Более 11 миллионов тонн его вылавливают. И вот... Она вроде несколько сантиметров всего длиной, но за счет огромного количества, да.
1: И все-таки возвращаясь вот к микроорганизму.
2: Да, к микроорганизму. В Мировом океане существуют районы, где у нас вода, в кавычках, тонет, то есть погружается с поверхности до практически самого дна.
1: Это, а с чем это связано?
2: Это связано с тем, что вода приобретает за счет районов формирования большую плотность, чем окружающая. Чем у нас ниже температура воды, тем выше плотность. Чем выше соленость, тем тоже выше плотность. Так вот, в районе южнее Гренландии и у берегов Антарктиды, это в первую очередь моря Уэддала и Росса, в этих районах вода погружается в глубины океана и как раз-таки замыкается верхний, верхнее движение и нижнее движение.
1: Так.
2: И дальше она циркулирует у дна. А на севере
1: такое
2: Тихого...
1: Такое подводное течение,
2: да,
1: по большому
2: вот счету. Она проходит вот из Атлантики. Вообще, вот, то есть, то, что я назвал, это все относится к Атлантическому океану. В Атлантике формируются глубинные воды.
1: И они медленно
2: двигаются вокруг Антарктиды, также идут в Индийский океан и... на юг Тихого, и потом поднимаются к северу Тихого океана, и вот у Тихого океана они медленно поднимаются наверх до поверхности. И у нас происходит замыкание как раз-таки на верхнюю циркуляцию течений, и они вот движутся тоже. Если мы посмотрим так генерализированно, у нас получится, что вода движется с севера Тихого океана через австралоазиатские моря, пересекает Индийский океан, огибает юг Африки и поднимается на север. И вот то есть, та же система течения мыса игольного, да, вокруг Африки, Гольфстрим, это все верхняя ветвь.
1: То есть это такая цепочка практически.
2: Это так и называется, глобальный конвейер. То есть вот он...
1: Слушай, то есть я правильно понимаю, если бы у нас был, ну, не воздушный шар, а водный шар, да, подводный шар, и мы бы погрузились, то, по большому счету, медленно с достоинством, рано или поздно, мы приплыли бы, скажем так, из пункта А опять в пункт А, по большому счету.
2: Да, да. это один из методов изучения океана, так называемые дрейфующие буи. Их выбрасывают либо с судов, либо даже с самолетов. Они дрейфуют, передают информацию. Вот так называемые буи Арго сейчас есть, ну, в честь судна аргонавтов. Более 3000 буев по всему Мировому океану.
1: И они курсируют,
2: и постоянно... они дрейфуют, ну, и при этом по команде они до...
1: То есть они могут...
2: ныряют до 2 километров. Когда они, соответственно, погружаются и всплывают, они записывают данные о характеристиках воды. В первую очередь, повторяю, нас интересует температура, соленость от 2 километров до поверхности. Потом, когда всплыли, они через антенну передают информацию на спутник. Спутник перебрасывает в систему хранилища на... у нас в центре, на Земле. Мы потом берем эту информацию, обрабатываем.
1: И вы тоже можете ее обрабатывать?
2: Да,
1: это в открытом доступе все?
2: Да, да. Более того, есть эти центры в разных странах. И более того, несколько вот стран отвечает за определенное количество буев. Вот есть американские буи, есть французские, есть японские. Но доступ имеют любой желающий.
1: А у нас есть наши, за что мы отвечаем?
2: У нас есть. И вообще люди поняли, что... океан — это такая мощь, и справиться с ним
1: в одиночку
2: невозможно, даже изучить его в одиночку невозможно. И возник такой называемый эксперимент ВОУС. И страны договорились, что они начинают изучать Мировой океан вместе. Каждый получил зону ответственности.
1: Так.
2: Договорились о том, что...
1: Как в Антарктиде, да?
2: Ну, да, договорились о том, что измерения проводятся по единой методике, единого качества приборами, в единых единицах измерения. Вот, и с помощью так называемых океанских разрезов, то есть, как правило, они либо параллельны параллелям, либо...
1: Но за что мы отвечаем? Меридиан.
2: Ну вот, в частности, один из самых знаменитых разрезов, за который отвечает именно Российская Федерация, это разрез по 60-му градусу северной широты в Северной Атлантике.
1: Ага. Это вот, наша
2: корпорация. Мы каждый год, минимум раз, наши суда ходят по этому разрезу и, соответственно...
1: Да, сканируем.
2: Да.
1: И все-таки, Сергей, я понимаю, что вам только разведки работать. Скажите мне, но все-таки возможно, что там на глубине находятся какие-то вирусы, еще не опознанные нашей медициной, нашей наукой?
2: Вот вода, она... Мы получаем эти пробы воды, ну, постоянно. Вот, в том числе это элемент исследования. В первую очередь этим, конечно, биологи занимаются больше,
1: я понимаю, да.
2: чем океанологи, но таких вирусов...
1: То есть бояться не надо?
2: Бояться не надо. Но вот, допустим, вот в Черном море бояться надо, когда у нас, допустим, наоборот, нет этой циркуляции, нет этого перемешивания. Вот, допустим, яркий пример — Черное море, которое, где находится самое большое природные запасы сероводорода.
1: Они возникли... Там же на дне как раз Черного моря.
2: Да, и там есть бактерии уникальные, которые именно питаются сероводородом. То есть они анаэробные. Где у нас находится сероводород, там нет кислорода, потому что два вещества, они взаимоисключают друг друга. Так вот, сероводород там возник, потому что Черное море практически не перемешивается по вертикали. Ну, только до определенной глубины. Потому что существует такая четкая стратификация по плотности. Соленые и плотные воды, которые приходят из Мраморного моря, они более соленые, они занимают через Дарданеллы, и Босфор. Они занимают нижние слои. Верхний слой Черного моря, он в некоторой степени распреснен, впадают в Черное море довольно крупные реки, Дунай, Днепр, которые дают 80% стока речного в Черное море, эти две реки. Верхний слой, он с меньшей плотностью, он, соответственно, занимает верхние слои воды. Так вот,
1: более
2: легкой воде сложно проникнуть глубже. Угу. Она не тонет просто.
1: Ну да. Вот. И поэтому не происходит циркуляция.
2: Да.
1: Ну хорошо. Ну, в принципе, я так понимаю, что вы нехотя, но согласились с тем, что это возможно, но пока, может быть, в дальней перспективе. Еще один вопрос, который меня волнует больше всего, наверное. Дело в том, что кроме того, что действительно океаны разделяют наши материки, океан – это как та подушка, которая не позволяет, скажем так, взрыву накрыть всю нашу землю. Ведь там постоянно под толщей воды происходят землетрясения, происходят извержения вулканов, только мы их не видим. А что происходит в этот момент с океаном?
2: С океаном происходит, он сразу же, конечно, реагирует. Собственно, вот эти вот волны цунами.
1: Это есть как раз, да?
2: Это именно не каждое землетрясение порождает цунами, но...
1: Каждый цунами – это продолжение землетрясения.
2: Да, да, то есть там оно возникает либо за счет сдвига земной коры, угу, резкого, либо когда в результате землетрясения произошел подводный оползень. То есть в любом случае дно изменило очертания резко. И вот эта вот огромная волна, в открытом океане она небольшой высоты, то есть около метра, но двигается с огромной скоростью, как вот самолет, на котором вы летите, то есть 850 километров в час она двигается.
1: Такая скорость?
2: Да, ну и длина волны тоже, это сотни километров, то есть она огромная, но если вы ее встретите в океане, вы не заметите, потому что ваше судно, оно просто медленно приподнимется и опустится. Но когда волна, она занимает всю толщу, когда она подходит к берегу, а там глубина небольшая, она начинает тормозиться, и вот эта вот та часть, которая еще находится в океане, она продолжает двигаться с той же скоростью, она, скажем так, уплотняется, и за счет этого она растет в высоту сильно.
1: Слушай, какая простая механика, по большому счету,
2: да.
1: Просто обычный закон физики.
2: Потому что, неразрывность, в воде просто некуда деваться. Она практически нежимаема, вода, поэтому вот... Куда его еще расти, кроме как высоту? И вот обрушивается на побережье.
1: И то есть, чем меньше глубина, тем, естественно, волна выше, и в конце концов она накрывает берег.
2: Да, поэтому вот если у нас берег такой отмелый, то цунами очень опасно на выходе на этот берег. А вот если у нас, скажем, скала торчит в океане, остров...
1: Он принимает удар на себя,
2: Он, с одной стороны, конечно, принимает удар на себя, но за счет того, что у него нет вот этого огромного промежутка, участка берега, где цунами могла бы вырасти, волна просто его так проходит, и все. Там не сильно уровень воды растет, поднимается.
1: Надо же! Кстати, если говорить, вот вы сказали, о том, что вода, значит, сероводород, там нет кислорода. А это правда, что в последнее время некоторые ученые говорят о том, что до половины кислорода в мире производится как раз планктоном и водой. Ну, не планктоном, а микроорганизмами в воде.
2: Да, это, океан называют легкими планеты, неспроста.
1: То есть не лес, как мы раньше думали, не джунгли, а именно вода.
2: Вода, а фитопланктон, вот, то есть растения, которые
1: живут в
2: воде, они также, у них есть процессы фотосинтеза, то есть они потребляют углекислый газ, солнечный свет, и в результате сами растут и производят кислород. Помимо этого, в самом океане, в самой воде кислород растворен. То есть при повышении температуры из воды он, допустим, все эти газы, и углекислый газ, и кислород, они начинают выходить.
1: Но смотрите, если настолько мы, скажем так, завязаны на океане, то получается, что любое извержение, которое портит качество воды, естественно, многие микроорганизмы погибают, то для нас это может быть тоже катастрофа, если большой вулкан откроет, скажем так, свой зев там на глубине.
2: Ведь
1: химический состав меняется воды тогда сразу.
2: Вообще, извержение вулкана – это, конечно, очень мощное явление. По мощности это несколько ядерных бомб одновременно. Mm-hmm. Но океан, он настолько мощный, что и стабильный. По сути, вот жизнь неспроста зародилась в океане. Он защищает нашу планету и от перегрева, и вот он придает стабильности. Mm-hmm. Вот эти вот какие-то локальные вещи, которые возникают, они... в общей массе океана практически не проявляются никак. Вот. По сути, он нас защищает, да.
1: Это наш защитник.
2: Да, но при этом, вот два слова хочется сказать. Вот интересно, радиослушатели знают, а как переводится океан и почему вот океан называется океан?
1: Нет, я не знаю. Осян, да.
2: Ну, это греческое слово. Как ни странно, переводится как река. Вот так вот.
1: Река?
2: Да, мало кто из ученых, даже кто изучает океан, знает об этом. Ну, не задумываются, океан и океан. Но если 2 минуты у нас есть, могу рассказать. Ну, до воцарения богов-олимпийцев на Олимпе там были титаны. И, соответственно, был Титан-океан. Когда произошло сражение, и олимпийцы победили, бросили титанов в Тартар, океан в драке участия не принимал. Он был тихий, спокойный, и поэтому его просто сместили и отправили в ссылку в Южные моря. Он себя замечательно там чувствовал, у него там родилось 50 дочерей, по-моему, океанид. Ну и его место занял Посейдон. Это одна часть, почему океан.
1: Ну, да.
2: Его так звали. А почему река с греческого переводится? Дело в том, что греки считали, что Земля представляет собой диск, немножко выпуклый, похожий на щит воина, который там стоит то ли на слонах, то ли на черепахе, то ли на ките. Вот. В центре этого диска, естественно, живут греки. Вот. А по краю живут варвары. И по самому краю этого диска течет река. Великая река-океан.
1: А, вот,
2: вот, которая дает начало всем малым рекам, речушкам всего вот этого диска, всего вот этого диска всей Земли.

0: их относительно берега мощно сносит. И они поняли, что они попали в эту великую реку Океан.
1: А, вот в чем дело.
0: Да, и они Атлантику назвали Океан. Океаном. То есть вот эта вот река, которая течет по краю диска, они поняли, что они достигли края Земли. Ну и мы вслед за ними называем Атлантику океаном, и все остальные океаны океанами. Океан. Да.
1: Друзья, напомню, что в студии у нас находится старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов. Сергей, странная история, да? Мы сейчас в эпоху цифрового телевидения, радио, все равно иногда посылаем сигналы через воздух. Ну, у нас есть антенна, которая позволяет нам принимать сигнал, даже вот сотовый телефон, мобильный телефон. Но ведь океан – это тоже великолепный передатчик звука. Это акустическая практически камера, которая позволяет нам, да, и там, тем же самым дельфинам и китам общаться. А никто никогда не думал о том, что это действительно еще один способ передачи информации с континента на континент. Ни кабель, ни провод, а именно сигнал, который пущен через толщу воды.
0: Ну, этим занимаются. Скорость звука в воде, она, конечно, выше, чем в воздухе. Но есть так называемый раздел даже акустика океана.
1: О, даже так?
0: Изучают активно. Ну, дело в том, что еще у нас и у других стран есть подводные лодки, и, собственно, обнаружение этих подводных лодок происходит акустическим способом, то есть испусканием сигнала и приниманием ответного сигнала. Вот. И действительно это все изучают. Есть подводные звуковые каналы в океане, которые преломляют этот звук особым образом. Дело в том, что вот эти вот между разными водными массами с разными характеристиками, про которые мы уже с вами говорили, вот даже небольшие отличия в плотности, это создает некую границу.
1: Ну да.
0: И звук, он чувствует ее как препятствие, и он некоторым образом от этой границы отражается.
1: Да.
0: И вот, вот эти вот все процессы, акустика океана изучаются, и подводники, они любят там уходить, наоборот, под эту как раз-таки границу, прятаться, скажем так, в тени.
1: Надо же.
0: Да, и бывает, что даже изучают вообще свойства даже воды, скажем, там, на юге Индийского океана испускают мощный сигнал, и вот, ну, определенной частоты. И по всему земному шару ловят этот сигнал, как распространяются звуковые волны. А так вообще, конечно, кабелем на самом деле лучше сигнал проводить, но вот благодаря прокладке кабеля заметили люди, допустим, наличие хребтов в океане, середино-океанских хребтов.
1: Ну да, там же тоже, там же горный массив, по большому счету, на дне.
0: Да, потом рождается океаническая земная кора, то есть там тоже циркулируют литосферные плиты, они двигаются примерно с той скоростью, как у нас ногти растут.
1: Так быстро?
0: Ну, и кому-то кажется медленно, кому-то быстро. Но вот, да, материки, они двигаются примерно с такой скоростью. Ну, и люди, когда тянули из Европы в Америку кабель, он у них переламывался примерно в одном и том же месте. И потом стали более активно смотреть. И оказалось, он просто именно на...
1: Ломается
0: на вот этих вот резких подъемах. И обнаружили срединоокеанский хребет, ну вот, в частности, остров Исландия, это когда срединоокеанский хребет выходит на поверхность. Поэтому
1: там
0: активный вулканизм, гейзеры и прочее.
1: Скажите мне, а сколько людей вообще погружалось в океан, ну, скажем так, минус 6 тысяч метров? Вот есть точное количество данных?
0: Ну, значит, помните «Титаник» Джеймса Кэмерона?
1: Да.
0: Почему он обратился к нам?
1: Когда надо было опуститься, да.
0: Да. Он сам канадец, но он давно работает в Голливуде, где огромные деньги.
1: Конечно, там есть сюда.
0: Америка, в том числе и в океанологии, она среди мировых лидеров. Почему он не обратился к американцам?
1: Да.
0: Ведь, как и мы, американцы тоже имеют глубоководные аппараты, которые снимают прекрасно на камеру. И снял бы вот этот вот погибший «Титаник». Но он обратился к нам именно потому, что у нас два таких аппарата.
1: Батискаф, да?
0: Это глубоководный аппарат «Эмир», «Мир-1» и «Мир-2». У Франции, у Японии, у Штатов есть такого класса аппараты, но у них по одному. А Кэмерону нужно было снять, как один аппарат изучает «Титаник», И это можно было сделать только со второго аппарата.

0: Поэтому мы его...
1: Так все-таки сколько людей?
0: Мы его заразили океанологией, и вот эти вот аппараты МИР, они спускаются до 6000 метров.
1: Да.
0: А специальные батискафы могут спускаться глубже. Так вот, только 3 человека за всю историю человечества опускалось ниже 6000 метров и вернулось назад, естественно.
1: Слушай, настолько 13 человек на Луне было... А тут только 3 минус 6 тысяч метров,
0: да,
1: под водой.
0: Изучать океан очень сложно.
1: Сергей.
0: Все они погружались в Марианскую впадину. И один из них, кстати, тот самый Джеймс Кэмерон.
1: Сергей, вы должны дать нам обязательство, что рано или поздно мы должны увеличить количество людей, которые опускались ниже этой отметки. Друзья, это был Сергей Мухаметов, старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Согласно астрономической традиции, мы с вами двигаемся от Земли вдаль и от нашей эпохи вглубь времен. На прошлой лекции мы узнали, что мир галактик расширяется, что галактики, а точнее их скопления, взаимно удаляются друг от друга, и мы назвали это расширением Вселенной. Но не надо представлять себе, как некий взрыв, который произошел в одной точке, в пустом пространстве, и заставил галактики разлетаться в разные стороны. Такого не было. Вселенная однородна, и она расширяется во всех своих местах одинаково. И сегодня этот процесс описывают с помощью теории относительности Эйнштейна, то есть современной теории гравитации. Первым математиком, который нашел правильные решения для описания расширения мира галактик, был российский математик Александр Фридман. Он построил решение на основе общей теории относительности, которое, вообще говоря, и на основе ньютоновой механики тоже легко понять. Если сегодня мы наблюдаем разлет галактик в разных направлениях, то, вообще говоря, в будущем может быть несколько вариантов их движения. Если их взаимное тяготение велико, то они затормозят этот разлет и начнут двигаться обратно, ну, то есть падать друг на друга. Если же их гравитации недостаточно по сравнению с их большой скоростью взаимного удаления, то это удаление будет протекать вечно в разных режимах. Чем меньше их взаимное тяготение, тем меньше будет со временем заменяться скорость. Но она всегда в рамках этой теории должна замедляться. Ну, так же, как камень, брошенный вверх, обязательно будет замедлять свой полет. И либо упадет на Землю, либо отправится в космос, но обязательно с все меньшей и меньшей скоростью. А что было в прошлом? Если обернуть ось времени назад, то мы, очевидно, поймем, что галактики удаляется. Сегодня друг от друга должны были ближе находиться друг к другу в прошлом. Скорость удаления и взаимная гравитация в рамках общей теории относительности описываются геометрией пространства-времени. Можно некий аналог этой четырехмерной геометрии, то есть три пространственных и одно временное измерение, аналог в виде геометрических фигур предложить. Вот, скажем, кривизна поверхности некоторых фигур соответствует разным решениям, предложенным Фридманом. А если гравитация сильна, и она когда-нибудь остановит разлет галактик, то эта геометрия похожа на кривизну шара, то есть замкнутое пространство ограниченного объема, в котором луч света может, отправившись вдаль, в конце концов вернуться в точку своего старта. Если расширение происходит быстро, и гравитация не способна его никогда остановить, то это соответствует такой седлообразной поверхности и называется открытой геометрией мира или открытым решением. И здесь мы видим вот ее аналог в виде такого гиперболической поверхности, ну, грубо говоря, седлообразной поверхности. И, наконец, если гравитация и скорость расширения уравновешивают друг друга, и постепенно скорость спадет до нуля, но никогда не станет равной нулю, она будет либо потихонечку приближаться к нулю, и так на бесконечности галактики остановится, то это геометрия плоской Вселенной, то есть Эвклидова, знакомая нам по плоским чертежам на тетрадном листе. И, как показывают наблюдения, наш мир с очень высокой точностью соответствует именно этому расширению, именно этой геометрии пространства-времени, когда гравитация и скорость движения галактик практически уравновешивают друг друга. Итак, сегодня галактики взаимно удаляются, а это значит, что в прошлом они были ближе друг к другу. В конце концов, это решение приводит нас к очень плотному, начальному этапу жизни Вселенной, когда все вещество было упаковано в чрезвычайно малом объеме, а точнее говоря, имело очень высокую плотность. Об объеме можно говорить только в том смысле, если мы сегодня имеем некий объем, окинутый взглядом телескопа. Вот тогда можно сказать, что этот объем, наблюдаемый Вселенной, раньше был очень мал. Но рядом с ним были точно такие же. И каков был полный объем Вселенной, конечно, никто сказать не может. Может быть, даже бесконечным. Каково же было начало этой эволюции? Вообще говоря, может быть, два варианта. Расширение можно создать путем взрыва, нагрев вещество, взрыв, мы знаем, что это такое, от высокой температуры начинает расширяться вещество. Но можно и по-другому. Можно создать холодный вариант взрыва, то есть запустив галактики в разные стороны, ну или вещество, из которого потом родятся галактики, но не нагревая его при этом. А сначала астрофизики не могли найти адекватное решение для нашей Вселенной. Холодное начало или горячее начало. Но, тем не менее, и то, и другое было похоже на взрыв. И вот человеком, который придумал современный термин, означающий начало эволюции Вселенной, по-английски «Big Bang», по-русски «большой взрыв», был замечательный английский астрофизик Фред Хойл. Кстати говоря, в этом году мы отмечаем столетие со дня его рождения. Так вот, он придумал этот термин в насмешку над теорией большого взрыва, потому что сам не разделял эту теорию и считал, что Вселенная вечная, бесконечная, и расширение ее вещества компенсируется постоянно рождением дополнительного вещества, другого, которое поддерживает среднюю плотность Вселенной неизменной. Фред Хойл до конца своей карьеры научный придерживался этой точки зрения. Но большинство астрономов, сегодня, можно сказать, уже все, не разделяют эту теорию. И вот что послужило причиной. В 1904 году, в начале 65 года, радиоастрономы в Соединенных Штатах обнаружили такой очень фундаментальный эффект. Со всех сторон, как говорят физики, 4P, со всего неба, на Землю приходит слабое радиоизлучение. Но тот факт, что оно имеет тепловую природу, говорит нам, а вот перед вами кривая, описывающая распределение радиояркости по частоте или по длине волны, и она в точности соответствует планковской, то есть черно-тельной кривой излучения, она говорит о том, что мы находимся в каком-то гигантском термостате, что вокруг нас со всех сторон, на всем небе, есть поверхность, нагретая до этой температуры. Температура очень маленькая по земным меркам, около 3 кельвинов, ну, то есть минус 270 по Цельсию. Но какая же поверхность излучает это тепловое радиоизлучение? Мы привыкли к тому, что такая поверхность, физики ее называют абсолютно черным телом, должна быть где-то рядом с нами. Ну, например, Солнце. Солнечный диск излучает свет, он нагрет почти до 6000 кельвинов. А где же та поверхность, с которой приходит тепловое радиоизлучение? Очевидно, она далеко. Когда астрономы смотрят вдаль пространства, они смотрят одновременно и вдаль времени, в прошлое. Ну, перед вами несколько рисунков, сделанных известным, можно сказать, сегодня знаменитым астрофизиком, космологом Андреем Линде. И вот так он показал наблюдателя, который смотрит на звезды и знает, что их излучение приходит с запаздыванием сотни лет. Когда мы смотрим на далекие галактики, знаем, что их излучение запаздывает, то есть путь этого света до нас длится миллионы лет. А откуда же приходит радиоизлучение, охватывающее весь небосвод? А оно приходит с некоторой поверхности, удаленные от нас настолько, что общее расширение Вселенной заставляет ее двигаться почти со скоростью света, ну, очень близкой к скорости света. И поэтому красное смещение, то есть удлинение волны, настолько велико, что эта сияющая поверхность посылает излучение, доходящее до нас в очень длинноволновом радиодиапазоне. Это плазменная стена, ограничивающая для нас объем наблюдаемой Вселенной. В прошлом вся Вселенная была горячая, заполненная плазмой. Сегодня она удалилась от нас и в пространстве, и во времени на миллиарды световых лет. И мы видим это испущенное ей световое излучение как радиоволну, поскольку длина волны в 1000 раз примерно возросла. А можем ли мы проникнуть за эту плазменную стену? Сегодня нет. Никаких носителей информации, которые могли бы пройти сквозь плотную горячую плазму, мы не умеем регистрировать. Но вообще говоря, такие носители есть. Это гравитационные волны, нейтрино, может быть, другие частицы космические, пока еще не открытые, но предсказанные физиками-теоретиками. Если бы мы проникли сквозь эту стену, то что бы мы увидели? мы бы увидели еще более близкие к началу жизни нашей Вселенной моменты времени. И сегодня физики-теоретики считают, что самый нулевой, самый первый момент рождения Вселенной представлял из себя удивительный процесс. Его назвали инфляцией, ну, по аналогии с денежной инфляцией, с раздуванием финансовым. Но в данном случае речь идет о раздувании Вселенной. Какая именно субстанция, какой именно эффект заставил Вселенную в первое мгновение ее рождения стремительно расшириться, мы пока не знаем. Можно называть ее темной энергией, можно называть каким-нибудь инфлатоном, как говорят физики. Дело не в этом. Но то, что стремительное расширение Вселенной происходило, мы знаем точно. И оно заставило Вселенную настолько сильно расшириться, что ее геометрия приобрела плоский характер. Вот смотрите, аналогия. Когда мы надуваем маленький шарик, ползущий по нему муравей сначала чувствует кривизну поверхности. Но если надуть шарик очень сильно, то муравью покажется, что он на плоскости. А что происходило дальше? После стремительного расширения, а длилось оно миллиардных долей секунды. Тем не менее, Вселенная расширилась очень сильно, со сверхсветовой скоростью. Затем это самое поле, которое заставило ее расшириться, инфлатон, перевел свою энергию в нормальное вещество. Мы знаем, E равно mc квадрат. Энергия поля может рождать частицы. И во Вселенной родилась очень плотная субстанция из элементарных частиц. По мере остывания они превратились в протоны и нейтроны, ну, знакомые нам частицы. Протоны вечны, практически вечны, а нейтрон – это частица, которая распадается. Но она живет несколько минут. И за эти несколько минут произошло несколько важных термоядерных реакций, которые превратили вещество в более сложное, чем оно родилось. Не просто протоны и нейтроны, а ядра дейтерия, ядра легкого гелия, гелия-3, трития, ну, тритий живет недолго, он тоже распался, и, наконец, в ядра гелия. И вот эти первые несколько минут, когда Вселенная была горячая и очень плотная, по сути, напоминала вся Вселенная недра звезд, где протекают термоядерные реакции. Только благодаря наличию нейтронов они очень быстро в данном случае протекли. И где-то через 3-4 минуты Вселенная настолько охладилась и расширилась, что реакции закончились. И химический состав Вселенной стабилизировался. На примерно на три четверти по массе она состояла из протонов, ну, то есть из ядер водорода, на четверть из ядер гелия. И немножко других элементов – дейтерий, гелий-3, литий, бериллий – их почти не было. Но плазма все еще оставалась горячей. А что было дальше? А дальше долго ничего не происходило. Горячая плотная плазма не пропускает сквозь себя электромагнитные волны. Кванты запутывались в этом непрозрачном веществе, и вместе с расширением вещества расширялось электромагнитное поле. Но наступил момент, примерно 380 лет от начала жизни Вселенной, когда температура упала примерно до 3000 кельвинов. В этот момент водород стал нейтральным, то есть электроны сели на ядра, и вместо плазмы получилась нейтральная среда, нейтральный газ, который уже не так интенсивно взаимодействует с излучением. Газ стал прозрачным, и кванты свободно полетели сквозь Вселенную. Они летят уже 13 с лишним миллиардов лет, и, долетая до нас, показывают нам тот самый момент, ту самую стену плазмы, тот момент, когда она стала достаточно холодным, нейтральным газом. И вокруг нас на расстоянии 13,5 миллиардов лет находится эта плазменная стена, расширяющаяся почти со скоростью света. Красное смещение равно 1000 с лишним. На самом деле не так просто происходило это явление рекомбинации, то есть перехода газа из плазмы в нейтральный. Сначала гелий стал нейтральным, но гелий малую роль играет в пространстве. А в конце концов и водород, как более легко ионизуемый газ, стал нейтральным. И в этот момент Вселенная стала прозрачной. Сегодня мы смотрим сквозь время и пространство туда, где стоит в начале времен эта самая плазменная стена. И попытаемся теоретически понять, а что было за ней, как происходила инфляция, как происходили термоядерные реакции. И в общем, Похоже, что теория дает правильный ответ на все наши вопросы. По крайней мере, то, как Вселенная выглядит сегодня, соответствует расчетам теоретиков. Перед нами полная карта неба, и цветом на ней показана температура реликтового излучения. На верхней левой карте мы видим самое грубое приближение, и нам кажется, что со всех сторон на небе приходит одинаковое реликтовое излучение с температурой примерно 2,73 Кельвина. Но если приглядеться к тонким различиям на уровне тысячных долей Кельвина, мы заметим, что одна полусфера неба теплее другой. Это показано на нижней левой карте. Эффект понятный, это эффект Доплера. Наша Солнечная система вместе с галактикой, вместе с местным скоплением галактик, несется в пространстве со скоростью примерно 600 км в секунду в определенном направлении. И поэтому приходящее с этого направления реликтовое излучение немножко теплее, чем то, которое нас догоняет. Наконец, на уровне 100-тысячных долей Кельвина мы видим гораздо более интересную уже картину, несущую физическую информацию. Это показано на правой карте. Тут уже по экватору ясно выделяется плоскость Млечного Пути, и пятна голубые, желтые, красные показывают нам слабые вариации температуры реликтового излучения на уровне 100-тысячных долей Кельвина. Вообще говоря, это очень сложные эксперименты, измерить температуру с такой точностью по всей небесной сфере. С поверхности Земли они практически не реализуются, поэтому уже много лет в космос запускаются специальные аппараты, созданные для измерения реликтового излучения, его температуры в разных частях неба. Ну, первые аппараты, как вы видите, были не очень, обладали не очень высокой разрешающей способностью, но каждый следующий спутник был все более тонким, все более чувствительным, и карты, которые получены спутниками WMAP и самым последним спутником Планк, они уже с высокой точностью измеряют практически в каждом направлении на небе температуру. Их карты реликтового излучения стали очень детальными. И смотрите, на них масса информации. Оказывается, это излучение было вовсе не одинаковым, а были слабые колебания в температуре. О чем это говорит? Это объясняет нам, почему сегодня мир неоднороден. Если бы в самом начале жизни Вселенной она была совершенно однородно заполнена плазмой, то и сегодня эта расширившаяся, разреженная плазма по-прежнему была бы однородной. Не было бы ни галактик, ни звезд, ни планет, ни нас с вами. И тот факт, что мы существуем, говорит о том, что в самом начале жизни Вселенная была чуть-чуть неоднородна, и эти малые неоднородности затем выросли под действием гравитации, взаимного притяжения частиц друг к другу. Примерно так мы сегодня представляем себе этот процесс. Если бы пространство было заполнено только привычным нам обычным веществом, протоны, электроны, нейтроны, атомы, таблица Менделеева, мы его называем обычным веществом, физики говорят барионное вещество, то его было бы недостаточно для того, чтобы те малые отклонения плотности, которые мы наблюдаем в виде температурных отклонений реликтового излучения, сегодня выросли до галактик, до звезд, до планет. Но гравитация значительно была усилена потому, что кроме обычного вещества в пространстве есть еще и темное вещество, темная материя, как иногда говорят. Ее больше, чем обычного вещества. Ее гравитация сильнее. И это вещество не настолько упругое, как обычная наша плазма. Ну, плазмой она была до рождения галактик. И когда неоднородности плотности в темном веществе выросли значительно, в эти гравитационные ямы, потенциальные ямы, стало собираться и обычное вещество. Из него родились галактики, скопления галактик, звезды. Ну, то есть весь тот мир, который мы сегодня знаем. Конечно, он прошел большой эволюционный путь. Сначала, а начало мы сегодня видим. Например, телескоп «Хаббл», а этот снимок показывает нам один из лучших, самых глубоких снимков пространства, сделанных космическим телескопом, видит в прошлом не такие галактики, как сегодня. В прошлом они были меньше. Они были более голубыми, потому что там интенсивно рождались звезды высокой температуры. И постепенно из этих небольших первичных галактик собирались те гигантские системы, ну, в одной из которых мы сегодня живем. Так что эволюционная картина рождения и эволюции галактики представляется сегодня приблизительно такой. Сначала было много мелких, богатых газом, молодыми звездами, таких облаков или маленьких галактик, назовите их, как вам больше нравится. Затем, сталкиваясь, объединяясь под действием гравитации, они росли, росли, росли, постепенно уплощались, потому что общее вращение заставляло газ сжиматься вдоль оси вращения и оставаться расширенным в плоскости. И таким образом дискообразные галактики формировались, подобные нашей. И в конце концов этот процесс привел к их рождению. Но он не закончился. Он и сегодня продолжается. Вот перед нами одна из недалеких галактик, и мы видим, просто видим в оптическом диапазоне вот такие петли световые вокруг нее. Это разрушившиеся спутники, еще не до конца расплывшиеся в пространстве, оставляют свои следы. То есть мы видим реально, как крупные галактики продолжают поглощать более мелких, становятся более крупными, естественно, мелкие пропадают. Иногда сталкиваются галактики примерно одинаковой массы. Вот перед нами один из вариантов такого процесса. На эллиптическую галактику налетела, видимо, плоская, дискообразная система, богатая газом. И получилась такая галактика, как говорят, с полярным кольцом. То есть по малой оси эллиптической галактики размазалась за счет приливного эффекта бывшая спиральная галактика. Они поглотят друг друга. Кто из них, так сказать, главнее, непонятно. Они просто сольются в единый конгломерат, и получится более крупная система. Вообще говоря, эволюционный путь галактик очень интересен. Вот тут условно в виде рисунков показана эволюция крупной эллиптической системы. Начиналась она с небольших, слипающихся друг с другом систем, и в некоторый момент ядерная часть этой огромной, уже выросшей гигантской, можно сказать, системы, по-видимому, превратилась в большую черную дыру. Детали этого процесса непонятны. Мы знаем, как маленькие черные дыры рождаются по мере эволюции звезд в их центральных областях. Но как рождаются те гигантские черные дыры, которые сегодня во множестве обнаружены в центрах больших галактик, пока не ясно. Ведь масса этих сверхмассивных, как их называют, черных дыр, миллиарды, ну, в малом случае миллионы, как в нашей, например, звездной системе, 4 миллиона масс Солнца. Но в больших галактиках мы видим черные дыры с массой в миллиарды и даже в десятки миллиардов масс Солнца. Как такие черные дыры сформировались, мы не понимаем, но как они проявляют себя, мы видим, даже в далеком прошлом. Поглощая вещество, которое вокруг них оказывается, звезды, газовые облака, эти гигантские черные дыры окружают себя аккреционными дисками. Вещество диска постепенно стягивается и пропадает в черной дыре. Но пока оно к ней приближается, оно разогревается до огромной температуры. Вдоль оси вращения диска, как правило, формируется джет, то есть реактивная струя, бьющая обычно в обе стороны, два диаметрально противоположных джета. Пока я вам показывал рисунки, а вот реальная фотография – это ядро одной из ближайших к нам гигантских эллиптических галактик, Мессье-87. Ядро вы видите наверху слева, а из него вниз, вправо, бьет реактивная струя, вот этот самый джет, который сформировался в аккреционном диске. Наверняка есть такой же бьющий в противоположную сторону, но он уходит от нас и ослабляется за счет эффекта Доплера, его яркость, мы его с трудом замечаем. А этот, идущий в нашу сторону, виден очень хорошо. Не только в эллиптических, но и в спиральных галактиках тоже происходит такой процесс. Вот перед нами одна из спиральных, дискообразных. Мы не уверены, что там есть спираль, но видим, что это диск, повернутый к нам ребром. И красные облака, которые в верхнем левом и правом нижнем углу нарисованы, это радиоизображение. В оптике их не видно. Но в радиодиапазоне мы видим, ну, как говорят радиоастрономы, два радиоуха. То есть области, заполненные горячей плазмой. Откуда они? Да, совершенно очевидно. Посмотрите на правую часть этого рисунка. Это не рисунок, это фотография реальная. Но там просто совмещены и оптическое, и радиоизображение. Так вот, на правой половине этой картинки мы видим, как из ядра, такой красноватый вниз налево, выходит джет. Прямо из ядра этой галактики очевидно, что там гигантская массивная черная дыра, именно аккреционный диск вокруг нее формирует вот эти вот плазменные потоки, которые в оптике немножко проявляют себя, особенно сильно в радиоизлучении, потому что горячая плазма, магнитное поле рождают синхротронное излучение. Ну а наша галактика в этом смысле какова? Долгое время мы считали, что наша галактика не такая активная. Вот активные галактики, их иногда называют квазарами, квазизвездными радиоисточниками, они видны в прошлом. Сегодня уже гигантские черные дыры стали такими большими, что они просто проглатывают налетающие на них звезды и, не разрушая их, не формируют около аккреционные диски вокруг себя. Но оказывается, что и в нашу эпоху, и в нашей галактике такой же процесс, видимо, еще недавно тоже происходил. Вот эта карта звездного неба в гамма-диапазоне. Тут видна плоскость нашего Млечного Пути, и перпендикулярно к этой плоскости две области, вытянутые от центра вверх и вниз, к северу и к югу галактических координат, они заполнены каким-то очень горячим газом, излучающим гамма-кванты. Это очень горячий газ. Откуда он взялся? Интерпретация этих наблюдений такова. В прошлом активность нашей черной дыры была гораздо выше. Сегодня она ведет себя тихо. Вероятно, нет топлива, которое помогало бы ей развить активность. Но в прошлом она была активна и надула на север и на юг от галактической плоскости два вот этих гигантских плазменных пузыря, которые сегодня, их остатки мы еще видим в гамма-диапазоне. И когда будет следующий этап активности нашей черной дыры, мы не знаем, но он обязательно будет.

По другой версии, героем портрета послужил внебрачный сын императрицы Екатерины II и ее фаворита графа Григория Орлова. Рентгенограмма портрета показала, что полотно написано поверх изображения молодой женщины, создает впечатление тревоги, прекрасно передавая противоречивость и экзальтированность натуры чудака-графомана с физиономией пошлой, как у шведской кухарки. Произведение Рокотова происходит из 25 усадеб России. Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутанного атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Стройская на нас. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе лекция о творчестве замечательного русского портретиста второй половины XVIII века Федора Степановича Рокотова. Подписывайтесь, пожалуйста, на лекторий «Достоевский», и мы начинаем наш рассказ. Федор Степанович Рокотов, первый из отечественных портретистов, добился общеевропейских достижений в живописи. Он первым внес портретное искусство поэтичность и лиризм. Исключительная одаренность понимания эмоциональной природы цвета и света придала его полотнам жизненную трепетность и неповторимую одухотворенность. До сих пор его считают одним из самых загадочных и обаятельных портретистов XVIII века. Несмотря на то, что художнику посвящены две монографии, его биография по-прежнему полна неясностей. До сих пор не установлена точная дата рождения Рокотова. Судя по метрическим книгам Новоспасского монастыря в Москве, где похоронен живописец, годом его рождения следует считать 1732. Исповедные книги Московской церкви Никиты Мученика на Старой Басманной, в приходе которой он жил, указывают на 35-36 года. По одной версии, Рокотов происходил из крепостных князя Петра Ивановича Репнина, одного из преуспевающих вельмож Елизаветинского царствования. По другой версии, он якобы является внебрачным сыном князя, так как еще в юности получил вольную, хотя документов по этому поводу до сих пор не обнаружено, так же, как и материалов, подтверждающих факт его рождения в селе Воронцово под Москвой. В 1749 году он жил в доме князя Репнина в Москве на углу Маховой и Большой Никитской улице. В конце 1750-х годов Рокотов оказался в Петербурге. Самым ранним живописным полотном художника по традиции считается так называемый портрет неизвестного 1757 года. Он является еще несовершенным произведением молодого живописца. Его рисунок робок и не всегда точен, живопись суховата. Тем не менее, это полотно открывает в портретном искусстве XVIII века новую страницу, так как уже здесь Рокотов наметил новое по сравнению с творчеством его популярного предшественника Алексея Петровича Антропова более широкое представление о человеке, о его привлекательности и духовной ценности. Ряд ученических произведений художника продолжает портрет Ивана Ивановича Шувалова, созданный на рубеже 50-х-60-х годов. Портрет представляет собой вольную копию оригинала Луи Таке и свидетельствует об обращении начинающего портретиста к блестящим образцам иностранных мастеров, работавших в России в русле искусства рококо. Это сказалось взаимствование изящного поворота фигуры и декоративной выразительности колорита, главную роль в которой играет насыщенный красный цвет кафтана. Иван Иванович Шувалов – известный меценат, основатель Московского университета и Петербургской академии художеств, принял большое участие в судьбе Рокотова. По его словесному, так называемому, приказанию, в 60-м году молодой человек был принят в Академию художеств, где учился у Ле Лорена, Лагрене и Фонтебасса. Согласно последним архивным изысканиям, Рокотов учился также в Петербургском шляхетном кадетском корпусе, директором которого в это время был также Шувалов. Это дало ему возможность получить, помимо художественного, еще и широкое общее образование. Наконец, молодой художник посещал мастерскую итальянского портретиста Пьетро Ротари, располагавшуюся в доме Шувалова в Петербурге.
Его влияние нашло отражение в ранних работах Рокотова. Так, портрет великого князя Петра Федоровича был исполнен с несохранившегося оригинала ротари. Портрет отличается изяществом позы, нарядностью цветовой гаммы, интересом к многочисленным деталям. Но за этой внешней характеристикой стиля рококо, его игривостью и прихотливостью, молодой русский портретист увидел в лице будущего императора Петра III черты острой выразительности. Итогом обучения у ротари было не только повышение профессионального уровня Рокотова, но и увлечение композиционными и живописными приемами итальянского мастера. Рокотов обращается к камерным формам портрета, явно предпочитая погрудное изображение. Влияние мастеров Росики сказалось и в первых парадных заказных портретах мастера, таких как, например, графа Григорьевича Орлова и императрицы Екатерины II. В соответствии с традициями европейского парадного портрета середины XVIII века Рокотов представил Орлова на полотне как героя-полководца на фоне драматично освещенного неба в кирасе и бархатном кафтане с орденами и орденскими лентами. Одной рукой фаворит Екатерины II опирается на боевой шлем, другой касается эфеса шпаги. Профильный портрет Екатерины II был создан Рокотовым по несохранившемуся погрудному оригиналу ротари или гравюры Чемисова с него. Так как профильное изображение предполагает определенную форму идеализации модели и вызывает ассоциации с древними героями, именно это обеспечило ему успех и популярность. Он был положен в основу для исполнения парадного поколенного коронационного портрета Екатерины, известного в двух вариантах – в сиреневом платье и в зеленом. Рокотов решил показать императрицу, сидящую на троне в горностаевой мантии. В правой руке она держит скипетр, правой опирается на бархатную подушку с лежащей на ней державой. Консоль справа от фигуры украшает вензель государыни в орнаментальном обрамлении. Художник написал парадный портрет правосудной монархини, под скипетром которой должна благоденствовать Российская империя. Жест Екатерины, исполненный величия, обращен не к зрителю, а к невидимому собеседнику. Не случайно оба варианта отличаются по цвету. В портрете Третьяковской галереи колорит построен на сочетании контрастных тонов холодного светло-сиреневого платья и голубой андреевской орденской ленты с густым малиновым тоном бархатной обивки кресла. В павловском варианте преобладают дополнительные цвета – зеленый и красный, что сообщает колориту особую яркость и нарядность. По результатам последних исследований, оба портрета были выполнены Рокотовым с помощью учеников. То, что Рокотов в молодые годы имел свою мастерскую, отмечали уже его современники. В 62-м, 63-м, 64-м годах, то есть в очень молодом возрасте, он уже был столь искусен и знаменит, что один не мог справиться со всеми заказанными ему работами. Поколенный портрет императрицы Рокотова пришелся по вкусу самой государыни и часто копировался. В 1766 году коллегия иностранных дел заказала ему написать 6 повторений понравившегося ей портрета для российских посольств за границей. Но, несмотря на столь большую популярность Рокотова, автора парадных изображений, истинной сферой художника стали интимные портреты, в которых он в наибольшей степени раскрыл свой талант. После 1962 года им был создан портрет графа Ивана Орлова, который отличается более сложной внутренней характеристикой. Старший из 5 братьев Орловых, Екатерининских Орлов, Иван Григорьевич отказался от высоких чинов и взял на себя после смерти отца заботу о большой семье. В этом произведении Рокотов показывает себя мастером индивидуальной характеристики, передал внутреннюю значительность этого человека. Ранний петербургский период творчества Рокотова – время сложения его художественной манеры. Совершенствуя свое живописное мастерство, художник заимствовал отдельные приемы мастеров Росики, иностранцев, работавших в России,
но перерабатывал их, подчинял цели построения собственного образа. В 1965 году Рокотов был удостоен звания академика живописи и в соответствии с новым уставом Академии художеств чина капитана. В конце 1966 года художник переехал в Москву и прожил здесь более 40 лет. Культурная жизнь Москвы была интенсивна. Вокруг Московского университета формировался круг передовой интеллигенции того времени. В него входили, в частности, писатель Хирасков, поэт Сумароков, Новиков, арендовавший университетскую типографию. Рокотов явился подписчиком известного, издаваемого Новиковым журнала «Утренний свет». Он посещал Московский английский клуб и, вероятно, был одним из его основателей, так как вместе с Сергеем Гагариным, Иваном Орловым, Юрием Нелединским, Милецким, Хвостовым, Яковом Чаадаевым и другими подписал правила Московского английского клуба. Московский период в творчестве Рокотова – время наивысшего расцвета его таланта. На этом этапе камерный портрет играет ведущую роль. Как правило, художник использует боковое освещение, погружая модель в глубокий нейтральный фон и превращая трактовку лица в золотистое сфумато, мягкую светотень. Виртуозный мазок Рокотова сообщал необычайную динамичность живописной поверхности, рождает ощущение трепета самой жизни. Мерцание красочных оттенков, сложно нюансированной палитры художника, рождает ощущение неизъяснимой тайны одухотворенных рокотовских персонажей. Таковы портреты юношей Римского-Корсакова, братьев Артемия и Илариона Воронцовых из собрания Третьяковской галереи. Парные портреты, исполненные Рокотовым в эти годы, обладают одной отличительной особенностью. Колорит каждого из них стремится к единому цветовому ключу. Но мужские изображения дополняют женские по контрасту. Это свойство иллюстрируют портреты неизвестной в розовом и неизвестного в синем кафтане из собрания Третьяковской галереи. Весь причудливый костюм молодой женщины, платье с капюшоном, украшенное кружевами и бантом, кружевная наколка и прическа буквально светятся многочисленными оттенками розового. Богатство тончайших нюансированных тонов придает воздушность и хрупкость всему облику героини. В мужском портрете яркое освещенное лицо неизвестного выступает из прозрачного воздушного сумрака фона. Синий цвет кафтана кажется приглушенным, но все-таки достаточно выразительным. Такой же живописный и композиционный дуэт парных изображений, подобного неизвестному в розовом и неизвестному в синем, представляют портрет супругов Обрезковых. Женский портрет, решенный в светлых жемчужных тонах, дополняет мужской, построенный на изысканном сочетании голубого кафтана и красной орденской ленты. Особо мастерски выполнен портрет Алексея Михайловича Обрезкова. Рокотов приблизил фигуру модели к переднему плану и без прикрас изобразил оплывшие черты пожилого человека с умными, проницательными глазами, опытного дипломата, отличавшегося большой образованностью и природным умом. Яркий индивидуальный характер модели убедительно передает портрет поэта Василия Ивановича Майкова. С большой живописной свободой написаны полное самодовольное лицо, подернутые дымкой прищуренные глаза и чувственные губы, сложенные в насмешливую улыбку. Черты барина-сибарита и эпикурейца не заслоняют в портрете остро насмешливого ума автора нашумевшей поэмы в то время «Елисей» или «Раздраженный Вакх», так восхищавший Александра Сергеевича Пушкина. Лица рокотовских персонажей 70-х годов неравноценны по эмоциональному складу выражения и порой соединяют улыбку светской любезности с грустным взглядом или высокомерие с разочарованием. Для портретиста важно не конкретное настроение героя, а его пребывание в мире постоянной изменчивости чувств. В этом отношении в зрелом творчестве Рокотова нашли свое выражение особенности
сентиментализма, провозгласившего превосходство чувств над разумом. Чувствительность почиталась главным качеством человека того времени. К 80-м годам в его творчестве наблюдается перелом, характерный для многих живописцев в связи с влиянием классицизма. Если раньше мастер отдавал предпочтение погрудным изображениям, то сейчас в его портретах начинают преобладать поясные. При этом фигуры будто отдаляются от зрителя. Поля фона увеличиваются, художник отказывается от бокового освещения и использует прямой свет, ровно заливающий лицо. Колорит становится холоднее и светлее. Излюбленными оттенками являются зеленоватые и пепельно-серые. В эти годы в творчестве Рокотова преобладают женские портреты. Он находит свой тип женского лица, своеобразную, легко узнаваемую рокотовскую маску. Черты ее улавливаются в удлиненных миндалевидных глазах с опущенными внешними краями век, в полуулыбке губ, в широком разлете дугообразных бровей, в том неповторимом сочетании утонченного довольства и грусти, которая не поддается описанию. Цикл рокотовских портретов этого десятилетия открывается блестящим портретом Новосильцевой, выпускницы Смольного института. Рокотов подчеркивает своей героине чувство превосходства, которое сквозит в горделивом повороте головы, во взгляде и усмешке. По характеру образа портрету Новосильцевой близок портрет графини Елизаветы Санти, дочери небогатого помещика Лачинова, который отличается особым артистизмом. Модели свойственны утонченный аристократизм, который проявляет себя в горделивой осанке и изящной нарядности костюма. Роскошный букет цветов, приколотый на груди, дань художника сентиментализму с его культом близости к природе. В этом же ключе решен портрет Варвары Суровцевой, выдержанный в серебристых и пепельно-серых и зеленоватых тонах. Эту монохромность нарушает только роза, приколотая к лифу платья, и фисташковые ленты. Лицо этой некрасивой молодой женщины с неправильными чертами Рокотов наделяет внутренним благородством, которое, сочетаясь с мягкостью и женственностью, наделяет модель тонким обаянием и притягательностью. В 80-е годы Рокотов построил собственный дом на Старой Басманной улице в Москве, которому строил свою мастерскую для работы и где жил с двумя своими племянниками и пятью учениками – Петром и Иваном Андреевыми, Иваном Казьминым, Венедиктом Прокопьевым и Егором Григорьевым. Эти имена известны нам по архивным и литературным документам. Поздние работы Рокотова 90-х годов становятся строже и собраннее, обретают классическую ясность и точность формы, сохраняется привязанность к овальным форматам, цвет теряет прозрачность и приближается к локальному. В портрете Ланской из собрания Третьяковской галереи Рокотов демонстрирует изощренное понимание тона, выдерживая колорит в пепельно-серых тонах. Мастером передана фактура кружев, каскадом падающих на грудь и пышных волос. Тонкое колористическое решение и артистизм исполнения несколько смягчают холодность и надменность самой модели. Напротив, черты простоты, уравновешенности и жизненной трезвости подчеркнуты в парных портретах неизвестной супружеской пары из собрания Русского музея. Колорит полотен построен на контрастных сопоставлениях цвета, белого с черным и голубым в портрете жены, красного с черным и белым в портрете мужа. Детализация, в которой есть своеобразная красота, не мешает целостности общего впечатления. В одном ряду с портретами пожилых супругов стоит портрет княгини Голицыной. Помимо столиц, особняков знати Москвы и Петербурга, среда бытования рокотовских портретов тесно связана с миром русской усадьбы. Сентиментализм оказывал большое влияние на усадебную культуру 18-го столетия. Собственная усадьба представлялась идеальным местом тишины, покоя, островком свободы и счастья, семейных радостей и радостей созерцания красот природы, убежищем от суеты города и давление двора от его стесняющих рамок,
Большую роль в этом играло также осознание усадьбы как родового гнезда, где человек рождался и жил в окружении старинных вещей, передававшихся из поколения в поколение. Анфилады парадных и жилых комнат, древние фолианты, стоящие в книжных шкафах, мирно тикающие часы, домашнее музицирование или чтение у камина вечерами. Свой мир, раскрывающий ценность частной человеческой жизни. Фамильные портреты являлись связующей нитью между прошлым и настоящим, призванные утвердить семейные достоинства владельцев. Камерные портреты Рокотова, проникнутые настроениями сентиментализма, как нельзя лучше вписывались в теплые интерьеры усадеб, гармонично соседствуя в них со штофными обоями, предметами мебели, домашними библиотеками. Они ненавязчиво напоминали гостям усадьбы о ее владельцах и их родословной, вступая с ними в немые диалоги. Сохранившееся произведение Рокотова происходит из 25 усадеб России. Показательным примером тому является коллекция портретов графов Воронцовых из Воронцовки Тамбовской губернии. В нее вошли 10 портретов членов семейства Воронцовых. Персонажи исполнены серьезной задумчивости и внутреннего достоинства, а сами произведения – ощущение покоя и уравновешенности. Если портрет Илариона Воронцова в юности передает состояние пленительного возраста, то изображение Анны Юрьевны Квашниной-Самариной, бабушки, поражает воплощение красивой старости. Обострились черты, у глаз и рта залегли морщины, но сохранили живой взгляд умные глаза, внимательно глядящие на зрителя. Очередной усадебной портретной галереи Рокотова является серия портретов из Рузаевки, Струйских, Пензенской губернии. Эта провинциальная усадьба поражала современников роскошью отделки дома, которые украшали картинные галереи, мраморные пристеночные столики, мебель с инкрустацией слоновой костью. Изображения владельцев усадьбы Струйских были исполнены по случаю их свадьбы. Портрет Николая Еремеевича Струйского сильно пострадал от времени, но все же его выразительность и сейчас очень сильна. Из неопределенной мерцающей глубины фона появляется худощавое бледное лицо с горящими глазами. Портретный образ создает впечатление

0: Платье жемчужное.
1: Что янтарь, возможно, произошел из сока деревьев. Ну а позже подобные мысли высказывали Аристотель и множество других ученых античности и средних веков. Ну и в конце концов наш Михаил Васильевич Ломоносов уже окончательно постановил, что действительно янтарь образовался из сока деревьев. Иными словами, из смолы. Ну, давайте представим себе, как мог формироваться кусочек янтаря. Ну, допустим, росла какая-нибудь древняя сосна. Как правило, действительно, янтарь именно формировался на каких-то хвойных деревьях, в первую очередь на соснах. Ну, вот какая-нибудь ветка сосны обломалась, и потекли капельки смолы. Они стекли вниз, к корням дерева, где начали потихонечку застывать и превращаться в янтарь. Причем застывать они могли очень длительное время, и при этом могли чего-нибудь в себя вбирать. Например, они могли изменяться от почвы, в которой они лежали, и тогда янтарь формирует сверху такую коричневую неприятную корочку, через которую ничего не видно. Он мог уже частично застывать, оставаясь еще на дереве. Тогда возможно, что в янтаре останутся какие-нибудь щепки от этого самого дерева. Янтарь мог попасть в воду, прямо как в мифе о Фаэтоне. И в таком случае янтарь, скорее всего, останется в виде таких очень красивых округлых капелек и практически неизмененных. То есть есть разные способы формирования янтаря и, соответственно, немножечко разного качества янтарь получается. Но гораздо важнее, что во время своего путешествия янтарь может что-нибудь в себя включить. Туда может попасть какая-нибудь веточка, какой-нибудь кусочек мха, а может и попасться какое-нибудь животное, которое сидело на этом самом дереве. Ну и вот как раз большая часть нашего сегодняшнего рассказа будет посвящена как раз таким очаровательным созданиям, которые влипли в историю. И самому, что ни на есть, в прямом смысле этого слова. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к включениям в янтарь, давайте поговорим еще немножечко о том, какой бывает янтарь. Янтарь бывает самых разных видов. Причем разновидности янтаря, в общем, есть разные классификации янтаря, его можно делить как угодно. Можно его делить, например, по размеру, и в принципе тут все понятно, маленькие какие-нибудь, там, средние, большие, никаких особых категорий не выделяют. Могу лишь отметить, что иногда кусочки янтаря бывают действительно очень большие. Например, самый крупный кусок янтаря, по-моему, родом он из Африки, имел вес 27 килограммов. То есть, потому что действительно натекло так натекло с дерева. Вот. Можно разделить янтарь по прозрачности. И вот как раз такое разделение вы видите на этой фотографии. Самые прозрачные кусочки янтаря, которые, соответственно, и ценятся больше всего, называются кляр. Вот у них есть свое название. Далее у нас идет такой мутненький янтарь, называется он бастард. Иногда бывает дымчатый янтарь, это если внутри янтаря вот какой-то дымочек скрылся, вот кусочки дымчатого янтаря. Бывает совсем непрозрачный янтарь, причем он тоже бывает разного вида. Ну, например, если беленький янтарь, то он называется костяной. Бывает янтарь, тут такого нет, он как будто, знаете, как пенка или как пемза. Его, собственно, так и называют пенистый янтарь. В общем, разновидностей целая куча. Также иногда янтарь подразделяют по цвету. Ну, чаще всего он бывает всех оттенков рыжего. Тут можно все 50 оттенков рыжего найти, начиная вот от такого практически красного, коричневого, черного, вот такого вот прям густо-густо насыщенного цвета, до очень яркого, легкого желтенького, практически полностью прозрачного. И, в принципе, помимо вот таких желтеньких и других солнечных оттенков, бывают янтари и голубые, бывают янтари и зеленые. Так что, на самом деле, можно повстречать янтарь самых разных цветов. Кстати говоря, вот голубой янтарь как раз является одним из самых ценных в мире. Вот, он находится в одном единственном месте в Доминиканской Республике, больше нигде такой не встречается из-за особых примесей. Так как янтарь очень красивый, и к тому же его очень несложно обрабатывать, потому что он камень мягкий, в принципе, ногти можно поцарапать при желании, то из янтаря делают самые разные подделки, фигурки. И вот у нас в коллекции Дарвиновского музея в хранилище находится целая коллекция именно таких вот симпатичненьких фигурок из янтаря. Тут вам и кораблики, и слоники, и все, чего угодно. А каким образом добывают янтарь? Ну, добывать янтарь можно самыми разными способами. Самый простой и очевидный способ – это ходить по пляжу и выискивать какой-то

какой-нибудь янтарь. Ну, разумеется, это должен быть какой-нибудь пляж подходящий. Например, это может быть побережье Балтийского моря. Вот, в том числе у нас в Калининграде, в Прибалтике, можно спокойно, гуляя по пляжу, найти какой-нибудь симпатичный кусок янтаря. Сам когда-то этим занимался, поэтому знаю, о чем говорю. Но мне, к сожалению, попадались кусочки совсем небольшие. Сейчас они у меня там дома хранятся. А вот мой, например, товарищ умудрился найти кусок янтаря, ну, где-то сантиметров 5, вот такой хорошенький. Так что, в принципе, самим можно найти очень даже ценную находку. А некоторые хитрецы умудряются искать янтарь с помощью аквалангов. То есть они погружаются, плавают, смотрят рыбок и заодно еще янтарь ловят. Как говорится, и приятное, и полезное. Но если мы говорим о профессиональном сборе янтаря, когда действительно там уже пытаются собрать килограммы янтаря на продажу, то тут в основном пользуются вот такими огромными гидропушками. То есть размывают породу, в которой содержится янтарь. Как правило, это такая сине-зеленая глина. И янтарь, так как он более легкий, он вытекает и, соответственно, оказывается на поверхности. И потом, после того, как размывают часть породы, ходят и его, соответственно, собирают. Примерно таким же методом действуют и так называемые черные копатели. А есть и такие. То есть люди, которые добывают янтарь, ай-яй-яй, незаконным образом. Причем иногда этот ай-яй-яй бывает в огромных масштабах, когда добывают тонны янтаря. Это вообще уже просто страшное дело. Особенно вот сейчас с этими черными копателями беда в Украине. Там вот буквально янтарные войны происходят. Организуют всякие рейды, пытаются этих янтароворишек как-то схватить. Вот есть особый черный рынок янтаря. В общем, страшное дело. Но черный рынок или белый, а нам вот интереснее всего все-таки, наверное, то, что находится в янтаре. Но, по крайней мере, мне, как палеонтологу, определенно интереснее всего посмотреть на вот этих самых древних созданий, которые могли влипнуть в янтарь, причем влипнуть и десятки, и подчас там и сотни миллионов лет назад. Кстати говоря, прежде чем перейти к непосредственно к животным, давайте поговорим про возраст янтаря. На самом деле, в принципе, в любой момент у нас формируется смола, в том числе и сейчас, и, конечно же, она когда-нибудь может стать янтарем. Но вот какую-нибудь смолу, которая застыла, там, скажем, 1000 лет назад, 2000 лет назад, она еще не обладает всеми уникальными свойствами янтаря, и она такая более хрупкая, легче разрушается, и поэтому ее не называют янтарем, ее называют копалом. И, кстати говоря, некоторые умельцы иногда пытаются копал выдать за янтарь и, соответственно, продать его подороже. Вообще, на самом деле, всяких умельцев делать подделки очень много. В том числе даже делают вот таких вот подделки именно насекомых в янтаре. Иногда за янтарь выдают кусочек пластика, стекло, искусственно сделанную смолу. Вот, может быть, кто-то из вас видел, в магазине продаются такие замечательные янтарные клеи. Вот, налил там два раствора, перемешал, и в итоге получилось что-то типа смолы. Вот. Ну, некоторые вот такую вот штуку покупают, туда парочку тараканчиков закинут и потом продают, говорят, смотрите, у меня тут кусочек древнего янтаря с тараканом, которому 300 миллионов лет. Вот. Но, как правило, такие подделки распознать совсем не сложно, но иногда бывают хитрецы, которые умудряются более изысканную подделку сделать. Например, самые изысканные подделки делаются так. Берется настоящий кусочек янтаря, распиливается напополам, потом выбивается кусочек в серединке, туда кладется насекомое, потом янтарь плавится, и насекомое оказывается уже в смоле в янтаре. Затем кусочки соединяются, опять же, переплавляются аккуратненько, и получается цельный кусок янтаря. Абсолютно любым методом можно проверить, что это действительно древний янтарь, но при этом насекомое внутри самошнина есть современное. Таким образом, удалось даже однажды обмануть одного ученого, который увидел внутри янтаря муху, которой, по идее, должно было быть 40 миллионов лет, она выглядела абсолютно так же, как и сейчас. Он написал научную статью, хотел сделать великое открытие о том, что эволюции не существует, или, как минимум, эволюция мух замерла, и 40 миллионов лет мухи не менялись. Но потом, уже после смерти этого ученого, установили, что, оказывается, это всего лишь была подделка. Вот. Но, к счастью, вот этот специалист уже не узнал о таком вот казусе. Но
На наше счастье, все-таки не всегда всякие насекомые и прочие животные в янтаре – это подделки, а иногда действительно древние создания оказываются влипшими в древнюю смолу, и потом, через миллионы лет, они остаются в янтаре. И я тут начал рассказывать о том, какого возраста они могут быть. Так вот, мы выяснили, что совсем недавний янтарь, возрастом там по пару тысяч лет, может быть, даже сотню тысяч лет, это даже не янтарь, это копал. Это такая еще не совсем нормальная смола. А вот янтарь где-нибудь там возрастом пару миллионов лет уже вполне может называться именно полноценным нормальным янтарем. Но, как правило, янтарь бывает более древним. Где-то 15 миллионов лет, как, например, янтарь из Доминиканской республики. Где-нибудь 44 миллиона лет, как, например, наш балтийский янтарь. А иногда еще древнее. Например, 100 миллионов лет, как бирманский янтарь, про который мы с вами сегодня будем много говорить. Или еще древнее, там где-то 140 миллионов лет. Ну, а самый крутой янтарь – это янтарь каменноугольного периода. Ему 350 миллионов лет. Его обнаружили в кусочках древнего угля. Но, к сожалению, это лишь очень маленькие капельки, ни одного насекомого в таком древнем янтаре не нашли. А вот самые интересные, вот самые древние находки в янтаре датируются как раз где-то сотни, там, 105 миллионами лет до нашей эры. Ну, давайте теперь посмотрим на этих уникальных животных, которые выглядывают к нам из янтаря. Ну, начнем с нашего любимого российского янтаря. Ну и не только российского, одним словом, янтаря, которого собирают по берегам Балтики. Ну, в том числе вот как раз у нас в Калининграде. Очень много самых разных животных там можно обнаружить. В Калининграде есть даже музей янтаря, и там можно посмотреть огромное разнообразие этих разных насекомых. То есть там вот прям идешь, и по сторонам огромное количество самых разных микроскопов стоит, и можно в них заглянуть и посмотреть какого-нибудь, на какую-нибудь муху, комара, таракана, жука, долгоносика. Вот вы видите сейчас как раз фотографии этих самых разных живых существ. Как видите, они сохранились прекрасно, их можно со всех сторон посмотреть. Но, на мой взгляд, все-таки они не так интересны, как представители вот некоторых насекомых из янтаря из других мест. А дело все в том, что возраст этого балтийского янтаря не очень большой. 44 миллиона лет. То есть, ну, казалось бы, 44 миллиона лет – это ого-го, как давно. Но вот насекомые, которых чаще всего можно повстречать в янтаре, они практически за это время не изменились. Поэтому, глядя на насекомых в янтаре, в балтийском, мы видим примерно то же, что и сейчас. С той лишь разницей, что сейчас мы всех этих насекомых можем повстречать где-нибудь в районе реки Амазонки, то есть гораздо-гораздо ближе к экватору. Ну а тогда вот на месте Балтики были такие тропические курорты, температура была хорошая, около 30 градусов примерно в круглый год, и можно было бы загорать практически всегда на территории нашего Калининградского края. Ну давайте еще посмотрим некоторые картиночки. Вот как раз так. Куда? Вот сюда, правильно. Вот как раз, например, один из листовых комариков в янтаре. Ну и можно лишний раз убедиться, что действительно они очень мало отличаются от тех же комариков, которые сейчас сидят у вас в цветочных горшках. Но другое дело, это какой-нибудь более древний янтарь. Например, янтарь из Мьянмы. Его еще называют бирманский янтарь, потому что не так давно эта азиатская сторона называлась Бирмой. Этот янтарь уникален, во-первых, степенью своей сохранности, то есть он такой классный, прозрачный, замечательный. Но самое главное, возраст его просто фантастический. Ему все-таки примерно 100 миллионов лет. Вот, соответственно, можете посмотреть, как выглядит наша замечательная Мьянма. На севере Мьянмы, в Качине, находится знаменитое вот это местонахождение янтаря, и янтарь этот дальше отправляется уже по всему миру. Называется это долина Хукавунг. Самое любопытное, что так как сейчас на севере Мьянмы происходят частенько боевые действия, вообще туда не так просто забраться. Поэтому палеонтологам не удается здесь добраться, собственно, до местонахождения. А, как правило, палеонтологи здесь собирают янтарь на рынках, что очень необычно. То есть вместо того, чтобы там ехать там, с лопатами, с молотками куда-нибудь на разрез, они ходят по рынку и вот тут выискивают что-нибудь очень интересное, очень древнее. Какое-нибудь
какого-нибудь динозавра в янтаре или же какую-нибудь муху в янтаре. Ну, или, например, паука. Вот полюбуйтесь, одна из уникальных уже находок. Вот мы уже начали рассматривать всякие уникальные находки. И вот перед вами, например, хвостатый паук, возраст которого 99 миллионов лет. В принципе, он в целом-то похож вполне на паука, и я бы особого внимания на него бы не обращал, если бы он, собственно, не был бы хвостатым. Ну, согласитесь, паук с хвостом – это немножечко странновато. Но, действительно, когда-то были хвостатые пауки, и в том числе, как оказалось, были они даже в меловом периоде. На самом деле, это было немножечко странно, потому что мы, палеонтологи, знали, что есть хвостатые пауки, но жили они существенно раньше, еще в каменноугольном периоде, то есть 300 миллионов лет назад. И никому не приходило в голову, что некоторые хвостатые пауки вот могли дожить до 100 миллионов лет до нашей эры. Вот как раз те самые древнейшие пауки из каменноугольного периода, из пермского периода, вот такие от них были известны отпечатки, и было понятно, что это тоже вот и пауки с хвостами. Но более тщательные исследования, кстати говоря, показали, что на самом деле пауки, которых обнаружили в бирманском янтаре, они очень дальние родственники вот этих вот древних пауков каменноугольного периода. И на самом деле они по своему родству гораздо ближе к современным паукам-птицеедам. То есть получается, что это такие птицееды с хвостом. Вот, вот они, видите, рядышком с птицеедами на дереве сидят. На дереве жизни. А вот эти хвостатые пауки из каменноугольного периода, они совсем отдельную веточку составляют. Дальше мы с вами перенесемся к следующим животным, которые являются родственниками пауков, и ими им клещи. А мы с вами поговорим и о клещах из Бирмы, и о клещах из Доминикана. Начнем, пожалуй, что с доминиканских клещей, которые, казалось бы, помоложе. Как я уже говорил, возраст их там спорный, то ли 15 миллионов лет, то ли 40 миллионов лет. Ну, ладно, какая разница, действительно. Но интересно, что, значит, чем интересен доминиканский янтарь? Он интересен, в первую очередь, тем, что здесь, как в мифе о Фаэтоне, деревья надвисали над водой, и янтарь, капельки падали в воду, и именно там формировался янтарь. И поэтому частенько здесь удается обнаружить каких-то водных или полуводных животных. Но на сей раз животное оказалось бы вполне себе такое наземное, возраст его тоже небольшой, однако я почему-то решил вам о нем рассказать. А дело-то все в том, что вот этот вот маленький клещ, как оказалось, содержит внутри себя капельки крови, которые до сих пор сохранились. Конечно же, кровь высохла, и от нее уже практически ничего не известно, ее только удалось изучить под микроскопом, но вот красные кровяные тельца хитрые ученые умудрились рассмотреть. И больше того, когда они к ним присмотрелись, они поняли, что они принадлежали обезьяне. То есть получается, что этот клещ насосался крови обезьяны и потом каким-то образом угодил в янтарь. Когда присмотрелись к этому клещу, обнаружили на него такие вот небольшие вмятины. И тогда возникла версия, каким образом этот незадачливый клещ мог угодить в янтарь. Сидела парочка обезьян и занимались тем, что называется груминг. Ну, вы это наверняка видели в фильмах всяких. Значит, перебирают волосы и выискивают каких-нибудь там блошек или тех же клещей. И вот как раз одна обезьяна у другой заметила клеща. Вот. Она так вот когтями его подцепила, вытащила и откинула в сторону. И бедолага, мало того, что, так сказать, был проткнут когтями обезьяны, так еще и угодил в янтарь, и там уже влип и задохнулся. Но зато сохранился на миллионы лет, и даже сохранил себе кровь этих самых древних обезьян, и даже внутри этой крови обнаружили некоторых паразитов. Оказалось, что эти обезьяны болели болезнью, и вот эти вот токсоплазмы тут были обнаружены. Но, как я и обещал, у нас сегодня будут клещи не только из Доминиканы, но будут клещи и из Мьянмы. И, как вы уже, наверное, поняли, они гораздо более древние, возраст их все-таки 100 миллионов лет. И эти клещи жили еще когда на Земле, когда Землей правили динозавры. И здесь вы видите, что клещ находится прямо рядышком с перышком динозавра. То есть, скорее всего, это клещи, которые питались динозаврами, а точнее паразитировали на динозаврах. То есть, получается, что и бедняк динозавров тоже какие-то клещи кусали.
Вот, соответственно, так возможно, как раз этот страшноклещ сидел на динозавре, и бедняжку его из бедняжки сосал кровь. А здесь, правда, крови самой обнаружено не было, к сожалению. На другом перышке была обнаружена вошь. Причем странная такая вошь с очень необычным строением челюстей. Вон, видите, она нам улыбается. И, судя по строению челюстей, она не должна была питаться ни кожей динозавра, ни пить его кровь, а должна была грызть перья. И то, что эта вошь была как раз обнаружена на перышках, то, что перышки были частично повреждены, говорит, что перед нами один из самых древних вредителей пуха. Или, можно сказать так, пухоедов, которые сидели и портили перья динозаврам. Видите, какие динозавры, оказывается, незадачливые. И вши у них были, и клещи. На самом деле у них еще и блохи были, кого у них только не было. Но давайте перестанем мучить наших бедных динозавров и посмотрим некоторых других животных, которых тоже удалось найти в янтаре из Мьянмы. И они тоже очень имеют странный вид. Вот здесь вы видите живое существо, которое очень похоже на древний мох. Ой, нет, подождите, это мох. Вот оно. Нет, это не оно. Вот оно. Вот его лапки, вот его голова. Ну, видите, как замаскировался. Прямо даже сразу не найдешь. В принципе, нам, наверное, не очень должно быть странно, что какие-то насекомые могут настолько хорошо замаскироваться, что принять даже облик какого-то растения. Мы же знаем, что сейчас живут палочники, которые внешне очень похожи на самые обычные палочки или листики. Но здесь мы видим животное, которое обычно так не маскируется. Дело в том, что это не просто само животное, это личинка. Личинка животного, которого называют... сейчас. В голову вылетело, как называется группа. К ним относятся еще наши золотоглазки современные. В общем, эти насекомые в современном мире обычно не прибегают к маскировке. Ну, а тем более никогда не прибегают к маскировке их личинки. Ну, а вот в древности, как видите, некоторые личинки очень здорово маскировались под мох. Видимо, причина была в том, что рядом бродили какие-то очень опасные хищники. Ну, хорошо, давайте двигаться дальше. Именно в янтаре из Мьянмы были обнаружены самые древние муравьи. И здесь вы как раз видите, что... Действительно, они очень были похожи на муравьев, причем здесь были и рабочие особи, были и самочки с крылышками, все как полагается, все как у наших современных муравьев. Да и внешне, на самом деле, эти муравьи очень были похожи на самых обычных муравьев, и, в общем-то, их даже отличить было сложно от каких-нибудь наших знакомых. Но это те муравьи, а вот некоторые муравьи были даже на муравьев не очень похожи. Вот посмотрите, это просто какой-то инопланетянин буквально. Обычно именно так рисуют зеленых человечков, вот с такой треугольной головой и огромными глазами. Назвали это животное Этиокоренус. И на самом деле муравьем его можно назвать весьма условно. Это я его так обозвал, муравей. На самом деле это особая группа животных, к которым относятся, собственно, только Этиокоренус и больше никого. Но вот родственные действительно муравьем. Вот настолько они уникальны, что даже непонятно, с кем их можно сопоставить из современных насекомых. Видимо, эта группа полностью вымерла. А вот еще очень любопытное насекомое, которое тоже обнаружили в Бирме. Внешне оно похоже на того же самого муравья, которого мы видели только что. Но, хотите верьте, хотите нет, перед вами таракан. Оказывается, некоторые древние тараканы прикидывались другими насекомыми, в том числе муравьями. И вот как раз вот перед вами один такой муракан. В принципе, опять же, насекомые, они животные такие гибкие, они из своих лапок могут все что угодно построить, да и тельце свое могут как угодно изменить. Мы вот только что видели, как они сильно изменялись, пытаясь прикинуться веточкой. Но мы также знаем, что некоторые насекомые очень ловко прикидываются и другими насекомыми. Например, мы очень хорошо знаем, может быть, кто-то из вас уже этим летом видел, таких мух с симпатичным полосатым брюшком, которые очень похожи на ос. Они специально маскируются под ос, для того, чтобы их никто не обижал.
Здесь, в принципе, логика этих тараканов тоже понятна. Муравьи, насекомые, опасные, и, в принципе, если прикинуться муравьем, то, скорее всего, тебя никто не съест. Но другой разговор то, что тараканы обычно вполне себе самодостаточные, они никем не притворяются, им и так хорошо. А вот здесь, видимо, опять же, было так опасно, что даже тараканы решили, что просто так ползать, будучи тараканом, не стоит, а надо бы притвориться каким-то опасным хищником. Вот как они выглядели. Зовут этих очаровашек Тейя. Это еще один родственник, неправильно сказал, это еще одно животное, которое похоже на муравья, хотя на самом деле оно является родственником наших современных пчел, ос, ну и, наверное, ближе всего он к наездникам. Но сам по себе он тоже настолько уникален, что я решил, что про него надо обязательно вам рассказать. Ведь это своего рода единорог. У него, видите, был такой один мощный рог. Причем это на самом деле не просто рог. Это металлизированный рог. Когда его изучили с помощью особого оборудования, которое показывает химический состав, выяснили, что он был действительно так пропитан металлом. Ну, как, практически как когти у росомахи. Вот. Имеется в виду персонаж комиксов, а не настоящее животное. Так вот. То есть у него был то ли рог, то ли меч. И некоторые ученые предположили, что, возможно, этот рог или меч действительно использовался как мощное оружие. Он ползал, у него еще спереди были такие мощные антенны, подползал к своей потенциальной жертве, хватал ее, натягивал на этот острейший рог, и после чего своими длинными челюстями слизывал его кровь. То есть получается, что он еще и целиком проглотить жертву не мог, потому что ему рог не позволял, а питался только кровью. То есть мало того, что это единорог с железным рогом, это еще и вампир. Но раз уж мы с вами стали говорить о так называемых перепончатокрылых, к которым относятся наездники, вот эти непонятные единороги, а также пчелы, то, мне кажется, самое время перейти уже к самим пчелам. Тем более, что пчелы тоже обнаружены как раз были самые древние именно в янтаре. Правда, справедливости ради замечу, что самые-самые-самые древние пчелы были все-таки известны не из Мьянмы, а из янтаря, который был обнаружен в Испании. Но там он такой плохенький, что я пытался подобрать какую-нибудь хорошую фотографию и так ничего не нашел. Понял, что вы там никакой пчелы не разглядите. Поэтому я вам опять показываю пчелку из Мьянмы, но она тоже очень древняя, там буквально на миллион лет постарше, чем пчела из Италии. Ну и действительно, как вы видите, вполне себе похожа на пчелу. Кстати говоря, а вот в этом году описано вот такое странное насекомое, тоже опять же из Мьянмы, которое похоже по своему внешнему виду и на пчелу, и на осу. Ученые уже давно подозревали, что, наверное, пчелы произошли от ос. То есть вначале появились хищные осы, а потом стали развиваться цветы, и некоторые разновидности ос решили, что эту охоту. Лучше пойду-ка я нектаром питаться. И тогда у них очень сильно изменились челюсти, они стали питаться лишь нектаром и пыльцой. Дальше у них стали пушистенькими лапками, на которых они стали как раз собирать пыльцу растений. Ну и в итоге они стали нашими замечательными пчелами. И в том числе стали делать мед. Здесь мы видим, что животное в целом-то очень даже похоже уже на пчелу, но при этом крылышки у него устроены так же, как у осы, и усики у него посажены слишком высоко, как у настоящих ос. Кроме того, это насекомое еще любопытно тем, что оно, видимо, недавно улетело с цветочкой, и оно оказалось все испачкано пыльцой. Такое бывает тоже, на самом деле, не так-то часто. Ну а вообще, в принципе, в янтаре такие насекомые попадались, испачканные пыльцой, но данный пчеловоз самый-самый древний. Так, вот у нас уже речь с вами зашла и о цветах. И, кстати говоря, как раз 100 миллионов лет назад, когда на территории, которая сейчас принадлежит Мьянме, росли крупные леса, которые буквально источили смолой, и смола потихонечку превращалась в янтарь, в это же время по всей планете начинают формироваться многочисленные цветы. И в том числе вместе с цветами начинает появляться множество насекомых, у которых был длинный хоботок, чтобы питаться нектаром в цветах. И вот здесь вы видите один из первых таких экспериментов, когда одна из групп животных решила стать бабочкой.
Правда, видимо, эксперимент был неудачный, потому что такие бабочки очень скоро вымерли. Такие, я бы сказал, недобабочки. Ну, видите, они такие пушистенькие, хорошенькие были. На самом деле, они тоже родственники златоглазок, которых мы сегодня уже видели. А, одним словом, эту группу называют сетчатокрылыми. А, кстати говоря, вот конкретно это насекомое получило очень смешное название. А, как несложно догадаться, название это дали русские специалисты. И называется оно Буратино. Ну, соответственно, из-за того, что у него как раз такой длинный хоботок симпатичный. Это животное с хоботком носит еще более смешное название. Ее называют хоботун. А, при этом название-то хорошее, но на самом деле хоботок-то у них был совсем не хороший. Вот вы здесь видите более крупный как раз хоботок этого самого Буратино, и видите, что он совсем не похож на привычный и знакомый хоботок каких-нибудь бабочек. Устроен он был как-то очень странно, у него было множество каких-то дополнительных лапок на конце хоботка. Не очень понятно, как он этим хоботком собирал нектар. Но, видимо, было это делать не очень удобно, потому что эти хоботуны с буратинами прожили совсем недолго и в скором времени вымерли. Ну, а вот, как возможно, эта буратино собирала нектар с цветочков. Кстати, вот такие красивые цветочки тоже были обнаружены в янтаре из Бирмы. Кстати говоря, некоторые из родственников вот этих самых хоботунов и буратин на протяжении примерно сотни миллионов лет очень ловко прикидывались бабочками. И не только создав хоботок, так же как буратины и хоботуны, а даже внешне они стали походить на бабочек. Хотя на самом деле это была совсем-совсем другая группа насекомых. Видите, у них крылышки были тоже иногда так достаточно ярко окрашены. Вы сейчас на другой картиночке увидите, что действительно они были на бабочек похожи. Вот здесь, например, видно пятнышки, у них были такие красивые иногда. Называют этих бабочек-притворюшек каллиграмматидами. Ну и вот так вот они выглядели в свое время. И в те времена, когда бабочек еще толком не было, они были главными аналогами бабочек в мире динозавров. Хотя на самом деле и настоящие бабочки тоже иногда в янтаре попадаются. Но не в таком древнем янтаре. Хотя, по идее, бабочки там уже были, но вот почему-то ни разу даже в знаменитый янтарь Змеяна ни одна бабочка не упала. А зато некоторые бабочки упали, например, в доминиканский янтарь. И как раз из доминиканского янтаря родом самая красивая бабочка, которая стала известна на весь мир. Если вы ведете в поиске в интернете бабочка из янтаря, то вам наверняка покажут именно эту фотографию. Или же другие фотографии этого образца. Ну, как я уже говорил, этот янтарь такой. Не очень древний. Но, знаете, конечно же, изучать всяких разных насекомых в янтаре – это очень интересно. Особенно таких вот крайне древних насекомых, которые очень необычно устроены. Но иногда хочется найти что-нибудь покрупнее. И как здорово, что подчас удается это сделать. Например, уже достаточно давно известны всевозможные ящерицы из янтаря. В том числе такие крупные животные, как ящерицы, попадаются и в нашем Балтийском янтаре. Если кто-нибудь из вас хоть раз сможет съездить в Калининград, в музей янтаря, то вы там этот образец сможете посмотреть. К сожалению, голова у ящерицы в янтаре не сохранилась, по крайней мере, конкретно у этой. Но зато очень хорошо видно тельце, лапки. И смотришь на нее и представляешь, как она ползала еще 40 миллионов лет назад. И воображение так и разыгрывается. Кстати, если у кого-то воображение разыгралось не на шутку, вы можете залезть на сайт как раз-таки музея янтаря, и там сейчас можно пройти в специальную программу, которая позволяет погулять по древнему Балтийскому лесу. То есть посмотреть, как выглядел тот самый лес, в котором жили все эти удивительные насекомые. И больше того, там можно даже, можно сказать, поиграть в такую игру и постараться отыскать тех или иных насекомых или же, может быть, даже ящериц. Попробуйте, уверен, вам понравится. Но помимо ящериц могут попасться и какие-нибудь земноводные, например, лягушки, без проблем. И вы не поверите, но те фотографии, которые вы здесь видите, это фотографии янтаря из Мьянмы. Опять и снова все та же Мьянма и все тот же бирманский янтарь. Ну что ж тут поделаешь, вот такой вот он древний и уникальный.
И именно здесь были обнаружены самые древние лягушки в янтаре. Вот хорошо видно. Лягушки, она, правда, не очень хорошо сохранилась, видите, она, видимо, уже померла, высохла немножечко в тот момент, как ее смолой залило. И поэтому она такая плохо сохранившаяся, здесь в основном скелетик видно. Ну, видно вполне себе, что это лягушечка. Есть, на самом деле, лягушечки некоторые, которые вообще сохранились, ну, прям шикарно. Но, опять же, они такие не сильно древние. Это возрастом порядка 15 миллионов лет. Вот мы снова перепрыгиваем в Доминикану, снова отправляемся на остров Гаити, и здесь мы смотрим на единственную, пожалуй, саламандру, которая угодила в янтарь. Это, в принципе, достаточно уникальный случай, потому что саламандры, они как бы полуводные животные. И по этой причине, в принципе, водному животному в янтарь попасть бывает очень непросто. И это само делает эту находку уникальной, сам этот факт. Но правда, справедливости ради, можно сказать, что конкретно эта саламандра, скорее всего, относится к группе древесных саламандр. И возможно, что она как раз лазала по деревьям и в итоге там-то в смолу и влипла. Когда ее рассмотрели поподробнее, оказалось, что у нее была повреждена передняя лапка. Причем известно, что, в принципе, саламандры очень хорошо восстанавливаются, и возможно, что лапа у нее практически полностью бы отросла, но не успела. Видимо, недавно эта саламандра попалась пасть хищнику, вырваться ей удалось, но у нее осталась вот такая вот обкусанная лапка. И, возможно, что именно из-за этого, из-за того, что лапка у нее была малофункциональная, эта саламандра умудрилась влипнуть в смолу и уже выбраться оттуда не смогла. Ну, зато она смогла полежать несколько десятков миллионов лет и добраться до ученых. Ну, а вот примерно, как она выглядела, когда была живая. Ну, это, правда, фотография современной, но очень похожей древесной саламандры. Кстати, интересно, что у этих саламандр нет ни жабр, ни легких. То есть они дышат только кожей. Ну, в принципе, это вот удивительно для тех, кто это ни разу не слышал. Хотя, на самом деле, для современных саламандр это нормальное явление. Это еще некоторые ящерки, в том числе дикончики, из бирманского янтаря. Но и самое интересное, что когда стали изучать коллекцию ящериц из бирманского янтаря, здесь же обнаружили самого древнего хамелеона. Вот. Можете полюбоваться, как он выглядел. Ему сделали компьютерную томографию, его изучили, и в результате вот смогли посмотреть вот такой вот скелетик одного из древнейших хамелеонов. Причем, конечно, особенно замечательно, что когда находки оказываются в янтаре, даже если это просто скелет, там, ни кожи не осталось, ничего. Все равно эти находки уникальные, потому что тут могут сохраниться даже самые тонкие косточки, которые в других условиях обязательно бы разрушились. Ну и теперь мы переходим, пожалуй, к самым интересным находкам, которые были сделаны в янтаре, каком бы то ни было, в том числе, опять же, в бирманском янтаре. Это остатки птиц, которые влипли в янтарь. В 2016 году на рынке был куплен кусочек, который назывался «Ангел». Если быть точнее, это была заготовка для ювелирного изделия «Крылья ангела», но автор так и не успел воплотить, соответственно, свою идею. И тут ученые увидели и быстренько эти крылышки выкупили. Сделали они это так стремительно по одной простой причине. Это были настоящие крылья древней птицы, которая жила 99 миллионов лет назад. Причем самое интересное, что когда стали ее изучать, выяснилось, что эти крылышки были со всех сторон обработаны, и у них, в принципе, теоретически могло бы быть продолжение. То есть вполне возможно, что кусочек янтаря, от которого эти крылья отрубали, содержал в себе целую птичку. Но вот умельцы решили, что птица не так интересна, а гораздо интереснее крылья, и из них можно сделать симпатичный кулон. Но в тот момент это были первые крылышки, которые удалось найти. И они, конечно же, сделали настоящую научную сенсацию. Удалось восстановить их цвет. Оказалось, что птичка эта была окрашена довольно достаточно пестро. У нее были рыженькие перышки, были серенькие перышки, такие серебристые, были белые перышки. Вот примерно так, как на этой картинке. Ну и кроме того, удалось дополнительно изучить строение очень древней противоптицы нунциорнисовой, у которой крылья вывернуты в обратную сторону. Но это была лишь первая птичка, которая попалась ученым. Чуть позже им в руках у палеонтологов оказалась уже целая птичка. Правда, вот эту бедняжку немного расплющило, поэтому ее даже назвали птичка-блинчик.
Вот примерно так она выглядела. И ну, вот здесь как плохо видно, что здесь сохранилось. Но на самом деле, опять же, если сделать компьютерную томографию, то видно, что здесь сохранилась очень большая часть птицы. И самое главное, то, что так любят палеонтологи, череп, по которому можно посмотреть и как была устроена эта птичка, какие у нее были зубки, и узнать много чего интересного. Ну и, наконец, самые-самые уникальные находки – это динозавры в янтаре. В 2016 году ученые купили то, что продавалось как колосок растения. И, наверное, как же локти потом кусал продавец, когда узнал, что купили у него ученые. Он же продал-то его за 3 копейки. А на самом деле это был единственный неповторимый хвост динозавра в янтаре. Причем, видите, хвостик такой пушистенький, хорошенький. Он был весь покрыт рыжими перышками. Но, к сожалению, ничего кроме хвоста здесь не осталось. И кому именно принадлежал этот хвост, непонятно. Ученые выражаются так. Это был целурозавр. Но дело в том, что к целурозаврам относятся и микрорапторы крошечные, и тирексы. Конечно, вряд ли этот хвост принадлежал тирексу. Ему длина была всего 6 сантиметров. Да и сам динозаврик был где-то сантиметров 15. Но как именно он выглядел, непонятно. Но, скорее всего, был маленький, такой пушистенький, симпатичненький. Ну, а в этом году была описана голова динозавра в янтаре. Правда, динозавр ли это был или нет, это тоже, на самом деле, большой-большой вопрос. Его изучили, дали ему название «Oculodentavis». О, кстати, сам себе отпечатку нашел. Тут у меня «Oculodentavis», а тут «Oculodentavis». Ну, наверное, «Oculodentavis» будет правильнее. Так вот, «Oculodentavis» сохранился только в виде черепа, причем черепа крошки. Ну, действительно, это череп имеет длину там всего лишь где-то сантиметрика 3. Скорее всего, животное, которое было обладателем этого черепа, было размером с колибри, очень маленькое. Но так как оно очень маленькое, то это и вызывает большие проблемы. Очень маленьких животных сложно идентифицировать, сложно их распознать. К тому же их вообще даже сложно с чем бы то ни было сравнить. Нам очень мало известно динозавров вот такого крошечного размера. Но предположили, что, наверное, это было вот что-то похожее на птичку, причем зубастенькую такую, но при этом это была не классическая птица Энанцорнис, как вот на предыдущих картиночках была, а это был именно такой вот птицеподобный динозавр. Что-то сродни Археоптериксу, дожившему до начала мелового периода и обладающему очень маленькими размерами. Но есть еще одна проблема. В древние эпохи жили некоторые ящерицы, у которых голова была очень похожа на птичью. И некоторые специалисты предполагают, что, возможно, на самом деле это была как раз такая ящерица-птицеголовая. И вообще, в таком случае, это не динозавр и даже не птица. Но, как бы там ни было, я продолжаю надеяться, что когда-нибудь все-таки палеонтологам удастся обнаружить, наконец, голову нормального классического динозавра в янтаре, и мы все будем на нее любоваться. Ну что же, как вы видите, в янтаре можно найти множество удивительных животных. И за время исследования янтаря уже было сделано множество открытий. Сейчас ежегодно порядка от 5 где-то до 10 уникальных новых объектов находят. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим с вами еще новых поразительных животных, о которых я, конечно же, захочу вам рассказать. Так что вполне возможно, что это не единственная наша янтарная история, и где-нибудь через несколько месяцев или через год мы с вами еще одну янтарную историю организуем, и я расскажу о новых находках, а также о тех удивительных животных, о которых я не успел рассказать сегодня. Ведь, например, еще известные всякие змеи в янтаре, есть еще некоторые уникальнейшие совершенно пчелы-попрыгунчики, есть еще клопы с огромными антеннами, но, к сожалению, все за полчасика рассказать не успеешь. Поэтому на сегодня это все. Спасибо вам за внимание. Вот еще раз очень прошу прощения за такую задержку. Но я очень надеюсь, что вы все-таки дождались этого эфира. И я надеюсь, что у вас остались какие-то вопросы. И сейчас я с удовольствием постараюсь на них ответить. Могут ли в янтаре сохраниться жидкости по аналогии, что ли, знаменитого фильма «Парк Юрского», по антологии, непонятно, знаменитого фильма «Парк юрского периода» или частичка доисторической атмосферы.
Значит, смотрите, что касается. Давайте сначала начну со второго вопроса. Что касается атмосферы как таковой, вряд ли, потому что янтарь все-таки во время фоссилизации, скажем так, то есть тот момент, когда смола превращается в янтарь, он достаточно сильно меняется. И да, пузырьки газа частенько попадают в янтарь, собственно, поэтому он иногда бывает такой вот мутненький, там кого-то какой-то дымок, или он вот такой вот пенистый. Но чаще всего, даже если какой-то газ там и заключен, то он уже очень сильно измененный и вовсе имеет не такой же состав, как первичная атмосфера. Но справедливости ради хочу заметить, что узнать кое-что о строении древней атмосферы по янтарю можно, потому что янтарь формируется в определенных условиях, и эти условия оказывают на него существенное влияние. Посмотрев химический состав,

Я вот сегодня уже сказал о том, что обнаружена была кровь обезьянки в янтаре. Но тут же оговорился, что увидели ее эритроциты. То есть действительно увидели кусочки, вот эти капельки крови, и увидели. Видно, что они как бы похожи на капельки. Разглядели там даже вот кровяные тельца. Но это уже, по сути, не жидкость на самом деле. И если бы кто-нибудь попытался изъять эти капельки крови, они буквально бы рассыпались в пыль. А на самом деле за миллионы лет все это очень сильно уже изменилось, высохло. И там буквально только остались отдельные элементы от первичного состава, более ничего. То есть пытаться извлечь кровь динозавра из комара не получится. И на самом деле даже кровь динозавра из динозавра тоже не получится извлечь. А вот у пресловутого хвостика, который нашли, у него попытались изучить как раз состав крови, но оказалось, что там ничего, кроме отдельных элементов, опять же, обнаружить уже невозможно. То есть установили, что, например, в некоторых местах, там, где были перья, там соскоб сделали, там вот один состав, а вот там, где вот ближе-поближе к серединке, к мясу, там другой состав, и там побольше железа. Железо указывает на то, что когда-то там была кровь. Ну и все, собственно. К сожалению, больше ничего сказать не получается. Янтарь получается из смолы любого дерева. Нет, янтарь получается из смолы не любого дерева. Как правило, янтарь получается из смолы хвойных деревьев. Но... так. Как правило, что-то, наверное, странное с вопросами творится. Итак, как правило, янтарь получается из смолы хвойных деревьев. Однако есть некоторые исключения. Иногда, например, порода подобная янтарю получается из некоторых... Что-то сегодня тяжело думается, видимо, жарко. Не бобовые, соевые, что ли. Блин, вот забыл. В общем, есть еще одна группа растений, которая тоже дает смолу, которая может стать как бы янтарем, но он на самом деле имеет все-таки немножечко другой облик, и на самом деле он гораздо худшего качества, скажем так, по крайней мере, если брать его как поделочный камень. Вот. И еще хочу вам сказать, что, скорее всего, совсем иной состав деревьев производил смолу, которой 300 миллионов лет назад. Но вот этот вот янтарь совсем плохо изучен, поэтому про него сказать пока что тоже практически ничего не получается. Как определяют возраст янтаря, особенно в случаях, когда точное местонахождение образца неизвестно? Как правило, точное местонахождение образца все-таки известно или хотя бы примерно известно. То есть, например, если мы находим там янтарь на берегу Балтийского моря, то мы, в принципе, знаем, из каких пород он его вымыло. Потому что мы видим в коренных породах по берегу Балтийского моря только в одном единственном месте местонахождение янтаря. То есть мы точно можем установить, какого он возраста и из какого он места он пришел. Так, собственно, и со всеми другими янтарями. Даже если мы найдем янтарь где-нибудь на рынке, мы можем посмотреть его химический состав, там сделать определенные анализы и точно установить, откуда он, и с этим проблем не будет. А что касается возраста, определяется он, опять же, химическим путем за счет анализа изотопов стабильных, и определяется он часто достаточно точно. Но, поправочка, определяется он не по самому янтарю, а по... породе, в которой он лежит. И с этим связано то, что датировки некоторых янтарей мы знаем очень точно. Например, балтийский янтарь имеет возраст 44 миллиона лет плюс-минус 100 тысяч лет. А у некоторых янтарей, у них там рядышком не находится никаких минералов, которые позволили бы сделать изотопный анализ. И породы известны, из которых он родом, но непонятно, какого возраста сами эти породы. И поэтому там разброс возраста получается достаточно приличный. Например, я уже говорил, что возраст янтаря из Доминиканской Республики имеет возраст от 40 до 15 миллионов лет. То есть такой хорошая вилочка получается. Если смола попадает в воду, она не рассасывается? Нет. А с чего вдруг бы и рассасываться? Не, ну понятное дело, что, наверное, не каждая капелька смолы, упавшая в воду, станет янтарем. То есть тоже потом нужно, чтобы она попала как минимум на дно, и там уже, соответственно, оказалась в породе и стала, собственно, янтарем. Но какое-то время она будет плавать и особо рассасываться не будет. В принципе, такая крепкая штука. Ну, если ей вот не повезет,

Ну, в конце концов, воду ее разобьет или там она сгниет по-простому. Яйца или скорлупу находили в янтаре? Так, интересный вопрос. По-моему, нет. Я на самом деле много чего перечитал, то есть не могу сказать, что я там великий специалист по янтарю и что я все знаю. Но я уже не в первый раз подготавливаю рассказ о янтаре и много-много-много всякой литературы перелопатил, вот, со специалистами общался, в том числе вот по балтийскому янтарю. Никто мне ни разу ни про какую скорлупу не сообщил. Так что, думаю, вряд ли. Иначе об этом информация уже попадалась. Кто был предком настоящих птиц из мелового периода? Знаете, с настоящими птицами все очень сложно, потому что, с одной стороны, мы знаем родословное древо птичек очень неплохо, и чем дальше, тем больше находим каких-то переходных звеньев, которые содержат в себе как бы признаки настоящих птиц и динозавров. Но с другой стороны, чем больше этих самых переходных звеньев, тем непонятнее, от кого конкретно произошла птица. Это первый момент. И второй момент, происхождение каких бы то ни было птиц вот в конце юрского периода виден, но конкретно когда и от кого произошли отдельные ветви птиц, то есть вот что-то такое птицеобразное, вот как оно становится все более и более птицеобразным, мы видим. Но потом в какой-то момент у нас происходит опять вот такая пилочка, и у нас расходятся три веточки. Конфуциус орнис, ННЦ орнис и уже настоящие феерохвостые птицы. И вот от кого конкретно они разошлись, и вот кто был предком в каждой из этих групп, уже не так ясно на самом деле. И вот эта вот ранняя эволюция птиц, она до сих пор находится в некотором тумане. Но могу вам сказать вот что. По-моему, через 2 недели я анонсировал во вторник лекцию, посвященную эволюции птиц. К этому времени я поподробнее вникну в литературу и, возможно, что смогу рассказать об происхождении именно веерохвостых птиц более детально. Вот, так что давайте отложим этот вопрос на пару недель. Находили ли в янтаре млекопитающих и рыб? Спасибо за лекцию. За лекцию, пожалуйста. Значит, рыб нет. Это я могу сказать точно, потому что я хотел, чтобы их нашли. Я очень-очень долго искал рыбу в янтаре. И знаете, нашел, если прогуглить, где рыба в янтаре находится. Но вот это как раз тот случай, когда там подделку делают. То есть делают искусственную смолу и ею заливают рыбку. Там много можно чего залить таким образом. А настоящие рыбы в янтаре, вот, к сожалению, не найдено. Даже в янтаре из Доминиканы, на которую я большую ставку делал, ни одну рыбу, блин, зараза, не залила смолой. Вот безобразие. Млеков, млекопитающих. Что-то находили. Находили кусочки шерсти, если не ошибаюсь. Вот. Но вот так вот, чтобы целиком... По-моему, нет. Не попадались. Видимо, млекопитающие слишком юркие. Каков возраст янтарей? Я на эту тему долго рассуждал, видимо, слишком долго и пространно. Или, может быть, вы прослушали. Но на всякий случай, значит, резюме. Возраст янтаря разный. Смола преобращается в янтарь постоянно. И сейчас тоже у нас теоретически может где-то происходить формирование янтаря. Просто для этого нужно, чтобы смола не просто стекала с дерева, а чтобы потом еще были условия для ее последующей консервации. Вот. Есть, соответственно, некоторые древние смолы, которым там порядка 500 лет или там 1000 лет, они уже как бы выглядят внешне как янтарь, хотя по сути янтарем они не являются. Называются они копал, как копалы. Вот. Где-то начиная от 1 000 000 лет и выше мы уже можем называть застывшую смолу янтарем. Но дальше, соответственно, можем мы искать янтари самого разного возраста. Возраста где-то 5 миллионов лет, десяток миллионов лет, 40 миллионов лет. Потом несколько местонахождений вот янтаря мелового периода возрастом 100 миллионов лет. И единственное местонахождение возрастом 300 миллионов лет в... угле. Это, соответственно, каменноугольный период. Все, собственно. Есть парочка капелек янтаря юрского периода, но они тоже не очень хорошие, и в них нет ничего интересного, в смысле жевательного. По-моему, я встречал информацию про триасовый янтарь, но, опять же, без животных.
просто капельки янтаря и ничего интересного. Так. Подскажите, пожалуйста, как именно называется ресурс с средством из янтаря. Ну, давайте я сейчас попытаюсь найти эту ссылочку. Вообще, я это находил на сайте Amber Museum, то есть музей янтаря. Калининградский музей янтаря. Вот, у них там проект свой музейный с реконструкцией леса. Они, кстати говоря, даже как-то ко мне обращались по этому поводу, что-то там консультировались, но уже не помню, что, по-моему, про состав растительности, что ли, спрашивали. Ну и вот, и наконец-то они свой проект закончили. Ладно, я пока ссылочку ищу, а так постараюсь ответить на следующий вопрос, а сам ссылочку найду. А следующий вопрос такой. Находили ли каких-нибудь рыб или рыбообразных омер 10 лет? Я уже ответил на этот вопрос. Ни рыбообразных в янтаре не находили. Ой, ах. От кого произошли велоцирапторы? Да, янтарь тут ни при чем. Хорошо. Ну ладно. Попытаюсь ответить на этот вопрос. Велоцирапторы – это разновидности драмеозаврит. Соответственно, велоцирапторы, причем это уже такие, ну, вполне себе сформированные драмеозавриты позднего мелового периода. Соответственно, произошли они от раннемеловых драмеозаврит, а те, в свою очередь, от юрских драмеозаврит. Одни из самых древних драмеозавров или драмеозаврообразных известны из Китая, и некоторые из них даже делали попытки полета, были достаточно мелкими. Вот. Пожалуй, что один из самых-самых-самых древних драмеозаврит – это эпидексиптериксы и сканцеоптериксы. По-моему, так. Вот. Амбоптериксы еще есть там, и чи. Вот это все ребята, которые являются одними из самых древнейших драмеозавров. Правда, они очень специфические, и я не думаю, что вот сам прадедушка велоцираптора выглядел именно так. Эти ребята стали учиться летать, причем летать по-своему, при помощи летательной перепонки, как летучие мыши. И из-за этого очень сильно изменили свой скелет. То есть, скорее всего, вот эти эпидексиптериксы позднеюрские и классические такие велоцирапторы, они имели какого-то общего дедушку где-то в середине Юры. А что-то, что, скорее всего, похоже на дедушку велоцираптора, можно обнаружить в Китае в раннеюрских отложениях. Например, микрораптор, мне кажется, вполне вот на роль дедули велоцираптора сойдет. А от кого произошли мегалозавры? И почему выжили спинозавры, когда остальные мегалозавры вымерли? Ну, смотрите, в принципе, от кого конкретно произошли мегалозавры, тоже рассуждать достаточно сложно, потому что ранние мегалозавриды имеют достаточно фрагментарные, известны по достаточно фрагментарным находкам, и проследить их эволюцию на данный момент достаточно сложно. Вот. Это определенно отдельная ветка в эволюции динозавров, и не знаю, что на самом деле вам на эту тему сказать. Я, во-первых, я, к сожалению, не так подробно этим вопросом занимался, а во-вторых, действительно, там очевидного ответа такого нет, потому что известна эта группа достаточно плохо. А вот на вторую половину вопроса я, в принципе, смогу ответить. Дело в том, что спинозавриды – это очень специфическая группа мегалозаврид, которые пошли по пути рыбоядства и, соответственно, вот потихонечку приобретание облика, подобного крокодильему. И, по всей видимости, классические мегалозавры, которые, по сути, были такими челюстями на ножках, не смогли выдержать конкуренции с другими видами динозавров, которых в тот момент было достаточно уже много, там уже и тираннозавриды голову подняли, и в принципе всяких там всевозможных абелизаврид было много, то есть в принципе было кому поконкурировать. Ну а специализированные вот такие хищники, которые стали полуводными,
они особой конкуренции не чувствовали, и поэтому они вполне смогли выжить и стали такими узкими специалистами, и стали охотиться исключительно на рыбу. Так, ну где же этот янтарный лес-то? Ага, все, поехали дальше. Текс. Мегалозавры. Ау. Где вы? Вот они. Мог ли брахиозавр вставать на задние лапы? Значит, с всякими заврами, которые встают на задние лапы, вопрос тоже очень непростой. Некоторые специалисты считают, что зауроподы категорически не могли вставать на задние лапы, ну, потому что они были, мягко говоря, увесистыми ребятами. А другие, напротив, замечают, что хвост у них имел уникальное строение, которое позволяло использовать его как третью точку опоры. Кроме того, у некоторых достаточно сильно центр тяжести смещен назад, что позволяло им как раз немножечко приподниматься на задние лапки. Так что, в принципе, многие специалисты считают, что некоторые зауроподы, причем достаточно крупные, на задние лапы вставать могли. Но, если говорить конкретно о брахиозаврах, животных, у которых изначально шея была достаточно высоко приподнята, и у которых передние ноги гораздо длиннее задних, вот для них подобные маневры были крайне маловероятны. У них как раз центр тяжести так организован, да и такие у них не настолько у них сильные задние лапы, чтобы приподниматься. И, в принципе, им это не сильно было нужно, у них и так шея могла достаточно хорошо ходить в вертикальной плоскости и дотягиваться до высоких листьев. Многие предполагают, что диплодоки были способны к таким маневрам и могли как раз расширить кормовую базу за счет того, что периодически поднимались на задние лапки и объедали более высокие веточки. Удавалось ли находить каких-то внутриполостных паразитов тех животинок? Смотря каких животинок, ну вот, например, про внутриполостных паразитов, которые были обнаружены внутри крови, которая была обнаружена внутри клеща, я сегодня рассказал. Были обнаружены внутриполостные паразиты, собственно, родные, у некоторых насекомых из бирманского янтаря. У каких точно сейчас не вспомню. Было тоже такое дело. Вот. Так что ответ да. Скажите, какой янтарь самый древний? По-моему, я на этот вопрос уже ответил сегодня раза три. Самый древний янтарь имеет возраст каменно-угольный. Это были крошечные такие кусочки янтаря, которые были обнаружены, собственно, внутри каменного угля, в залежах угля. Не совсем понятно, какое растение этот янтарь выделило. Хорошо ли в янтаре сохраняется ДНК? Никак, вообще не сохраняется, ни разу. Без вариантов, там искать его бесполезно. А можно ли по крови обезьяны из клеща определить вид обезьяны или ее ДНК? ДНК никак. Только что сказал, поэтому тут даже добавить нечего. Что касается вида обезьяны, ну, точно вид обезьяны не определишь, но некоторые предположения о том, что это была за обезьяна, сделать можно, потому что клетки крови, вот эти самые, которые были найдены, они достаточно видоспецифичные, то есть они, в принципе, такие кровяные тельца были только у определенного вида обезьян, но у определенного рода обезьян, скажем так. Но какого точно, я не помню. Вот. Могу прогуглить, если очень нужно. В принципе, можете проверить сами. На самом деле, заметочек про эту обезьяну выходило очень много на самых разных источниках. Одна из самых лучших вышла на Paleonews. Так, скажите, пожалуйста, могли ли морские животные попасть в янтарь, если смола капала в воду? Олег, 4,5 года. Ой, какая прелесть. Какие у нас, оказывается, есть юные телезрители. Так, могли ли попасть морские животные? Ну, теоретически-то да, но практически такого неизвестно. Хотя некоторые морские животные такие в янтаре были обнаружены. В янтаре были обнаружены некоторые морские ракообразные, которые каким-то образом туда угодили. А самое прикольное – это ракушка аммонита, которую нашли в прошлом году в янтаре из Бирмы. Аммонит – это, как известно, морское животное с такой закрученной ракушечкой. И тут вдруг в янтаре обнаружили
такую морскую животину. Но судя по тому, что мы знаем о янтаре из Бирмы, он там воду отнюдь не капал. То есть там, скорее всего, эта ракушка была принесена каким-то иным источником из воды. Вот, пролетал какой-то птеродактиль, и с когтя у него ракушка упала. Вот, это я шучу, конечно. Авторы статьи предположили, что, возможно, какой-то шторм вынес морских животных на берег, и вот некоторые морские животные попали в янтарь. Вот такой вот интересный способ. Центр Архэс с насекомыми понятно. Но ведь с большой вероятностью в янтарь должны попасть микробы, бактерии, вирусы, споры пыльца. Что из этого могло сохраниться? Не пора ли просвечивать все камни? Что касается того, что не пора ли просвечивать все камни, пора, и причем давно пора. И больше того, именно сейчас, вот буквально, там, не знаю, год назад начали это делать. И, о чудо, обнаружили, что в мутном янтаре тоже что-то есть. Какая неожиданность. Вот. И причем иногда в таких мутных кусочках янтаря, скорее всего, могли сохраниться и какие-нибудь скелетные остатки, возможно, даже какой-нибудь динозавр. Поэтому сейчас энтузиасты уже там просвечивают все больше и больше кусочков янтаря, надеясь что-нибудь найти. Но здесь это уже вполне похоже на классическую работу палеонтолога, то есть это тыкание пальцем в небо, то есть просто механически придется выкладывать все образцы на компьютерный томограф с надеждой что-нибудь найти внутри. А что касается микробов, бактерий и прочего и мелочи, да, скорее всего, что-то из этого тоже могло оказаться в янтаре. Но вот микробы, бактерии я что-то вот такого не встречал, чтобы это изучали. А споры и пыльца легко, да, обязательно. И, в принципе, именно с помощью изучения споры и пыльцы частенько определяют, с какого, собственно, растения капал этот янтарь. Это находят в большом количестве, и это хорошо изучено и хорошо известно. Вот. И делайте, пожалуйста, лекция про образование окаменелостей. Как из живой материи органики образуется камень и неорганические элементы, что представляют окаменелости, химические и физические процессы. В принципе, такую лекцию сделать можно, конечно, но спешу всех расстроить. У меня уже расписание лекций до конца лета готово, и я даже уверен, что в ближайшее время оно появится на портале Арха. Вот. Так что сейчас я уже никаких новых лекций добавить не смогу, но возможно, что наша рубрика будет продолжаться и осенью, и тогда можно будет какие-нибудь новые лекции сделать. Ну или в конце концов, может быть, я где-нибудь в другом месте буду выступать, про образование окаменелости расскажу. Тема хорошая. Ну а сейчас, если в двух словах сказать, значит, на самом деле в двух словах сказать не получится, потому что фасилии или окаменелости — это очень-очень разнородная, на самом деле, группа различных остатков животных, которые перешли в ископаемое состояние. И перешли они совершенно за счет разных процессов. Они имеют совершенно разный вид, и происхождение у них тоже очень сильно разнится. Выделяют, например, так называемые классические окаменелости, то есть когда какие-нибудь там горные породы, то есть какие-нибудь кости, какие-нибудь ракушки попали в горную породу. Дальше они пропитались какими-нибудь, допустим, минералами, и этими минералами заместились. Иногда они сохраняют свой первичный состав, особенно если он какой-нибудь там кальциевый. Иногда они просто перекристаллизуются, то есть изначально там было много кальция, кальций-кристаллики немножко разрастаются, и, собственно говоря, переходят в стабильное состояние. А иногда они буквально пропитываются теми минералами, которые текут по местным минеральным водам. И в результате они замещаются, причем замещаются иногда очень аккуратно, вплоть до клеточного уровня. И получается, что буквально каждая клеточка, ядро каждой клеточки полностью состоит из камня, из какого-нибудь минерала, допустим, из кремниезема. Но при этом можно разглядеть все даже самые мельчайшие структуры. Это вот очень интересно и удивительно. Кстати, примерно таким же образом, пропитываясь минералами, могут сохраниться и органические остатки. Иногда органические остатки сохраняются в своем практически первичном виде, но при этом в сильно расплющенном виде. Это бывает, когда будущие окаменелости
попадают в бескислородные условия, как правило, на дно какого-нибудь водоема. Там никакие бактерии их клевать не могут, никакие животные их съесть не могут. И они просто тихонечку гниют, тухнут, но делают это не так активно, как в присутствии бактерий. И в итоге часть органики сохраняется. И она просто как бы прессуется, высыхает, ну и получается что-то типа, там, не знаю, какой-нибудь сушеной воблы, которую мы сами можем там засушить где-нибудь, там, не знаю, между страниц книжки. Ну и потом эта сушеная вобла может так спокойно пролежать, там, не знаю, несколько десятков тысяч лет, миллионы лет, десятки миллионов лет. А, например, те самые ископаемые рыбы, которыми я занимаюсь, они вот примерно таким образом сохранились. Вот. А иногда сохраняются следы в ископаемом состоянии. Это тоже особый совершенно путь сохранности, причем здесь следы могут тоже по-разному сохраняться. Но, как правило, здесь, опять же, надо, чтобы вначале след был оставлен где-нибудь во влажной среде, потом он должен был высохнуть, потом его должно было бы чем-нибудь завалить, и желательно какими-нибудь другими новыми осадками, и желательно, чтобы еще какой-нибудь, опять же, водный раствор аккуратненько, медленно протекал мимо этого следа, чтобы этот след полностью заместился вот этими новыми минералами, но при этом сохранил свою форму. Вот, то есть все как бы на самом деле очень непросто. Бывают вообще уникальные случаи, когда в некоторых участках водоема настолько получаются такие пересыщенные минералами растворы, что некоторые животные буквально за секунду окаменевают и полностью превращаются в камни буквально при жизни. Но, конечно же, здесь речь идет не о каких-то там крупных живых существах, типа рыбы, а скорее о каких-то мелких рачках. Но в таком случае они сохраняются действительно вот буквально в прижизненном виде и сохраняют даже все мельчайшие структуры. Причем вот такой вот необычный тип сохранности известен даже из отложений кембрийского периода, то есть возрастом порядка 500 миллионов лет. Можно ли определить, из смолы какого растения состоит янтарь? И янтарь из смолы какого вида растения находят чаще всего? Можно определить, из смолы какого растения состоит янтарь, во-первых, соответственно. Во-первых, смола у нас имеет определенный химический состав. Разумеется, каждое дерево выделяет определенную смолу, и из нее получается определенный янтарь. Как я уже говорил, чаще всего в ископаемое состояние переходит смола хвойных деревьев. И, собственно говоря, именно ее мы знаем как классический янтарь. Но бывают и некоторые танцы с бубнами. Например, есть такая интересная штука, как копал, про который я уже несколько раз упоминал. Вот. А вот копал, он в том числе бывает из других деревьев. По-моему, сейчас, давайте-то я прочитаю. Да, из бобовых, все правильно я говорю. Из некоторых семейств бобовых деревьев формируется. Ну, собственно говоря, и все. В общем-то, особо больше не развернешься. Либо хвойные, либо бобовые. Больше никаких других источников для янтаря мне неизвестно. Вот. Березовый сок, он что-то как-то янтарем не очень стремится, не очень хочет становиться. Пам-пам-пам. Да, и еще, я уже, собственно, упоминал, еще один хороший способ определить, из какого, собственно говоря, дерева родом та или иная смола, это посмотреть на пыльцу, которую заключает в себе янтарь. Вот, по пыльце установить сорт дерева вообще без проблем можно. А мог какой-нибудь вирус или бактерия из янтаря ожить? На самом деле, янтарь, он очень хорошо сохраняет форму, но он очень плохо сохраняет органику. Вот гораздо лучше как раз органика сохраняется там где-нибудь между слоями глины в условиях аноксии, где-нибудь там на дне водоема. То есть вот методика сушеной селедки, про которую я только что рассказывал. Вот. А в янтаре там все просто в пыль уже разрушается. Ну вот. То есть никаких шансов того, что это все может ожить, нет абсолютно. Чем обусловлено большое количество янтаря в прибалтийских странах? Ну, вот такой вот был замечательный лес, в котором было много хвойных, и капали они на удачную почву, которой
вся эта смола прекрасно сохранялась. Вот с этим и обусловлено. На самом деле здесь нет ничего феноменального. Есть определенные... Иногда на нашей планете в определенных местах складываются определенные условия, позволяющие определенным каким-то горным породам формироваться. Ну вот. И иногда эти горные породы формируются вместе с окаменелостями, причем подчас там довольно неплохо сохранившимися. И тогда получаются уникальные местонахождения, которые очень любят палеонтологи. Есть определенные химические и физические условия, которые позволяют сохраняться янтарю на протяжении миллионов лет. Когда там смолу сразу же не размывает, не разрушает, а когда она потихонечку там преет, сохнет и в итоге янтарем обращается. В принципе, если мы вот так посреди солнышка там кусочек смолы положим, она янтарем не станет. Она в итоге высохнет, растрескается и в итоге в пыль превратится. Все-таки для того, чтобы именно янтарь сформировался, тоже нужны определенные условия. Какие именно, к сожалению, я вам сейчас не скажу. Я этим вопросом специально не занимался. Вот. Ну и вот именно на том месте, где находится страны Прибалтики, были как раз те самые уникальные физико-химические условия, которые вот этим прекрасным смолом из древнего хвойного леса позволяли сохраняться. Вот и все. Находят для червяков, моллюсков и иглокожих в янтаре. Да, и, по-моему, нет. Червяки известные. Ну, правда, не то чтобы их много, но есть. Моллюски, на самом деле, в достаточно большом количестве в янтаре попадаются, причем разного возраста. А вот иглокожих что-то я не припомню. Ну, самая главная проблема в том, что иглокожие – это у нас все ребята морские. Вот. А как мы уже выяснили, в принципе, морские животные в янтаре встречаются, но редко. Вот. И, как правило, уже в сильно таком дохлом состоянии. Например, тот же аммонит, который попался в янтаре, он, к сожалению, уже попался без мягких тканей. То есть это была просто как бы раковинка, которую туда замыло. И все. А янтарь из каменноугольного периода произошел от кордаитов? Да не знаю я, от кого он произошел, и об этом я уже несколько раз сказал. И больше того, насколько мне известно, не только я не знаю, вообще никто об этом не знает. С этим его проблема. Ну и справедливости ради, что-то не особо это его изучают. Вот на самом деле штука хорошая, уникальная в своем роде, но вот, а что-то этот янтарь никто особо не стремится изучать. Извините, немного не по теме. Какой возраст животных, влипших в отложения на берегах реки Волков в районе ГЭС? В прошлый выходной я нашел там улитку и кусок какого-то трилобита. Янтарь искал, но не нашел. Но янтарь искать там точно не очень продуктивно. Вот. Так, Волхов, еще в районе ГЭС. Навскидку ордовикский. Но, честно говоря, не помню. Находили ли змеи в янтаре? Вот хотел сделать слайд про змею в янтаре. Вот зря не сделал. Так вот думал, что кто-нибудь спросит. Да. А точнее не змей, а одну единственную змею в одном единственном янтаре. И вы удивитесь, в янтаре из Мьянмы. Вот. Змеёныш был, правда, крошечный. Это, можно сказать, такой червячочек. Длиной, по-моему, всего сантиметриков. Это к 7. Ну, вот, попался. Не успел вовремя уползти. Ждем чего-нибудь посерьезней. Из того же бирманского янтаря или из какого-нибудь еще. Ну что ж, дамы и господа. Похоже, что на сегодня это был последний вопрос. Еще раз, уже третий раз извиняюсь, что сегодня так задержался эфир. Но теперь мы уже технологию более-менее отработали, так что, думаю, теперь из Дарвиновского музея в эфир я смогу выходить без проблем. В дальнейшем у нас будут продолжаться наши динозавровые эфиры. Я напомню, если вдруг кто-то упустил, что теперь они идут по средам и субботам. По субботам в дальнейшем будут идти в нормальное время в 3:30, а по средам будут идти в 11. По средам платные, по субботам, ну, вот такие вот открытые, как сегодня. Расписание эфиров вы увидите в ближайшее время, ну а пока могу анонсировать, что во вторник будет лекция, посвященная морским чудовищам мезозоя. Так что вспоминать будем ихтиозавров, мозазавров, а также каких-нибудь редкостных и непонятных существ, типа каких-нибудь пахиплеврозавров. Ну вот, или тех же мезозавров. Вот.
Секундочку. Мне подсказывают среду. Но я, по-моему, как-то уже сказал в среду. Наверное, оговорился в какой-то момент. Да, в среду, конечно. Анонс я даю на среду. В среду будут морские ящеры. Фу. Ну что. Как видите, погода сегодня хорошая. Вот, мозг кипит. Поэтому думаю, что хватит уже на сегодня слушать всякую ценную информацию. Ну, а мне хватит всякую информацию вам рассказывать. По-моему, пора всем дружно идти гулять. Так что на сегодня я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. И не упустите солнышко в эти выходные. Оно у нас над нашей страной светит, к сожалению, достаточно редко. Всем пока. Всем солнечного настроения. Такого же, как наш янтарь.

Отличная идея. Все последующее движение на юг, все последующие успешные русско-турецкие войны, все это прошло бы еще лучше, как по маслу, если бы в этот момент Турция полностью завязла бы в Европе войной с Австрией. Ну, стала бы Дания частью России. Что в этом плохого? Ну, конечно, он перегнул палку. Так поступать было нельзя. Пара гвардейских полков, ну, несколько тысяч человек присягнули самозванки. Ну и что? Вся гигантская русская армия, вся махина. Все на стороне законного государя. Петр мнется. Как нельзя быть царем? Это про Петра

В прошлый раз мы говорили о внутренней политике Петра III, очень разумной, очень энергичной и очень просвещенной. Теперь, что касается внешней политики. Официальная историография и официальная точка зрения, начиная с екатерининских времен историков, звучала примерно так. Петр III проводил антинародную, антинациональную внешнюю политику. Это была политика в интересах Галштинии и Пруссии. Она вызвала справедливое возмущение русского дворянства, которое и организовало заговор и этого антинародного, действующего в интересах Фридриха, а не родной страны, монарха свергло, приведя к власти, как ни странно, гораздо более, так сказать, пророссийскую правительницу, его супругу Екатерину. Что же такого антинародного сделал Петр III за полгода своего правления? Выделим три направления внешней политики Петра III. Начнем с самого малоизвестного и такого самого второстепенного. Петр III устроил целую интригу, чтобы Турция напала на Австрию. Какие при этом решали задачи? Косвенно оказывалась помощь его любимцу Фридриху, который с Австрией в этот момент воевал. Австрия до этого времени союзник, активный союзник России. Австрия начинала воевать на два фронта. Ну, второе, освобождалось поле на юге. Если бы Турция увязла в войне с Австрией, Австрийская империя того времени громадное, очень сильное государство, населенное, мощное, богатое. Вот если бы это произошло, то у России были бы развязаны силы для движения потом на юг. Давайте зададимся вопросом, что там плохого. То, что Петр, как-то так сказать, иронично относился к своему союзнику Австрии и плевал их на их интересы. Австрийцы всю жизнь плевали на интересы России и предавали ее при первом же удобном случае. Вспомните переход Суворова через Альпы. Вспомните наполеоновские войны. Да и до этого. То, что Петр подыгрывал Фридриху, ну, ему казалось, что Фридрих для него более выгодный союзник, чем Австрия, поскольку Фридрих слабый, он очень ослаблен войной, он ослаблен системными поражениями в Семилетней войне. И он будет по гроб жизни признателен России за любую помощь, в то время как Австрия будет воспринимать это как должное. Кстати, история многократно нам показывала, что так и есть. Вспомним Николая I, который так надеялся, так верил, что в Крымскую войну Австрия ему поможет. Вместо этого Австрия почти объявила войну России на стороне вторгшихся в наш Крым Англии, Франции, Сардинии и Турции, из-за чего Россия была вынуждена держать на границах с Австрией огромную армию, больше, чем Севастополь. Просто в ожидании ежеминутного возможного австрийского вторжения. Что касается связать руки Турции на юге, отличная идея. Все последующее движение на юг, все последующие успешные русско-турецкие войны, которые вела супруга Екатерина вместе с Потемкиным, Ушаковым, Суворовым, Румянцевым, все это прошло бы еще лучше, как по маслу, если бы в этот момент Турция полностью завязла бы в Европе войной с Австрией. Так что в этой интриге было очень серьезное рациональное зерно. Второе направление, которое было Петру поставлено в вину. Кстати сказать, сразу забегая вперед, как только Екатерина зашла на престол, вся эта сложная интрига там, с многочисленными взятками, подкупами, волной дезинформации, шпионской сетью и прочее, была тут же прекращена, и Екатерина заверила, что нет-нет-нет, Австрия наш союзник навсегда. Все деньги, которые предназначались турецким визирям и чиновникам отозвать, вот никому ничего не даем. С Турцией мы будем воевать сами, а с Австрией будем поддерживать хорошие отношения. Вторая интрига Петра. Значит, Петр заявил публично о том, что планируется война с Данией за возвращение отнятых Данией так называемых шлезвиг-гольштейнских земель, включая родовой замок его предков по отцовской линии, замок Готтор, который был захвачен когда-то Данией. Петр, не стесняясь в близком кругу до восшествия на престол, рассуждал о том, что вообще-то он и сам сядет на датский престол. То есть не просто отберет у Дании все, что она завоевала в его родной Гольштинии, но и саму Данию захватит и станет королем. Внимание, вопрос. Что там плохого? Ну, во-первых, конечно, нашему самолюбию национальному должно льстить, что вопрос, что там происходит в районе Дании и Северной Германии, это было просто... Самая естественная зона жизненных интересов России. Никого даже и мысли не возникало, с чего бы это Петр решает наказать Данию и присоединить ее. Что значит сесть на датский престол? Монархическая уния. Ну, стала бы Дания частью России.
что в этом плохого? Вот третья тема, она поинтереснее. Третья тема связана с резким выходом Петра III из Семилетней войны. Я напомню, что мы системно разбили Пруссию. Мы заняли территорию Восточной Пруссии и намного больше, включая территорию части нынешней Польши. Мы заняли Берлин. Война продолжалась, но Россия находилась в такой позиции, когда она могла диктовать Фридриху любые условия. Ну, просто любые. Однако Петр III производит резкий поворот, выводит Россию из войны, по сути, сепаратно. Австрия продолжает воевать. Всем показывает, что Фридрих его кумир. Подписывается Петербургский мирный договор 1762 года, по которому де-факто все земли, занятые русской армией, возвращаются обратно в Пруссию. Вот это, конечно, было никому не понятно. Почему? Почему мы ушли? С одной стороны, при внимательном прочтении текста Петербургского мирного договора, мы видим, что там не все пункты однозначно унизительны для России. Ну, например, там говорилось о том, что Пруссия обязывается никогда не заключать новых союзов против России, обязывается уничтожить все старые союзы, которые были против России. То есть должна была стать нашим ближайшим союзником на обозримое время. Россия обязывалась вывести войска из Пруссии и из других захваченных в ходе войны земель. Однако в любой момент имела право этот вывод остановить, если ситуация менялась. На вывод войск, правда, к сожалению, давалось только 2 месяца. То есть вообще-то напоминает, честно говоря, вывод советских войск из Германии после известных горбачевских решений. Куда торопились. До момента вывода войска на территории Пруссии оставались на полном хозяйственном и финансовом обеспечении прусских властей. Идея Петра заключалась в том, что если Пруссия будет уничтожена, то слишком усилится Австрия. В этом был какой-то здравый смысл. Но, конечно, он перегнул палку. Конечно, вот так поступать было нельзя. Тут, в отличие от первых 2 пунктов и османского, и датского направления его внешней политики, наверное, его личные симпатии Фридриху, его такой пронемецкий образ мысли и служили ему дурную службу. Но когда Петра свергнут и потом, наверное, все-таки убьют, Екатерина II, обвинив его в пропрусской политике, в предательстве национальных интересов, все равно вывод войск не остановит. Военные действия с Фридрихом не возобновит, а война семилетняя продолжалась и дальше, и Австрия, и Англия продолжали боевые действия против Пруссии. Екатерина ничего не изменит из тех договоренностей, которые заключил Петр III с Фридрихом. О чем это говорит? Говорит только о 2 вещах. Или о том, что эти договоренности не были такими уж бессмысленными, просто обставлены были плохо, палку перегнул, все слишком быстро. Не отторговал того, что должен был отторговать. Надо было оставить себе там часть территории, самые выгодные точки там, и так далее. Или же здесь сработала свою роль английская игра. Потому что одним из главных интересантов замирения вот такого вот России с Пруссией на столь невыгодных для России условиях и раньше выступала, и продолжит выступать Англия. Таким образом, Екатерина очень сильно подыграла Британии. Так что здесь тоже все не столь однозначно. В конце концов, внешнеполитическая деятельность Петра III, если и была в ряде моментов ошибочной, как, например, на прусском направлении, то в целом тоже это касается и датской идеи, идеи присоединения, по сути, Дании к России со всеми ее владениями, и вообще там германского вектора, и османской линии. Это была весьма неглупая, агрессивная и очень имперская точка зрения. Очень имперская линия поведения. Поэтому и здесь считать Петра III каким-то, сказать, недоумком, мне кажется, не очень честно. Его жизнь и его правление, короткое полгода, его смерть – это такое пособие для властителей. Как не надо себя вести, что не надо делать, каких бы прекрасных планов, идей, каких бы великолепных замыслов ты не был преисполнен. Как нельзя быть царем? Это про Петра III. Мы как-то очень мало говорили о нем как о человеке, о его внешности, о его здоровье, о том, что он из себя представлял. Я буквально 2 момента дополню для понимания. Это очень важно, чтобы для понимания, как он потом правил эти полгода и как он относился к своим соратникам, коллегам, приближенным, тех, кто, собственно, и определил его судьбу.
Вообще, жизнь Петра III – это образец неправильного воспитания. Вот его детство и юность. Когда он был маленький, мы об этом говорили чуть раньше, его всячески унижали, наказывали, пороли, ставили на горох и не любили, любви не было совсем у него. А когда он стал подростком, и когда, казалось бы, наоборот, надо не ласкать, не целовать, а приучать к дисциплине, к труду, к порядку, когда он стал подростком, его тут провозгласили наследником империи. Все стали перед ним раболепствовать. Чем окончательно человека испортили в конец, даже при всех его неплохих задатках, возможно. По мере того, как он рос, ему ничего толком не доверяли. Вот. И поскольку ему не доверяли, он так пребывал в таком детско-инфантильном состоянии. Шляхетским корпусом можно было покомандовать, ну, собственными галштинцами. Ну, вот, собственно, и все. К политике не подпускали. Точку зрения его по отношению с Пруссией, с Европой, с Семилетней войной, ну, на ней смеялись, ее игнорировали. Поэтому, конечно, был колоссальный комплекс нереализованных таких амбиций, нереализованных планов и задач. Что-то он попытался за эти полгода сделать, как я уже говорил, все, что было им предпринято на бумаге, те решения, которые он провел в жизнь, те указы, они говорят, в общем, о большом потенциале государственного деятеля. Но в частном плане, вот как личность, как правитель, задача которого не только принимать правильные указы, не только заключать правильные союзы, но и задача которого уметь простраивать отношения в команде, как бы сейчас сказали, простраивать отношения с элитами, добиваться того, чтобы тебя, ну, в идеале любили, как будут потом элиты боготворить Екатерину, либо боялись, как панически боялись Ивана Грозного. Ну, либо одновременно любили, уважали, боялись и трепетали, как относились к его деду Петру. Вот этого, этой способности внушать сильные эмоции у Петра III не было совершенно. Он облагодетельствовал дворянство, и дворянство при этом его презирало. Ну, имеется в виду элита дворянства. Никого не интересует мнение несчастных, так сказать, там, капитанов, служащих в Оренбурге. Всех интересует мнение элиты дворянства. Оно воспринимало это как должное. Он хотел продвинуть религиозные и гражданские свободы, и вот тут же сделал своим врагом Русскую Православную Церковь. Ну как так? Там, старообрядцев защищает. Это что еще такое? Внешне он выглядел не очень. Дело в том, что он переболел оспой. Екатерина, говорят, тоже болела оспой, но непонятно, судя по всему, ветрянкой. У нее почти не было следов оспы уже сразу вскоре после болезни. Петр III переболел взрослой оспой. По-настоящему, слава богу, остался жив. Однако лицо его было страшно обезображено. Ребячество, какие-то дурацкие шутки, дурацкие забавы. Там молодой человек проковырял дырку между комнатами и подглядывал, ну якобы, если верить рассказам Екатерины, и подглядывал за своей теткой Елизаветой, чем поверх ее, конечно, в панику, там, как она переодевалась. Вот эти все слухи о нем циркулировали постоянно. Хуже всего было то, что Петр III в разговорах совершенно не стеснялся своей такой русофобии. Бытовой, может быть, немного такой культурно-циничной, но это все записывалось, передавалось из уст в уста, распространялось и, конечно, служило ему дурную службу. Любовник Екатерины, будущий король Польши Станислав Август Понятовский, вспоминал об одном таком своем разговоре с Петром Федоровичем, тогда еще наследником русского престола. В порыве откровенности он сказал мне: «Вот подумайте только, как мне не повезло. Я ведь мог бы поступить на прусскую службу. К настоящему времени мог бы надеяться получить полк и звание генерал-майора, а может быть даже генерал-лейтенанта. Ну и что же? Вместо этого меня притащили сюда, в эту дыру, чтобы сделать великим князем этой нецензурно страны». И тут же он принялся поносить в русских выражениях самого простонародного пошиба, весьма ему свойственных. Болтовня его бывала, правда, забавной, ибо отказать ему в уме было нельзя. Да, он был не глуп, он был безумен, а пристрастие к выпивке еще более расстраивало тот разум, которым он был наделен. Вот подобного рода необдуманные и обидные для русских высказывания вкупе с дурным отношением к придворным, ко многим весомым людям при дворе, со странными решениями по прусскому вопросу, все это во многом и предрекло падение неудачливого монарха. Заговоры вокруг Петра начались с первого же дня его восшествия на престол. Собственно, основных заговорческих линий было две. Был так называемый заговор в верхах, во главе с Паниным. Намеревались свергнуть Петра во время, когда он отправился в экспедиционный поход против Дании, и возвести на престол его сына Павла, назначив регеншей Екатерину. Но я думаю, что из этого заговора бы точно ничего не получилось, потому что Панин был человеком осторожным, закончилось бы все это пустыми разговорами. Петр III бы завоевал, вне всякого сомнения, Копенгаген, стал бы принцем датским, это бы резко подняло бы его рейтинг в России, и, возможно,
вся русская история пошла бы по другому пути. Что же касается второй линии заговорщиков, вот тут все было по-настоящему, потому что Екатерину окружала группа молодых гвардейцев во главе с ее главным фаворитом первой половины жизни, можно так сказать, Григорием Орловым, красавцем, смельчаком, рубахой, буйным таким ярким, очень популярным в гвардейской среде молодым офицером. Ну, тем более, что Орловых было несколько, там, братья, это такие были кумиры гвардейской молодежи. И, кстати, сразу скажу по поводу развратности Екатерины, вот там мерзко на эту тему так бесконечно слушать. Все это, как всегда, сильно преувеличено. Вот, например, отношения ее с Григорием Орловым, для понимания, длились 12 лет. Так вот, Григорий Орлов, его брат Алексей Орлов, еще более яркий и деятельный характер, составили второй заговор, заговор в низах среди гвардейских офицеров. Была создана целая организация, даже с неким видом тайного общества, то есть там были отделы, секции, не все знали друг друга лично, знали через начальников секции. В этой организации присутствовало около 40 гвардейских офицеров, которые грозились в случае чего вывести на площадь до 10 тысяч солдат, им подчиненных. И вот эти вот решительные, энергичные молодые люди и организовали дело, о котором так много говорил Панин и сотоварищи, первые месяцы правления Петра III. Кстати сказать, многие сановники из политической элиты России были осведомлены прекрасно о намерениях этих 40 гвардейцев возвести на престол Екатерину. О заговоре, о существовании этой тайной организации знал начальник полиции Петербурга, генерал-прокурор, знал украинский гетман, воспитатель сына Екатерины и Петра Павла Панин, прекрасно тоже, естественно, знал. И никто из них не предупредил Петра III об опасности. События по перевороту размывались стремительно. Екатерина забеременела в очередной раз от Григория Орлова. Петр III открыто уже живет, их отношения вконец испортились. Петр III открыто живет со своей любовницей Воронцовой и говорит при свидетелях, что собирается развестись, собирается жениться на Воронцовой. Грубо, прилюдно обращается с венценосной супругой. 30 апреля во время торжественного обеда, как раз по случаю заключения того самого злополучного мира с Пруссией, происходит прилюдный скандал в присутствии дипломатов, всего двора, иностранных принцев. Петр через весь стол кричит Екатерине по-французски «дура». Екатерина плачет, и вот эта вот «дура», как считается, становится последней каплей. Об этом узнает весь Петербург. И все понимают, что после такого грандиозного публичного оскорбления место Екатерины может быть, скорее всего, только в монастыре. На июнь через месяц запланирован датский поход. Однако, к беде для себя, император откладывает выступление войск из Петербурга, из западных провинций, потому что хочет сначала отпраздновать свои именины. Ну, дурацкий план совершенно. Сначала надо дело, а потом празднество. Вот. Но вместо этого Петр III со своей свитой выезжает. Кстати, они живут отдельно с Екатериной, так чтобы вы понимали, Екатерина живет в Петергофе, раздельно. Петр III живет все последние годы в Ораниенбауме. Петр III выезжает из Ораниенбаума как раз в Петергоф на торжественный обед по случаю своего тезоименитства. Предполагается, что Екатерина должна его там встречать. Однако Екатерина буквально исчезает из Петергофа накануне прибытия туда своего супруга вместе со свитой. Что происходит? Дело в том, что на рассвете накануне к ней приезжает на карете Алексей Орлов, который говорит: «Матушка, все пропало, ужас-ужас». Петр узнал о заговоре. Как узнал? Арестован один из 40 заговорщиков, преображенский офицер Пассек. Он сейчас всех выдаст. Медлить нельзя, выступать надо немедленно. И вот тут отдаем должное решительности этой незаурядной женщины. Она за считанные минуты собирается, прыгает в карету буквально к Алексею Орлову и исчезает. Без охраны, без никого, никому ничего не сказав. Екатерина приезжает в Петербург, идет к гвардейцам, там ее ждут остальные участники заговора, они поднимают солдат. Один за другим гвардейские части выходят на улицы. Все это раннее-раннее утро. Собираются в Зимнем и вокруг Зимнего. Туда же буквально за шиворот притаскивают сенаторов. Приезжают иностранные послы некоторых стран. Объявляется о том, что Екатерина берет власть в свои руки. От собравшихся требуют тут же присяги императрицы. Все это время Петр об этом просто ничего не знает. Все действие происходит в нескольких десятках километров от Петергофа. Как только информация о том, что в столице что-то совершенно непонятное, какой-то мятеж,
то там его супруга, там гвардейцы. Петр в полной растерянности не знает, что предпринять. Здесь

0: несколько часов.
1: Снечный. Тела мертвых организмов туда опускаются, их съедают те, кто живут повыше, поэтому сюда доходит совсем, казалось бы, немного. И долгое время, до середины 20 века, примерно считалось, что вообще абиссальные равнины должны быть пустынями. Что да, конечно, там живут организмы, но плотность должна быть очень невелика. И в большинстве случаев на абиссальных равнинах действительно не очень большие плотности организмов, за исключением областей черных курильщиков. Черные курильщики – это гидротермальные, ну то есть с выходом горячей воды источники, ну, фактически такие подводные гейзеры, которые находятся в районах срединоокеанических хребтов, как раз вот на этих глубинах. Воду они исторгают из себя с температурой до 400 градусов. Ну, здесь у вас может возникнуть закономерный вопрос, а как? Мы же знаем, что вода при 100 градусах кипит и вообще-то переходит в газообразное состояние, в пар. Ну, это при атмосферном давлении на поверхности планеты. А чем выше давление, тем при большей температуре вода закипает и, соответственно, дольше остается в состоянии жидкости. Понятно, что выходят воды черных курильщиков с большой глубины под землей. Там еще и давление, когда они выходят в океан, то там все равно еще тоже давление колоссальное за счет там 5-километровой толщи. Поэтому температура воды на выходе действительно может быть до 400 градусов. Ну, пока может показаться не очень понятно, к чему я сейчас про это рассказывал. Ну, такие интересные источники. Черными курильщиками они называются, потому что вода у них, выходящая вода обычно такого темного цвета и похожа на клубы дыма, которые вырываются действительно прямо как у курильщика. Содержит эта вода огромное разнообразие химических элементов. И каково же было удивление ученых, когда вокруг этих черных курильщиков были обнаружены скопления живых организмов, колоссальный биомасс. Плотность живых существ там очень и очень высока. Она может достигать нескольких килограммов, даже нескольких десятков килограммов на квадратный метр. То есть это настоящие такие оазисы жизни. Когда стали разбираться, а как же, да, причем обитают там самые разные организмы. Там и различные членистоногие, и рыбы есть. В основном они все белесые, ну, потому что живут практически в полной темноте. Но основную биомассу там обычно составляют представители семейства сибоглениды. Сейчас их относят, ну, тоже к полихетам, но когда их только описали, они показались настолько странными, что их выделили в отдельный тип паганофоры. Потом, особенно расшифровав их генетическую информацию, удалось понять, что ну, просто такие странные полихеты. Но чем питаются они? И вот здесь поначалу сибоглениды, тогда их еще называли паганофоры, поставили ученых в настоящий тупик. Дело в том, что на переднем конце тела у них есть вот такой перьевидный вырост, но никакого рта нету, анального отверстия нету, кишечника нету. А это, как вы можете заметить, крупные очень существа, часто выделяющие вот такие плотные трубки. Как они питаются? Ну, на самом деле, ученые довольно быстро разобрались, посмотрев на строение сибоглениды. Оказалось, что значительную часть объема их тела занимает специальный орган, такой мешковидный, он называется трофосома. Трофос – питающий, сама-то тело, питающее тело. Это мешок, обильно снабженный кровеносными сосудами. В этом мешке живут симбиотические, то есть сожительствующие бактерии, являющиеся автотрофами. Ну, я напомню, автотрофы – это организмы, которые синтезируют органические вещества,

0: Я прошу прощения, я сейчас чихну.
1: Все
0: Я
1: нормально?
0: очень сильно прошу прощения. Да. Так, я нормально сижу, меня видно, все, да?
1: Да, вас видно и слышно.
0: Отлично, супер. Еще раз прошу прощения. Так вот, я напомню, что автотрофы – это существа, которые способны, используя какой-то внешний источник энергии, создавать органические вещества из неорганических, более сложных, из более простых. Автотрофы могут быть фотосинтезирующими организмами, то есть используя энергию света для синтеза органических из неорганических веществ, а могут быть хемосинтезирующими, то есть использовать энергию химических реакций. И в трофосоме сибоглинит живут как раз хемоавтотрофные бактерии. Сибоглиниды забирают из окружающей среды необходимые вещества, транспортируют бактериям в трофосому, а те, в свою очередь, успешно там размножаются и производят органическое вещество, которым и питаются сибоглиниды. Опять же, очень интересный пример того, что даже не будучи паразитом, можно быть существом, которое отказывается от рта и от пищеварительной системы в ее привычном виде. Еще одна очень интересная группа организмов, которые тоже сейчас, как понятно, относятся, как мы сейчас понимаем, к многощетинковым червям, хотя совсем на них не похоже, это эхиуриды. Они обычно закапываются в почву, ну не в почву, в грунт, прошу прощения. И у них очень интересно устроена пищеварительная система, ну, вернее, то, что находится непосредственно перед ртом. У них есть такой нефтяной хоботок, который представляет собой желобок с ресничками, маленькими выростами клеток. Они высовывают этот желобок на поверхность и биением ресничек собирают мелкие частицы, находящиеся рядом с дном, и отправляют их себе в рот. Такой тип питания имеет специальное название сестонофаги. Сестонофаги, фагос, питаюсь. Сестон – это как раз вот взвесь мелких частиц у дна непосредственно. Ну и еще тоже в последние годы к многощетинковым червям отнесли еще одну группу, ну, таких фактически около фильтрующих околодонную воду организмов, как сипункулиды, у них втягивающийся вот такой хоботок, которым они тоже улавливают различные выростами, которого улавливают различные частицы. Теперь давайте перейдем к следующему классу, поисковые. Ну, сюда относятся малощетинковые черви и сюда относятся пиявки. Что касается малощетинковых червей, то у них все в порядке, все стандартно, рот, кишечник, анальное отверстие. Абсолютное большинство малощетинковых червей являются грунтоедами. Соответственно, они просто захватывают частицы грунта, пропускают через себя, переваривают то, что могут переварить, а непереваренные остатки грунта выкидывают. Ну, соответственно, понятно, что никаких твердых развитых частей ротового аппарата у них нет, потому что им незачем, им важно просто уметь влажный грунт захватывать и все. В целом, похожим способом питаются и водные малощетинковые черви, такие как, например, семейство наидиды. Ну, тут есть сложность. Раньше их называли семейство тубифициды, потом было отдельное семейство тубифициды и наидиды, потом их объединили и оставили название, которое было дано раньше. Раньше описано семейство наидиды. Но это именно те существа, которых аквариумисты знают под названием трубочник. Живут. Да? Микрофон цепляет. Так. Давайте. Да-да, все. Так, наверное, нормально. Это, видимо, у меня просто провод. Ну, вот, собственно говоря, да, это вот наидиды, как они живут на дне, строят чаще всего себе такие домики-чехлики из ила и тоже собирают то, что можно собрать. А еще один подкласс класса поисковые – это пиявки. И вот у пиявок с ротовым аппаратом все очень и очень интересно. Ну, про пиявок, я думаю, все в курсе, что это существа, некоторые, далеко не все виды которых, могут прокусить кожу человека, впрыснуть туда антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови, и начать высасывать кровь. Вообще, у значительной части пиявок ротовой аппарат устроен довольно неожиданно. Ну, понятно, чтобы прокусить такую толстую кожу, как человека, или кожу рыбы, нужно, чтобы было что-то твердое. А у них, ну, у значительной части, не у всех пиявок во рту расположены три подвижные хитиновые челюсти с большим количеством маленьких зубчиков, как такие три циркулярные пилы, с помощью которых они прорезают отверстие в жертве, такое тоже трехлопастное отверстие, и выкачивают жидкость. Но стоит заметить, что далеко не все пиявки питаются подобным образом. Ну вот, например, медицинская пиявка, ее, пожалуй, в европейской России у нас, ну, фактически единственный из широко распространенных видов пиявок, который может прокусить кожу человека. Ее тяжело с кем-то перепутать. У нее такие две оранжевые полосы, чуть-чуть прерывистые, по спине идут. А вот чаще всего можно встретить в водоемах у нас пиявку Гемопис зангвизюга, большую лыжноконскую пиявку. Ну, а тоже там до 10 и даже больше сантиметров может быть. Но у нее никаких полос на спинной стороне нет, и она совершенно не опасна. Она, в общем, прокусить человека не может. Бывают наземные пиявки. При этом интересно, что, как мы сейчас реконструируем эволюционную историю пиявок, исходно пиявки и наиболее древние из ныне живущих пиявок являлись хищниками, которые охотились, как вот этого. Пиявка, просто фактически заглатывая свою жертву, надеваясь на нее как чулок, или всасывая ее. Так некоторые примитивные водные пиявки охотятся. С вот этой пиявкой очень интересно. Это ее сняли при съемке научно-популярного фильма про остров Борнео, если мне не изменяет память. Но образец не взяли, и только уже вернувшись из экспедиции, ученые, которые отсматривали снятый материал, вдруг поняли, что это вообще-то неописанная пиявка. И так, насколько мне известно, ее с тех пор и не удалось поймать больше. Но вот такой пример вполне себе достаточно архаично питающейся наземной пиявки. Понятно, что у дождевого червя здесь шансов никаких нет. Есть, кстати, еще одно семейство пиявок, которые могут протыкать. Здесь скорее не прокусывать, а протыкать кожу человека. Это семейство глоссифниды. У нас это не опасные для человека пиявки. Они небольшие. А вот в Южной Америке живет пиявка Гементерия гелиани, которая может достигать почти полуметра, из семейства глоссифониды. Она может протыкать человеческую кожу, но, правда, у нее механизм протыкания другой, у нее специальный такой хоботок мускулистый есть, которым она протыкает. Стоит заметить, что Гементерия гелиани действительно опасна для человека, потому что, ну, если на человека несколько таких особей нападут, то вообще может все закончиться, мягко говоря, не очень хорошо. Плюс ко всему, они содержат еще в слюне очень мощные, присутствующие только у них вещества, антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови, которые очень эффективно работают. И этим Гементерия гелиани уже помогла медицине, но, тем не менее, укус ее достаточно опасен. Поэтому будете в Амазонии, купайтесь в Амазонке аккуратно. А теперь следующий тип, про который мы поговорим. Это тип, с положением которого, с родственными связями с другими типами, которого все достаточно запутано и до сих пор не до конца понятно. Но мы сейчас не про это. Мы сейчас про то, как устроен ротовой аппарат. Это тип немертины, немертея. Не очень большой тип, всего около 1300 видов. Абсолютное большинство морские, но есть и пресноводные, небольшое число видов, но есть, и даже наземные. Выглядят они, честно говоря, внешне больше всего похожи на плоских червей, потому что тоже достаточно такие уплощенные, но, правда, при этом очень длинные. Никакой сегментации у них снаружи нет, в отличие там, от кольчатых червей. Хотя, на самом деле, все указывает на то, что они более близкие родственники кольчатых червей, чем плоских. Хотя, повторюсь, там есть вопросы. А вот с их даже не ртом, а способом получения пищи все очень интересно. У них есть рот, есть кишечник, есть анальное отверстие. Рот находится, правда, не терминально, ну, то есть не на конце переднего тела обычно, а чуть-чуть на брюшной стороне, чуть-чуть смещенным от переднего конца тела. А на переднем конце тела есть отверстие, из которого выворачивается хобот. Этим хоботом они могут захватывать пищу. Ну да, к ним как раз относится существо, которое вообще претендует на звание самого длинного животного, Линнеус лонгиссимус, до 50, есть даже указание вроде до 60 метров, в каком страшном эволюционном сне приснилось ему стать таким, не очень понятно, не очень понятно зачем, но тем не менее, такие клубки образует. При этом хобот может быть не разветвленным, а может быть разветвленным, как вот, например, у обитающего на коралловых мелководьях горгонаринхуса. Вот эта белая древоподобная структура – это хобот. По интернету в какой-то момент активно пересылалась вот эта вот гифка с комментариями, что это за загадочное существо. Это немертина, собственно говоря, это он и есть, горгонаринхус репенс. Ему здесь плохо, он вообще нет, не наземная немертина, ее явно достали из моря. Причем, видите, она фрагментируется, ее тело разделяется на фрагменты, ну, потому что она надеется таким образом избавиться от хищников. Но, в общем, так или иначе, даже если этого горгонаринхуса потом вернули в воду, ничего хорошего его уже не могло ждать, потому что они могут отбрасывать хобот. Видите, это все хобот. Вот такой вот разворачивающийся. Вот отбросил хобот. Отбрасывать хобот, чтобы отвлечь хищника, но отрастить обратно этот хобот они уже не могут. Поэтому, к сожалению, этот горгонаринхус точно после этой съемки умер. Но действительно довольно необычное средство захвата жертв. Теперь следующий тип моллюски. Ну, с моллюсками, с одной стороны, все интересно, но при этом в значительной степени однообразно. Вообще моллюски, тип моллюски – это второй по числу видов, тип животных в принципе. К ним относится сейчас что-то около 150 тысяч видов. Но это почти в 10 раз меньше, правда, чем в типе членистоногие. Разнообразие классов довольно большое. Сейчас выделяют 8 классов. Мы с вами поговорим про самые распространенные. Если говорить про такую обобщенную пищеварительную систему моллюска, то есть рот, анальное отверстие, кишечник и есть радула. Тут номером 19 она обозначена. Радула – это фактически такая, ну, я бы сказал, языкоподобная структура, находящаяся в глотке, которая несет на себе большое количество хитиновых зубцов. Зачем они нужны? Чтобы можно было, слизывая, сдирать что-то с поверхности и затем отправлять его себе в рот. Причем надо заметить, что вот этот такой зубастый язык радула может использоваться очень и очень эффективно. И там многие моллюски, например, наземные, прекрасно научились с его помощью отрывать куски от растений, ну, фактически вырезать из них, выскапливать. При этом, что касается того, как устроен в разных классах моллюсков их ротовой аппарат, все достаточно понятно. Есть довольно большой класс, второй по числу видов внутри типа моллюски, это двустворчатые. Двустворчатые моллюски представлены, ну, практически полностью фильтраторами. То есть организмами, которые пропускают через специальный большой карман внутри своего тела, который называется мантийная полость, воду, засасывая ее туда через вводной сифон и выталкивая через выводной, две такие трубочки. Там съедобные частицы прилипают к свисающим жабрам, которые одновременно являются органами дыхания и органами фильтрации, и затем с них они отправляются с помощью ротовых лопастей, таких выростов рядом с ртом, в рот. Вообще, поскольку двустворчатые моллюски перешли в процессе эволюции к фильтрации, и надо заметить, что это сейчас самое значимое в водоемах нашей планеты группы фильтраторов, она настолько значимая, что весь объем Мирового океана мог бы, ключевое слово «мог бы», быть пропущен через мантийные полости, вот эти карманы внутри тела, двустворчатых моллюсков за там 3-4 месяца. Понятно, что в реальности этого не происходит, потому что не везде океан равномерно перемешивается и так далее. Но, тем не менее, просто мощь этого планетарного фильтра можно себе представить. И надо заметить, что, что касается двустворчатых моллюсков, это та ситуация, когда тип питания организмов оказывает поистине планетарное воздействие. Потому что самое главное, что делают двустворчатые моллюски, пропуская через себя воду. Они отбирают плавающие в ней частицы. То, что могут переварить, переваривают. То, что не могут, слепляют фактически в такие комочки и просто выталкивают. Но эти комочки оседают на дно. Таким образом, двустворчатые моллюски повышают прозрачность воды. А чем более прозрачная вода, тем на большей глубине может идти фотосинтез. Процесс создания органических веществ из неорганических, используя энергию солнечного света. Тем, соответственно, больше органики может производить водоем. А это очень важный показатель. Но перейдя к такому фильтрующему образу жизни, понятно, что если ты хищник или падальщик, тебе стоит активно двигаться. Но если ты фильтратор, двигаться тебе не обязательно. И двустворчатые моллюски, они перешли либо совсем к неподвижному, либо к очень малоподвижному образу жизни. При этом они утратили голову. Голова же нужна, мы обсуждали в прошлый раз, для чего? Для того, чтобы выбирать направление движения. Если не нужно выбирать направление движения, то и голова не нужна. А вот рот у них остался. С глазами, кстати, интересно. Голова утрачена. У некоторых из двустворчатых моллюсков глаза также утратились, а у некоторых они находятся очень необычно. Вот эти, похожие на черничины, структуры, это на самом деле глаза, находящиеся по краям мантии двустворчатого моллюска из семейства гребешки. Ну, как мы обсудили, среди двустворчатых моллюсков есть и вообще практически неподвижные, такие как, например, метелиды, семейство, куда относятся мидии, они закрепляются с помощью специальных нитей биссуса, или которые сами выделяют устрицы, которые вообще являются неподвижными, они врастают в то место, на котором сидят, и, в общем, все. А вот распространенные у нас в пресных водах существа унеониды, крупные двустворчатые моллюски, они просто малоподвижны. А дальше, так, прошу прощения, что белый квадрат, ну ладно. Следующий класс, собственно говоря, самый многочисленный класс, это брюхоногие моллюски. Да-да, брюхоногие моллюски. Ну, это те, кого не зоологи, просто называют улитками чаще всего. Ну, стоит напомнить, что брюхоногие моллюски бывают, раковина брюхоногих моллюсков бывает различная, бывает колпачковидная, бывает такая плоско-спирально закрученная, бывает скорее башневидная, причем у некоторых устья, отверстия, через которые моллюск высовывается, закрывается крышечкой, у некоторых нет. Некоторые почти утратили раковину, некоторые, как, например, слизни наземные полностью утратили, или там голожаберные моллюски морские тоже полностью утратили раковину. Но для всех брюхоногих моллюсков характерно развитая радула. Да, понятно, прошу прощения, на этом я не сакцентировал внимание. Понятно, что у двустворчатых никакой развитой радулы нет, им перетирать ничего не надо. У брюхоногих радула развита. Они соскабливают пищу. Но есть среди них те, кто питается не совсем обычно. Например, есть такой замечательный безраковинный брюхоногий моллюск морской, как Кастасиелла курашимы, или тоже такой морской слизень Элизия хлоротика, тела которых имеют характерный растительный цвет. Почему он такой? Да, у Элизии вообще тело похоже на листик, на лист высшего растения. Почему так получается? Они питаются зелеными водорослями. Ну вот здесь справа Элизия ест какую-то нитчатую зеленую водоросль. Но переваривают клетки водорослей они не полностью. Они переваривают все, кроме хлоропластов. Это специальные органоиды, структуры в клетках, которые, собственно говоря, и обеспечивают у растений, в клетках растений фотосинтез. Хлоропласты, они отправляют, ну вот в случае с Кастасиеллой, специальные выросты тела или, как у Элизии, распределяют по телу. И дальше пользуются ими. Для этого даже существует термин клептопластия. Воровство пластид. Пластиды – это хлоропласты и похожие на них органоиды клеток. То есть это существа, которые мало того, что сами питаются растениями, они еще хлоропласты растений используют для того, чтобы фотосинтезировать. Поэтому это по-настоящему фотосинтезирующие животные. Да, хлоропласты они заимствуют у своих жертв, но тем не менее. Это не то, что в них живут симбиотические, то есть сожительствующие какие-нибудь одноклеточные фотосинтезирующие организмы. Нет, они именно что сами фотосинтезируют. Но воруя хлоропласты у своей пищи. Интересно, кстати, что есть еще один брюхоногий моллюск, Хризомаллон сквамиферум, живет тоже в районе черных курильщиков, очень необычная у него нога, вот это, собственно, часть, на которой ползает, покрыта какими-то странными черными чешуйками. Ни у каких других брюхоногих мы такого не встретим. Эти чешуйки и раковина содержат соединение железа. Это единственный известный организм в царстве животных, который использует соединение железа для того, чтобы строить какие-то скелетные элементы свои. В данном случае раковины и вот эти чешуйки. Ну, железо он берет, собственно говоря, из воды рядом с черными курильщиками. Там, благо, его достаточно. Но мы же говорим про пищеварительную систему. С пищеварительной системой Хризомаллона тоже все очень интересно. У него есть рот, есть анальное отверстие, есть кишечник, но все это очень плохо развито. Как он питается? Ну, за питанием его никто не смог застать. Похоже, что он тоже использует каких-то симбиотических бактерий в значительной степени, хотя, возможно, немножко что-то подъедать сам может, в отличие от сибоглинид, которые исключительно зависят от симбиотических бактерий. Ну и еще последний класс моллюсков, про который мы сегодня поговорим, это цефалоподы, головоногие. Ну вообще разнообразие головоногих

Если мы говорим вообще в реальности, разнообразие ротовых аппаратов членистоногих велико. И оно требует совершенно отдельного рассказа, но да, это вот то, что они объединяют. Уже у самых древних членистоногих мы наблюдаем очень разные типы питания. Ну, как наиболее примитивные членистоногие, как вот Морелла Спленденс, например, питалась, мы почти ничего не знаем. Ну, судя по тому, как она устроена, видимо, она ползала по грунту и что-нибудь там съедала. Но, например, такой полностью вымерший класс динокаридиды, среди них явно были хищники, а были и фильтраторы. Например, вот такой замечательный гигант морей кембрийского периода Игерокассис, он там больше метра, почти до 2 метров достигал. У него явно был ротовой аппарат фильтрующего типа, ну, как такая корзина с торчащими иглами, через которую, пропуская воду во время плавания, он, собственно говоря, из нее выбирал то, что там застревало. Если мы посмотрим на подтип хелицеровые, это крупный подтип, куда относятся паукообразные и их относительно близкие родственники. Что значит хелицеровые? Это значит, что у них одна из пар конечностей, находящихся на переднем конце тела, преобразовалась в специальные такие хватательные придатки, обычно хелицеры. Сюда, например, относятся класс морские пауки, пикногониды. Сейчас это очень специализированные существа, они питаются преимущественно высасывая гидроидные полипы, колониальных стрекающих, прокалывают свою жертву и высасывают. Сюда же относится класс миростомовые. Ну, древние представители которого, отряд еврептериды, рак, скорпионы, были настоящими гигантами палеозойских мелководий. Кстати, что касается того, как они питались, довольно большой вопрос. Хочется, конечно, предположить, что такая штуковина должна быть такая зверюга хищной, но вообще совершенно не обязательно. Возможно, они были какими-нибудь падальщиками, а может, некоторые из них даже были фильтраторами. Сейчас осталась родственная им, рак и скорпионы вымерли полностью, осталась родственная им группа ксифозуры, мечехвосты, которых можно встретить на мелководьях, когда они вылезают в приливно-отливную зону откладывать свои яйца. У них довольно примитивный тип питания, они ползут по дну и просто едят все, что попадается. А дальше стоит поговорить про класс арахнида, паукообразный. И вот здесь все интересно. Дело в том, что это очень большой класс, но... Сейчас я прошу прощения. При этом, когда произносят слово паукообразные, ну, как минимум представляют пауков, вообще сюда относятся там такие жуткие, действительно жутко выглядящие существа и очень опасные, как скорпионы, сальпуги. Но у паукообразных очень нетривиально, неожиданно, я бы даже сказал, пошла эволюция их ротового аппарата. У них есть обычно развитые хелицеры и педипальпы. Это две пары конечностей на головогруди, находящиеся тело. Их чаще всего разделено на две части, головогрудь и брюшко. И если мы говорим про пауков, то при всей их зловещести у них проблемы с пережевыванием пищи. Я сказал уже, что, ну, казалось бы, какие проблемы для членистоногих, если твое тело покрыто твердым скелетом фактически из хитиновой кутикулы, ну,

0: делай ты себе челюсти, разжевывай. Да, но почему-то у пауков не получилось в процессе эволюции. Именно поэтому у пауков при всей их страшноте частично наружное пищеварение. Они вынуждены ловить жертву, отрыгивать на нее или впрыскивать в нее пищеварительные соки с ферментами, пищеварительными веществами, которые расщепляют более сложные на более простые, и дальше ждать, пока жертва переварится до такой кашицеобразной массы, чтобы ее можно было всосать через рот. Причем очень интересно, прошу прощения, съехало немножко название, пару лет назад для паука Ивархе кулицивора было показано очень необычное поведение. Оказалось, что это паук, который предпочитает охотиться на кровососущих насекомых и высасывает он из них человеческую кровь. Нет пауков, которые могли бы из человека высасывать кровь, но Ивархе кулицивора освоил этот замечательный ресурс, правда, забирает у других кровососов. Примерно так же устроено питание, но в плане того, что частично наружное пищеварение у скорпионов. Схватить могут, проживать не могут. Сальпук, фрин, телефонов. Чуть более разнообразно у клещей. Клещи тоже относятся к паукообразным. И вот у клещей бывает очень по-разному. Бывают ротовые аппараты, у некоторых групп клещей ротовые аппараты рассчитаны на то, чтобы проколоть жертву и высосать. Ну, как у семейства иксодиды, иксодовые клещи, максимально нелюбимые всеми создания. Ну, достаточно, честно говоря, оправданно, учитывая, что они и укус-то у них неприятный в плане того, что вытаскивать их неудобно, да еще и кучу болезней переносят. Но есть клещи, у которых ротовой аппарат, ну, скорее, такого грызущего типа, грызуще-сосущего, правда, все равно типа. Например, вот такой клещ, похожий немножко на там, какой-то, знаете, луноход, Саркоптес скобиеи, так называемый чесоточный зудень, который живет в коже человека, вот у него ротовой аппарат при этом вполне себе жевать может. Поэтому, если говорить про паукообразных вообще, то вот среди клещей есть существа, скорее у которых жевательный ротовой аппарат. Еще такая большая группа водяные клещи есть. Ну да ладно. Дальше стоит сказать немножко про ракообразных. Это еще одна большая группа внутри типа членистоногие. Ракообразные бывают очень разными, но для них исходно характерен ротовой аппарат грызущего типа. Ну, то есть с челюстями схватил, проживал. Хотя вариантов того, как он может у них быть организован, каких только не бывает. Ну, давайте сразу мы перескочим. В первую очередь у прикрепленных фильтраторов среди ракообразных, а такие есть в отряде усоногие, например, вот морские желуди, у них никаких как бы жестких частей ротового аппарата нет, просто потому что они отфильтровывают своими усикоподобными ножками из воды мелкие частицы. А у представителей отряда корнеголовые, куда относится, например, такое упоминаемое обычно в школьной программе существо, как саккулина, паразит крабов обычно, причем большая часть тела которого внутри краба находится, а часть торчит наружу. У нее, в принципе, редуцируется пищеварительная система, потому что она получает необходимые вещества непосредственно из тела краба. Но если вот такие не рассматривать. И вообще, на самом деле, у паразитических ракообразных, паразитические ракообразные – это тоже отдельная совершенно тема, там огромное разнообразие их. Есть разные варианты довольно серьезных изменений ротового аппарата в процессе эволюции, но фундаментально у ракообразных грызущий ротовой аппарат. Собственно, именно такой он у, например, высших ракообразных, таких как там бокоплавы, например, или отряд десятиногие. И такой же ротовой аппарат исходно характерен для насекомых. Дело в том, что За последние 10 лет мы точно убедились в том, что насекомые – это фактически просто вышедшие на сушу ракообразные. Да, насекомые, если вот так не всматриваться, кажется, что очень сильно отличаются от ракообразных. На самом деле они значительно более близки к ним, чем казалось. И сейчас формально насекомых имеет смысл рассматривать внутри подтипы ракообразные. Так вот, когда стало понятно, что насекомые произошли от ракообразных, сразу стало более-менее все понятно и с эволюцией их ротового аппарата. Ну, я напомню, тело насекомых обычно разделено на три части, три тагмы, голова, грудь и брюшко, крылья, три пары ног. Ротовой аппарат у них, как и у ракообразных, исходно грызущего типа. Причем интересно, что парные части ротового аппарата насекомых являются видоизменениями пар конечностей. Пар конечностей тех сегментов, которые при слиянии образовали голову. Но у насекомых затем в процессе эволюции чего только с ротовым аппаратом не случилось. Вот исходно он у них такого грызущего типа, но в процессе эволюции появились и колюще-сосущий тип, и лижущий, и в общем какие только не. Но что интересно, все эти типы ротовых аппаратов они являются эволюционным производным грызущего ротового аппарата. И помните, мы говорили, что у значительной части паукообразных проблемы с тем, что они не могут пережевывать пищу. Это действительно проблема, потому что если ты не умеешь жевать, и у тебя нет какого-то сосущего ротового аппарата, то единственное, кем ты можешь быть, это хищником. Ловить жертву, отрыгивать на нее или вводить в нее пищеварительные соки и затем всасывать полупереваренную кашицу. Насекомые дали такое невероятное, а больше половины всех описанных видов живых существ на планете Земля – это насекомые. Невероятное разнообразие видов именно потому, что насекомые на суше появились позже паукообразных. Видимо, паукообразные – это одна из первых, ну там с многоножками, правда, еще вопрос есть, успешно освоивших сушу групп беспозвоночных, но паукообразные так и не смогли сделать себе в процессе эволюции грызущий ротовой аппарат и, соответственно, не смогли освоить питание растительной пищей. А насекомые у них сразу, поскольку теперь, как мы понимаем, это на самом деле вышедшие на сушу ракообразные фактически, у них сразу был ротовой аппарат грызущего типа, и они сразу могли себе позволить питаться как другими животными, так и растительной пищей. Что значительно расширило у них, в общем, вариант того, какие экологические ниши занимать. Ну и в завершении. Давайте мы это мы все говорили про такую большую эволюционную ветвь первичной роты. Теперь давайте поговорим про наших родственников. Правда, довольно не похожих на нас, а других представителей большой эволюционной ветви вторичной роты, о которых мы как раз подробно про их эволюцию будем говорить в следующий раз. В первую очередь, да, хотя это, конечно, меня лично это всегда поражает, но да, одни из наших ближайших родственников – это иглокожие, хотя максимально на нас не похожие. Представители типа иглокожие делятся на, ну, современные представители типа иглокожие на 5 классов – морские звезды, афиуры, морские ежи, галатурии и морские лилии. С ротовым аппаратом у них все интересно. Для них, ну, исходно характерен рот, сквозной кишечник, канальное отверстие, но в процессе эволюции с ними происходило разное, в первую очередь относительно того, на какой стороне тела они ползают. Вот морские звезды, морские ежи и афиуры, они ползают не на брюшной стороне, они ползают на ротовой стороне. Она так и называется – оральная сторона. А противоположная – не спинная, а аборальная. Противоположная – ротовой. Как так получилось в процессе эволюции, это вот мы в следующий раз будем как раз говорить. Так вот, у морской звезды, соответственно, внизу находится рот, в центре сверху находится анальное отверстие. Дальше есть, между ними есть желудок. А морские звезды являются хищниками. Но при этом твердых частей в ротовом аппарате у них фактически нет. Как же они справляются? Очень интересно. Вообще для представителей типа иглокожей характерно, ну, характерен целый ряд отличий, но, наверное, стоит упомянуть два. Наличие амбулакральных ножек, специальных вот таких ножек, которыми они на конце, которые на конце несут присоски, которыми они могут к чему-то плотно прицепляться. И большое количество известковых элементов в коже, ну, собственно, которые могут наружу торчать, как какие-нибудь иглы, пластинки, могут быть соединены во всякие причудливые скелетные структуры. И вот если говорить про морских звезд, то питаются они, ну, чаще всего они питаются двустворчатыми моллюсками, хотя могут и различными другими организмами, и падали могут питаться. При этом питаются интересно. Морская звезда находит двустворчатого моллюска, обхватывает его, прицепляется к нему вот этими амбулакральными ножками, выростами лучей, и дальше начинает пытаться приоткрыть моллюска. Если у нее получается хотя бы немного приоткрыть моллюска, она выворачивает свой желудок, засовывает его между створками раковины моллюска, выделяет прямо туда пищеварительные соки и потихоньку затем втягивает такую полупереваренную кашицу, которая получается. Но далеко не все иглокожие так питаются. Например, представители класса афиуры, у них рот с твердыми такими челюстями, чтобы они могли перетирать. Они вообще собирают обычно частицы детрита, мелкие органические частицы на дне. Но, соответственно, у них есть челюсти, которые позволяют их перетирать. Рот ведет в желудок, а вот анального отверстия у них нет. И это замечательный пример целого класса беспозвоночных животных, которые вторично, про них мы точно знаем, что они вторично перешли к слепо замкнутой пищеварительной системе. Это к тому вопросу, что такое все-таки может быть в эволюции. Но, наверное, самый экстравагантный вариант ротового аппарата среди иглокожих – это морские ежи. Если посмотреть снизу на морского ежа, там будет вот такая структуры из каких-то пяти белых, как будто зубов. На самом деле это очень необычный ротовой аппарат, имеющий название Аристотелев фонарь. Вот здесь как бы удалили часть морского ежа, и вот видно, как у него внутри находятся эти пластинки Аристотелевого фонаря. Это несколько десятков соединенных в сложную структуру пластинок, к которым крепится тоже несколько десятков мышц. Это известковые структуры, которые используются как зубы, которыми можно откусить что-то, соскрести что-то. Если найдете мертвого морского ежа на побережье, обязательно посмотрите на его Аристотелев фонарь. Это, ну, наверное, один из в целом самых впечатляющих ротовых аппаратов, которые можно в целом в царстве животных встретить. Причем, ну да, ничего даже близко похожего больше мы ни у кого не встретим. Ну и совсем в завершении буквально пара минут про нас с вами, про представителей типа хордовые. Тип, к которому относимся мы, причем он делится на три подтипа: бесчерепные, оболочники и позвоночные. Позвоночные — это позвоночные, у них есть развитый позвоночник. А бесчерепные оболочники – это беспозвоночные животные. Вообще, если говорить про характеристику типа хордовые, все очень интересно. Чем хордовые отличаются от других типов животных? Во-первых, тем, что у них есть хорда, такой эластичный тяж внутри тела. Над ним идет нервная трубка, нервный тяж с полостью, заполненной жидкостью внутри. Есть жаберные щели и есть хвост. Жаберные щели – это несколько пар отверстий, соединяющих глотку с внешней средой. Почему это так важно? Ну, на самом деле, облик хордового животного, видимо, тоже сформировался в результате того, какую экологическую нишу заняли наши предки, какой тип питания у них был. Видимо, наиболее примитивные хордовые были быстроплывущими фильтраторами. Они плыли с открытым ртом, Через жаберные щели, собственно, в глотку попадала вода, через жаберные щели выходила, на стенке глотки, на стенке глотки залипали съедобные частицы в слизи, которая там выделялась, и дальше они их переваривали. Отсюда, кстати, становится понятно, зачем хорда и хвост, если ты активно плывущий фильтратор, фильтрующий за счет открытого рта, пропускающий через глотку воду. Чем быстрее ты плывешь, тем больше объем воды за единицу времени ты через себя пропустишь, сможешь отфильтровать, больше еды получишь. Чтобы быстро плыть, нужно, чтобы тело было торпедообразным. Торпедообразность придает хорда. И сзади расположить двигатель, хвост. Поэтому даже принципиальные особенности строения нашего типа, к которому мы относимся, они тоже связаны с питанием. Ну, вот так, видимо, выглядели примитивные хордовые. Ну, конечно, не совсем, как я нарисовал, но похожим образом. Вот Хайкаихтис, который 520 миллионов лет назад жил, или Арандаспис, который 480-450 миллионов лет назад жил. Таким образом, завершая разговор о ртах и пищеварительных системах, получается, что разнообразие того, как может быть устроен рот, как может быть устроена пищеварительная система, очень велико. И в процессе эволюции у самых разных групп происходил и отказ от пищеварительной системы, и утрата анального отверстия, то есть пищеварительная система становилась слепо замкнутой, и различные варианты модификации ротового аппарата. И во многом, знаете, есть такая поговорка, как пожуешь, так и поживешь. И во многом именно особенности питания и особенности, соответственно, пищеварительной системы, особенности ротового аппарата и определяли то, как будет устроен, как будет устроен, как будут устроены организмы той или иной группы и какое место они займут в экосистемах нашей планеты. Ну что ж, я готов ответить на вопросы, если они есть.
1: Да, Вадим, большое спасибо за ваш лекцию, доклад. А я так понял, что про вторичный рот их будет в следующей лекции, да?
0: Да. Собственно, мы же по плану у нас должны были сегодня быть вторичные роты, но мы в прошлый раз не успели договорить про рты, и поэтому у нас рты переехали на сегодня. Но я, видимо, в общем, из-за новогодних праздников как-то, в общем, видимо, мы упустили этот момент коммуникации. Поэтому следующая лекция будет про вторичный роток, а сегодня у нас как бы продолжение прошлой.
1: Да, да, пришлите актуальную заставку.
0: Да.
1: Да, вопросы. Улитка Паскаля относится к анхаидам или к кардиоидам? Конхоидам или кардиоидам?
0: Я честно могу сказать, что в моей оперативной памяти названия такого существа нет, поэтому не берусь, честно могу сказать. Собственно, можно посмотреть, что здесь имеется в виду. Давайте мы в целом так и сделаем. Так. Ну, я так понимаю, что это шутка, видимо, да? Что улитка Паскаля — это график такой. Видимо, да. Вот, потому что существо, которое бы так называлось, мне неизвестно.
1: Это очень тонкий юмор, да? Как говорят?
0: Да, да, это тонкий юмор.
1: Тонкий юмор. Не для всех. Вот. Видимо, не для нас.
0: Нет, ну я как бы, я вот могу сказать, что мне такое представитель типа моллюски, класса брюхоногие моллюски с таким названием, мне неизвестен.
1: Хорошо. Какие преимущества были у вторичных ротов перед первичными ротами в эволюционной гонке?
0: Смотрите, про вторичных ротов, про их эволюцию мы будем говорить в следующий раз, но на самом деле сама по себе вторичная ротость — это не какой-то более продвинутый тип рта, это просто другой вариант немножко развития пищеварительной системы, вот и все. Поэтому здесь нельзя сказать, что вторичный рот и у них пищеварительная система и рот как-то более продвинуты, чем у первичных ротов. Они просто по-разному формируются. И формировались в процессе эволюции, и формируются в эмбриональном развитии по-разному.
1: Тогда такой вопрос: а кто первичнее, первичные роты или вторичные роты? А можно ли по генам сразу сказать, к кому относятся животные?
0: Отвечая на первую часть вопроса, мы не знаем, кто первичный роты или вторичный роты. Это довольно серьезный вопрос, и мы будем касаться его в следующий раз, когда будем говорить про раннюю эволюцию вторичных ротах. А что касается того, можем ли мы сейчас, используя анализ генетической информации организмов, понять, относятся они к эволюционной ветви первичной роты. В вторичной роте, да, можем. Собственно говоря, то, что хотелось бы разделить двусторонне симметричных, билатерально симметричных животных на первичной роте и вторичной роте, это еще, в общем, в середине 20 века стало понятно. Но окончательно доказали существование вот этих эволюционных линий как раз с помощью молекулярно-генетических исследований, ну вот в последние 20 лет. Но не все двусторонние симметричные животные относятся к первичной или вторичной ротам. Например, там, представители типа ксеноцеломорфы, про которых мы довольно подробно в прошлый раз говорили, ни к тем, ни другим не относятся, хотя они двусторонне симметричны.
1: Вопросы из начала лекции. А какие организмы относятся к первичным ротам, а какие к вторичным ротам? Ну, собственно, вы об этом уже рассказали.
0: Мы на самом деле в прошлый раз про это говорили, но будем еще говорить в следующий. Если коротко, то из двусторонне симметричных животных, то есть из животных, через тело которых можно провести одну плоскость симметрии, к вторичным ротам относятся только типы иглокожие, хордовые и еще такой небольшой тип полухордовые. Очень интересные существа, в следующий раз про них подробно будем рассказывать. А все остальные к первичным ротам, за исключением, как я сказал, вот единственный тип из двусторонне симметричных животных, которые ни к первичным ротам, ни к вторичным ротам не относятся, это ксеноцеломорфы. А, соответственно, понятно, что ни стрекающие, ни гребневики, ни губки ни к первичным, ни к вторичным ротам не относятся.
1: Брахиоподы и двухстворчатые моллюски — это конвергентная эволюция?
0: Да, это конвергентное сходство. Ну, давайте мы поясним термин этот. Независимо возникшее сходство в процессе эволюции. И представители типа брахиоподы, и представители типа двустворчатые моллюски имеют раковину из двух створок, но на этом сходство на самом деле заканчивается. Потому что у двустворчатых моллюсков створки раковины левая и правая, а у брахиопод верхняя и нижняя. А если говорить про эмбриональное развитие, ну, про личиночное развитие, прошу прощения, у них не эмбриональное уже, то это обе створки, они спинные, просто брахиопода как бы так вот пополам складывается. А так и внутреннее строение у них совершенно различно. Про это мы довольно подробно говорили. У нас был отдельный эфир, посвященный организмам с двустворчатой раковиной. Мы вот тогда про все это, ну, наверное, максимально подробно поговорили, насколько это возможно в таком формате.
1: А будет ли в следующей лекции раскрываться вопрос, а что вторичные роты не совсем вторичные и прогрессивные с точки зрения кладистики?
0: Ну, в следующем эфире будет много что раскрываться про вторичные роты, поэтому и про, соответственно, их различные эволюционно-филогенетические родственные отношения внутри вот этого ствола вторичной роты, и мы, конечно, будем подробно говорить. Ну, насколько это возможно, подробно.
1: Так, а сколько по времени живут, в кавычках, захваченные хлоропласты в теле Элизии? Несколько месяцев?
0: О, это очень интересный вопрос. По-разному, но все указывает на то, что могут жить достаточно долго. Ну, то есть как? Термин «жить» применительно к хлоропласту не очень применим, вернее, вообще не применим, потому что минимальная единица живого – это клетка, да? Ни одна часть клетки не является живой. Несмотря на то, что хлоропласты в процессе эволюции возникли от произошли от симбиотических, то есть сожительствующих цианобактерий, предки хлоропластов были живые, но в процессе эволюции они променяли жизнь на, ну, на самом деле, количественный успех собственной генетической информации. Поэтому хлоропласты не являются живыми, это органоид, именно часть клетки. Поэтому корректнее сказать, говорить о том, сколько хлоропласт может функционировать в теле Элизии, да, достаточно долго. Видимо, до нескольких недель и, возможно, даже месяцев. И это отдельный, очень интересный и не до конца до сих пор понятный момент, каким образом вот эти брюхоногие моллюски обеспечивают подходящие условия. Там довольно много вопросов еще остается.
1: К чему крепятся мышцы челюстей у кальмаров?
0: Это очень хороший вопрос, потому что, ну, для большинства головоногих моллюсков характерно довольно необычное строение. Они, как мы обсуждали, утратили наружную раковину и, соответственно, представляют собой фактически гору мышц. Но дальше закономерно хочется сказать, но мышцы же должны к чему-то крепиться, да? Вот мускулатура головоногих моллюсков устроена так, что, во-первых, она, ну, для тех движений, которые они совершают, не требует какого-то жесткого скелета. Вот, во-вторых, на самом деле внутри тела головоногих моллюсков есть, ну, такие элементы, выполняющие скелетную функцию. У там каракатиц это внутренняя раковина, у осьминогов есть, ну, такие скорее хрящеподобные структуры. И у кальмаров тоже на самом деле их тело, ну, как бы разные части тела кальмара имеют разную жесткость, плотность. И, в общем, фактически челюсти кальмара просто лежат в мягких тканях, и в целом все равно они мышцами прекрасно двигаются с достаточно большим усилием. Ну, вообще, головоногие моллюски одни из самых мускулистых животных. И когда все твое тело это мешок мышц, гора мышц, прошу прощения, то можно даже позволить этим мышцам не всегда крепиться или вообще не крепиться к чему-то твердому, а просто упираться, грубо говоря, в другие мышцы.
1: Я не понял, а как связаны вторичные роты с мшанками, моллюсками и с нематодами?
0: Никак не связаны. Я в самом начале сказал, что у нас случилась небольшая накладка, что у нас по плану сегодня должны были быть вторичнороты, рассказ про эволюцию и разнообразие вторичноротых, но у нас за прошлый эфир мы не успели закончить тему про рот вообще, что это такое. Поэтому сегодня у нас не тема вторичной роты, как я сказал специально в начале. Сегодня у нас продолжение прошлой темы просто. Ну вот из-за того, что у нас был перерыв сейчас на новогодние праздники, произошел небольшое, в общем, наложение произошло. Но сегодня не тема вторичной роты была. Сегодня была тема продолжения прошлый. Про рот.
1: А как же пауки травоядные? Что мешало паукообразным питаться соками растений? Как устроены рты у пауков травоядных?
0: Скажите, пожалуйста, кого вы имеете в виду под травоядными пауками? Среди паукообразных есть организмы, которые могут питаться соком растений. Это в первую очередь некоторые группы клещей. у которых колющий ротовой аппарат, способный высасывать жидкость. Для представителей отряда пауки колющий сосущий ротовой аппарат не характерен. Они хищники. Они ловят своих жертв. Дальше осуществляют частично наружное пищеварение и всасывают полупереваренную кашицу. То есть уточните, кого вы имели в виду под травоядными пауками. Потому что пауки – хищники.
1: У грибневиков нервная система возникла независимо от остальных животных. И нервная система всех остальных животных происходит от нервной системы кишечно-полостных.
0: Ну, только типа кишечно-полостные сейчас нет, есть тип стрекающий. Да, как мы сейчас реконструируем эволюцию нервной системы, нервная система всех групп животных является эволюционным производным нервной системы стрекающих. Медуз, полипов и так далее. А у грибневиков с большой вероятностью, мы в этом не до конца уверены, но с большой вероятностью действительно нервная система возникла независимо. Но и от них никто дальше не произошел, и нервная система ничья больше не произошла.
1: Вопрос не по теме, но, может быть, подскажете, где есть какие-то места, экскурсии, где можно понаблюдать миграции кочевых муравьев. В интернете найти такого не смог, хотя, кажется, можно было бы организовать. Кажется, недавно ушел от нас из жизни вот специалист по муравьям, если не ошибаюсь.
0: Да, да. Ну, про экскурсии такие мне тоже неизвестно. Нигде, честно могу сказать.
1: Был специалист, даже он выступал у нас на канале. Так. Вроде все, Вадим, спасибо.
0: Ну что ж, тогда спасибо за внимание и до новых встреч. До свидания.
1: Да, до свидания. Увидимся через 2 недели.
0: Да, да.
1: Через 2 недели. До свидания.

Всем доброго дня! Сегодня герой моего рассказа будет не книга или автор, а бегемот. А если точнее, я коснусь такого аспекта взаимодействия человека и бегемота. Вообще, во многих европейских странах для обозначения этого животного используют слово гиппопотам, которое происходит от латинского гиппопотамус. Собственно, научное название этого животного – гиппопотамус амфибиус, что означает его возможную жизнь в двух разных средах. А слово гиппопотам, в свою очередь, происходит от греческого слова. Гиппо – это значит лошадь, а потам – это река или поток. То есть, если в переводе, то это животное, как водяная лошадь, способная жить в двух средах. И поэтому на многих языках можно услышать такое название, как нильский конь, водяной конь, нильская лошадка или производное от слова гиппопотам. И только в русском языке используется слово бегемот. Ну или в тех языках, где это слово пришло заимствовано из русского языка. Описание бегемота мы можем увидеть в Библии, поэтому это слово библейское, древнееврейского происхождения, и, собственно, происходит от множественного числа слов животных на иврите. И в книге Иова мы можем увидеть такое описание этого мифического создания. Сейчас я вам точно прочитаю цитату. Это животное, которое было представлено Богом Иову как символ зла наравне с Левиафаном. И мы сейчас это запомним, потому что позже я расскажу, почему это важно. Вот бегемот, которого создал я, как и создал тебя. Он есть траву, сила в чреслах его и крепость в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом, как кедром. Жилы его на бедрах переплетены, ноги, как медные трубы, кости, как железные прутья. Он ложится под тенистыми деревьями, под покровом тростника и в болотах. Но, несомненно, бегемот вдохновил автора на создание этого мифического персонажа, потому что, как мы знаем, бегемот живет как раз в болотах и достаточно мощный. Но сила его в чреслах его, это значит в пояснице, он достаточно крупный и крепкий. Но ноги вовсе не похожи на медные трубы, потому что ноги у него достаточно короткие, а уж хвост уж точно не похож на кедр. Может, это какая-то тонкая метафора, но он вращает этим хвостом, правда, совсем для других целей. Хвост у бегемота небольшой, и в основании крепления к туловищу он округлый в сечении. Но по мере продвижения от туловища он уплощается с боков и в самом конце становится таким плоским. Самцы бегемотов часто вращают этим хвостом как пропеллером для того, чтобы разметывать свой помет. Причем делают они это с невероятной скоростью в воде и на суше, и на большие расстояния, до 2 метров. И путешественники 19 века удивлялись, когда находили этот помет на кронах деревьев. Это можно прочитать у Брема. Делает же это бегемот не из какого-то хулиганства, а это такой способ коммуникации. И еще один вариант помечения своей территории, потому что бегемот – это территориальное животное. Бегемоты были чрезвычайно распространены, даже 6007 лет назад они располагались на территории, которую сейчас занимает Сахара. Тогда это была влажная, такая низкорослая саванна, но постепенно, и даже в историческое время, они все равно достаточно были распространены и занимали всю южную оконечность континента и вдоль берегов Нила. Иногда даже говорят, что, возможно, они жили на реке Иордан. Поэтому европейцы хорошо были знакомы с этим животным. В Древнем Риме, например, при открытии Колизея, бегемоты участвовали в гладиаторских боях. Ну и, конечно, ученые древнего мира описывали бегемота и хорошо его знали. Вот, например, как описывает бегемота или гиппопотама Геродот. Это четвероногое животное с раздвоенными бычьими копытами, тупорылое, с лошадиной гривой и голосом, как у лошади, величиной с огромного быка. Ну, бегемоты, конечно, животные абсолютно голые. Лысые. У них есть вибризы на морде, а шерсти они полностью лишены. Откуда взялась эта грива, непонятно. Я сейчас вам покажу изображение, которое, несомненно, было вот под этим влиянием нарисовано. Это книга Яна Йонстона или Джона Джонстона. Это шотландский врач, который жил и родился на территории Речи Посполитой, поэтому его имя произносят и на польский, и на английский манер. Он жил уже в 16-17 веке, и вот эта книга, сейчас, «История животных» 1768 года,
Здесь есть изображение бегемота. И вот оно в какой-то степени похоже на лошадь. Здесь у бегемота есть и грива, и морда такая не бегемочья, а вполне себе, можно сказать, и лошадиная или собачья. Но чуть ниже мы уже видим такое более правдивое изображение тоже гиппопотама, который уже намного больше похож на гиппопотама.

В средневековье какая-то вообще связь человека с бегемотом чуть-чуть прервалась. И по тому описанию, которое существовало, в средневековых бестиариях можно встретить самые неожиданные изображения вообще бегемотов. И совершенно не похожие вообще на бегемота вообще. У нас нет этих книг, но мы вам покажем картинки. Они сейчас вот появятся вокруг меня. Долгое время существовала единственная книга по естественным наукам, она существовала тысячелетия, это книга Плиния Старшего, который тоже описал бегемота, и описание здесь вот такое. Значит, у Плиния есть такое описание. Живет в Ниле еще больше по размеру чудище, гиппопотам. У него раздвоенные, как у быков, копыта, спина и грива, как у лошади, да и ржет оно по-лошадиному. А надо сказать, что бегемоты действительно иногда издают такой звук, напоминающий звук лошади. У гиппопотама вздернутый нос, хвост такой, как у кабана, и по кабане загнуты внутрь, но менее опасные клыки. Из его шкуры делают непробиваемые, если они только не оцареют, щиты и шлемы. Эти животные питаются посевами, заранее намечая себе дневную норму. И правда это так. Дело в том, что бегемоты запросто могут по ночам выходить на поля рядом с их местом и поедать посевы, которые посеяли люди. В одной из областей медицины гиппопотам выступает как настоящий мастер. Раздувшись от непрерывного обжорства, он выходит на берег, находит стебель тростника с острым краем и наваливается своим телом. При этом он ранит определенную вену на нижней части ноги и путем такого кровоиспускания очищает организм. Рану же исцеляет, залепив тиной. Надо сказать, что это мы тоже запомним про кровопускание, и потом мы объясним, почему такое представление было о бегемотах. Но дело в том, что действительно метод кровопускания был вообще, наверное, на протяжении 3000 лет неэффективным, но очень часто используемым. Кровь пускали и от меланхолии, и от всяких разных инфекционных болезней. И бегемот в таком случае представлен как такое разумное и вообще такой мастер действительно медицины. Животное, которое вот таким образом исцеляло самого себя. Первый бегемот, которого увидели европейцы, уже после древнего мира, это бегемот, который появился в зоопарке в 1850 году. Напомню, что через 9 лет человечество узнало о книге происхождения видов. И до этого, конечно, были отдельные путешественники, которые привозили и шкуры, и черепа, и разные части бегемотов, и какие-то их рассказы. Но вот так живого бегемота до этого люди не видели. В конце 18 века известный здесь испытатель граф Бюфон тоже описывает бегемота в своей книге. И он со всем своим высокомерием и такой непреклонностью пытается развенчать мифы, которые до этого существовали, ну и как бы объективно подойти. Но, тем не менее, он все равно не может отделиться. Здесь у него вот есть такое изображение, это плод бегемота, то есть это нерожденный бегемот, и ну, какие-то внутренние части, и есть вот изображение черепа и отдельных конечностей. И в другом томе он помещает изображение самца и самки бегемота. Сейчас я вам тоже это покажу. Вот здесь такой самец, вполне себе добродушный, но тоже не совсем правильно, потому что здесь видно его половые органы, а у бегемота они скрыты. И вот здесь изображение самки. И он говорит, что бегемот – отлично плавающее животное, поедающее рыбу. Это не совсем так. Бегемоты, конечно, питаются падалью. Иногда даже бывают случаи, когда они охотятся на животных. Но в основном они, конечно, животные травоядные. То есть большую часть пищи они травоядные. Ну и дальше он говорит, что у бегемотов очень крепкие зубы, и они даже способны из металла высекать искры. И это тоже, конечно, идет из древних времен, из таких легенд и мифов о том, что они могли дышать огнем. Но, конечно, у них кости, конечно, очень ценные, они ценились так же, как и кости, как бивни слонов, как и вот слоновая кость. Но вот в это время Бюфона и чуть позже их использовали для того, чтобы делать зубные протезы для человека. И сами понимаете, что люди, которые обладали такими протезами, точно не иссякали агонии своего рта. И, кроме того, он еще
рассказывает о том, что бегемот очень милый.

милый, очень спокойный. Но мы тоже сейчас знаем, что бегемот вполне себе грозное, свирепое животное. Что же узнали ученые уже ближе к нашему времени? Оказывается, что вот эта кровь, вот это кровоиспускание, это не просто основано на мифах, а основано на реальных наблюдениях. Дело в том, что у гиппопотамов есть такие специальные железы в коже, которые могут выделять субстанцию, такую слизь. Она богата пигментами, которые при свете разрушаются и окрашивают в такой кровавый или розоватый цвет. Эта слизь защищает голую кожу бегемотов от ультрафиолетовых лучей. Конечно, они живут в воде и могут спрятаться, но на самом деле в Африке существуют достаточно большие периоды засухи, и тогда их кожа может подвергнуться вот этому облучению, а лишенная всяческого волосяного покроя, она может вот действительно получить какие-то ожоги. Кроме того, японские исследователи установили, что эта кожа богата какими-то антибактериальными компонентами, и так как бегемоты действительно очень грозные, свирепые такие существа, вообще дерзкие, резкие, и самцы бегемотов часто вступают в какие-то разборки, и вся их кожа сшрамирована и покрыта вот такими ранами и шрамами. А зная о том, что они любят валяться в воде, насыщенной их же собственными экскрементами, это, в общем, не самая такая санитарная ситуация, но кожа их никогда не воспаляется, потому что эта слизь помогает им залечить эти раны. Кроме того, эта субстанция обладает еще одним свойством. Она еще защищает от укусов насекомых. Конечно, эти бегемоты и гиппопотамы лежат в такой, ну, такой среде, которая, несомненно, бы привлекла мух, потому что там много навоза, грязи всякой. Но, тем не менее, у них нет длинного хвоста, чтобы отмахиваться, ни гривы, как мы знаем. И они вот защищены именно этой слизью от укусов и от нашествия этих насекомых. Долгое время люди предполагали, что бегемоты действительно имеют связь с лошадьми. Их и так и называли водяные лошади, и ржали они как лошади, и в описаниях и Геродота, и Плиния фигурирует их внутреннее строение, похожее на лошадь. Но уже достаточно давно ученые стали сомневаться, что на лошадь-то они меньше всего похожи. И уже к 20 веку их объединяли со свиньями, потому что им казалось, что и зубы их больше похожи на свиньи, и внешний облик более такой, похожий на маленьких таких свинок. Но оказалось вообще удивительное, что оказывается у них есть общий родственник с китами. Открытие это тоже было, как всегда, невероятно и случайно. Один из европейских ученых, Билл Барклоу, который занимался коммуникацией животных, изучал эту коммуникацию на примере гагар. Гагары издают вот такие звуки, похожие на человеческие. В свой отпуск поехал в Африку и наблюдал такую картину. Когда самец бегемота на земле издал территориальный грозный рык, и в это время из воды всплыли бегемоты. Он сказал, это невероятно, они не могли его услышать. Разница сред не дает возможности услышать звук над водой, под водой. Как они это сделали? Он этому страшно удивился, решил перечитать всю возможную литературу по этому поводу и убедился, что такой литературы не существует. Тогда он забросил гагар и занялся изучением коммуникации бегемотов. И на это он потратил 10 лет. И действительно оказалось, что они способны издавать звуки и над водой, и под водой. Над водой они пропускают воздух сквозь голосовые связки, и рык их действительно очень сильный, грозный и громкий. А под водой они издают звук с помощью жирового комка, расположенного у них в глотке. Плотность жира, она близка плотности к воде, но, конечно, звук идет с искажением, а улавливают они этот звук с помощью подчелюстной кости, которая соединена с внутренним ухом. И с помощью специального аппарата было установлено, что они издают такие звуки, типа щелканье, какого-то клеканье, напоминающие звуки китов. Оказалось, что действительно, это невероятно, но они действительно родственники китов. Этому обстоятельству удивился еще один ученый по фамилии Джон Гейтс. Он молекулярный биолог. Он до этого уже установил
по генетическим сведениям о том, что бегемоты ближе всего к китам. И ему не хватало такого общего признака, который есть у двух животных, но отсутствует у всех остальных, что, возможно, говорило о том, что они происходят от одного предка. Кроме того, у бегемотов есть еще несколько признаков, сближающих их с китами. Они рожают детенышей в воде, собственно, испариваются они очень часто в воде. Они кормят детенышей в воде, что не делают другие млекопитающие. У них голая кожа и абсолютно лишенная сальных и потовых желез, хотя у всех остальных млекопитающих это есть. Ну и, конечно, вот этот способ коммуникации. Они способны коммуницировать под водой, поэтому бегемотов относят вместе с китами к отряду китопарнокопытные. И давайте вспомним, о чем я говорила в самом начале. Когда в книге Иова упоминается и Левиафан, что значит кит, и бегемот. То есть эти два чудовища, видимо, неспроста вместе упоминаются. Но еще одна история про бегемотов, очень удивительная, которая меня поразила. Я узнала о ней несколько лет назад, и до сих пор она не оставляет меня в удивлении. Вы, наверное, знаете, что существуют такие инвазивные виды. Виды, которые человек случайно или умышленно завез на территорию той страны, где они раньше не обитали. Примером такого инвазивного вида может служить жаба ага. Ее привезли в Австралию для того, чтобы она ловила насекомых, тростниковых, чтобы сахарный тростник рос хорошо и без помех. Но жабе не сообщили о том, что она должна быть агентом сельского хозяйства, поэтому она стала ловить всех подряд. Более того, что эта жаба ядовитая, а в Австралии нет специализированных хищников, которые бы на нее охотились. И оказалось, что она изменила вот такую экологическую ситуацию, стала угрожать коренным жителям, животным этой Австралии и создавать проблемы для человека. При этом она какой-то по экспоненте размножилась, и их количество измеряется уже миллионами, и больше, чем людей живет в Австралии, этих жаб. Но то, что бегемот может быть таким инвазивным видом, который может угрожать экологической ситуации другой территории, это, конечно, удивительно. Он же очень крупный, очень большой. Как же это случилось? В 80-х годах, наверняка вы слышали про такого наркобарона Пабло Эскобара. Он купил асьенду в Колумбии, назвал ее Неаполь. И на этой территории он разместил парк динозавров для своего сына, сделанных в натуральную величину из бетона. Построил себе огромный дворец, в котором происходили какие-то великолепные приемы. И сделал зверинец, которым населил дикими животными. Там были и жирафы, и зебры, и носороги, и кенгуру, и много кто еще, и в том числе и бегемоты. А тут надо отметить, что мы никоим образом не одобряем деятельность Пабло Эскобара. Но в Колумбии мы не знаем, что там было с законами, но среди вот такого населения это было весьма распространенное явление, никто его не осуждал среди местных жителей, потому что он много вкладывал в развитие этого региона, он строил дома для бедных, дороги, всячески помогал, спонсировал футбольную команду, поэтому люди с удовольствием ходили в этот зверинец и смотрели на животных, и одно из самых любимых его животных это были бегемоты. А по слухам говорят, что в детстве у него была книжка, и он очень любил именно этих животных. Вполне возможно, что у него был Альфред Брэм, который он смотрел, и который все из нас в детстве очень любили. И по одной версии этих бегемотов привезли из Африки. Это был один самец и три самки. По другой версии он купил в американском зоопарке двух бегемотов, а два бегемота ему подарили его же коллеги по его делу, не справившись с их содержанием. В общем, таким образом у него оказался один самец и три самки бегемота. Самца назвали именем «El Viejo», что по-испански означает «старик», но он вовсе был не старым, а вполне себе молодым и любвеобильным. «El Viejo» — это такое обращение, ну, принятое там, «Эй, старик, там, как дела?» Вот, вот в таком духе. И прекрасно там эти бегемоты процветали и, значит, были, так сказать, изюминкой этого зверинца. В 90-х годах Пабло Эскобара убили,
расстреляли. Дальше все его там сторонники, родственники или просто странствующие люди разграбили его дворец, при этом даже разрыли всю территорию в поисках зарытых денег, а в том числе и разбили вот эти скульптуры динозавров, потому что думали, а вдруг там что-то есть такое ценное. В общем, полностью разорили, разграбили. Какие-то животные погибли, каких-то животных перевезли в зоопарки, бегемотов и носорогов, которые тоже там обитали, решили оставить из-за их крупных габаритов, из-за их больших размеров, пусть себе там живут. Носороги без должного ухода быстро умерли, а бегемоты нет. Спокойно себе там жили, процветали, оказались, что они очень неприхотливые животные. Кстати, в 20 веке была такая версия, что бегемотов можно домашнить и разводить, и как содержать, как такой домашний скот, и убивать по мере необходимости. Но идея эта не прижилась. И уже через 15 лет вдруг в Колумбии стали появляться сообщения, что там и сям встречают огромное животное с маленькими ушками, с маленькими глазками. И какой-то непонятный, по всем описаниям, это были бегемоты, решили обследовать всю эту территорию и провести, так сказать, мониторинг, посчитать. И оказалось, что на той территории вот этой Асьенды Неаполь, где были первоначально 4 бегемота, уже обитают около 40 бегемотов. А загон, такое заграждение, сломано в нескольких местах. Дело в том, что когда самцы подрастают, то, пытаясь вступать в хватку с альфа-самцом, они бывают изгнаны из стада, они запросто разломали эту изгородь и ушли, добрались до главной реки Колумбии Магдалена и уплыли дальше. И заняли разные там болота, какие-то места. Их обнаружили и в 75 километрах от этого места, и даже в 150 километрах. И один из таких самцов по кличке Пепе ушел не один. Он прихватил с собой бегемотиху по имени Матильда. Они какое-то время склонялись по болотам. И в конце концов оказались около небольшого города. У них родился мальчик по имени Кип. И вполне возможно, он вскоре мог обзавестись большим гаремом. Рыбакам этого города страшно не понравилось это соседство. Тут еще такой моментик, что жители Колумбии не очень знакомые вообще с бегемотами, их не очень боялись. А бегемот достаточно свирепое, грозное животное. Он действительно может причинить травмы и вообще просто лишить жизни. А люди, уже погруженные в такой созданный миф, благодаря мультфильмам, всяким сказкам, где бегемот достаточно милое, спокойное животное, очень добродушное, они не испытывали боязни и тревоги по отношению к нему. Правда, никакой такой катастрофы не было. В 20-м году один человек, черпая ведром воду, случайно стукнул бегемота, просто испугался, побежал и сломал ногу. Но, тем не менее, ситуация эта может быть катастрофической. Кроме того, тот навоз, тот помет, который они разбрызгивают, и кроме того, они еще умеют и помечать территории, делают такие кучи высотой метр, диаметром около 2 метров в разных местах, они меняют экологию региона. Они способствуют росту вредных водорослей и каких-то бактерий, которые в свою очередь влияют на рыб, и способствует угрозе вымирания таких животных, как ламантин, которые и так без этого находятся под угрозой. Поэтому экологическая ситуация меняется, это ведет к вымиранию животных. А еще самое главное, что в Колумбии нету засухи и нету хищников, которые бы охотились на этих бегемотов. У них, правда, нету таких больших врагов. В принципе, бегемот – сильное и мощное животное. В основном они нападают на маленьких бегемотиков. Но так как нету засухи, у них совершенно изменилось поведение. Они стали способны к оботворению намного раньше, чем это происходит в Африке. Там где-то они достигают своего полового возраста, где-то к годам к 7. А тут они уже стали способны размножению в 3 года. И если у самки в Африке бывает пауза между деторождением, где-то длящиеся 17 месяцев, то здесь самка может рожать каждый год. Вы представляете, в какой прогрессии стали расти эти бегемоты? Ну, люди решили, что нужно что-то делать,
как-то этот вопрос решать, потому что если его не решать, то уже буквально через десятилетие в Колумбии будет масса этих бегемотов. И тогда они обратились в Африку, решили их вернуть на историческую родину. В Африке категорически отказались от этого решения, и возникла другая проблема. Необходимо было этих бегемотов тогда отстрелить. Что может человек придумать? Убить. И для этой задачи был снаряжен первый отряд, который как раз убил этого бегемота Пепе. Его там несколько человек, причем в сопровождении колумбийской армии, таксидермиста, ветеринара, убили этого Пепе несколькими выстрелами. Матильду решили оставить на потом, а маленького бегемотика поймали. Но они не нашли ничего лучше, чтобы поместить эту фотографию с убитым бегемотом в интернете. Тут сразу вступили на защиту зоозащитники, ну и вообще простые люди, которые просто любят бегемотов, сказали, ну зачем же их убивать, этих несчастных беззащитных животных, не надо этого делать. И тогда решили, значит, другим способом контролировать рождаемость. Решили тогда подвергнуть кастрации самцов, молодых самцов бегемотов. И это не то чтобы простое дело. То есть операция это, конечно, используется в сельском хозяйстве повсеместно, но не то чтобы она методика опробована на бегемотах. Во-первых, у бегемотов очень толстая шкура. Шкура у них достигает 4 сантиметра. Нужно рассчитать, куда выстрелить, чтобы этот дротик попал, рассчитать массу бегемота, чтобы его не убить, потому что смотри выше, все будут против этого убийства. И, ну и чтобы он заснул. При этом делать операцию нужно максимально быстро, потому что кожа бегемота сохнет на суше. Нужно так загнать его, чтобы он не бежал в воду, потому что вся эта тогда процедура окажется бесполезной. Тут еще есть такая особенная анатомическая строение бегемота, такая важная особенность. У них, у самцов половые органы спрятаны внутри. И на самом деле, если ты смотришь на бегемота, вообще трудно определить, самец это или самка. И при этом у них семенники огромного размера, каждый размером с арбуз, и они способны еще двигаться внутри полости. И бегемот, даже находясь в усыпленном состоянии, способен их переместить на 40 сантиметров. Просто нужно очень быстро разрезать эту толстую шкуру, найти семенники, все это быстренько зашить, для того, как он не проснулся, поместить его в какой-то контейнер и перевести. Вот первого кастрированного бегемота вернули обратно в Асьенту Неаполь. Уже старик Ильеха отнесся к нему доброжелательно, потому что он не доставлял никакой угрозы. Но операция это еще дорогостоящая. Первый раз на нее потратили чуть ли не 150 тысяч долларов. И делать ее так быстро не могли, потому что нужно собирать деньги. А деньги тратят, которые конфискованы из наркокартелей. Вот, таких денег нет. Таких операций, посчитали, нужно делать 30 в год, а их делали, в конце концов, 10. И уже в последнее время, уже в 20-е годы, когда пытались посчитать количество бегемотов, оказалось, что их численность достигает уже 200 бегемотов. И если еще 10 лет ничего не делать, она достигнет 1000 бегемотов. В обществе, кстати, не поддержали операцию кастрации бегемотов. Люди стали говорить, зачем вы мучаете животных, кастрируйте лучше политиков, зачем вы это делаете. Ну, кто бы спорил, но тем не менее, значит, решили тогда использовать химические противозачаточные средства. Но опять же, тут нужно как-то рассчитать, опять же, массу, убедить бегемотов это все съесть. Все это сложно, а вопрос нужно решать очень быстро и очень срочно. Поэтому в 2023 году весной вдруг стало известно, что 70 бегемотов все-таки две другие страны, где этих бегемотов отродясь не было, решили взять в свои национальные парки. Они там могут контролировать их численность и обеспечить им достаточно достойный уход. Это Индия, которая согласилась взять 60 бегемотов, и Мексика, которая согласилась взять 10 бегемотов. Все зоопарки Колумбии уже насыщены бегемотом. Эта процедура отработанная. Все-таки как их можно заманить при помощи морковки в загон и потом перевезти. Вот. Но все равно вопрос этот до сих пор решается.
То есть это все должно быть, это дорого, отвести такое количество бегемотов, это сложно. Ведутся сейчас переговоры, я не знаю, как вы думаете, получится или нет. Но, в общем, с этими бегемотами надо что-то делать. Вот такая история связана с бегемотом и человеком. Вы наверняка знаете огромное количество персонажей из детских мультфильмов, сказок. Ну, один Мадагаскар чего стоит, там такая замечательная бегемотиха Глория присутствует. И в наших советских мультиках было много разных бегемотов. Ну и мне кажется, что все равно, несмотря на всю эту популярность, один из самых таких известных персонажей – это кот-бегемот. У меня он есть сейчас в ухе, если вы сможете разглядеть. Он такой мифический персонаж, очень грозный, очень злобный, вполне себе соответствует этому библейскому персонажу бегемота. Но в завершение я хочу вам сказать следующее. Вся эта история нас учит тому, что человек не должен действовать в природе как бегемот, свирепо и неуклюже, а всегда продумывать все свои действия. Потому что, в конце концов, все мы гости на этой планете. Давайте наслаждаться этим миром и продумывать все свои будущие решения и какие-то невероятные идеи. Казалось бы, что проще можно было всех этих четырех бегемотов в самом начале переловить и всю эту проблему решить на корню. Но кинули люди на авось, поступили как настоящие бегемоты, и теперь эта проблема до сих пор решается. В общем, я вас благодарю за внимание. Ставьте нам лайки, потому что это способствует продвижению нашего канала. Уже скоро у нас будет такая значительная цифра, мы надеемся. Ну и пишите нам комментарии, задавайте вопросы. Конечно, приходите к нам в музей. У нас, правда, бегемота нет и не предвидится. Но зато другие замечательные животные в нашей экспозиции есть. И вы можете познакомиться с нашей экспозицией и с красотой теории эволюции. Мы вас ждем. Всем пока! Ну и разбудил вас сегодня, как вы уже догадываетесь, бегемот. Ну и в завершение я хочу показать вам еще одну картинку, еще одного бегемота. Это книга Улисса Альдраванди. Мы про него уже делали ролик, про его книжку. И здесь есть вот такое, сейчас вот это мы подвинем, такое весьма себе грозное изображение бегемота, от которого уплывает крокодильчик. Вот такое, от которого уплывает крокодильчик. Это у нас самец, а здесь вот такая бегемотиха, ну типа Глория.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Был первый советский аппарат «Марс-3», который сел удачно, а вот работать потом не смог, связь мы с ним потеряли.
2: У нас тут такой патриотический квест. Давайте наш старый «Марс-3» найдем. Кто-то на Марсе там статую Барака Обамы находил, ну и что теперь? Они мне даже показывали ключ от марсохода.
1: Впервые в истории на Марсе будет летать маленький вертолет.
2: Можно считать успешным первый матч по межпланетному гольфу.
1: У меня есть надежда, что мы, возможно, найдем следы реально существующих, действующих, каких-то там остатков былых времен, реальной марсианской жизни.
3: Марсоход «Персеверанс» сел на Марсе. Сегодня неземной подкаст рассказывает о нем и его предшественниках. Первый в мире марсоход — советский. Почему его долго не признавали за океаном? И удивительная история, как его нашли спустя много лет. Ключ от марсохода, который хранится в России. Когда на Марс отправят человека? Чего ждать от новых американского и китайского марсоходов? Когда появится российский марсоход? И найдут ли они на Марсе жизнь? Вся история марсоходов в неземном подкасте. Слово астроному Владимиру Сурдину. В одной из лекций вы говорили, что фантаст Герберт Уэллс в книгах, например, «Война миров», предсказывал, что с Марса прилетят роботы с лазерами. Но на деле все оказалось ровно наоборот. Наши роботы летят на Марс и режут Красную планету своими лазерами, чтобы исследовать. А почему мы отправляем на Марс не человека, а роботов, то есть марсоходы?
1: Мы бы очень хотели послать туда человека, но по многим причинам не можем этого сделать. Причин три. Во-первых, нет мощных ракет, которые способны экипаж из нескольких человек донести до Марса и, скорее всего, вернуть его на Землю, потому что первые полеты должны быть обязательно с возвращением. У нас нет постоянной базы на Марсе. Таких ракет пока нет. Илон Маск что-то пытается сделать. Пожелаем ему успеха, но пока таких ракет нет. Второе. До Марса долго добираться, а уровень космической радиации таков, что человек без серьезной защиты вряд ли доберется туда здоровым. А может быть, совсем не доберется. А защиту мы пока обеспечить не можем радиационную. И третий аргумент, который не каждый человек выдвигает, но те, кто изучают Марс с научной точки зрения, выдвигают, и я в их числе, появление человека, вообще любого живого существа с Земли на Марсе, перенесет туда элементы нашей земной жизни. И мы бы очень не хотели, до того, как исследования Марса не покажут нам наличие или отсутствие своей собственной марсианской жизни, заносить туда частицы земной. До сих пор все аппараты, которым предполагалось сесть на поверхность Марса или даже упасть на поверхность Марса, они стерилизовались. И мы надеемся, что микробов мы туда не доставили. Но появление человека на Марсе, конечно, доставит туда элементы нашей биосферы, а этого пока не хочется делать. Автоматы летают надежно и уже десятилетиями работают вокруг Марса и на поверхности Марса. Есть стационарные, их уже на сегодняшний день 4 стационарных аппарата. Можно даже сказать 5, но первым из них был первый советский аппарат «Марс-3», который сел удачно, а вот работать потом не смог, связь мы с ним потеряли. А за ним было 4 американских аппарата стационарных, 2 «Викинга», И последние 2 аппарата «Инсайт» и предпоследний «Феникс», которые стационарно сидят на Марсе и изучают вокруг себя и внутри, под собой поверхность Марса. И 4 подвижных марсохода было, не считая наш небольшой марсоход, который вряд ли в то время мог принести серьезные какие-то научные данные, да и он, в общем, связь с ним была потеряна. Но 4 работали американских надежно, и вот уже 5-й на подходе. А за ним, кстати говоря, и 6-й на подходе. Через несколько месяцев после посадки нового американского «Персеверанса» должен сесть первый китайский марсоход. меня нет уверенности, что все будет успешно. Далеко не каждая посадка на Марс проходит успешно. Но я был бы очень рад, если бы и китайский, а вслед за ним и европейско-российский ExoMars сели бы успешно и начали свою работу. Пожелаю вам удачи. Но пока мы надеемся только на автоматические аппараты. Они довольно легкие, их вес в пределах тонны, а для полета человека нужно все-таки десятки тонн доставить к Марсу. Так что пока наши возможности ограничиваются посылкой на Марс только самоходных либо стационарных аппаратов, либо орбитальных, которые тоже удачно работают, более 10 лет некоторые работают и приносят очень много интересных данных. И с моей точки зрения, это основное направление исследований на ближайшие десятилетия. Ну, а там и человек.
3: Марс-3, запущенный в 1971 году, можно считать первым в мире марсоходом?
1: Марс-3 – это замечательная история, когда советские инженеры опередили всех. Да, у нас тогда была задача опередить всех, а этими всеми были только Соединенные Штаты Америки, больше конкурентов в космосе у нас не было. И мы опередили. Да, пусть мы послали несколько аппаратов, долетел в работоспособном состоянии только один, но он долетел, и он успешно сел на Марс. В этом есть полная уверенность, потому что сегодня мы его видим на поверхности Марса. Виталий Егоров его там обнаружил, и честь ему и хвала. Ну и тогда мы были уверены, в 1971 году, что он сел. С него пришли радиосигналы об успешной посадке, значит, он сел, открыл элементы своей радиосистемы, антенны и так далее. Но через несколько секунд после посадки радиосвязь мы с ним потеряли. По какой причине, пока неизвестно. Когда-нибудь выясним. На его борту был маленький марсоход. В те годы не было еще средств радиосвязи типа нашего Wi-Fi, Bluetooth. Тогда была только связь на проводе. И этот марсоход мог удалиться от места посадки всего на 15 метров. Но это было бы интересно. Более того, это была довольно оригинальная машинка. В прямом смысле слова «марсоход». Он ходил по принципу шагающего экскаватора. У него были небольшие лапки-лыжи, которые перемещали его шаг за шагом по поверхности Марса. Пошел он или нет, мы не знаем. А он был небольшого размера, размером с книгу, и увидеть его сегодня с орбиты возможности нет. Только когда наши марсоходы современные, либо астронавты, либо космонавты приблизятся к месту посадки Марса-3, мы узнаем, пошел ли наш первый марсоход по поверхности Марса. Но научных сведений мы с него не получили, потому что канал радиосвязи перестал функционировать.
3: Удивительная история. Спустя много лет тот самый легендарный аппарат Марс-3 удалось найти. Сделал это журналист и популяризатор космонавтики Виталий Егоров. В сети он известен также под ником «Зеленый кот». Кстати, ссылка на сообщество Виталия ВКонтакте, где он пишет о марсоходах, в описании. Почитайте, это интересно. И на неземной подкаст тоже не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные видео о космосе. А сейчас Виталий Егоров о том, как ему удалось найти первый советский марсоход.
2: Мой интерес к Марсу, ну, если не считать там детское увлечение, интерес к Марсу проснулся как раз в 2012 году, в момент, когда марсоход Curiosity высадился на поверхность. И я настолько был впечатлен сложностью этой процедуры и восторгом, который инженеры, работавшие с марсоходом, восприняли это событие, что я подумал, ну, это, наверное, крутое занятие, этим заниматься всю свою жизнь. Ну, и увлекся тоже, стал ВКонтактике рассказывать про путешествие этого марсохода, про то, как он там ногой подвигал, головой пошевелил, первый камень сфотографировал и так далее. И так примерно полгода прошло, и в целом я к тому времени был уверен вообще в абсолютной всесильности НАСА на Марсе. Там же у нас и спутники летают, и марсоходы ползают. И потом как-то где-то в обсуждениях, в комментариях зашла речь о том, что ну ладно, там НАСА, конечно, молодцы, а как наши аппараты поживают? Я думал, что все, что там Советский Союз оставил, оно давно найдено, переписано, и можно только просто погуглить, найти это и посмотреть, сказать, вот смотрите, видите, советский аппарат. А Марс-3 — это первый, по сути, первый рукотворный предмет, мягко приморсившийся, высадившийся на поверхность Марса. До этого был Марс-2, но он не мягко приморсился, на большой скорости врезался и, по сути, стал первым мусором на поверхности Марса человеческим. А Марс-3 успешно сел, и я думал к тому моменту, что место посадки его известно, само место фактического нахождения тоже известно. Погуглил, посмотрел, оказалось, что американский спутник МРО Mars Reconnaissance Orbiter снял с поверхность Марса в том месте, куда предположительно садился Mars 3, в качестве достаточном для того, чтобы рассмотреть его. У спутника высота 300 километров полета, а марсоход имеет, ну там, Mars 3 сам по себе, а марсоход на нем маленький был совсем. Вот Mars 3 имеет где-то 1.5 метра в поперечнике, то есть чисто теоретически там в виде нескольких пикселей он должен был быть увиден. Ну и я был уверен, что он найден. Оказалось, что не найден. И я тогда предложил вот там тем, кто в моем сообществе открыто мной во ВКонтактике интересовался путешествием марсохода американского, я им предложил, говорю: ребята, смотрите, у нас тут такой патриотический квест, давайте наш старый Mars 3 найдем. И этот гигантский фотоснимок, который американцы сняли, я порезал на куски, а он был полностью выложен онлайн, у них все эти снимки выложены. Я его порезал на куски, загрузил в ВКонтактик и говорю: вот где-то на этих фрагментах наш Mars 3, давайте искать. Поискали и не нашли. Но нашли одно большое пятно по размерам примерно 7 метров в поперечнике, которое можно было бы предположить, что это парашют Марса 3. Он же на парашюте садился. И вот это большое пятно как раз и могло быть этим парашютом. Ну и, по сути, это все, что мы нашли. А потом оказалось, что и парашют даже не мы нашли, а пользователи формы журнала «Новости космонавтики» за пару лет до нас. Ну и на этом все закончилось. Но потом у меня такое оставалось чувство, но я народ взбаламутил, пообещал им, и в результате мы ничего не нашли. Как-то обидно. Я стал искать один. Мне там подсказали направление полета, куда он снижался. То есть я мог примерно предположить, что если парашют вот здесь, он снижался дальше без парашюта, значит, вот он где-то должен был лететь там на юго-восток. И я уже стал в ту сторону смотреть, уже более точечно, не вообще всю фотографию, а более точечно. Ну и оказалось, действительно, какой-то объект очень похожий такой, там же Mars 3, он, у него такое яйцеобразное тело было, и 4 лепестка в разные стороны раскладывались, чтобы он мог из любого положения развернуться, и антенны, чтобы открылись, поднялись вверх, чтобы он мог передавать мог данные на спутник. И вот эти 4 лепестка, они давали такую характерную форму, в виде такую крестообразную, которая довольно, ну, заметно отличалась от того, что всего, что вокруг. Но по размерам он, естественно, от камня не отличался, поэтому уверенно сказать, камень это или не камень, нельзя было. И я понимал, что если я просто скажу: смотрите, это что-то похожее на Mars 3, естественно, никакой... Ну, это неубедительно просто. Да, ты можешь где-то там в интернете, в бложике у себя написать. Ну и что там, кто-то на Марсе там статую Барака Обамы находил, ну и что теперь? Мне показалось одно, ему показалось другое, кто докажет? Но, к счастью, там возле него виднелись еще детали какие-то необычные, там, в частности, такая, ну, просто что-то напоминающее палочку такую или протянутую линию. Я предположил, что это тоже деталь от посадочной системы Марса-3, и вот это расстояние, которое она занимала, можно было уточнить только на заводе-изготовителе. Это НПО Лавочкина, а я туда, конечно же, не вхож, меня никто не пустит в секретные архивы. Я понимал невозможность вот для просто человека, который зашел в интернете и что-то там рассмотрел на марсианских снимках, невозможность простого человека оказаться в архивах НПО Лавочкина. Но я предпринял тоже поиск в интернете, нашел человека, который, ученого, который занимался темой Марса и Луны. Я к нему обратился, просто написал, нашел на сайте института его электронную почту. Александр Базилевский, это ученый-планетолог, он еще там с луноходом работал, то есть очень авторитетный ученый, уже советский, российский, сейчас международный. И ему написал, говорю: вот мне кажется, я нашел Mars 3. Он такой: ну что-то неубедительно, докажи. Я говорю: ну вот, мне кажется, вот это. И я сразу сказал, что вот чтобы убедиться в этом, нам нужно обратиться вот в НПО Лавочкина, чтобы уточнить вот эти размеры этой детали. А, еще я написал, что нужно американцев попросить переснять это место, которое вот они сняли, потому что там в одном... Ну, понятно, что вот эти 4 лепестка, они разложены, и в центре стоит вот это яйцеобразное тело космического аппарата, и она отбрасывает тень. И она отбрасывала тень на один из этих лепестков. То есть фактически я не мог сказать, есть ли под этой тенью в темноте сам лепесток, или просто мне кажется. поэтому я говорю, вот нам нужно снять в другое время суток, чтобы тень была в другую сторону развернута, и мы могли убедиться, есть там вот этот четвертый лепесток или нет. Это будет одним доказательством, аргументом в пользу того, что это Марс 3. Второй аргумент – вот эта длина вот этой детали. Я мог примерно посчитать, там, что она 3 метра 80 сантиметров занимала длину, вот на том снимке, который увидел. А уточнить можно было только в инфо-лавочке. И, в общем, Александр Базилевский нашел ученого, который работал с Марсом 3. Арнольд Селиванов. Арнольд Селиванов нашел работающего сейчас в инфо-лавочке на специалиста, которого попросил зайти в архив, поднять чертежи Марса 3 и уточнить длину вот этой детали. В то же самое время Александр Базилевский сконтактировал меня из НАСА. И он написал научному руководителю, который управляет, по сути, этой камерой на спутнике МРО, и попросил его действительно сказать, вот смотри, мы там, они, оказывается, хорошие знакомые были, он сказал, вот мы, кажется, Марс 3 нашли, но надо перепроверить, переснять. И потом так все сложилось, что одновременно и из НПО Лавочкина мне присылают данные, где, согласно которым расстояние точно укладывается вот в то, что я на Марсе насчитал, 3 метра 80 сантиметров. И американцы такие, а мы для вас как раз новую фоточку сняли. Правда, они ее сняли в то же самое время, поэтому тень там лежит по-прежнему в ту же сторону, и мы не видим этого лепестка. Зато они сняли в цвете. Там у спутника часть кадра черно-белая получается, а часть цветная. Вот в этот раз они сняли в цвете. Ну, сильно это, в общем, не помогло, и снимок не сильно отличался от того, от первого кадра. Но вот эта деталь, она прям очень четко укладывалась в то, что мы ожидали увидеть. И в целом у нас все очень удачно сложилось. То есть у нас есть пятно, которое похоже на флаг. В четком направлении полета от него лежит вот этот предполагаемый Марс-3. Рядом с ним лежит деталь, которая вот по проверке в архивах НПО Лавочкина, производителя Марса-3, точно совпадает с той, которая была на Марсе-3. То есть мы по-прежнему не можем на 100% утверждать, что это он, но все косвенные причины позволяют об этом говорить, и на сайте НАСА вышла статья, что вот смотрите, причем это вышло 11 апреля в ночь на 12 апреля, то есть к Дню космонавтики. Ну, это в 2013 году уже было, давно про это никто не помнит. Но там было сказано, вот, смотрите, какой-то паренек, я тогда в Петербурге жил, вот паренек из Петербурга, кажется, нашел Марс-3, мы там его сфотографировали, вот, смотрите, как классно, что... Ну, они там, конечно, про себя написали, что вот наши американские спутники помогают восстанавливать историю советской космонавтики. Ну, все, в общем, получилось очень по-доброму, очень интересно. По сути, такое, я прям почувствовал международное сотрудничество ученых, сообщество ученых, когда независимо на политические там дрязги и какую-то конкуренцию, все равно ради науки, ради знаний все равно можно сотрудничать, и с обеих сторон люди готовы идти друг другу навстречу. Россия и в настоящее время довольно продуктивно по некоторым направлениям сотрудничает с той же США. Например, там на том же марсоходе Curiosity установлен российский прибор, который ищет воду в грунте, и ученые российские из Москвы управляют этим прибором. Я с ними общался, они мне даже показывали ключ от марсохода. Это такой брелок, который электронный, который генерирует пароль ежедневный для подключения к серверу управления марсоходом американским. Так, то есть сотрудничество все равно продолжается, хотя, конечно, новые проекты сейчас уже не появляются. То есть там в начале 2000-х, в 2000-е годы, когда дружба была и на политическом уровне в более хорошем состоянии, и на международном сотрудничестве в космическом тоже были времена получше. А сейчас, да, у нас есть МКС, есть тот же самый марсоход, но никаких новых проектов, по сути, не появляется. Вот только обсуждают возможность совместной экспедиции на Венеру, на там спускаемый аппарат российского производства, но на нем будет стоять американский блок. Но пока там не движется, в том числе по политическим причинам.
3: Первые значимые результаты изучения Марса ученые получили благодаря марсоходам-братьям. Spirit и Opportunity примарсились в январе 2004 года.
1: Кстати, они были не первыми среди американских. Был предыдущий, Sojourner. Но он совсем маленький, игрушечный, хотя у него уже были современные системы типа Bluetooth радиосвязи. Он на несколько десятков метров отходил от места посадки, но своей системы связи с Землей у него не было, так что далеко он уйти не мог. Да и очень маленький был. Возможности перемещения по Марсу у него были скромные. Колеса были буквально там 10 сантиметров диаметра. А у Spirit и Opportunity это полноценные, полностью автономные лаборатории, которые не нуждались ни в какой поддержке, могли путешествовать по Марсу самостоятельно.
2: Spirit и Opportunity изначально были запущены, чтобы найти признаки воды или водяного прошлого Марса, то есть прошлого на Марсе, когда на нем была жидкая вода. Сейчас он сухой. А тогда, раньше, там на спутниковых снимках видно, что там были реки, русла видны, но вот их отправили искать именно минеральные доказательства. То есть, когда минерал какой-нибудь, камень формируется в влажной среде или в сухой среде, там разные минералы откладываются, и вот эту разницу можно определить. И вот их Spirit и Opportunity отправили как раз именно с этой целью. Их можно назвать такими разведчиками, что ли.
1: Почему они полетели одновременно? Я думаю, американцы учли наш опыт, что не каждый полет к Марсу оканчивается успешно. Если взять в совокупности все полеты автоматических станций, советских, американских, европейских и прочих, индийских, к Марсу, то примерно половина из них не выполнила свою задачу. То есть либо не долетели, либо не смогли сесть, либо не вышли на орбиту. Так что вероятность успешной посадки была около 50%. Но оказалось, что и Spirit и Opportunity сели успешно.
2: Opportunity в этом плане повезло гораздо больше. Он все задачи, или почти все научные задачи, которые на него возлагались, он выполнил прям сразу практически. То есть он, когда высадился, он попал в маленький кратер. Там маленький, несколько метров в диаметре. А сам марсоходик тоже был примерно с нашим Марс-3, около там до 1.5 метра поперечнике. И он прямо в этот кратер упал, и там инженеры шутили, что можно считать успешным первый матч по межпланетному гольфу, что он в лунку попал. И вот в этой самой лунке, в этом самом кратере, он и нашел все, ответил на все задачи, которые, на все вопросы, которые, ради которых его отправляли. И дальнейшие там полжизни его он шел по этой пустыне, подтверждая лишь то, что он нашел вот в первом своем кратере, о том, что да, действительно, на Марсе были озера, и он как раз попал на дно этого озера. То есть он вообще везунчик.
1: Спириту не повезло. Он, передвигаясь по поверхности Марса, через несколько лет попал в зыбучие пески. Колесо провалилось, там ножка сломалась, он застыл в очень неудобном положении, так что солнце его плохо освещало, и в период марсианской зимы он просто замерз, там очень холодно. Вообще, каждый марсоход из предыдущих, вот до полета Curiosity, они были связаны с солнечным светом. Источником их энергии были солнечные батареи. А зимой, как на любой планете, как и на Земле, солнце довольно низко ходит у горизонта и может освещать солнечные батареи, только если они повернуты в сторону Солнца. И зимой эти марсоходы Spirit и Opportunity предполагалось ставить на какое-то наклонное место, там на склон горы небольшой или оврага, так, чтобы их панели солнечных батарей лучше освещали Солнцем, и хоть как-то эта энергия согревала аппарат, не давала замерзнуть там электроники и механики на борту. Но Спириту не повезло, он застыл в неудобном положении и перестал функционировать. А Opportunity, его близня, работал более 13 лет, по-моему, 13 с половиной почти лет. Это уникально длительная экспедиция, никто до него, ни после него еще так долго не работал. Вот Curiosity уже с 12 года, 8 год только работает на Марсе, 9 год скоро пойдет, а Opportunity работал около 14 лет. Замечательное достижение, учитывая, что у него не было автономного источника электроэнергии и тепла, только солнечные лучи. Конечно, для марсоходов следующего поколения, у них ядерный источник электричества, они никак не связаны с солнечной энергией, там радиоактивные элементы плутония распадаются и греют, и электричество дают всем системам марсохода, поэтому он может работать и днем, и ночью, и зимой, и летом, что, собственно, и происходит.
3: Марсоход третьего поколения Curiosity, который бегает по поверхности Марса до сих пор, оказался на Красной планете в августе 2012 года.
2: Curiosity в этом плане он был, стал более подготовленным. Это уже такой геолог с киркой, с мотыгой, с кучей инструментов, с микроскопом. И, в общем, он такой гораздо более заточен был именно под исследование на месте. То есть, если эти просто разведать, посмотреть, то Curiosity, у него даже название официальное, MSL, Mars Science Laboratory, то есть марсианская научная лаборатория. Его задача была именно изучать, и он изучал, и нашел там органические соединения, и тоже многократно подтвердил наличие воды в грунте. И при этом он еще и альпинист, потому что он лезет в гору. Но гора там сама по себе, то есть цель не просто поставить флаг на вершине горы, цель в том, чтобы пройти гору снизу вверх, изучив все слои, из которых она сложена, а это, эти слои, это как раз геологическая летопись Марса за 3,5 миллиарда лет, и как раз он получает более углубленное знание о Марсе и об эволюции его природы, чем было на момент там, запуска Spirit и Opportunity, и он выполняет свою роль.
1: Curiosity продолжает работать. Конечно, что-то постепенно портится, но есть надежда, что он еще несколько лет профункционирует. Правда, скорость его передвижения потихонечку снижается, но это и понятно. Немножко ошиблись инженеры, проектируя колеса этого марсохода. Колеса алюминиевые, без всяких шин, просто металлические алюминиевые колеса. И довольно тонкие. Ну, предполагается, что сила тяжести на Марсе небольшая, и такие колеса выдержат вес почти тонного аппарата. Но камни на Марсе оказались очень острыми, очень неприятными, а дорог на Марсе нет. Он ходит как внедорожник прямо под каменистой пустыней. И вот эти алюминиевые колеса потихонечку начали портиться. Там вмятины, даже дырочки стали получаться. Поэтому в последние годы стараются не особенно гонять Curiosity по Марсу, а внимательно выбирая тропинки, чтобы он не напоролся на какие-то острые булыжники. И он понемножечку свою скорость уменьшает. На сегодняшний день, по-моему, он прошел около 25 километров. Это не очень много. Надо учитывать, что его предшественник, Opportunity, бегал по песчаной пустыне. По песку все-таки легче передвигаться, если ты не попадаешь, правда, в яму, в зыбучие пески. Но Opportunity повезло. Он не попал в зыбучие пески. Но по песку довольно легко. А Curiosity сел в каменистое место. И более того, сейчас он поднимается по склону горы, где, вообще говоря, валунов и острых камней гораздо больше, там песка почти нет. И в этом смысле гонять его вот по такой трудно проходимой местности никто не собирается. Он шаг за шагом медленно идет, изучая геологические особенности этой горы Шарп, на склоне которой он сейчас работает. По-моему, он поднялся примерно на 350 метров от уровня этой горы. Ну, гора, правда, 5-километровой высоты, и вряд ли он достигнет пика, да и не нужно это никому. А подъем на каждые несколько десятков метров позволяет геологам открывать новые и новые слои осадочных пород. Ведь когда-то этот кратер, куда опустился Curiosity, кратер Гейл, был озером. И там накапливались год за годом, век за веком осадки, осадочные породы, которые рассказывают о геологической, а может быть и о биологической истории Марса. И сейчас Curiosity потихонечку эту историю расшифровывает.
3: Сейчас мы обсудим новый американский марсоход Perseverance. Что мы узнаем благодаря ему о Марсе? Кстати, тем, кто хочет узнать об истории изучения Марса больше и глубже, рекомендуем книгу.
1: Тех, кого интересует исследование Марса от момента его начала, самого начала исследования первых телескопов до посылки последних марсоходов, я очень советую. Мы сделали вот такую книгу, называется она «Марс». Ну, подзаголовок «Великое противостояние», мы ее делали к последнему противостоянию. В ней профессионально собраны данные, и даже на карты поверхности Марса представлены. Причем карты довольно полезные. Даже геологи, я знаю, работают с этими картами, изучая поверхность Марса. Ну и набор авторов тут, конечно, вызывает восхищение. Я просто рад, что мне удалось собрать, начиная от начала 19 века и до сегодняшних дней, всех авторов, кто...

0: кроме тех, которые уже были у Curiosity, это всякие дрели, биологические приборы, масс-спектрографы, на нем есть собственный вертолет. Впервые в истории на Марсе будет летать, а во всяком случае будет попытка запустить маленький вертолет, который поднимется и будет рекогносцировкой заниматься, фотографировать местность вокруг марсохода. Надо учитывать, что разреженный марсианский воздух дает опору очень слабую для винтов вертолета. Давление, ну и плотность атмосферы на Марсе примерно такая же, как на высоте 30 километров над Землей в стратосфере. Ни один наш вертолет туда, конечно, и близко. Даже самолеты далеко не все могут подпрыгивать на такую высоту. Воздуха там почти нет. Но, с другой стороны, на Марсе сила тяжести в 2,5 раза меньше, и вертолет, соответственно, весит меньше. Есть надежда, что он все-таки сможет подпрыгивать на несколько минут. Это электрический вертолет двухвинтовой, такая схема типа камовских вертолетов наших земных, без хвостового винта, просто два соосных в разные стороны вращающихся винтов. Это не квадрокоптер, это именно вертолет. Но у него есть телекамеры, фотокамеры, и он сможет фотографировать местность вокруг марсохода и позволит как-то планировать передвижение, ну, геологию изучать. В общем, очень интересная задача, и, конечно, она утяжеляет эту экспедицию. Вторая научная проблема – это собрать образцы грунта. И для этого у марсохода есть специальные ловушки, специальные пробирки, куда он должен около 40 образцов марсианского грунта запечатать и сложить их в определенное место. И они будут дожидаться прилета на Марс следующего аппарата, который соберет по пути исследования Персеверанса, соберет эти пробирочки. И когда еще более следующий прилетит, уже снабженный ракетой, поместит их на эту ракету и отправит на Землю. Очень сложная операция. Отчасти она напоминает операцию, которую недавно провели китайские инженеры, доставив лунный грунт на Землю. Они собрали на Луне грунт, взлетный аппарат с Луны поднялся на окололунную орбиту и перегрузил этот грунт на орбитальный аппарат, и тот отправил капсулу на Землю. То есть такой вот многошаговка такая была. Примерно то же самое обещают сделать американские инженеры по доставке марсианского грунта на Землю. Несколько перегрузок, несколько передач этого грунта будет с одного аппарата на другой, чтобы в конце концов его... Но это будет не скоро, через несколько лет только.
1: Почему последние десятилетия самые успешные проекты марсоходов именно американские?
0: У американских инженеров колоссальный и, что самое важное, непрерывный опыт создания космических зондов. Как они начали с начала 60-х годов, так это не прерывалось и в НАСА, и в лаборатории реактивных проблем, вот Калтеха. Люди передавали этот опыт от поколения к поколению новых инженеров. И, конечно, многие вещи, они через учебники не передаются. Это надо, ну, как и любой навык, такие тонкости передаются только от отца к сыну, от начальника к подчиненному, ну, в общем, от поколения к поколению. К сожалению, у европейцев не было такого опыта. Они недавно только начали посадочные аппараты сооружать. И две попытки европейских инженеров посадить на Марс свои посадочные капсулы окончились неудачами обе. У советских инженеров был такой опыт, не всегда удачный, но все-таки хоть какой-то был. Но потом была в течение нескольких десятилетий яма, просто провал. И сегодня на предприятиях Роскосмоса уже работает новое поколение российских инженеров космических, которые не накопили того опыта, что был у их предшественников. И, честно говоря, я беспокоюсь о том, как пройдет первая посадка на Марс нашей платформы. Кажется, она называется «Казачок», но дело не в названии, а в том, какие подводные камни наши молодые инженеры ожидают встретить на Марсе, какие тонкости этой работы они, их предшественники, смогли передать вот новому поколению инженеров. Тут очень важно, конечно, международное сотрудничество. Очень важно не прерывать связь между инженерами разных стран. НАСА и Роскосмос, вообще говоря, неплохо сотрудничают на МКС, но как-то вот в области межпланетных исследований и зондов планетных у нас такого тесного сотрудничества нет, хотя некоторое, конечно, происходит. Вот на Венеру сейчас

0: уже много лет собираются послать новую экспедицию. Это американо-российская группа ученых и инженеров делает. Вот по Марсу такое сотрудничество как-то не налаживается. Тут американцы чувствуют себя, конечно, монополистами. Они ушли намного дальше любой другой космической державы. Но хочу напомнить, китайские инженеры решили догнать их и в этом направлении. По Луне в автоматическом режиме китайцы уже, можно сказать, сравнялись с советско-американским опытом. И сейчас они стремительно пытаются догнать мировую космонавтику в исследованиях Марса. И я думаю, им это скоро удастся.
1: А чем интересен китайский марсоход «Тяньвэнь-1»?
0: От первого китайского аппарата прежде всего ждут удачного перелета и удачной посадки. Это уже будет очень большим достижением китайской космонавтики. Европейские инженеры ведь тоже не лыком шиты. И две первые их попытки провалились. По разным причинам, но провалились. Посадить марсоход – это большое искусство. Ну, можно напомнить, что, например, Curiosity не так уж удачно сел. Хотя, конечно, в целом он в работоспособном состоянии оказался на Марсе, но некоторые приборы при посадке там были разбиты. Например, биологический эксперимент предполагал сосуд с специальной такой биологической жидкостью, ну, физраствор, грубо говоря, которым надо было смачивать пробы марсианского грунта, чтобы посмотреть, забурлит там жизнь или нет. Так вот этот сосуд как раз при посадке не очень мягкой разбился, жидкость вытекла, и первые пробы марсианского грунта сначала показали, что там очень много жидкости земного типа. Но выяснилось, что мы ее туда сами и привезли, и вылили ее там в момент посадки. Поэтому, конечно, от китайских экспериментов мы прежде всего ждем удачной посадки и начала работы. Ну, а когда она начнется, там тоже есть биологические сенсоры, но прежде всего он направлен в целом этот марсоход, он небольшой марсоход, он типа Spirit Opportunity.
2: То место, куда нацелились китайцы, оно, в общем, туда никто не высаживался. Еще никакие автоматические станции. И это, в общем, интересно. Там, вероятно, то место, куда они собираются высадиться, там когда-то был даже не, было не озеро, а целый океан марсианский. И там могут быть интересные данные. При этом у них есть и другие приборы. Например, там есть глубинный радар. Если, например, наш прибор ДАН российский вот на Curiosity может, ну, условно, так скажем, просвечивать грунт на глубину 1 метр, то эти могут пробивать там на полкилометра, наверное, и, соответственно, исследовать очередность слоев. И если там будет ледяной слой, слой водяного льда вот под этим марсоходом, они его смогут определить. И таких исследований на Марсе, по крайней мере, на поверхности Марса, еще не делал никто.
0: Когда говорят об исследованиях Марса, я хочу, вот, чтобы наши зрители и слушатели представляли. Марс не намного меньше Земли, чем планета такого же типа. Представьте себе, что на неисследованную планету типа Земли мы посадили 3, 4, 5, ну хорошо, пусть дюжину аппаратов автоматических, не особенно продвинутых в разных точках земного шара. Много бы мы узнали о природе Земли? Да, конечно, нет. Земля чрезвычайно разнообразна. Марс тоже очень разнообразен. И мы только иголочно прикоснулись к его поверхности вот этими стационарными и передвигающимися аппаратами. И любой из них, где бы он ни сел и что бы он там ни делал, приносит много нового, много неожиданных результатов. Ну, хотя бы надо напомнить о том, что первое указание на существование жизни на Марсе было получено еще в 2009 году. Тогда с Земли с помощью телескопов мы увидели в атмосфере Марса газ метан, спектроскопические следы метана. И возрадовались тому, что метан на Марсе не может долго оставаться в атмосфере. Солнечный свет, ультрафиолет, разрушает его. Значит, есть источники метана. На Земле мы знаем только два источника метана. Это либо вулканические извержения, либо деятельность микроорганизмов. Ну, то есть результат жизнедеятельности. На Марсе нет действующих вулканов. Остается только микробная активность. Это было очень интересно. Но марсоход Curiosity, севший в кратер Гейл, очень точными своими приборами, не обнаружил метана. Что же такое? С Земли мы его видим в атмосфере, а там, на Марсе, в этом месте не видим. Потом оказалось, что время от времени вроде бы появляется метан в кратере Гейл. Может быть, источник его в одной части Марса, а марсоход сидит далеко. И ветром то доносит этот метан, то не доносит, то ветер в другую сторону дует. Поэтому каждая посадка в новом месте – это очень важная вещь. И китайский марсоход, пусть он звезд с неба не хватает, пусть он похож на предыдущие, уже побывавшие на Марсе, но он непременно даст новые сведения.
1: Интересно, что на часах сотрудников НАСА, управляющих марсоходами, часовая стрелка обходит циферблат не за 12 часов, а за 12 часов 19 минут. Это ровно половина марсианских суток. Считается, что так удобнее работать. А по какому принципу выбирают место посадки марсохода?
0: Первые марсоходы садились куда попадут. Ну, приблизительно, конечно, знали, куда они попадут. Но, в общем, точность была десятки километров туда и сюда, потому что они садились на парашютах. Ну, куда ветер дует, туда парашют и летит. А вот начиная с Curiosity и следующий за ним Perseverance, у них система посадки другая, она прицельная. Там реактивная платформа несет под собой марсоход и прямо по сигналам, по топографии посадит его, ну, с точностью там в полкилометра куда надо. А куда надо? Дело в том, что кроме геологов, ну, планетологов, Марсом очень интересуются биоастрономы, или астроботаники, или астробиологи. Им, конечно, хочется туда, где могут быть признаки жизни. А где они могут быть? Там, где вода. Сегодня на Марсе жидкой воды практически нет, но когда-то она была. Мы видим русло рек, мы видим ландшафты, которые похожи на заливы морские. Даже почти все северное полушарие Марса когда-то было покрыто океаном. Ну, не очень глубоким, но океаном. Это видно. Конечно, туда, где была вода и где она дольше всего могла задержаться. То есть это низменности, какие-то котлованы, где вода могла скапливаться. И вот Curiosity уже сел на дно кратера Гейл, довольно большого 150-километрового кратера, где наверняка долго сохранялась вода. И подтвердилось это. Да, геологические породы там такого типа, какие могли образоваться только в присутствии воды. Там глинистые почвы и так далее. Следующая посадка, Perseverance, тоже на дно кратера. Но более того, этот кратер находится на краю огромного залива морского. Долина Изиды и кратер Эзера, ну, по-русски это озеро, в общем, это славянский корень, там, кратер можем называть озеро по-нашему. А он действительно был озером. Даже видны дельты рек, которые стекали туда и могли дольше поддерживать там какой-то уровень воды. Ну, естественно, есть надежда, что именно там дольше всего сохранялась марсианская жизнь. Вот на это и нацелено место посадки. Сможет ли Perseverance окончательно доказать наличие жизни на Марсе? Нет, на мой взгляд, не сможет. Какие-то интересные данные он, конечно, соберет, но на его борту нет бурильной установки. А жизнь на поверхности Марса испытывает довольно много проблем, если она не закапывается под грунт. Атмосфера Марса очень разреженная, и она не закрывает поверхность от потоков космической радиации. И в этом смысле первые несколько сантиметров марсианского грунта, они стерильны, потому что космическая радиация очень жесткая, она все убивает. Нам надо зарыться внутрь. И оказалось, что это нелегко. Несколько лет назад на Марс прибыл стационарный аппарат «Инсайт», и у него один из приборов, такой гвоздь, который должен был забиться на глубину в несколько метров, ну, это геофизические работы, измерить температуру Марса, в общем, термометр такой. Его так и не удалось забить. Марсианский грунт оказался довольно прочным, довольно твердым. Так что вот те скребки и всякие такие мелкие механизмы, которые берут грунт с поверхности Марса, в глубину они, конечно, не могут пробиться. На глубину нескольких метров нужно по-настоящему бурить. То есть такой полновесный бурильный аппарат должен быть. А он впервые прибудет на Марс, если все будет хорошо, на борту нашего аппарата «ExoMars». Его сделали европейские инженеры, то есть российские инженеры делают платформы для посадки на Марс, перелетную капсулу, ну, в общем, совместный проект. И именно ExoMars впервые углубиться на 1.5-2 метра в марсианский грунт, вынет оттуда образец и исследует его специальными биохимическими методами. Вот тут у меня есть надежда, что мы, возможно, найдем следы реально существующей, действующей, не каких-то там остатков былых времен, а реальной марсианской жизни.
1: Пришло время возвращаться с Марса на Землю. Тут тоже иногда можно найти жизнь. А чтобы не пропустить новые увлекательные рассказы о космосе, подпишитесь на неземной подкаст Владимира Сурдина. Давайте найдем друг друга в этом космическом вакууме.
3: Производство студии подкастов «Картавый продюсер».

0: Добрый день, в эфире передача «Большая наука». У нас в студии Донской Сергей Иванович, доктор медицинских наук, и Городецкий Владимир Матвеевич, член-корреспондент Российской академии наук. Говорим о крови, о группах крови. Конечно, все со школьной скамьи знают, что групп крови несколько, что можно переливать первую во все остальные, вторую в старшие, третью в старшие, четвертую в старшие. Но, наверное, этим знанием более-менее ограничивается все, что мы знаем о группе крови для человека, который не интересовался этой областью непосредственно. В то же время кровь – это то, что у нас циркулирует. Одна из важнейших составляющих, так скажем, нашего организма. Как можно понять, чем они отличаются? Это как октановое число у бензина. Вот можно какую-то такую сформулировать по-простому какую-то конструкцию, которая отличает разные группы крови? Что это такое? Как вот понять?
1: Да, это действительно разная конструкция сахаров. Группы крови, групповые антигены являются полисахаридами и состоят из фукозы, галактозы и целого ряда других сахаров. Вот набор этих сахаров определяет антигенную специфичность. Угу. Если нет двух сахаров, их условно обозначают А и Б, фукозы и ацетилгалактозамин, тогда это первая группа, не содержащая антигена А и Б. Угу. Если один из двух присутствует, например, А, значит, это группа А. Если и Б, группа Б. Если оба полисахарида, это группа АБ. Так. Но интерес заключается в том, самый, так сказать, квинтэссенция, что люди, которые не содержат этих антигенов, обязательно должны содержать антитела против них. Угу. Поэтому человек первой группы, не содержащий антигена А и Б, обязательно содержит антитела альфа и бета. И
0: поэтому к нему нельзя вливать кровь?
1: Нельзя вливать ни А, ни Б. Угу. А у лиц группы А, бета, аглютинин, угу, антитела, ему нельзя переливать, соответственно, группу Б. А вот у лиц группы АБ нет антител, им можно переливать. Но современная доктрина трансфузиологическая декларирует переливание одногруппной, мало того, что одногруппной, идентичной, и не только по группам крови АБ0, но и целому ряду других антигенов, которые показывают себя, манифестируют как трансфузионно опасные. То есть я хочу сказать, что обычно в быту под группами крови имеют в виду четыре разновидности.
0: Да, да, вот как в школе. Вот
1: на самом деле этих групповых систем сейчас идентифицировано 29. И в каждой из них от 4 до 50-60 антигенов. То есть разнообразие антигенные вот относительно вот групп крови у человека практически бесконечно.
0: Сейчас, но вот это при этом разделение, тем не менее, на четыре группы крови, она же, по-моему, сохраняется. По крайней мере, если даешь анализ
2: верно. Значит, в переводе на русский все-таки группы этой характеризуют только эритроциты. Помимо эритроцитов у нас в крови есть еще тромбоциты, это ответственные за свертывание, есть белки в плазме, и есть лейкоциты, которые тоже клетки, которые... И если уж совсем по науке, то кровь, как нефть, относится к так называемым не-ньютоновским жидкостям. То есть они неоднородны. У нас в нефти тоже есть
0: фракции.
2: Бензин, керосин, мазут и прочее. Да? И движется нефть, мы люди, качаем ее, а у нас сердце качает. Угу. И по трубопроводам, то бишь по сосудам. Так, точно так же надо прокачивать кровь. Да? И тоже есть различные клетки и различные фракции. Угу. Белки крови можно разогнать, и электрофорез, и, пожалуйста, мы будем получать различные белки, имеющие не меньшее значение, чем антигенная характеристика эритроцитов. Поэтому... Да, Сергей Иванович абсолютно прав, говоря о том, что антигенная характеристика эритроцитов настолько многообразна, что, так сказать, сегодня 29, через год-другой будет уже чуть побольше. Но для жизни, особенно в экстренных ситуациях, переливание и совместимость по АБ0 достаточно.
0: То есть вот то знание, да, которое в школе
2: там,
0: такое
2: наивное было. Там, где надо было, многократно переливать, там, где надо лечить лейкозы, лечить апластическую анемию, там обязательно подбираем по фенотипу, то, что по многогранности. А там, где экстренно пырнули ножом трехлитровые кровопотери из печени, и у вас полчаса на то, на все, пока вы войдете в брюшную полость и остановите это кровотечение. А переливать надо? Да. И правильно, универсальный донор, человек, обладающий первой группой, сегодня понятие устаревшее. Универсальный реципиент, получающий любую кровь, да, хочу вас поправить, нет никаких ни младших, ни старших. Это четыре равноправные группы.
0: Я имел в виду
2: крови.
0: Просто по номеру.
2: Они каждый сам себе
0: я
2: генерал.
0: Я имел просто по номеру, да. Конечно. Я не...
2: И, соответственно, переливать четвертую человеку, четвертой группы, любую можно, но крайне редко и только взрослым, и только не больше пол-литра за одно переливание. Переливание крови, скажу больше, чтобы наши зрители понимали, сегодня крайне редкое мероприятие. Мы не переливаем кровь, мы переливаем компоненты. Я им их перечислил. Эритроциты отдельно, тромбоциты отдельно, плазму отдельно. Крайне редко переливаем лейкоциты. Просто в этом нет очень большой необходимости. Только при сепсисе новорожденных.
0: Это вот две разные истории. Одна история, что происходит, если вот нужно прямо сейчас и сразу, как с печенью. Да? И в этой ситуации можно
2: переливать только одногруппную, первую. Ищи реципиента, то есть донора первой группы.
0: А что будет, если вылить не ту?
2: Вот. Будет тяжелое посттрансфузионное осложнение со смертельным, возможно, исходом.
0: Но вот если нет другой, да, видно, что большая потеря крови. На что вот?
2: Значит,
0: или это сегодня... решение доктора, конечно, или есть какая-то...
2: Запрещено категорически
0: ездить одной...
2: переливать иногруппные эритроциты.
0: Понятно.
2: И тромбоциты крайне редко мы переливаем иногруппные. Можно, там эритроцитов-то нет. Да? Поэтому одногруппность при переливании обязательна. И не может быть никаких исключений. Другое дело, что так как есть кровозаменители, то всегда врач, особенно если он хорошо оснащен, об этом должны думать главные врачи, да, то у него есть время сначала переливать объемозамещающие растворы, солевые растворы, плазмозаменители, да? А затем...
0: Понятно. То есть вот эта подстраховка...
2: Совместить, найти, заказать со станции, принести и, или прямое переливание.
0: То есть они берут кровь, разделяют ее вот на эти фракции.
2: Разделяют на компоненты, да. Тестируют, проверяют. И как Сергей Иванович говорит, когда читает лекции, что у нас 5 предохранительных режимов, прежде чем данная кровь придет в клинику. Сначала вас в регистратуре потребуют регистрацию, затем посмотрит доктор, затем сделают первый анализ крови, гемоглобин и прочее, затем допустят кроводачи, потом вас отпустят, а кровь не дадут в клинику, а будут дальше ее тестировать на вирусоносительство, на гепатит, на ВИЧ, то есть СПИД.
0: Ну, да.
2: Да? И только потом, когда все протестируют, нетестированные компоненты крови в клинику не выдаются. Вот так.
0: А что будет дальше? Что хочется еще в этом направлении улучшить или изменить? Какая перспектива? Еще плюс 50 лет.
1: Ну, а сейчас перспектива-то уже прощупывается.
0: Так.
1: Выделены клетки стволовые из организма человека и животных. И уже первые успешные попытки получения эритроцитов в пробирке путем использования вот этих стволовых клеток. Это целая большая наука. Производство эритроцита как целостной клетки – это вещь непростая. И проходит целый ряд дифференцировочных стадий. На каждой стадии должны быть применены свои какие-то специфические тонкие эритропоэтины, которые выводят клетку из одного уровня роста в другую. Но это сейчас уже потихонечку делается.
0: Это уже каждому конкретному как бы, человеку свою собственную
1: это
0: кровь?
1: Было или... бы, это было бы идеально. Но вот мы применяем аллогенную кровь. Кровь от...
2: Человек-человек.
1: Да, особи, так как биологи говорят, одного и того же вида. Угу. Это аллогенная. А в трансфузиологии было еще направление аутокровь переливать. Заготавливать кровь от одного человека. Кстати, так применяется при родах, когда предполагаются трудные роды. У роженицы небольшими дозами заготавливают кровь с тем, чтобы в случае необходимости после родов перелить. Так делается и в хирургии иногда. Но аутодонорство – это тоже один из подходов, который позволяет идеально кровь подобрать человеку, ауто, естественно. Но если перевести это на язык финансовый, то создание системы для заготовки и хранения, главным образом, аутокрови для каждого человека – это довольно сложное.
0: Но в этом, может быть, нет необходимости. Это случается, но если это, вдруг, нет, ну, если предположим, авария скажем, какая-то, да, и вот тут да. у человека быстро резко потеряет здоровье.
2: Это применяется, я вам сейчас скажу, где можно применять, и это было бы разумно. Вот представьте себе погранзаставу в Таджикистане. Там 30 солдат, да, вокруг никого, ближайшая другая застава за 100-200 тысяч или там сколько километров, да. Поэтому, если там есть холодильники, то эти солдаты сдают кровь, и она лежит в холодильнике. Имеет определенный срок хранения. Угу. Вот почему. Потому что эритроциты, ну вот криоконсервированные, то есть в низкотемпературном холодильнике.
0: Низко это сколько?
2: Низко это 50-60 градусов ниже нуля. Да? Во-первых, на заставе их не будет. На заставе будет обычный холодильник, в котором можно хранить 21 день по температуре 4-6 градусов. Однако же этого иногда достаточно, чтобы если какие-нибудь, я не знаю, там басмачи или кто нападут, или наркоманы, наркодельцы, то при ранении, при необходимости перельют. Вот там тогда другое дело. Но аутокровь, использование, Сергей Иванович правильно сказал, это не способ увеличения количества доноров. Это способ повышения безопасности трансфузионной терапии. Для себя я сдал, и она лежит, да, энное количество. Если я обычную 21, или там, зависит от криоконсерванта, постконсерванта, до 42 дней, а если криоконсервация, то потом надо разморозить, отмыть и перелить. Потери будут, но все-таки это свои эритроциты. И хотел бы еще, то есть телезрителям будет интересно, ведь, понимаете, переливание крови всего-то, значит, в будущем году будет 190 лет. Всего-навсего.
0: Первый
2: перелил Джеймс Блендл, шотландский, в Эдинбурге. Акушер-гинеколог в тяжелых родах перелил, видимо, это или муж был, или кто там, отец будущего ребенка, но перелил вот в 1828 году.
0: Ясно, тогда не было никакого представления о группах
2: крови. Никакой группы крови не было, он получал осложнение, он даже описал, только не сообразил, что это разные группы. Потому что Карл Анштайнер, который получил Нобелевскую премию в 1939 году, а открыл группы в 1939, а открыл группы крови в 1901 году.
0: Так, 38 лет ждал.
2: Да, а в 39 лет или 38 он 30. Не то что ждал, а он просто еще открыл резус-принадлежность. У нас же помимо групп крови АБ0, есть еще в зависимости от этого обезьяны резус, мы или резус-положительные, или резус-отрицательных. Резус-отрицательных всего 15%, а резус-положительных 85%. И если мы столкнем, то будет гемолиз, то есть разрушение.
0: Мы тут опять, да. Резус положительный, значит, это тот, что-то есть, а в резус отрицательный там не хватает,
2: да,
0: чего-то.
2: Да, совершенно
0: и поэтому
2: точно. Резус,
0: отрицательный...
2: вот этого антигена, резус он, я, как у макака резус, она имеет, а те люди, другие не имеют.
0: Сейчас, и поэтому и вот можно отрицательную еще, с отрицательным резусом было, вливать, да. А положительное в отрицательное нельзя.
2: Да, да. Отрицательному нельзя переливать положительное. Отрицательного в положительное можно. И вот насколько все связано с личностями. Значит, первый в мире институт переливания крови – это наш вот институт переливания крови в 1926 году. А его директор Александр Александрович Богданов, его настоящая фамилия Малиновский, в декабре 1925 года Владимира Ильича Ленина, его друга и наставника, уже нет в живых, и он сидит не так недалеко отсюда, на Лубянке, в подвале. Он арестован. И он попросил, во времена еще вегетарианские, чтобы ему дали возможность проанализировать. Он вообще-то врач. Александр Александрович Богданов врач. Кончил Дербский факультет, сейчас он Тартусский, университета. Он попросил дать мне материалы войск Антанты. Он где-то видал или читал, или слышал, что они переливали кровь раненым. Ему дали эти материалы. И он по ним написал в январе 26 года в Совет народных комиссаров, так это называлось, докладную записку, что, уважаемые товарищи, мы же готовимся к всемирной революции. Среди пролетариата будут жертвы. Антанта переливала кровь и имела вот такой хороший выход из раненых, выздоровления. А мы этим не пользуемся. Надо изучать, надо создать институт переливания крови. И в 26 февраля 1926 года вышло постановление. И первый в мире институт переливания крови был директор его Александр Александрович Богданов. Его выпустили. Что он делал? Он делал на себе, как великий ученый, на себе эксперимент. Он переливал и говорил, что кровь молодого это омолаживает. А ему-то всего-то было-то 54-й год шел. Для нас это сейчас ребенок что-то. И в итоге на 11-м переливании у него развелся тяжелый озноб, он пожелтел, и он погиб. Он вел дневник, это «История болезни» Андрей Иванович Воробьев. Да, он погиб, как теперь понятно, от несовместимой, 28-й год, от несовместимого переливания по резус-фактору. Донорство компонентов крови – это важнейшая социально-медицинская задача. Это не только задача медиков. Это общество должно пропагандировать, поддерживать, поощрять, стимулировать донорство. Потому что невозможно сделать эндопротез сустава старушки, которая вон, старушечка перелом, пошла вот на этих скользких лестницах, сломала себе шейку бедра. Сегодня это в течение 24 часов может быть оперировано. И без переливания крови не годится. Литровая кровопотеря там будет.
0: Сделать искусственную замену в будущем крови. Вот, ну, разобрались, как она устроена.
2: Не да, вы первый, кто
0: изучает. Нет, я не предлагаю, просто неинтересно.
1: Значит, есть попытки. Да. Я вот одну упомянул. Стволовая клетка – это последнее, так сказать, достижение научное.
0: Это, так сказать, мы стартуем да. С чего-то, что дала нам природа, и пытаемся его сами вырастить. Да.
1: Ну, не химики преуспели в этом плане. Они воссоздали эритроцит искусственный в виде такой липосомальной оболочки, в которой помещен перфторуглерод. Вещество, которое легко потребляет, притягивает и отдает кислород.
0: Понятно. Это основная функция крови.
1: Кровь искусственную сделали, она тоже применяется и достаточно успешно, особенно в каких-то экстренных случаях, в труднодоступных областях и на ряде станций у нас в России. Такой запас есть искусственных эритроцитов. Он хранится в замороженном состоянии. Вот это тоже не очень удобно, иначе она теряет свои...
0: Правило 3 года для него также работает.
2: Перфторан хранится при температуре минус 18 градусов.
0: Это холодильник, в принципе. Это
2: надо разморозить.
1: Это тоже направление, но оно немножко, так сказать, не завершено еще. Еще одно направление есть – использование крови крупного рогатого скота. Только для этого надо эритроциты обработать и снять с этих эритроцитов видовые антигены. Не групповые, хотя коровы тоже имеют группы крови.
0: Со школьного курса пришло. А там какое-то было, начиналось переливание каких-то животных человеку,
2: если смотреть до 1828 года, то, конечно, вон лань бегает, молодая, здоровая, а ты даже угнаться за ней можешь. Давай вон из нее кровь-то возьмем и перельем. Это гетерогенные переливания.
0: И чем заканчивалось?
2: Да. Ну, чем и надо.
0: Нормально все.
2: Ничего подобного.
0: Так.
2: Нормально.
0: Не нормально. Но там же резуса нет у нее. То есть резус не мешает.
2: Это группа другая. Это другие эритроциты. Сергей Иванович вам правильно говорит.
1: Если внутри вида.
2: Надо ободрать эритроцит. Эритроцит состоит из оболочки, и 95% в нем гемоглобина. Гемоглобин – это белок. Значит, оболочка содержит видовые антигены. Обдерем,
0: тогда
2: и когда что гемоглобин коровы, что гемоглобин человека, будет один и тот же. Это и есть растворы искусственного гемоглобина.
0: Ну, конечно, тогда
2: у нас в стране этим занимался, сейчас он Санкт-Петербургский, а когда он назывался Ленинградский институт переливания крови. Они создали раствор искусственного гемоглобина. И на Западе есть растворы искусственного гемоглобина. И у нас Григорий Яковлевич Розенберг. Вот он пионер этого движения, этой разработки. Да? Это была такая тематика, все. Они очень близко к этому подошли и создали раствор 1-2% раствор гемоглобина. Разговоры, работы, научные исследования, создание искусственных заменителей гемоглобина во всех странах цивилизованных продолжаются. Так что вот работа продолжается. Конечно, донорство, с одной стороны, надо поощрять, с другой стороны, очень... громадное значение имеет уйти от избыточного переливания крови ее компонентов.
0: Да, но это как бы улучшить
2: тогда,
0: качество...
2: когда оно строго не показано, потому что надо называть вещи своими именами. У нас сегодня вирусные смертельные инфекции, прежде всего гепатиты и ВИЧ, да, передаются через кровь. Поэтому переливание
0: крови... Передается через кровь, в том числе вот там...
2: При переливании
0: медицинскими.
2: Да, да, конечно.
0: А как это происходит?
2: А потому
0: ведь
2: что...
0: вы же говорите, что проверяются.
2: Пятиступенчатая
0: там стадийная.
2: Не знаю, это, во всяком случае, мы всюду это и говорим и пишем, и даже согласие, информированное согласие пациента на переливание крови или ее компонентов, мы обязательно должны получать до переливания. Дело заключается в том, что
0: это есть, наверное, не критический случай, если вы...
2: Все системы тестирования возможного вируса носительства имеют ограничение, так называемое серо-негативное окно. Когда у потенциального донора, который пришел на станцию, а он моряк, и он в Африке был, и ходил в порту там кое-куда и прочее, но он пришел, потому что он грешен, поистратился. И он пришел к нам на станцию. Мы его посмотрели, допустили, протестировали, и у него количество элементов вируса столь незначительное, только антиген еще, что нашими современными методами мы это не видим. И вот этот серонегативный период для, например, ВИЧ, да, составляет до месяца. Да? А для гепатитов иногда до 100 с лишним дней. Именно поэтому мы каждый раз говорим, переливание крови ее компонентов должно быть жизненно показано. Врач должен взвесить все риски, и когда показано, тогда переливай.
0: А вот в крови, которую сдал сдал донор. Да, есть какая-то небольшая эта примесь, предположим, вируса. Подождем месяц, эта небольшая примесь разовьется? Или нет? Или она останется по-прежнему маленькой? То есть через месяц можно ее проверить?
2: Совершенно вы правильно, Дмитрий Сергеевич, заметили. На этом основан метод картинизации. Вот донор пришел, мы его допустили, но зная, что вдруг он, да, то мы эту кровь кладем на хранение, чаще всего плазму. И есть закон в России действующий. Плазма лежит 180 дней. Полгода. Он в январе пришел, а мы его в клинику отдадим ее только в июле. Проверив повторно этого же донора. Только надо повторно, чтобы он пришел. Отсюда мы заинтересованы так называемых кадровых повторных доноров. Вообще лучший самый донор – это донор взрослый, безвозмездный, с белым воротничком, то есть он имеет соответствующее образование, или, во всяком случае, душа у него такая. И самое главное, он к нам придет не один раз. В России среднее количество доноров за год. Где-то около, ну я округлю, полтора миллиона. Это примерно 1% живущих в России. В уважающих странах развитых 2, а то и 3%. И еще один показатель – кратность. Вот в Соединенных Штатах доноры в среднем приходят на станцию 4-6 раз в год. У нас в стране с трудом набираем 3.
0: А вот интересно, тут про животных говорили, что их можно их кровь использовать для получения...
2: Да, ободрать эритроциты и берили.
0: А у животных тоже есть группы крови, да? Есть какая-то... Ну вот про резус-фактор, да, и макаку все как-то знают. А вот, вот такая же тоже какое-то построение, первая группа крови, вторая, или вот эти А и Б, это общее для животных или нет?
1: Нет, такого у животных не найдено.
0: Группа крови только исключительно человеческая?
1: Группы крови в том варианте взаимодействия эритроцитов одних людей с сывороткой других людей присущи только человеку.
2: Это называется избыточная информация. Потому что мне не нужно знать у ламы из переливания крови, потому что я никогда ламу лечить не буду.
1: Трансфузиология в Москве у собак хорошо поставлена. И к нам обращались трансфузиологи, лечащие собак. Они заготавливают кровь у животных и лечат других. Там есть свои антигены, выделены целый ряд антигенов. Но вот такой аналогии, чтобы были антигены у одних собак, и на отсутствующие антигены они имели антитела, такого нет.
0: То есть любой собаке можно перелить кровь любой другой собаке?
1: Нет, вот так каждый раз нет. Собака тоже, как любое млекопитающее, обладает способностью вырабатывать антитела на отсутствующие у него антигены. Вот в чем камень преткновения был и сейчас остается в применение этого лечебного метода переливания крови. Если у человека нет антигена, который переливают с донорской кровью, то он может выработать антитела. Вот в этой связи нам мало в трансфузиологии определять только группу крови, резус-фактор. Мы определяем целый ряд антигенов. Система резус, система кел. Есть система Даффи, КИТ и так далее, и так далее. Чем больше человеку переливают...
0: Это еще все накручивается на эти 29.
1: Чем больше человеку переливают от доноров крови, тем по большему количеству антигенов ему придется подбирать очередного донора. И эта ситуация, это явление является, так сказать, общебиологическим, способность человека вырабатывать антитела на отсутствующие у него антигены. Если мы возьмем другой институт, скажем, не переливание крови, а другой институт брака, семьи. Семья, рождение ребенка тоже сопровождается аллоиммунизацией женщины в ряде случаев. Поскольку плод бывает несовместим по антигенам крови и антигенам эритроцитов и лейкоцитов, там тоже группа есть у лейкоцитов и тромбоцитов, то некоторые родильницы после родов к ним попадают эритроциты плода, кровь плода в процессе родов. И они таким образом иммунизируются. Это естественная иммунизация. И вот в человеческой популяции, так как, по-видимому, и у других видов животных, я не хочу сравнить, так как биолог говорю в данном случае, там тоже есть часть особей иммунизированных. И вот поскольку у нас какое-то количество женщин всегда содержит антитела, трансфузиологи должны быть в отношении них особенно осторожны. Надо обязательно перед переливанием крови определять у человека, нет ли у него антител противоэритроцитарных.
0: А вот стандартный анализ крови, который в таком случае берут обычно, он это позволяет сделать? Или это
1: обязательно?
0: Вот сейчас?
1: Нет. Стандартный анализ ограничивается определением группы крови Рейнольдс-фактора. Нет,
0: стандартный анализ для вот случая рожаницы?
1: Ну, конечно. Это в обязательном порядке. Ну, во-первых, все родильницы и роженицы в системе родовспомогательных учреждений берутся на учет. Периодически берут у них кровь и исследуют, в том числе, наличие антител противорецептарных. А уж в тех случаях, когда речь идет о переливании крови им, конечно, делается целый ряд анализов для выявления возможных антител. Ну и групповых факторов различных, делаются пробы на совместимость. И это, конечно, проходит помимо тех реакций, о которых Владимир Матвеевич говорил, на вирусные инфекции. Угу. То есть, конечно, кровь полностью комплексно обследуется перед тем, как делать переливание. Такие случаи исключаются.
2: Мы готовим больного, я не знаю, там, к эндопротезированию. Да? Мы, конечно, у него все это проверим. И, конечно, если надо, мы ему заранее подберем трансфузионные среды. Заранее. И напишем. Для Иванова. И будет ждать. И пока хирург не закончит операцию и скажет, все, мне больше уже ничего не нужно, мы на первые сутки все оставляем. Все. Это сегодня это называется так называемая иммуногематология. То, чего не было ни в Великую Отечественную войну, ни в 70-е годы. Это только начиналось. А сейчас это банальность. Это обычная работа иммунолога на станции переливания крови. Индивидуальный подбор при наличии редкой группы крови, да, и при наличии вот антител.
0: Как-то есть представление, почему так произошло? Почему у человека кровь разная? Да, так вот мы сформируем. Конечно, люди, когда пытаются что-то проанализировать, да, они в первую очередь, в первом порядке-то вот кровь, да, хорошо. Потом мы начинаем разделять. А есть ли разница? Вот мы их начинаем разделять вот по таким полочкам, по таким, надеюсь, тем самым.
2: Вот я вам полностью еще больше заинтересую. Вот в Монголии так. 70% населения имеет третью группу.
0: Опа.
2: Да. В Армении, вот вы меня поправьте, по-моему, там 40 или 50% имеет вторую группу. И чем это объяснить? А нормальные во всем мире там примерно 25-30% первая группа, примерно там 20% чуть меньше вторая группа, третья группа тоже так, и четвертая группа там 7-10% всего. Это нормальная популяция. А вот так вот как-то сложилось. И попробуйте это объяснить.
0: Сейчас. Ну, хорошо. Да. Вот,
2: это
0: сейчас вот же можно
2: Сергей
0: все, наверное...
2: Иванович Конек. Это я его знаю, сейчас. Я его провоцирую, чтобы он
0: ответил. Ну, наверное, же все можно симулировать. Да. Такой вопрос. Представим себе, что люди вот абсолютно сейчас начинают смешивать, перемешиваться.
2: Да,
0: то есть вот ездят куда угодно, браки всевозможные, все. Можно же сказать, во что система перейдет? Какое будет среднее распределение вот по этим группам крови? Какой ответ? Наверное, известно.
1: Ну, давайте мы начнем все-таки как-то сначала.
0: Хорошо, обратно по времени. Да, я как-то на про будущее, но, конечно.
1: Я
0: да.
1: должен вам сказать, что разнообразие групп крови определяется разнообразием структуры составляющих элементов. Белков, полисахаридов, угу. из чего они состоят. А разнообразие групп крови – это маленькая толика разнообразия человека вообще, его белков и ферментов. Это капля в океане.
0: Так.
1: Если мы возьмем геном одного и геном другого человека, то их разнообразие настолько велико, что вы из, наверное, нескольких миллионов не найдете даже среди монозиготных близнецов, которые одинаковы генетически по геномике. Да, ну, монозиготные, я просто заменяю это слово словом зиготы.
0: Что... Да, да.
1: У них и то они отличаются, групповые антигены, по количеству, по, так сказать, авидитету, по жадности связывания, по какой-то, вот, как говорят, внутренней энергии. То есть человек, каждый как вид, представитель вида, абсолютно не похож на другой. И это разнообразие природы предопределено. Чем разнообразнее представителей вида, тем вид в целом более живучий. Полисахариды, обладающие группоспецифическими свойствами, в природе распространены чрезвычайно широко. многие животные, бактерии, вирусы содержат антигены, подобные антигенам групп человека. А растения, бобовые, некоторые моллюски содержат соки, которые точь-в-точь напоминают антитела групповые человека. И поскольку человек формировался вот в таком обилии окружающих вот этих полисахаридной этой среде, эволюция пошла по линии либо с тем, чтобы быть в этой среде своим, либо ты имея эти антигены. А если ты этих антигенов не имеешь, ты должен иметь антитела, которые нейтрализуют их. Это то, что касается групп крови. А в целом вот это разнообразие столь велико, что полиморфизм практически бесконечен. Сами группы крови представляют еще интерес в том плане, что эти антигены содержатся в некоторых ферментах человека. А некоторые групповые факторы адсорбируются на эритроцитах из плазмы, создают такое многообразие. Но это совершенно иная область. И в этом смысле группы крови в биологии человека имеют значительно более существенное значение. Вот групповых антигенов в эритроцитах существенно меньше, чем, например, в слюне, в желудочно-кишечном тракте, в содержимом слизистой желудка. Что такое слюна? Что такое рот? Да это первый контакт, первый исследовательский аппарат с природой. Вот где группы крови себя начинают проявлять. Амилаза слюны, вот она разлагает крахмал. А группоспецифические антигены, растворенные в слюне, нейтрализуют из-за гемагглютинина, который находится широко в сыворотке.
2: Но слюну никогда никто переливать не будет.
1: Да. И, так что мы, понимаете, для того, чтобы жить в этой окружающей среде, мы должны быть носителями тех же структурных элементов, что и окружающая среда. Ну, хотя это не совсем так, мы их совершенствуем тоже. Теперь вопрос... Откуда все эти группы крови взялись?
0: Ну да.
1: Ну вот в процессе эволюции никто, конечно, вам скажет.
0: Конечно,
1: есть разные домыслы. Угу. Вот, например, считают, что вот исследовали мумий египетских 3000-летней давности. Там в большей мере первые группы. И вот считают, что от первой группы началась эволюция. Есть предположение, что наоборот, со второй группы, а потом стали отщепляться эти сахара. И пошло по этой линии. Есть третье мнение, что групповые полисахариды просто плохо хранятся. Они разлагаются, поэтому...
0: А, в мумии.
1: Антитела сохраняются у мумии. И у мумии альфа и бета антитела тоже были найдены. Там среди них и вторая была, и третья группа. Вот то, что касается вопроса, поднятого Владимиром Матвеевичем, действительно, у армян одно сочетание групп крови, у монголоидов другое. У африканоидов рилс-фактор совершенно по-другому устроен и химическим, в химическом плане. Вот если для трансфузиологов европеоидной части важен рилс-фактор, то для трансфузиологов в Китае этот рилс-фактор значения никакого не имеет, потому что они все рилс-положительные. Но у них другие факторы, МН, которые у нас трансфузионного значения не имеют. То есть я хочу сказать, что этот полиморфизм формируется геногеографически, в местах геногеографической привязки.
0: Ну, то есть у него, на самом деле, время формирования короче, чем...
2: Тысячелетия.
0: Да.
1: Ну,
0: по сравнению...
1: Ну, я не знаю.
2: Слово, которое самое главное произнес Сергей Иванович, это геногеография.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Значит, это геногеографическая привязка той популяции, которая здесь, так сказать, на земном шаре вызревает. Она имеет одну специфику. Негроиды имеют свою специфику.
2: Никто вот якуты. Не отрицает. Они же никогда никуда не эмигрируют.
1: Да.
2: Они вообще живут там. И они, ну вот сейчас там говорят, за китайцев все выходят замуж. Вот они, когда я там преподавал, говорили. А так, в принципе, они только за якутов и выходят.
1: Да? А в эпосе хакасов, которые там недалеко, у них в эпосе, голубоглазые, белокурые, да. откуда они берут свой род. И действительно, да. когда мы смотрим группы крови, у да. них тел-фактора столько, сколько у европеоидов. Да. Хотя у монголоидов тел-фактора нету.
2: Да.
1: Вот это, ну, в трансфузиологии мы это учитываем. Монголоиды, вот я, кстати, сейчас еду в Иркутск,
2: вот
1: там празднуют службу крови.
2: Живут своим оазисом. Да?
1: А там, где стык этих групп генеографических,
2: а вот характеризовать Урал, русских с точки зрения группы крови, превалирующие, не получится. И с трансфузиологической точки зрения русскому человеку подобрать донора для трансплантации костного мозга очень трудно.
0: Почему?
2: А потому что
0: столько факторов уже намешано.
2: Часто не говорят по татаро-монгольское иго, но посмотрите вокруг, вот пойдете в метро, сколько у нас скуластых, и он русский, но татаро-монгольское иго у него было.
0: Ну, то есть, чем больше...
2: Чем больше смешений, а империя – это всегда смешение, тем больше групп крови, тем разнообразнее. Потому что в браках, вот сейчас езжайте, я не знаю, в Лондон, вот, там и идешь по той самой, нельзя меня ни в чем упрекнуть, я далеко не шовинист и все прочее, но не всегда.

0: Многовековые.
1: Есть специально
2: стреляют в обороняющихся, не дают им поражать своих товарищей. Но самые прекрасные вот в этих двух, это два разных изображения, на самом деле разделены они двумя веками, просто здесь вот в этой картинке они вот слились немножко, давайте я одно уберу. Здесь у нас пара с таким длинным шестом идет под навесом. Исследователи полагают, что это не что иное, как таран, ранний таран. Таран, прикрытый от обстрела, и это не копье, а это шест, которым был снаряжен таран, с помощью которого ломали бойницы, чтобы поражать противника. Ну и вообще могли потихонечку ломать стены. И здесь мы тоже видим такой же таран, но уже вот три воина идет. Ну и тоже сюжет Среднего Царства. По-моему, 21 века до нашей эры, если не ошибаюсь, сюжет, где мы видим просто осадную башню. На некоторых египетских изображениях встречаются осадные башни, вернее, еще не осадные башни, а лестницы на колесах. А здесь так и вовсе осадная башня во весь рост. То есть достаточно сложная осадная технология. Потому как обычно классическая точка зрения, которая долгое время господствовала, была такой, что развитое осадное дело появилось лишь в Ассирии в начале первого тысячелетия до нашей эры, в начале раннего Железного века на Ближнем Востоке, и все осадные башни, тараны, стенобитные машины, все это ассирийцы. Но мы видим с вами вполне действенные прообразы в гораздо более древней эпохе. И неудивительно, что недавно, относительно 2 года назад, была сделана в Турции находка, которая показывает нам сцену сражения между анатолийскими княжествами. И на этом барельефе, тут есть его прорисовка, мы видим шикарную совершенно осадную башню на колесах с тремя ярусами, с лестницами и очень-очень... такой интересный сюжет, что здесь стоят воины, которые метают некоторые шарообразные снаряды. А здесь между зубцов полыхает большой костер, огонь. Нет сомнений, что эти воины метают зажигательные снаряды, потому как это был самый лучший способ взять город, поджечь его. И именно этим они и занимались. Таким образом, а это изображение у нас датируется началом 2-го тысячелетия до нашей эры, первой четвертью во всяком случае. Если дело обстоит так, то мы в силу фрагментарности археологического материала не видим всего многообразия осадной техники государств Бронзового века. Потому как даже в вопросе существования троянского коня классической является точка зрения, что троянский конь вряд ли был осадной машиной, потому что ахейцы не знали осадных машин и знать их не могли. Но, возможно, обстояло иначе, и троянский конь действительно был осадной машиной. И хочу продемонстрировать одну из крепостей. Египет строил множество мощных крепостей. Строились они, как правило, на границах, конечно, которые подвергались нападениям, в частности, на границе с Нубией. И эта крепость Бухен, она настолько фантастически фортификационно сложная, что даже сложно поверить, что это построили в такую древность, потому что мы здесь видим множество очень совершенных и очень поздних фортификационных решений, которые, скажем, в Европе появились только в позднем Средневековье. Здесь у нас разные уровни стен, эшелонированная оборона, башенки фланкируют подходы, то есть тут сложно очень подогнать осадные башни, потому что все простреливается под всеми углами практически. И мы видим здесь ров и еще и гласис. То есть это вообще то, что характерно для эпохи уже

звезд этих крепостей и довольно поздних крепостей, но вот здесь этот гласис тоже присутствует. То есть это очень-очень сложное фортификационное решение. И вот здесь можно посмотреть план, то есть тут есть первая линия обороны и есть цитадель. Бухен был очень древней крепостью. Первые укрепления там были построены еще в первой четверти третьего тысячелетия до нашей эры. И связано было с тем, что там шла добыча меди. То есть надо было эту территорию укрепить, там стоял гарнизон. И уже вот в эту эпоху, которую мы показываем, начало второго тысячелетия до нашей эры, там уже было и поселение. Но тем не менее, вот в этой цитадели находился штаб наместника, находились казармы солдат, и по египетским источникам мы знаем, что у них было специальное военное ведомство, дом воинов, который заведовал флотом, армией и постройкой крепостей, и эта крепость очень хорошо снабжалась. И вот это ее современный вид, что самое потрясающее. Сейчас она находится в Судане и выглядит прекрасно. Погодные условия ее пощадили. Нельзя не сказать, говоря о столь древней фортификации государств Ближнего Востока, конечно, не сказать о Шумере. Но шумерская фортификация, несмотря на то, что такие города, как Урук, Ур, они были во многом старше многих египетских городов и крепостей, но фортификационно они были более примитивны. Возможно, это было связано с тем, что Египет все-таки был централизованным государством, а государства Месопотамии были городами государственными, которые не могли инвестировать сопоставимые средства в постройку очень сложной фортификации. И исследователи сходятся во мнении, что вообще египетская фортификация, она очень сильно влияла на всю фортификацию Ближнего Востока. Она влияла на Сирию, Левант, влияла на Месопотамию, на Анатолию. И технология из Египта проникала туда. Но здесь мы видим очень мудрое решение. Это Ур в начале второго тысячелетия до нашей эры, его реконструкция. Мы видим, что на Ур можно напасть только с одной стороны, со стороны Персидского залива, с юга. Он окаймлен рекой, у него есть стена, охраняющая, в общем, и всю поселенческую округу, ну и есть, конечно, цитадель, в которой находится зиккурат, есть дворцовый комплекс, есть мастерские, и в эту эпоху уже руководит Лугаль поселением, то есть большой человек, военный вождь и лидер всего поселения, как вы, возможно, помните, сначала главами шумерских поселений были Энси, которые были руководителями храмовых комплексов, и часто их власть распространялась, в общем, на все поселение, но постепенно почти во всех городах-государствах их вытеснил военный вождь Лугаль, который сначала избирался, потом он постепенно сумел отстоять право наследования своей должности и стал по-настоящему царем. Группа 2. Фортификация ранних государств. Под ранними государствами подразумеваются архаичные государства, такие как Микены, Ахейские царства, такие как, возможно, каким был Илион, каким была Троя. Чем отличаются эти типы фортификации? Прежде всего, из-за того, что масштаб коллектива меньше, и элита этих обществ еще относительно недавно представляла собой ранние комплексные лидеров ранних комплексных обществ, то, конечно, инвестиции, масштаб инвестиций в фортификацию совсем другой. И преимущественно, когда строится эта фортификация, это именно резиденция правителя.
Даже наши коллеги, например, итальянские исследователи фортификации или немецкие, они любят называть ахейские дворцы, укрепленные дворцы, называть их замками, потому что принцип там похожий есть. Укрепленное жилище господина, есть его слуги, есть его амбары и мастерские. И с одной стороны, это похоже на, по устройству на государство Ближнего Востока, на дворцы Ближнего Востока, но это совершенно иной масштаб и большая раздробленность, в связи с чем это похоже именно на замки, скажем, европейского средневековья в этом смысле. Для этих обществ характерна профессиональная армия, и она наличествует. Есть профессиональные формирования солдат-воинов, которых тренируют и объединяют в отряды, пехотинцев из общинников, которые несут повинность. Но при этом очень высокую роль играют индивидуальные воины, элита, которая составляет приближенных царя, приближенных лидера. Это тоже, по сути, наследники предыдущих эпох, когда военный вождь архаичного племени имел каких-то своих приближенных воинов, у них было мужское братство воинское. Здесь, в отличие от стандартизированного вооружения Ближнего Востока, присутствует существенное разнообразие. То есть, несмотря на то, что очень тоже развита система хранения, развит бюрократический аппарат во дворцах, и известно, что снабжал царь своих воинов колесничих, например, и лошадьми, и колесницей, и даже дорогими деталями снаряжения, кирасой, там, шлемом. Но все же многое в предпочтении типа ведения боя воин выбирал сам. Это мог быть лук, это могло быть копье, это мог быть меч. Каждый выбирал для себя, и это мы знаем по источникам. И это был индивидуальный, часто дуэльный стиль ведения боя. И в системе фортификации есть только одно решение. Это укрепленный дворец. Вот знаменитые львиные ворота в Микенах. Считается, что львы были символом династии Атридов. И чем сразу что бросается в глаза? Чем фортификация Микен отличается от фортификации Ближнего Востока? Это уже не кирпич сырец, это мощные каменные блоки. В случае с Микенами это очень высокое для того времени качество подгонки, обработки. Это обработанные блоки, грубо обработанные, но тем не менее. А в случае, например, с Теринфом, городом, который, крепостью, которая прикрывала Микены, подход к Микенам с моря, мы видим, что обработка гораздо более низкого качества. Фактически это во многом сложено из дикого камня. И вот реконструкция план Микен. Здесь мы видим, что это именно резиденция господина, потому что у нас здесь есть Негарон, дворец, в котором живет наш царь. А царь, высший царь, его называли Ванакт или Анакт, или Анакс. Есть различные вариации прочтения. И у него были более слуги, его подчиненные, более мелкие царьки, которых называли Басилей, Василей. Эти цари были, как правило, его воинами, колесничими, у них были свои земельные наделы, но они не могли себе позволить такого дворца, такого укрепления, такого, по сути, замка. Здесь же расположен некрополь, в котором династия хоронила своих умерших. Здесь же расположены дома, где жили люди дворца, да, это могли быть советники, чиновники, служащие во дворце, могли быть сотни людей, и даже есть оценки, что там по 2000, по 4000 человек могло работать в дворцовых хозяйствах. Конечно, многие из них это рабы. Здесь располагались, вот здесь вот у нас львиные ворота, главные,
И здесь располагались дома стражи, потому что располагались арсеналы. Это можно сравнить с, тоже с тем, как в средневековых замках выстраивались специальные форбурги, в которых размещался гарнизон. И они были отдельными от жилища господина. В принципе, здесь похоже. И вот такой серебряный ритон Микенский, на котором мы видим, как штурмовались такие поселения, такие укрепления. Здесь идет поддержка лучников и прачников. Этот ритон считается очень важным тоже источником о микенском искусстве осады, потому что видно, что крепости штурмовали. Группа номер три. Это фортификация земледельческих ранних комплексных обществ. И здесь, прежде всего, мы будем говорить именно о варварской периферии. На самом деле, греки, ну и часто в целом в мировой науке и Микены считаются все-таки периферией некоторой, хоть и связанной со средиземноморской системой, но по сравнению с Египтом, конечно, это гораздо более варварская культура. Но здесь мы будем говорить о настоящей периферии, о Центральной Европе, Северной Европе, Западной, Восточной Европе. Что отличает эту систему фортификаций, традиционную для этих обществ? Фортификация защищает все племя. То есть она не защищает какую-то элиту, она не защищает правителя, она построена племенем, чтобы защищать интересы всего племени. То есть общество еще не достигло такой иерархичности, чтобы выделять какой-то отдельный дворец генерала-губернатора, защищенный стенами. Однако эти укрепления строятся для контроля ресурсов, торговых путей. Отсутствует профессиональная армия, ее просто нет. Но существуют воины-индивидуалисты, существуют военные вожди и некоторые его группа поддержки. У каждого воина оружие личное, он сам обычно себя им снабжает, он подбирает его по своему вкусу, ему важно выделиться, и даже таких исследователей, как Энтони Хардинг, или Рюдигер Крауза, есть термин, который они используют для древних воинов, в кавычках, конечно, шоумен. То есть человек, который делает шоу, ему не столько важно, скажем, выполнить боевую задачу, да, как солдату, скажем, армии Египта, ему важнее произвести впечатление. Ему нужен личный авторитет, у него есть прекрасные статусные вещи, и он это всячески показывает. И это единственная схема фортификации. Это укрепленное поселение, но которое обязательно контролирует господствующую высоту. Практически всегда. Потому что если это земледельческое общество, ему важно контролировать свои земли, свои территории. А ему хорошо знакомо понятие границы территории, и эту территорию ты должен защищать. Тебе нужна возвышенность, у тебя должен быть хороший обзор, ты должен видеть, когда подойдет враг. И поэтому это всегда холмы, горы, мысы на берегах рек. Ну и мы пойдем от простого к сложному. Вот одно из поселений эпохи Средней Бронзы в швейцарских Альпах. Чрезвычайно простой, на первый взгляд, памятник. Несколько домов, но оно, правда, не целиком раскопанное, но тем не менее. Несколько домов, очень небольшая каменная стеночка, ну, порядка 2 метров высотой. И все это располагается на холме. Но дело в том, что таких поселений целая сеть. Они все расположены на холмах, у них есть эта каменная стеночка, в них осуществлялась плавка металла, в них находят слитки металла и в них находят
янтарь, который был очень важен для обмена, так же, как слитки металла. Эти поселения создают некоторую сеть металлопроизводящих поселков в швейцарских Альпах. И о их такой важной функции в качестве сохранения ресурсов говорит еще и оружие, которое было найдено на территории этих поселений, рядом с ними. И исследователи спорят. Кто-то из исследователей говорит, что это были небольшие общины, в которых было равноправие, но какая-то часть людей делегировалась для исполнения защитных функций, и благодаря тому, что общество осуществляли обмен, они из центров производства, которые находились севернее Альп, закупали оружие. Кинжалы, алебарды, вот как вот нижняя вещь. Не удивляйтесь, что я называю ее алебарды, я думаю, сейчас многие удивились. На самом деле это называется алебарды бронзового века, то есть английским словом halberd. Так принято в историографии, хотя это скорее больше похоже на клевец, но это называют алебард. То есть оружие. И есть точка зрения, что был некий военный вождь, который контролировал это поселение, и маленькие местные вожди, вооруженные, контролировали торговлю металлом. Но так или иначе, безусловно, неспроста эти поселения ставили на холмах и укрепляли, потому что нужно было сохранять ресурсы. Есть и гораздо более внушительные примеры. Вот, например, поселение, правда, эпохи поздней бронзы, но в Баварии. Поселение укреплено очень серьезно, является самым северным каменным поселением эпохи бронзы. Собственно, поселение вот Кронах называется. И здесь мы видим вот такое вот фортификационное решение, которое, возможно, видите, да, сложный вход в поселение, которое, возможно, является, по сути, влиянием микенской традиции, то есть, возможно, была некоторая связь. Но это, опять же, не моя мысль, а мысль авторов раскопок этого памятника. Мы видим, что поселение довольно крупное, оно защищено мощной стеной, и тоже оно занималось торговлей металлом, и в нем было достаточно много найдено янтаря. А рядом с поселением было найдено больше 100 наконечников стрел. То есть, очевидно, его пытались штурмовать. Но внутри следов военной катастрофы нет. То есть, оно, видимо, не было взято. И еще один великолепный пример, очень необычный, это фортификация с острова Сардиния, эпоха конец средней, начало поздней и финальная бронза, традиция нурагов, культура нураги. Нураги – это каменные башни, сложенные из огромных каменных блоков на сухую кладку. И тоже есть дискуссия об их назначении, символическое, статусное. Этих башен сотни по всей Сардинии, причем от таких простых, вот такой маленький, да, маленькая башня, можно сказать, донжон определенный. Они все на холмах, тоже на высотах, до очень сложных нурагов. Это компьютерная, конечно, реконструкция, но его руины выглядят, в общем, не менее впечатляюще. Вот так мог выглядеть большой, крупный нураг. Считается, что это резиденция. Многие исследователи, большинство исследователей считают, что это резиденция местного вождя, который контролировал окружающую пастбищную территорию. Ну и теперь поговорим еще об одной, четвертой группе. Это фортификация степных скотоводческих ранних комплексных обществ. Фортификация такого типа, она защищает все племя, контролирует тоже ресурсы, торговые пути потенциально. В этой типе фортификации отсутствуют профессиональные армии, но наличествуют войны, индивидуальные войны, как правило.
Существует разнообразие личного вооружения, то есть, в принципе, все повторяет предыдущий тип, за одним очень важным исключением. Такое поселение не обязательно занимает господствующую высоту, потому что мы говорим о скотоводах, и, скорее всего, у них представление о границе существенно отличалось от земледельческого. Мы это знаем по этнографии. Скотоводы совершенно иначе мыслили границы. Поэтому для них возвышенность не всегда была главным. Но все же и среди скотоводческих культур есть разные примеры. Одним из примеров является Левенцовская и Каратаевская крепости возле Ростова-на-Дону. Сооружены они были в первой четверти второго тысячелетия до нашей эры. И по мнению ряда исследователей, в частности автора памятника Братченко, они могли контролировать путь, по которому шли поставки металла. И сооружены они были северо-кавказской археологической культуры и взяты штурмом. Существуют следы очень мощного сражения, может быть, многократных сражений, найдены сотни наконечников стрел, найдены люди с травматизмом. И нападала на эту крепость, скорее всего, срубная культура, скажем, по такой наиболее принятой версии. Вот это эскизы того, как выглядела фортификация Левенцовской крепости. И вот такой разрез стены, который дает представление, как это соотносится с человеком, с воином. Ну и теперь приведем пример из нашей археологии, из синтовтинской культуры, потому что наша традиция укрепленных поселений действительно уникальна. И вы наверняка почти все и все слышали про Аркаим, про укрепленное поселение Аркаим. Ему предшествовала находка, его открытию предшествовала находка могильника Синташта, в котором было очень много предметов вооружения, металла, богатые жертвоприношения животных. И поэтому, когда рядом с могильником нашли непосредственно укрепленное поселение Синташта, впрочем, сильно поврежденное изменившимся руслом реки, то сразу же стали появляться версии о чрезвычайно важном военном аспекте существования этих поселений. И дальше и Аркаим, и другие поселения синташтинской культуры, которых сейчас известно 25, они традиционно стали считаться именно крепостями. То есть защитная фортификационная функция стала считаться основной. И, в общем, это тоже вполне логично, потому что такие поселения, как то, которое вы видите на данном слайде, это поселение Аланское в Оренбурге, действительно обладают очень внушительными параметрами фортификации. Это скорее исключение, но вы видите остатки каменной облицовки стены, основание стены Аланского порядка 6 метров, ну, оплывы стены, по крайней мере, глубокие рвы глубиной больше 2 метров, очень солидная фортификация. Вот видите профиль. Вот ров, стена. Именно поэтому в большинстве реконструкций крепости очень гипертрофированы. И многие моменты, связанные с их уникальностью, отходят на второй план. Так, например, в каждом жилище, в длинном доме Аркаима, который каждый из них боковой стеной примыкал друг к другу и торцевой стеной примыкал к оборонительной стене, фактически торцевая стена жилища это и была часть оборонительной стены, каждое жилище имело колодец, большой колодец. И удивительно, ведь человеку, чтобы напиться, достаточно было бы одного колодца во всем этом поселении. Но нет, колодец есть в каждом. Это связано с тем, что в жилищах содержался скот, и скот нужно было поить. А зимой реки промерзали, и было очень сложно добывать воду. Таким образом, поселение должно было стоять на месте, где был низкий уровень
грунтовых вод для того, чтобы поить скот. То есть поселение стояло в низине, в удобной экологической нише, но в месте, которое является не самым лучшим для обороны. Сейчас наверняка меня смотрит мой друг и коллега Игорь Чучушков, который провел

0: Все это возвышенности, на которых, ну, скажем, в Европе бы построили какой-нибудь хилл-форт. Да, туда было бы тяжело таскать воду, но это была бы защита. Здесь, очевидно, не существовало угрозы такой степени, чтобы строить эту защиту. Мы знаем, что древние синташтинцы были мигрантами на этой территории. Скорее всего, они столкнулись с аборигенным населением. Возможно, это было правоугорское население. Это население обладало присваивающим хозяйством, скорее всего, маленькими коллективами. Мы видим этих людей лишь фрагментарно. Мы видим их в разных находках, проявлениях уральского антропологического типа, уральской расы в некоторых погребениях, то есть в чертах метисации, погребениях местных, скажем, людей в синташтинских погребениях. И практически все. Археологическая информация о них очень мало. И очевидно, что мигранты, они преобладали очень сильно над местными. И местные никогда бы, ну, возможно, за редким исключением, не стали бы штурмовать такую штуку, потому что у них не было для этого технологии. Есть у меня коллега Стюарт Прайер, специалист по фортификации. И он изучает нормандские замки, в частности. Как-то у нас был с ним разговор, и он сказал о том, что нормандские замки, почти все из них, все нормандские замки времен именно Вильгельма Завоевателя, они не подвергались осадам, потому что англосаксы не умели осаждать такие поселения. И Вильгельм Завоеватель так быстро захватил Англию, именно потому что там не существовало системы замков. Там были поселения, укрепленные просто деревянными небольшими стенами, которые было легко поджечь, и штурмовать их было несложно. Вот вы видите перед собой графическую реконструкцию поселения Аркаим, и это одна из, ну, в общем, достаточно реалистичных реконструкций. Обычно он еще в 2-3 раза больше, выше и более могучий, но мне очень нравится такие вот наброски, которые сделал молодой исследователь Николай Петров. Просто с помощью карандаша он нарисовал то, как могли выглядеть разные синташтинские поселения. Ведь далеко не все синташтинские поселения, почти никакие синташтинские поселения, не обладали единовременно несколькими уровнями обороны. И они все были только с одной линией стен. Вот поселение Кизильское. Скорее всего, в плане масштабов это так и выглядело. Или поселение Рыбники. Мне очень нравятся эти наброски. Благодарю вас за внимание. Спасибо вам, что послушали мой обзор. Я бы сказал, что, наверное, это был такой тизер, трейлер, чтобы вас увлечь этой темой. И когда я начал готовиться и думать про каждый из объектов, про которые я хотел рассказать, я понял, что надо про каждый делать отдельные какие-то ролики, может быть, лекции, и я, может быть, даже найду время этим заняться. Спасибо большое.
1: Спасибо, Иван. С удовольствием послушал. И у нас уже есть некоторое количество вопросов, поэтому сейчас сначала
0: сейчас
1: мы сделаем несколько я сделаю объявлений, друзья. Я еще раз хочу напомнить, что мы существуем благодаря вашей поддержке, дорогие зрители. Поэтому, если вы хотите поддержать наши трансляции, значит, в описании к этому видео есть ссылки, есть информация о том, как это можно сделать. В том числе это можно сделать путем задавания вопросов в суперчате с помощью специальной ссылки, которая есть в закрепе у нас сейчас в чате. Тем самым ваш вопрос будет задан в первую очередь, а вы поможете нашей трансляции, за что вам большое спасибо. Вот. А кроме того, хочу рассказать, что нас ждет с вами в ближайшую неделю, друзья. Во вторник 14 сентября на канале «Лаборатория научных видео» выходит очередная лекция Станислава Дробышевского из цикла его лекций про антропогенез. И это продолжение рассказа про эволюцию Homo sapiens, называется «Охотники».

0: и творцы. Эта лекция была записана мной в июле в экспедиции в Хотылево. Вот, и сейчас Виталий Краус постепенно эти лекции публикует. Они очень интересные. Ну, в общем, Станислав в представлении не нуждается. 15 сентября в среду в 19:00 на канале «Антропогенеза» мы ждем лекцию Алексея Водовозова, которая должна была состояться на форуме «Ученые против мифов», 15-м форуме. Но тогда Алексей резко заболел, попал в больницу и, к сожалению, не смог у нас выступить. Мы ждали, ждали, и вот, наконец, дождались. Лекция будет называться «Слезть с сигарет и дожить до 100 лет. Существует ли курение здорового человека?» Алексей Водовозов, опять же, тоже, наверное, в представлении не нуждается. Врач и известный просветитель, популяризатор медицины. В среду смотрите на «Антропогенезе». В четверг, 16 сентября, будет опубликован еще один доклад форума «Ученые против мифов 15», но это на этот раз доклад, который состоялся. И это доклад, кстати, коллеги Ивана Семьяна, Якова Внукова, реконструктора, популяризатора истории, экспериментальной археологии, организатора исторических фестивалей и так далее. Он выступал на тему «Всадники, которые пришли из степи и ушли в никуда. Мифы о скифах». Очень было интересное выступление с демонстрацией. Там, короче говоря, в четверг, если не смотрели на форуме, смотрите. Если смотрели на форуме, все равно посмотрите еще раз. Оно того стоит. А вредным оппонентом, кстати, был историк и журналист Михаил Родин, который выходил на сцену, если я не ошибаюсь, с мечом, чтобы на всякий случай, задавая вредные вопросы, ощущать себя в безопасности. Вот, наконец, в субботу, 18 сентября, у нас состоится постскриптум доклада про крокодилов, который, если помните, на форуме в прошлом году на форуме «Ученые против мифов Z», кажется, в исполнении Дмитрия Пащенко он звучал. А вот про крокодильчиков было классно, и Дмитрий Пащенко – отличный популяризатор, отличный палеонтолог. В лаборатории научных видео будет его выступление в субботу, 18 сентября. Так, наверное, мы сейчас продолжим и перейдем, собственно, к вопросам. Вопрос номер один задает наш зритель Имре Ач. Он спрашивает: вот представим попаданца в те времена, который ничего особо руками делать не умеет, но обладает большим набором несистематических знаний. Что он бы мог привнести в строительство фортификаций, чего не могли хроноаборигены, имею в виду именно на уровне концепций, но в рамках существующих на тот момент технологий? О как?
1: Я боюсь, что ничего, потому что все-таки все ведь, если мы говорим о рамках технологий, мы говорим о существующей тогда технологии, если ее мы придерживаемся, то вряд ли он бы что-то смог привнести. Потому что это и так было высшее проявление тех технологий. Если мы говорим о том, что он использовал бы, ну, скажем, какие-то средневековые технологии, возможно. Но и тут тоже сложно что-то придумать, потому что до позднего средневековья все, что делалось в средние века, это почти то же самое, что знали тогда. Но только что на раствор была кладка. Вот, может быть, на раствор Бон им предложил положить, на известковый раствор. Может быть, он бы как-то более тщательно блоки каменные бы им помог обтесывать. Но, в принципе, они это все знали. Они делали так, потому что это было экономически целесообразно и соответствовало тем той палеоаркетики, опять же, тому осадному делу, его отражению того осадного дела, которое было тогда. Поэтому, если бы он приехал к ним с заводом по производству железобетонных дзотов, то, конечно, он бы, наверное, помог им как-то принципиально. Но используя их технологии, не думаю, что он какого-то революционного добился успеха. Мы видели египетскую крепость, она очень сложная.
0: Кстати, египтяне уже известковый раствор знали, так что...
1: Да, я осекся в конце концов, потому что, да, действительно, известковый раствор использовался, и не только в Египте.
0: Здесь другое дело. Надо было бы как-то из разных, так сказать, частей света что-то собрать в одном месте, но да. Тут ведь речь идет о том, что и средства нападения были тоже соответствующими.
1: Да.
0: Поэтому там, так сказать, железобетонные дзоты строить при отсутствии артиллерии как-то не очень.
1: Да.
0: Вот. Ева Корнеева задает вопрос. Здравствуйте, спасибо за стрим. Существуют ли примеры нетипичной, нецентричной планировки поселений бронзы?
1: Нецентричной, имеется в виду...
0: Вот процитировал, как написано. Не круговой, ну, есть, что ли, я не знаю.
1: Да, ну, наверное, то есть имеется в виду какие-то сложные, вытянутые. Ну, в общем, да, но здесь опять, если оно у нас неравномерное, если оно у нас не унифицированное в плане жилого пространства, значит, оно у нас что-то или кого-то выделяет. И в Египте есть такие примеры, когда там прямо отдельная цитадель, куда-то в сторону отходящая, да, или, ну, то есть мы можем посмотреть что-то более прогрессивное, это может быть какая-нибудь там Хартуса, еще что-то, да, где есть цитадель. Но если мы будем говорить про общества, у которых еще, даже если наличествует какой-то вождь и лидер, он все равно выделяется только статусом, личными вещами, а живет он в таком же доме, как остальные, то там мы такого не увидим. В Европе мы этого не увидим. Ну, в смысле, в северной там Европе, в центральной, западной, в южной только.
0: Вопрос от зрителя R12 Сергей. Почему многие разрушенные во время катастрофы бронзового века города и крепости никто не пытается восстановить? Например, Микены. Стены есть. Подлатай, заселись и не пускай окружающих. Но, увы.
1: Ну, дело обстояло, если мы про Микены говорим, то в темные века очень сильно, в начале раннего Железного века, произошел очень сильный экономический упадок. Никто, в принципе, не мог поддерживать такую мощную фортификацию. И просто сложились другие экономические центры, и они в последующем стали развиваться. То есть некоторые места восстанавливались. Вот, например, Фивы. Они продолжили функционировать, они были перестроены. Именно поэтому, когда археологи копали Фивы, то Фивы оказались, ну, буквально в центре города, их было сложно изучать. А Микены, они сейчас находятся рядом с маленькой деревушкой и в таком законсервированном, можно сказать, виде просуществовали долго. И это для археологии хорошо. Так исторически сложилось.
0: Спасибо. Угу. Милана Чаун спрашивает, чьи колесницы круче, рептилоидов из Египта или синташтинских славяноариев?
1: Тот момент, когда надо подумать, поболеть. Потому что кто-то говорит, что я рептилоид, а кто-то говорит, что я славяноарий. Ну, если... В этой плоскости я не знаю, а так, если исторически, то тут сложно сравнивать. Это как сравнивать конницу Карла Мартелла с рыцарством богини в XIV веке. Это примерно такое же сравнение. То есть для своей территории, для своего времени и то было очень прогрессивно, важно. В плане исторической значимости, ну, тоже некорректно, конечно, но они различаются тем, что египетская колесница является частью мощной колесничной армии, единицы, которая встроена в ткань совершенной военной машины. А синташтинская колесница – это некий прообраз, который окажет очень большое технологическое влияние на все развитие военной техники, скажем, в Старом Свете.
0: Так. Хорошо. Юра Нии задает вопрос. На изображениях битв Ближнего Востока видны люди, связанные веревкой. Это пленные? Что известно про пленных в те времена?
1: Да, в изобразительной традиции есть целый большой перечень приемов интересных. Но самый известный – это когда правитель изображается очень крупным, да, там какой-нибудь нормер со своей булавой выглядит как 8-метровый великан, а поверженные им враги, как двухлетние дети, лежат под его ногами. А потом это также изображение победителей более крупными. И эта традиция изображать поверженных врагов. И поверженный враг в изобразительной традиции, он обязательно должен быть обнажен. То есть его лишили одежды, его опозорили, у него забрали снаряжение, и он связан. И часто это приводит к довольно забавным изображениям, когда, например, в шумерских изображениях нужно изобразить, что ты вроде как топчешь копытами боевой повозки врага, а с другой стороны он уже вроде там поверженный, и картина такая, то есть мужчина со связанными руками, голый, и по нему проезжает повозка. И считается, что, возможно, ну, либо они задавили уже связанного пленника, либо это попытка изобразить, что это уже поверженный враг, но как бы хотелось динамическую сцену, поэтому вот он в таком положении. То есть это символ поверженного противника, связанный и голый, обязательный, что в Египте, что в Шумере.
0: В Египте этого много. Там еще всякие горы отрубленных рук чудесные, да, да. Отрубленных пенисов, если не ошибаюсь, на стене этого Рамсеса III храма.
1: Занимает гораздо меньше места, считать можно.
0: И еще, что важно, руки можно у женщин рубить, а пенисы да. Только мужские, и по ним еще видно, свой или чужой, обрезанный или нет. То есть сразу много преимуществ дает. Так, Ирина говорит просто спасибо большое. Ирина, спасибо вам. Алекс К. Правда ли, что для кладочного раствора использовали куриные яйца? Какие вообще растворы применялись, если применялись?
1: Ну, это известь прежде всего. Известковые растворы. Куриные яйца все-таки это больше миф, потому что ну, сколько надо куриных яиц, чтобы сделать кладочный раствор, допустим, на цитадель в Теринфе. То есть это, конечно, прежде всего растворы извести. Известь – это основной компонент. Там могли быть разные дополнительные присадки. Это была толченая раковина, это был песок, это была зола, часто присутствовала. То есть что-то еще. Но, насколько я знаю, куриные яйца – это все-таки больше миф. Либо если это применялось, то больше, так сказать, в магических каких-то целях.
0: Так, Андрей Пшеничнов. Почему синташтинская культура породила исход племен ариев в Индию?
1: Ну, тут это сильно радикально, конечно, сформулировано. Не синташтинская культура. Синташтинская культура явилась предками того круга культур, андроновского круга культур, который осуществил довольно большую экспансию на большую территорию Сибири, Урала, Казахстана, дошел до Средней Азии, там четко, надежно фиксируется в Средней Азии, вступил в контакт с бактриано-маргианским комплексом. И там, очевидно, уже как-то трансформировался, потому что это традиционная историческая тоже закономерность, когда варварская культура приходит и в военном отношении превосходит какую-то более цивилизованную культуру, примеров сколько угодно, там, те же самые викинги где-нибудь в Сицилии, которые приплывают, захватывают Сицилию и тут же становятся сицилийцами, потому что хорошо жить с горячей водой и одеваться в красивые шелковые одежды. И здесь, очевидно, произошла та же самая история, потому что после Средней Азии мы перестаем их видеть археологически, но зато мы фиксируем, например, в государстве Митани, да, Митанийский Арийский, где у нас Митанийская знать оказывается индоарийской даже по языку, и начинает клясться Индрой, Варуной, Киккули пишет там трактат о колесничных лошадях, тоже на Митанийском Арийском, и, вернее, с Митанийскими Арийскими терминами, вот так. И в конечном счете генетика достаточно надежно нам показывает эту миграцию. Действительно, в Индии у касты браминов фиксируется генетика вот этих степных наших культур. Да, такой вот импульс. Варвары приходят в центры цивилизации, имеют военное преимущество и приносят свой язык, свою генетику, вливаются в местную культуру, ассимилируются.
0: Спасибо. Вопрос задает Пургаториукр.
1: Пургаториус, это, наверное, который первый...
0: Я в курсе, Иван, да, я в курсе. Да, тут именно просто... вариации на тему, скажем так. Были ли замечательные фортификации на Дальнем Востоке бронзового века?
1: На Дальнем Востоке? Да. На Дальнем Востоке уже в период неолита существуют тоже укрепленные поселения. И там даже мысы по берегам рек занимали эти укрепления, при том, что население там было уже даже в эпоху металла в основном с присваивающим хозяйством, они были охотники-собиратели, рыболовы, но действительно поселения укрепляли. Ну и вообще Дальний Восток уникален во многих отношениях. Там ведь одна из древнейших керамик, по-моему, вообще самая древняя в мире керамика. Потом там у нас одни из первых композитных луков, тоже в эпоху неолита, существуют находки фрагментов. Поэтому, да, и фортификация тоже присутствовала.
0: Спасибо. Вопрос от Дмитрия Т. Есть ли оценки трудоемкости возведения данных укреплений? Сколько условно человека часов требует погонный метр стены Аркаима или Микен? Сколько времени занимало их возведение для типа 3 и 4? Пару недель, сезон или несколько лет?
1: Боюсь сейчас соврать, для какого именно комплекса, то ли там для Микен, то ли для Теринфа. Ну, вряд ли для Микен. Микены были на самом деле сильно довольно разрушены и реконструированы на основе, во многом на основе планировок и решений более хорошо сохранившихся крепостей. Есть цифра в 11 тысяч человеко-часов в строительстве. Вот такая цифра присутствует. Для Синташты этот вопрос еще пока не изучался, и даже есть у меня идея как раз углубиться вот в этот вопрос, потому что это на самом деле интересно и важно. Интересны и важны побудительные мотивы, как я уже сказал, фортификация, она является потенциально очень важным ресурсом в понимании общественного устройства, потому что она всегда изменяет сознание общества, она делит мир на свой-чужой, она выражает не только готовность, не только, скажем так, она выражает ожидание нападения, готовность к нападению, тем самым она показывает статус, показывает уровень солидности коллектива, а возможно конкретного вождя, который побудил коллектив. Это все важно. И важно, это могли сделать, грубо говоря, молодые мужики летом за лето, за месяц или там за все лето, или это делалось какими-то очень большими там объемами работ с привлечением там всего мужского или вообще всего населения, делала это одна община или несколько, вот такие вопросы интересны.
0: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. Иван, а что вы можете сказать о... Не знаю, чего, Севее? Я каюсь, не могу понять, что за слово. Горных сооружениях, крепостях Акуневской эпохи.
1: Да, да. Ну, как раз я как бы небольшой эксперт вот в этом вопросе, но как раз это население, которое очень активно комбинировало Акуневская культура, они были, с одной стороны, скотоводы, то есть они знали уже производящие хозяйства и занимались производящим хозяйством, но охота, собирательство, рыбная ловля играли очень большую роль в их жизни. И эти центры, насколько я помню, они были в том числе производящими металлургическими центрами. То есть это для Северной Евразии довольно типичная картина. Желание уберечь ресурсы, желание уберечь металл, желание сберечь женщин, детей и стариков, когда вы уходите на промысел или там пасти скот, вполне естественно. Ну а выбор возвышенности был связан с тем, что, видимо, или плотность населения была такая, что была конкуренция, мог кто-то напасть, или, возможно, такой сценарий, что, ну, были какие-то периоды кризисов, когда не хватало ресурсов и шла за них борьба. Вот. Могут быть различные варианты.
0: Спасибо. Вопрос задает Имре Ач. А есть что-то про древние фортификации Америк?
1: Ну, безусловно, что-то есть, но я не являюсь большим экспертом в этой теме. Но могу сказать, что вот как раз мой коллега, о котором я сегодня говорил, Игорь Чичусков, он путешествовал много по Америке, по Северной Америке, по Мезоамерике, много лет жил в Америке и в таких местах бывал. И принципиально все люди мыслят схоже, да, в мире. Мы, у нас у всех две руки, две ноги, одна голова, и поэтому они там точно так же строили такие хилфорты деревянные на возвышенностях. Есть примеры горных укреплений, есть примеры, ну, как вы знаете, есть полигональные кладки, вот, каменные во многих культурах, которые будоражат. И мне очень понравилось объяснение, что эти кладки пришли в голову, когда они наблюдали кукурузу. То есть, что как вот початки кукурузы, там же много видов кукурузы, есть виды, в которых зернышко ложатся друг на друга, так в стык, они могли такой принцип просто повторить. Известно, что за самой полигональной кладкой, там часто за этой облицовкой может быть вообще черти как все свалено. Ну, так же, как делали все, так же, как и в Египте, в принципе, практиковали, да, что у нас обработка лицевая была гораздо качественнее, чем то, что заложено внутри. Поэтому ничего там принципиально отличного, в общем, нету. Даже там те же храмы принципиально похожи чем-то, да, на зиккураты, они тоже ступенчатые, высокие. И сообразно той географии, где они находились, они брали ресурсы и возводили крепости, очень схожие на европейские во многих отношениях.
0: Спасибо. Дмитрий Быков спрашивает: Иван, а почему люди бросали древние крепости? Почему в будущем некоторые крепости так и не возобновляли свое существование?
1: Ну, как я уже сказал, на примере Греции, ну и не только Греции, существовала катастрофа бронзового века, о причинах которой ведутся споры, но, скорее всего, это изменения климата колоссальные, которые повлекли засухи, неурожаи, это вызвало голод, вызвало большие миграции населения на северных территориях. Люди, в частности, вот там с Балкан, да, были вторжения дарийцев, появились народы моря, и система была государственная разрушена, а фортификация ведь требует поддержания. Фортификация требует, она бесполезна, если вы не можете ее обеспечивать персоналом, достаточным для ее обороны. Она, более того, если ее бросали, ее часто старались испортить. В таких случаях мы тоже много знаем, когда там срывали стены, ломали стены, сжигали поселение, да, если оно деревянное или грунтово-деревянное, потому что сам ты не можешь обеспечивать его функционирование, а чтобы оно досталось кому-то, ты не хочешь. То есть это только экономические мотивы, вы не можете столько инвестировать. Ну, это так же, как вы, можете ли вы инвестировать в большой дом. Большой дом требует ремонтов, он требует большого хозяйства, ведения этого хозяйства. Можете ли вы вести его в одиночку? Да, там, допустим, не можете, потому что хозяйство большое. Есть ли у вас средства и возможность нанять персонал? Нет. Значит, вы бросаете этот дом. То же самое здесь. Абсолютно.
0: Спасибо. Софья К. спрашивает, где появились бумеранги впервые? По-моему, вообще в Верхнем Палеолите, чуть ли не в Европе.
1: Я тоже думаю, что это какая-то универсальная палеолитическая история наверняка. Несложно догадаться взять палку и швырнуть ее в какую-нибудь птицу, чтобы ее сбить. А потом ты начинаешь думать, как тебе усовершенствовать эту палку, чтобы она была поострее, поубойнее, поудобнее. Вот тебе и бумеранг, я думаю, это все. По сути, можно швыряться камнем, но палка, она легче, ее удобнее кидать, а у нее аэродинамика может быть интересная, если над этим поработать. Вот так что, думаю, да, это палеолит.
0: Илья Владимирович спрашивает, а есть какая-нибудь разница в фортификационных сооружениях нового и старого света? Если да, то какая? Ну, на самом деле, повторяет отчасти да. Вопрос, который...
1: Ну, безусловно, есть. Безусловно, есть. Есть разные ведь решения, да, то есть где-то в старом, вернее, в новом свете есть варианты, когда очень высокие горы, и там, допустим, не ставится стена, а ставится жилище просто высоко в горах, и просто легко оборонять вот такие вот утесы, уступы в горах. Хотя я думаю, что такое и в Европе можно найти. Я думаю, что принципиальных различий все-таки нету, потому что фортификация определяется рельефом, наличествующим материалом, а он на нашей планете все равно в одних и тех же широтах примерно похож.
0: Спасибо. Вопрос от Андрея Пшеничного. Спасибо за ответ про синташтинцев ариев в Индии. Рад, что вы донесли для всех подробное изложение того, как арии попали в Индию и как они прослеживаются. Но мой вопрос был, почему? Какой порыв, какая идея распространяла их по континенту?
1: Да, хорошо, да, действительно, мы не ответили, наверное, на суть вопроса. Я думаю, что это порыв, свойственный всем воинским героическим культурам. Они хотели славы, добычи, женщин и роскошной жизни, а получить это можно было... явно не на севере, а получить это можно было на юге. Вот. И там, где они могли этого добиться, они этого добивались. Мы не знаем, как они этого добились в Митане, потому что Митане было достаточно серьезным ранним государством. Но, видимо, их колесницы дали им существенные преимущества над метанической пехотой, и они смогли их военные силы победить. В Индии мы знаем, что у них не было крепостей, настоящих таких мощных, поэтому тоже их было, ну я не думаю, что просто завоевать, но с другой стороны, кто знает, может быть там и не было какого-то серьезного сопротивления, просто сменилась элита, такое тоже, такой сценарий тоже возможен, известен. Я думаю, что это как раз воспетая Гомером эпоха героев, эпоха героического вождя, который хочет драгоценностей, женщин, вкусной еды, теплой страны, красивой одежды, славы. Он хочет или вернуться с добычей и рассказать всем, кого он там побил и чего он привез. Сюда интересным образом ложатся некоторые наши находки. Так, например, на территории синтошкинской культуры найден фрагмент хлопка, причем был сделан анализ в нескольких лабораториях. Это совершенно точно хлопок, а хлопок в ту эпоху производился именно в Индии. Вот. И причем, по-моему, только лишь из известного. Конечно, делать скоропалительные выводы о прямой связи и прямых перемещениях торговых караванов из Индии в Аркаим нельзя, но тем не менее были какие-то глобальные связи, были, может быть, опосредованные перемещения элитных товаров. И я думаю, что для суровых северных воинов на колесницах отправиться в теплые края и пострелять парней, которые ходят пешком, для них было большим удовольствием. Вот, поэтому они так и сделали.
0: Спасибо. Вопрос от нашей постоянной зрительницы Ксении Деметри Целест. Иван, спасибо за обзор. Какая технология в постройке укреплений эпохи бронзы применялась и во времена Средневековья?
1: Ну, собственно, каменная кладка на раствор. Потом, смотря где, то есть смотря в каком средневековье, в Европе, это будет каменная кладка, конечно, на раствор. Но если мы возьмем какую-нибудь средневековую Северную Африку, в общем, те же места, да, которыми, в частности, владели египтяне, или мы посмотрим какой-нибудь Бахрейн, территорию современных Арабских Эмиратов, например, там тоже возводились крепости, и они возводились из кирпича сердца. И в средние века тоже вполне себе успешно. И даже уже в время, вполне пороховое время, ну, глинобитные крепости в степи возводились кочевниками. Были и глинобитная технология. Технология кирпича сердца просуществовала вот почти вплоть до современности. Есть сюжет, мне рассказывал мой друг и коллега Георгий Матвеевич Дерлубьян, социолог, рассказывал замечательный сюжет, как уже в 20 веке, в середине 20 века, где-то в Арабских Эмиратах, одно из племен строило укрепление из, по-моему, из кирпича сердца, как раз потому что дед сказал, что надо укрепиться по нормальному дедовским способам. И вот они там построили небольшую крепостцу.
0: Спасибо. И Далтыч пишет: покажите красивых реконструкций фортификационных сооружений. Это из серии «Вы реконструкции продаете или показываете?» Покажите красивых конструкций. О,
1: что красивые. Это?
0: Очень, да. Красивая. Спасибо. Вопрос от зрителя с ником Out. Какие материалы применялись в фортификации и какие технологии строительства? Известны ли примеры дерево-земляной фортификации?
1: Да, ну, как мы уже сказали, применялись самые различные способы, и все, почти все было изобретено уже тогда, кроме бетона и железобетона. То есть это мог быть просто земляной насыпной холм и вал, это могла быть грунтово-деревянная фортификация с деревянным частоколом на валу, а могли быть городни из дерева, такие примеры есть, засыпанные грунтом. Мог быть деревянный каркас и там глинобитная стена, разные вариации. Каменное строительство на сухую, каменное строительство на раствор. Но я бы сказал, что здесь очень забавно наблюдать, как некая существует тенденция, да, как я уже сказал, в Египте строили тогда из кирпича сердца, и вот там в Северной Африке так строили и местами на Ближнем Востоке еще в 20 веке. И в Европе также. То есть мы видим вот эти вот грунтово-деревянные форты в бронзовом веке и в раннем, и даже местами в высоком средневековье мы видим вот эти Mountain Bailey, да, когда у нас башня деревянная или каменная, вокруг деревянный частокол, такой самый примитивный замок. И когда крестоносцы, особенно в первых крестовых походах, из этих своих донжонов, из этих своих Mountain Bailey приезжали куда-нибудь в Византию или на Ближний Восток, в Святую Землю, видели позднеантичную фортификацию, которая была там нереальных размеров и нереальной сложности, и они не могли поверить своим глазам. Я думаю, что если бы, а возможно, гипотетически такое могло быть, может быть, какой-нибудь человек в бронзовом веке мог попасть откуда-нибудь с севера, да, в Египет, мало ли. Если бы такое произошло, после этого деревянного форта он увидел бы вот такую крепость, как Бухен, я думаю, что он бы был просто в восторге и в ужасе одновременно.
0: Так, следующий вопрос от Ксении Деметрии Целест. Что развивалось быстрее, осадные сооружения или типы укреплений?
1: Осадное вооружение, имеется в виду.
0: Видимо, да.
1: Да, типа укреплений, конечно. То есть укрепление первично. Сначала, когда люди строили укрепление, предполагалось вообще закрыть вопрос о нападении. Потому что все-таки, чтобы защититься от там, волков, и чтобы коровы не разбежались, достаточно плетневый забор поставить, и уже, в общем, никто особо не залезет. Вот. А если вы уже насыпаете там валы, ставите, копаете рвы и ставите частоколы, ну, значит, вы защищаетесь от человека, соответственно. И чтобы взять такую крепость в догосударственных обществах, требовались какие-то очень серьезные мотивы, количество людей, которое многократно превосходило бы осажденных. Нужно было потерять кучу молодых мужчин, что было бы довольно, может быть, даже катастрофично в тех условиях. То есть какой-то был мотив должен был быть какой-то совершенно необходимый. И в этой связи интересно вспомнить, что я вот сегодня рассказал про раннее царство, про среднее царство Египта. Вот в новом царстве фортификация еще продолжила совершенствоваться, и вот такие крепости, как Бухен, с этими контрфорсами, там, с башнями, которые фланкируют по всем сторонам, такие крепости стали обыденностью. И, судя по всему, не только в Египте, но и в тех странах, которые эту технологию восприняли, ну, например, в Мегиддо, когда осаждали Мегиддо, Тутмос III, да, по-моему, осаждал Мегиддо, мне кажется. И там 7 месяцев шла осада. То есть он не штурмовал. Я думаю, не потому, что он не умел этого делать, а потому, что это было сопряжено со страшными потерями. И он не был к этому готов. Он не хотел на это идти, поэтому брал поселение измором, брал блокады и осады. Вот это именно потому, что фортификация совершенствовалась, технология осадного дела, она догонялась.
0: Так, спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. Кстати, а какая самая древняя осадная машина?
1: Ну, скорее всего, осадная лестница. Скорее всего, осадная лестница. Это, конечно, не машина, но если колеса, мы знаем изображение, когда лестница, но она же тяжелая, длинная, к ней приделывали сплошные колеса, чтобы ее удобнее было катать. Вот самая древняя осадная машина, осадная лестница.
0: Так, и опять же от Ильи Владимировича вопрос. А как использовались древние крепости в более поздние времена? Я не говорю про Иерихон или Вавилон. а менее известные?
1: Ну, есть примеры, когда крепости, как я уже сказал, многократно перестраивались, достраивались, и никто уже не помнил, чего там вообще было, даже Трою тоже взять, сколько там слоев, невероятное количество. И есть пример крепостей в Дагестане, например, которые тоже делались еще в позднем бронзовом веке, в раннем железном веке. Потом они продолжали функционировать в Средневековье, и уже в 19 веке там шли бои, и все вот эти укрепления использовались. Поэтому бывает невероятно долгое функционирование. Понятно, что могла меняться фортификация в Европе, там это могла быть деревянная крепость, потом каменная крепость, потом новая каменная крепость, да, перестроенная, но применяться могло долго. Не говоря о том, что можем вспомнить, как замки, допустим, в Калининградской области использовали в качестве прикрытий в Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну. Поэтому...
0: Да, Брестскую крепость я вспомнил, но она, правда, да. Я не знаю, когда она там основана.
1: Ну, Берестия тоже княжество древнее, там сначала тоже была деревянная крепость, и так далее.
0: Угу. Были ли случаи обожествления или легендарности древних крепостей, как, например, Теотиуакан в Мексике?
1: Ну, я думаю, что, конечно, очень одухотворялись крепости. Известно там у Гомера, да, крепкостенный Теринф. Конечно, современники отмечали мощь каких-то крепостей, одухотворяли их, у крепостей были боги-покровители. Я думаю, что это была очень важная часть жизни. Но другое дело, что... Здесь тоже зависит от культуры. Но вот если мы Шумер посмотрим, там же крепость, она сопряжена с храмовым комплексом, и городу покровительствует божество. И в войне шумеры всегда говорили о том, что если мы идем на кого-то войной, то это не наш Лугаль идет, и не наши войны идут, это наш Бог идет, и наш Бог захотел. Это его желание, его воля. Можно сказать, что храм есть божество, город есть божество, люди тоже это часть вот этого божественного его продолжения, божественной сущности, и вот они волю божества воплощают. В этом смысле, да, вполне божественный город, храм. Не слышно тебя?
0: Элвис Пресный пишет: «И как их брать без осадных орудий? Ты будешь карабкаться, а в тебя будут всякую каку кидать».
1: Ну, совершенно верно. Есть очень недавний такой интересный пример. Раскопали в Румынии крепость бронзового века. Она очень простая, то есть там буквально ровик из земли, которую из ровика выкопали, вал. На этом валу был, судя по всему, такой довольно простой деревянный частокол. Но зато в крепости нашли не скажу тонны, но очень много прыщевых камней. И также найдены погребения людей, которые в этой области вот убиты этими прыщевыми камнями. Это они катали с глины шарики эти прыщевые камни. И, видимо, когда кто-то приближался к крепости, они начинали из прыщей просто дождем закидывать. А учитывая, что недоспешенные были, видимо, противники, этого вполне хватало, чтобы переломать кости, всем устроить сотрясение и всякие компрессионные травмы головного мозга.
0: А я вспомнил почему-то папуасов, некое племя, которое строит свои жилища на вершинах там, да, высоких деревьев. Это тоже, в принципе, вариант. Да, каравай. Это вариант фортификации фактически. То есть они еще вырубают вокруг поляну, чтобы все осматривалось, а на вершине там дерево несколько десятков метров, там у них такая хижина, и попробуй, кто подойди, они там сверху.
1: У них на
0: из луков
1: промазана глина, они же прямо в жилище костер жгут, еще готовят, греются.
0: Они туда животных затаскивают, там, скот свой, свиней, собак, что-то такое. Ладно, так, и Иван Владимирович пишет: «Вас в Аркаиме почитатели Звездного храма и славяно-арийских вет не достали?» Так сказать, больная тема.
1: Да нет, вы знаете, я во-первых, привык, во-вторых, у меня как-то уже выработался какой-то алгоритм, и я вижу все равно людей, я вижу, когда человек способен воспринимать и не способен. Если человек не способен воспринимать, я говорю: да, все так, все хорошо. Вот. А если я вижу, что человек интересующийся искренне, ну просто всякую фигню где-то подчеркнула, подчеркнуть ее, наверное, пока еще все-таки легче, чем что-то адекватное, то я рассказываю, и часто это имеет эффект. Вот недавно у меня был очень приятный случай. Один мой товарищ, который является тренером по единоборствам, много лет с ним занимались, и он увлекался, ну, там, всякими вещами, не супер экстремальными, но нравилось ему всегда, там, когда что-то, какая-то тайна была. Вот. И тут мы встретились, долго не виделись, пару лет, наверное, и идем по улице, и он мне говорит: я тебе, кстати, хотел сказать, я вот сейчас очень увлекаюсь, смотрю, значит, антропогенез, смотрю Дробышевского, там, и так далее. В общем, я все пересмотрел, ты извини, что я там спорил с тобой. Вот, то есть я даже этот разговор не начинал, а он как-то вот увлекся и, в общем, все выяснил для себя. Поэтому я какой-то негатива не испытываю. Единственный случай был, который у меня в памяти отложился, это после самого первого форума, когда я выступил про Аркаим, вот там, конечно, разверзлось адское пламя, потому что мне написали буквально там, вплоть до того, что мы приедем и тебя там грохнем на Аркаиме, потому что ты там русофоб и наших предков. Вот. И для меня это было абсолютно дико, потому что я всю жизнь интересовался славянами. Да, у меня был там военно-исторический клуб по славянам, и этнически я по фамилии словак, и предки мои из Словакии, всегда всем этим я интересовался. Вот, и тут оказалось, что я, оказывается, еще и рептилоид, и славян обижаю.
0: А я сейчас, Вань, открыл сообщение от тебя 2013 года. Александр, здравствуйте, я молодой археолог из Челябинска. И, наконец, я и все пропитано славяно-арийскими ведами. Это ты мне тогда изливал душу, так сказать, по поводу вот этого самого. Это был вообще повод нашего знакомства, если я не ошибаюсь.
1: Да,
0: вообще.
1: Да, наверняка.
0: Всякая псевдонаука, связанная с, там, в том числе с Аркаимом. Так, ну, видимо, прошли годы, и, так сказать, Иван стал более спокойно, миролюбиво.
1: У меня наросла броня.
0: Да, да, да, все, так сказать, рано или поздно становятся такими носорогами, толстокожими. Так, вопрос от Чичо Манчо. А где скот мочился? Кажется, до колодца? Про что? Про Аркаим, наверное?
1: Ну, наверное, да. Ну, скот, конечно, мочился прямо там, это понятно. Причем даже анализ фосфатов это показывает, что продукты метаболизма уходили в почву. Ну, понятно, что навоз убирали, естественно, вычищали. Но ничего в этом странного нет. У нас как-то была конференция, на которой наши американские коллеги, по-моему, даже какие-то студенты молодые, они очень удивлялись и говорили: да как же так, как же скот прямо в доме. Но это же очень универсальная вещь в культуре. Мы же это видим и там в русской этнографии, всяких телят всегда в сенцах держали, у викингов в домах держали скот. Тем более это делали очень умно. Когда вы заходите в дом, вы проходите тамбур, по сути хлев, который держит тепло, скот дает тепло, и зимой холодный воздух не проходит в помещении. Пахнет, конечно, но я думаю, что там много что пахло, не только скот. Всем было привычно.
0: Все с детства это нюхали, и нормально, в общем.
1: Нормально.
0: Вопрос от зрителя Auto.Rus. Когда снаряд победил броню, когда такие крепости потеряли эффективность?
1: Ну, на самом деле начали терять эффективность уже в конце 14 века каменные крепости. Ну, то есть не бастионные крепости, не звездчатые крепости, которые были под артиллерию, да, то есть они уже в конец 15 века крепости стали делать ниже, появились вот эти знаменитые звездчатые крепости, которые были для защиты от артиллерии, для размещения артиллерии приспособлены. И даже находятся люди, которые тоже рассказывают, что это какие-то там какие-то древние тоже на самом деле крепости, зачем-то в такой форме сделаны. Вот. А такие крепости, по сути, да, средневековые замки, они, ну, типологически во многом наследуют, да, это какие-то прямые стены, высокие стены. Конечно, как артиллерия появляется, конец 14 века артиллерия уже, в принципе, в ходу. 15 век она уже прямо совсем в ходу. То есть в Столетнюю войну уже артиллерия применялась, и конец 15 века уже смысла не было за такими стенами особенно обороняться.
0: Вопрос от Дмитрия Т. В ходе катастрофы Бронзового века, как я понимаю, очень многие укрепления были взяты штурмом всякими народами моря. Можно ли сказать, что был найден какой-то способ их брать, или их падение связано с другими проблемами?
1: Я не думаю, что народы моря обладали какими-то уникальными способами. Здесь проблема в другом. Народы моря делились на два, пожалуй, типа. Это были пираты-рейдеры, которые грабили торговые корабли, которые они вообще не заинтересованы были там штурмовать города, на самом деле, вот такие рейдеры. Они набегали, как викинги, да, они неожиданно набегали. И желательно, чтобы противник не был готов к нападению, грабили прибрежные какие-то торговые города, порты и так далее. А падение именно городов и крепостей – это переселенцы. Потому что этот кризис экономический, климатический, он повлек за собой большое количество мигрантов. И народы моря, те же филистимляне, они в том числе мигрировали. И приходили беженцы. Приходили беженцы очень многочисленные. И эти беженцы дестабилизировали ситуацию. Не только какие-то военные силы.
0: Вопрос от магистр Кеу. Вопрос короткий. Аркаиму сколько лет?
1: Аркаиму около 4000 лет. Синтертинская культура датируется между 21 и 18 веками до нашей эры. Это, конечно, не значит, что она существовала, вот ровно этот отрезок, но где-то в рамках этого отрезка. Большинство исследователей полагает, что около века существовала синтертинская культура. На рубеже второго тысячелетия.
0: Анна Горюнова. Штурмовали ли то чудо египетской фортификации или его соседей современников? Если даже скотоводы делают укрепления, чтобы их не пытались штурмовать, такое кажется очень чрезмерной затратой ресурсов.
1: Нет, такие поселения, такие, вернее, укрепления штурмовали, конечно. Ну, во-первых, это осады. Потом тут что нужно понимать? Опять мы возвращаемся к вопросу о том, что скотоводы, земледельцы – это разные, и государство, и не государство – это разные. Египтяне строили очень рационально крепости. Они не строили их там где-то в глубине страны. Они строили их по границам. Они строили их так, чтобы они образовывали систему обороны. Почему важна системность обороны? Часто людям, ну вот я студентам обычно рассказываю, непонятно. Они говорят, почему надо замок-то штурмовать? Почему нельзя вот просто пройти, куда тебе надо, там все разграбить и уйти? Именно потому что в замке гарнизон, в крепости гарнизон, и он обрежет тебе снабжение, он обрежет тебе путь, по которому питается твоя армия, ты потеряешь снабжение. Поэтому Египет штурмовали серьезные профессиональные армии, те же самые князья из Палестины, те же самые гиксосы, да, это были очень серьезные армии.

0: это вообще миф про то, что они там направлены на юг?
1: Да, абсолютно. Конечно, нет. Никуда они там не направлены.
0: Там все... просто, она, если посмотреть на карте, там в разных местах, в разные стороны они направлены были.
1: Да, китайская стена совершенно точно была сделана против северных кочевников, причем с глубокой древности китайцы соприкасались. Опять же, вот мы говорили про андроновцев, про андроновское колесницы, металлургическая традиция, оружейная традиция, она повлияла в том числе на китайскую, потому что китайцы как раз соседствовали с ираноязычными скотоводческими племенами. Это были и тахары, потом это были тюркоязычные юэджи, сюнну, хунну, хунгунны. Против всех этих степных ребят в разные эпохи нужен был какой-то лимис, какая-то граница, чтобы они вот так вот не совершали набеги. Потому что у кочевников не было цели захватить эту территорию, в общем, там и землю захватить. Они прибегали, грабили и уходили очень легко. И часто эти рейды, не всегда, конечно, татаро-монголы захватили. Но до этого это были именно рейды. Это не были там нападения какой-то огромной централизованной армии, которая будет пытаться там заштурмовать все на свете. Поэтому расчет был в том, чтобы построить ограду, против которой отряд всадников не поедет грабить.
0: Так, сейчас меня слышно?
1: Появился,
0: у меня по каким-то причинам у меня вырубился микрофон. Разрядился он, что ли? Похоже, что разрядился. Сейчас, коллеги, сейчас я сейчас быстро... Ну, сейчас отлично слышно, я боюсь, что он снова вырубится. Одну секунду.
1: Mm-hmm. Я сделаю... там подстал уже вопрос между делом.
0: Да, давай пока, Вань, прикрой меня. Сейчас мне некому меня прикрыть.
1: Окей, у меня даже щит где-то есть. Значит, кто построил Ленинцовскую крепость? Считается, что ее построила так называемая северокавказская археологическая культура. Это культура, которая наследует майкопской археологической культуре. Этнически это предки современных кавказских народов, не индоевропейцы, скорее всего. Северокавказская культура, у них очень интересные украшения. Есть такие круговые ажурные подвески, и в материалах синташнинской культуры, в могильнике Дистамак, нет, вру, Хавай, в могильнике Хавай, есть находка в Северном Казахстане, вот такой ажурной подвески прорезной, очень тонко сделанной. Мы делали с моим другом, ювелиром Алексеем Туевым, ее реплику этой подвески, и он подтвердил, что ее сложно сделать, а мы делали еще аутентичные, обливали там чеканный орнамент на ней. И вот она очень похожа на какой-то кавказский импорт, возможно, северокавказский, потому что больше ничего подобного в Синташте нету, а это вот такая уникальная вещь. Она была, видимо, нашита на одежду или носилась как подвеска на шнурке. У нее была петелька сначала, потом она отломилась, и они просверлили такие два отверстия, чтобы там веревочку прибивать.
0: Так, сейчас меня слышно?
1: Да.
0: Очень хорошо. Да, я все-таки попытаюсь сделать традиционное объявление в конце второго часа. Значит, я напоминаю, друзья, о том, что вы можете поддержать наши трансляции. У нас есть возможность подписаться на нас на Патреоне, есть возможность стать спонсором наших каналов, и как антропогенеза, так и лаборатории научных видео. И вы тем самым и нам поможете, а для наших спонсоров, для наших патронов премьеры наших видео происходят раньше. То есть вы видите то, что у нас появляется на каналах, раньше всех остальных. Это первое, друзья. Во-вторых, я хочу еще раз проанонсировать то, что ждет нас с вами в ближайшую неделю. Во вторник, 14 сентября, на канале Лаборатории научных видео выйдет новая лекция Станислава Дробышевского «Homo sapiens. Охотники и творцы». В среду, 15 сентября, мы ждем Алексея Водовозова, так сказать, с не прозвучавшей лекцией форума «Ученые против миф-15». слезть с сигарет и дожить до 100 лет, существует ли курение

0: здорового человека. Это должно быть очень интересно. Я сам жду, так сказать. Я слышал на репетициях этот доклад до форума. Ну, хочу послушать, какой он будет, потому что здесь времени будет побольше, чем было на отведено полчаса традиционные форумные. Поэтому это будет, так сказать, extended version. В четверг, 16 сентября, доклад с форума «Ученые против мифов 15. Всадники, которые пришли из степи и ушли в никуда. Мифы о скифах в исполнении реконструктора Якова Внукова». В субботу, 18 сентября, постскриптум доклада, посвященного мифам про крокодилов, который звучал на форуме «Ученые против мифов Z», палеонтолог Дмитрий Пащенко будет отвечать на ваши вопросы про крокодилов на канале «Лаборатории научных видео». Друзья, кроме того, я рекомендую, если вы еще не подписались на наши инстаграмы, подписаться на канал, на инстаграм канала «Антропогенез» и на инстаграм «Лаборатории научных видео». Там появляются всякие интересные картинки и короткие видюшки интересные. Вот. И приглашаю вас, друзья, если вы еще этого не сделали, зайти в наш уютный чат научной станции. Ссылка на него, наверное, сейчас появится в чате трансляции. Там общаются наши постоянные зрители и некоторые наши гости. Может, и Иван периодически может появляться. Да, Вань?
1: Да, я туда смотрю.
0: И я туда смотрю, и Виталий. Милости просим, у нас там очень уютно. Так, ну и возвращаясь к нашим разговорам, к нашим вопросам. Вопрос от зрителя Лайф Эльф. Здравствуйте, а про Ливенцовскую крепость известно, кто ее построил?
1: Я уже ответил.
0: Так, ответил. Так, тогда вопрос от Ямазакура в Лифланд. Очень толстые циклопические стены крепостей Ближнего Востока, избыточные против орудия того времени. Отсутствие технологий и знания сопромата не позволяли строить тоньше?
1: Ну, на Ближнем Востоке, да, циклопические стены, имеется в виду, что такие большие. Да, ну, на самом деле, там как раз-таки все рассчитано. Там так все было устроено, чтобы эта глинобитная, вернее, штука из сырцового кирпича, чтобы она просто не развалилась. И профилировка стен была такая. Стены в шумерских городах, они были очень покатые с внешней, с внутренней и с внешней стороны, в принципе. И даже есть описание современников, где мы читаем про штурм крепости и то, что защитники что-то сбрасывали вниз на врагов, на тех, кто штурмовал крепость. И какой камень там или бревно, он отлетал от стены и рикошетил вперед, потому что она была покатая. Вот. Это делалось для чего? Чтобы стена была устойчивее, чтобы она не разваливалась, меньше оплывала. Если осадки, чтобы она как-то меньше оплывала, не разрушалась, не обваливалась. Поэтому такая масса, она как раз-таки обусловлена желанием просто сделать крепко, тем более, что знали, что наверняка попытаются ломом проковырять, там каким-то тараном, саперы будут рыть под нее ход, и, скорее всего, прям в ней будут рыть этот ход. Поэтому надо было просто сделать толстенько, чтобы саперы не докопались, а если бы стали копать, чтобы еще на них упало, но при этом обрушилось, но стена бы устояла. Вот и все. А если вы построите там, это же не красный кирпич с раствором. Если вы построите двухметровую толщину стену, то ее просто какие-нибудь древнеегипетские саперы с бронзовыми кирками, они разобьют ее за 10 минут, эту стену.
0: Спасибо, Иван. Мы уже превысили, так сказать, наш регламент, и мы уже больше 2 часов в эфире. И я знаю, что у тебя, Вань, были сегодня уже несколько интенсивных лекций, так сказать, по твоей основной работе. Поэтому я думаю, что мы сейчас закругляемся. Было очень интересно, познавательно. Я благодарю тех, кто сейчас нам помогал, Виталия Крауса, Гошу, Маришу, Ксюшу. Спасибо, друзья. Ваня, я думаю, что мы еще не раз продолжим, и у нас будут совместные проекты, что мы тут обсуждаем.
1: Спасибо, вот, друзья.
0: Да.
1: Спасибо нашим слушателям. Мне очень приятно было вам рассказывать. Я надеюсь, что вам было интересно. Спасибо.
0: Да, конечно. Встречаемся в среду.
1: Всем пока.

0: Всем добрый вечер, добрый день. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». Путешествие с натуралистом. Самые необыкновенные попугаи. С Александром Хабургаевым. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дорогие. Ну, вот мы с вами в прошлый раз... Вот, знаете, я как-то думал, что мы с вами одним таким... кавалерийским наскоком проскочим всех попугаев, а не тут-то было. Ведь в прошлый раз мы почти всю встречу им дорогим посвятили и с трудом вот добрались до, чуть не сказал до кого, потому что это вы сами должны угадать, закончили мы на вот этой интригующей картинке, помните? И я вас спросил, что общего между вот этими двумя друзьями? Ну, найти 10 различий, я думаю, любой из вас сможет. Гораздо труднее 10 сходств отыскать. Они даже живут в разных частях света. Но, тем не менее, что-то общее у них есть, правда? А общее – это имя. Одно из имен, вернее. Потому что и тот, и другой – Лори. Только тот Лори, который все-таки зверь, который млекопитающий, он же Куанг, если это толстый Лори, да? Он же Галага, а другой Лори – это попугай. Вот лучшие годы своей жизни, друзья мои, я потратил на то, что пытался узнать, чем все-таки Лори отличается от лорикетов. Но это сейчас все просто. Сейчас есть интернет, и набрал, чем Лори отличается от лорикетов. Да? Вот когда интернета не было, я почему говорю лучшие годы моей жизни? Лучшие годы моей жизни, когда не было интернета. Зато была библиотека Ленина и многие другие замечательные места, где очень хорошо работалось. Ну, Александр, если можно, давайте следующую картиночку покажем. Итак, Лори. Лори или лоревые. Вот они потрясающие красоты попугаи. Наверное, одни из самых ярких. Вот знаете, очень любят попугаистые... Вот есть такие фразеологизмы, да, устойчивое словосочетание. Попугаистые расцветки, да, вот что ты вырядился, как попугаи говорят про кого-то, когда он что-то яркое надел. Есть попугаистые сорта у тюльпанов, если мне память не изменяет. Но есть, кстати, на самом деле попугаи, как мы уже с вами знаем, очень скромные, у которых покровительственная окраска, в глаза не бросается. Но вот Лори одни, наверное, из самых ярких, таких вот самых ярких и нарядных попугаев. Кстати, Лори на голландском языке – это клоун. И они действительно похожи на таких размалеванных клоунов. Рот хоть завязочки пришей, и клюв у них такой, что кажется, что они улыбаются. Очень милые, хорошие попугаи. Итак, отряд попугаеобразный, семейство пситокулиды. Мы уже с этим семейством с вами знакомы. Сюда же входят розеллы, земляные, травяные попугайчики, дятловые попугаи, орлиные попугаи. Ой, ребят, в этот раз мы с вами не дойдем до этого, но в конце у нас с вами будут совсем не попугаистые попугаи. Это вот всякие дятловые, ястребиные, орлиные, ну и так далее, совиные. Там много таких вот интересных попугаев. Это уже не сегодня. Сегодня мы до них точно не дойдем. Рода, да, там 13 родов, ой, мама родная, всех не помню, белоспинные лори, блестящие лори, девичьи лори, клинохвостые лорикеты, красные лори, кого там только нет, украшенные лори, ну, где-то около 70 видов. Водятся они в Австралии, в Новой Гвинее, восток Индонезии и Филиппины. Попугаи небольшие такие, знаете, размером с галку. Ну, даже поменьше, наверное. Некоторые еще меньше, где-то размером со скворца. 20-40 сантиметров, да, вот, ну, по-разному. Ну, там хвостик еще, не забывайте, у них достаточно длинный. Значит, что у них общего? Их называют еще щеткоязычные... или щеткоязыкие попугаи, потому что на кончике у них такая кисточка, папилла. И эта кисточка им нужна, потому что лори и лорикеты, они страшные, сластеные, сладкоежки и обожают нектар. Некоторые думают, что они только одним нектаром, как бабочки или колибри, питаются. Это не так. Нектар они обожают. Вот этот вот симбиоз с растениями, у которых цветы выделяют много нектара, у них уже не 1 миллион лет длится. То есть они еще услуги по опылению оказывают, безусловно, лоре, потому что когда он туда лезет вылизывать нектар, то, конечно, у него мордашка вся испачкается, перья испачкаются пыльцой, и он эту пыльцу сунет другой цветок. Вот эта вот щеточка называется папила, и она им помогает питаться нектаром. Лори держат в домах, потому что попугаи очень милые. Кстати, вот когда их в комнатном, в таком, в квартирном содержании, да, ну, где брать нектар, сразу возникает вопрос. Но на этот вопрос есть очень простой ответ. Это детские питания в баночках. Вы когда были совсем маленькими, то вас кормили вот всякими такими вот баночками со сладким детским питанием. Вот оно отлично идет для Лори и любителей содержания Лори, лорикетов. Они даже знают, какое именно подойдет, а какое не надо, что смотреть, как выбирать. Ну, если вдруг у вас появится Лори, то, я думаю, без труда вам с вами поделятся этими секретами старшие товарищи, но сразу вас предупреждаю, что лори птица очень непростая. Мало того, что они крикливые, да, говорят, разговаривают, говорят, что до 70 слов самые талантливые, самые одаренные лори могут произносить. Как все попугаи, они далеко не дураки, с мозгами у них там все в порядке, с когнитивной деятельностью, да. Вот. Но, во-первых, у них жидкий помет, и этот помет разлетается в разные стороны, поэтому придется дно клетки, а еще лучше все-таки, если это будет не клетка, а вольера, да, выстилать опилками. И, значит, опилки тоже будут лететь в разные стороны, потому что лори страшные совершенно неряхи, и вот те, кто держал птиц, те знают, что ты не делай, а вокруг клетки всегда будут перья, всегда будут какие-то ошметки, куски помета, брызги, ну, никуда не денешься, вот, ну, вот с птицами никуда не денешься. Это первое. Второе. Лори должны летать, поэтому клетка тесная, тем более клетка, не подойдет, это издевательство над птицей, тем более над дубными птицами издеваться – это двойное преступление. Вот, поэтому либо летать по квартире часто, а ну, потом, как большинство попугаев, сам заберется в свою любимую клетку, если дверца будет открыта, а лучше все-таки большие просторные вольеры. Вот тогда будет намного лучше. Дальше. Живут. Ну, живут довольно долго. Говорят, лет 20 вполне они могут жить. Но еще один момент – это теплолюбивость лори. То есть температура всегда должна быть где-то 25 градусов. И, конечно же, они не переносят сквозняков, как и многие другие птицы. Ну, давайте мы с вами полистаем немножко вот эту вот картинную галерею лори, да? Вот, смотрите, какие роскошные, да? Это белоспинные лори. Перед этим был синеухий красный лори, вот с которого мы начали. Это белоспинные лори, тут целая троица сидит. Вот, ну, здесь не видно, ну, спина у них действительно беленькая, как вот в том розыгрыше, да, у вас вся спина белая, да, шутка. Вот следующего нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот, это ультрамариновые лори. Это такая старая, вот, ребят, очень много было в свое время в систематике путаниц из-за того, что вот такие вот отцы-основатели науки систематики, где-то в веке 18-м, когда фотоаппаратов еще не было, они ориентировались в основном на рисунки. И хотя все натуралисты очень хорошо или сносно рисовали, ребят, вы не забывайте, что этому учили обязательно. То есть этому учили, потому что фотографий не было, и человек, особенно путешествующий человек, он должен был уметь хорошо рисовать, чтобы делать быстрые точные наброски или передать цвет. Вот это вот один из рисунков, который нам запечатлел ультрамаринового лори. Так вот, путаница возникала, потому что рисунки, конечно же, очень расходились, да, и ну, я так вижу, художника обидеть каждый может, я так вижу. Ну и в результате иной раз одну и ту же птицу из одной и той же местности относили к разным видам, а то и к разным там семействам или подсемействам. Вот, пожалуйста, ультрамариновый лори. Почему, ну, ультрамариновый? Я в художественной школе учился в детстве, я знаю, что за краска ультрамарин. Ультрамарин – это темно-синяя, там была берлинская лазурь, которая совсем темная, а чуть посветлее ультрамарин. И где здесь темно-синий? Ну, есть тут какие-то, да, темные. Вот покажите, пожалуйста, нам следующую, Александр, пожалуйста, картиночку. Вот он. Вот это вот настоящий ультрамариновый лори, это уже фотография, а не старый рисунок. И вот один из самых интересных и самых, кстати, редких лори, их еще называют лори-отшельники, да, это вот уже отдельный такой род. На грани исчезновения осталось их очень-очень мало в природе. Так, следующие покажите нам, пожалуйста. Вот, это многоцветный лорикет, ну, один из самых-самых таких вот любимых для содержания в авиариях и зоопарках. Кстати, в зоопарках мне приходилось встречать лори и лорикетов в авиариях. Ребят, мы с вами много раз говорили, но просто это для новичков, да, не обижайтесь, к нам же примыкают все новые и новые, да. Так вот, есть орнитология, наука, которая изучает птиц, есть ихтиология, которая изучает рыб, да. Поэтому мы говорим ихтиофауна. Есть герпетология, мы говорим герпетофауна. Кстати, туда мы включаем и земноводных, и пресмыкающихся. Но вот мы никогда, ученые, не мы, а ученые, да, я не ученый, ученые никогда не говорят орнитофауна, а всегда говорят авифауна. Потому что ави – это тоже корень, другой корень. Орнито, ави – это и то, и другое птица. Ну, греческий, латынь, авиарий, авиация, да, авиафауна. Так вот, авиарии – это огромные такие клетки с птицами, гигантские клетки, куда можно войти и ходить среди порхающих птиц. Да? Ну, во многих зоопарках мира. Вот, кстати, не помню, в московском. Я в московском зоопарке давно не был. Ну, то есть я там бываю часто, но адресно. А так, чтобы погулять по всему зоопарку, посмотреть, вот давно не был, надо бы, кстати. По-моему, у нас до сих пор такого авиария нету, куда можно зайти и где можно с птицами контактировать. Вот. А во многих крупных зоопарках мира они есть. То есть вы туда заходите, там летают птицы вокруг, а некоторые особо доверчивые, они вам могут и на плечо сесть, и на голову сесть со всеми вытекающими в прямом смысле, да, последствиями. И вот я помню, сын еще был, когда маленький, я их возил с товарищем в Иерусалимский зоопарк, и в Иерусалимском зоопарке, как раз в авиарии, там вам дают такую чашечки, наливают туда сироп, и вот эти вот лорикеты, они прямо садятся тебе на руку и угощаются этим сиропчиком. Ну, замечательно, ребят, вот это вот ощущение, когда ты чувствуешь на руке птицу, это, конечно, удивительное ощущение, потому что именно в этот момент ты начинаешь себя ощущать человеком. Человеком, который в ответе, в том числе и за вот эту вот птичку, которая сидит на твоей руке. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот, они же, да? Дальше давайте посмотрим. Ну, они, кстати, как и, ну, большинство, подавляющее, я бы сказал, большинство попугаев, все-таки ребята стайные, очень общительные, у них очень сложная звуковая коммуникация. Вот. Но при этом вот этот общий гомон стоит такой, что для нас это просто сплошной какой-то гомон такой. Но в этом гомоне каждая птица очень четко отличает голоса своих товарищей. Она очень четко понимает, вот откуда прилетел вот этот голос, откуда вот этот, и кто его подал. Хотя для нас это какофония. Ну, потому что по-другому слуховой аппарат устроен, и по-другому совершенно мозги обрабатывают сигналы. звуковые сигналы, конечно же. Так, ну давайте дальше посмотрим. Очень большими стейками они собираются, очень большими. Вот, посмотрите, как летящий цветок, правда, какой-то экзотический летящий цветок. В Индонезии, кстати, они в городах уже, ну, мы сейчас увидим дальше. Вот, следующее покажите, пожалуйста, картиночку. Но, вот, вот как раз Лори пирует, и некоторые считают, что они питаются одним только нектаром. Нет, это не так. Нектар, конечно, пища замечательная, это сахара, это быстрые углеводы. Поэтому они дают им силы для веселого и оживленного полета. Но при этом лори могут питаться разными семенами, могут даже какую-нибудь насекомую тварюшку прихватить. Но в отличие от других попугаев, которые питаются семенами и орехами, клюв у них достаточно слабый. То есть вот этот парень, он вам пальчик не откусит. И, может быть, даже до крови не сможет прокусить, потому что, ну, у него нет такой нужды, у него клюв нужен совершенно для других целей. Вот, зато у него удивительный язык с щеточкой, который называется папилла. Так, дальше давайте посмотрим следующее. Вот, это вот еще один лори, лори-отшельник. А на чем он сидит, ребят, как вы думаете? Нет, это не фарфоровая ваза, это цветок. А знаете, чей это цветок? Нет? Это цветок удивительной травы, которая называется банан. Он огромный, ребят. Он, вот наш банан, который мы едим, да, муса прадиса, у него вот такой вот цветок огромный. То есть, как средних размеров дыня. Вот, то есть, это как хобот у слона, вот такая вот штуковина свисает. На кончике вот этот мужской цветок здоровый, у которого вот этот вкусный нектар. А вот на вот самом цветоносе в разные стороны отходят женские цветочки, вот так вот по кругу. И вот эти женские цветочки, они потом завяжутся, они превратятся в эти банановые грозди. А на конце вот этот вот цветок мужской, он потом отсохнет. И вот это вот на таком цветке банана сидит лори-отшельник. Следующий тоже лори будет у нас. Какой у нас сейчас следующий-то будет? Это рубиновый лори-отшельник. Ну, вот видите клюв какой, да? Клюв очень слабенький. Такой желтенький, слабенький клюв, зато язык с щеточкой. Следующего давайте посмотрим. Вот, это он же. И тоже на банановом цветке. Видите, огромный какой банановый цветок. А вот там наверху уже из женских цветочков пошли бананчики. Видите? И потом надо будет вручную у каждого этого бананчика оторвать засохший цветочек, иначе они не смогут вызреть до кондиции. Поэтому, кто вам сказал, что бананы вот там сами по себе растут, нет, за бананами надо ухаживать. Я вам потом как-нибудь расскажу. Это целая история, как ухаживают за бананами. Так, дальше, следующий. Давайте посмотрим. Спасибо. Вот, вот, вот такие мисочки дают в этих некоторых авиариях, в частности, вот я это видел в Иерусалиме, я там бывал неоднократно в этом зоопарке, достаточно хорошо его знаю, вот, и можно покормить вот такую вот чудесную красивую птицу. Дальше давайте посмотрим. Вот такими стайками они собираются в городах. Ну, ребят, во-первых, вы не забывайте, что в городах, в тропических городах, в Австралии, и в той же Индонезии, там очень много высаживают красиво цветущих декоративных растений, да, всякие там бухини, там и так далее, и так далее. И цветение там продолжается очень-очень долго. То есть фактически идет такое: алло, я пропал. Все на месте? А, все, понял. Это у меня картинка. Все, все хорошо. Вот. И цветение идет волнами, то есть что-то отцвела первая волна, пошла вторая, все хорошо, да, волна цветения. Поэтому такой прикорм сиропчиками и нектарами у лори есть постоянное. Ну и кроме того, они же ведь могут и мягкие фрукты, которые уже начинают совсем перезрелые, да, с удовольствием поедать. И бог знает, что можно найти, в том числе, кстати, на помойках. не брезгуют. Я вам говорил, что неряхи, они страшные, и ребята совсем даже не брезгливые. Дальше давайте посмотрим следующую. Вот, видите, прямо вот что-то там нашли и все это дело облепили. Так, и следующее покажите, пожалуйста. Вот, а это уже новый гвинейский лори гуа. Ну, у этого прямо, видите, седые белые усы. Ну, а теперь, ребят, вот следующая картинка у нас. Александр, покажите нам, пожалуйста. Вот. Вот этот вот попугай, он фигурирует очень часто в самой разной литературе, как андский, не адский, а андский высокогорный лори. И самые внимательные из вас сейчас пожмут плечами и скажут, какой же это лори, ребята, Анды это где? Анды это же Новый Свет, да? Анды, Кордильеры, это там Америка, а при чем здесь лори? Лори же, они все-таки Австралия, они Новая Гвинея, Индонезия, Филиппины. Вот вопрос такой щекотливый на самом деле, потому что мы с вами уже говорили, что лори, да, лоревые, подсемейство лори, пситокулиды – это семейство, да, а этот андский высокогорный лори, там совершенно другая систематика, то есть семейство попугаевые, род андские высокогорные попугаи и род монотипный. Мы уже с вами знаем, что такое монотипный род. Это род, который состоит всего лишь из одного вида. Это вот и есть андский высокогорный попугай. Почему его назвали лори? Не спрашивайте меня, дети мои. Есть такие любители вносить путаницу в науку. Вот. Но просто чтобы вы знали, что если вам скажут про андского высокогорного лори, то он такой же лори, как я, ну, я не знаю, как я представитель семейства кошачьих, да? Вот, ну, давайте посмотрим. Нет, неправильно. Как я лемур, наверное. Вот мы же все-таки приматы, а не птицы. Так, вот. Это вот он же. Это он же, только это уже фотография. Ну, как видите, вот опять старые рисунки и фотографии, они очень здорово различаются на самом деле. Вот, ну и следующего покажите нам, пожалуйста. Вот. А это у нас уже пошел каролинский попугай. Каролинский попугай, семейство попугаев, попугайобразных, извините, семейство это образные, да, попугайообразные. Род каролинский попугай, опять же, монотипный род с единственным видом, который, увы, был и который не существует, потому что попугай этот вымерший. Вернее, он не сам вымер, а ему очень помогли говорящие обезьяны, которые по науке называются Homo sapiens. В 1583 году было первое упоминание во Флориде о встрече с этим попугаем. Какие-то английские источники, я сейчас не помню, какие именно, но, ребят, я хочу вас обратить ваше внимание, что это конец XVI века. То есть в самом разгаре La Conquista de America, да, завоевание Америки идет полным ходом, и уже вслед за испанцами туда потянулись, и за португальцами туда потянулись англосаксы. Вот это вот одно из первых упоминаний. Англосаксы, они как-то, знаете, они больше интересовались все-таки естественными науками и оставили больше, к нашему счастью, больше всяких документов на эту тему. Значит, большая роль, ну, даже не так, а большая заслуга в описании этого вида принадлежит Джону Адюбону. Он, правда, не англичанин, а француз по происхождению. Мы сейчас с ним познакомимся немножко поближе. И вот что интересно. Джон Адюбон пишет в своих ученых записках, что вот эти попугаи, которых было очень-очень-очень много во Флориде, ну, я привык почему-то к Флориде, как американцы, ну, некоторые говорят Флорида, да, вот, что одно и то же. Так вот, Джон Адюбон пишет, что, по всей видимости, это ядовитые попугаи. На основании чего он сделал такое утверждение? На основании того, что кошки, которые их жрали, они умирали прямо на его глазах. Вот. Ну, Джона Дюбон – это уже конец 18-го, начало 19 века, это немножко попозже, да, на пару столетий. Но в этом нет ничего удивительного, потому что мы с вами знаем, ну, помните, у нас про яды, у нас была здоровая беседа, и мы там говорили о том, что некоторые птицы действительно ядовиты, поскольку питаются ядовитыми насекомыми, и они вот эту ядовитость используют как защиту. Ну, что касается конкретно каролинского попугая, то некоторые ученые выдвинули такую гипотезу, что он питался плодами некоторых растений, которые, видимо, тоже содержали определенные токсины, и, видимо, у него выработался какой-то со временем иммунитет, но мясо стало слегка ядовитым, во всяком случае, для кошек. Значит, ареал у них достаточно широкий был. Это от Северной Дакоты и, аж до самой Флориды, да, ну, вот почти туда, до Мексики. Но что интересно, ребят, вот этот попугай, он был очень выносливым, очень умным, очень сообразительным, видимо, да. Удивительно был пластичный вид, потому что он привыкал к холодам. И вот те европейцы, которые описывали этот вид попугаев, они с удивлением говорили, что эти попугаи прыгают по снегу, и вообще там минусовая температура, а им бы хоть бы что, и прекрасно они себя при этом чувствуют. Ну, потом, что привело к такой трагической кончине, да, этого попугая? А дело в том, что в конце 18 века где-то, ну, во-первых, вот эти стаи, огромные стады, стаи каролинских попугаев, конечно же, они совершали набеги на фермерские поля, конечно же. Вот, а это вот сейчас уже там у нас ружья, которые дробью бьют и без промаха, да, ну, а там, естественно, там где-нибудь в 18 веке отстрелить, перестрелять всю стаю было гораздо-гораздо сложнее, да, там кремниевым ружьем-то, ну, попробуйте еще попасть, да, вот. А в самом конце 18 века вот такая вот огромная стая оккупировала городок, который назывался Шохари, и просто вот какой-то вот, знаете, как в знаменитом фильме Хичкока, то есть вот стая, которая закрыла своими крыльями небо, и люди набожные, люди были дремучие, суеверные, они решили, что это уже Армагеддон, это конец света, сначала они очень испугались, а потом они похватали ружье, и это была, видимо, последняя капля терпения. С этого момента началось зверское избиение каролинских попугаев. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, ребят, вы не забывайте, что, ну, подавляющее большинство попугаев – это дуплогнездники. У них крепкие клювы, поэтому достаточно найти небольшое дупло, поработать хорошо своим крепким клювом для того, чтобы его расширить, для расширения жилплощади, что называется, да. Но поселенцы из Европы, они потащили с собой медоносную пчелу. И вот эти медоносные пчелы, они тоже стали занимать дупло и не пускать туда попугаев. Ну, вот как-то, знаете, попугаи очень быстро поняли, как это больно, когда на тебя сразу весь этот рой бросается. Ну, в общем, пошло дело, численность попугаев стала катастрофически падать. В 1904 году застрелили последнюю пару каролинских попугаев. Ну, дело в том, что здесь еще... Покажите, пожалуйста, следующую картиночку, Александр, да? Вот, это чучело каролинского попугая, это не живой. Выглядит как живой, ну, хороший таксидермист, поэтому сделал правдоподобное чучело. А вот теперь следующую покажите картиночку. Когда их начали истреблять, чего уж там добру-то пропадать, и вдруг оказалось, что у них такие симпатичные перышки, которые очень понравились дамам, и дамы стали украшать свои шляпки. Видите, тут не просто перо, тут вон целый попугай высушенный. У него и два крыла, и свернутая на бок, видите, головка с клювом. Вот. Но даже тут два попугая, видите, тут сверху один, и снизу другой. Вот такой вот ужас. Ну, милая, симпатичная женщина, совершенно этим не обескуражена. Шляпники бойко продавали такие шляпки. Вот. И, как я уже вам только что сказал, в 1904 году была застрелена последняя пара каролинских попугаев. Но еще какие-то каролинские попугаи оставались в зверинцах, оставались в зоопарках. Все-таки это уже был 20 век. Но размножить их не удалось. Ну и тут люди, как всегда, поняли, что они натворили, вздохнули, сказали, да, погорячились, давайте-ка искать, может, они где-то остались, ведь сколько их было, вон, когда летали эти стаи, ну, как со странствующим голубем, помните, была такая же история, и таких историй, к сожалению, много. Вот. Стали искать, конечно же, нашлись люди, которые сказали, вот, точно, мы их видели, вот какие-то свидетельства, что вот то там где-то встречали последних каролинских попугаев, то здесь. Но в 1936 году, поскольку никто не принес ни хвостик, ни перышко, ничего в подтверждение своих слов, ни фотографию, собрались ученые-мужи и поставили большой жирный крест, что каролинский попугай с этого момента перестал существовать на планете Земля. Но здесь еще такой момент. Дело в том, что Одюбон писал, что вот каролинские попугаи, они были очень дружные, они были очень общительные, дружные, социальные ребята. И если охотникам удавалось ранить одну птицу, она начинала жалобно кричать, и стая никогда ее не бросала. Остальные птицы кружили рядом, соображали, чем они могут помочь своему товарищу, поэтому очень легко было перестрелять